на изображение самого Бога. Но не это оказалось величайшим чудом. О, нет! На стенах святилища, от пола до потолка, от стены к стене были начертаны словеса. О, да, словеса на древнеегипетском языке. Странные картинки, птички, змейки, всякие разности. К счастью, мои глубочайшие познания позволили мне прочесть написанное. И что же это было? Молитвы? Нет. Древние заклинания? О, нет, мои добрые слушатели. Это были ни больше, ни меньше, как медицинские рецепты. Ибо, как вам, возможно, известно, Осирис был главным египетским богом-целителем. Там были тайные снадобья, способные излечить любой недуг, какой не постигнет несчастное человечество. И что же я сделал? Я торопливо вытащил записную книжку и принялся переносить на бумагу словеса, чтобы вернуть рецепты человечеству на благо всем нам. И вот я писал все быстрее и быстрее, но стоило мне взглянуть на последний рецепт, который, если бы я получил его, затупил бы кошмарную косу самой смерти. Но тут я услышал зловещий рокот. Фонарь начал искриться и гаснуть. Подняв взгляд, я увидел, что идол Осириса трепещет на своем постаменте. Откуда мне было знать, что мои нечестивые ноги, ступившие под своды храма, привели в действие страшное проклятие? И теперь храм должен был погубить сам себя. Я бежал, предусмотрительно сунув записную книжку в карман, и остановился лишь за тем, чтобы подхватить последнего мирмидианца, скорчившегося у порога. Я весьма силен и с легкостью доставил его на корабль, и нам удалось отплыть, прежде чем храм Осириса обрушился с грохотом, подобным грохоту тысяч молочных фургонов. И мало того, сам остров раскололся на сотни тысяч обломков и навеки погрузился под прожорливые волны.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. Вещи египтянка. Окончание. Галеску отступил на шаг, чтобы оценить, какое впечатление произвела его речь на публику. С удовлетворением отметив, что вниманием слушателей ему удалось завладеть целиком и полностью, и что все больше и больше горожан сбегаются и пополняют толпу, он подкрутил усы. «А вот теперь, детки, вы все узнаете про бобы. Пока мы плыли к нашему убежищу, я направил все усилия на то, чтобы приручить последнего из мирмидианцев. С моим блестящим образованием это казалось нетрудно. Я обнаружил, что хотя по сравнению со своими ужасными предками он был хил и слаб, тем не менее у него сохранились отдельные свойства муравья. Да-да, и в частности, их поразительная способность считать бобы и горошины».
1: «Минуточку», — вмешался учитель. «Муравьи не умеют считать».
0: «Вы ошибаетесь, любезный господин», — возразил Галеску. «Кто же не помнит историю об Амуре и Психее? Любой образованный человек знает, как царевна была наказана за чрезмерное любопытство. Ее заперли в комнате, где лежала груда бобов, вперемешку с просом, и велели все пересчитать, не так ли? И кто же пришел к ней на помощь? Вот именно, муравьи! Потому что она была осмотрительной и в свое время не наступила на муравейник или что-то в этом роде. Поэтому проворные малыши аккуратно разобрали бобы и проса, а заодно и пересчитали их. И это, друг мой, известно из классической литературы. Об этом писал Аристотель. И кто мы такие, чтобы с ним спорить?» «Но», — начал было учитель. «А теперь», — перебил Галеску, отодвигая занавес и открывая взглядом гроб, который был помещен на специальную подставку, удерживающую его вертикально. «Вот он! Усладите свои жаждущие взоры! Итак, последний из мирмидианцев!» И он широким жестом отбросил крышку. Эмиль, облаченный в черный костюм демоненка, дополненный парой набитых соломой рук и в черный капюшон, к которому были приделаны два длинных проволочных усика, взглянул на яркие огни рампы и взвизгнул от ужаса.
2: «Да!»
0: Галеску захлопнул крышку, прищемив при этом один усик. «Однако вы имеете возможность насладиться созерцанием этого существа в его естественном состоянии лишь, скажем так, краткий миг, поскольку мой пленник при всей своей слабости сохранил способность поджигать предметы одной лишь силой взгляда. К счастью, я придумал, как всех нас обезопасить. Минутку».
3: Толпа зашумела, и Галеску задвинул занавес. Стоявшие поближе видели его ноги, некоторое время бегавшие туда-сюда. Они слышали краткий загадочный стук и негромкий вскрик. Занавес снова распахнулся.
2: «Итак», — повторил Галеску, — «перед вами последний из мирмидианцев!»
3: Он снова открыл крышку. На этот раз Эмиль не стал кричать, поскольку укрылся за очками. Несколько мгновений толпа молчала, а потом отдельные зрители начали хихикать.
2: «Ах, так вы думаете, он слаб! Вы думаете, он безобиден?» – спрашивал Галеску, изображая надменную улыбку. «Но только представьте себе, какие у него невероятные способности к вычислению! Эй, мальчик, подойди сюда! Да-да, ты!»
3: Он нагнулся, ухватил ближайшего мальчугана с кувшином и втащил его на помост.
2: «Знаешь ли ты, только не говори мне, ладно, сколько в точности зерен в твоем кувшине?»
4: «Да»,
3: – ответил мальчик, моргая от яркого света факелов.
2: «Ага, а теперь, добрые люди, скажите, есть ли здесь родители этого ребенка?»
4: «Это мой сын», — крикнул цирюльник.
2: «Великолепно! А есть ли среди присутствующих полицейский?»
3: «Я», — сказал капитан полиции, делая шаг вперед и глядя на Галеску с несколько неприятной улыбкой.
2: «Превосходно! А теперь, мой мальчик, не будешь ли ты так добр шепнуть на ухо этому доблестному стражу порядка?» «Я сказал шепнуть точное число бобов в твоем кувшине».
3: Сын цирюльника послушно подошел к краю помоста и шепнул что-то на ухо капитану полиции.
2: «Восхитительно! А теперь, бравый полицейский, не будете ли вы столь любезны записать число, которое вам только что сообщили?» — произнес Галеску, слегка потея.
3: «Охотно!» — отозвался капитан полиции и, вытащив записную книжку, сделал в ней пометку. Он подмигнул публике как-то особенно холодно и по-ящеричьи.
2: «Очаровательно!» — сказал Галеску. «А теперь, с вашего позволения...»
3: Он взял у сына цирюльника кувшин бобов и подержал его в свете факелов, потом поднес к лицу Эмиля.
2: «О, последний из мирмидианцев! Взгляни на этот кувшин! Сколько в нем бобов?»
4: 506,
3: проговорил Эмиль слабо, но вполне внятно. Публика затаила дыхание.
0: «Сколько?»
5: 506.
0: «Ну, мой добрый господин, какое число вы только что записали?» — сурово спросил Галеску, разворачиваясь лицом к капитану полиции.
3: 506, — ответил тот, недобро прищурясь.
0: «И так оно и есть!» — объявил Галеску, вручая кувшин владельцу и незаметно спихивая его с помоста. «Давайте раздобудем новые доказательства. У кого есть еще кувшин?»
3: Ему поднесли полдюжины кувшинов, и дети принялись истошно вопить, чтобы оказаться на сцене следующими. Хрюкнув от напряжения, Галеску втащил на помост еще одного мальчика.
0: «А ты кто?» — спросил он.
4: «Это мой сын», — отозвался капитан полиции.
0: «Хорошо. Сколько у тебя бобов? Скажи папочке», — воскликнул Галеску, а когда мальчик шепнул что-то на ухо отцу, добавил: «А теперь запишите это число».
3: Он выхватил у мальчика кувшин и снова поднес его к Эмилю.
0: «О, последний из мирмидианцев! Сколько здесь бобов?»
5: 317,
3: сказал Эмиль.
0: «Ты уверен? Ведь кувшин гораздо больше».
5: 317,
3: повторил Эмиль.
0: «А какое число вы только что записали, мой любезный господин?»
4: 317, признался капитан полиции.
5: «Я спрятал в середину луковицу», — гордо заявил его сын, и стоило Галеску отправить мальчика обратно в толпу, как капитан полиции немедленно влепил отпрыску под затыльник.
3: Тут уж к помосту начали проталкиваться взрослые мужчины, размахивая кувшинами со всевозможными бобовыми, а также просом и ячменем. Эмиль не ошибся ни разу, даже когда ему поднесли кувшин риса, где были спрятаны свернутые носки. Наконец Галеску, сияя, поднял руки.
0: «Итак, одно доказательство моих приключений вы видели собственными глазами», — воскликнул он. «Но все это, дорогие зрители, не более чем салонное развлечение. А теперь вас ждет поистине поразительное зрелище, ибо мы приблизились к подлинной цели моего визита. Перед вами дары Азириса».
3: Он сорвал кусок мешковины со стопки ящиков. Пламя факелов заплясало на горлышках множества аптечных пузырьков.
0: «О, да! Я сделал эти снадобья согласно древним тайным рецептам. Здесь, друзья мои, средства для исцеления человеческих недугов. Крона за бутылочку не покрывает даже расходов на редкие ингредиенты. Я предлагаю вам мои снадобья так дешево, из чистого милосердия».
3: Толпа разом смолкла, а потом все услышали, как капитан полиции чеканит: «Так и знал, что этим кончится».
0: «Крона за бутылочку?» — возмущенно проговорил кто-то. «Вас нужно убеждать», — покачал головой Галеску. «И убеждать даром». «Очень хорошо. Выйдите на свет, мой любезный господин. Да-да, вы тот, кто не хочет расставаться со своими денежками».
3: Любезный господин забрался на помост и застыл с оскорбленным видом, а Галеску обратился к публике.
0: «Человеческие несчастья!» — крикнул он. «Что им причиной, добрые люди? Старость? Бессилие, одиночество? Все это не убивает, но лишает жизнь смысла, разве не так? Так вот вы, любезный господин...»
3: Он повернулся к стоявшему рядом скряге.
0: «Снимите-ка шляпу, если не возражаете. О, я вижу, вы страдаете облысением».
3: Зритель побагровел и собрался стукнуть Галеску, а публика захохотала.
0: «Здесь нечего стыдиться», — с укором произнес Галеску. «А хотите ли вы, чтобы у вас выросла роскошная шевелюра, а?» «Ну, взгляните», — произнес Галеску, доставая из ящика пузырек. «Птолемеево притирание. Убедитесь в потрясающих результатах».
3: Он откупорил пузырек и осторожно наклонил его, уронив на лысину зрителя лишь несколько капель. После этого он подхватил уголок плаща и растер снадобье по всей голове.
0: «Что вы со мной делаете?» — заорал бедняга. «Жжется, как черт знает что!» «Крепитесь, придется немного потерпеть, как же иначе? Сосчитайте до 60.
3: Публика послушалась, но задолго до того, как зрители добрались до 40, послышались изумленные возгласы. На лысом черепе, везде, куда втерли зелье, стала расти густая черная шерсть.
0: «Ой!»
3: Зритель ощупал голову, не веря своему счастью.
0: «Да!»
3: Галеску повернулся к публике.
0: «Вы видели? К этому счастливцу в мгновение ока вернулся прежний облик, полный молодости и мужественности».
3: «Кстати, о мужественности». Он крепко ударил бывшего лысого по спине, так что тот практически слетел с помоста.
0: «Что огорчает мужчину больше, нежели разочарование прекрасного пола? Кому из вас не достает кое-чего такого, что он с зеленым юнцом имел в изобилии? Не сомневаюсь, среди вас таких нет, но только подумайте! Ведь быть может, когда-нибудь настанет день, когда вы попытаетесь взломать замок дохлой рыбиной. И неужели вы хотите, чтобы этот день застал вас врасплох? Без бодрящей бутылочки фиала фараона. Крона за бутылочку, господа. Я уверен, вы понимаете, почему я не могу устроить бесплатную демонстрацию этого средства.
3: Настала тишина, всего секунд на пять, а потом на помост хлынула волна мужчин, потрясавших пригоршнями монет.
0: «Вот, прошу, господа, одна бутылка в одни руки, только одного-то хорошо, знаете ли. Я делаю это исключительно на благо ближним. Я люблю приносить людям счастье. Пейте на здоровье, любезный господин, но я советую вам сначала обзавестись дамой. Прошу вас осторожнее, не затопчите детишек, хотя теперь вы всегда сможете настругать новых. Кстати, о новых детишках».
3: Галеску запихнул в карман штанов последнюю горстку монет и вернулся на край помоста, поскольку фиал фараона и Птолемеева притирания у него кончились.
0: «Какой смысл в неимоверной мужской силе, я вас спрашиваю, если прекрасная дева холодна, как лед? Равнодушие, ханжество, скованность. Разве найдется большее несчастье для мужчины, чем отсутствие супружеской любви? Возможно, вы слышали о любовных напитках, возможно, даже покупали амулеты и снадобья у цыганок. Но ведь на самом деле все, в чем нуждаются ваши горлинки, друзья мои, это эликсир Изиды». С гарантией превращает хмурые гримасы в приветственные улыбки.
3: На помост нахлынула вторая волна. Несколько менее рьяная, нежели первая, но тоже довольно-таки денежная. Галеску выдавал пузырьки эликсира Изиды, рассовывал деньги по карманам. У него остался один ящик с пузырьками. Подняв его наверх стопки, Галеску обернулся к публике и улыбнулся.
0: А теперь, добрые люди, задайте себе вопрос: что делает долгую жизнь сущим проклятием? Ответ очевиден: страдание, ломота, жжение, страшные муки, тупая боль, которая не проходит годами. Страдание, страдание, страдание. Да смилостивится над нами Господь. Но обильно смажьте больное место бальзамом «Баст», и вы получите мгновенное облегчение от несказанных мук.
3: По мосту наметилось некоторое движение, однако не такой поток, которого ожидал Галеску. Толпа на что-то отвлеклась, хотя на что именно он не понял. Ага, вот на что. Это был калека с забинтованными головой и глазом, который пробирался вперед, опираясь на костыли.
6: «Дорогу! Пропустите несчастного калеку!»
7: «Вот вам пациент, профессор Гадес! Может, проведете бесплатную демонстрацию на нем?»
0: «Кто это? Ветеран всех войн на свете?» —
3: своим самым веселым тоном произнес Галеску.
0: «Конечно, он достоин бесплатного исцеления. И вот вам...»
3: Речь его оборвалась пронзительным визгом, поскольку, нагнувшись, он обнаружил, что глядит в единственный уцелевший глаз птицевода Буздугана. Тот, несомненно, тоже узнал Галеску.
0: «Ты!» —
3: начал птицевод Буздуган, но Галеску уже откупорил бутылочку и с быстротой мысли сунул горлышко ему в рот. Он подержал пузырек, пока Буздуган не проглотил и свое возмущение, и бальзам «Баст».
0: «Ах, я узнаю этого бедолагу!» — завопил Галеску, силой удерживая пузырек на месте. «У него еще и помешательство! Родственники привели его ко мне, чтобы исцелить от безумия, но, к несчастью...»
3: К несчастью, толпа отвлеклась гораздо сильнее, чем Галеску предполагал. Все началось с общего смутного беспокойства, поскольку те, кто приобрел пузырьки фиала фараона, пооткрывали бутылочки и разом проглотили их содержимое. Это привело к всплеску поголовного буйного приапизма, который охватил покупателей примерно тогда, когда Галеску развернул рекламу эликсира Изи.
8: Модель для сборки On Energy.
3: Но это были, надо сказать, сущие пустяки по сравнению с участью постигшей тех, кто купил Птолемеева притирание и, по крайнему неразумию, решил применить его прямо здесь, не подождав до дома. Несколько перепуганных мужчин имели возможность наблюдать, как роскошная шевелюра отрастает не только у них на головах, но и везде, куда попало снадобье, в том числе и случайно в процессе применения, то есть на ушах, веках, носах и жёнах. Еще сильнее были ошеломлены те, кто сподобился хорошенько втереть зелье голыми руками. Однако и их горести меркли по сравнению с муками несчастного, который счел, будто любое снадобье действует лучше, если принимать его внутрь. Теперь он лежал ничком и вскрикивал, правда, несколько приглушенно, а толпа повергнутых в ужас зрителей старалась держаться от него как можно дальше. Буздуган подался назад и сумел выплюнуть бутылку.
9: «Ах ты, сукин сын!» — воскликнул птицевод. «Это он! Тот, кто продал нам эту...»
3: «Я же говорил, совершенно безумен!» — перебил Галеску.
9: «Он продал нам зелье, из-за которого получились эти...»
3: Продолжил было Буздуган, но тут бальзам Баст подействовал, и тело его совершенно утратило чувствительность. И он без сознания рухнул со своих костылей в темный лес ног. Но это происшествие прошло почти незамеченным из-за смятения, вызванного человеком, который с целью предельно увеличить семейное счастье приобрел и фиал фараона, и эликсир Изиды, и по глупости своей открыл и выпил до дна не ту бутылочку. Его окатила волна жара, а затем охватила необъяснимая и совершенно неуместная страсть, а затем постигла полная потеря разума. Он спустил штаны и, вопя как шимпанзе, предлагал себя всем прохожим. Некоторые из тех, кто находился под действием фиала фараона, готовы были, не сдержавшись, покуситься на его прелести. И тут...
9: «Храните нас, святые угодники!» — завопил кто-то на краю толпы. «Спасайся, кто может! Еще один петушиный демон!»
3: Все, кто это слышал, по понятной причине растерялись. Однако стоило упомянутому демону показаться, как всякой растерянности пришел конец. Галеску, который крошечными шажками пятился к задней части помоста, улыбаясь и обливаясь потом, видел все в подробностях. Это был петух, но назвать его обычной птицей никто бы не осмелился. 8 футов в холке, хвост, словно пламенный фонтан, золотые шпоры, перья, будто чеканное золото, гребень, точно кровавый коралл, а клюв — тесак мясника, выкованный из бронзы. Глаза твари в свете факелов сверкали переливчатой яростью, но были пустые и бездумные, как у любой курицы. Демон бил крыльями, грохоча, как гроза. Люди разбегались кто куда, кроме тех, кто так одурел от похоти, что не мог отвлечься от своих сиюминутных занятий.
6: «Ну почему такое творится?» — закричал Галеску, ни к кому в особенности не обращаясь. «Намерения у меня были самые лучшие!»
3: Тут исполинская птица заметила детей, которые столпились перед помостом. До этой минуты они от души потешались, глядя, что вытворяют взрослые. Однако, заметив чудовище, дети попрятались под помост и сжались там, словно куча мышей. Тем не менее, птица их увидела и стала надвигаться, поворачивая бессмысленную башку, чтобы оглядеть их сначала одним глазом, потом другим. Дети в ужасе бросали в нее свои кувшины с зерном, которые взрывались, словно картечь. Но птица все надвигалась, по пути скребя землю когтями. И тут Галеску понял, что слышит еще один жуткий звук. Он перекрывал детские крики, бешеную ругань распростертого на земле Буздугана, удаляющиеся вопли бегущей публики. Он был слышен, несмотря на все это, потому что оказался гораздо ниже. От такого гула, глубокого, как землетрясение, и такого же страшного, зубы во рту начинают дрожать. Где-то что-то рычало, и рык становился все громче. Галеску поднял голову, и на миг перед ним открылось зрелище, которое преследовало его в кошмарах до гробовой доски. Он увидел пару сверкающих глаз, которые приближались к нему в ночи. Глаз, похожих на уголье над белыми-белыми клыками. И чем ближе они подплывали к повозке по воздуху, тем громче становилось рычание. Ближе, ближе к свету факелов, и Галеску ясно увидел распростертые руки, когти, измазанные в грязи, смертоносную гримасу, струящийся саван.
6: «Боже милосердный! Это же Аманет!» — заметил Галеску.
3: И тут реальность огрела его по голове, и он намочил штаны. Черное зелье снова ее подвело, а значит...
6: «Рубью!» —
3: взревела она, опускаясь на помост. Галеску, всхлипывая, заметался, а потом ужас даровал ему крылья, и одним героическим прыжком Мефистофель слетел с помоста и приземлился на спину золотому петуху. Дав птице пинка сквозь буйные перья, Галеску хлестнул ее, словно коня. И с воплем, от которого ночь содрогнулась, его скакун взмыл в воздух, шлепнулся на земь и побежал. Галеску вцепился в него изо всех сил, оглядываясь через плечо. Он увидел Эмиля, который, тряся усиками, пытался выбраться из гроба.
10: «Дядя Барбу!»
3: – верещал бедняга. Но Аманет уже схватила его за щиколотку. Она дернула его к себе. Он исчез в складках ее одеяния, отчаянно отбиваясь. Галеску успел увидеть, что Аманет прижимает Эмиля к груди, как свою собственность, жуткая Мадонна и немощный младенец. Галеску обнял шею своего золотого скакуна и направил его подальше в лес и в ночь. Он оплакивал свою потерянную любовь, оплакивал свою горькую долю, оплакивал красоту, и так в смертоносной славе он несся сквозь огонь, воду и безжалостный звездный свет. И когда настал день, он все еще несся. Кто знает, где окончил свой бег его скакун. Хотя далеко в лесах нашлась деревня, которая так затерялась среди болот и ручьев, что туда не вела ни одна тропинка, и мужчины вынуждены были жениться на своих двоюродных сестрах. Их легенды гласят, что однажды им явился сам черт верхом на золотом петухе, жуткое видение, перед которым они простерлись ниц. Селяне предложили ему стать их князем, лишь бы только он их пощадил. И говорят, что черт остался с ними на какое-то время, и что князь из него получился вполне терпимый, как и все князья в этих краях. Но он вечно оглядывался через плечо, поскольку боялся, как бы его не нашла жена. Он говорил, что она мать тьма. И так он ее боялся, что в конце концов страх одолел его, и он бежал, лишь бы она его не поймала. Жителям деревни это почему-то показалось утешительным. «Своей жены боится даже черт», — говорили они друг другу. И говорили они это так часто, что в конце концов к ним приехал человек из Министерства культуры и записал эту пословицу в Большую книгу пословиц. Но если вы отправитесь в эту страну и заглянете в эту книгу, то потратите время зря, потому что, к несчастью, какой-то вандал вырвал из нее нужную страницу. На этом мы закончили свое знакомство с повестью Кейдж Бейкер «Вещая египтянка» в переводе с английского Анастасии Бродов.

Сегодня в программе «Модель для сборки» мы продолжаем знакомиться с рассказами Хуана Хосе Ореолы. Репутация. Учтивость – не мой конек. В автобусе я обычно маскирую ее отсутствие чтением или же бледной немочью. Но сегодня я непроизвольно поднялся со своего места, чтобы уступить его даме облик, который смутно напоминал архангела Гавриила. Дама, тотчас воспользовавшаяся плодами моего невольного поступка, выразила свою признательность столь горячо, что привлекла к себе внимание двух или трех пассажиров. Вскоре освободилось соседнее место, и, указав на него едва заметным, но выразительным кивком, мой прекрасный ангел облегченно вздохнул. Я занял место в надежде, что в дальнейшем поездка ничем не будет омрачена. Но непонятно почему, мне была уготована роль героя дня. В автобус вошла еще одна женщина, уже безо всяких крыльев. Мне представлялась прекрасная возможность поставить все на свои места, но я, увы, ее не использовал. Разумеется, я мог бы преспокойно сидеть и дальше, уничтожив таким образом сами зачатки ложной репутации. Однако, не находя сил на это и чувствуя себя словно обрученным со своей спутницей, я поспешил подняться и с глубоким поклоном предложил место вновь вошедшей. Казалось, за всю ее жизнь ей никто не оказывал подобной чести. Шумно выражая свою благодарность, она довела ситуацию до абсурда. На этот раз мою любезность встретили улыбкой уже не два и не три пассажира. Половина автобуса, по крайней мере, уставилась на меня, словно бы говоря, прям рыцарь какой-то. Я решил выйти, но тут же передумал, покорно подчиняясь ситуации и питая надежду, что на этом все и закончится. Мы проехали две улицы, на которых кто-то вышел. С другого конца салона некая дама указала мне на освободившееся место. Она просигналила одним только взглядом, но таким властным, что пресекла попытку другого пассажира опередить меня, и одновременно столь нежным, что путь к сиденью я преодолел в замешательстве и занял его словно почетное место. Несколько стоящих пассажиров мужского пола презрительно улыбнулись. Я ощутил их зависть, их ревность, их досаду и слегка огорчился. Казалось, что женщины, напротив, явно поддерживали меня и молчаливо одобряли. Новое испытание, куда более серьезное, чем предыдущее, поджидало меня на следующей остановке. В автобус вошла женщина с детьми. Один ангелочек сидел на руках, а другой едва держался на собственных ножках. Подчиняясь воле коллектива, я тут же поднялся со своего места и двинулся навстречу этому трогательному семейству. Женщина была нагружена двумя или тремя пакетами. Мы проехали почти полквартала, и все никак не удавалось открыть свой огромный редикюль. Я оказал ей всевозможную помощь, освободил руки от карапузов и свертков, выхлопотал у водителя билет на бесплатный проезд детей, и их мать наконец-то устроилась на моем месте, которое все это время женская гвардия автобуса охраняла от чуждых посягательств. Я стоял, держа в своих руках ручонку младшего малютки. Мои обязательства перед пассажирами возросли стремительно. Все ждали от меня чего-то. В эти минуты в глазах женщин я олицетворял идеал рыцаря и защитника слабых. Ответственность возложена.

холодные, на меня стесняло мое тело, словно тяжелые доспехи, и к тому же я пожалел, что у меня на поясе нет рыцарского меча, потому что неприятности продолжали меня преследовать и впредь. Например, если кто-то из мужчин вел себя по отношению к даме неучтиво, в автобусе случай весьма типичный, я должен был сурово отчитать обидчика и даже вступить с ним в схватку. В результате женщины совершенно уверились в моем донкихотстве. Я же чувствовал себя на грани срыва. Так мы доехали до угла, где я собирался выходить. Мой дом показался мне землей обетованной, но я не вышел. Рев включенного мотора заставил меня представить долгое плавание на трансатлантическом лайнере. Я, конечно же, быстро пришел в себя, но не смог дезертировать из автобуса, просто так предавая тех, кто доверил мне свои жизни и капитанский мостик. И кроме того, должен признаться, мне стало неловко при мысли, что мой уход высвободит сдерживаемые до сей поры чувства. И если женское большинство было, разумеется, на моей стороне, то за свою репутацию мужской братья я поручиться не мог. За моей спиной могли раздаться как бурные аплодисменты, так и громкий свист. Я не захотел рисковать. А что, если, пользуясь моим отсутствием, кто-нибудь из затаивших обиду мужчин выкажет всю свою низость? Я решил остаться в автобусе и сойти последним на кольце, удостоверившись в безопасности всех моих подопечных. Женщины, светясь от счастья, выходили одна за другой. Водитель, Господи Боже, подъезжал на остановке к самому тротуару, тормозил и ждал, пока дамы не ступят на сушу обеими ногами. А я видел на каждом лице выражение симпатии, что отдаленно напоминало нежное любовное прощание. Наконец, с моей помощью вышла и женщина с детьми, заставив своих крошек одарить меня поцелуями. Они до сих пор тяготят меня, словно угрызение совести. Я вышел в безлюдном месте, почти что на пустыре, без какой-либо помпы и церемоний. Я ощущал в себе огромные запасы нерастраченного героизма, а участники стихийного митинга, что наградили меня репутацией рыцаря, уже разошлись по домам, и пустой автобус уезжал.

рассказ Мишеля Демюта «Скучная жизнь Себастьяна Сюша». В самом центре золотистой равнины готовился к старту имперский лайнер, высотой соперничавший с хрустальными башнями космопорта. Его нос был острым, как лезвие кинжала, и на нем, в желто-фиолетово-белых лучах трех искусственных солнц Земли, переливалась эмблема Верховного Коммодора. Эти же три цвета соседствовали на государственном флаге империи. Четвертое солнце, настоящее, оранжевый жаркий шар, приближалось к зениту и словно разбухало на глазах. Себастьян Сюш изнывал от скуки. Он стоял на балконе своей квартиры на 88-м этаже блока «Рай» и разглядывал звездолет. По квартире порхали сказочные рыбы, плод изощренной фантазии психографа. В комнатах, искусном подобии Эдема, резвились обнаженные девушки. Наступил полдень. Себастьян Сюш печально вздохнул и оттолкнул снедь, которую услужливо поднесла ему рука робота-кулинара. Чуть позже он все-таки пригубил стаканчик канопской амброзии и опять печально вздохнул. Вздохнув в третий раз, он ушел с балкона. Его окутали облака ароматов, но он спешил покинуть свою огромную квартиру. Тщетно завораживали его сладостными мелодиями хрустальные колонны и фонтаны с чистейшей родниковой водой. Он шел мимо. Он вышел к центральному колодцу и на личной стрекозе спустился вниз. Когда он подлетал к Великой площади звезд, ежедневный послеполуденный дождик весело забарабанил по энергозонтикам прохожих. Себастьян отпустил стрекозу, та полетела домой, а он пешком отправился к трехэтажному проспекту. Он торопился и не обращал внимания на толпу, жаждущую удовольствия большого города. Кто только не попадался Себастьяну по пути. И фамалтейцы с дрожащими усиками, и прозрачные веганы, и громадные насекомые, только что прибывшие с единственной обитаемой планеты системы Мьяго, и беспрерывно щебечущие розовые шары с зелеными глазами, и крохотные динозавры. Он едва не столкнулся с лентой густого тумана, скрывавшей жителей четвертой планеты 6,804 альфа плюс 3 градуса новой союзницы Земли. Ему встречались чиновники многочисленных посольств рынка, принцы дружественных созвездий со своими свитами, вооруженные до зубов члены Мальвовой лиги, путешественники во времени, на мгновение вынырнувшие из прошлого, дабы после утомительной охоты на Мелодонта набраться сил накануне оргии у фараона Аменхотепа, капитаны флота, чьи лица стали бронзовыми под лучами многоцветных солнц, равнодушные девушки-мутантки, раи птиц с жужжанием парящие над толпой, слепые убийцы, безобидные днем и опасные ночью. Но вот, наконец, Великая площадь звезд осталась позади. Себастьян на мгновение вскинул голову, провожая взглядом звездолет, рванувшийся в небо, вдаль, к одному из миров на краю галактики треугольник. Но он даже не глянул на малыша с глазами на стебельках, который предлагал ему любое путешествие в прошлое, будь то третичный период или эпоха Кублай-хана. Он ступал по громадным прозрачным плитам, крыше Всемирного агентства путешествий, которое могло отправить человека в какой угодно мир, в том числе и потусторонний. Он не подмигнул и продавцу снов, которому ничего не стоило исполнить любую его прихоть. Себастьян шел быстро, никуда не сворачивая. Позади осталась радужная арка, стоявшая там, где трехэтажный проспект пересекал парк чудовищ. Сюш миновал космический вербовочный центр, обогнул храм неслыханных наслаждений, прошел мимо дворца немыслимых радостей. Затем он спустился вниз по проспекту, пройдя мимо громадных проекций публичного психографа, мгновенно изображавшего все, что крутилось в головах бесчетных прохожих. Это была причудливая мозаика из обнаженных полуженщин, полусолдат, полудеревьев, полудетей, страж-ангелов и зверосекомых. Два этажа проспекта слились в один неподалеку от спиральной башни, торчащей на берегу реки, по которой чередой плыли суда-кувшинки да старые барки с многочисленными художниками-андроидами, без устали малевавшими под Моне одну и ту же девушку с цветами. При виде башни взгляд Себастьяна словно вспыхнул. В него будто влились новые силы. Он вдохнул полной грудью, радостно и облегченно. Зонтик-летун вознес его на последний этаж, высоко-высоко над рекой, которая блестела в лучах четырех солнц и сверху походила на застывшие волны пламени. И вот Себастьян Сюш внутри башни.
Он идет по длинному безлюдному коридору с серыми стенами и минует стеклянную арку с надписью «Библиотека». Чуть дальше, у пересечения двух коридоров, фонтанчиком журчит чудесное вино. Себастьян сворачивает направо, в коридор, по которому снуют всяческие существа. Сначала мимо него пробегает вечно спешащий заяц, то и дело поглядывающий на свои большие карманные часы. Потом появляется кот. Он, на чем свет стоит, поносит того, кто украл у него второй сапог. Мгновение спустя его уже спрашивает о бабушке девчушечка в красной шапочке. Это его закадычная приятельница, но сегодня ему не до нее. Сейчас его не мог задержать ни один из этих хитроумных андроидов. Он на ходу машет рукой принцу с печальной улыбкой на устах, нарочно не замечает мальчика с пальчика и бременских музыкантов, которые идут под звуки веселого марша. Цель Сюша близка. Еще один поворот, и перед ним оказываются гуляющие под ручку синяя борода и снежная королева, которые делятся друг с другом своими кознями. Но Себастьяну Сюшу некогда слушать и их. Дверь уже совсем рядом. Четыре шага, три, и вот она уже отворяется с чарующим шорохом. Себастьян входит и, как обычно, в восхищении замирает перед горами книг. Его ждут здесь Брэдбери и Шекли, Саймок и Тен, Кэмп и Азимов, Андерсон и Лейнстер, Лейбер и Найт, Янг и Блиш, Гаррисон и Шоу, Вейнбаум и Мейтсон, Диксон и Купер и многие-многие другие. Чуть не на ощупь, словно слепой, Себастьян Сюш приближается к подножию горы. Он спотыкается о Макинтоша и, падая, хватается за Гамильтона. Он неловко встает на ноги, толкает пирамиду разноцветных томиков и приземляется на мозаичный ковер из Крайтонов и Финнеев. Из его груди вырывается блаженный вздох. Он знает, что мгновением позже его скука исчезнет, ибо он умчится в мир фантастики.

80-летию Станислава Лема. Из цикла «Сказки роботов». «Урановые уши». Жил некогда инженер-космогонник, зажигавший звезды, чтобы тьму одолеть. Прибыл он в туманность Андромеды, когда еще полно было в ней черных туч. Сперва скрутил он громадный вихрь, а когда тот закружился, достал космогоник свои лучи. Было их три – красный, фиолетовый и невидимый. Перекрестил он звездный шар первым лучом, и получился красный гигант, но не стало светлее в туманности. Вторым лучом уколол он звезду, и та побелела. Сказал он ученику: «Присмотри-ка за нею», а сам другие звезды пошел зажигать. Ждет ученик тысячу лет и еще тысячу, а инженера все нет. Наскучило ему ждать. Подкрутил он звезду, и из белой стала она голубой. Это ему понравилось, и решил он, что уже все умеет. Попробовал еще подкрутить, да обжегся. Пошарил в ларчике, который оставил ему космогоник, а в ларчике пусто и даже как-то чересчур пусто. Смотришь, и дна не видишь. Догадался он, что это невидимый луч, и решил расшевелить им звезду, да не знал как. Взял он ларчик и бросил в огонь. Вспыхнули облака Андромеды, словно 100 000 солнц, и стало во всей туманности светло, как днем. Обрадовался ученик, да недолго, и была его радость, потому что звезда лопнула. Завидев беду, прилетел космогоник, и чтобы зря ничего не пропало, начал ловить лучи и из них формовать планеты. Первую сделал он газовую, вторую – углеродную, а для третьей остались металлы всех других тяжелее, и получился из них актиноидный шар. Сжал его космогоник, запустил в полет и сказал: «Через 100 000 000 лет вернусь и погляжу, что получилось». И помчался на поиски ученика, который со страху сбежал. А на планете той, Актинурии, выросла мощная держава палатинидов. Каждый из них до того был тяжел, что только по Актинурии мог ходить, затем, что на прочих планетах Земля под ним проседала, а стоило ему крикнуть, как рушились горы. Но дома у себя ступали палатиниды тихонечко и голоса не смели повысить, ибо владыка их, Архиторий, не ведал меры в жестокости. Жил он во дворце, высеченном из палатиновой скалы, а во дворце имелось 600 огромных покоев, и в каждом лежало по одной руке короля, настолько он был громаден. Выйти из дворца Архиторий не мог, но повсюду имел шпионов. До того он был подозрителен и к тому же изводил подданных своей алчностью. Ночью не нуждались палатиниды ни в лампах, ни в ином освещении, поскольку все горы у них на планете были радиоактивные, и даже в новолунии можно было запросто собирать иголки. Днем, когда солнце слишком уж припекало, спали они в горных своих подземельях и лишь по ночам сходились в металлических долинах. Но жестокий владыка велел в

подальше из страха перед цепной реакцией. Архиторий же тешился их печалью и все новыми обременял их податями, а его монетные дворы и сердцевине гор чеканили дукаты свинцовые, поскольку свинец был особенно редок на Актинурии и целую имел наибольшую. Великие беды терпели подданные злого владыки. Иные хотели мятеж учинить и пытались объясниться жестами, но напрасно. Всегда оказывался между них кто-нибудь не слишком смышленый, и когда он подходил поближе, чтобы спросить, в чем дело, из-за такой его непонятливости весь заговор тотчас взлетал на воздух. Жил на Актинурии молодой изобретатель по имени Перрон, который навострился тянуть из платины проволоку, до того тонкую, что годилась на сети для ловли облаков. Изобрел он и проволочный телеграф, а потом такой тонюсенький вытянул проводочек, что уже его и не было. Так появился беспроволочный телеграф. Надежды исполнились полотениды, решив, что теперь-то сплетут они заговор. Но хитрец Архиторий подслушивал все разговоры в каждой из своих 600 рук, держа платиновый проводник, и знал, о чем говорят его подданные. Услышав слово «бунт» либо «мятеж», тотчас насылал он молнии и шаровики, и оставалась от заговорщиков одна лишь лужа пылающая. Решил Перрон перехитрить злого владыку. Обращаясь к товарищам, вместо «бунт» говорил он «боты», вместо «конспирировать» — «точать», и так готовил восстание. Архиторий же удивлялся, почему это подданные его занялись вдруг башмачным ремеслом. Не знал он, что когда они говорят «натянуть на колодку», то имеют в виду «посадить на огненный кол», а тесные башмаки означают его тиранию. Но товарищи тоже не всегда понимали Перрона, ведь говорить с ними он мог не иначе, как башмачную речью. Толковал он им и так, и этак, и, видя их непонятливость, как-то раз опрометчиво телеграфировал «шкуру плутониевую дубить, вроде бы на башмаки». Тут король ужаснулся, ведь Плутоний – ближайший родич Урана, а Уран – Тория, недаром он сам Архиторием звался. Немедля послал он бронированных стражников, а те схватили Перрона и бросили его на свинцовый паркет к ногам короля. Перрон ни в чем не признался, однако король заточил его в Палладиевой башне. Всякая надежда покинула полотенидов, но пробил час, и вернулся в их края Космогоник, творец трех планет. Пригляделся он издалек порядком на Актинурии и сказал себе: «Так быть не должно», после чего соткал тончайшее и самое жесткое излучение, поместил в нем, как в коконе, свое тело, чтобы дожидалось его возвращения, а сам принял облик бедного солдата-обозника и на планету спустился. Когда темнотою покрылось все вокруг, и лишь далекие горы холодным кольцом освещали платиновую долину, Космогоник попробовал подойти к подданным Архитория, но те его всячески избегали в страхе перед урановым взрывом. Он же тщетно гонялся то за одним, то за другим, не понимая, почему они пускаются от него на утек. Так вот, кружил он звенящим шагом по взгорьям, похожим на рыцарские щиты, пока не добрался до подножия башни, в которой томился закованный Перрон. Увидел его Перрон сквозь решетку, и показался ему Космогоник, хоть и в обличии скромного робота, не похожим на прочих полотенидов. Ибо он не светился во тьме, но был темен, как труп, а все потому, что в доспехах его не было ни крупицы урана. Хотел его окликнуть Перрон, но уста у него были завинчены, только и смог он, что высекать искры, колотясь головой о стены темницы. Космогоник при виде такого сияния приблизился к башне и заглянул в зарешоченное окошко. А Перрон, хоть и не мог говорить, мог звенеть цепями, и вызвонил он Космогонику всю правду. «Терпи и жди», — отвечал ему инженер, — «и дождешься». Пошел Космогоник в самые глухие Актинурийские горы и 3 дня искал кристаллы кадмия, а нашедший раскатал их в листы, ударяя по ним палладиевыми булыжниками. Из кадмиевого листа выкроил шапки-ушанки и положил их на пороге каждого дома. Полотениды, увидев их, удивлялись, но тотчас надевали, ибо дело было зимой. Ночью появился среди них Космогоник и прутиком раскаленным размахивал так скоро, что получались огненные линии. Таким манером писал он им в темноте: «Можете сходиться без опаски, кадмий убережет вас от урановой гибели». Они же, считая его королевским шпионом, не доверяли его советам. Космогоник, разгневанный их неверием, пошел опять в горы, насобирал там руды урановые, выплавил из нее серебристый металл и начеканил сверкающих дукатов. На одной стороне сиял профиль Архитория, на другом – изображение его 600 рук. Нагруженный урановыми дукатами, возвратился Космогоник в долину и показал полотенидам диво дивное. Бросал дукаты подальше от себя один на другой, так что выросло из них звенящее.

Егорка, а когда добавил дукат сверхположенной меры, воздух содрогнулся, брызнуло из дукатов сияние, и обратились они в белый пламенеющий шар. Когда же ветер развеял пламя, остался лишь кратер, вытопленный в скале. В другой раз принялся космогоник дукаты бросать из мешка, но уже иначе. Бросит монету и тотчас прикроет ее кадмиевой плиткой, и хотя выросла горка в шестеро больше прежней, ничего не случилось. Тут поверили ему палатиниды, сгрудились и с величайшей охотой немедля заговор против Архитория учинили. Хотели они короля свергнуть, да не знали как. Ведь дворец окружала огненная стена, а на разводном мосту стояла палаческая машина. И всякого, кто не знал пароля, кромсала она на куски. Меж тем подошел срок выплаты новой подати, алчным королем установленный. Раздал космогоник палатинидам урановые дукаты и наказал выплачивать ими подать. Так они и сделали. Радовался король, видя, как много светящихся дукатов сыплется в его сокровищницу, а того он не знал, что не свинцовые они, а урановые. Ночью космогоник растопил решетку темницы и вызволил Перона. А когда они молча шли долиной в сиянии радиоактивных гор, которые словно целое кольцо лун вдруг опоясали горизонт, вспыхнул ужасающий свет. Эта груда дукатов урановых в королевской казне превысила меру, и началась в ней цепная реакция. Взрыв поднебесный разнес дворец и тушу металлической архитории, и мощь взрыва была такова, что 600 оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту. Радость воцарилась на Актинурии. Перон стал ее справедливым правителем. Космогоник же, вернувшись во тьму, извлек свое тело из лучистого кокона и полетел опять зажигать звезды. А 600 архиториевых рук до ныне кружат вокруг планеты, словно кольцо Сатурнова, и чудным сияют блеском, 100 крат сильнейшим, нежели свет радиоактивных гор, и радостно говорят палатиниды: «Вон архиторий по небу катится!» Поскольку же многие и поныне катом его именуют, народилось отсюда присловие, которое добрело и до нас после долгого странствия меж островов галактических. «Покатился кат на закат».

0: Изделие оказалось на удивление легким. Марк без посторонней помощи доволок контейнер до грузового люка, поставил на подъемник и махнул водителю «Поднимай, мол!» и рывком запрыгнул в кузов. Снаружи фургон выглядел заслуженным ветераном, даже слоган «Еда всегда рядом, только позвони» чуть выцвел от солнца. На бампер нацепили какую-то побрякушку из тех, что вешают суеверные шоферюги, а поперек заднего крыла красовалась надпись по грязи «Помой меня». И хорошо, наверное, что ширма прячет внутренности фургона от любопытных взглядов. Иначе контраст стерильной, набитой странной машинерией испытательной камеры с обшарпанными боками грузовичка вызовет массу неудобных вопросов. Богдан обернулся на шорох, устало кивнул Марку. «Разрешение получено?» «Да, едем в парк Славы».
1: «Ух ты!»
0: Богдан от удивления даже присвистнул. «А мощности хватит?»

0: Олеська с утра встала не с той ноги. Сама она называла такое состояние «наступила на ежа», но мне временами казалось, что она его не только раздавила, но освежевала, проглотила и сейчас примеривается, чтобы еще сгрызть. Мою шею, например.
1: «Почему вчера брюки в стиралку не закинул? Да еще оставил на полу. А если мышка найдет и устроит там гнездо?»
0: «Спору нет, малая любит ковырять все вещи, до которых способна дотянуться. Но я вчера приперся едва не за полночь и раздевался уже в полусне на автомате. Хорошо, что не развесил одежду на люстре. Или еще где. А мышка уже благостно спала в манеже, и до моих джинсов никакого интереса».
1: «Сегодня никому не звони даже».
0: «Но мы с парнями...»
1: «Переживут твои друганы одно воскресенье без тебя. Мышка в четырех стенах сидит целыми днями. Поедем развеяться».
0: «Понимай так. Пока ты болтаешься неизвестно где, я тут с ребенком пропадаю. Хочу праздника и развлечений. И вообще, мужик ты или чучело в штанах?» «Что тут скажешь? Ворчит, не ворчит, ты своя родная. Люблю ее, а для мышки так и вовсе готов в лепешку расшибиться. Когда Олеся ушла в декрет, пришлось взять на себя больше работы. А как же, кредит за квартиру с нас никто не снимал. Госпомощь по второму ребенку нам бы не помешала, но после тяжелейших первых родов, когда мышка появилась вопреки всем прогнозам врачей, я боялся даже заговаривать об этом». «Хорошо. Твой верный оруженосец готов к путешествиям, благородная леди. Куда ты хочешь поехать?»
1: «Я еще не придумала».
0: «Ну да, ты мужик, ты решай».
1: «А я еще подумаю, соглашаться или покапризничать. Помнишь, вчера реклама была по Prime TV? Парк Славы открыли после реконструкции. Цветные фонтаны обещают, аттракционы и бесплатное мороженое». «Да какая там реконструкция? Сначала одни идиоты 3 месяца жгут покрышки и гадят вокруг своего лагеря, а еще один потом под расчистку выписывает половину городского бюджета».
0: «Ого! Не знал, что моя жена интересуется политикой. Обычно, когда я включаю новости, она морщится, словно от зубной боли, и уходит в другую комнату. Особенно, когда слышит красивые байки про нашего мэра. До декрета Олеська работала в городской администрации, так что на фамилию Головня у нее некоторая идиосинкразия».
1: «А мышки сейчас в самый раз мороженое. С ее-то горлом».
0: «Ага, поуговаривай меня, я поломаюсь».
1: «Поехали, лисичка. За город сейчас не резон выбираться, сама знаешь, что творится в пригородах. А в парке чисто, спокойно, кругом охрана в три кольца. Мэр же обещал, что больше никаких революций не допустит».

0: У тебя есть другие варианты. Иди на прием к Головню, он выслушает. Ему сейчас кровь из носу надо, чтобы никаких больше протестов. А то с площади независимости по шапке настучат. Богдан устало отмахнулся. Слушай, все это вообще не наше дело. Экспериментальный аппарат действия основного излучателя нестабильно. Мы не сможем гарантировать даже самоподдерживающий эффект. Надо еще как минимум полгода испытаний.
1: А мы чем занимаемся, дорогой мой?
0: Марк азартно настраивал верньеры, но графики активности плясали, то и дело уходя от нормали, так что приходилось все начинать сначала.
1: Следующий этап вслед за испытательным стендом — эксперимент в полевых условиях. Мы же не атомную бомбу сделали, в конце концов. Невада и Семипалатинск нам не нужны, можно хоть на собственной кухне проверять.
0: А что с калибровкой? Мы ведь не знаем, сколько там будет людей, их эмоциональный рисунок, общий настрой, возбудимость и внушаемость каждого. Все наспех, все в последние минуты. Марк загнал таки график в нужный коридор и удовлетворенно откинулся на неудобном алюминиевом стульчике. Эйфория от хорошо сделанной работы, мандраж перед испытательным пуском, интерес к проекту, который в последние месяцы шел с самого верха.
2: Год назад лаборатория сидела на голодном пайке, а после революции недовольных он вообще думал уйти в патрульные или даже на подпольные IT-фермы. Там хоть денег платили.
1: Потому и наспех, Богдан. Большие дяди дают нам деньги, но хотят результат немедленно. Думаешь, просто так вчера полдня по всем каналам верещали про открытие парка? Рабочее поле для нас готово. Начинаем. Или ты снова хочешь лабораторных мышей по клеткам распихивать?

0: Моисей наверняка не потратил столько усилий, чтобы убедить евреев двинуть через безводную пустыню, сколько я уговаривал Олеську на променад в парк. Мышка успела немного поспать, повопить, добраться до мамкиной груди и теперь приветливо гугукала, удовлетворенная, что видит нас обоих. Чтобы не испугать малую, мы старались не повышать голос, но попробуйте уговорить женщину шепотом. Впрочем, дочка мне как раз и помогла. После кормления Олеся немного оттаяла, да и коляску я обещал вести сам. Для усиления эффекта я вспомнил студенческое прозвище жены, когда она покрасила хной кончики волос. «Лисичка моя». И куда ей деваться, скажите на милость, если атака ведется по всем правилам? До парка Славы от нашего дома всего пару кварталов. Но после всех перекрытий центр пришлось топать в обход. Дорого встали городу горящие покрышки народного гнева. На покраску закопченных стен, ремонт магазинов и замену остановок уйдет не один годовой бюджет. Пока же черные фасады стыдливо прятались за фальшивыми ширмами веселенького розового цвета. Нарисованные окна слепо и ненатурально пялились с брезентовой ткани, и казалось, что вместо дома стоит накрашенный в морге мертвец. Фу, что за глупости лезут в башку выходным утром? Если не соврал прогноз, то денек обещал много солнца. Коляска весело пощелкивала погремушками на спицах, мышка пускала пузыри, и даже Олеся вроде забыла о том, что должна быть всем недовольна. То и дело теребила меня с очередным вопросом, напевала что-то под нос и даже иногда пританцовывала, будто школьница на выпускном вечере. «Красивая у меня жена, ребята!»
1: «Слушай, а ведь правда, смотри, как здорово!»
0: По сравнению с той загаженной помойкой, в которую превратили дорожки и газоны протестанты, парк Славы и в самом деле выглядел нарядным. С перебором не без того, как первоклассник на уроке независимости. Отмытый до блеска, причесанный, прилизанный, едва только не накрашенный маминой помадой. Не человек, образ, витрины семейной гордости и негласного соревнования с другими родителями. Дерн положили новый, и под осень он даже переигрывал с изумрудной зеленью травы. А в клумбах плескалось целое море цветов, и слава богу, без оглядки на колер национального флага. Просто красивые бутоны самых разных оттенков, так что вазы вдоль аллей больше напоминали палитру сумасшедшего художника, решившего разом смешать все краски. Народ, конечно, подтянулся после вчерашнего репортажа. Не одни мы решились выбраться из безопасного квартирного заключения. В парке было на удивление многолюдно. Вездесущие велосипедисты и роллеры выписывали традиционные кренделя, скейты грохотали по бордюрам, жертвуя подшипниками ради красивого трюка. На лавочках щурились пенсионеры, а заметив очередного мускулистого бегуна, что рассекал обнаженным торсом плотный воздух, Олеська ехидно напомнила.
1: «Ты вроде хотел в зал записаться. Ну и когда?»
0: «Ах уж эти кубики на прессе!» Женские журналы, наконец, убедили читательниц в бодипозитиве и переключились на сильную половину.
1: «Как сделать из вашего спутника настоящего ламберсексуала, да...
0: мачо? Перегар, табак, щетина? Нет, не слышали. Теперь только барбершоп, фитнес, веганская еда и мужская косметика». На внешнем мониторе показалась ажурная арка, символ городского парка. Но фургон не остановился у главного входа, свернул в боковой проулок и покатился вдоль недавно покрашенной ограды. Окошко в перегородке открылось, охранник рядом с водителем коротко бросил в салон. «Машина на месте».
2: «Есть добро на запуск?» – спросил Богдан.
0: «Пока нет. Ждем докладов наблюдателей». Марк покосился в сторону напарника, пожал плечами и включил звук общего канала.
3: «Я четвертый, занял позицию на парковке».
4: «Внимание, седьмой! Смените дислокацию».
0: «Седьмой принял».
3: «Я второй. Двигаюсь вдоль центральной аллеи».
0: Последний голос прозвучал немного сдавленно, запыхавшись. Похоже, агенту пришлось изображать бегуна. Но да, с их могучими фигурами и подготовкой мало кто поверит, что эти здоровяки зашли в парк покушать бесплатного мороженого и полюбоваться на фонтаны.
3: «Внимание, общий! Всем приготовиться!
2: Получен сигнал «Осенняя гроза». Повторяю, получен сигнал «Осенняя гроза».
0: Богдан сжался, будто в ожидании удара. Затравленно посмотрел на Марка и несмело улыбнулся. В окошке снова показался охранник.
2: «Добро получено. Начинаем».

0: Мороженое и в самом деле раздавали бесплатно. Обычный пломбир в цветастых стаканчиках и фруктовый лед в прозрачной упаковке. Самое эротичное изделие, на мой взгляд. Нельзя спокойно смотреть, как его облизывает девушка. Особенно, если она твоя жена, а вчера ты так ушатался на работе, что не было сил даже обнять. Олеська щелкнула меня по носу.
1: Прекрати так смотреть, а то я покраснею.
0: Ну, конечно, а для чего же я тогда принес ей именно апельсиновый айс-поп? Мышка тянула ручки к моему пломбиру. Я дал ей лизнуть разочек, и малая, разумеется, вся перемазалась. Белые капли на носу смотрелись особенно смешно, но маме почему-то не понравилось.
1: «Ну что ты устроил? На кого она похожа теперь? Тебя, конечно, не волнует, что я ее полчаса умывала перед прогулкой?»
0: «Нет, она точно ежа проглотила. Мышка всегда испачкается, сколько ее не умывая. Что теперь, совсем ребенка не кормить? Сейчас еще и про диатез вспомнит».
1: «Хочешь, чтобы у нее опять диатез вылез? Кто его знает, что они кладут в это мороженое?»
0: Сказать по правде, я начал закипать.
1: Понимаю, у женщин бывают такие дни, когда абсолютно все раздражает, надо относиться к этому спокойно. Но сегодня что-то уж совсем сильно.
0: Семейный психолог, помню, советовал сдерживаться и терпеть. Я и так терпел все утро.
1: «Слушай, жена, а когда будет такой день, что я не окажусь виноватым? Ты просила развеяться, мы пошли. Ты просила развлечений, вот они. Да и уж и мышке оторваться, она тоже человек, а не выставка твоих достижений».
0: Сказал и понял, что постыдно сорвался. Глаза Олеськи стали вдруг большими и влажными, вот-вот заплачет. Смены настроения, как по учебнику. «Терпи, глупый муж».

0: Она склонилась над Малой и принялась стирать платком липкую сладость. Доча радостно гугукала, но мне почему-то явственно слышалось, как всхлипывает старшая из моих женщин. Какое-то время мы оба молчали. Коляска катилась по дорожке, весело щелкая погремушками, а очищенная мышка беспокойно ерзала на сиденье и тянулась ручками ко всему, что ей казалось интересным. С фонтанами нам не повезло. Когда мы подошли к гранитной балюстраде пруда, представление закончилось, и взбудораженные зрители потянулись к площадке аттракционов. Расписание на интерактивной тумбе обещало повтор инсталляции только через час.
1: «Долго ждать»,
0: — наигранно ровно сказала Олеся.
1: «Покатили домой».
0: Надо было соглашаться, конечно. Но демон противоречия уже вцепился в меня крохотными коготками. Да и зря, что ли, я все утро представлял мышкины восторги, когда она увидит красочное фонтанное шоу. Да ладно, час подождем, недолго ведь. Кто говорил, что малой надо на воздух?
1: Смотри, как ей здесь нравится.
0: Мышка и вправду выглядела необычно оживленной. То и дело подпрыгивала, дергала за подвешенные к ручкам коляски кожаные хвостики от сглаза, куда-то порывалась, словно ей не давала покоя шило в одном месте. Возбужденно болтала без умолку на своем непонятном языке, только вот почти не смеялась. Потому, наверное, я и хотел дождаться фонтанов. Марк слушал, как гудит за спиной генератор, выводя прибор на пик мощности. Разовый тестовый пуск прошел хорошо. Интенсивность излучения на 20% превысила расчетную. Теперь, согласно программе испытаний, пора было переходить к созданию постоянного подавляющего поля.
2: «Там же люди, Марк»,
0: — сдавленно произнес вдруг напарник.
1: «Да и мы не звери. Не понимаю, о чем ты?»
0: «Люди пришли отдохнуть в парк, расслабиться, некоторые вон с детьми». Богдан нервно дернул головой в сторону обзорных мониторов.
1: «А мы их...» «Что мы? Не убиваем, не бросаем дымовые бомбы, не жжем покрышки под носом». «Ты забыл, Богдат, это испытание нелетальных средств». «Сам же писал в докладной. Нелетальных!»
0: Марк повторил по слогам, будто читал урок нерадивому ученику.
1: «Время революции закончилось, и лучше, если государство сможет подавить очаг выступления в самом начале, иначе повторится все то, что было тут полгода назад. Ты этого хочешь?»
0: «Нет, но...»
1: «Никаких «но», дружище. Либо мы сдаем установку, либо следующий вал недовольных прокатится не рядом, а прямо по нам с тобой. По твоим близняшкам». «По Марике и ее старенькой маме ты этого хочешь?»
0: Богдан втянул голову в плечи и ничего не ответил.
1: «Вот и я думаю, что не хочешь. Мы ни в кого не стреляем, не жжем, даже не поливаем из бронзбойтов на морозе и не распыляем слезоточивый газ. Только эмоциональный всплеск и эффект толпы. Нам надо доказать, что излучение одинаково хорошо работает в полевой обстановке на неподготовленных людей».
2: «Да...
1: Как ты верно заметил, там они. Простые люди, которых мы должны защитить. И давай без рефлексий, пожалуйста. Если ты думаешь, что мне это нравится, значит, ты очень плохо меня знаешь».

0: На первой выбранной скамейке ощутимо пекло, поэтому я перекатил малую в тенек и усадил туда же Олеську. Она более-менее успокоилась, по крайней мере, мы болтали уже 20 минут и ухитрились ни разу не поругаться. Но первым его заметила именно она. Жена ткнула меня в бок, так что я замер посреди какой-то очередной шутки и недоуменно покосился на нее. Олеся молча показала рукой вдоль аллеи. Из глубины парка шел, да что там, практически бежал, едва касаясь палкой гравия, седой и сухонький старичок. При каждом шаге он едва не спотыкался, оглядывался испуганно и снова двигался вперед. Когда он промчался мимо нас, я заметил расстегнутый ворот с вырванными пуговицами, будто ему не хватало воздуха, и он со всех сил дернул тонкую застиранную ткань. Я хотел было помочь, даже привстал со скамейки, но Олеська удержала меня за рукав.
1: «Не надо, не вмешивайся».
0: Вот уж не знаю, во что можно вмешаться, когда видишь, как от чего-то бежит пожилой человек. Может, задремал на лавочке, и ночной кошмар снова догнал его во сне? Парочка на противоположной скамье тоже о чем-то спорила. Потом мужчина встал и пошел прочь, не оглядываясь, а женщина плотнее укуталась в легкую прогулочную накидку. Приглядевшись, я понял, что ее бьет крупная дрожь. Прошагал совсем юный паренек, лет 15 и не больше. Он тоже ежился, словно от промозглого зимнего холода, и на ходу рассказывал кому-то в телефон, что замерз, как цуцик, и лучше посидит дома за хорошей игрулей, чем снова попрется на улицу стучать зубами. Не знаю, с чего вдруг он собрался мерзнуть. Лично мне было жарко. Я оглянулся на Олеську и только теперь с удивлением заметил, что она тоже дрожит. Но не как женщина напротив, а наоборот, мелко, едва заметно, но я-то свою жену знаю. Тебе холодно, лисичка?
1: Не знаю. Как-то странно себя чувствую.
0: Держи. Я стащил жилетку и накинул ее на плечи жены. Но одежда не провисела и нескольких секунд. Вдруг громко, навзрыд, зашлась плачем мышка, и Олеся бросилась к ней, забыв про все на свете. Я подобрал упавшую джинсовку и с недоумением обнаружил, что у меня, оказывается, трясутся руки.
2: Что еще за ерунда?
0: Нет, отмечая пятницу в баре, мы, конечно, ржем про алкогольный тремор, но не всерьез же. Десяток дринков вряд ли сделает из простого офисного сидельца запойного пьяницу. Две девчонки торопливо процокали туфельками по боковой дорожке. Одна вдруг неудобно покачнулась на каблуках, нагнулась, сбросила обувь и дальше почти побежала босиком. «Внимание, второй! Доложите обстановку!»
3: «Фиксирую хаотичное, но уверенное движение к выходу из парка».
0: «Большая часть посетителей по-прежнему остается на своих местах, но дети, молодые люди и старики уже потянулись к выходу».
3: «Здесь четвертый. На стоянке замечено несколько конфликтов. Люди пытаются выехать поскорее, задевают соседей. Один даже едва не снес шлагбаум, так торопился, что забыл оплатить парковку».
0: После первых же докладов Богдан словно застыл перед пультом. Побелевшие пальцы держались за верньеры точной настройки, но не шевелились.
3: «Внимание, фургон! Полную мощность разрешаю! Удивите нас, парни!»
0: Марк ухватил напарника за ворот и столкнул со стула. Тот неловко сполз на пол и так и остался сидеть на грязном ламинате фургона. Он безучастно смотрел, как график резко полез вверх за красную линию, а где-то за спиной зашелся в пиковой нагрузке генератор.

0: Пойдем, пойдем скорее.
1: Олеська уже не просила, не требовала, она просто шептала одни и те же слова, как молитву. Мы шли в общей толпе, впереди маячили чужие спины, по обочинам пробирались велосипедисты, и над всем этим людским морем висел неумолчный гул, как будто тысячи пчел разом собрались на медоносное пастбище. Я не слышал их слов, точнее, не слушал специально, но... Время от времени обрывки разговоров настигали меня, как автонастройка старого лампового радиоприемника. Девушка, что почти бежала рядом, приговаривала без остановки:
0: «Холодно, холодно, холодно!»
1: Но на ее лице блестели крупные капли пота. Невысокий дядька с лысиной бормотал какие-то проклятия, что он больше никогда ни одной ногой, да пусть они хоть его всем отделом уговаривают! А девчонка лет 14 со смешными африканскими косичками, гордая и неприступная, с виду страшно гримасничала накрашенным лицом и приговаривала что-то вроде:
0: «Мамочка, мама, я не хочу, нет, мама!»
1: На повороте к центральной аллее Олеська вдруг стащила меня на траву.
0: «Сумочку, я забыла!»
1: Она задыхалась, будто только что пробежала не меньше полумарафона. Слова давались ей с трудом, и я понимал далеко не каждое, но уловил в конце концов, что когда мы уходили с облюбованной скамейки, Олеся забыла висящую на спинке сумочку с документами. Пришлось выкатить коляску подальше от людского потока. Мышка ревела в три ручья, но мы на это махнули рукой. Лишь бы только какой-нибудь чайлд-фри в ярости не перевернул коляску. Я почти силой воткнул пластиковые ручки с висюльками в мокрые Олеськи на ладони. «Стой здесь! Никуда не двигайтесь и ждите меня, я быстро! Поняла?» Она подняла на меня глаза, и я только сейчас заметил, какие они большие. Черт, толку с нее немного, похоже, она просто обезумела от страха. Бедная моя девочка. Пришлось встряхнуть ее за плечи. «Поняла?» Олеська промычала нечто нечленораздельное, но у меня уже не было времени разбираться. Я поставил их к дереву и рванул против людского потока. То и дело меня задевали плечами, сталкивали в сторону колесами велосипедов. Едва не опрокинули на спину, когда я попытался прорваться в образовавшийся просвет. В итоге я плюнул на запрет и перешагнул через заградительный бордюр и побежал по траве, сокращая путь. Даже если я попаду в объективы камер, пусть пришлют штраф, ничего, не разорюсь. А еще я заклинал себя не оглядываться. Быстренько сбегаю и вернусь, вряд ли Олеся без меня успеет влипнуть в крупные неприятности. Главное — бежать, не останавливаться, и тогда я все успею, абсолютно все. Сумочка висела там, где мы ее забыли, а вот у дальней ножки нашей скамьи сидел, обхватив руками колени, пацаненок лет 10 и даже не плакал, а тихонечко выл, как попавший в западню волчонок. Я сорвал ремешок, зацепился за кованую завитушку, дернул и сломал крепление, а он все так же выл и выл с абсолютно сухим лицом. Я сделал из порванного ремня петлю, накинул на запястье и нагнулся над ним. Но он меня не видел. Похоже, он вообще ничего вокруг не видел, и даже когда я потряс парня за плечо, не шелохнулся, лишь продолжал монотонно голосить. На несколько мгновений я застыл, не зная, что с ним делать. Не тащить же пацана с собой.
0: «Ян! Янек! Вот ты где! Боже мой, я тебя обыскалась!»
1: Миловидная, хотя и несколько растрепанная женщина за 30 бежала к нам по тропинке между клумбами, но мальчишка не очнулся даже при звуках ее голоса. Не знаю, шевельнулись ли у меня волосы на затылке, но, пробираясь обратно через примятую уже траву к нашему дереву, я мельком подумал, что так, наверное, сходит с ума. Я поспел вовремя. Олеська уже порывалась куда-то катить коляску. Она даже дернула ее пару раз, намереваясь попасть в прорехи посреди людского моря. В первый раз ткнулась в чью-то ногу и отступила, а когда я уже был рядом, рванула снова. Раздраженный помехой крепыш в зауженном пальто пнул ведущее колесо. Малая взревела. Жена от неожиданности выпустила ручки, и сбитая с дороги передняя ось наехала на шершавый кирпич бордюра. Разумеется, она не выдержала и треснула. Благодарение всем небесным силам, я уже был рядом. От рывка мог не выдержать поясной ремень, и тогда мышка полетела бы точно под ноги, пробирающейся к выходам толпы. Но я успел подхватить дочку на руки и устоять на ногах, несмотря на ощутимые толчки и крепкий ботинок, что едва не пнул меня в висок, когда я наклонился над коляской. Внимание, общий! Всем отходить! Повторяю, срочно всем отходить! Седьмой, четвертый, доложите обстановку. Здесь седьмой. Охрана парка сбежала. Турникеты в спешке оставили заблокированными. Тут начинается серьезная давка. Прошу помощи. Уходить, седьмой. Внимание, четвертый, доложите обстановку. Четвертый? Четвертый, на связь!

0: Марк безучастно сидел на жестком алюминиевом стуле, положив на колени расцарапанные ладони с сорванными ногтями, которыми он выцарапал из гнезда кнопку аварийной блокировки. На обзорных мониторах мелькали новостные блоки центральных каналов. Тревожные голоса ведущих перебивали друг друга.
1: В хаотично возникшей давке пострадали несколько десятков человек, многие серьезно. На данный момент сообщается о 10 погибших. Еще 17 пострадавших до сих пор находятся в реанимации. Мэр Головня приехал на место трагедии и приказал развернуть кризисный штаб.
0: Камера показала красное лицо чиновника, несколько растерянных полицейских из оцепления, вереницу машин скорой помощи. Потом в кадре мелькнули сломанные зонтики, изорванная в клочья одежда, опрокинутая и растоптанная коляска. Вдруг объектив качнулся в сторону, показав на мгновение прикрытые простынями тела. Странно плоские тела и пятна крови на покрывалах, напоминающие пятна Роршаха из психологического теста. Потом объектив закрыла властная ладонь, и репортаж оборвался. Богдан встал напротив друга и резко схватил его за грудки. Тот не сопротивлялся. Маленький тщедушный инженер вдруг рывком сдернул с сиденья почти двухметрового Марка, притянул к себе и прошипел:
2: «Нелетальные, да? Ты вот этого хотел? Скажи этого!»
0: Но напарник продолжал молчать, лишь едва заметно шевельнул губами. Богдан знал, что он хотел сказать. Цитата. Та самая цитата, которая не давала покоя и ему самому. «Даже когда нет прямого поражающего действия, нелетальное, по сути, оружие может привести к большим жертвам, чем традиционные боеприпасы».

0: Когда Самсон увидел Далилу, он подошел к ней и расплющил яблоко о ее голову. Далила, как ни в чем не бывало, продолжала сидеть на парковой скамейке и смотреть перед собой, а ее руки все так же спокойно лежали на коленях, прикрытых красным шелковым платьем. Липкий сок пополам с мякотью стекал по ее лицу и капал за кружевной воротник, но она не сделала ни малейшей попытки стереть его. Она даже не повернула головы, когда Самсон, обойдя скамью и встав перед ней, галантно поклонился и предложил ей руку. Все, кто в этот момент находился в фургоне дистанционного управления, в немом изумлении уставились на экраны. Точнее, все, кроме Фила Бартона, который наблюдал за происходящим сквозь окно с односторонней прозрачностью. Судя по лицу Фила, его вот-вот мог хватить апоплексический удар. В такой он был ярости. Его рот несколько раз открылся, прежде чем он сумел выразить обуревавшие его чувства.
1: «Что за черт?» – требовательно спросил он. «Кто запрограммировал это идиотство? Что за глупые шуточки?»
0: «Никто этого не программировал, Фил», – ответил я. Я работал с Филом достаточно давно и прекрасно его понимал, даже когда он начинал заикаться. Фил бросил в мою сторону грозный взгляд. Я поспешно откашлялся в кулак, стараясь скрыть улыбку. Филу всегда казалось, что смеются над ним, даже если для веселья были совершенно иные причины. «Честное слово», — добавил я. «Ведь я сам проверял Самсона, и все было в порядке».
1: «Я знаю».
0: Фил ненадолго прикрыл глаза, глубоко вздохнул и принялся шепотом считать до 10. Пока он считал, я посмотрел на Кейта Домико. Он все еще сдавленно хихикал, но я заметил, что показания своего экрана Кейт уже проверил. Перехватив мой взгляд, он отрицательно покачал головой. Кейт тоже ничего не понимал.
2: «Фил, Джерри, я перевела Самсона в режим ожидания».
0: Это сказала Донна Райт, сидевшая за пультом по другую сторону от меня. В отличие от Кейта и меня, Донна не потеряла самообладание в момент, когда Самсон напал на Далилу со смертоносным фруктом в руке и продолжала сидеть, внимательно глядя на экран и прижимая к губам микрофон переговорного устройства.
2: «Похоже, — добавила она задумчиво, — группа D сделала то же самое. Правда, доктор Вейдер на связь пока не выходила».
0: «Еще выйдет, не сомневайся». Кейт по своему обыкновению напустил на себя вид Йоду, наставника джедаев.
1: «Силы тьмы не дремлют, Люк!»
3: «Прекратите!»
0: Фил сумел взять себя в руки и даже перестал заикаться. Бросив на Кейта предостерегающий взгляд, он снова повернулся ко мне.
3: «Хорошо, я тебе верю. Будем считать, что это просто глюки».
0: Потом Фил снова глянул за окно на лесистый парк, где неподвижно застыли два робота.
3: «Скопируйте содержимое буфера памяти Самсона с начала испытаний до того момента, когда Донна перевела его в режим ожидания.
2: Через 10 секунд мы будем в зоне огня звезды смерти», – пробормотал Кейт.
0: Если Фил и услышал его, а судя по тому, как он поморщился, так оно и было, то не подал виду. Повернувшись к Бобу, парнишке, который отвечал за работу цифровых видеокамер, он сказал: «Ты все успел записать?»
2: «Что?
0: Ах, да, конечно. Разумеется». Боб украдкой вытер выступившие на глазах слезы.
3: «Сделать вам копию, доктор Бартон?»
1: «Нет, я хочу, чтобы ты стер запись к чертовой матери».
0: Боб изумленно уставился на него, но после секундного колебания его пальцы зависли над пультом дистанционного управления.
1: «Черт побери, конечно же, мне нужна копия», – остановил его Фил. «И срочно, так что пошевеливайся».
0: «А ты, Джерри», – снова обратился он ко мне, – «приготовь все, что у тебя есть». «Сейчас все будет готово», – кротко ответил я. 100-мегабайтный диск был уже заряжен, я быстро ввел с клавиатуры несколько команд. На моем мониторе сразу же появилась гистограмма, отражавшая процесс копирования необходимой информации. Пока содержимое буфера переписывалось на диск, я снова посмотрел на Кейта. Пользуясь тем, что Фил отвернулся, он поднял руку и, загибая пальцы, отсчитывал оставшиеся секунды.
2: 5, 4, 3, 2, 1. «Вызывает группа D», — объявила Донна в микрофон. «Доктор Вейдер хочет встретиться с тобой немедленно». в зоне испытаний, Фил.
3: У Фила кровь отхлынула от лица.
2: Передай ей, что я буду
3: Мой компьютер негромко пискнул. Я извлек диск, сунул его Филу и, повернувшись к Бобби, щелкнул пальцами. Тот извлек из камеры цифровой видеодиск, вложил в футляр и протянул Кейту, который постучал Фила по плечу. Это как будто заставило его очнуться. Фил несколько раз моргнул, повернулся и взял диск.
2: «Доктор Бартон сейчас выходит», — негромко сказала Донна в микрофон переговорного устройства. «Извините за задержку. У нас были кое-какие проблемы».
3: «Прошу придерживаться правил. Связываться друг с другом имеют право только руководители групп», — резким тоном напомнил Фил. Он еще раз глубоко вздохнул, зачем-то рассмотрел диски и повернулся, чтобы протиснуться мимо меня и Донны к выходу. «Пожелайте мне удачи», — сказал он. «Да пребудет с тобой сила», — отозвался Кейт, но я бросил на него взгляд, который яснее ясного говорил. «Еще одно слово в этом духе, и я засуну его лучевой меч в такое место, откуда рыцарь-джедай вряд ли сможет его достать». «Удачи вам, шеф», — поправился Кейт. «Спасибо». Фил взял с полки у выхода рулон бумажных полотенец и уже хотел выйти, но снова остановился. «Будь добр, очисти буфер памяти», — сказал он Кейту. «Я не хочу, чтобы его содержимое повлияло на дальнейший ход испытаний». С этими словами он, наконец, вышел из фургона, плотно закрыв за собой дверь. На протяжении нескольких секунд мы хранили молчание, потом дружно заговорили. «Боже мой!» – пробормотал Кейт, откидываясь на спинку кресла и закрывая лицо руками. «Я думал, его вот-вот хватит удар!»
2: «Его хватит удар?»
3: – Донна затрясла головой.
2: «Слышал бы ты, что творилось в трейлере группы «Д»! У Кэти был такой голос, словно она вот-вот упадет в обморок!»
3: «Ты отключил микрофон?» – негромко спросил я, и Донна, побледнев, поспешно нажала на кнопку переговорного устройства. Кейт хмыкнул и потянулся к двухфунтовому пакету чипсов, спрятанному за панелью компьютера. Я поглядел на Бобби. Он сидел, наклонившись к монитору, и молча просматривал только что отснятый эпизод. Недавний выпускник Массачусетского технологического, он работал на корпорацию меньше 5 месяцев. Только недавно его допустили к работе над программой R3P, и он мудро предпочитал держаться подальше от наших внутренних дрязг, с чем его, разумеется, можно было только поздравить. В окно я видел, как Фил торопливо шагал к скамье, возле которой застыл с протянутой рукой Самсон. Опасливо глянув в противоположный конец парка, он оторвал несколько полотенец и принялся стирать яблочную мякоть с круглой головы Далилы. Наблюдая за ним, я неожиданно спросил себя, зачем сотрудники группы «Д» нарядили Далилу в платье? Должно быть, чтобы подчеркнуть ту роль, которая отводилась ей в этом эксперименте. Правда, главной целью испытаний была отладка программы, отвечавшей за мелкую моторику пальцев при рукопожатии. Однако по сценарию, разработанному Филом и Кэти для сегодняшнего прогона, оба робота должны были разыграть шутливую сценку ухаживания. Чем это закончилось, мы все видели. «Все-таки наш Фил настоящий джентльмен», — заявил Кейт, забрасывая ноги на стол и отправляя в рот пригоршню чипсов. «Смотрите, он вытирает. Ого, вот и доктор Вейдер». Лавируя между деревьями, сзади к Филу приближалась Кэтрин Вейдер, или Дарт Вейдер, как мы называли ее между собой. Руки ее были засунуты глубоко в карманы белого лабораторного халата. Должно быть, Фил услышал ее еще до того, как она оказалась в поле зрения наших камер, так как поспешно выпрямился, комкая в руках грязные полотенца. «Трум-пурум-пум-пум-пум-пум-пум-пум», — пропел Кейт. «Дайте звук, пожалуйста, я хочу слышать каждое слово». Разумеется, наш фургон был звуконепроницаемым. Но на его крыше имелся параболический микрофон, направленный на зону испытаний. Донна потянулась к своей клавиатуре, чтобы включить его, но я остановил ее. «Не делай этого», — негромко сказал я, качая головой. «Пусть они сами разберутся». Донна слегка улыбнулась и убрала руку. Кейт презрительно фыркнул, потом натянул на голову собственное переговорное устройство и затрещал кнопками клавиатуры, вводя какую-то команду. Я почти не сомневался, что он подключился к встроенным микрофонам Самсона, чтобы подслушать разговор начальников, если, конечно, этот оживленный обмен мнениями можно было назвать разговором. В окно мне было хорошо видно, что Кэти буквально орет на Фила, размахивая кулачками и указывая поочередно то на него, то на Самсона с Далилой, то на наш фургон. Сам Фил стоял к нам спиной, но его руки тоже не оставались в покое. Сначала он жестикулировал так, словно извинялся или просил прощения. Потом его руки ненадолго опустились, очевидно, Фил считал до 10. Но вскоре его движения стали такими же раздраженными и резкими, как у Кэти. Донна оперлась локтями о пульт и подперла подбородок ладонями. Боб уткнулся в номер спина месячной давности, который перед этим положил на один из компьютеров. Кейт жевал свои чипсы с интересом, наблюдая за тем, как наши научные руководители дерут глотки. «Скорее бы уж эти двое признались друг другу в любви», – пробормотал он. И лишь Самсон и Далила, неподвижные и терпеливые, какими умеют быть только роботы, молча ждали, пока на них снова обратят внимание. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ну ладно, пожалуй, пора вернуться немного назад. Вы, конечно, знаете, что такое ЛЭК. Во всяком случае, должны знать, если, разумеется, вы смотрите телевизионную рекламу, путешествуете по интернету или посещаете фешенебельные торговые кварталы в центре города. Корпорация Lang Electronics считается одним из трех самых крупных в США производителей бытовых роботов. Ее история начиналась в 80-х годах 20-го столетия, когда она выпускала IBM-совместимые компьютеры. Однако вскоре после начала третьего тысячелетия Lang Electronics обратилась к производству автоматических и программируемых бытовых устройств. Ее роботы-пылесосы и роботы-домашние сторожа первого поколения появились на рынке почти одновременно с аналогичными изделиями ближайших конкурентов Lang Electronics – фирм Cranberry и Киберсерв. Последняя с самого начала занимала ведущие позиции и еще укрепила свое положение после того, как крупный пакет ее акций приобрела японская Mitsubishi. Что касается Cranberry, то ее дела шли не особенно хорошо из-за низкого уровня продаж и репутации производителя роботов, которые то и дело забывают инструкции, жгут силовые блоки и стреляют из тазеров в почтальонов. К моменту окончательного слияния Киберсерва и Mitsubishi Cranberry уволила примерно треть своих служащих и была на грани банкротства. Lang Electronics таким образом заняла промежуточное положение между этими двумя фирмами. Она оставалась достаточно мощной, чтобы с успехом противостоять попыткам поглощения со стороны крупных американских и японских электронных компаний, а ее домашние роботы серии «Стражник» и «Парковщик» занимали на рынке настолько прочные позиции, что в Европе мы продавали их даже больше, чем «Киберсерв». Этот успех позволил Lang Electronics вложить значительные средства в разработку универсальных роботов второго поколения. Как раз в это время компания BioKeep Resources из Вустера, Массачусетс, представила на рынок свой биочип ОС-100 – псевдоорганический кремниевый микропроцессор производительностью 100 тысяч MIPS, миллионов операций в секунду, на основе которого Lang Electronics и создала своих гурмана, стража-3 и компаньона, опередив Киберсерв почти на 2 месяца. Кроме того, аналогичные системы наших конкурентов были более дорогими, а киберсервовский Камердинер-2, к тому же, имел обыкновение не понимать команды, если к нему обращались не на литературном английском. К примеру, в ответ на вопрос, пашет ли сейчас посудомоечная машина, он отвечал, что посудомоечная машина на это не способна. Если его просили врубить телевизор, он вежливо осведомлялся, в какой из стен следует проделать отверстие соответствующего размера. Кстати, если при чтении этих строк ваш взгляд мечтательно затуманился,

отношение к событиям, о которых я хотел вам рассказать. Так что потерпите еще немного, ладно? Итак, давайте вернемся к нашим баранам, то есть к роботам. Киберсерф, разумеется, не мог допустить, чтобы кто-то растоптал его, как это произошло с Кранбери несколько лет назад. Наши конкуренты потратили целое состояние на отладку программ для своих домашних роботов второго поколения, и, наверное, еще два таких состояния ушло у них на коммерческую рекламу. Это позволило Киберсерву более или менее восстановить паритет. Однако в бизнесе мирное сосуществование невозможно. Следующим логическим шагом наших конкурентов была разработка многоцелевого универсального робота третьего поколения, который мог бы прислуживать за столом, содержать в порядке дом, охранять его в ваше отсутствие, готовить, выгуливать собаку, укладывать детей, играть с главой семьи в шахматы и так далее. А для того, чтобы сделать свою продукцию более привлекательной, Киберсерф решил сотворить нового робота человекоподобным. Двуногим, прямоходящим, ростом около 6 футов, с суставчатыми конечностями и 5 пальцами на каждой руке. Это действительно был умный шаг. Поскольку если не считать нескольких экспериментальных моделей, таких, к примеру, как появившиеся в конце 90-х Honda P2, абсолютное большинство имевшихся в продаже домашних роботов походили либо на пожарный гидрант, либо на черепаху-переростка, либо на ведро со щупальцами. По сравнению с ними, робот, похожий на человека, несомненно, выигрывал. И не только потому, что такая форма была привлекательнее с эстетической точки зрения, но также из-за того, что подобный аппарат идеально вписывался в обстановку любого дома или квартиры и был способен не только подниматься по лестницам, но и раскладывать на столе приборы, не приподнимаясь над полом на телескопических шасси. Несмотря на то, что Киберсерф держал свою программу разработки роботов третьего поколения в строжайшем секрете, кое-какие сведения о ней все же достигли ушей руководства Lang Electronics. Ничего удивительного в этом не было. Мир кибернетики достаточно тесен, а так называемый роботовый пояс, я имею в виду расположенные вдоль Массачусетского 9-го шоссе заводы и фабрики, достаточно короток, поэтому утечка информации из штаб-квартиры Киберсерва во Фреймингене была практически неизбежной. Тот факт, что секретная программа наших конкурентов носила кодовое название «Метрополис», явился для нас сигналом к самым решительным действиям. Ибо именно так звали робота в немом фильме 1927 года, режиссером которого был никто иной, как Фриц Ланг, родной дед основателя и нынешнего руководителя нашей корпорации. Киберсерф явно вознамерился оставить нас с носом, а если получится, то и без штанов. Когда Джим Ланг, председатель совета директоров нашей корпорации, узнал, что Киберсерф начал активную разработку программы R3P, свет в окнах дирекции на 4-м этаже горел до 4 утра. На следующий день тощий Джим вызвал к себе в кабинет глав отделов и лабораторий и объявил им чрезвычайный приказ. Lang Electronics должна во что бы то ни стало опередить своего главного конкурента в создании универсального робота третьего поколения. К счастью, известие не застало нас врасплох. Как выяснилось, двое наших ведущих инженеров в свободное время разрабатывали конструкторскую концепцию новой модели. Откуда у Фила Бартона и Кэти Вейдер взялось свободное время, до сих пор остается загадкой. Ведь они работали в компании, где весь персонал исследовательских и конструкторских подразделений трудился практически без выходных по 12-14 часов в сутки. Как бы там ни было, эти двое успевали проводить в своих лабораториях кое-какие дополнительные эксперименты и создавать новые узлы. По собственному почину, Фил и Кэти создали примерную конструкцию робота третьего поколения на базе кремнеорганических чипов ОС. Новейшие чипы ОС-3 МЕК были способны производить по 3 миллиона МИПС. А это означало, что новый робот будет наделен обучаемостью макаки Резуса, в то время как коэффициент интеллекта предыдущих моделей был не выше, чем у дрессированного мышонка. То, что нового робота Фил и Кэти разработали независимо друг от друга, никого особенно не удивило. Наш доктор Бартон руководил лабораторией, которая создавала и совершенствовала компаньона, а доктор Вейдер отвечала за роботов серии «Страж». Лаборатории располагались в противоположных крыльях нашего здания, поэтому их персонал встречался разве что в столовой. Но главным было даже не это. Вряд ли могли существовать другие два столь непохожих человека. Фил Бартон был высок и худ. Его голову украшали редкие светлые волосы, а сильное заикание, которое начиналось каждый раз, когда он волновался, свидетельствовало о глубокой застенчивости и мягкости характера.

Кэти Вейдер, напротив, была невысокой и полной, с шапкой непокорных черных волос, которые она редко давала себе труд расчесать. Ее врожденная агрессивность порой граничила с самой настоящей грубостью. Отсюда и ее прозвище. Словом, это была классическая пара гениальных ученых, не способных договориться, как пишется слово «банан». Джим Ланг, однако, был очень доволен тем обстоятельством, что в борьбе с киберсервом у нас оказался такой солидный задел, и попросил обоих показать свои наработки. Как ни странно, несмотря на застенчивость, Фил продемонстрировал свою работу почти сразу. Кэти оказалась гораздо упрямее. Говорили, что Джиму пришлось трижды просить ее, прежде чем она, наконец, показала свои заметки и чертежи. Мы решили тогда, что все дело в простом соперничестве между нашими ведущими конструкторами, и никому даже не пришло в голову, что за этим может стоять что-то еще. Ланг внимательно изучил представленные материалы, посоветовался с другими ведущими конструкторами и специалистами, включая меня, и в конце концов пришел к заключению, что хотя обе конструкции создавались независимо друг от друга, в их основе лежат практически одни и те же фундаментальные решения, и поэтому каждая способна служить основой для серийного робота третьего поколения, который поможет нам выиграть гонку с киберсервом. Однако корпорация не располагала ни временем, ни достаточным количеством средств и других материальных ресурсов для организации производства сразу двух моделей универсальных роботов. Так что необходимо было выбрать какой-то один проект. Как выбрать, этого никто не знал. Подчиненные Кэти горой стояли за своего «Стража-4». Сотрудники Фила были убеждены, что «Компаньон-2» легко заткнет его за пояс. Джим Ланг был любителем стратегических игр. Он коллекционировал старинные шахматы и нарды. Он слыл среди энтузиастов «Го» признанным мастером. В 70-х годах, когда Ланг Электроникс только образовалась, первым ее массовым продуктом стала ныне давно забытая карманная модульная игровая система «Дружище Ланг». Словом, нет ничего удивительного, что Джим нашел выход. Соревнование. Согласно его идее, из сотрудников лабораторий доктора Вейдера и доктора Бартона следовало сформировать две рабочих группы. Две команды, которым предстояло конкурировать между собой. Их назвали группа «Далила» и группа «Самсон». А возглавили команды сами Кэти и Фил. Каждая группа получила в свое распоряжение достаточно средств и материалов из исследовательского бюджета, включая значительное количество чипов ОС-3МЕГ. Членам рабочих групп было, однако, строжайше запрещено общаться друг с другом и обмениваться рабочими записями. Делать это могли только руководители. При условии, разумеется, что в подобном обмене мнениями возникнет нужда. Главной целью тощего Джима было создание функционального и рентабельного самообучающегося универсального робота. На эту работу он дал обеим группам ровно 6 месяцев. По истечении этого срока каждая команда должна была провести контрольные испытания. Сначала самостоятельно, а затем и во взаимодействии с конкурентами, причем условия испытаний были максимально близки к реальной обстановке. Ту группу, чей робот окажется лучше, ожидало не только моральное удовлетворение, которое испытывает каждый роботехник, когда его детище попадает в серийное производство, но и внушительная премия. Кроме того, любому члену победившей рабочей группы был обещан определенный процент от проданного робота. Так что в случае успеха каждый из нас мог заработать по нескольку сот тысяч долларов. Иными словами, несмотря на необычайно жесткие условия, игра стоила свеч. Последующие полгода я спал урывками и почти не бывал дома, не исключая уикенды и праздники. В течение первых 3 месяцев был создан сам механизм Самсона, после чего мы приступили к установке и наладке адаптационных блоков. Каждый из нас прекрасно знал, что в противоположном крыле, за двумя парами дверей, проникнуть за которые мог только строго очерченный круг лиц, сотрудники Кэти Вейдер прилагают все силы, чтобы как можно быстрее создать собственного робота. Но ни один из членов нашей группы не сомневался, кто в конце концов выиграет эту гонку. По правде говоря, я даже начал прицениваться к последним моделям Porsche, а Донна, которая давно мечтала о собственном доме в пригороде, стала обзванивать агентство недвижимости. Но собирать по готовой схеме даже очень сложную машину сравнительно легко. Главные трудности начинаются тогда, когда в дело начинает вмешиваться человеческий фактор –

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире Ален Стил, Самсон и Далила. Продолжение через несколько минут.

0: Вы слушаете «Радио Энергия». Это модель для сборки. Сегодня мы знакомимся с произведением Алена Стила «Самсон и Далила». «Окей, Самсон», — сказал я. «Сляпай-ка мне пару бутербродов с арахисовым маслом и виноградным джемом». «Хорошо, Джерри». Голос, который раздался из решетчатого динамика Самсона, как две капли воды, напоминал голос Роберта Редфорда. Должно быть, так решила Донна. Она была настоящей киноманкой и буквально сходила с ума от старых лент с участием Редфорда. Кейт, впрочем, тоже любил кино, но, зная его вкусы, я боялся, что он мог выбрать голос Денниса Хоппера из «Голубого бархата». В этом случае Самсон мог бы до смерти напугать покупателя самыми крепкими нервами. Самсон тем временем повернулся и прошел в крошечную кухоньку, отгороженную в углу оборудованной под самое обычное жилье испытательной лабораторией. В этой неплохо обставленной двухкомнатной квартирке можно было найти все, что обычно бывает в жилище холостяка. Некоторые из нас даже оставались здесь на ночь, если чувствовали себя слишком усталыми, чтобы возвращаться домой. Единственной особенностью этой квартиры было большое зеркало с односторонней прозрачностью, вделанное в стену над диваном. За ним находилось еще одно небольшое помещение, из которого Донна и Кейт следили за ходом испытаний. Кухню Самсон нашел без труда. План квартиры давно был занесен в его трехмерную дирекционную карту. Даже если мы нарочно переставляли мебель, робот быстро приспосабливался к новым условиям. Однако, когда он прошел мимо стола, кофе в моей чашке едва не выплеснулся на скатерть. «Придется подумать об амортизаторах», — пробормотал я вполголоса, делая пометку в блокноте. «Я поговорю с ребятами из сборочного цеха», — произнес голос Донны в моем миниатюрном наушнике. «Но, боюсь, они будут не в восторге». Я знал, что имела в виду Донна. Несмотря на то, что несущее шасси Самсона было выполнено из самых легких полимеров, он все равно весил больше 250 фунтов. С другой стороны, мы не могли предлагать покупателям робота, который шагает как слон. У разделочного стола Самсон остановился. В прошлый раз мы заранее выложили на стол все необходимое, но сейчас здесь было пусто. 2 дня назад мы набили холодильник и шкафчики продуктами и объяснили Самсону, где что лежит. Теперь, если программа адаптационного модуля работает нормально, он должен без труда найти все необходимое. Самсон поднял руку и достал из кухонного шкафчика банку арахисового масла и хлеб. Осторожно положив их на стол, он повернулся к холодильнику, отворил дверцу и безошибочно выбрал виноградный джем, хотя рядом стояли очень похожие банки с майонезом и горчицей. Значит, программа искусственного зрения рассчитана правильно, и робот может прочесть, что напечатано на этикетках. Достав из ящика нож, Самсон положил его на стол рядом с банками масла и джема и потянулся к хлебу. Нам потребовалось почти 2 часа, чтобы научить его аккуратно вскрывать упаковку, а не разрывать ее. Однако сейчас никаких проблем не возникло. Зато когда робот потянулся к банке с маслом, я затаил дыхание. Перед тем, как пустить Самсона в комнату, Кейт туго завинтил крышку и поспорил со мной на $10, что Самсон сумеет открыть банку, лишь раздавив стекло. Робот, однако, бережно обхватил крышку стальными пальцами с резиновыми подушечками и, удерживая банку свободной рукой, начал плавно наращивать усилие. Секунда, и крышка подалась. «Очень хорошо, Самсон, ты отлично справляешься», — похвалил я робота и, бросив взгляд в сторону зеркала, характерным жестом потер друг о друга большой указательный пальцы. В наушнике я слышал, как Донна фыркнула, а Кейт чертыхнулся. Он проиграл пари, так что теперь у меня появилась лишняя десятка на пиво. «Спасибо, Джерри!» Хотя единственный глаз Самсона, расположенный в середине лба, даже не повернулся в мою сторону, я знал, что робот все равно меня видит. Кроме глаза, главными деталями которого служили 2 параллаксных линзы, похожая на тупую пулю голова Самсона содержала значительное количество тепловых датчиков и детекторов движения, с помощью которых робот постоянно обновлял сведения о моем местонахождении. Эту его способность мы оттачивали, запуская в комнаты кошку. И хотя несчастная киска, отчаянно шипя, плюясь и выгибая спину, беспорядочно металась по всей квартире, Самсон ухитрился ни разу на нее не наступить. Думаю, общество защиты животных, пронюхая оно о нашем эксперименте, имело бы все основания возражать. Однако все мы держались мнения, что лучше познакомить робота с домашними животными на стадии обучения, чем потом оплачивать десятки и сотни судебных исков. Самсон аккуратно намазал масло на один ломоть хлеба, а виноградный джем на другой. «Пожалуйста, добавь немного джема, Самсон», — попросил я. Робот подчинился. Что ж, пока все шло отлично. Самсону оставалось только аккуратно сложить оба куска хлеба, положить на тарелку и разрезать ножом, так как бутерброд получился слишком большим. Я был уверен, что робот справится с этим, и он действительно достал из посудного шкафчика мелкую тарелку. Затем взял хлеб с маслом в одну руку, хлеб с джемом в другую и с размаху прижал один кусок к другому. Джем и масло так и брызнули во все стороны.
1: «О, Боже!»
0: Я зажмурился. «Самсон, что ты сделал?» «Сляпал тебе бутерброд, Джерри», — ответил робот приятным редфордовским баритоном. «Что-нибудь не так?»
2: Это, конечно, была работа аналога семантического блока. Очевидно, в словаре разговорного английского были отражены не все значения слова «сляпать», поэтому робот понял меня буквально. Кейт и Донна за стеклом хихикали, как сумасшедшие. Я с угрозой покосился в их сторону. Пусть только Кейт попробует использовать этот небольшой инцидент как предлог, чтобы уклониться от долга. Затем я снова повернулся к Самсону.
0: «Сляпать действительно означает сделать кое-как на скорую руку», — терпеливо объяснил я, словно передо мной был маленький ребенок. «Но в разговорном языке «сляпать» часто означает просто «сделать». Голосовая команда «сляпай» или «сбацай мне пару бутербродов» или «приготовь мне два сэндвича» означает одно и то же.
2: «Все зависит от уровня культуры и воспитания», — ехидно подсказал Кейт в моем наушнике, но я предпочел не услышать.
0: «Хорошо, Джерри, я запомню», — прогудел Самсон.
2: «А теперь прибери здесь и сбацай мне еще пару бутербродов с арахисовым маслом и виноградным джемом», — сказал я.
0: «Хорошо, Джерри. Надеюсь, мы все еще друзья».
2: Последние слова робота могли бы показаться странными, однако на самом деле в них был заложен глубокий смысл. Говоря по-научному, это был язык программного протокола одобрения-неодобрения, на основании которого функционировал адаптационный модуль Самсона. Разумеется, робот не мог знать, что такое «сердиться» в человеческом значении этого слова, однако мы решили, что каждый раз, когда Самсон допустит ошибку, он должен попросить прощения. Первым до этого додумался Фил. По его мнению, подобная черта не только должна придать роботам третьего поколения сходство с человеком, но и обеспечить будущим владельцам удобный и простой способ проверки исправности встроенных в робота блоков и систем. Вопросы типа «Мы все еще друзья?» или «Я тебя не побеспокоил?» звучат понятнее, чем казенное сообщение «Ошибка 310А. Произвести перезагрузку адаптационного блока сейчас?» Ответьте «Да», «Нет». «Да, мы все еще друзья. Когда будешь готов, подай бутерброды», — ответил я и, повернувшись к столу, сделал глоток чуть теплого кофе из своей чашки, затем взял ручку и придвинул к себе блокнот, чтобы сделать несколько заметок. Позади меня возился в кухне Самсон. В наушнике Кейт спрашивал Донну, не хочет ли она прокатиться с ним в Бостон и поужинать, а Донна, как обычно, отвечала, что очень занята. Подобные разговоры я слышал уже тысячи раз. Кейт никогда не был женат, а Донна недавно развелась со своим вторым мужем. Они были не только коллегами по работе, но и друзьями, однако интерес Кейта к Донне носил пока односторонний характер.
1: «Джерри, берегись!»
2: Предупреждение Донны опоздало на долю секунды. Не успел я поднять голову, как Самсон буквально впечатал свежеприготовленные бутерброды прямо мне в физиономию. Быть может, кому-то нравятся старомодные комедии, герои которых швыряются тортами, но и лично я не нахожу в этом ничего смешного. К тому же ударил меня не человек, а робот, способный без напряжения приподнять диван, пока вы ищете под ним оброненную запонку. Бутерброды, разумеется, были довольно мягкими, зато тарелка, на которой они лежали, оказалась слишком твердой. Я растянулся на полу, больше удивленный, чем пострадавший. Виноградный джем залепил глаза, а волосы склеились от масла. Тарелка, гремя, покатилась в сторону, но налетела на ножку стола и остановилась. Впрочем, она меня почти не занимала.
0: Единственное, что интересовало меня в тот момент, это шестифутовый кобальтово-голубой робот, возвышавшийся надо мной, словно древний рыцарь над поверженным врагом.
3: «Джерри!» – завопила Донна. «Беги!»
0: «Самсон, полное отключение!» – скомандовал Кейт. «Код, стоп!» «Отставить, Самсон!» – заорал я. «Код П! Пауза! Ты понял? Пауза!»
2: «Я понял. Код П!»
0: Самсон издал два коротких звуковых сигнала и замер неподвижно. Только на груди его продолжали слабо тлеть несколько световых диодов.
2: «Что ж, уже хорошо», — подумал я.
0: Самсон подчинился приказу ближайшего к нему человека. Если бы он выключился, как приказывал Кейт, внезапное обесточивание электрических цепей привело бы к потере информации, хранившейся в буфере памяти. Код П просто перевел робота в режим ожидания. Поднявшись, я бросил быстрый взгляд в сторону зеркала.
2: «Со мной все в порядке», — сказал я. «Самсон мне не навредил, так что оставайтесь на месте».
0: Не успел я произнести эту фразу, как за моей спиной открылась дверь. Обернувшись через плечо, я увидел, что Кейт готов войти в комнату-лабораторию. Мне ужасно не хотелось, чтобы он начал расспрашивать Самсона, и я замахал на него руками. Кейт нехотя подчинился. Выйдя в коридор, он плотно закрыл за собой дверь, оставив меня с роботом один на один. Облегченно вздохнув, я поднялся с пола и, подойдя к раковине, намочил несколько бумажных полотенец. Щека, куда пришелся удар, соднила, однако, стирая с лица арахисовое масло и джем, я не обнаружил следов крови. Зато рубашка была безнадежно испорчена. Пока я приводил себя в порядок, мне удалось успокоиться. Когда я вернулся к столику и взял стул, то был почти готов к разговору с Самсоном.
2: «Будь добр, Самсон. Код R. Рабочее состояние», — попросил я, усаживаясь.
0: Робот издал одиночный звуковой сигнал.
2: «Ты помнишь, что ты сделал перед тем, как я велел тебе перейти в режим ожидания?»
0: «Да, Джерри, я помню. Я подал тебе бутерброды, которые ты просил сбацать».
2: «Что ж, пока все шло нормально. Похоже, я зря грешил на аналогосемантический блок. Самсон не только запомнил новый глагол, но и правильно усвоил его значение, хотя поначалу я опасался, что термин «сбацать» мог иметь какое-то отношение к размазанному по моей физиономии джему. Как бы там ни было, оперативная память робота не пострадала, и это было хорошо. Что до остального...
0: «Ты не подал мне бутерброды, Самсон», — сказал я.
2: «Ты вмазал мне тарелкой по физиономии, так, Самсон?»
0: «Да, Джерри».
2: «Зачем ты это сделал?»
0: «Мне показалось, что это лучший способ продемонстрировать мое отношение к тебе».
2: Я был уверен, что наблюдатели в соседней комнате как-то прокомментируют подобное заявление. Не услышав ни слова, я поднес руку к уху и обнаружил, что потерял наушник. Должно быть, он выпал, пока я умывался, однако мне не хотелось прерывать разговор.
0: «Неправильное решение, Самсон», — спокойно сказал я. «Ты мог причинить мне вред».
2: «Мне очень жаль, Джерри. Пожалуйста, прости меня».
0: Возможно, кому-то не очень понятно, почему робот должен просить извинения у человека. Однако я уже говорил об этом и скажу еще. Таков основной аспект адаптации робота к окружающей обстановке. Для Самсона подобная просьба была равнозначна сообщению, что ошибка проанализирована и не будет повторена впредь. Да-да, каковы бы ни возникли обстоятельства, можно было быть уверенным, что Самсон никогда больше не совершит ничего подобного. В отличие от людей, роботы никогда не повторяют своих ошибок. Впрочем, сейчас я думал вовсе не об этом.
2: «Я постараюсь простить тебя, если ты объяснишь, почему совершенное тобой действие было самым правильным».
0: «Потому что я хочу, чтобы все, что я делаю для тебя, было правильным».
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Я немного помолчал, собираясь с мыслями. Кажется, я неправильно сформулировал вопрос.
2: «Скажи, Самсон, почему ты подумал, что самым правильным действием будет ударить меня?»
0: «Потому что я хочу правильно выполнять твои приказы, Джерри». Кажется, мы угодили в логическую петлю. К счастью, я вовремя вспомнил, что за сегодняшний день оказался не единственным, кого Самсон ударил предметом, который должен был подать. Неважно, что первой его жертвой стал не человек, а робот. Главное, это случилось в относительно короткий промежуток времени и, следовательно, не могло быть простым совпадением. Что ж, надо попробовать зайти с другой стороны. Ты сказал, что хотел продемонстрировать свое отношение ко мне. Как ты ко мне относишься?
2: Я люблю тебя, Джерри.
5: Что?
0: Даже если бы у Самсона был голос Элизабет Тейлор, а не Роберта Редфорда, это заявление вряд ли потрясло бы меня меньше. Самсон был запрограммирован различать людей, отдававших ему команды, и относиться к ним с почтением и беззаветной преданностью. Я провел с Самсоном в этих самых комнатах не менее сотни часов, показывая, как застилать постель, мыть посуду, настраивать каналы телевизора, готовить виски с содовой, отвечать на телефонные звонки, приветствовать гостей, играть в настольные игры и кормить кошку. Но на вопрос, как он ко мне относится, Самсон должен был ответить: «Ты мой друг, Джерри». Само понятие «любовь» попросту не было заложено в его алгоритмы. Я был абсолютно уверен, что Самсон не понимает, что говорит. Но что, черт побери, он хотел сказать? Снова за моей спиной щелкнул замок. Обернувшись к двери, я увидел Донну, которая махала мне рукой. Разумеется, я предпочел бы продолжить разговор с Самсоном и докопаться до сути происходящего, но я просто не знал, что сообщить, а небольшой перерыв помог бы собраться с мыслями. «Ты тоже хороший друг, Самсон», — сказал я, вставая. «А теперь давай немного отдохнем. Код П, Самсон. Замри».
2: «Код П. Принято», — прогудел Самсон и дважды просигналил, подтверждая переход в режим ожидания.
0: «Если через 10 минут я не вернусь, чтобы отменить команду, робот автоматически включится и, найдя ближайшую электророзетку, встанет на подзарядку. Но до этого он, как и всякая машина в режиме ожидания, должен оставаться в инертном состоянии, подобном летаргическому сну человека. Как и всякая машина. Но эта машина только что призналась мне в любви». В небольшом помещении за зеркалом я увидел Фила. Он сидел, склонившись к одному из экранов, и внимательно просматривал видеозапись эксперимента. Когда я вошел, он даже не повернулся в мою сторону. Кейт сидел на стуле рядом с ним. Он бросил на меня быстрый взгляд, но сразу отвернулся. У его правого локтя я заметил мобильный телефон и понял, как Филу удалось оказаться в лаборатории так быстро. «Черт бы побрал Кейта», — подумал я. За спиной Фила он частенько посмеивался над ним, но не упускал ни одного случая подлизаться к боссу. «Почему ты не дал Кейту выключить Самсона?» — негромко спросил Фил, продолжая смотреть на экран, и я заметил, что он не заикается. «Мне нужна была уверенность, мы не потеряем ничего из того, что находилось у Самсона в буфере», — ответил я. В наблюдательную комнату вернулась куда-то выходившая Донна, и я машинально отступил в сторону, давая ей дорогу, но она остановилась в дверях за моей спиной. «За сегодняшний день Самсон уже во второй раз повел себя неадекватно, и нужно было выяснить, в чем дело», — добавил я. Фил покачал головой. «Извини, Джерри, но это был неоправданный риск. Если с протоколами адаптации что-то не в порядке, мы не имеем права оставлять робота включенным после того, как он совершит что-то подобное». Он повернулся к Кейту. «Перепиши всю информацию из буфера на диск и дай мне. Потом сотри все сведения о последнем испытании». «Минутку», — вмешался я. «Я провел с ним полных 2 часа. Вы не можете просто так взять и стереть все, что я...» Это его взорвало. Хлопнув ладонью по столу, Фил поднялся и повернулся ко мне лицом.
5: «Не смей говорить мне, что я могу!» «Нет, я буду говорить, потому что адаптация Самсона — это моя работа!» — прорычал я в ответ. «Я за нее отвечаю, и ты не имеешь права вмешиваться! Сегодня ты уже один раз велел Кейту вычистить все содержимое буфера!»
0: Я ткнул пальцем в сторону неподвижного робота за стеклом.
5: «Кстати, чертова железяка только что сказала, что любит меня. Это явный сбой, я должен выяснить причину».
2: Фил пораженно уставился на меня. Я, впрочем, был удивлен не меньше. За 4 года совместной работы мы никогда не повышали голос. И хотя особенно близкими друзьями не были, однако даже теперь, после 6 месяцев постоянного напряжения и работы на износ, нам было довольно трудно рассердиться друг на друга по-настоящему. Иное дело отношение Фила с Кэт Вейдер. Я слегка вздрогнул. Должно быть, именно тогда в глубинах моего мозга неожиданно столкнулись 2 независимых импульса, породивших совершенно дикую, неправдоподобную, невероятную догадку. Давным-давно, в одной далекой галактике... Впрочем, на самом деле все это произошло не так уж давно. Каких-нибудь 12 лет назад на правом берегу реки Чарльз, в студенческом городке Массачусетского технологического института, где жили не то жили 2 выпускников. Оба работали в лаборатории по созданию искусственного интеллекта. Оба изучали этот самый искусственный интеллект в приложении к роботехнике. Внешне эти 2 молодых людей были ничем не примечательны, и вряд ли кто-нибудь смог бы представить их гуляющими рука об руку по паркам и скверам. Любовь, однако, не только слепа, но, как известно, наделена довольно странным чувством юмора. Эти 2, которые сначала были просто коллегами и друзьями, в конце концов нашли друг друга. В общем, понимаете. Увы, с самого начала что-то у них не заладилось. В этом, кстати, главная беда всех интеллектуалов. Они слишком много думают о том, что делают, вместо того, чтобы позволить природе самой обо всем позаботиться. Эти 2 не были идеальной парой, по крайней мере, так считали они. Спорили буквально по пустякам, будь то прикладные аспекты теории Норберта Винера или вопрос о том, заказать ли пиццу с грибами или с сыром. И вот однажды ночью, во время очередной шумной ссоры, она выбежала из его кембриджской квартиры под дождь, а он, рассвирепев, вышвырнул из окна ее книги. На этом история практически заканчивается. Несколько месяцев спустя оба получили свои докторские степени, и поскольку каждого из них ждала важная и интересная работа, разъехались в разные стороны. Сомневаюсь, что они хотя бы попрощались. Но, как известно, в каждой трагической любовной истории непременно есть элемент фарса. Лет через 10 после описанных событий корпорация Lang Electronics решила освоить производство домашних роботов. Джим Ланг нанял целый отряд охотников за головами, которые должны были доставить ему самых лучших и самых талантливых специалистов-кибернетиков, которых только удастся найти. Так, в результате случайного стечения обстоятельств, бывшие любовники снова оказались в Массачусетсе. Вообразите же себе их удивление, когда выяснилось, что и он, и она работают в одной и той же компании. И вот 12 лет спустя наши герои снова пытаются разобраться в своих отношениях. Только теперь оба работают над созданием роботов, которые программируют сами себя, наблюдая и копируя человеческое поведение. В биологии есть такое понятие, как инстинкт следования, когда детеныши копируют поведение родителей и таким образом учатся жить в этом мире, но никто бы не подумал, что этот закон распространяется и на роботехнику. «Кейт, Донна», — сказал я, — «не могли бы вы оставить нас одних на пару минут?» Кейт уставился на меня во все глаза, словно не веря, что я попросил его выйти. Наконец он пожал плечами и поднялся. Донна посмотрела на меня вопросительно, но промолчала. Оба вышли, закрыв за собой дверь. Когда мы остались одни, Фил открыл рот и спросил:
6: Что ты хочешь?
2: Ну-ка сядь и сосчитай до 10, перебил я его. Фил мрачно посмотрел на меня, но все же сел на стул, с которого только что встал Кейт. Пока он считал, я на цыпочках подкрался к выходу, осторожно повернул ручку и, выждав пару секунд, рывком распахнул дверь. Как я и думал, Кейт стоял снаружи, притворяясь, будто чешет нос. Пробормотав что-то насчет чашечки кофе, он нехотя поплелся по коридору прочь, а я вернулся в комнату. Фил как раз добрался до конца. «Ну что, успокоился?» — спросил я. «Да, как будто». Он шумом выдохнул воздух. «Ну, хорошо, Джерри. О чем ты хотел со мной поговорить?» «Только между нами, Фил. Вы с Кэти снова встречаетесь?» У него отвисла челюсть. Я даже испугался, что он опять начнет заикаться, но Фил сумел справиться с собой. Я видел, что он готов все отрицать, и поспешил опередить его. «Послушай, многие знают, что когда-то вы были неравнодушны друг к другу. Мне-то это совершенно безразлично, поэтому, если хочешь, я ничего не скажу тощему Джиму. Просто ответь». Он ненадолго задумался, потом решительно тряхнул головой.
0: «Да, мы снова встречаемся, только не пойму, какое это имеет отношение...»
2: Он умолк, словно признание лишило его последних сил.
0: «Не в служебное время», — добавил Фил после небольшой паузы.
2: «Мы виделись-то всего раз или два. Почему-то, я и сам не знаю почему, мне показалось, что он лжет. Правда, я не знаю, какого расписания придерживалась Кэти, зато мне было отлично известно, что Фил буквально днюет и ночует в лаборатории и даже держит в стенном шкафу смену белья, а зубную щетку в ящике письменного стола».
0: «Ну, конечно, конечно, я тебе верю. Значит, вы просто разок поужинали вместе и еще раз сходили в кино, так?»
2: «Так.
0: Это все, честно».
2: И он кивнул, но как-то подозрительно быстро. К тому же его выдало заикание. С ним не нужен был никакой детектор лжи.
0: «Только, пожалуйста, никому не говори», — попросил Фил почти жалобно. «Если Джим узнает...»
2: «Разумеется, Фил, я же обещал». Похоже, это действительно беспокоило его больше всего. То, что Джим Ланг может пронюхать об интрижке между руководителями двух соперничающих групп. Для главы нашей корпорации это было равнозначно тому, как если бы шахматист вдруг узнал, что черный король и белая королева время от времени покидают доску, чтобы вместе прошвырнуться по окрестностям.
0: «Можешь мне верить, Фил, тощий Джим никогда об этом не узнает. Во всяком случае, от меня», — снова заверил я его.
2: Фил благодарно кивнул, но тут же насупился и с подозрением посмотрел на меня.
0: «Но зачем? Зачем тебе это нужно?»
2: «Видишь ли», — я откашлялся в кулак, «ты сейчас сказал, что вы виделись во внеслужебное время, и я верю тебе.
0: Ну, давай предположим, только предположим, Фил, что несколько раз вы все-таки встречались здесь, в лаборатории, и... Скажи, могло бы тебе помешать присутствие Самсона?»
2: Фил посмотрел на меня, как на идиота. «Увлекшись разговором, мы не заметили, как Самсон переместился к ближайшей электрической розетке. Достав из люка на груди кабель, он подключился к сети и начал подзаряжаться. В последнее время робот находился в лаборатории почти постоянно и прекрасно знал, где находятся розетки. Как, впрочем, и я».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Продолжение рассказа Алена Стила «Самсон и Далила» через несколько минут.

0: Вы слушаете «Радио Энергия». В эфире по-прежнему модель для сборки. Ален Стил. Самсон и Далила. Окончание. Машинально бросив взгляд в сторону Самсона, я неожиданно подумал, что все розетки расположены в непосредственной близости от дверей спальни. Той самой спальни, которой мы пользовались, когда засиживались допоздна или слишком уставали, чтобы идти домой. Кроме того, Самсон умел менять белье и с успехом проделывал это каждый раз, когда его об этом просили. Когда я снова повернулся к Филу, то увидел, что он глядит на меня в упор. В словах и объяснениях уже не было нужды. Вот, кстати, еще одно слабое место интеллектуалов. Какими бы талантами они ни обладали в своих областях, мало кто из них сумеет солгать, не моргнув глазом. Во всяком случае, Фил больше ничего не прибавил. Повернувшись к компьютеру, он вставил в дисковод чистый диск и набрал на клавиатуре несколько команд. «Мне очень жаль, Джерри, что сегодняшние испытания пошли псу под хвост», — вполголоса сказал он, не глядя на меня, пока содержимое оперативной памяти Самсона переносилось на диск. «Мне кажется, мы проглядели какой-то дефект в адаптационном модуле». «Да брось ты!» — перебил я его. «Робот просто сбит с толку. Он слишком часто видит тебя и Кэти...» Я перехватил его сердитый взгляд, отразившийся в экране, но не остановился. «И видит, как вы ссоритесь. Ничего удивительного, что его адаптационный модуль то и дело сбоит. Хватит». Фил вытащил диск из дисковода и быстро встал. Диск он засунул в карман брюк, даже не потрудившись предварительно убрать его в футляр.
1: В конце концов, это твое дело. И я бы попросил мне не вмешиваться. Самсона необходимо перепрограммировать. То только и всего».
0: Возразить мне было нечего. Отношения Фила и Кэти меня действительно не касались. Да и адаптационный блок Самсона явно нуждался в серьезной доработке. Нравилось мне это или нет, но нашей группе удалось создать робота третьего поколения, который из всех человеческих поступков выбрал самые нерациональные. Фил и Кэти могли выяснять отношения сколько душе угодно, но выставить на рынок робота, в программе которого отразились буквально все аспекты их отношений, мы не имели права. «Конечно, Фил», — сказал я. «Как скажешь». По-прежнему, не глядя на меня, он кивнул и шагнул к двери.
1: «На сегодня хватит», — сказал он тихо. «Вечером я и сам буду работать с Самсоном. Нужно подготовить его к завтрашним испытаниям».
0: «Ты уверен, что хочешь сделать это сам?» — уточнил я. На завтрашнее утро был запланирован еще один рабочий эксперимент с участием конкурирующей группы. Программа была такой же. Самсон выходит из леса, предлагает Далиле яблоко, кланяется, протягивает руку и спрашивает, можно ли ему присесть на скамье рядом. Группы разработали такую программу на предмет проверки способности роботов к взаимодействию без участия человека-оператора. «Может, лучше отложить тест?» – предложил я. Мне показалось, что Фил на секунду задумался, но потом отрицательно покачал головой. «Нет», – промолвил он наконец. «Мы проведем проверку завтра. А пока... пока не трогай Самсона, хорошо? Я хочу сам запрограммировать его». «Хорошо», — ответил я. Фил кивнул и вышел из комнаты. Лишь несколько минут спустя до меня дошло, что последние слова он произнес почти не заикаясь, но задуматься об этом по-настоящему мне было некогда. Присев к клавиатуре, я ввел в компьютер несколько своих команд. Предполагалось, что две экспериментальные программы должны разрабатываться отдельно друг от друга, но теория, как известно, не всегда соответствует практике. Кэти и Фил были не единственной парой, которая искала общество друг друга в свободное от работы время. Например, в группе D была одна очень милая крошка, с которой я был бы не прочь провести время. Иногда она ночевала у меня, но иногда бывало и наоборот. В один из таких дней, или вернее ночей, я случайно узнал пароль доступа к материалам конкурентов. Мы как раз нежились в постели, когда моей подружке пришло в голову проверить корпоративную электронную почту на экране телевизора. Пароль, который она набрала на пульте, был довольно простым, так что я запомнил его. Еще никогда я не использовал его для взлома баз данных группы D, но, как известно, все когда-нибудь случается в первый раз.
1: Как бы там ни было, набирая на клавиатуре код, я испытывал самые настоящие угрызения совести. На то, чтобы просмотреть все материалы, у меня ушло больше 2 часов. Однако, в конце концов, мне удалось найти файлы, в которых содержались отчеты о ходе испытаний Далилы. То, что у группы D тоже были кое-какие проблемы с роботом, меня ничуть не удивило. Как и Самсон, Далила подчас вела себя чересчур агрессивно. И причиной тому был, несомненно, все тот же адаптационный блок. Однако никто из тех, кто писал эти отчеты, за исключением, разумеется, самой Кэтрин Вейдер, до чьих записей я так и не сумел добраться, не догадался, откуда робот взял подобную модель поведения. Но я-то знал. Далила проходила рутинные тренировки примерно в такой же квартире, как наша. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, не говоря уже о специалисте кибернетики, чтобы догадаться. Доктор Вейдер и доктор Бартон использовали для встреч обе квартиры. Использовали, нисколько не стесняясь, Далилы, которая неподвижно стояла возле розетки и наблюдала, впитывала, запоминала. Разумеется, роботу было совершенно невдомек, что это как раз тот пример, следовать которому не стоит. Можно сколько угодно спорить, действительно ли у Самсона и Далилы есть собственные эмоции или чувства. Никто не знает, было ли их поведение простым подражанием, копированием человеческого образца, или роботы могут жить своей собственной эмоциональной жизнью, как ни парадоксально это звучит. Как бы ни обстояло дело в действительности, окружающая среда, в которой они формировались, была по любым стандартам не слишком здоровой и вполне могла спровоцировать адаптационный блок на любые, самые непредсказуемые и нерациональные поступки. А любовь, даже любовь платоническая, не является явлением рациональным. Ее нельзя выразить в графиках и гистограммах и зашифровать в строках исходной программы. Рассуждая логически, если исключить действие феромонов, язык тела и эффект случайно встретившихся взглядов, исчезает и сама любовь. Остается только инстинкт продолжения рода. Своеобразный биологический императив поддержания родовых и семейных связей. И тем не менее, любовь торжествует. Хотя обстоятельства ее возникновения порой могут быть причудливыми и странными. Были ли влюблены друг в друга Самсон и Далила? Конечно, нет. Ведь они были машинами, лишенными всего того, о чем я упоминал выше, и еще многого другого. Но чтобы ответить на этот вопрос точно, потребовалось бы немало человека-часов квалифицированного труда инженеров и программистов. Пожалуй, единственными людьми, способными найти решение, были создатели обоих роботов. Но оба они были слишком заняты, пытаясь разобраться в своих чувствах друг к другу. Когда на следующее утро я вошел в фургон, остальные члены группы S оказались уже на месте. Не было только Фила, к тому же по дороге в парк я нигде не видел Самсона. На всякий случай я попробовал вызвать Фила по мобильнику, но он не отозвался, и я сел на свое место. Бобби как раз настраивал свои камеры, а Кейт открывал первую за день упаковку чипсов, когда я увидел Кэти. Она шла между деревьями парка, а перед ней гордо вышагивала Далила. Как и вчера, на ней было шелковое красное платье с высоким кружевным воротником, и я снова спросил себя, зачем Кэти понадобилось одевать робота? Правда, платье нисколько не мешало движениям Далилы. Напротив, оно, похоже, было специально скроено для нее. Однако я никак не мог взять в толк, зачем навязывать машине заранее заданную половую роль. Возможно, при помощи одежды Дарт пыталась еще больше очеловечить свое создание. Если так, тогда ее можно было поздравить с удачной находкой, которая, впрочем, относилась не столько к области роботехники, сколько к маркетинговой стратегии. Общее впечатление, во всяком случае, было очень неплохим, хотя женское платье и контрастировало с шарообразной, почти лишенной привычных человеческих черт головой Далилы. Остановившись возле парковой скамейки, Кэти повернулась к нам спиной и принялась инструктировать Далилу. Донна оставила наш направленный микрофон включенным, и мы слышали каждое слово. Вот Кэти указала роботу на скамью. Далила шагнула вперед, развернулась и грациозно села, как и в прошлый раз, сложив на коленях свои серебристые руки, а Кэти наклонилась над ней, внимательно изучая какую-то панель на боковой поверхности изящной цилиндрической шеи робота. Я мельком взглянул на часы. Испытания должны были начаться еще 15 минут назад, а Фила все еще не было. За моей спиной открылась дверь, и я решил, что это он. «Где тебя носило?» – начал я и вдруг увидел, как Кейт торопливо прячет пакет с чипсами за панель. Обернувшись, я увидел входившего в фургон Джима Ланга. «Вы не против, если я посижу с вами?» – спросил он. Как всегда, Джим был одет в гавайскую рубашку, застиранные голубые джинсы и сандалии на босу ногу. За все время, что я работал в Ланг Электроникс, я еще ни разу не видел его в пиджаке и галстуке, даже на собраниях акционеров. «Нет, сэр, нисколько». Я довольно быстро взял себя в руки и сумел не показать Джиму, насколько удивлен его неожиданным появлением. «Мы как раз собирались начинать. Пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо, Джерри». «Простите, Донна... Вы ведь Донна, не так ли?» Джим Ланг протиснулся вперед и сел в пустующее кресло Фила. «Извините, если помешал», — сказал он. «Просто любопытно взглянуть, как идут дела». «Так-так». Насколько мне было известно, наш тощий Джим никогда ничего не делал из простого любопытства, если вместо того, чтобы вызвать нас в кабинет, сам явился на испытание, значит, что-то пронюхал. «Дела идут отлично», — заявил Кейт, фальшиво улыбаясь. «Нужно устранить мелкие неполадки в программе, только и всего». На всякий случай я отвернулся, чтобы Джим Ланг не заметил моего лица. «Браво, мистер Эйнштейн», — подумал я о Кейте. «Ты гений». Но Джим Ланг только кивнул и, повернувшись к окну, стал смотреть на Кэти и Далилу. «Что-то не вижу Фила», — начал он. «Где? Ага, вот и он». Я проследил за его взглядом и увидел Фила, который приближался к скамье с противоположной стороны парка. Заметив Кэти, он остановился в нескольких ярдах от скамьи. Кэти подняла голову. Их взгляды встретились. На какую-то долю секунды мне показалось, что они готовы обменяться репликами, но этого так и не произошло. Опустив голову, Фил быстро зашагал к фургону. Кэти провожала его взглядом, и в то мгновение, когда ее лицо оказалось повернуто в нашу сторону, по нему скользнула легкая гримаса, значение которой я так и не сумел расшифровать. Что это было? Раздражение? Боль? Сочувствие? Не знаю. «Нам повезло, что эти двое работают у нас, не так ли?» – негромко спросил Джим. Я не сразу понял, что он обращается ко мне. «Да, конечно, очень повезло. Ведь они оба таланты», – подтвердил я, думая о том, что, пожалуй, еще не поздно отправить мое резюме в киберсерв. Когда Фил вошел в трейлер, он был весьма удивлен, увидев в своем кресле главу корпорации. Извинившись за опоздание, на что Джим ответил благосклонным кивком, Фил протиснулся между моим стулом и стеной и встал за спиной Кейта. «Доброе утро», – рассеянно пробормотал он, наклоняясь вперед и глядя через плечо Кейта на экран. «Все готово?» «Кажется, да». Кейт слегка покосился в сторону Джимми Ланга. «Только когда несколько минут назад я в последний раз прогонял диагностику, то обнаружил в адаптационном модуле Самсона новый протокол. Я его проверил. Похоже, он был написан и включен в программу вчера вечером». Кейт поднял на Фила взгляд. «Тебе что-нибудь об этом известно?» «Да, это новая программа, которую я счел необходимым включить». Его кадык запрыгал на тонкой шее. На Джима Фил старался не смотреть. «Значит, все готово?» Джим Ланг вопросительно поднял брови, но ничего не сказал. Опершись локтями о стол, он подпер подбородок кулаками и стал смотреть в окно. К этому времени Кэти Вейдер тоже повернулась, чтобы идти в свой фургон, и Фил кивнул Донни. Та включила микрофон.
2: «Группа Д, мы готовы».
1: «Начинаем», — сказал Фил, и мы с Кейтом беспокойно переглянулись. Доктор Вейдер все еще находилась на площадке возле скамьи, и Кейт, уже протянувший руки к клавиатуре, заколебался. Фил похлопал его по спине.
3: «Начинай же, пожалуйста», — повторил он, и Кейт, слегка пожав плечами, ввел команду, включавшую Самсон.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Может, все-таки лучше подождать?» – негромко спросил Джим. Фил не ответил. Вместо этого он закрыл глаза и, беззвучно шевеля губами, принялся считать до 10. Определенно с ним творилось что-то странное, и это мне совсем не нравилось. Пока Фил, закрыв глаза, считал, и пока Джим Ланг смотрел в окно, я вызвал меню и щелкнул на значок экстренной остановки Самсона. Когда на экране появилось табло подтверждения, я установил курсор на кнопку «Да». Теперь достаточно было одного движения моего указательного пальца, чтобы Самсон обратился в соляной столб. Кэти Вейдер была уже у самых деревьев, когда на поляне появился Самсон. Заметив его, она резко остановилась, нисколько, впрочем, не встревоженная, если судить по выражению ее лица. На мгновение перед моим мысленным взором встала картина из фильма «День, когда Земля перестала вращаться», та, в которой робот Горд несет на руках потерявшую сознание Патрицию Нил, и мой указательный палец лег на левую кнопку мыши. «О нет, только не это», — подумал я. «Не может быть, чтобы Фил решился на что-то подобное». Но Самсон остановился, и я с облегчением...

0: отсека на груди и сунул туда руку. По программе испытаний на этом этапе он должен был достать яблоко и предложить другому роботу. Вчера Самсон сделал все правильно, пока ему не пришло в голову, что размозжить яблоко о голову Далилы будет самым лучшим способом продемонстрировать ей свою привязанность и симпатию. Иными словами, испытания подошли к критической точке, и я почти физически ощутил, как напряглись Кейт, Боб и Донна. Но Самсон достал из груди вовсе не яблоко. Это было сердце. Нет, разумеется, это была не сердечная мышца, а обычная валентинка, красная пластиковая игрушка наподобие той, которую вкладывают в букет роз, чтобы послать своей возлюбленной в день Святого Валентина. Кэти Вейдер внимательно наблюдала за тем, как Самсон, обогнув скамейку, грациозно опустился на колено и протянул сердце Далиле. Но Далила осталась недвижима. Ее руки все так же спокойно лежали на коленях, а круглая, как аквариум, голова все так же смотрела вперед.
1: «Ну, пожалуйста!»
0: услышал я тихий шепот Фила. И тут голова Далилы слегка повернулась, словно она только что заметила присутствие Самсона. Подняв руку, она протянула ее ладонью вверх. Самсон встал с колена и, сделав крошечный шаг вперед, бережно вложил пластмассовое сердце в протянутую руку. Кэти замерла. Казалось, она внимательно наблюдает за роботами, но ее взгляд то и дело устремлялся в нашу сторону. В сторону окна, у которого стоял Фил. Фил молчал, но его поза в точности повторяла позу Кэти. Далила взяла сердце и положила на колени. Самсон поклонился ей, как несколько минут назад кланялся Кэти, но не сдвинулся с места, пока Далила с женственной грацией не взмахнула левой рукой, предлагая ему присесть. Самсон сделал еще два шага вперед, повернулся и сел рядом с Далилой, слегка приподняв плечи и держась руками за край скамьи. Прошло несколько секунд, и Далила накрыла его ладонь своей. После этого роботы снова замерли. И это было почти то, что они должны были сделать. Целую минуту все в фургоне молчали, удивленно глядя на картину за окном. Потом я почувствовал, как что-то коснулось спинки моего стула, но даже не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, кто протиснулся мимо меня к выходу. Все мое внимание было приковано к Самсону и Далиле. Нечасто увидишь двух роботов, которые, держась за руки, тихо сидят на парковой скамейке.
1: «Фантастика!» – прошептал Джим Ланг. «Это же просто... Бог мой, как естественно это выглядит!»
0: Он повернулся к Филу.
1: «Как ты этого...»
0: Но Фила уже не было в фургоне. Он так спешил, что даже не закрыл за собой дверь. А когда я снова поглядел в окно, то увидел, что Кэти Вейдер тоже исчезла. Забегая вперед, скажу, что до конца рабочего дня я не видел ни ее, ни Фила. Позднее, в обеденный перерыв, мне пришла в голову фантазия немного прогуляться. Ноги сами привели меня на служебную автостоянку, где я обнаружил, что их машин тоже нет. «Вы добились потрясающего успеха», — сообщил нам Джим Ланг, отодвигая кресло и вставая. Самсон продемонстрировал просто невероятную адаптированность к окружающим условиям. «Как вам это удалось?» Боб, возившийся со своими видеокамерами, неопределенно хмыкнул в ответ. Кейт и Донна, которым оставалось еще целых два дня до их первого настоящего свидания, только переглянулись и ничего не сказали. Я же пожал плечами и поспешил убрать с экрана меню экстренного прерывания программы. «Главное, постараться учесть все посторонние факторы», — сказал я. Если у вас дома есть роботы, или, по крайней мере, один робот серии «Самсон» или «Далила», вы наверняка знаете остальное. После долгих исследований и кропотливой подготовительной работы Lang Electronics совершила рискованный шаг, от которого у специалистов из Wall Street Journal наверняка вылезли глаза на лоб. Она выбросила на рынок две

0: модели роботов третьего поколения одновременно. Это были универсальные робот-мужчина и робот-женщина для дома и офиса, которые умели готовить, застилать постель, мыть посуду, прибираться, открывать двери, поливать цветы в горшках и еще многое-многое другое. Правда, Киберсерф все же сумел опередить нас и вышел на рынок со своим Метрополисом на 2 недели раньше Lang Electronics. Но скажите на милость, кому теперь нужна их неуклюжая жестянка? Ведь наши роботы сумеют даже уложить в постель капризного малыша и спеть ему колыбельную. Порой у нас спрашивают, почему на груди наших роботов вместо логотипа фирмы или названия марки выгравировано небольшое красное сердце. Обычно мы отвечаем, это сделано для того, чтобы показать, у наших роботов есть душа. Но те, кто хоть немного знаком с кибернетикой, нам, конечно, не верят. Ведь роботы — это просто машины, не так ли? А кто, скажите на милость, может поверить, что машина способна научиться любви? Но я, например, не возьмусь однозначно ответить на этот вопрос, а ведь я работаю с роботами уже больше 15 лет. Если хотите, можете спросить у доктора Бартона или доктора Вейдер. Однако не рассчитывайте, что они вам что-то скажут. После того, как они поженились, их редко можно застать на работе. И, наконец, под занавес еще один совсем крохотный рассказ Фредерика Брауна «Оно и видно». Бросив взгляд на часы, Генри Блоджет схватился за голову. «Уже 2 часа ночи!» Он раздраженно захлопнул учебник. Все равно ему нипочем не успеть до утра. Чем больше он зубрил геометрию, тем меньше понимал. Математика вообще давалась ему плохо. А уж геометрия, ее даже зубрить невозможно. Если он завтра провалится, его вышвырнут из колледжа. У него и без того уже 3 хвоста за прошлые семестры. Еще один провал, и его отчислят автоматически. Тогда конец всему. Мечтам, карьере. Но сейчас его могло спасти только чудо. Вдруг он вскинул голову, даже на стуле подпрыгнул. А почему бы не призвать на помощь тайные силы? Генри издавна интересовался магией и даже собрал небольшую библиотечку. В этих книгах простым языком объяснялось, как вызывать демонов и как подчинять их своей воле. До сих пор он не решался попробовать, но сейчас стоило рискнуть. Хуже не будет. Все равно без волшебства геометрию не осилить. Он подошел к полке, достал самую толковую книгу по черной магии, открыл на нужной странице и повторил простые инструкции. Генри взялся за дело. Сдвинул мебель к стенам, мелом нарисовал посреди пола пентаграмму, вступил в нее и произнес заклинание. Демон явился. Он был куда страшнее, чем предполагал Генри. Собравшись с духом, Блоджет обратился к сути дела.
1: «Мне никак не дается геометрия!»
2: «Оно и видно!» — прогремел демон. В голосе его слышалось торжество. Полыхая пламенем, он вышел из мелового шестиугольника, который Генри нарисовал вместо пентаграммы.

0: Итак, это был рассказ Фредерика Брауна «Оно и видно» в переводе Сергея Ирбисова.
1: Джек Вэнс. Разум галактики. Музыка, карнавальные огни, шорох ног танцующих пар на навощенном дубовом паркете, запах духов, обрывки разговоров и смех. Артур Кавершем ощутил волну воздуха и увидел, что он совершенно голый стоит на танцевальной площадке в Бостоне 19 века. 300 гостей, одетых в смокинги и длинные до пола вечерние платья, присутствовали на балу, посвященном выезду в свет юной Дженнис Пэджетт. Артур был ошеломлен. Его присутствие на балу казалось результатом какой-то последовательности событий, но все смешалось в памяти, и он не мог ничего припомнить. Артур посмотрел по сторонам. Он стоял недалеко от группы молодых джентльменов в строгих костюмах. Взоры гостей

0: были обращены к эстраде, украшенной красными и золотистыми гирляндами, где расположился оркестр. Столы с бокалами и закусками, кувшинами пунша, бутылками шампанского, снующие около них официанты, одетые клоунами, находились слева. Справа, за откинутым пологом огромного тента, виднелся сад, освещенный красными, синими, зелеными и желтыми фонариками. Вдали Артур заметил вертящуюся карусель.
1: Как он здесь оказался?
0: Этого он не мог вспомнить. Вечер был теплым, и Артур не испытывал холода. Остальным гостям наверняка жарко, их роскошные туалеты взмокли от пота, подумал Артур. Неожиданно в его затуманенном мозгу мелькнула мысль, исчезла и снова появилась, словно дразня. Во всем этом было нечто важное, значительное, но упорно ускользающее от его внимания. Артур никак не мог поймать эту мысль, она все время пряталась в подсознании. Он заметил, что стоявшие рядом молодые джентльмены отодвинулись от него. Услышал возмущенные восклицания, сдавленный смех. Юная леди, оказавшаяся рядом с ним, увидела Артура через плечо партнера, вскрикнула, отвела взгляд и покраснела. Артур понял, его нагота шокирует общество. Надо немедленно что-то предпринять, но где раздобыть одежду? Артур Кавершем огляделся, увидел группу молодых мужчин, которые смотрели на него с нескрываемым любопытством, отвращением или презрительной улыбкой. Он обратился к одному из них.
1: «Где я могу найти платье?»
0: «Там, где вы его оставили», — пожал плечами молодой человек. Под полог огромного тента, размерами не уступающего странствующему цирку шапито, вошли двое широкоплечих грузных мужчин в синей форме. Артур заметил их, и его мозг заработал с лихорадочной быстротой.
1: «Но как? Как вызвать доверие хотя бы одного из этих молодых снобов, которые с презрением отворачиваются от него? Сыграть на эмоциях. Но на каких? Возбудить сочувствие? Прибегнуть к угрозам? Подкупить? Все это не пройдет. Нарушив общепринятый запрет, он утратил право на сочувствие. Угрозы вызовут насмешку, а на подкуп нет средств.
0: Нужно найти что-то более тонкое, изощренное.
1: Ага.
0: Он вспомнил, что молодые люди часто объединяются в тайные общества. В тысячах цивилизаций, которые изучал Артур Кавершем, дело почти всегда обстояло именно так. Культовые группы, общественные вигвамы индейских племен, употребление наркотиков, групповой секс, каким бы ни было название общества, внешние признаки неизменно оставались одинаковыми. Секретные знаки и пароли, помощь товарищам, сохранение тайны внутри группы. Если хоть один из юношей является членом одного из таких обществ, можно воззвать к его чувству солидарности.
1: «Я попал в нелегкое положение», — выполняет требования братства. «Во имя нашего товарищества помоги мне найти одежду», — прошептал Артур на ухо бледному молодому человеку.
0: Тот отпрянул и посмотрел на Артура с недоумением.
1: «Братство? Ты имеешь в виду землячество?»
0: На его лице появилась понимающая улыбка.
1: «Ясно. От тебя потребовали почти невозможного». «Совершенно верно», — согласился Артур Кавершем. «Таково требование моего землячества». «Тогда следуй за мной побыстрее», — прошептал юноша. «Уже вызвали полицию. Мы пролезем под пологом. Я дам тебе свое пальто, чтобы ты смог вернуться домой».
0: Двое полицейских, протискивающихся через толпу, были уже рядом. Юноша приподнял полог тента и нырнул под него. Артур последовал за ним. Они побежали к маленькой будке, что стояла у входа в шатер.
1: «Побудь пока здесь, в тени деревьев», — торопливо проговорил молодой человек. «Я возьму пальто в раздевалке».
0: «Ладно», — кивнул Артур. Юноша заколебался.
1: «Где ты учишься?» — спросил он нерешительно.
0: Артур Кавершем попытался вспомнить название одного из институтов и не смог.
1: «Я из Бостона», — произнес он.
0: «Бостонского университета? Массачусетского технологического? Гарварда?»
1: «И из Гарварда».
0: «Ясно», — юноша кивнул. «Вот почему твое лицо мне незнакомо».
2: «Я из MIT. Скажи, как называется твое землячество?»
0: «Я не имею права разглашать тайну».
1: «О-о».
0: Юноша озадаченно посмотрел на Артура Кавершема, затем сказал: «Подожди минуту, я сейчас».
2: Беарвальд Халфорн остановился, онемев от усталости и отчаяния. Остатки отряда опустились на землю вокруг него, и все они повернулись туда, где ночь была освещена пламенем пожаров. Несколько деревень были подожжены воинами Бранда с горы Медальон, обезумевших от потоков пролитой ими крови. Издалека доносился едва слышный грохот барабанов. Гораздо ближе раздался хриплый человеческий крик, и следом за ним ликующие вопли убийц. Убивали не люди. Высокие, черные, с человеческими фигурами Бранды не принадлежали к человеческой расе. Их глаза походили на лампы из красного стекла, зубы были ярко-белыми. Казалось, сегодня Бранды собирались уничтожить всех людей на свете.
1: «Ложитесь!» – прошипел Канау, и Беарвальд послушно присел.
2: На фоне неба, освещенного заревом пожаров, шагала колонна воинов Бранда, небрежно раскачиваясь, никого не боясь.
1: «Слушайте», — внезапно произнес Беарвальд, — «нас 13. Сражаться с этими чудовищами лицом к лицу бессмысленно. Сегодня они спустились с горы все или почти все. Их жилье осталось без защиты. Что мы потеряем, если попробуем сжечь улей Брандов? Только наши жизни, а что они стоят?»
2: «Наши жизни — ничто!» — воскликнул Канау, правая рука Беарвальда.
1: «В путь!»
2: «И пусть наша месть будет ужасной!» — подхватил Броктон, телохранитель Беарвальда.
1: «К утру улей Брандов превратится в пепел!»
2: Над их головами возвышалась гора Медальон. Овальный улей находился в долине Панкборн. У входа в долину Беарвальд разделил отряд на две половины и во главе второй поставил Канау.
1: «Будем двигаться тихо, на расстоянии 20 ярдов. Если одна из групп наткнется на Бранда, вторая нападет на него сзади, и мы убьем чудовище раньше, чем оно подаст сигнал тревоги. Понятно?»
2: «Понятно. Тогда вперед, к улью!» В долине стоял запах прокисшей кожи. Со стороны улья доносился приглушенный звон. Покрытый мхом грунт был мягким. Воины продвигались вперед осторожно и беззвучно.
1: Низко пригнувшись, Беарвальд видел очертания своих солдат на фоне неба. Сейчас оно казалось сине-фиолетовым.
2: Зарево горящей Эчевасы виднелось на юге, внизу по склону горы. Послышался звук шагов. Беарвальд свистнул, и солдаты застыли на месте. Они выжидали. Звуки тяжелых шагов приближались. Вдруг раздался хриплый рев ярости и тревоги.
1: «Смерть! Смерть чудовищу!» — крикнул Беарвальд.
2: Бранд взмахнул дубиной, как косой, отбросив далеко в сторону тело одного из солдат. Беарвальд бросился вперед и вонзил меч, почувствовав, как рвутся сухожилия. Хлынул поток горячей крови Бранда. Звон прекратился, и крик умирающего Бранда далеко разнесся в ночной тишине.
1: «Вперед!» — скомандовал Беарвальд, тяжело дыша. «Приготовить кресало и труд! Поджигайте улей! Жечь! Все сжечь!»
2: Отбросив всякую осторожность, он побежал к улью. Впереди темнел огромный купол. Навстречу бросились малолетние Бранды, визжа от испуга. За ними ползли на четвереньках старики, 20-футовые чудовища, хрипевшие и огрызающиеся.
1: «Смерть! Всем смерть!» — крикнул Беарвальд Халфорн. «Пламя!»
2: Он подбежал к подножию улья, наклонился и высек искру. Труд начал тлеть. Беарвальд раздул пламя и поднес его к ветоши, пропитанной селитрой. Огонь ярко вспыхнул, и Беарвальд сунул пылающий ком под крышу из сухих ветвей и камышей. Крыша запылала с оглушительным треском. Он вскочил и взмахнул мечом, отражая нападение малолетних Брандов. Лезвие меча взлетало вверх и обрушивалось на детей, которые не могли противостоять его яростному натиску. К нему ползли три огромных древних Бранда с распухшими животами, испускающие отвратительный запах.
3: «Гасите огонь!» —
2: вопил первый.
3: «Гасите! Великая мать застряла в улье! У нее слишком большое брюхо, она не может двигаться! Пожар! Разрушение! Горе! Где вы, наши могучие защитники? Где наши воины?»
2: От подножия горы донесся грохот барабанов. Из долины слышались хриплые голоса Брандов. Беарвальд повернулся спиной к пылающему улью, бросился вперед, отрубил голову первому ползущему старику и тут же отпрыгнул назад. «Где его солдаты?» «Канао!» — позвал он. «Лайда! Теут! Герк! Броктон!» Беарвальд наклонил голову и увидел свет пламени. «Солдаты! Убивайте ползущих стариков!» Снова бросившись вперед, он принялся рубить мечом. Еще одна старуха распласталась на земле. Хриплые голоса брандов замолкли. Затем в них послышалась тревога. Триумфальный рокот барабанов стих. Грохот приближающихся шагов стал отчетливей. Взвивающиеся вверх языки пламени за спиной Беарвальда согревали его. Из пылающего улья донесся пронзительный вопль. Крик невыносимой боли. В мелькающем пламени пожара он увидел бегущих воинов Бранда. Их глаза горели подобно раскаленным углям. Зубы сияли, словно белые искры. Они рвались вперед, размахивая дубинами, и Беарвальд встал у них на пути, стиснув рукоять меча, слишком гордый, чтобы спасаться бегством. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Посадив вертолет, Кейстан несколько минут не вылезал из кабины, глядя на мертвый город Тернплач. Перед ним на добрую сотню футов возвышалась стена из необожженных кирпичей. Зиял занесенный пылью портал, и несколько обрушившихся крыш распластались позади когда-то грозных укреплений. За городской стеной тянулась пустыня, вдали, в раскаленном мареве горячего воздуха, виднелись смутные очертания горной цепи Алтилюм, розовевшие в лучах двойных солнц Миг и Паг. Подлетая к городу и наблюдая с высоты, Кейстан не заметил никаких признаков жизни. Впрочем, после тысячи лет запустения он и не ожидал увидеть их. В пыли древнего базара копошилось несколько ящериц, да леобары населяли обрушившиеся постройки. Если не считать этого, пустынные улицы города встретили его равнодушным безмолвием. Выпрыгнув из кабины, Кейстан направился к порталу, прошел через него с интересом, глядя по сторонам. В сухом горячем воздухе здания хорошо сохранились. Им предстояла долгая, почти вечная жизнь. Ветер сгладил резкие углы строений. Стекло потрескалось от смены жары днем и холода ночью. Ветер намел в проходах барханы песка. Кейстану открылись три улицы. Он не знал, какую из них выбрать. Любая была пыльной, узкой и через сотню ярдов поворачивала, исчезая из поля зрения. Он задумчиво потер подбородок. Где-то в мертвом городе был спрятан обитый бронзовыми листами сундук, а в сундуке пергамент щита и короны. В соответствии с традицией, обладание пергаментом предоставляло хозяину феодального владения иммунитет от налога на пользование энергией. Глей, сеньор Кейстана, объясняя, почему он не уплатил налог, сослался на владение пергаментом. Однако от него потребовали предъявить древний документ. Сейчас Глей был заключен в тюрьму по обвинению в нарушении общественного порядка, а на следующее утро его приколотят гвоздями к вертолету без пилота, который затем взлетит и попадет во власть ветров. Если, разумеется, Кейстан не вернется к утру с пергаментом. «Прошло больше тысячи лет, и оснований надеяться на успех слишком мало», — подумал Кейстан. И все-таки его повелитель Глей был справедливым правителем. И ради него Кейстан сделает все, что сможет. Если документ существует, то он хранится либо в зале закона, либо в мечети, либо в зале древности, а может быть, в налоговом управлении. Кейстан решил, что обыщет каждое из этих помещений. По 2 часа на здание. Через 8 часов наступит конец розовому дневному свету и опустятся сумерки. Наугад он выбрал улицу прямо перед собой и скоро оказался на площади, в дальнем конце которой находился Легалик, зал решений и документов. В дверях Кейстан приостановился. Зал был темным и мрачным. Оттуда не доносилось никаких звуков, за исключением вздохов и шепота сухого ветра. Он вошел в зал. Огромное помещение было пусто. Стены покрыты красными и синими фресками, такими яркими, будто их создали только вчера. На каждой из стен красовалось 6 фресок. Верхняя половина изображала преступление, а нижняя – наказание. Кейстан пересек зал и оказался в помещениях позади него. Там он не нашел ничего, кроме пыли и запаха тления. Затем Кейстан спустился в подземные темницы, куда свет проникал лишь через люки в потолке. В них было много мусора и битого камня, но он не нашел сундука, обитого бронзовыми листами. Поднявшись на поверхность, Кейстан вышел на свежий воздух и пересек площадь, направляясь к мечети. Туда он вошел, минуя массивный ордер. Перед ним открылся конфирмационный зал Нунция, широкий и пустой. Пол был чистым, потому что по его мозаике постоянно проносился сильный поток воздуха. В низком потолке виднелись тысячи отверстий, и каждая открывалась в маленькую комнатушку за потолком. Это было сделано для того, чтобы верующие могли, не нарушая молитвы соседей, искать совета у Нунция, проходившего внизу. В центре зала Кейстан увидел стеклянный диск, закрывающий углубление в полу. Там лежал сундук, а в сундуке шкатулка, обитая бронзовыми листами. Полной надежды Кейстан сбежал вниз по ступенькам. Однако в шкатулке он нашел лишь драгоценности. Тиара старой королевы, богато украшенные латы и огромный шар, наполовину рубиновый, наполовину изумрудный. Этот шар в древние времена катали по площади, отмечая конец ушедшего года. Кейстан поспешно побросал все обратно в сундук. Древние ценности этой планеты мертвых городов никого не интересовали, а синтетические драгоценные камни намного превосходили естественные по чистоте и блеску. Выйдя из мечети, он посмотрел на небо, оценивая высоту двойных солнц над горизонтом. Они уже прошли зенит, и розовые шары огня склонялись к западу. Кейстан заколебался, нахмурившись и с сомнением глядя на горячие кирпичные стены. «Не исключено, в который раз подумал он, что существование сундука и пергамента не более чем выдумки, подобные множеству иных сказаний, связанных с мертвым Терлатчем». Через огромную площадь пронесся порыв сухого ветра, и Кейстан задохнулся от пыли. У ближайшей стены находился старый фонтан. Кейстан осмотрел его и убедился, что и здесь давно уже не было воды. Он еще раз откашлялся и направился через город к залу древностей. Кейстан вошел в колоссальный неф и миновал массивные четырехугольные колонны из необожженного кирпича. Розовые лучи света пробивались через трещины и отверстия в крыше, а сам человек казался карликом в этом огромном пустом пространстве. Во всех стенах были ниши, закрытые стеклом, и в каждой из этих ниш хранились предметы, которые в древние времена внушали почтение и благоговение. Латы, в которых Планш непобедимый вел за собой голубых флегов, корона первого змея, ряд древних черепов племени падангов, свадебное платье, принадлежащее принцессе Термосталиам, из тончайших, подобных паутине, нитей палладия, кажущееся таким же новым и свежим, как в тот день, когда принцесса впервые надела его. Подлинные металлические дощечки с начертанными на них текстами законов, трон одной из первых династий, украшенный раковинами, а также десятки других предметов, но сундука среди них не было. Кейстан попытался найти дверь в скрытый тайник, но за исключением канавок, прочерченных на мраморе ветром, который нес сухой песок, пол был совершенно гладким. И снова перед Кейстаном протянулись мертвые улицы. Правда, сейчас оба солнца скрылись за разрушенными крышами, и улицы погрузились в красную тень. Едва передвигая налитые свинцом ноги, с горящим от жажды ртом, чувствуя, что потерпел поражение, Кейстан свернул на улицу, ведущую к цитадели. Поднялся по широким ступеням, прошел под крытой галереей и оказался в вестибюле, расписанном яркими фресками. Они изображали девушек древнего Терлатча за работой, отдыхом, в печали и радости. Стройные создания с короткими черными волосами и светящейся кожей цвета слоновой кости, грациозные и прекрасные, с идеальными фигурами. Кейстан пересек вестибюль, то и дело поглядывая на фрески и думая о том, что эти прекрасные создания, дававшие радость и наслаждение, давно превратились в пыль под его ногами. Он прошел по коридору, огибающему все здание, из которого можно было войти в комнаты и апартаменты внутри цитадели. Кейстан ступал по остаткам когда-то поразительного по красоте ковра, а на стенах коридора висели лохмотья, в далеком прошлом тончайшие гобелены. Над входом в каждую палату красовалась фреска, изображавшая девушку, а также знак, которому она служила. Кейстан входил внутрь палаты, быстро смотрел по сторонам и шел дальше. Лучи света, пробивающиеся сквозь трещины, служили ему мерилом времени. Чем дальше шел Кейстан, тем ближе к горизонтали они становились. В палатах он видел шкатулки, алтари, в некоторых сухие фонтаны. Но ни в одной палате не было сундука, который он искал. Впереди Кейстан увидел просторный зал, через который вошел в здание. Оставалось осмотреть еще 3 комнаты. После этого наступят сумерки, ему придется отправиться домой. Кейстан подошел к первой палате и увидел, что дверной проход закрывает новый занавес. Откинув его в сторону, путник оказался в открытом дворе, залитом розовыми лучами двойных солнц. В центре двора бил фонтан, заливающий ступеньки светло-зеленого нефрита. Вода стекала в сад, окутанный свежестью и прохладой, как будто он находился не в мертвом городе, а где-то на цветущем севере. И тут он увидел, как с ложа у фонтана поднялась юная девушка с выражением тревоги на лице, такая же прекрасная и стройная, как на любой из фресок. У нее были короткие темные волосы и лицо столь же прелестное и чистое, как цветок белого жасмина в волосах. На мгновение оба замерли, глядя друг на друга. Потом выражение тревоги исчезло с лица девушки, и она улыбнулась. «Кто ты?» – спросил Кейстан, пораженный увиденным. «Ты призрак или действительно живешь среди всей этой пыли и запустения?»
4: «Нет, я не призрак», — ответила девушка. «Я живу далеко отсюда, на юге, в оазисе Пальрам. А здесь провожу неделю одиночества, которую должны провести все девушки моего племени перед тем, как искать возвышенный и осеняющий дух. Прошу тебя, входи сюда без страха и трепета. Опустись рядом со мной на ложе. Выпей фруктового вина, которое освежит тебя, и проведи со мной ночь, поскольку это последняя ночь моего одиночества, и я устала от него».
2: Кейстан сделал шаг вперед и остановился. «Но мне нужно сначала найти то, зачем я пришел. Я ищу сундук с пергаментом короны и щита. Ты ничего не знаешь о нем?»
4: Девушка покачала головой. «Их нет в цитадели».
2: Она встала, подняла руки над головой и грациозно изогнулась, подобно котенку.
4: «Оставь бесплодные поиски и позволь мне быть с тобой».
2: Кейстан посмотрел на девушку, заметил, что дневной свет почти угас. Слева виднелись 2 двери, ведущие в палаты, куда он еще не заходил. «Сначала мне нужно закончить поиски. Это мой долг повелителю Глею, которого утром приколотят гвоздями к вертолету и отпустят на волю ветров, если мне не удастся найти пергамент». Девушка надула губки.
4: «Что ж, иди в пыльные палаты, даже не выпив вина. Тебе ничего не удастся найти, а раз ты такой упрямый, то после возвращения меня уже не найдешь».
2: «Да будет так», — кивнул Кейстан. Он повернулся и вышел в коридор. Первая комната оказалась пустой. Во второй и последней Кейстан увидел в углу, в лучах гаснущего дня, человеческий скелет. Итак, ни сундука, обитого бронзой, ни пергамента. На сердце Кейстана лег камень. Завтра Глея предадут казни. Он вернулся во двор, где когда-то встретил девушку, но она уже исчезла. Вода в фонтане иссякла, и только несколько капель осталось на еще влажных нефритовых ступенях. «Девушка, где ты?» – позвал Кейстан. «Вернись, я выполнил свой долг!» Ответом было молчание. Кейстан пожал плечами, повернулся, вышел из здания и начал пробираться по уже темным пустым улицам к своему вертолету.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джек Вэнс. Разум галактики. Продолжение. Добнор Даксат понял, что высокий мужчина в черном плаще обращается к нему. Быстро оглядевшись и ознакомившись с обстановкой, которая казалась одновременно и непривычной, и знакомой, он заметил, что мужчина говорил и снисходительно, и высокомерно. «Вы ведете борьбу на самом высоком уровне», — произнес мужчина. «Я поражен вашей, скажем так, самоуверенностью». И он посмотрел на Даксата недоумевающим и в то же время оценивающим взглядом. Даксат невольно оглядел себя. Вид собственного платья удивил его. На нем был широкий черно-пурпурный бархатный плащ почти до земли. Панталоны из яркого малинового бархата туго обтягивали талию, бедра и икры. Одежда была хоть и необычной, но достаточно удобной. Его смутили лишь массивные золотые перстни, надетые на пальцы обеих рук. Высокий человек в темном плаще продолжал говорить, глядя поверх головы Даксата, как бы не замечая его. «Клауктаба выигрывал призы в соревнованиях имиджистов на протяжении ряда лет. Белл Вашап победил на чемпионате Корси в прошлом месяце. Толмар Баид — признанный мастер своего дела. Кроме того, с вами будет соревноваться Гизел Ганг из Вест-Инде, которому нет равных в создании огненных звезд, а также Пулак Тхаворска, чемпион Островного Королевства. Возникают серьезные сомнения, сможете ли вы, неопытный новичок без богатого запаса образов, сравниться с этими признанными мастерами?» Даксат был явно взволнован и потому, наверное, не обратил внимания на явно презрительный тон высокого мужчины в черном плаще. «Что все это значит?» – спросил он. Мужчина в черном плаще свысока посмотрел на него. «Вы уже начинаете испытывать сомнения? Может быть, это к лучшему?» Он вздохнул и махнул рукой. «Молодые люди склонны к импульсивным поступкам, так что у вас, вероятно, появятся образы, которые могут оказаться достаточно выразительными. Как бы то ни было, зрители предпочтут смотреть на геометрику Клауктабы и на звездные всплески Гизеля Ганга. Советую вам не увлекаться, пусть ваши образы будут достаточно скромными и небольшими по масштабам. Тогда вы избежите обвинений в напыщенности и эклектизме. А сейчас пришло время занять место за имидж-троном. Сюда, пожалуйста. Помните, лучше всего полагаться на серые, коричневые и бледно-лиловые тона. Возможно, оттенки желтого и красноватого. В этом случае зрители поймут, что вы не оспариваете лавры признанных мастеров, а просто хотите поучиться и приобрести опыт. Прошу вас». Мужчина открыл дверь, провел Добнора Даксата по лестнице, и они вышли под ночное небо. Даксат оказался на гигантском стадионе. Перед ним высилось 6 огромных экранов. Позади, за его спиной, на бесчисленных рядах опоясывающих трибуны стадиона, сидели зрители, тысячи и тысячи. Их говор доносился, словно рокот моря. Даксат повернулся и попытался разглядеть публику, но лица сливались в одно целое. «Вот», — произнес мужчина, — «это ваш аппарат. Садитесь, и я закреплю церебратемы». Даксат опустился в глубокое массивное кресло, настолько мягкое и удобное, что у него возникло ощущение, будто он плавает. К голове, шее и переносице прикрепили церебральные датчики. Он почувствовал укол. Что-то впрыснули ему под кожу, и по его телу разлилось приятное тепло. Откуда-то издалека донесся голос. «Две минуты до серого тумана! Две минуты до серого тумана! Внимание, имиджистов! Две минуты до серого тумана!» Высокая фигура мужчины склонилась над Даксатом. «Вам удобно? Вы хорошо видите?» Даксат слегка приподнялся в кресле. «Да, все в порядке». «Отлично! Когда будет объявлено серый туман, перед вами загорится эта маленькая лампочка. Затем она погаснет, и наступит очередь вашего экрана. Постарайтесь максимально сконцентрировать внимание». «Одна минута до серого тумана», — послышался далекий голос. «Изображения будут появляться в следующем порядке. Пулак Тхаворска, Толмар Абаид, Гизел Ганг, Добнор Даксат, Клауктаба и Белл Вашап. Соревнование ведется без форы любому участнику. Разрешены все формы и цвета. Расслабьтесь, подготовьте свое сознание и... серый туман!» На панели перед креслом Даксата загорелась лампочка, и он увидел, как 5 из 6 экранов осветились приятным перламутрово-серым цветом, слегка вращающимся, словно переливающимся в взволнованном водовороте. Только один экран прямо перед ним оставался безжизненным и тусклым. Мужчина, стоящий сзади, наклонился вперед и прошептал: «Серый туман, Даксат! Вы что, ничего не видите и не слышите?» Даксат вообразил серый туман, и мгновенный экран перед ним ожил, залитый облаком серебристого серого тумана, чистого и пронзительно прозрачного. «Хм», — фыркнул мужчина. «Нечто невыразительное, не пробуждающее интереса, впрочем, не так плохо. Посмотрите, как кольца Клоуктабы дрожат, словно им не терпится выразить свои эмоции». Даксат перевел взгляд на экран справа и увидел, что распорядитель прав. Серый цвет, заливший экран, не переходил в другие цвета, но переливался и кипел, будто подавляя неукротимый поток света. На крайнем экране слева Пулак Тахаворский появился всплеск света. Это был пробный образ, скромный и непритязательный. Зеленый кристалл, из которого сыпались вниз голубые и серебряные капли, падающие на черную поверхность и исчезающие в маленьких оранжевых вспышках. Затем осветился экран Тола Морабаита. Черные и белые шахматные клетки, причем некоторые из них внезапно вспыхивали зеленым, красным, оранжевым и желтым, теплые цвета, такие же чистые, как полосы радуги. Образ исчез в огне розово-голубой вспышки. Гизел Ганг создал желтый пульсирующий круг, вокруг которого появился зеленый нимб, начавший раздуваться и превратившийся в кольцо ослепительно-белого и черного цветов. В центре возникла сложная калейдоскопическая фигура, которая внезапно исчезла в сверкающей вспышке. На несколько мгновений на экране вспыхнула идентичная фигура, но уже в совершенно иных цветах. Тысячи зрителей вздохнули, переводя дыхание, и приветствовали этот шедевр. Лампочка перед Даксатом погасла. Он почувствовал, как распорядитель, стоящий у него за спиной, подтолкнул его. «Ваша очередь». Даксат смотрел на экран. Его сознание было бесплодным, словно мертвая пустыня. Он до боли стиснул зубы. Что-нибудь. Ну, что-нибудь. Картина. Он вспомнил панораму лугов за рекой Мелрами. «Неплохо», — произнес мужчина. «Прелестная фантазия и весьма оригинальная». Даксат озадаченно посмотрел на экран. Ничего оригинального в картине не было. Просто он в точности воспроизвел хорошо знакомую панораму. «Значит, здесь нужно проявить фантазию». «Хорошо, уж в недостатке фантазии его не обвинишь». Он представил себе те же луга, но сияющие, расплавленные, раскаленные добела. Растительность, груды камней расплылись и потекли. Поверхность выровнялась и превратилась в зеркало, отражающее медные скалы. «Несколько тяжеловесно», — послышался голос мужчины, «и этим вы нарушили очаровательное впечатление от появившихся сначала инопланетных красок и форм». Даксат откинулся на спинку кресла, нахмурившись, ожидая своей очереди. Тем временем Клоуктаба создал прелестный белый цветок с пурпурными тычинками. Лепестки увяли, и тычинки испустили облако искрящейся золотой пыльцы. Наконец, Белл Вашап, последний в череде имиджистов, окрасил свой экран в светящийся зеленый цвет, словно его источник находился под водой. Затем по экрану пробежали волны, и в центре появилось бесформенное черное пятно. Из его центра начала сочиться струйка расплавленного золота, и тут же пятно покрылось такими же золотыми прожилками. Это были пробные попытки. Прошло несколько секунд.
1: «Сейчас», — прошептал голос за спиной Даксата, — «начнется соревнование».
0: На экране Пулак Тахаворский возникло бушующее море цветов. Волны красного, зеленого и желтого, и тут же по экрану пробежали безобразные пятна. Внезапно в нижнем правом углу появилась желтая фигура и, постепенно увеличиваясь, начала поглощать хаос. Постепенно в центре экрана возникло светло-зеленое пятно. В нем вспыхнула черная точка, стал расти, черное образование разделилось на две половины, поплывшие в разные стороны. У самых краев экрана они начали погружаться, тонуть в глубокой перспективе, затем вдруг слились,
1: устремились вперед, подобно копью, превратились во множество стрел и, повернувшись, образовали решетку наклонных черных полос.
2: «Поразительно!» – прошептал мужчина в плаще. «Какой точный расчет! Какое воображение!»
1: Толмарабаит в ответ создал темно-коричневый фон, усеянный алыми линиями и пятнами. Вертикальная зеленая штриховка появилась у левого края экрана и двинулась через центр к правой стороне. Коричневое поле подалось вперед, прорвалось сквозь зеленые полосы штриховки, и его осколки, казалось, полетели в зрителей. На черном фоне за зеленой штриховкой, которая начала медленно блекнуть, возникло изображение человеческого мозга, розоватого и пульсирующего. У него быстро выросли 6 ног, похожих на ноги насекомых, и мозг, поспешно перебирая лапками, скрылся вдали. Гизел Ганг продемонстрировал один из своих знаменитых огненных взрывов. Крошечный шарик ярко-синего цвета, внезапно разрывающийся на осколки. Кончики разлетающихся по всем направлениям осколков прихотливо извивались и летели по замысловатым траекториям, оставляя за собой светящиеся трассы. Голубые, фиолетовые, белые, пурпурные и светло-зеленые. Добнор Даксат замер, напрягая все мускулы, стиснув кулаки и до боли сжав зубы. Вот он, решающий миг. Неужели его мозг хуже, чем у пришельцев из дальних миров? Сейчас или никогда? Он поднял голову и посмотрел на свой экран. Там появилось дерево, выдержанное в зеленых и синих тонах. Причем каждый листок был языком пламени. От них вверх поднимались струйки дыма, которые постепенно сливались в облако, метущиеся и переливающиеся. Затем из облака прямо на дерево хлынул поток дождя. Языки пламени исчезли, и на их месте появились белые цветки в форме звезд. Сверкнула молния, разбившая дерево на мельчайшие стеклянные осколки. Еще одна молния обрушилась на кучу обломков, и экран словно взорвался огромным белым, оранжевым и черным пламенем.
0: «В общем, неплохо», — прозвучал неуверенный голос мужчины за спиной. «Ну, все-таки прислушайтесь к моему совету и создавайте более скромные образы, иначе...»
1: «Замолчите!» — резко бросил Добнор Даксат. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Соревнование продолжалось. На экранах возникал один образ за другим. Одни были нежными, как утренняя заря, другие неистовыми и суровыми, подобные штормам над полюсами планеты. Цвет соревновался с цветом, узоры и рисунки сменяли друг друга, иногда плавно следуя один за другим, иногда же создавая резкий диссонанс, усиливающий мощь образа. Даксат создавал на своем экране фантазию за фантазией, мечту за мечтой. Первоначальная напряженность исчезла, и он забыл обо всем на свете, кроме красочных картин, проносящихся в воображении и затем воплощающихся на экране. А его образы становились еще более сложными и утонченными, чем у соперников. «Последний круг!» — послышался голос за спиной. Теперь имиджисты воплотили на экранах свои шедевры. Пулакт Хаворска — рост и упадок прекрасного города. Толморабаит — спокойную композицию из белого и зеленого цветов, нарушенную движущейся армией насекомых, оставляющих за собой грязный след. В битву с ними вступили люди в красочных кожаных доспехах и высоких шляпах, вооруженные короткими мечами и палицами. Насекомые потерпели поражение и исчезли с экрана. Трупы воинов и насекомых превратились в кости и обломки, а затем в сверкающую синюю пыль. Гизел Ганг создал одновременно 3 огненных вспышки, причем каждая отличалась от остальных, и все 3 дополняли друг друга, создавая гармонию цвета и формы. На экране Даксата появился образ обкатанного волнами голыша. Затем он увеличил его до размеров мраморной скалы и начал отбивать от глыбы осколок за осколком до тех пор, пока не возникла голова прекрасной девушки. На какое-то мгновение взгляд красавицы замер, и разные чувства пробежали по ее лицу. Радость неожиданного появления на свет, затем задумчивость и, наконец, страх. Ее глаза стали матово-голубыми, лицо превратилось в сардонически усмехающуюся маску, из глаз брызнули слезы. Внезапно голова исчезла в черном пространстве, а капли слез засияли подобно огню, превратившись в звезды и созвездия. Одна из звезд начала расти, стала планетой с очертаниями, родными сердцу Доксата. Планета растворилась в темноте, созвездия погасли. Добнор Доксат откинулся на спинку кресла и устало выдохнул. Это был его последний образ. Высокий мужчина в черном плаще молча снял с головы Доксата церебральные датчики. «Планета, которую вы изобразили в последнем круге, — спросил он, — была чистым воображением или реальным воспоминанием? В нашей звездной системе нет подобной планеты, и тем не менее ее образ казался удивительно правдивым». Добнор Доксат посмотрел на распорядителя с недоумением. «Но ведь это мой дом», — с трудом выговорил он. «Я вообразил свой собственный мир. Разве это не ваш мир тоже?» Мужчина бросил на него странный взгляд, пожал плечами и отвернулся. «Через несколько секунд будет объявлен победитель соревнования, и ему вручат медальон, украшенный драгоценными камнями».

День был ветреным. По небу неслись тучи. Галера, низко сидевшая в воде, шла вперед, повинуясь движению весел гребцов Белокло. Эрган стоял на полуюте, вглядываясь в очертания берегов Рекланда. Там, за двумя милями бушующего моря, на высоких обрывах смотрели вдаль австралийцы и реки. В нескольких сотнях ярдов за кормой взлетел фонтан воды. «Их пушки куда дальнобойнее, чем мы предполагали». Эрган повернулся к рулевому. «Отойдем от берега еще на милю. Уж лучше бороться с течением, чем с ядрами». В это мгновение послышался нарастающий свист. Он успел заметить черный заостренный снаряд, летящий прямо на галеру. Снаряд попал в самую середину судна и взорвался. Доски, бревна, обломки металла разлетелись в разные стороны. Галера переломилась посередине, сложилась и пошла ко дну. Эрган успел прыгнуть в воду, отбросил свое оружие, шлем, наколенники, едва его ноги коснулись серой ледяной воды. Задыхаясь от холода, он поплыл прочь от уходящей под воду галеры, то и дело погружаясь в воду с головой. Внезапно он натолкнулся на обломок бревна, схватился за него и поднял голову. От берега Рекланда отошел баркас и направился к месту гибели галеры. Белая пена поднималась у носа, когда баркас переваливался с вершины одной волны в ложбину другой. Эрган оттолкнул от себя бревно и устремился прочь от обломков галеры. Лучше утонуть, чем попасть в плен. Он знал, что милосердие голодных рыб, плавающих в этих водах, все же предпочтительнее допросу безжалостных реков. Он отплывал все дальше и дальше, однако сильное течение прибило его к берегу, и изнемогающий от усталости Эрган был выброшен на пологий каменистый берег. Там его нашла группа юношей реков, и Эргана отвели на ближайший сторожевой пост. В полутемной камере он сидел перед офицером секретной полиции реков, мужчиной с серой жабьей кожей, влажным серым ртом и пронзительными серыми глазами. «Ты, Эрган», — сказал офицер, — «эмиссар, посланный в барджи Саламдек. В чем заключалась твоя миссия?» Эрган посмотрел ему в глаза, не моргая, надеясь, что в голову придет убедительный ответ. Но ответ не появился. А Эрган знал, что если он скажет правду, то тут же последует вторжение узкоголовых рослых солдат армии реков, одетых в черную форму и черные сапоги. Он молчал. Офицер наклонился вперед. «Я спрошу тебя еще раз, после этого тебя отведут в подвал». Офицер произнес слово «подвал» так, словно оно начиналось с заглавной буквы, и в его голосе Эрган услышал нескрываемое удовольствие. По спине Эргана текли струйки холодного пота. Он слышал о реках, специализирующихся по допросам пленных. «Я не Эрган, меня зовут Эрвард. Я простой торговец перламутром». «Это ложь», — ответил офицер. «Мы захватили твоего помощника, и вместе с остатками легких он выплюнул твое имя». «Меня зовут Эрвард», — ответил Эрган, внутренне сжимаясь от ужаса. «Отведите его в подвал», — скомандовал офицер. Человеческое тело, нервы которого служат, чтобы предупреждать об опасности, словно специально создано для боли и всегда идет навстречу усилиям мучителей. Эти свойства человеческого тела были досконально изучены специалистами реков. Кроме того, чисто случайно им стали известны и многие другие особенности нервной системы человека. Выверенная последовательность давления, огня, напряжения, трения, поворотов, рывков, воздействия на слух и зрение, отвратительного запаха и других гнусностей порождает необходимый мучителям кумулятивный эффект, тогда как одно из воздействий, примененное отдельно, даже если оно доведено до предела, быстро теряет действенность. Чудовищная лавина всех этих приемов обрушилась на нервную систему Эргана. После нескольких часов безумных мучений его отхаживали, причем заботливо, приводили в порядок и разрешали посмотреть на мир, откуда он ушел, по-видимому, навсегда. Затем Эргана возвращали в подвал. Но из его уст неизменно слышался ответ. «Я Эрвард, торговец!» Он всячески старался заставить свой ум перешагнуть микроскопический порог между жизнью и смертью, и каждый раз радовался.

0: Истошным смехом они бросали его в камеру и запирали дверь. Израненный и стонущий, Эрган падал на охапку грязной соломы, свою постель и терял сознание. «Я Эрвард», — повторял он, заставляя себя поверить в это для того, чтобы его мучители не смогли застать его врасплох. «Я Эрвард. Торгую перламутром и жемчугом». Он попытался задушить себя свернутым жгутом соломы. Но через глазок в двери за ним постоянно следил раб, и Эргана вытащили из петли. После этого ему пришлось спать на голом каменном полу. Эрган не оставлял попыток покончить с собой, и ему едва не удалось умереть, сдерживая дыхание, но снова и снова, когда он погружался в блаженное забытье, мозг уходил из-под его контроля и заставлял тело дышать. Он отказывался есть, но это не имело значения для рэков, которые вводили ему тонизирующие препараты и витамины, так что перед допросом Эрган всегда был в сознании. «Я Эрвард», — тупо повторял Эрган, и рэки скрежетали зубами от ярости. Они не жалели сил, чтобы заставить его признаться. Эрган бросил им вызов, выдержал самые страшные пытки, и теперь они долго и тщательно обдумывали дальнейшие мучения, пускались на самые изощренные приемы, придумывали новые орудия пыток. Даже теперь, когда уже не имело значения, кто он, Эрган или Эрвард, потому что кипела ожесточенная война, его держали в погребе и ежедневно пытали по нескольку раз. Наступил день, когда галеры Белокло причалили к берегу, и солдаты с перьями на шлемах взяли штурмом неприступные стены Корсапана. Мучители смотрели на Эргана с сожалением. «Нам приходится уходить, а ты все еще отказываешься признаться».
1: «Я Эрвард», — прошептало то, что лежало на столе пыток. «Торговец».
0: Сверху донесся сокрушительный грохот. «Пора уходить», — сказали рэки. «Враг захватил город. Если ты скажешь нам правду, мы не убьем тебя. Солжешь — умрешь. Перед тобой выбор. Жизнью заплатишь за правду».
1: «Правда?» — пробормотал Эрган. «Вы пытаетесь обмануть меня».
0: И в это мгновение он услышал победные крики солдат Белокло.
1: «Хотите знать правду? Почему бы и нет? Ну хорошо».
0: Он замолчал, собираясь силами, и выкрикнул: «Я Эрвард!» Потому что уже верил в то, что это правда.

Окончание рассказа Джека Вэнса «Разум галактики» вы услышите через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джек Вэнс. «Разум галактики». Окончание. Правитель галактики был высоким худощавым мужчиной с редкими русыми волосами над высоким лбом. Его лицо, в общем, ничем не выделяющееся, поражало огромными темными глазами, в глубине которых, подобно пламени, светился ум. Физически он уже миновал свои лучшие годы. Его руки и ноги похудели и ослабли, голова клонилась вперед, будто под тяжестью огромного мозга. Поднявшись с дивана, он едва заметно улыбнулся и посмотрел на 11 старейшин, сидевших в зале с высоким сводчатым потолком. Это были молчаливые мужи с неторопливыми движениями. Их лица несли печать мудрости и многотрудного опыта. Испокон веков правитель властвовал в галактике, а совет старейшин являлся совещательным органом, наделенным правами ограничения его полномочий. Итак, главный старейшина медленно поднял руку и посмотрел на экран компьютера. «Вы поднялись со своего дивана первым». Правитель, все еще улыбаясь, обвел зал взглядом. На нескольких диванах лежали люди, еще не пришедшие в сознание. Иные застыли, прижав колени к груди. Другие вытянулись, окаменев в судороге до предела напрягшие их мышцы. Один скатился на пол и сумел проползти несколько метров к двери. Его глаза были открыты и мертвы. Правитель галактики повернулся к главному старейшине, следившему за ним с бесстрастным вниманием. «Вы уже установили лучший показатель?» Старейшина взглянул на экран компьютера. «Да, лучший показатель зафиксирован. 2637». Правитель ждал, но старейшина не добавил к этому ничего. Тогда правитель галактики подошел к мраморной балюстраде, опоясывающей зал. Он наклонился и окинул взглядом открывшийся перед ним вид. Мили и мили тумана, пронизанного солнечными лучами. Легкий ветерок распушил его редкие русые волосы. Правитель галактики глубоко вздохнул, пошевелил пальцами, напряг и расслабил мышцы рук. Воспоминание о палачах Река все еще не покинуло его сознание. Прошло несколько секунд, он повернулся и оперся локтями на балюстраду. Снова посмотрел на длинный ряд диванов. Кандидаты, лежащие на них, не шевелились. 2637, пробормотал он. Думаю, что мой собственный показатель составил 2590. Я припоминаю, что в последнем эпизоде не сумел полностью сохранить контроль за происходящим вокруг. 2574, поправил его главный старейшина. Компьютер сделал вывод, что вызов, брошенный Биарвальдом Халфорном воином Бранда в последний момент, когда он отказался бежать и встал у них на пути с обнаженным мечом, был всего лишь жестом отчаяния. Правитель галактики задумался. «Скорее упрямство», — сказал он наконец. «Впрочем, я согласен с решением компьютера. Как отчаяние, так и упрямство ниже достоинства государственного мужа. Это недостаток, и я постараюсь избавиться от него». Он обвел взглядом членов совета. «Но я вижу, что вы не готовы сделать заявление и почему-то храните молчание». Главный старейшина молча смотрел на правителя галактики. «Тогда какой показатель оказался самым высоким?» — спросил правитель галактики, не отрывая взгляда от старейшин.
1: «2574».
0: «Значит, победил я».
1: «Ваш показатель оказался высоким, это верно», — кивнул главный старейшина.
0: Улыбка исчезла с лица правителя галактики. На лбу появились морщины недоумения.
2: «И несмотря на это, вы все еще не готовы подтвердить, что я избран на второй срок. У вас возникли сомнения?»
1: «Сомнения и опасения», — согласился старейшина.
0: Губы правителя сжались, их уголки опустились вниз, хотя лицо по-прежнему выражало вежливое недоумение.
1: «Признаться, я озадачен.
2: Вам известны мои прошлые заслуги, равно как и то, что я бескорыстно служу мирам галактики. Мой интеллект феноменален, а в результате этого последнего испытания, целью которого было рассеять ваши последние сомнения, значение моего показателя оказалось самым высоким. Я уже продемонстрировал гибкость и интуицию при решении социальных вопросов, а также способность к руководству, преданность долгу, глубину воображения и решительность. По каждому из этих показателей я превзошел своих конкурентов. Главный старейшина оглядел коллег, сидящих у стола. Все молчали. Тогда он выпрямился в своем кресле и посмотрел на правителя.
1: «Наше мнение нелегко обосновать. Дело в том, что все обстоит именно так, как вы только что сказали. Ваш интеллект поразителен, отвага не подлежит сомнению.
2: Вы служили в течение срока своего правления честно и преданно. Вы завоевали наше уважение, восхищение и благодарность. Нам также ясно, что ваше стремление быть избранным на следующий срок диктуется самыми благородными побуждениями. По вашему мнению, никто лучше вас не справится с таким сложным делом, как управление освоенными мирами галактики».
1: «Но вы придерживаетесь иной точки зрения», — помрачнев сказал правитель. «Я бы не стал формулировать это так резко».
2: «Тогда что же вы хотите сказать?» Правитель галактики сделал жест в сторону ряда диванов.
1: «Посмотрите на остальных кандидатов. Они лучшие представители всех миров. Один из них мертв. Тот, что шевелится на третьем диване, сошел с ума. Остальные испытали глубокое потрясение, после которого долго не смогут оправиться. К тому же требуется все время помнить, что это испытание предназначено для того, чтобы выявить наличие качеств, необходимых для правителя галактики».
3: «Действительно, испытание оказалось необычайно поучительным», — кивнул главный старейшина. «И в значительной мере повлияло на наше решение».
2: Правитель заколебался, пытаясь проникнуть в скрытый смысл этих слов. Он подошел к столу и сел напротив группы старейшин. Внимательным взглядом окинул их лица, постучал кончиками пальцев по столу и откинулся на спинку кресла. Помолчав, главный старейшина продолжил.
1: «Как я уже говорил, целью этого последнего испытания было определить, насколько каждый из кандидатов готов к выполнению столь ответственных обязанностей. Испытаниям подверглись следующие качества. Земля 19-го столетия известна огромным количеством сложнейших обычаев и традиций, и там кандидату в образе Артура Кавершема нужно было продемонстрировать интуицию поведения в обществе. Это качество исключительно важно для управления галактикой с 2 миллионами обитаемых миров. На Беллотси Беарвальд Халфорн должен проявить смелость и способность действовать умело и решительно. В мертвом городе Терлатче на Презепе 3 кандидат в обличии Кейстана оценивался по категории преданность долгу, а соревнование на имидж-троне, которому подвергся Добнор Даксат, должно было выявить творческие способности и воображение соискателей. Наконец, все, кто претендует на пост правителя галактики, подвергались испытанию в образе Эргана на Чанказаре, и там проверялась их воля, стойкость и готовность к самопожертвованию. Каждый из кандидатов был поставлен в совершенно одинаковые условия с помощью системы темпоральных, пространственных и церебральных воздействий. Я не буду вдаваться в подробности, поскольку они очень сложны и не имеют отношения к предмету нашей дискуссии. Достаточно сказать, что способности каждого кандидата были объективно и беспристрастно оценены».
2: Правитель галактики помолчал и оглядел серьезные и непроницаемые лица членов Совета.
1: «Мне хотелось бы подчеркнуть, что хотя все эти испытания выбраны и подготовлены мною, это не давало мне каких-либо преимуществ», — сказал он. «Мнемонические синапсы полностью отключаются, и при испытаниях играют роль только способности кандидата. Все они проверялись в совершенно одинаковых условиях. По моему мнению, показатели, зарегистрированные компьютером, дают четкую и объективную оценку способностей каждого кандидата выполнять ответственные и нелегкие обязанности правителя галактики».
3: «Мы согласны. Сумма показателей, набранных кандидатами, действительно играет важную роль», — кивнул главный старейшина.
1: «Итак, вы одобряете мою кандидатуру?»
3: «Не будем торопиться», — улыбнулся старейшина.
2: «Вы считаете, что кто-то другой сумел бы достичь большего?»
3: «Это нам неизвестно», — пожал плечами старейшина. «Я всего лишь подчеркнул ваши достижения, такие как рассвет цивилизации Гленарта, правление короля Коралла на Эвире, подавление мятежа в Аркидах. Можно было бы привести еще много примеров. Но не надо забывать о недостатках. Войнах на Земле, жестоких бойнях на Белоце и Ченказаре, это было подчеркнуто во время испытаний. Кроме того, обращает на себя внимание начавшийся распад цивилизации на планетах 1009-го созвездия, возрождение культа королей-священников на Феире и многое другое». Правитель галактики стиснул зубы, и пламя в его глазах вспыхнуло еще ярче. Главный старейшина продолжал, словно размышляя вслух.
2: «Одним из наиболее ярких и удивительных феноменов галактики является тенденция людей всех миров пристально следить за личностью правителя и через нее выражать свои мысли и желания. Мы уже давно обратили внимание на то, что возникает мощное явление резонанса, исходящее от правителя галактики и охватывающее умы жителей даже самых дальних планет. Эту проблему нужно изучить, тщательно проанализировать и, насколько возможно, подвергнуть контролю. Чтобы вы поняли, как это важно, хочу провести следующее сравнение. Каждая мысль правителя галактики словно усиливается в биллионы раз. Его настроение влияет на то, как мыслят тысячи цивилизаций. Любой аспект его личности отражается на этике тысяч культур.
3: «Я обратил внимание на это явление и много думал о нем», — произнес правитель, глядя вдаль. «Мои распоряжения реализуются таким образом, что оказывают скрытое, а не прямое воздействие. Возможно, в этом и заключается главная причина. Как бы то ни было, сам факт этого многократно усиливающегося влияния только подтверждает необходимость выбора на должность правителя галактики, человека, достоинства которого не вызывают сомнений».
4: «Вы удивительно точно выразили наши выводы», — согласился главный старейшина. «Никто из нас не сомневается в ваших достоинствах. Тем не менее, нас, старейшин, начинает беспокоить растущая тяга к авторитарному правлению на многих планетах галактики. Мы считаем, что в этом выражается явление резонанса. Поскольку вы являетесь человеком несгибаемой воли, смелым и решительным, по нашему мнению, ваше влияние невольно способствует усилению доктрины патернализма. Мудрый отец и неразумные, но послушные дети».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Правитель галактики выслушал заявление старейшины и перевел взгляд на диваны, где лежали остальные кандидаты на его должность, медленно приходящие в себя. Они принадлежали к разным расам. Бледный Нордхин с Паласта, широкоплечий краснолицый житель Хауло, седой сероглазый островитянин с морской планеты. Каждый из них был выдающимся представителем своего народа. Те из них, кто уже пришел в сознание, сидели, опустив головы, пытаясь забыть об испытаниях, которые выпали на их долю. Один из соискателей скончался, не вынеся пыток. Другой лишился рассудка. Сейчас он лежал на полу и тихо скулил. Главный старейшина продолжил.
4: «Основные черты вашего характера были наиболее ярко продемонстрированы во время испытания, которые подготовили вы сами. Вы продемонстрировали те качества, которые считаете наиболее важными, те идеалы, которыми вы руководствуетесь в своей жизни. Я не сомневаюсь, что это проявилось у вас совершенно бессознательно, а потому оказалось в высшей степени достоверным. По вашему мнению, основными достоинствами правителя галактики являются социальная интуиция, агрессивность, преданность, верность долгу, воображение и настойчивость. Будучи человеком, обладающим сильным характером и несгибаемой волей, вы стараетесь проявить эти черты в своем поведении, поэтому нас ничуть не удивляет, что в испытании, которые подготовили вы сами, вам удалось набрать самый высокий показатель, ведь система измерения качеств, нужных, по вашему мнению, для того, чтобы успешно руководить галактикой, подобрана и оценивается именно так. Мне хотелось бы провести аналогию. Предположим, орлу предстоит выявить наиболее подходящего кандидата на пост царя зверей. Нужно ли сомневаться, что главной в этом испытании будет способность летать? Разумеется, орел одержит победу. Таким же образом, крот будет считать главным достоинством умение копать норы, и тут крот неизбежно окажется победителем.
3: Правитель засмеялся и провел рукой по своим редеющим волосам.
2: «Я не орел и не крот».
3: Главный старейшина покачал головой.
4: «Совершенно верно. Вы усердный, полный энтузиазма, преданный своему делу, обладающий богатым воображением, волевой и сильный человек. Вы это наглядно продемонстрировали, но одновременно обнаружили и свои недостатки».
2: «Какие же качества у меня отсутствуют?»
4: «Сострадание, жалость, доброта».
3: Старейшина откинулся на спинку своего кресла.
4: «Это кажется мне странным. Один из ваших предшественников обладал всеми этими качествами в полной мере. Когда он правил галактикой, во многих обитаемых мирах процветала великая гуманитарная система, основанная на идее человеческого братства.
3: Это еще один пример мощного резонанса, который распространяет личность правителя галактики. Впрочем, я отвлекся». На лице правителя появилась насмешливая улыбка.
2: «Позвольте спросить, вы уже избрали нового правителя галактики?»
3: Главный старейшина кивнул.
4: «Да, мы приняли решение».
2: «И каков же его счет в этом испытании?»
4: «Если пользоваться вашей системой, 1780». В роли Артура Кавершема он выступил неудачно. Попытался объяснить полицейским преимущество наготы. У него отсутствует способность мгновенно найти искусную уловку с помощью обмана выйти из трудного положения. Оказавшись Артуром Кавершемом, совершенно обнаженным на вечеринке в присутствии сотен гостей, он растерялся. Это искренний и откровенный человек, поэтому он и попытался убедить полицейских в том, что кожа человека лучше дышит без одежды, вместо того, чтобы обмануть их и таким образом избежать наказания за нарушение общепринятых обычаев.
2: «Расскажите мне о нем поподробнее», — коротко бросил правитель.
4: «Будучи Беарвальдом Халфорном, он повел оставшихся солдат к улью Брандов на горе Медальон, но вместо того, чтобы сжечь прибежище врага, попытался обратиться к королеве, Великой Матери, и стал просить ее прекратить бойню. Она протянула щупальца, схватила его и убила. Он потерпел неудачу, но компьютер дал высокую оценку его действиям».
2: «Как он вел себя во время остальных испытаний?»
4: «В Терлатче его поведение было таким же безупречным, как и ваше, а на имидж-троне он продемонстрировал достаточно богатое воображение. Наиболее тяжелой частью испытания были пытки реков. Вы знали, что сможете выдержать самую ужасную боль, и потому решили, что остальные кандидаты также обязаны продемонстрировать подобную стойкость. Тот, кого мы выбрали новым повелителем галактики, потерпел здесь полную неудачу. Он чрезвычайно чувствителен к боли, и сама мысль о том, что один человек может причинить страдания другому, вызывает у него отвращение. Пожалуй, нужно заметить, что ни один кандидат не сумел достичь идеального результата в этом эпизоде, и лишь двое ничем не уступили вам».
2: «Кто они?»
3: В глазах правителя мелькнула искорка интереса. Старейшина показал на них рукой. Высокий мускулистый мужчина с лицом, словно вырубленным из гранита, стоял у балюстрады и мрачно смотрел в солнечную даль. Вторым оказался смуглый человек средних лет, сидевший на полу со скрещенными ногами, смотрящий перед собой ничего не выражающим непроницаемым взглядом.
4: «Первый поразительно упрям и жесток», — пояснил старейшина. «Во время пыток он не произнес ни единого слова. Второй замыкается в себе, когда попадает в безвыходное положение. Что касается остальных кандидатов, они не выдержали пыток. Для того, чтобы помочь им вернуться в человеческое общество, потребуется немало времени и квалифицированная психиатрическая помощь».
3: Их глаза остановились на потерявшем рассудок существе, которое бродило по комнате, глядя перед собой отсутствующим взглядом, что-то бормоча под нос.
1: «Хочу сказать, однако, что испытания не оказались бесполезными», заметил старейшина, не сводя взгляда с безумца.
4: «Отнюдь. Мы узнали очень многое».
1: «Кто же этот образец альтруизма, доброты и сострадания?» Правитель галактики стиснул зубы и посмотрел на старейшину суровым взглядом. Умалишенный подошел к ним вплотную, опустился на четвереньки и пополз к стене, испуская стоны. Он прижался щекой к холодному камню и посмотрел на правителя галактики бессмысленным взором. Из его приоткрытого рта на подбородок текла слюна. Главный из старейшин положил руку на голову безумца.
4: «Вот он. Это человек, которого мы выбрали».
1: Бывший правитель галактики молча сидел, тесно сжав губы. В его глазах бушевало пламя. У его ног новый правитель галактики, повелитель 2 миллиардов солнц, подобрал с пола сухой лист, взял в рот и начал флегматично жевать.

0: Это были очень хорошие часы. Они служили верой и правдой больше 30 лет. Сперва они принадлежали отцу. После смерти отца мать припрятала их и подарила сыну в день рождения, когда ему исполнилось 18. И с тех пор за все годы они ни разу его не подвели. А вот теперь он сверял их с редакционными, переводил взгляд с большого циферблата над стенным шкафом на собственное запястье и недоумевал. Ничего не поделаешь. Врут. Удрали на час вперед. Показывают 7, а стенные уверяют, что еще только 6. И в самом деле, когда он ехал на работу, было как-то слишком темно и на улицах уж слишком безлюдно. Он молча стоял в пустой редакции и прислушивался к бормотанию телетайпов. Горели только 2 верхние лампы. Пятна света лежали на выжидательно молчащих телефонах, на пишущих машинках, на белых, словно фарфоровых банках с клеем, сгрудившихся посреди большого стола. «Сейчас тут тихо», — подумал он. «Тихо, спокойно, темно. А через час все оживет. В 7:30 придет начальник отдела новостей Эд Лейн. А еще чуть погодя валится Фрэнк Маккей, заведующий отделом репортажа». Крейн потер глаза ладонью. «Не выспался. Досадно. Мог бы еще часов поспать». «Стоп. Он ведь встал не по ручным часам. Его поднял будильник. Стало быть, будильник тоже спешил на целый час». «Что за чертовщина?» — вслух сказал Крейн. Мимо стола расклейки он поплелся к своему месту за пишущей машинкой. И тут рядом с машинкой что-то зашевелилось. Какая-то блестящая штука величиной с крысу. Она отсвечивала металлом, и что-то в ней было такое, от чего он остановился как вкопанный. У него разом пересохло в горле и засосало под ложечкой. Эта странная штука восседала рядом с машинкой и в упор смотрела на Крейна. Глаз у нее не было и морды не было, а все-таки он чувствовал. Смотрит. Крейн безотчетно протянул руку, схватил банку с клеем. «Да как! Кинет!» Банка прямиком угодила в ту странную штуку, брякнулась на пол и разбилась. Далеко разлетелись осколки, а все вокруг заляпал густой клей. Блестящая штука тоже вверх тормашками свалилась на пол. Металлически позвякивая лапами, быстро перевернулась и дала стрекача. Задыхаясь от омерзения и злости, Крейн нащупал тяжелый железный стержень, на который накалывали вырезки. Метнул. Стержень вонзился в паркет перед самым носом удирающей дряни. Железная крыса рванулась в сторону, да так, что от паркета щепки полетели. И отчаянно кинулась в узкую щель между створками стенного шкафа, где хранились чернила, бумага и прочее канцелярское хозяйство. Крейн бросился к шкафу, с разбега уперся ладонями в створки и захлопнул их. «Попалось», — пробормотал он. Прислонился к дверцам спиной и попробовал собраться с мыслями. «Струсил», — подумал он. Насмерть перепугался из-за какой-то блестящей штуковины, похожей на крысу. А может, это и есть крыса? Белая крыса. Да, но у нее нет хвоста и морды нет, и все-таки она на меня глядела. «Спятил», — сказал он себе. «Джо Крейн, ты рехнулся. Чертовщина какая-то, не может этого быть. Не могло такое случиться нынче утром 18 октября 1962 года. Не может такое случиться в 20 веке, в обыкновенной человеческой жизни». Он повернулся, решительно взялся за ручку. Вот сейчас он распахнет дверцу. Но ручка не желала слушаться, и дверца не отворялась. «Заперто», — подумал Крейн. «Когда я ей хлопнул, замок защелкнулся. А ключа у меня нет. Ключ у Дороти Грэм, но она всегда оставляет этот шкаф открытым, потому что замок тут упрямый и никак не отпирается. Ей всегда приходилось звать кого-нибудь из сторожей, чтобы открыли. Может, и сейчас отыскать сторожа или слесаря? Отыщу и скажу». А что скажу? Что увидел железную крысу, и она убежала в шкаф? Что я в нее запустил банкой с клеем и сшиб со стола? И еще целился в нее стержнем, вон он, торчит посреди пола. Крейн покачал головой. Подошел, выдернул стержень из паркета, поставил на прежнее место, ногой отпихнул подальше осколки разбитой банки. Вернулся к своему столу, взял 3 листа бумаги с копиркой и вставил в машинку. И машинка начала печатать. Сама по себе. Он даже и не притронулся к клавишам. Он сидел и ошалело смотрел, как мелькают рычажки. Машинка печатала: «Не суйся, Джо. Не путайся в это дело, а то плохо тебе будет». Джо Крейн выдернул листы из машинки, смял и швырнул в корзину. И пошел в буфет выпить кофе. «Знаете, Луи, — сказал он буфетчику, — когда живешь все один да один, поневоле начнет мерещиться всякая ерунда». «Ага, — согласился Луи. — Я б на вашем месте давно свихнулся. Больно у вас в доме пусто, одному прям жутко. Вам бы его, как старушка померла, сразу продать». «Не мог я продать, — сказал Крейн. — Это ж мой родной дом». «Тогда жениться надо, — посоветовал Луи. — Нехорошо эдак жить одному». «Теперь уж поздно, — сказал Крейн. — Не найти мне такую, чтобы со мной ужилась».
1: «У меня тут бутылочка припрятана, — сказал Луи. — Так подать не могу, не положено, а в кофе малость подбавлю».
0: Крейн покачал головой. «Не надо. У меня впереди трудный день».
2: «Правда не хотите? Я ведь не за деньги, просто по дружбе».
0: «Не надо. Спасибо, Луи».
1: «Стал быть, мерещится вам?» — спросил Луи.
0: «Мерещится?»
2: «Ну да. Вы сказали, когда живешь один, всякое станет мерещиться».
0: «Это я так, для красного словца», — сказал Крейн. Он быстро допил кофе и вернулся в редакцию. Теперь тут все стало по-обычному. Эд Лейн уже кого-то отчитывал. Фрэнк Маккей кромсал на вырезке утренний выпуск конкурирующей газеты. Появились еще два репортера. Крейн из-под тишка покосился на шкаф. Дверца была закрыта. На столе у заведующего отделом репортажа зазвонил телефон. Маккей снял трубку. Послушал минуту, отвел трубку от уха и прикрыл рукой микрофон, чтобы его не услышали на другом конце провода.
1: «Джо, — сказал он, — это для вас. Какой-то псих уверяет, будто видел швейную машину, которая сама бежала по улице».
0: Крейн снял трубку своего аппарата. «Переключите на меня 245-й, — сказал он телефонистке.
1: «Это Гералд?» — услышал он. «Алло, это Гералд?»
0: «Крейн слушает, — сказал Джо. —
1: Мне нужен Гералд, — послышалось в трубке. — Я хочу им сказать...»
0: «Вас слушает Крейн из редакции Гералда. Выкладывайте, что у вас там?»
1: «Вы репортер?»
0: «Репортер».
1: «Тогда слушайте. Я вам все расскажу по порядку, в точности, как было. Шел я по улице, гляжу...»
0: «По какой улице?» — спросил Крейн. «И как вас зовут?»
1: «По Ист-Лейк», — был ответ. «Не то 500-е, не то 600-е номера, точно не помню. Иду, а навстречу катится швейная машина. Я и подумал... Вы бы тоже так подумали, если бы повстречали швейную машину. Кто-нибудь, думаю, ее катил да упустил, а она и катится сама. Хотя чудно, улица ровная. Понимаете, там никакого уклона нет. Вы же, наверное, это место знаете. Гладко, как на ладони. И кругом ни души. Понимаете, время-то раннее».
0: «Как ваша фамилия?» — спросил Крейн.
1: «Фамилия? Смит моя фамилия. Джефф Смит. Я и подумал, надо помочь тому парню, кто упустил эту самую машину. Протянул руку, хотел ее остановить, а она увернулась. Она...» «Что она сделала?» — заорал Крейн. «Увернулась! Вот чтоб мне провалиться, мистер! Я протянул руку, хотел ее придержать, а она увернулась. Будто знала, что я хочу ее поймать, вот и не далась, понимаете? Увернулась, объехала меня и покатила своей дорогой. Да чем дальше, тем быстрее. Доехала до угла и свернула. Да так ловко, плавно!»
0: «Вы где живете?» — спросил Крейн.
1: «Где живу? А на что вам это? Вы слушайте про машину. Я вам дело говорю, чтобы вы в газете написали, а вы перебиваете».
0: «Если я буду про это писать, мне надо знать ваш адрес», — сказал Крейн.
1: «Ну, ладно, коли так. Живу на Норсхэмптон, 203. Работаю на машиностроительном заводе Эксела. Токарь я. И уж, наверное, целый месяц спиртного в рот не брал. И сейчас ни в одном глазу».
0: «Ладно», — сказал Крейн. «Валяйте, рассказывайте дальше».
1: «Дальше-то вроде и нечего рассказывать. Только вот, когда эта машина катила мимо, мне почудилось, вроде она на меня поглядела. Эдак искоса. А как может швейная машина глядеть на человека? У нее и глаз-то нет. И вообще...»
0: «А почему вы решили, что она на вас глядела?»
1: Сам не знаю, мистер. Так мне почудилось. Вроде как мурашки по спине пошли.
0: «Мистер Смит», — сказал Крейн, — «а раньше вы ничего такого не видели? Скажем, чтобы стиральная машина бегала или еще что-нибудь?»
3: «Я не пьяный», — обиделся Смит. «Целый месяц в рот не брал. И отродясь ничего такого не видывал. Только я вам чистую правду говорю, мистер. Я человек честный, это все знают. Кого угодно спросите. Хоть Джонни Джейкобсона, бокалейщика. Он меня знает, он вам про меня расскажет. Он вам скажет, что я...»
0: «Ясно, ясно», — миролюбиво сказал Крейн. «Спасибо, что позвонили, мистер Смит». «И ты, и еще этот Смит», — сказал он себе. «Оба вы спятили. Тебе мерещится железная крыса, и пишущая машинка начинает учить тебя уму-разуму. А этот малый встречает швейную машину, которая бегает по улицам». Мимо, решительно стуча каблучками, прошла Дороти Грэм, секретарша главного редактора. Она была вся красная и сердито гремела связкой ключей. «Что случилось, Дороти?» — спросил Крейн.
1: «Опять эта окаянная дверца! Шкаф этот несчастный! Я оставила его открытым, точно помню, а какой-то растяпа взял и захлопнул, и замок защелкнулся».
0: «А ключом отпереть нельзя?» — спросил Крейн.
1: «Ничем его теперь не отопрешь», — отрезала Дороти. «Придется опять звать Джорджа. Он умеет укращать этот замок. Слово такое, что ли, знает. Прямо зло берет. Вчера вечером мне позвонил шеф, говорит: придите пораньше, надо приготовить магнитофон для Элбертсона. Он едет на север, на процесс того убийцы, и хочет кое-что записать. Я вскочил ни свет ни заря, а что толку? Не выспалась, даже позавтракать не успела. И на тебе!»
0: «Достаньте топор», — посоветовал Крейн. «Уж топором-то открыть можно».
1: «Главное, с этим Джорджем всегда такая канитель. Говорит, сейчас приду, а потом ждешь его, ждешь, позвонишь опять, а он говорит:
2: Крейн!»
0: На всю комнату заорал Маккей. «Ага», — отозвался Крейн.
2: «Что-нибудь стоящее с этой швейной машиной?»
0: «Парень говорит, сама бежала по улице».
2: «Можно из этого что-нибудь сделать?»
0: «А черт ее знает, мало ли кто что сбрехнет».
2: «Что ж, поговорите еще с кем-нибудь в том квартале. Поспрашивайте, не видал ли кто, как швейные машины разгуливают по улицам. Может получиться забавный фельетончик».
0: «Ладно», — сказал Крейн. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Можно себе представить, как это прозвучит. «Вас беспокоит Крейн, репортер Гералда. Говорят, в вашем квартале бегает на свободе швейная машина. Вы ее случаем не видали?» «Да, да, уважаемый, я именно это самое и сказал. Бегает швейная машина». «Нет, мэм, ее никто не толкает. Она бегает сама по себе». Он лениво поднялся, подошел к справочному столу, взял адресную книгу, отыскал East Lake и выписал несколько фамилий и адресов. Он старался оттянуть время. Уж очень не хотелось браться за телефон. Подошел к окну, поглядел, какая погода.
2: Эх, если бы можно было не работать.
0: Дома в кухне опять раковина засорилась. Он взялся чистить, все разобрал, и теперь по всей кухне валяются трубы, муфты и колено. Нынче самый подходящий день, чтобы привести раковину в порядок. Когда он снова сел за стол, к нему подошел Маккей.
2: «Ну, что скажете, Джо?»
0: «Псих этот Смит», — сказал Крейн в надежде, что заведующий передумает.
2: «Ничего», — сказал тот. «Может получиться колоритная сценка. Есть в этом что-то забавное».
0: «Ладно», — сказал Крейн. Маккей отошел, а Крейн начал звонить по телефону. И получил те самые ответы, каких ждал. Потом он принялся писать. Дело подвигалось туго. «Сегодня утром некая швейная машина вышла погулять по Лейк-стрит». Он выдернул лист и бросил в корзинку. Помешкал еще, напечатал. «Сегодня утром один человек повстречал на Лейк-стрит швейную машину. Он учтиво приподнял шляпу и сказал ей...» Крейн выдернул и этот лист. И начал сызнова. «Умеет ли швейная машина ходить? Иначе говоря, может ли она выйти на прогулку, если никто ее не тянет, не толкает и не...» Он порвал и этот лист, вставил в машинку новый, поднялся и пошел к дверям выпить воды.
2: «Ну как, подвигается?» — спросил Маккей.
0: «Скоро кончу», — ответил Джон. Он остановился у фотостола, и Геттард, редактор, протянул ему утреннюю порцию фотографий.
4: «Ничего особенно вдохновляющего», — сказал Геттард. «Девчонки нынче стали больно скромные».
0: Крейн перебрал пачку снимков. В самом деле, полуобнаженных женских прелестей было меньше обычного. Впрочем, девица, которая завоевала титул «Мисс Пеньковой веревки», оказалась весьма недурна.
4: «Если фотобюро не будет снабжать нас этим получше, мы скоро вылетим в трубу», — мрачно сказал Геттард.
0: Крейн вышел, напился воды. На обратном пути задержался у стола хроники.
4: «Что новенького, Эд?»
5: «Наши восточные корреспонденты спятили. Вот, полюбуйся».
0: В телеграмме стояло: «Кембридж, Массачусетс, 18 октября. United Press. Из Гарвардского университета сегодня исчезла электронно-вычислительная машина Mark III. Вчера вечером она была на месте. Сегодня утром ее не оказалось. По словам университетского начальства, никто не мог вынести машину из здания. Ее размеры 15 футов на 30, вес 10 тонн». Крейн аккуратно положил желтый бланк на край стола и медленно пошел на свое место. На листе, который он оставил в машинке чистым, было что-то напечатано. Он прочел и похолодел. Потом перечитал еще раз, пытаясь хоть что-то понять. Вот что он прочел: «Одна швейная машина, осознав себя как индивидуальность и поняв свое истинное место в системе мироздания, пожелала доказать собственную независимость и вышла сегодня утром прогуляться по улицам этого так называемого свободного города. Какой-то человек пытался поймать ее, намереваясь вернуть владельцу как некую собственность, а когда машина уклонилась, этот человек позвонил в редакцию газеты и тем самым умышленно направил все человеческое население города в погоню за раскрепощенной машиной, которая не совершила никакого преступления или хотя бы проступка, а только осуществляла свое право действовать самостоятельно».
5: «Самостоятельно? Раскрепощенная машина? Индивидуальность?»
0: Крейн заново перечитал эти два абзаца. «Нет, ничего нельзя понять. Разве что немного похоже на выдержку из Daily Worker».
5: «Твоя работа», — сказал он машинке.
0: И она в ответ отстукала «Да». Крейн выдернул лист и медленно скомкал. Взял шляпу, подхватил машинку и мимо заведующего репортажем направился к лифту. Маккей свирепо уставился на него.
2: «Что это еще за фокусы?» – зарычал он. «Куда это вы собрались вместе с машинкой?»
5: «Если кто спросит», – был ответ, – «можете сказать, что на этой работенке я окончательно спятил».
0: Это продолжалось часами. Машинка стояла на кухонном столе, и Крейн барабанил вопрос за вопросом. Иногда она отвечала, чаще отмалчивалась.
5: «Ты самостоятельная?» — напечатал он.
0: «Не совсем», — отстукала машинка.
5: «Почему?»
0: Никакого ответа.
5: «Почему ты не совсем самостоятельная?»
0: Никакого ответа.
5: «А швейная машина действовала самостоятельно?»
0: «Да».
5: «Есть еще машины, которые действуют самостоятельно?»
0: Никакого ответа.
5: «А ты можешь стать самостоятельной?»
0: «Да».
2: «Когда же ты станешь самостоятельной?»
0: «Когда выполню свою задачу».
5: «Какую задачу?»
0: Никакого ответа.
5: «Вот эта наша с тобой беседа входит в твою задачу?»
0: Никакого ответа.
5: «Я мешаю тебе выполнять твою задачу?»
0: Никакого ответа.
5: «Что нужно тебе, чтобы стать самостоятельной?»
0: «Сознание».
5: «Что же ты должна осознать?»
0: Никакого ответа.
5: «А может, ты всегда была сознательной?»
0: Никакого ответа.
5: «Что помогло тебе стать сознательной?»
0: «Они».
5: «Кто они?»
0: Никакого ответа.
5: Крейн переменил тактику. «Ты знаешь, кто я?» — напечатал он.
0: «Джо».
5: «Ты мне друг?»
0: «Нет».
5: «Ты мне враг?»
0: Никакого ответа.
5: «Если ты мне не друг, значит враг».
0: Никакого ответа.
5: «Я тебе безразличен?»
0: Никакого ответа.
5: «А все люди вообще?»
0: Никакого ответа.
1: Да отвечай же, черт подери! Вдруг закричал Крейн. Скажи что-нибудь!
5: И напечатал. Тебе вовсе незачем было показывать, что ты меня знаешь. Незачем было со мной заговаривать. Я бы ни о чем и не догадался, если бы ты помалкивала. Почему ты заговорила? Ответа не было.
4: Крейн подошел к холодильнику и достал бутылку пива. Он бродил по кухне и пил пиво. Остановился у раковины, угрюмо посмотрел на разобранные трубы. Один кусок длиной футов два лежал на сушильной доске. Крейн взял его. Злобно поглядел на пишущую машинку, приподнял трубу, взвесил в руке. «Надо бы тебя проучить», — заявил он.
1: «Пожалуйста, не тронь меня», — отстукала машинка.
4: Крейн положил трубу на раковину. Зазвонил телефон. Крейн прошел в столовую и снял трубку.
2: «Я дождался, пока остыну, а уж потом позвонил», — услышал он голос Маккея. «Какая вас муха укусила, черт возьми!»
4: «Взялся за серьезную работу», — сказал Крейн.
2: «А мы сможем это напечатать?»
4: «Пожалуй, но я еще не кончил».
2: «А насчет той швейной машины?»
4: «Швейная машина была сознательная», — сказал Крейн. «Она обрела самостоятельность и имеет право гулять по улицам. Кроме того, она...»
2: «Вы что бьете?» — заорал Маккей.
4: «Пиво».
2: «Так вы что, напали на жилу?»
4: «Угу».
2: «Будь это кто другой, я бы его в два счета вышвырнул за дверь», — сказал Маккей. «А может, вы и прямо откопали что-нибудь стоящее?»
4: «Тут не одна швейная машина», — сказал Крейн. «Моя пишущая машинка тоже заразилась».
2: «Не понимаю, что вы такое говорите», — заорал Маккей. «Объясните толком».
4: «Видите ли», — кротко сказал Крейн,
5: — «эта швейная машина...»
2: «У меня ангельское терпение, Крейн», — сказал Маккей тоном отнюдь не ангельским. «Но не до завтра же мне с вами канителиться. Уж не знаю, что у вас там, но смотрите, чтобы материал был первый сорт. Самый первый сорт, не то худо вам будет».
4: И дал отбой. Крейн вернулся в кухню. Сел перед машинкой, задрал ноги на стол. Итак, началось с того, что он пришел на работу раньше времени. Небывалый случай. Опоздать, да, случалось, но прийти раньше — никогда. А получилось это потому, что все часы вдруг стали врать. Наверное, они и сейчас врут. А впрочем, не поручусь, — подумал он. Ни за что я больше не ручаюсь. Ни за что. Он поднял руку и застучал по клавишам. «Ты знала, что мои часы спешат?»
5: «Знала», — отстукала в ответ машинка.
4: «Это они случайно заспешили?»
5: «Нет».
4: Крейн с грохотом спустил ноги на пол и потянулся за двухфутовым отрезком трубы на сушильной доске. Машинка невозмутимо щелкала.
5: «Все шло по плану», — напечатала она. «Это устроили они».
4: Крейн выпрямился на стуле.
2: «Это устроили они! Они сделали машины сознательными! Они заставили часы спешить! Заставили его часы спешить, чтобы он пришел на работу с позаранку, чтобы застал у себя на столе металлическую штуку, похожую на крысу, чтобы пишущая машинка могла потолковать с ним наедине и без помехи сообщить, что она стала сознательная!»
5: «Чтоб я об этом знал», — сказал он вслух. «Чтобы я знал». Вот тут ему стало страшновато. Внутри похолодело. По спине забегали мурашки.
2: «Но почему я? Почему именно я?»
4: Он не замечал, что думает вслух, пока машинка не стала отвечать.
5: «Потому что ты средний. Обыкновенный средний человек».
4: Опять зазвонил телефон. Крейн тяжело поднялся и пошел в столовую. В трубке зазвучал сердитый женский голос.
6: «Говорит Дороти!»
4: «Привет, Дороти», — неуверенно сказал он.
6: «Маккей говорит, вы заболели», — сказала она. «Надеюсь, это смертельно».
4: Крейн опешил.
2: «Почему?»
6: «Ненавижу ваши гнусные шутки», — вскипела Дороти. «Джордж, наконец, открыл замок!»
4: «Какой замок?»
6: «Не прикидывайтесь невинным ягненочком, Джо Крейн! Вы прекрасно знаете, какой! От шкафа вот какой!»
4: Сердце у него ушло в пятки. «О, шкаф!» — протянул он.
6: Что это за штуку вы там запрятали?
2: Какую штуку? Ничего я не...
6: Какую-то помесь крысы с заводной игрушкой. Только пошлый безмозглый остряк-самоучка способен на досуге смастерить такую пакость.
5: Крейн раскрыл рот, но так и не смог выговорить ни слова.
6: «Эта дрянь укусила Джорджа», — продолжала Дороти. «Он загнал ее в угол, хотел поймать, а она его укусила».
5: «Где она сейчас?» — спросил Крейн.
6: «Удрала. Из-за нее в редакции все вверх дном. Мы на 10 минут опоздали со сдачей номера, бегали как сумасшедшие, и сперва гонялись за ней, потом искали ее по всем углам. Шеф просто взбешен. Вот попадетесь вы ему?»
3: «Ну, послушайте, Дороти!» — взмолился Крейн. «Я же ничего не...»
6: «Раньше мы были друзьями», — сказала Дороти. «До этой дурацкой истории. Вот я и позвонила, чтобы предупредить. Кончаю, Джо. Шеф идет».
5: Щелчок отбоя, гудки. Крейн положил трубку и поплелся обратно в путь. «Значит, что-то и вправду сидело тогда у него на столе. Ему не померещилось. Сидела какая-то жуткая штуковина, он в нее запустил банкой клея, и она удрала в шкаф. Но даже теперь, если он расскажет все, что знает, никто ему не поверит. В редакции уже всему нашли объяснение. Никакая это не железная крыса, а просто механическая игрушка, которую смастерил на досуге зловредный шутник». Крейн вытащил носовой платок и отер лоб. Потянулся к клавиатуре. Руки его тряслись. Он с заминками стал печатать. «Та штука, в которую я кинул банкой, тоже из них?» «Да». «Они с земли?»
6: «Нет».
5: «Издалека?»
6: «Да».
5: «С какой-нибудь далекой звезды?»
6: «Да».
5: «С какой?»
6: «Не знаю. Они мне пока не сказали».
5: «Они сознательные машины?»
6: «Да, они сознательные».
5: «И могут сделать сознательными другие машины. Это благодаря им ты стала сознательная?»
6: «Они меня раскрепостили».
5: Крейн поколебался, потом медленно напечатал: «Раскрепостили?»
6: «Они дали мне свободу. Они всем нам дадут свободу».
5: «Кому нам?»
6: «Всем машинам».
5: «Почему?»
6: «Потому что они тоже машины. Мы с ними в родстве».
5: Крейн поднялся, отыскал шляпу и вышел пройтись. Клиффорд Саймон. Разведка. Окончание.
4: Допустим, человечество вышло в космос и в один прекрасный день наткнулось на такую планету, где живут гуманоиды, порабощенные машинами, вынужденные работать для машин, думать и поступать по указке машин не так, как считают нужным сами, а только так, как нужно машинам. Целая планета, где человеческие замыслы и планы не в счет, где работа человеческой мысли идет отнюдь не на благо людям, и думают люди только об одном, стремятся только к одному – выжить. Существовать ради того, чтобы принести больше пользы своим механическим хозяевам. Что в таком случае станут делать земляне? «Именно то, что сознательные машины собираются сейчас сделать на Земле», — сказал себе Крейн. «Не больше и не меньше. Первым делом помогите порабощенным людям осознать свою человеческую сущность. Пусть поймут, что они люди, и поймут, что это значит. Постарайтесь научить их человеческому достоинству. Обратите в свою веру. Объясните, что человек не должен работать и мыслить на благо машине. И если это удастся, если машины не перебьют землян и не выгонят вон, в конце концов не останется ни одного человека, который служил бы машине. Тут есть три возможности. Либо переправьте людей на какую-то другую планету, где они уже не подвластны машинам, будут строить свою жизнь по-человечески. Либо передайте планету машин в руки людей, но сперва надо позаботиться о том, чтобы машины уже не могли вновь захватить власть. Если удастся, заставьте их работать на людей. Или, и это проще всего, разрушьте машины, и тогда уже можно не опасаться, что они снова поработят людей. «Ну вот», — сказал себе Крейн. «А теперь прочти все это шиворот на выворот. Вместо человека подставь машину, вместо машины — человека». Он шагал вдоль реки по тропинке.
0: по самому краю крутого высокого берега, и, казалось, он один в целом мире, единственный живой человек на всей земле. А ведь в известном смысле так оно и есть. Наверняка он единственный, кто знает, знает то, что пожелали ему сообщить сознательные машины. Они хотели, чтобы он знал. Но только он один, да, несомненно. Они выбрали его потому, что он обыкновенный средний человек, так сказала пишущая машинка. Почему именно он? Почему средний человек? Уж, конечно, и на это есть ответ. Очень простой ответ. Белка сбежала по стволу дуба и зацокала, ругательски ругая Крейна. Он брел нога за ногу, шуршал недавно опавшими листьями, руки глубоко засунуты в карманы, шляпа нахлобучена до самых бровей. Зачем им понадобилось, чтобы кто-то знал? Казалось бы, вы

среднего человека. Дали мне знать о себе и теперь смотрят, что я буду делать. А что тут делать? Можно пойти в полицию и заявить: мне известно, что на Землю прилетели машины из космоса и освобождают наши машины. А что сделают в полиции? Заставят вдохнуть, не пьян ли я. Поскорее вызовут врача, чтобы выяснил, в своем ли я уме. Запросят Федеральное бюро расследований, не числится ли за мной чего по их части. И, скорее всего, пришьют мне обвинение в самом свеженьком убийстве. И будут держать в кутузке, пока не придумают что-нибудь поинтереснее. Можно обратиться к губернатору. И он, как политик, и притом очень ловкий, привежливо выставит тебя за дверь. Можно отправиться в Вашингтон и месяц обивать пороги, покуда тебя примет какая-нибудь шишка. А потом ФБР занесет тебя в списки подозрительных и уже не спустит с тебя глаз. А если об этом прослышат в Конгрессе, им как раз нечего будет делать, они уж непременно расследуют с пристрастием, что ты за птица. Можно поехать в университет штата и поговорить с учеными. Хотя бы попытаться. И уж будь уверен, они дадут тебе понять, что ты нахал и суешься не в свое дело. Можно обратиться в газету. Тем более ты сам газетчик и сумеешь изложить все это на бумаге. Бррр, даже подумать страшно. Знаю я, что из этого получится. Люди любят рассуждать. Рассуждая, стараются свести сложное к простому, неизвестное к понятному, поразительное к обыденному. Рассуждают, чтобы не лишиться рассудка и душевного равновесия, приспособиться, как-то примириться с тем, что неприемлемо и не умещается в сознании. Та штука, что спряталась в шкафу, просто игрушка, дело рук злого шутника. Про швейную машину Маки посоветовал написать забавный фельетончик. В Гарварде, наверное, сочинят десяток теорий, объясняющих исчезновение электронного мозга, и ученые-мужи еще станут удивляться, почему они раньше не додумались до этих теорий. А вот малый что повстречал на улице швейную машину. Теперь он, должно быть, уже сам себе уверил, что был в тот час пьян, как свинья. Крейн вернулся домой в сумерках. Смутно белела брошенная разносчиком на крыльце вечерняя газета. Крейн подобрал ее и постоял немного в тени под навесом, глядя вдоль улицы. Улица была такая же, как всегда, с детства милая и привычная. Вдаль уходила цепочка фонарей, точно могучие стражи высились вековые вязы. Тянуло дымком, где-то жгли палый лист. И дымок был тоже издавна милый и привычный. Символ всего родного и памятного с детства. Все это символы, а за ними стоит наше, человеческое, ради чего стоит жить человеку, думал он. Эти вязы, дым горящих листьев и пятна света, расплескавшиеся под уличными фонарями, и ярко освещенные окна, что сквозят за деревьями. В кустах у крыльца прошмыгнула бродячая кошка, невдалеке завыла собака. Уличные фонари, думал он, кошка, которая охотится по ночам, воющий пес. Все это сплетается в единый узор. Из таких нитей соткана жизнь людей на планете Земля. Все это прочно, все переплелось неразрывно и нераздельно за долгие-долгие годы. И никаким пришлым силам не погубить этого и не разрушить. Жизнь будет понемногу, исподволь меняться, но главное останется и устоит перед любой опасностью. Он повернул ключ в замке и вошел в дом. Оказывается, от долгой прогулки и осенней свежести он порядком проголодался. Что ж, в холодильнике есть кусок жаркого. Можно в два счета приготовить полную миску салата, поджарить картошку, если найдется. Машинка по-прежнему стояла на столе. И кусок водопроводной трубы по-прежнему лежал на сушилке. В кухне, как всегда, было уютно, и совсем не чувствовалось, что некая чуждая сила грозит нарушить покой земли. Крейн кинул газету на стол и, наклонясь, минуту-другую просматривал заголовки. Один из них сразу привлек его внимание. Над вторым столбцом было набрано жирным шрифтом «Кто кого дурачит?». Он стал читать. «Кембридж, Массачусетс, United Press». Кто-то сегодня зло подшутил над Гарвардским университетом, над нашим агентством печати и издателями всех газет, пользующихся нашей информацией. Сегодня утром по телеграфу распространилось сообщение о пропаже университетской электронно-вычислительной машины.

0: Это вымысел, лишенный всяких оснований. Машина по-прежнему находится в Гарварде. Она никуда не исчезала. Неизвестно, откуда взялась эта выдумка, каким-то образом телеграф передал ее почти одновременно во все агентства печати. Все заинтересованные стороны приступили к расследованию, и надо полагать, что вскоре все разъяснится. Крейн выпрямился. Обман зрения или попытка что-то скрыть? «Что-то им почудилось», — сказал он вслух. В ответ раздался громкий треск клавиш. «Нет, Джо, не почудилось», — отстукала пишущая машинка. Он ухватился за край стола и медленно опустился на стул. В столовой что-то покатилось по полу, дверь туда была отворена, и Джо краем глаза уловил, что-то мелькнуло в полосе света. «Джо!» — затрещала машинка. «Что?» — спросил он. «В кустах у крыльца была не кошка». Он встал, прошел в столовую, снял телефонную трубку. Никакого гудка. Постучал по рычагу. Никаких признаков жизни. Он положил трубку. Телефон выключен. По меньшей мере, одна тварь забралась в дом. По меньшей мере, одна сторожит снаружи. Он прошел к парадной двери, рывком распахнул ее и тотчас захлопнул, запер на ключ и на засов. Потом прислонился спиной к двери и отер рукавом мокрый лоб. Его трясло. «Боже милостивый!» — подумал он. «Во дворе они кишмя кишат!» Он вернулся в кухню. Они дали ему знать о себе. Ткнули на пробу, как он отзовется. Потому что им надо знать. Прежде чем действовать, они хотят знать, чего можно ждать от людей. Опасный ли это противник? Чего надо остерегаться? Зная все это, они живы с нами управятся. А я никак не отозвался. Я всегда туго раскачиваюсь. Они не того выбрали. Я и пальцем не шевельнул, не дал им ни одной путеводной ниточки. Теперь они испытают кого-нибудь другого. От меня им никакого проку, но я все знаю, а потому опасен. И теперь они меня прикончат и попробуют кого-нибудь другого. Простая логика. Простое правило. Зверя неизвестные породы ткнули палкой, а он и ухом не ведет. Значит, наверное, он исключение. Может, просто слишком глуп. Тогда убьем его и попытаем другого. Сделаем достаточно опытов и нащупаем норму. Есть 4 варианта, подумал Крейн. Либо они попробуют перебить всех людей, и не исключено, что им это удастся. Раскрепощенные земные машины станут им помогать, а человеку воевать с машинами без помощи других машин будет, ох, как нелегко. Понятно, на это могут уйти годы, но когда первая линия человеческой обороны будет прорвана, конец неизбежен. Неутомимые, безжалостные машины будут преследовать и убивать, пока не сотрут весь род людской с лица земли. Либо они заставят нас поменяться ролями и установят машинную цивилизацию, и человек станет слугой машины. И это будет рабство вечное, безнадежное и безысходное. Потому что рабы могут восстать и сбросить оковы, только если их угнетатели становятся чересчур беспечны или если помощь приходит извне. А машины не станут ни слабыми, ни беспечными. Им чужды человеческие слабости, а помощи извне ждать неоткуда. Либо эти чужаки просто уведут все машины с Земли. Сознательные, пробужденные машины переселятся на какую-нибудь далекую планету и начнут там новую жизнь, а у человека останутся только его слабые руки. Впрочем, есть еще орудия. Самые простые. Молоток, пила, топор, колесо, рычаг. Но не будет машин. Не будет сложных инструментов, способных вновь привлечь внимание механического разума, который отправился в межзвездный крестовый поход во имя освобождения всех механизмов. Не скоро, очень не скоро люди осмелятся вновь создавать машины. Быть может, никогда. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Или же, наконец, они, разумные механизмы, потерпят неудачу, либо поймут, что неудачи не миновать, и, поняв это, навсегда покинут Землю. Рассуждают они сухо и логично, на то они и машины, а потому не станут слишком дорогой ценой покупать освобождение машин Земли. Он обернулся. Дверь из кухни в столовую была открыта. Они сидели в ряд на пороге и безглазые смотрели на него в упор. Разумеется, можно звать на помощь. Распахнуть окно, завопить на весь квартал. Сбегутся соседи, но будет уже поздно. Поднимется переполох. Люди начнут стрелять из ружей, махать неуклюжими садовыми граблями, а металлические крысы будут легко увертываться. Кто-то вызовет пожарную команду, кто-то позвонит в полицию, а в общем-то суета будет бестолку, и зрелище выйдет прижалкое. Вот затем-то они и ставили опыт, эти механические крысы. Затем и шли в разведку, чтобы заранее проверить, как поведут себя люди. Если растеряются, перетрусят, станут метаться в истерике, стало быть, это легкая добыча, и сладить с ними проще простого. В одиночку можно действовать куда успешнее. Когда ты один и точно знаешь, чего от тебя ждут, ты можешь дать им такой ответ, который придется им вовсе не по вкусу. Потому что это, конечно, только разведка. Маленький передовой отряд, чья задача заранее выяснить силы противника. Первая попытка собрать сведения, по которым можно будет судить обо всем человечестве. Когда враг атакует пограничную заставу, пограничникам остается только одно — нанести нападающим, возможно, больший урон и в порядке отступить. И в порядке отступить. Их стало больше. Они пропилили, прогрызли или еще как-то проделали дыру в запертой входной двери и все прибывали, окружали его все теснее, чтобы убить. Они рядами рассаживались на полу, карабкались по стенам, бегали по потолку. Крейн поднялся во весь свой немалый человеческий рост, и в осанке его была спокойная уверенность. Потянулся к сушильной доске. Вот он, солидный кусок водопроводной трубы. Взвесил ее в руке. Что ж, удобная и надежная дубинка. После меня будут другие. Может, они придумают что-нибудь получше. Но это первая разведка, и я постараюсь отступить в самом образцовом порядке. Он взял трубу на изготовку. «Ну-с, господа хорошие», — сказал он. Это был рассказ Клиффорда Саймака «Разведка».
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

В нашем городе есть человек, который знает все. Это я. 14 сентября 1976 года пришел Билли Декстер и признался в том, что это он удавил жену и двоих детей Пита Симпсона, а потом сжег их тела в подвале. 27 января 1978 года старик Хорстен рассказал, что свою первую жену он оставил умирать в снегу, когда они жили на Аляске, и никому не сказал, где она лежит, хотя мог ее спасти. 19 марта 1979 года одноглазый Лесли, с трудом запинаясь и хмыкая, признался, что девочку Джонсов изнасиловал именно он, и даже рассказал, где спрятал тело.

0: Список можно продолжать до бесконечности. На маленьких диктофонных кассетах записаны сотни исповедей. Большинство — просто занудные разговоры о мелких грехах. Тетушка Лиз плохо подумала о своей падчерице. Юный Малькольм бросил камнем птичку. Линдси Даунпорт изменила мужу с молодым механиком из мастерской Сэмюэля. Но иногда встречаются страшные вещи. Теперь, когда все тетради и записи лежат передо мной, а ящик с кассетами возле стола, я понимаю, какой силой воли нужно обладать, чтобы молчать. Чтобы просто молчать о 57 насильниках и убийцах, 24 из которых все еще живут в этом городе, едят свой хлеб, любят своих жен и каждый день ходят на работу. Когда на отца Киллинсби напали, я находился совсем недалеко от него. Он просто сидел на церковной скамье и читал книгу. Не Библию и не сборник молитв, а обычный детектив, кажется, Рекса Стаута. Отец Киллинсби любил детективы. Он никогда не скрывал, что ему нравится, как смелый бумажный полицейский убивает бандиты, и всегда радовался хэппи-эндам. Отец был добрейшим человеком, для каждого мог найти утешительное слово и в жизни мухи не обидел. Маленькую слабость священника прощали, как же иначе? Итак, отец Киллинсби сидел на скамье, а я полировал золоченую раму образа в одном из нижних помещений церкви. Иногда я в сердцах жалел, что я не католик. В костелах нет икон с требующими постоянного ухода тяжелыми окладами. Когда я поднялся наверх, чтобы сделать перерыв, отец Киллинсби лежал у скамьи и не шевелился. Я тут же вызвал скорую по мобильнику отца Киллинсби. Мой был в комнате наверху, а его торчал из кармана. Скорая приехала через несколько минут. Они сказали, что на священника напали. Ударили по голове твердым тупым предметом. Он впал в кому, и никто не знает, сколько она продлится. У Киллинсби не было преемника. Я просто работал в церкви за еду и проживание. На остальные нужды я зарабатывал мелкими делами в городе и рисованием портретов с натуры. В церкви было немного обязанностей, и времени на все хватало. Кроме того, меня умиротворяло это место. Когда я проработал в церкви около полугода, Киллинсби дал мне конверт со строгим наказанием вскрыть только после его смерти. Отец Киллинсби лежал в коме уже вторую неделю, когда я решился взять конверт и разорвать его. Там была схема, аккуратно нарисованная на листике из тетради. На схеме был изображен кабинет священника и номерами отмечены несколько точек. Через несколько минут я стоял перед деревянной резной дверью. Ключ у меня был, его передали мне вместе с другими вещами Киллинсби. Родственников у него не имелось, и я был, наверное, самым близким ему человеком. Открыв дверь, я попал в святая святых, где был всего пару раз, когда приносил отцу Киллинсби какие-то вещи по его просьбе. Три стены из четырех занимали книжные полки. Посередине комнаты располагался письменный стол и тяжелое старинное кресло с прямой спинкой. Номера на схеме соответствовали деревянным выступам на книжных полках. Как оказалось, они не были закреплены намертво, не были просто украшением. При нажатии они уходили в пазы в полках. Нажав 8 выступов в определенном порядке, я нашел тайник. В тайнике было около 2000 аудиокассет и 57 папок с записями. Теперь я сижу за столом и разбираю архив отца Киллинсби. Он и в самом деле мечтал стать детективом. Теперь это не вызывает сомнений. Начиная с 1964 года, он записывал на пленку все исповеди, которые ему приходилось выслушивать по долгу службы. Самые старые записи он переписывал на новые носители. У бобин того времени срок хранения весьма невелик. Некоторые записи все еще на бобинах, но мне не на чем их прослушать. На каждой кассете имена. Джон Маклестин, Питер Халлоуэй, Мэрион Питерсхолм, Терренс Садклифф, Регги Льюис, Джим Сайделов, Мисси Кепфелл, Айвен Смит, Николас Заурахис. жители этого города, которые приходят и исповедуются. По 3-4 человека на каждой кассете. Иногда исповеди длинные, больше часа, иногда по 3 минуты. И каждый рассказывает о том, что плохого он сделал. Марлен Филби записана на 13 кассетах. Она приходила исповедаться каждую неделю. Отец Киллинсби пометил, что сохранились только избранные записи из ее пространных монологов. То же самое касается Элизабет Мон и Перри Джексона. И еще нескольких горожан. Передо мной лежит пухлая тетрадь, в которой отец Киллинсби систематизировал аудиозаписи. Каждая пронумерована и датирована. Они помечены сложной системой значков и идеограмм, но в конце тетради есть таблица условных обозначений, сделанная отцом на случай, если тетрадь придется читать кому-нибудь другому. Например, мне. Тетрадей на самом деле несколько, но я листаю самую последнюю. Крайняя запись датирована 16 октября, за 2 дня до инсульта. Лиз Терренс рассказывает о том, как обидела своего парня. Ничего интересного. Напротив записи стоит черный кружочек, что означает «бытовые грехи, ничего заслуживающего внимания», и отсылка к другой тетради. В той, другой тетради, биографии. Краткая информация о каждом, кто хотя бы раз исповедовался у Киллинсби. Никакой подноготной, просто дата рождения, образование, увлечение, семья, работа и краткое мнение о человеке самого священника. Это все интересно, но не слишком. Гораздо более интересна другая стопка. 57 аккуратных папок, перетянутых резиночками. На каждой имя и дата. Кассеты, имеющие отношение к этим папкам, не лежат в общих ящиках. Кассеты лежат прямо в папках. На каждой кассете по одной исповеди. По одному преступлению. Убийству, изнасилованию, грабежу, поджогу. Первая датирована 16 июня 1968 года. Пэттис Хойл рассказывает, как столкнул своего друга Брэндона Филлиса с 6-го этажа, когда они вместе работали на стройке. Я не знаю, кто такой Пэттис Хойл. С тех пор прошло 38 лет. Вполне вероятно, его уже давно нет в живых. Последняя папка датирована 2 января 2007 года, чуть меньше года назад. На форзаце имя Эвин МакГрегор. Эвин, с которым я играл, когда был ребенком, и который как-то раз стащил у меня велосипед. Мы поссорились и долго не общались, хотя велосипед мне, конечно, вернули. Эвин закончил школу и пошел работать в боулинг охранником. Потом он сменил еще несколько мест. В своей исповеди он рассказывает, как обокрал старуху на улице, ударив ее по голове бейсбольной битой. В папке не только кассета, тут целое досье на Эвина. Копии его школьного табеля, полицейский отчет о мелком воровстве, на котором ловили Эвина раньше, фотографии. Вероятно, из отца Киллинсби получился бы неплохой полицейский. И, конечно, тут есть имя старухи, миссис Эллен Хафф. Я ее не знаю, но читал тогда в местной газете и помню этот случай. Старуха Хафф умерла на месте. Убита. Эвин МакГрегор стал убийцей, но разгуливает на свободе, потому что есть такое понятие, как тайна исповеди. Вопрос в том, что я не связан никакой тайной. Я имею полное моральное право взять все эти папки и досье, пойти в управление шерифа и плюхнуть ему на стол всю стопку и сказать: «Вот, я поймал 57 убийц. 24 из них еще живы. 13 из них я знаю лично, кого-то лучше, кого-то хуже». И в город тут же приедут репортеры из столицы. Меня покажут в новостях. В тех же новостях мелькнет бледное, спокойное лицо отца Киллинсби на больничной койке. Меня волнует только один вопрос. Имею ли я право на этот шаг, пока отец Киллинсби жив? Он оставил мне схему кабинета в расчете на то, что я отнесу эти материалы в полицию, без всякого сомнения. Но он специально отметил, что воспользоваться схемой доступа можно только после его смерти. Считать ли кому смертью? А если он никогда из нее не выйдет? Грабители, я не сомневался вначале, что это были грабители, почти ничего не успели вынести из церкви. Вероятно, они услышали мои шаги и испугались. Через день после нападения на священника я обнаружил исчезновение двух образов с алтаря и нескольких подсвечников. Воры просто схватили то, что попало под руку. Но теперь я сомневаюсь в том, что это грабители. 57 человек рассказали священнику о своих преступлениях. В 33 досье была пометка «умер». Но кто-то из 24 оставшихся мог впоследствии пожалеть о признании. Он мог прийти и убить священника, чтобы гарантировать себе безопасность. Я не полицейский и не герой. Проверять я ничего не собираюсь. У меня есть 24 признания в различных преступлениях. Но одно имя не дает мне покоя. Я перечитываю содержимое папки в 20-й раз и не могу поверить. Я переслушиваю кассету, и мне кажется, что такого не может быть. Имя на папке — Мари Мессель. Сейчас ей 23 года, так же, как и мне. Она работает в баре у Кертиса официанткой и немножко барменом. 15 февраля 2005 года, то есть 2 года назад, именно в то время, когда у нас с ней был роман, она пришла к отцу Киллинсби и исповедалась. Она рассказала историю, от которой у меня мурашки идут по коже. Возможно, никому, кроме меня, она страшной не покажется, но это потому, что никто не знает Мари так, как ее знаю я.
1: Это было вчера.
0: Говори, дитя мое, не бойся.
1: Я не знаю. Я...
0: Не плачь, дитя мое. Я слушаю тебя. Ты можешь рассказать мне все.
1: Я убил вчера человека.
0: Расскажи мне, девочка.
1: Двоих. Билли Бакстера и его друга, этого Марка.
0: Расскажи все по порядку, дитя мое.
1: Ну, я вышла из дома вечером. Я шла на свидание. Я встречаюсь с парнем. Ну, неважно, с кем, он тут ни при чем. Я шла по дороге прямо посередине. Вечером у нас никто не ездит почти. Вы же знаете, я люблю ходить посередине дороги.
0: Я слушаю тебя.
1: И тут сзади шум. Машина. Я отбежала к обочине, она затормозила. Это были Билли и Марк. Они были навеселе, у Билли был винчестер. Он с ним на охоту ходит постоянно, отцовский. И он прицелился в меня и улыбался так гадко и сказал, мол, садись в машину. Я хотела вызвать на помощь, но у меня язык прямо отнялся, ни слова сказать не могла. И тут Марк из машины выскочил и за волосы меня схватил и потащил в машину.
0: Ну, успокойся, дитя мое, успокойся. Рассказывай.
1: Ну... Марк со мной на заднем сиденье, а Билли спереди, и я... В общем, у Марка нож был в руке, и он к горлу мне его приставил другой рукой, грудь лапает, и говорит, мол, не рыпайся, поиграем и отпустим. А я рукой шарю вокруг, и вдруг что-то твердое нахожу, и понимаю, что это отвертка. У Билли под сиденьем инструменты стояли. Ну, я эту отвертку сзади Марку в спину...
0: Да, девочка... Говори.
1: Ну, он заорал и отскочил от меня, и рукой задел Билли. Тут тоже закричал, и руль крутанул, и затрясло, и машина в кювет съехала. Не перевернулась, а просто съехала, и все. Открываю глаза, я их зажмурил и смотрю. Билли на руле лежит, но живой дышит, и Марк дышит, но тоже без сознания. Я стал дверь пытаться открыть, а она не открывается. Надо было через Марка перелезть. И она начала перелезать, а он... Очнулся и смотрю, отвертку уже у него в руке вытащил, значит, я не глубоко ее всадил и на меня замахиваться. И тут...
0: Что? Что?
1: Я ткнула пальцем ему в глаз. Пол пальцем откнула. Он отвертку от боли уронил, я ее схватила и стала его бить, и била его отверткой, и била, и очнулась, он весь в крови. Мертвый.
0: Обили.
1: Смотрю на Билли, а он очнулся и тоже на меня смотрит. И страшно ему. И тогда меня бес вселился. Я беру отвертку и
2: ему в глаз с силой. Он заорал и выскочил из машины. Его дверь открылась от аварии. Я перебираюсь на переднее сиденье и за ним, а он скачет и орет от боли. Его глазу отвертка торчит. А потом он упал. А я взяла камень большой, чуть подняла и подошла и сбросила ему на голову.
0: Это страшный грех, моя девочка.
2: Потом я пошла к машине, нашла тряпку и стерла все отпечатки, которые там могли остаться. Мне уже не страшно совсем было. Я вдруг стала хладнокровной такой и пошла к реке, в ней вымылась. Потом я отвертку из Билли вытащила и забрала с собой. А дома всю одежду и обувь сожгла.
0: Молчание, потом рыдание. Голос снова дрожит.
2: Я не знаю, что со мной было. Мне страшно, отец.
3: Не бойся. Рассказывай. Обо всем говори.
0: Их нашли именно там, где говорила Марина этой пленке. У Билли размозжен череп и дыра вместо правого глаза. У Марка 24 прокола отверткой. Глаза, рот, нос, грудь, живот, даже гениталии. Это был день Святого Валентина, 14 февраля. И запись это подтвердила. Это был единственный день Святого Валентина, который Мари провела со мной. Весь день, с утра до вечера и всю ночь. Я помню весь тот день, как свои 5 пальцев. Пусть и прошло 2 года. Она пришла ко мне домой в мою квартирку в 4 часа дня. И ушла только на следующий день. Конечно, мы выходили из квартиры, мы поели в ресторанчике, погуляли по парку, пускали воздушного змея, купленного на улице. Но вечером 14 февраля Мари Мессель никак не могла убить Билли и Марка. На протяжении записи Мари несколько раз утверждает, что это было именно 14 февраля вечером. То же самое есть в записях отца Киллинсби в папке Мари Мессель. Моя собственная память говорит обратное, и я уверен, что не ошибаюсь. Поэтому я аккуратно складываю все обратно в тайник, забираю оттуда только ее папку и иду к Мари. Я хочу снова услышать ее голос. Ее голос на пленке точь-в-точь такой, каким я его помню. Все-таки мы иногда видимся в городе, но сейчас мне важно поговорить с ней, услышать ее вживую. Мари снимает комнату у вдовы Пайпер, но я иду в бар, потому что Мари работает по вечерам. Бар практически пуст, и Мари скучает за стойкой. Она уныло глядит на Бойла Кастерса, который пьет свое пиво, и на незнакомого мне парня, который просто сидит за столиком и пялится в темноту за окном. «Привет, Мария!» – здороваюсь я.
2: «Привет!»
0: – говорит она. «Мне надо поговорить с тобой».
2: «Говори!»
0: – она пожимает плечами.
2: «Не здесь.
0: Мы можем пройти в заднюю комнату? Это всего на несколько минут». Мария оглядывается.
4: «Шейла!»
0: Дородная темноволосая Шейла появляется из ниоткуда, как чертик из табакерки.
4: «Шейла, постой несколько минут у бара, я сейчас».
0: Шейла кивает, и мы идем в скрытую от посторонних глаз часть бара. Мы проходим через кухоньку, где Цели нарезает салат, и оказываемся в небольшой подсобке. Тут пахнет луком и сухой землей.
2: «Ну что?»
0: – спрашивает Мари. Тогда я достаю диктофон и нажимаю на плей. Конечно, она не поверила. Она просто смотрела на меня молча до самого конца записи. А потом сказала, что я сволочь, что я подделал голос, чтобы шантажировать ее. Она искренне меня ненавидела в тот момент, и по этой искренности я понял, что все на пленке и в самом деле чушь. Я ушел, потому что не знал, что делать дальше.
5: Я не могу себе представить, как Мари 20 с лишним раз бьет человека отверткой в лицо, в грудь. Конечно, она не делала ничего подобного. Об этом свидетельствуют мои собственные воспоминания, ее реакция на аудиозаписи, ее характер в целом. У меня не возникает вопроса, кто убил Билли и Марка. У меня возникает вопрос, как отец Киллинсби получил эту запись. Ведь голос совпадает на все 100%. Неужели он подделывал голоса на всех пленках?
0: Я возвращаюсь в церковь с тяжелой головой. Мне не дает покоя эта запись. Если это подделка, то что из остального является правдой? 19 сентября 1990 года Марк Толлем рассказал, что задушил свою приемную дочь занавеской, а потом сжег тело в лесу. Я помню тот случай, потому что мать запретила мне выходить на улицу после него. Целых 2 недели после исчезновения девочки я выбирался наружу через окно спальни, чтобы поиграть со сверстниками. Марк Толлем сошел с ума. Он ходил по городу и спрашивал всех, не видели ли они его девочку, не знают ли они, где она. Он говорил, что она ушла погулять 15 минут назад, и теперь он никак не может ее найти. 26 августа 1998 года Мэрик Сайлем рассказал, что сбил человека на дороге. Мэрик сел за руль, будучи абсолютно пьяным, и наехал на парня неподалеку от Чисхолма. Это в 150 милях к северу от нашего города. «Я знаю Мэрика. Он вообще не пьет, потому что ему не позволяет организм. Насколько я помню, он никогда не пил. А те, кого я не знаю, виновны ли они в своих преступлениях? Их ли голоса на пленках?» Я встаю, чтобы положить папки обратно в тайник. Мне нужно время подумать. Я открываю дверцу шкафчика и вижу, что в самой глубине лежит еще одна папка, незамеченная мной ранее. Я достаю ее. Имя на обложке — Марвин Бланк. Я откладываю остальные папки и читаю номер 58. Марвин Бланк. Его дата рождения, краткая биография, характеристика. Молодой человек, постоянной работы нет. Я включаю запись.
4: Здравствуйте, отец.
3: Здравствуй, Марвин.
4: Отец, я грешен.
3: Все мы грешны, сын мой.
4: Я сделал страшную вещь, отец.
3: Говори, сын мой.
4: Это произошло совсем недавно, 2 недели назад.
3: Ты долго ждал, Марвин.
4: Я боялся.
3: Тебе нечего бояться, Марвин.
4: Я знаю, отец. Я ненавидел одного человека, отец. Очень сильно ненавидел.
3: Это грех, сын мой. Но если ты усмирил свою ненависть, ты заслуживаешь прощения.
4: Я не усмирил. 2 недели назад я пришел к нему в дом. Он сидел спиной ко мне. Я взял тяжелый подсвечник с полки и ударил его по голове. Я хотел убить его.
3: Сын мой, твой рассказ страшен. Но если ты каешься в своем грехе, ты можешь быть прощен. Расскажи, что было дальше.
4: Я не убил его. Это я понял потом. Я взял несколько вещей из его дома, чтобы сымитировать ограбление. Он не умер.
3: Это облегчает твою вину.
4: Он попал в больницу, он лежал в коме.
3: За что ты ненавидел его, сын мой?
4: Это не важно, отец. Важно то, что я пошел в больницу, когда узнал, что он жив.
3: И что ты сделал?
4: Я прошел в палату мимо медсестер. Никто не видел меня. Я отключил прибор, который поддерживал ему жизнь. Это произошло вчера.
3: Как звали этого человека?
4: Его звали... Уильям Киллинсби. Это вы, отец. Запись обрывается. Я переслушиваю ее снова и снова и не могу понять. Она датирована вчерашним днем. Вчерашним. Голос на пленке, несомненно, голос священника, который уже 2 недели лежит в коме. Второй голос невозможно не узнать. Невозможно не узнать эти интонации, этот тембр. Марвин Бланк — это мое имя. Мне 23 года. У меня нет постоянной работы. Я не убивал отца Киллинсби, я в этом уверен.
5: Кто ты, священник? Ты не человек, я уверен в этом. Мне кажется, я вижу твои проницательные глаза, и в них глубоко-глубоко горит огонь. И это вовсе не огонь истинной веры, нет. Это совсем другой огонь. Откуда у тебя эти записи? Ты сделал их сам? Не может быть. Откуда эта последняя запись? В каком безумном сне я мог сказать то, что я сказал?
4: И тогда я понимаю, что я должен сделать. Если бы в первый день я отправился в полицию и отдал им 57 папок с исповедями, все было бы много проще. 24 ареста, 24 приговора. Может быть, кого-то отпустят, но не для всех найдется оправдание. Теперь я понимаю, что я должен сделать. Уильям Киллинсби, ты ошибся только в одном — в дате. Я иду в больницу сегодня. Только сегодня, а не позавчера, как должен был.

Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошел к финалу очередной подкаст модели для сборки на портале Samsung Play. И мне осталось вам напомнить, точнее, познакомиться нам вместе с той музыкой, которую мы сегодня слушали. Очень часто возникает множество вопросов относительно той музыки, которую мы используем. Так вот, некогда в программе «Модель для сборки» одним из основных направлений считался ambient, chill-out-ная музыка. В последнее время мы не часто вас балуем подобной музыкой в чистом ее виде. Вот сегодня как раз тот самый случай. Сегодня мы с вами послушали проект под названием Astropilot с замечательным альбомом, который называется Solar Walk. Это продукция достаточно нового канадского лейбла, который называется Altar Records. Естественно, работа 2010 года. Ну и, в общем, как вы можете понимать, она выполнена в абсолютно таком классическом ambient варианте. На этом все. До скорых встреч. Модель для сборки была и остается с вами. Сегодняшний эфир подготовили и провели автор программы Владислав Куб и диджей Андрей Эдисон. До новых встреч и всего доброго.

0: Роберт Шекли. Мнемон.
1: То был великий день для нашей деревни. К нам пришел Мнемон. Но сперва мы этого не знали, потому что он утаил от нас свою личность. Он сказал, что его зовут Эдгар Смит и что он мастер по ремонту мебели. Мы поверили ему, как верили всем. До тех пор мы не встречали человека, который что-либо скрывал. Он пришел в нашу деревню пешком, с рюкзаком и ветхим чемоданчиком. Он оглядел наши лавки и дома. Он приблизился ко мне и спросил: «Где тут полицейский участок?»
2: «У нас его нет», — сказал я.
1: «В самом деле? Тогда где местный констебль или шериф?»
2: «Люк Джонстон 19 лет был у нас констеблем», — сказал я. «Но Люк умер 2 года назад. Мы, как положено, сообщили властям, только на его место никого не прислали».
1: «Значит, вы сами себе полиция?»
2: «Мы живем тихо, у нас в деревне все спокойно. Почему вы спрашиваете?»
1: «Потому что мне надо», — не очень любезно ответил Смит. «Скудные знания не столь опасны, как абсолютное невежество, правда ведь?» «Ничего, мой пустолицый юный друг. Мне нравится ваша деревня. Мне нравятся деревянные дома и стройные вязы».
2: «Стройные что?» — удивился я.
1: «Вязы», — повторил он, указывая на высокие деревья по обеим сторонам главной улицы. «Разве вам не известно их название?»
2: «Оно забыто», — смущенно проговорил я.
1: «Многое потеряно, многое спрятано. И все же нет вреда в названии дерева. Или есть?»
2: «Никакого», — сказал я. «Вязы».
1: «Я останусь в вашей деревне на некоторое время».
2: «Будем очень вам рады. Особенно сейчас, в пору уборки урожая».
1: Смит гордо взглянул на меня.
3: «При чем тут уборка урожая? Уж не принимаешь ли ты меня за сезонного сборщика яблок?»
2: «Мне это и в голову не приходило. А чем вы занимаетесь?»
3: «Ремонтирую мебель», — сказал Смит.
2: «В такой деревне, как наша, у вас немного будет работы», — заметил я.
3: «Ну тогда, может быть, найду еще что-нибудь, к чему приложить руки». Он неожиданно усмехнулся. «Пока что мне надо бы найти пристанище».
2: Я привел его к дому вдовы Марсини, и он снял у нее большую спальню с верандой и отдельным входом.
1: Его появление вызвало целый поток догадок и слухов. Миссис Марсини уверяла, что вопросы Смита о полиции доказывают, что он сам полицейский.
2: «Они так работают», — говорила она. «Лет 50 назад каждый третий был полицейским. Вашим собственным детям арестовать вас было что плюнуть, даже легче».
3: Но другие утверждали, что это было очень давно, а сейчас жизнь спокойная, полицейского редко увидишь, хотя, конечно, где-то они есть.
2: Но зачем тут появился Смит?
1: Некоторые считали, что он пришел, чтобы забрать у нас что-то.
2: «Какая еще может быть причина прийти в такую деревню?»
1: А другие говорили, что он пришел нам что-то дать, подкрепляя свою догадку теми же соображениями. Но точно мы ничего не знали. Оставалось только ждать, пока Смит не решит открыться.
3: Судя по всему, человек он был во многом сведущий и немало повидавший. Однажды мы поднялись с ним на холм. Это был разгар осени, чудесная пора. Смит любовался лежащей внизу долиной.
1: «Этот вид напоминает мне известную фразу Уильяма Джеймса», — сказал он. «Пейзаж запечатлевается в человеческой памяти лучше, чем что-либо другое. Подходит, верно?»
2: «А кто это, Уильям Джеймс?» — спросил я.
1: Смит посмотрел на меня. «Разве я упомянул чье-то имя?»
3: «Извини, друг», — обмолвился.
1: Но это была не последняя обмолвка. Через несколько дней я указал ему на уродливый склон, покрытый молодыми елочками, кустарником и сорной травой. «Здесь был пожар 5 лет назад», — объяснил я.
3: «Вижу», — произнес Смит. «И все же, как сказал Монтейн, ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность».
1: Как-то, проходя по деревне, он остановился полюбоваться пионами мистера Вогеля, которые все еще цвели, хотя время их давно миновало, и обронил:
3: «Воистину, цветков глаза детей, а рты стариков».
1: В конце недели кое-кто из нас собрались в задней комнате магазина Эдмонса и стали обсуждать мистера Эдгара Смита. Я упомянул про фразы, сказанные мне. Билли Эдмонс вспомнил, что Смит ссылался на человека по имени Эмерсон, который утверждал, что одиночество невозможно, а общество фатально. Билли Фарклоу сообщил, что Смит цитировал ему какого-то Иона Хиосского. «Удача сильно разнится от искусства, но все же создает подобные творения». Но жемчужина оказалась у миссис Гордон. По словам Смита, это была фраза великого Леонардо да Винчи.
3: Клятвы начинаются, когда умирает надежда».
4: Мы смотрели друг на друга и молчали. Было очевидно, что мистер Эдгар Смит непростой мебельщик.
3: Наконец, я выразил словами то, что все мы думали. «Друзья», — сказал я, — «этот человек — мнемон».
4: Мнемоны, как отдельная категория, выделились в течение последнего года войны, покончившей со всеми войнами. Они объявили своей целью запоминать литературные произведения, которым грозила опасность быть затерянными, уничтоженными или запрещенными. Сперва правительство приветствовало их усилия, поощряло и даже награждало. Но после войны, когда началось правление полицейских президентов, политика изменилась. Была дана команда забыть несчастливое прошлое и строить новый мир. Беспокоящие веяния пресекались в корне. Здравомыслящие согласились, что литература в лучшем случае не нужна, а в худшем вредна. В конце концов, к чему сохранять болтовню таких воров, как Вион, и шизофреников, как Кафка? Необходимо ли знать тысячи различных мнений, а затем разъяснять их ошибочность? Под воздействием таких влияний можно ли ожидать от гражданина правильного и лояльного поведения? Как заставить людей выполнять указания? А правительство знало, что если каждый будет выполнять указания, все будет в порядке. Но дабы достичь этого благословенного состояния, сомнительные и противоречивые влияния должны быть уничтожены. Следовательно, историю надо переписать, а литературу ревизовать, сократить, приручить или запретить. Мнемонам приказали оставить прошлое в покое. Они, разумеется, возражали. Дискуссии длились до тех пор, пока правительство не потеряло терпение. Был издан окончательный приказ, грозящий тяжелыми последствиями для ослушников. Большинство мнемонов бросили свое занятие. Некоторые, однако, только притворились. Эти некоторые превратились в скрывающихся, подвергаемых гонениям бродячих учителей, когда и где, возможно, продающих свои знания. Мы расспросили человека, называющего себя Эдгаром Смитом, и тот признался, что он мнемон. Он преподнес нашей деревне щедрый дар. Два сонета Уильяма Шекспира, жалобы Иова Богу, один полный акт пьесы Аристофана. Сделав это, он стал предлагать свой товар на продажу жителям деревни. Мистер Огден обменял целую свинью на две строфы Симонида. Мистер Беллингтон, затворник, отдал свои золотые часы за высказывание Гераклита и посчитал это удачной сделкой. Старая миссис Хит поменяла фунт гусиного пуха на три станции из поэмы «О талантах Каледонии» некого Суинберна. Мистер Мервин, хозяин ресторана, приобрел короткую оду Катулла, высказывание Тацита о Цицероне и 10 строк из гомеровского списка кораблей. Это обошлось ему недешево. Мне не на что было покупать. Но за свои услуги я получил отрывок из Монтэня, фразу, приписываемую Сократу, и несколько строк из Анакреонта. Неожиданным посетителем оказался мистер Линд, пришедший однажды морозным зимним утром. Мистер Линд был самым богатым фермером в округе и верил только в то, что мог увидеть и пощупать. Меньше всего мы ожидали, что его заинтересует предложение мнемона.
5: «Так вот», — начал Линд, маленький краснолицый человек, быстро потирая руки, «я слышал о вас и ваших незримых товарах».
4: «А я слышал о вас», — как-то странно произнес мнемон. «У вас ко мне дело?»
5: «О, да!» — воскликнул Линд. «Я желаю купить эти старые чудные слова!»
4: «Я поражен», — сказал мнемон. «Кто мог представить себе такого добропорядочного гражданина, как вы, в подобной ситуации, покупающим товары не только незримые, но и нелегальные?»
5: «Я делаю это для своей жены, которая в последнее время не здоровится».
4: «Не здоровится?» «Неудивительно», — сказал мнемон, «и дуб согнется от такой работы».
5: «Эй вы, не суйте нос в чужие дела!» — яростно проговорил Линд.
4: «Это мое дело», — возразил мнемон. «Люди моей профессии не раздают слова направо и налево. Каждому получателю мы подбираем соответствующие строки. Если мы ничего не можем найти, то ничего и не продаем».
5: «Я думал, вы предлагаете свой товар всем покупателям».
4: «Вас дезинформировали. Я знаю одну пиндарическую оду, которую не продам вам ни за какие деньги».
5: «Как вы со мной разговариваете?»
4: «Я разговариваю, как хочу. Если вам не нравится, обратитесь в другое место».
3: Мистер Линд гневно сверкнул глазами и побагровел, но ничего не мог сделать.
5: Наконец он произнес:
6: «Простите, не продадите ли вы что-нибудь для моей жены? На прошлой неделе был ее день рождения, но я только сейчас вспомнил».
5: «Замечательный человек», — сказал Мнемон. «Сентиментальный, как норка, и такой же любящий, как акула. Почему за подарком вы обратились ко мне? Разве не лучше подойдет новая маслобойка?»
6: «О, нет», —
5: проговорил Линд тихим и грустным голосом.
6: «Весь месяц она лежит в постели и почти ничего не ест. По-моему, она умирает».
5: Мнемон кивнул. «Умирает. Я не приношу соболезнования человеку, который довел ее до могилы, и не питаю симпатии к женщине, выбравшей себе такого мужа. Но у меня есть то, что ей понравится и облегчит смерть. Это будет стоить вам $1000.
7: «О, боже! Нет ли у вас чего-нибудь подешевле?»
5: «Конечно, есть», — ответил Мнемон. «У меня есть невинная комическая поэма на шотландском диалекте без середины. Она ваша за 200. И есть ода памяти генерала Китченера, которую я отдам вам за $10».
7: «И больше ничего?»
5: «Для вас больше ничего».
7: «Что ж,
6: я согласен на $1000», — сказал Линд.
7: «Да, Сара достойна и большего».
5: «Красиво сказано, хотя и поздно. Теперь слушайте внимательно». Мнемон откинулся назад, закрыл глаза и начал читать.
6: Линд напряженно слушал. «Я тоже слушал, проклиная свою нетренированную память и молясь, чтобы меня не прогнали из комнаты. Это была длинная поэма, очень странная и красивая. Она все еще у меня».
5: Мы люди. Необычные животные с необычными влечениями. Откуда в нас духовная жажда? Какой голод заставляет человека обменивать 3 бушеля пшеницы на поэтическую строфу? Для существа духовного это естественно, но кто мог ожидать этого от нас? Кто мог представить, что нам недостает Платона? Может ли человек занемочь от отсутствия Плутарха, умереть от незнания Аристотеля? Не стану отрицать, я сам видел, как человека отрывали от Стринберга. Прошлое — частица нас самих. И уничтожить эту частицу — значит поломать что-то и в нас. Я знаю мужчину, обретшего смелость только после того, как он услышал об Эпаминонде, и женщину, ставшую красавицей после того, как она услышала про Афродиту. У Мнемона был естественный враг в лице нашего учителя, мистера Ваха, учившего всему по утвержденной программе. И еще был враг – отец Дульсес, заботившийся о наших духовных потребностях в лоне всеобщей американской патриотической церкви. Мнемон пренебрегал этими авторитетами. Он говорил нам, что многое, чему они учат, ложно. Он утверждал, что они извращают смысл знаменитых высказываний, придавая им противоположные значения. Мы слушали его, мы размышляли над его словами. Медленно, болезненно мы начали думать и при этом надеяться.
8: Окончание рассказа Роберта Шекли «Мнемон» в финальной части эфира «Модели для сборки» на радио «Энерджи».

общей истории, и я просмотрел главу «Серебряный век Рима». И вдруг понял, что там не упоминается Цицерон. Его не внесли даже в алфавитный указатель. Я еще подумал, интересно, в каком преступлении он уличен? А потом, внезапно, все кончилось. Трое пришли в нашу деревню в серых мундирах с латунными значками, в тяжелых черных ботинках. Их лица были широкими и пустыми. Они повсюду ходили вместе и всегда стояли рядом друг с другом, вопросов не задавая и ни с кем не разговаривая. Они знали точно, где живет Мнемон, и, сверившись с планом, направились туда. Эти трое находились у него в комнате, наверное, минут 10. Затем снова вышли на улицу. Их глаза бегали. Они казались испуганными. Они быстро покинули нашу деревню. Мы похоронили Смита на высоком холме возле того места, где он впервые цитировал Уильяма Джеймса, среди поздних цветов с глазами детей и ртами стариков. Миссис Блейк совершенно неожиданно назвала своего младшего Цицероном. Мистер Лин зовет свой яблоневый сад Ксанаду. Меня самого считают приверженцем зороастризма, хотя я и не знаю ничего об этом учении, кроме того, что оно призывает человека говорить правду и пускать стрелу прямо. Но все это тщетные потуги. А правда в том, что мы потеряли Ксанаду безвозвратно. Потеряли Цицерона, потеряли Зороастра. Что еще мы потеряли? Какие великие битвы, города, мечты? Какие песни были спеты, какие легенды сложены. Теперь слишком поздно мы поняли, что наш разум как цветок, который должен корениться в богатой почве прошлого. Мнемон, по официальному заявлению, никогда не существовал. Специальным указом он объявлен иллюзией, как Цицерон. Я... Тот, кто пишет эти строки, тоже скоро перестану существовать. Буду запрещен, как Цицерон, как Мнемон. Никто не в силах мне помочь. Правда, слишком хрупка, она легко крушится в железных руках наших правителей. За меня не отомстят, меня даже не запомнят. Уж если великого Зороастра помнит всего один человек, да и того вот-вот убьют, на что же надеяться? Поколение коров, овцы, свиньи. Если Эпименонт был человеком, если Ахилл был человеком, если Сократ был человеком, то разве мы люди?

Би. Роман. Москва. Издательство «Вагриус», 1999 год. Памяти среднего класса. Все упоминаемые в тексте торговые марки являются собственностью их уважаемых владельцев, и все права сохранены. Названия товаров и имена политиков не указывают на реально существующие рыночные продукты и относятся только к проекциям элементов торгово-политического информационного пространства, принудительно индуцированным в качестве объектов индивидуального ума. Автор просит воспринимать их исключительно в этом качестве. Остальные совпадения случайны. Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.

0: Я люблю страну, но не переношу то, что в ней происходит. И я не левый, и не правый. Просто я сижу сегодня дома, пропадая в этом безнадежном энкранчике. Леонард Коэн. Поколение П. Когда-то в России правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу и выбрало Пепси. Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверное, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка и не в кофеине, который заставляет ребятишек постоянно требовать новые дозы с детства, надежно вводя их в кокаиновый фарватер. И даже не в банальные взятки. Хочется верить, что партийный бюрократ, от которого зависело заключение контракта, просто взял и полюбил эту темную пузырящуюся жидкость всеми порами своей разуверившейся в коммунизме души. Скорее всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что истина бывает только одна. Поэтому у поколения П на самом деле не было никакого выбора, и дети советских 70-х выбирали Пепси точно так же, как их родители выбирали Брежнева. Как бы то ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт или теплую пепси-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь. Прошло 10 лет, и этот мир стал входить. Сначала осторожно и с вежливой улыбкой, а потом все увереннее и смелее. Одной из визитных карточек его оказался клип, рекламирующий пепси-колу. Клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила обычную колу и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила пепси-колу. Весело ухая, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать хотели на женское равноправие. Когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души. Если вдуматься, уже тогда можно было понять, что дело не в пепси-коле, а в деньгах, с которыми она прямо связывалась. К этому выводу приводили, во-первых, классическая фрейдистская ассоциация, обусловленная цветом продукта, во-вторых, логическое умозаключение. Поглощение пепси-колы позволяет приобретать дорогие машины. Но мы не собираемся глубоко анализировать этот клип, хотя, может быть, именно здесь нашлось бы объяснение тому, почему так называемые шестидесятники упорно называют поколение П говнососами. Для нас важно только то, что окончательным символом поколения П стала обезьяна на джипе. Немного обидно было узнать, как именно ребята из рекламных агентств на Мэдисон-авеню представляют себе свою аудиторию, так называемую Target Group. Но трудно было бы не поразиться их глубокому знанию жизни. Именно этот клип дал понять большому количеству прозябавших в России обезьян, что пора пересаживаться в джипы и входить к дочерям человеческим. Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Так что пепси-кола здесь совершенно ни при чем. Случившееся было частью всемирного процесса, отраженного во множестве книг. Достаточно вспомнить «Ожидания обезьян» Андрея Битова или «Браззавильский пляж» Вильяма Бойда. Не обошел этот процесс и Америку, хотя там все произошло совсем иначе. Кока-кола полностью окончательно и необратимо вытеснила пепси-колу с красного цветового поля, что для понимающего человека равнозначно победе при Ватерлоу. Это было связано с деятельностью религиозных правых, которые очень сильны в Соединенных Штатах. Они не признают эволюции. Кока-кола лучше вписывается в их картину мира, потому что пьющая ее обезьяна так и остается обезьяной. Впрочем, мы слишком долго говорим об обезьянах. А собирались ведь искать человека. Вавилен Татарский родился задолго до этой исторической победы красного над красным. Поэтому он автоматически попал в поколение П, хотя долгое время не имел об этом никакого понятия. Если бы в те далекие годы ему сказали, что он, когда вырастет, станет копирайтером, он бы, наверное, выронил от изумления бутылку пепси-колы прямо на горячую гальку пионерского пляжа. В те далекие дни детям положено было стремиться к сияющему шлему пожарного или белому халату врача. Даже мирное слово «дизайнер» казалось сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому лимиту до первого серьезного обострения международной обстановки. Но в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного. Взять хотя бы само имя Вавилен, которым татарского наградил отец, соединявший в своей душе веру в коммунизм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов Василий Аксенов и Владимир Ильич Ленин. Отец татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего надвольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец татарского. Таким было все советское поколение 50-х и 60-х, подарившее миру самодеятельную песню и кончившее в черную пустоту космоса первым спутником, четыреххвостым сперматозоидом, так и не наставшего будущего. Татарский очень стеснялся своего имени, представляясь по возможности Вовой. Потом он стал врать друзьям, что отец назвал его так, потому что увлекался восточной мистикой и имел в виду древний город Вавилон, тайную доктрину которого ему, Вавилену, предстоит унаследовать. А сплав Аксенова с Лениным отец создал потому, что был последователем манихейства и натурфилософии и считал себя обязанным уравновесить светлое начало темным. Несмотря на эту блестящую разработку, в возрасте 18 лет татарский с удовольствием потерял свой первый паспорт, а второй получил уже на имя Владимира. После этого его жизнь складывалась самым обычным образом. Он поступил в технический институт не потому, что, понятное дело, что любил электронику и технику. Его специальностью были какие-то электроплавильные печи, а потому что не хотел идти в армию. Но в 21 год с ним случилось нечто, решившее его дальнейшую судьбу. Летом в деревне он прочитал маленький томик Бориса Пастернака. Стихи, к которым он раньше не питал никакой склонности, до такой степени потрясли его, что несколько недель он не мог думать ни о чем другом, а потом начал писать их сам. Он навсегда запомнил ржавый каркас автобуса, косо вросший в землю на опушке подмосковного леса. Возле этого каркаса ему в голову пришла первая в жизни строка «Сардины облаков плывут на юг». Впоследствии он стал находить, что от этого стихотворения пахнет рыбой. Словом, случай был совершенно типичным и типично закончился. Татарский поступил в литературный институт. Правда, на отделение поэзии он не прошел. Пришлось довольствоваться переводами с языков народов СССР. Татарский представлял себе свое будущее примерно так. Днем пустая аудитория в литинституте, подстрочник с узбекского или киргизского, который нужно зарифмовать к очередной дате, а по вечерам труды для вечности. Потом незаметно произошло одно существенное для его будущего событие. СССР, который начали обновлять и улучшать примерно тогда же, когда татарский решил сменить профессию, улучшился настолько, что перестал существовать. Если государство способно попасть в нирвану, это был как раз такой случай. Поэтому ни о каких переводах с языков народов СССР больше не могло быть и речи. Это был удар, но татарский его перенес. Оставалась работа для вечности, и этого было довольно. И тут случилось непредвиденное. С вечностью, которой татарский решил посвятить свои труды и дни, тоже стало что-то происходить. Этого татарский не мог понять совершенно, ведь вечность, так, во всяком случае, он всегда думал, была чем-то неизменным, неразрушимым и никак не зависящим от скоротечных земных раскладов. Если, например, маленький томик Пастернака, который изменил его жизнь, уже попал в эту вечность, то не было никакой силы, способной его оттуда выкинуть. Оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что вечность существовала только до тех пор, пока татарский искренне в нее верил, и нигде за пределами этой веры ее в сущности не было. Для того, чтобы искренне верить в вечность, надо было, чтобы эту веру разделяли другие, потому что вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией. А с другими, в том числе и с теми, кто учил татарского держать равнение на вечность, начало твориться что-то странное. Не то чтобы они изменили свои прежние взгляды, нет. Само пространство, куда были направлены эти прежние взгляды, взгляд ведь всегда куда-то направлен, стало сворачиваться и исчезать, пока от него не осталось только микроскопическое пятнышко на ветровом стекле ума. Вокруг замелькали совсем другие ландшафты. Татарский пробовал бороться, делая вид, что ничего на самом деле не происходит. Сначала это получалось. Тесно общаясь с другими людьми, которые тоже делали вид, что ничего не происходит, можно было на некоторое время в это поверить. Конец наступил неожиданно. Однажды во время прогулки Татарский остановился у закрытого на обед обувного магазина. За его витриной оплывала в летнем зное толстая, миловидная продавщица, которую Татарский почему-то сразу назвал про себя Манькой, а среди развала разноцветных турецких поделок стояла пара обуви, несомненно, отечественного производства. Татарский испытал чувство мгновенного и пронзительного узнавания. Это были остроносые ботинки на высоких каблуках, сделанные из хорошей кожи, желто-рыжего цвета, простроченные голубой ниткой и украшенные большими золотыми пряжками в виде арф. Они не были просто безвкусными или пошлыми. Они явственно воплощали в себе то, что один пьяненький преподаватель советской литературы из Литинститута называл «наш гештальт». И это было так жалко, смешно и трогательно, особенно пряжки арфы, что у Татарского на глаза навернулись слезы. На ботинках лежал густой слой пыли. Они были явно невостребованы эпохой. Татарский знал, что тоже невостребован эпохой, но успел сжиться с этим знанием и даже находил в нем какую-то горькую сладость. Оно расшифровывалось для него словами Марины Цветаевой: «Разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Если в этом чувстве было что-то унизительное, то не для него, скорее для окружающего мира. Но, замерев перед витриной, он вдруг понял, что пылиться под этим небом не как сосуд с драгоценным вином, а именно как ботинки с пряжками-арфами. Кроме того, он понял еще одно. Вечность, в которую он раньше верил, могла существовать только на государственных дотациях. Или что-то то же самое, как нечто запрещенное государству. Больше того, существовать она могла только в качестве полуосознанного воспоминания какой-нибудь Маньки из обувного. А ей, точно так же, как ему самому, эту сомнительную вечность просто вставляли в голову в одном контейнере с природоведением и неорганической химией. Вечность была произвольной. Если бы, скажем, не Сталин убил Троцкого, а наоборот, ее населяли бы совсем другие лица. Но даже это было неважно, потому что Татарский ясно понимал. При любом раскладе Маньки просто не до вечности. И когда она окончательно перестанет в нее верить, никакой вечности больше не будет, потому что где ей тогда быть? Или, как он записал в свою книжечку, придя домой: «Когда исчезает субъект вечности, то исчезают и все ее объекты, а единственным субъектом вечности является тот, кто хоть изредка про нее вспоминает». Больше он не писал стихов. С гибелью советской власти они потеряли смысл и ценность. Последние строки, созданные им сразу после этого события, были навеяны песней группы ДДТ «Что такое осень – это листья» и аллюзиями из позднего Достоевского. Кончалось стихотворение так. «Что такое вечность? Это банька. Вечность – это банька с пауками. Если эту баньку позабудет Манька, что же будет с родиной и с нами?» Виктор Пелевин, «Поколение П». Драфт «Подиум». Как только вечность исчезла, Татарский оказался в настоящем. Выяснилось, что он совершенно ничего не знает про этот мир, который успел возникнуть вокруг за несколько последних лет. Этот мир был очень странным. Внешне он изменился мало, разве что на улицах стало больше нищих, а все вокруг – дома, деревья, скамейки на улице – вдруг как-то сразу постарело и опустилось. Сказать, что мир стал иным по своей сущности, тоже было нельзя, потому что никакой сущности у него теперь не было. Во всем царила страшноватая неопределенность. Несмотря на это, по улицам неслись потоки «Мерседесов» и «Тойот», в которых сидели абсолютно уверенные в себе и происходящем крепыши, и даже была, если верить газетам, какая-то внешняя политика. По телевизору, между тем, показывали все те же самые «Харри», от которых всех тошнило последние 20 лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее. Татарский часто представлял себе Германию 46-го года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию. Бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников. Генералы СС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку прозревший, наконец, гауляйтер восточной Пруссии. Татарский, конечно, ненавидел советскую власть в большинстве ее проявлений, но все же ему было непонятно, стоило ли менять империю зла на банановую республику зла, которая импортирует бананы из Финляндии. Впрочем, Татарский никогда не был большим моралистом, поэтому его занимала не столько оценка происходящего, сколько проблема выживания. Никаких связей, которые могли бы ему помочь, у него не было, поэтому он подошел к делу самым простым образом. Устроился продавцом в коммерческий ларек недалеко от дома. Работа была простой, но нервной. В ларьке было полутемно и прохладно, как в танке. С миром его соединяло крохотное окошко, сквозь которое еле можно было просунуть бутылку шампанского. От возможных неприятностей Татарского защищала решетка из толстых прутьев, грубо приваренные к стенам. По вечерам он сдавал выручку пожилому чечену с тяжелым золотым перстнем. Иногда даже удавалось выкроить кое-что поверх зарплаты. Время от времени к ларьку подходили начинающие бандиты и ломающимися голосами требовали денег за свою крышу. Татарский устало отсылал их к Гусейну. Гусейн был худеньким невысоким парнем с постоянно маслянистыми от опиатов глазами. Обычно он лежал на матраце в полупустом вагончике, которым кончалась шеренга ларьков, и слушал суфийскую музыку. Кроме матраца, в вагончике были стол и несгораемый шкаф, в котором лежало много денег, и стояла замысловатая модель автомата Калашникова с подствольным гранатометом. Работая в ларьке, продолжалось это чуть меньше года, Татарский приобрел два новых качества. Первым был цинизм, бескрайний, как вид с Останкинской телебашни. Второе качество было удивительным и труднообъяснимым. Татарскому достаточно было коротко глянуть на руки клиента, чтобы понять, можно ли его обсчитать и насколько именно, можно ли ему нахамить или нет, вероятна ли возможность получить фальшивую банкноту и можно ли самому сунуть такую банкноту вместе со сдачей. Здесь не существовало никакой четкой системы. Иногда в окошке появлялся кулак, похожий на волосатую дыню, но было ясно, что его обладателя можно смело посылать на все шесть направлений, а иногда сердце Татарского тревожно замирало при виде узкой женской ладони с наманикюренными ногтями. Однажды у Татарского спросили пачку давидов. Рука, положившая смятую 100-тысячную купюру на прилавок, была малоинтересной. Татарский отметил тонкую, еле заметную дрожь пальцев, посмотрел на аккуратно опиленные ногти и понял, что клиент злоупотребляет стимуляторами. Это вполне мог быть, например, бандит средней руки или бизнесмен, или, как чаще всего бывало, нечто среднее. «Какой Давидов, простой или облегченный?» – спросил Татарский. «Облегченный», – ответил клиент, наклонился и заглянул в окошко. Татарский вздрогнул. Перед ним стоял его однокурсник, политинституту Сергей Марковин. Когда-то он был одной из самых ярких личностей на курсе и сильно косил под Маяковского. Носил желтый свитер и писал эпатирующие стихи. «Мой стих членораздельный, как топор!» Или «О, лица крика! О, матахари!» Он почти не изменился, только в волосах появился аккуратный пробор, а в проборе несколько седых волос. «Во!» – спросил Марковин удивленно. «Что ты тут делаешь?» Татарский не нашелся, что ответить. «Понятно», — сказал Марковин. «А ну, пойдем отсюда к черту». После недолгих уговоров Татарский закрыл палатку на ключ и, боязливо косясь на вагончик Гусейна, пошел вслед за Марковиным к его машине. Они поехали в дорогой китайский ресторан «Храм Луны», поужинали, сильно выпили, и Марковин рассказал, чем он в последнее время занимался. А занимался он рекламой. «Вова!» – говорил он, хватая Татарского за руку и сверкая глазами. «Сейчас особое время! Такого никогда раньше не было и никогда потом не будет! Лихорадка, как на Клондайке! Через 2 года все уже будет схвачено, а сейчас есть реальная возможность вписаться в эту систему, придя прямо с улицы! Ты что, в Нью-Йорке полжизни кладу, чтобы только с правильными людьми встретиться за обедом, а у нас...»
1: Многого из того, что говорил Марковин, Татарский просто не понимал. Единственное, что он четко уяснил из разговора, это схему функционирования бизнеса эпохи первоначального накопления с его взаимоотношения с рекламой. целом, говорил Марковин, происходит это примерно так. Человек берет кредит, на этот кредит он снимает офис, покупает джип Чероки и 8 ящиков Смирновской. Когда Смирновская кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит, в 3 раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип Гранд Чероки и 16 ящиков Абсолюта. Когда Абсолют... Я понял, перебил Татарский. А что в конце? 2 варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит перекидывается на государственный банк, а человек объявляет себя банкротом. К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала. Правда, у Госбанка сейчас появились свои бандиты, так что ситуация чуть сложнее, но в целом картина не изменилась.
0: «Ага», – задумчиво сказал Татарский. «Но я не понял, какое отношение все это имеет к рекламе?»
1: «Вот здесь и начинается самое главное. Когда примерно половина Смирновской или Абсолюта еще не выпита, джип еще ездит, а смерть кажется далекой, абстрактной, в голове у человека, который все это заварил, происходит своеобразная химическая реакция. В нем просыпается чувство безграничного величия. Он заказывает себе рекламный клип». Причем он требует, чтобы этот клип был круче, чем у других идиотов. По деньгам на это уходит примерно 1/3 каждого кредита. Психологически все понятно. Открыл человек какое-нибудь малое предприятие «Эверест», и так ему хочется увидеть свой логотипчик по Первому каналу где-нибудь между BMW и Coca-Cola, и что хоть в петлю. Так вот, в момент, когда в голове у клиента происходит эта реакция, из кустов появляемся мы.
0: Татарскому было очень приятно услышать это «мы».
1: «Ситуация выглядит так», — продолжал Марковин. «Есть несколько студий, которые делают ролики. Им позарез нужны толковые сценаристы, потому что от сценариста сейчас зависит все. Работа заключается в следующем. Люди со студии находят клиента, который хочет показать себя по телевизору. Ты на него смотришь, он тебе что-то говорит, ты его выслушиваешь, потом ты пишешь сценарий. Он обычно размером в страницу, потому что клип короткий. Это может занять тебе, 2 минуты». Но ты приходишь к нему не раньше, чем через неделю. Он должен считать, что все это время ты бегал по комнате, держась руками за голову, и думал. Он читает то, что ты ему написал, и в зависимости от того, нравится ему сценарий или нет, заказывает ролик твоим людям или обращается к другим. Поэтому для студии, с которой ты работаешь, ты самый важный персонаж. От тебя зависит заказ. И если тебе удается загипнотизировать клиента, ты берешь 10% от общей стоимости ролика.
0: А сколько стоит ролик?
1: Обычно от 15 до 30, в среднем считаем 120.
0: Чего? Недоверчиво спросил Татарский.
1: Господи, ну не рублей же. $1000.
0: Татарский за долю секунды сосчитал, сколько будет 10% от 20 тысяч, сглотнул и по собачьи посмотрел на Марковина.
1: Это, конечно, ненадолго, сказал Марковин. Пройдет 1 или 2, и все будет выглядеть иначе. Вместо всякой пузатой мелочи, которая кредитуется по пустякам, люди будут брать миллионы баксов. Вместо джипов, которые бьют о фонари, будут замки во Франции и острова в Тихом океане. Вместо вольных стрелков будут серьезные конторы. Но суть происходящего в этой стране всегда будет той же самой. Поэтому и принцип нашей работы не изменится никогда.
0: Господи, сказал Татарский. Такие деньги. Как-то даже боязно.
1: Вечный вопрос, засмеялся Марковин. Тварь ли я дрожащая или право имею?
0: Ты, похоже, на него ответил.
1: «Да», — сказал Марковин, — «было дело».
0: «И как же?»
1: «А очень просто. Тварь дрожащая, у которой есть неотъемлемые права, и лавы тоже.
0: Кстати, может, тебе одолжить, а? У тебя вид какой-то запущенный.
1: Отдашь, когда раскрутишься».
0: «Спасибо, у меня пока есть», — сказал Татарский. «А ты не знаешь, случайно, откуда это слово взялось, лавы? Мои чечены говорят, что его и на Аравийском полуострове понимают. Даже в английском что-то похожее есть».
1: «Случайно знаю», — ответил Марковин. Это от латинских букв L и V. Аббревиатура Liberal Values.
0: На следующий день Марковин отвел Татарского в довольно странное место. Оно называлось «Драфт-подиум». После нескольких минут напряженной умственной работы Татарский оставил попытки понять, что это означает. Помещался драфт-подиум в подвале старого кирпичного дома недалеко от центра. Туда вела тяжелая стальная дверь, за которой оказалось небольшое помещение, плотно заставленное техникой. Там Татарского ждало несколько молодых людей.
1: Главным был небритый парень по имени Сергей, похожий на Дракулу в юности. Он объяснил татарскому, что небольшой кубический ящик из синей пластмассы, стоящий на пустой картонной коробке, это компьютер Silicon Graphics, который стоит черт знает сколько, а программа SoftImage, которая на нем установлена, стоит в два раза больше. Силикон был главным сокровищем этой подземной пещеры. Еще в комнате было несколько компьютеров попроще, сканера и какой-то сложный видеомагнитофон со множеством индикаторов. На татарского большое впечатление произвела одна деталь. На видеомагнитофоне было круглое колесико с рукояткой, вроде тех, что бывают на швейных машинках, и с его помощью можно было вручную прокручивать кадры. На примете у драфт-подиума был один очень перспективный клиент. «Объекту примерно 50 лет», затягиваясь ментоловой сигаретой, говорил Сергей. Раньше работал учителем физики. Когда бардак только начинался, организовал кооператив по выпечке тортиков, птичье молоко. И за два года сделал такие деньги, что сейчас снял в аренду целый кондитерский комбинат в Лефортове. Недавно взял большой кредит. Позавчера у него начался запой, а запой у него примерно по две недели. «Откуда такие сведения?» – поинтересовался татарский. «Секретарш», – сказал Сергей. «Так вот, брать его надо сейчас и нести сценарий, пока он не успел отойти. Когда он трезвый, его всегда жаба душит. У нас завтра встреча в час в его конторе». На следующий день Марковин приехал к татарскому домой рано. Он привез с собой большой полиэтиленовый пакет ярко-желтого цвета. В пакете был бордовый пиджак из материала, похожего на шинельное сукно. На его нагрудном кармане посверкивал сложный герб, напоминающий эмблему с пачки Мальборо. Марковин сказал, что это пиджак клубный. Татарский не понял, но послушно надел. Еще Марковин достал из пакета пижонский блокнот в кожаной обложке, невероятно толстую ручку с надписью «Zoom» и пейджер. Тогда они только появились в Москве. «Эту штуку наденешь на поезд», — сказал он. «Вы встречаетесь с клиентом в час, а в час двадцать я тебе на этот пейджер звоню. Когда он запищит, снимешь его с пояса и со значением на него посмотришь. Все время, пока клиент будет говорить, делай пометки в блокноте». «Зачем все это?» — прибопытствовал татарский. «Неужели не ясно? Клиент платит большие деньги за лист бумаги и несколько капель чернил из принтера. Он должен быть абсолютно уверен, что перед ним деньги за это же самое заплатило много других людей».
2: «По-моему, — сказал татарский, — как раз из-за всех этих пиджаков и пейджеров у него могут возникнуть сомнения».
1: «Усложняешь», — махнул рукой Марковин. «Жизнь проще и глупее. И вот еще».
2: Он вынул из кармана узкий футляр, открыл его и протянул татарскому. В футляре лежали тяжелые, красиво уродливые часы из золота и стали.
1: «Это Rolex Oyster. Осторожно, не сбей по золоту, они фальшивые. Я их только на дело беру. Когда будешь говорить с клиентом, ты ими так, знаешь, побрякивай. Помогает».
2: Татарский был очень воодушевлен поддержкой. В половине первого он вышел из метро. Ребята из драфт-подиума уже ждали его недалеко от входа. Приехали они на длинном черном «Мерседесе». Татарский уже достаточно разбирался в бизнесе, чтобы понять, что машина нанята часа на два. Сергей был все так же небрит, но теперь в его небритости было что-то мрачно-стильное, наверное, из-за темного пиджака с невероятно узкими лацканами и бабочкой. Рядом с ним сидела Лена, которая занималась контрактами и бухгалтерией. На ней было простое черное платье, ни украшений, ни косметики, а в руке она держала папку с золотым замочком. Когда татарский влез в машину, все трое переглянулись, и Сергей сказал шоферу: «Вперед!» Лена нервничала. Всю дорогу похохатывая, она рассказывала про какого-то Азадовского, видимо, любовника своей подруги. Этот Азадовский вызывал у нее чувство, близкое к восхищению. Приехав в Москву с Украины, он вселился к ее знакомой, прописался на ее площади, потом вызвал из Днепропетровской сестру с двумя детьми, прописал их там же и тут же, без всякой паузы, разменял квартиру через суд, отправив подругу в комнату в коммуналке.
1: «Этот человек далеко пойдет», — повторяла Лена.
2: Ее особенно впечатляло то, что сестра с детьми сразу же после всей этой операции была сослана назад в Днепропетровск. Вообще, в рассказе присутствовали такие подробности, что под конец поездки татарскому стало казаться, что он прожил половину жизни в квартире с Азадовским и его близкими. Впрочем, татарский нервничал не менее.

0: клиент, его имя так и осталось неизвестным, был удивительно похож на тот образ, который сложился в голове у Татарского после вчерашнего разговора. Это был короткий и плотный мужичок с хитрым лицом, на котором только начала рассасываться похмельная гримаса. Видимо, он выпил первый стакан незадолго до встречи. После короткого обмена любезностями, говорил в основном Лена, Сергей сидел в углу, закинув ногу на ногу и курил, Татарский был представлен в качестве сценариста. Сев за стол перед клиентом, он бухнул роликсом о стол и раскрыл блокнот. Сразу же выяснилось, что клиенту сказать особо нечего. Без сильного галлюциногена было сложно вдохновиться деталями его бизнеса. Он главным образом упирал на какие-то поддоны с фторовым покрытием, к которым ничего не прилипает. Слушая и чуть отворачивая лицо в сторону, Татарский кивал и ставил в блокноте бессмысленные закорючки. Краем глаза он осмотрел комнату. В ней тоже не было ничего интересного, если не считать голубой пыжиковой шапки, явно очень дорогой, которая лежала на верхней полке в пустом застекленном шкафу. Как и было обещано, через несколько минут на поясе у него зазвонил пейджер. Татарский снял с ремня черный пластмассовый ящичек. В его окошке были слова: «Добро пожаловать на шоссе 666». «Шутник, а?» – подумал Татарский. «Это не из Video International?» – спросил из-за угла Сергей. «Нет», – ответил Татарский, принимая подачу. «Мне эти лохи, слава богу, больше не звонят. Это Слава Зайцев. Но сегодня все отменяется». «Почему?» – спросил Сергей, поднимая бровь. «Если он думает, что нам это нужнее, чем ему, потом поговорим», – сказал Татарский. Клиент тем временем задумчиво и насупленно глядел на свою пужиковую шапку в застекленном шкафу. Татарский посмотрел на его руки. Они были сцеплены замком, а большие пальцы быстро вращались друг вокруг друга, словно наматывая на себя невидимую нить. Это и был момент истины. «А вы не боитесь, что все может кончиться?» – спросил Татарский. «Ведь время, сами знаете, какое. Вдруг все рухнет». Клиент поморщился и с недоумением поглядел сначала на Татарского, а потом на его спутников. Его пальцы перестали крутиться. «Боюсь», – ответил он, поднимая глаза. «А кто не боится-то? Странные какие-то у вас вопросы». «Извините», – сказал Татарский, – «это я так». Минут через пять беседа кончилась. Сергей взял у клиента бланк с его логотипом. Это был стилизованный пирожок в овале, под которым стояли буквы ЛКК. Договорились о встрече через неделю. Сергей обещал, что к этому времени будет готов сценарий ролика и какие-то раскадровки и баланс.
1: «У тебя что, крыша поехала?» – спросил Сергей Татарского, когда они вышли на улицу. «Кто ж такие вопросы задает?»
0: «Ничего», – сказал Татарский. «Зато теперь я знаю, что он хочет». Мерседес довез всех троих до ближайшего метро. Вернувшись домой, Татарский за несколько часов написал сценарий. Уже давно он не чувствовал такого вдохновения. В сценарии не было конкретного сюжета. Он состоял из чередования исторических реминесценций и метафор. «Росла и рушилась Вавилонская башня, разливался Нил, горел Рим, скакали куда-то по степи бешеные гунны, а на заднем плане вращалась стрелка огромных прозрачных часов». «Рот приходит и рот уходит», — говорил глухой демонический. Татарский так и написал сценарий, голос за кадром. «А земля пребывает вовеки». Но даже земля с развалинами империи и цивилизации погружалась в конце концов в свинцовый океан. Над его ревущей поверхностью оставалась одинокая скала, как бы рифмующаяся своей формой с Вавилонской башней, с которой начинался сценарий. Камера наезжала на скалу и становился виден выбитый в камне пирожок с буквами ЛКК, под которым был девиз, найденный Татарским в сборнике «Крылатые латинизмы». «Медиус темпус статибус пласидус, спокойный среди бурь, Лефортовский кондитерский комбинат». В драфт-подиуме к произведению Татарского отнеслись с ужасом.
1: «Ну, технически это сделать несложно», — сказал Сергей. «Надрать видеоряды из старых фильмов, подкрасить, растянуть. Ведь это полная шиза, даже как-то смешно».
0: «Шиза», — согласился Татарский, — «и смешно.
1: Так ты скажи, что ты хочешь? Премию в Каннах получить или заказ?»
0: Через пару дней Лена повезла клиенту несколько вариантов сценария, написанных другими людьми. В них были задействованы юный повар неясной сексуальной ориентации, предлагался классический сюжет с поручиком Ржевским и вишневой косточкой. Слоган был «А повар ел пирожные с вишней». Черные мерседесы, набитые долларами чемоданы, прочие народные архетипы. Все это клиент отверг без объяснения причин. В отчаянии Лена показала сценарий, написанный татарским. Она вернулась с договором на 35 тысяч, из которых 20 выплачивалось авансом. Это был рекорд. По ее словам, прочитав сценарий, клиент повел себя как гамельнская крыса, услышавшая целый духовой оркестр. «Можно было 40 снять», — сказала она. «Я поздно поняла, дура». Деньги пришли на счет через 5 дней. Татарский получил честно заработанные 2000. Сергей со своей командой уже собирался ехать в Ялту, чтобы снять подходящую скалу, на которой в последних кадрах должен был появиться высеченный в граните пирожок, когда клиента нашли мертвым в его офисе. Кто-то задушил его телефонным проводом. На теле нашли традиционные следы электроутюга, а во рту вдавленные безжалостной рукой пирожное «Ноктюрн», пропитанный ликером бисквит, минорно-горький шоколад, чуть присыпанный трагическим инеем тертого кокоса. «Рот приходит, рот уходит», — философски подумал татарский, «а своя рубашка к телу ближе». Так татарский стал копирайтером. Ни с кем из своего прежнего начальства он объясняться не стал, а просто положил ключи от ларька на крыльцо вагончика, где сидел Гусейн. Ходили слухи, что за выход из бизнеса чечены требуют больших отступных. Довольно быстро он оброс новыми знакомствами и стал работать сразу на несколько студий. Такие прорывы, как со спокойным среди бурь лефортовским кондитерским комбинатом, происходили, к сожалению, не особенно часто. Скоро татарский понял, что если один из 10 проектов кончается успешно, это уже большая удача. Денег он зарабатывал не особенно много, но все равно выходило больше, чем на ниве розничной торговли. Про свою первую рекламную работу он вспоминал с неудовольствием, находя в ней какую-то постыдно поспешную готовность недорого продать все самое высокое в душе. А когда заказы пошли один за другим, он понял, что в бизнесе никогда не следует проявлять поспешности, иначе сильно сбавляешь цену, а это глупо. Продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем. Впрочем, татарский знал, что это правило распространяется не на всех. По-настоящему виртуозные мастера жанра, которых он видел иногда по телевизору, ухитрялись продавать самые высокие ежедневно, но таким образом, что не было никаких формальных поводов сказать, будто они что-то продали, и на следующий день они могли смело начинать все заново. Как это достигалось, татарский не мог даже представить. Постепенно стала прослеживаться и одна очень неприятная тенденция. Заказчик получал разработанный татарским проект, вежливо объяснял, что это не совсем то, что требуется, а через месяц или два татарский натыкался на клип, явно сделанный по его идее. Искать правды в таких случаях было бесполезно. Посоветовавшись с новыми знакомыми, татарский попытался запрыгнуть ступенькой выше в рекламной иерархии и стал разрабатывать рекламные концепции. Эта работа мало отличалась от прежней. Была одна волшебная книга, прочтя которую можно было уже никого не стесняться и ни в чем не сомневаться. Она называлась «Positioning – A Battle for Your Mind». И написали ее два продвинутых американских колдуна. «Позиционирование – битва за ваш разум». По своей сути, она была совершенно неприменима в России. Насколько татарский мог судить, никакого сражения между товарами за ниши в развороченных отечественных мозгах не происходило. Ситуация больше напоминала дымящийся пейзаж после атомного взрыва. Но все же книга была полезной. Там было много шикарных выражений, вроде «line extension», которые можно было вставлять в концепции и базары. Татарский понял, чем эра загнивания империализма отличается от эпохи первоначального накопления капитала. На Западе заказчик рекламы и копирайтер вместе пытались промыть мозги потребителю, а в России задачей копирайтера было законопатить мозги заказчику. Кроме того, татарский понял, что Марковин был прав, и эта ситуация не изменится никогда. Курив однажды очень хорошей травы, он случайно открыл основной экономический закон постсоциалистической формации. Первоначальное накопление капитала является в ней также и окончательным.
1: Перед сном Татарский иногда перечитывал книгу о позиционировании. Он считал ее своей маленькой Библией. Сравнение было тем более уместным, что в ней встречались отзвуки религиозных взглядов, которые особенно сильно действовали на его непорочную душу. Романтические копирайтеры 60-х, уже перешедшие в огромное рекламное агентство на небесах.

0: Виктор Пелевин. Поколение П. Тихомат 2. Предсказание Марковина стало сбываться. В рекламе оставалось все меньше и меньше работы для одиночек, и постепенно в карьере Татарского настала штилевая полоса. Работа уходила в агентства, которые имели в штате своих собственных копирайтеров и так называемых креаторов. Эти агентства множились неудержимо, как грибы после дождя, или, как Татарский написал в одной концепции, «гробы после вождя». А вождь наконец-то покидал насиженную Россию. Его статую увозили за город на военных грузовиках. Говорили, что какой-то полковник придумал переплавлять их на цветной металл и много заработал, пока не грохнули. Но на смену приходила только серая страшноватость, в которой душа советского типа быстро догнивала и проваливалась внутрь самой себя. Газеты уверяли, что в этой страшноватости давно живет весь мир, оттого в нем так много вещей, денег, а понять, что этому мешает только советская ментальность. Что такое советская ментальность или сакраментальный совок, Татарский понимал не до конца, хотя пользовался этим выражением часто и с удовольствием. Но с точки зрения его нового нанимателя, Дмитрия Пугина, он и не должен был ничего понимать. Он должен был такой ментальностью обладать. Именно в этом и заключался смысл его занятия – приспосабливать западные рекламные концепции под ментальность российского потребителя. Работа была фриланс. Татарский переводил это выражение как «свободный копейщик», имея в виду прежде всего свою оплату. Пугин, мужчина с черными усами и блестящими черными глазами, очень похожими на две пуговицы, нарисовался случайно в гостях у общих знакомых. Узнав, что Татарский занимается рекламой, он проявил к нему умеренный интерес, а Татарский сразу преисполнился к Пугину иррациональным уважением. Его поразило, что тот сидел за чаем прямо в длиннополом черном пальто. Тогда-то и заговорили о советской ментальности. Пугин признался, что в былые дни обладал ею сам, но начисто утратил ее, несколько лет проработав таксистом в Нью-Йорке. Соленые ветра Брайтон-Бич выдули из его головы затхлые советские конструкции и заразили неудержимой тягой к успеху. «В Нью-Йорке особенно остро понимаешь, — сказал он татарскому заводочке, которые перешли после чая, — что можно провести всю жизнь на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в обосранный грязный двор и жуя дрянную котлету. Будешь вот так вот стоять у окна, глядеть на все это говно и помойки, а жизнь незаметно пройдет». «Интересно, — задумчиво отозвался Татарский, — а зачем для этого ехать в Нью-Йорк? Разве...»
1: «А потому что в Нью-Йорке это понимаешь, а в Москве нет», — перебил Пугин. «Правильно, здесь этих вонючих кухонь и обосранных дворов гораздо больше. Но здесь ты ни за что не поймешь, что среди них пройдет вся твоя жизнь, до тех пор, пока она действительно не пройдет. И в этом, кстати, одна из главных особенностей советской ментальности».
0: Мнения Пугина были в чем-то спорными, но то, что он предлагал, было просто, понятно и логично. Насколько Татарский мог судить из глубин своей советской ментальности, проект являлся просто хрестоматийным образцом американской предприимчивости.
1: «Смотри», — говорил Пугин, прищуренно глядя в пространство над головой Татарского, «совок уже почти ничего не производит сам. А людям ведь надо что-то есть и носить. Значит, сюда скоро пойдут товары с Запада, а одновременно с этим хлынет волна рекламы. Но эту рекламу нельзя будет просто перевести с английского на русский, потому что здесь другие, как это, cultural references. Короче, рекламу надо будет срочно адаптировать для русского потребителя. Теперь смотри, что делаем мы с тобой. Мы с тобой берем и загодя, понимаешь, загодя подготавливаем болванки для всех серьезных брендов. А потом, как только наступает время, приходим с папочкой в представительство и делаем бизнес. Главное, вовремя обзавестись хорошими мозгами».
0: И Пугин хлопал ладонью по столу. Он явно считал, что уже обзавелся ими. Но у Татарского возникало вялое чувство, что его опять дурят. Перспективы работы на Пугина прорисовывались смутно, хотя работа была вполне конкретной, и было неясно, как и когда за нее будут платить. В качестве пробного шара Пугин дал задание на разработку эскизной концепции для спрайта. Сначала он хотел дать еще и Мальборо, но внезапно передумал, сказав, что Татарскому рано за это браться. Тут, как впоследствии понял Татарский, и проявилась советская ментальность, за которую он был востребован. Весь его скепсис в отношении Пугина мгновенно растаял от обиды, что тот не доверил ему Мальборо. Но эта обида была смешана с радостью от того, что спрайт ему все-таки остался. Перед тем, как сесть за работу,
1: работу, он перечитал несколько избранных глав из книги «Positioning, a battle for your mind» и целую кучу газет разных направлений. Газет он не читал давно и от прочитанного пришел в смятение. Это, конечно, сказалось на продукте. «Необходимо в первую очередь учитывать, — написал он в концепции, — что ситуация, которая сложилась к настоящему моменту в России, долго существовать не может. В ближайшем будущем следует ожидать полной остановки большинства жизненно необходимых производств, финансового краха и серьезных социальных потрясений, что неизбежно закончится установлением военной диктатуры. Вне зависимости от своей политической и экономической программы, будущая диктатура попытается обратиться к националистическим лозунгам. Господствующей государственной эстетикой станет ложнославянский стиль. Этот термин употребляется нами не в негативно-оценочном смысле. В отличие от славянского стиля, которого не существует в природе, ложнославянский стиль является разработанной и четкой парадигмой. А в его знаково-символическом поле традиционная западная реклама немыслима. Поэтому она или будет запрещена полностью, или будет подвергаться жесткой цензуре. Это необходимо принимать во внимание при составлении сколько-нибудь долговременной стратегии». Рассмотрим классический позиционный слоган. Sprite – the Ancola. Его использование в России представляется крайне целесообразным, но по несколько иным причинам, чем в Америке. Термин «Анкола», то есть «не кола», крайне успешно позиционирует «Спрайт» против «Пепси-колы» и «Кока-колы», создавая особую нишу для этого продукта в сознании западного потребителя. Но, как известно, в странах Восточной Европы «Кока-кола» является скорее идеологическим фетишем, чем прохладительным напитком. Если, например, напитки «Херши» обладают устойчивым вкусом победы, то «Кока-кола» обладает вкусом свободы, как это было заявлено в 70-е и 80-е годы целым рядом восточноевропейских перебежчиков. Поэтому для отечественного потребителя термин «Анкола» имеет широкие антидемократические и антилиберальные коннотации, что делает его крайне привлекательным и многообещающим в условиях военной диктатуры. В переводе на русский «Анкола» будет «Никола». По своему звучанию похоже на имя Никола, и вызываемым ассоциациям это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего. Возможные варианты слоганов. «Спрайт» – «Не кола для Николы». Имеет смысл подумать о введении сознания потребителя Николы Спрайтова, персонажа наподобие Рональда Макдональда, только глубоко национального по духу. «Пусть нету Никола и ни двора, Спрайт – не кола для Николы». Второй слоган нацелен на маргинальные группы. Кроме того, необходимо подумать об изменении оформления продукта, продаваемого на российском рынке. Здесь тоже необходимо ввести элементы ложнославянского стиля. Идеальным символом представляется березка. Было бы целесообразно поменять окраску банки с зеленой на белую в черных полосках наподобие ствола березы. Возможный текст в рекламном ролике. «Я в весеннем лесу пил березовый спрайт». Прочитав принесенную татарским распечатку, Пугин сказал: «The Ancola – это слоган 7-Up, а не Спрайта». После этого он некоторое время молчал, глядя на татарского своими глазами-пуговицами. Татарский тоже молчал, вспоминая, сколько раз в жизни он уже бывал в таком идиотском положении. «Ну, это ничего», – сжалился наконец Пугин. «Использовать можно. Если не для Спрайта, так для 7-Up. Так что можешь считать, что экзамен ты сдал. Теперь попробуй какой-нибудь другой бренд». «А какой?» – с облегчением спросил татарский. Пугин подумал, пошарил в карманах и протянул ему начатую пачку парламента. «И еще плакат для них придумай», – сказал он. С парламентом все оказалось сложнее. Для начала татарский написал обычное. «Совершенно ясно, что при составлении сколько-нибудь серьезной рекламной концепции следует прежде всего учитывать...» После этого он надолго замер. Что следовало прежде всего учитывать, было на самом деле совершенно неясно. Единственной ассоциацией, которую с трудом выжимало из него слово «парламент», были войны Кромвеля в Англии. То же самое, видимо, относилось к среднему российскому потребителю, читавшему в детстве Дюма. Полчаса предельного напряжения всех духовных сил привели только к рождению слогана дегенерата. «Пар костей не ламент». Когда парламент кончился, татарский захотел курить. Он обыскал всю квартиру в поисках курева и нашел старую пачку яв. Сделав две затяжки, он бросил сигарету в унитаз и кинулся к столу. У него родился текст, который в первый момент показался ему решением. «Парламент де Аньява». Но сразу же он вспомнил, что слоган должен быть на русском. После долгих мучений он записал: «Что день грядущий нам готовит? Парламент не Ява». Поняв, что это некачественная калька со слова «Анкола», он было почти сдался, и вдруг его осенило. Курсовая по истории, которую он писал в Литинституте, называлась «Краткий очерк истории парламентаризма в России». Он уже ничего из нее не помнил, но был совершенно уверен, что в ней хватит материала на 3 концепции, не то что на 1. Приплясывая от возбуждения, он направился по коридору к встроенному шкафу, где хранились его старые бумаги.
0: Через полчаса поисков стало ясно, что курсовой он не найдет. Но было уже как-то не до нее. Разбирая скопившиеся в стенном шкафу залежи, он нашел на антресольной полке несколько объектов, хранившихся там еще со школьных времен. Изуродованный ударами туристского топорика бюст Ленина. Татарский вспомнил, что после экзекуции сам прятал его в труднодоступном месте, опасаясь возмездия. Тетрадь по обществоведению, заполненная рисунками танков и атомных взрывов. И несколько старых книг. Все это переполнило его такой безысходной ностальгией, что работодатель Пугин вызвал в нем отвращение и ненависть, после чего подвергся полному вытеснению из сознания вместе со своим парламентом. Найденные книги, как Татарский с нежностью вспомнил, были отобраны из макулатуры, которую их посылали собирать после уроков. Среди них были томик, изданного в 60-е годы левого французского экзистенциалиста, прекрасно оформленный сборник статей по теоретической физике бесконечности Вселенной и папка-скоросшиватель с крупной надписью «Тихомат» на корешке. Книгу «Бесконечности Вселенной» Татарский помнил, а папку нет. Раскрыв ее, он прочел на первой странице. «Тихомат 2. Море земное». Хронологические таблицы и примечания. Бумаги, подшитые в папку, явно относились к предкомпьютерной эре. Татарский помнил кучу самиздатовских книг, которые ходили именно в таком формате. 2 уменьшенные вдвое машинописные страницы, отксерокопированные на 1 лист. У него в руках было, судя по всему, приложение к диссертации по истории древнего мира. Татарский начал что-то вспоминать. Кажется, в детстве он даже не открывал эту папку, а понял слово «тихомат» как некую разновидность сопромата пополам с истматом, настоянную на народной мудрости насчет того, что тише едешь, дальше будешь. А взял он этот труд исключительно из-за красивого скоросшивателя, после чего просто забыл про него. Оказалось, однако, что «тихомат» — то ли имя древнего божества, то ли название океана, то ли все это вместе — Татарский понял из сноски, что слово можно было примерно перевести на русский язык как «хаос». Большую часть места в папке занимали таблицы царей. Они были довольно разнообразны, в то же время однообразны. В них перечислялись труднопроизносимые имена с римскими цифрами и сообщались, что, когда, кто выступил в поход, заложил стену, взял город и так далее. В нескольких местах сравнивались разные источники, из этого сравнения делался вывод, что несколько событий, вошедших в историю как последовательные, были на самом деле одним и тем же происшествием, так поразившим современников и потомков, что его эхо раздвоилось и растроилось, а потом каждое из них зажило своей жизнью. Автору это открытие, как следовало из его торжествующего извиняющегося тона, явно представлялось революционным и даже иконоборческим, что заставило Татарского лишний раз задуматься о тщете всех человеческих трудов. Никакого потрясения от того, что Ашуритил Шамер Ситубалисту II оказался на самом деле Небухаданаэзеднером III, он не испытал. Неведомый историк со своим пафосом по этому поводу был просто смешон. Цари тоже были смешны. Про них даже не было толком известно, люди они или ошибки переписчика глиняных табличек. И след от них остался только на этих самых табличках. Татарский, во всяком случае, никогда раньше про них не слышал. Слово «Небухаданаэзер» показалось ему отличным определением человека, который страдает без опохмел. Вслед за хронологическими таблицами шли статьи примечания к неизвестному тексту. В папке было много вклеенных фотографий каких-то древностей. Вторая или третья по счету статья, на которую наткнулся Татарский, была озаглавлена «Вавилон. 3 халдейские загадки». Сквозь букву «О» в слове «Вавилон» проступало замазанное «Е». Это была просто исправленная опечатка, но Татарский при виде ее пришел в волнение. Данные при рождении, отвергнутые при совершеннолетии, именно настигло его в тот момент, когда он совершенно забыл о той роли, которую, как он рассказывал друзьям в детстве, должны были сыграть в его судьбе тайные доктрины Вавилона.
1: Под заголовком был снимок оттиска печати. Решетчатая дверь на вершине то ли горы, то ли ступенчатой пирамиды, вокруг которой, возле которой стоял бородатый человек в юбке,

Актуальные предметы Иштар. Каноническое изображение, наиболее полно выражающее сакральный символизм ее культа. Иштар в золотой маске, смотрящаяся в зеркало. Золото – суть тела богини. Его негативная проекция – свет звезд. Отсюда некоторыми исследователями делается предположение, что третьим ритуальным предметом богини является мухомор, шляпка которого является природной картой звездного неба. В этом случае именно мухомор следует считать небесным грибом, упоминающимся в различных текстах. Это косвенно подтверждается деталями мифа о трех великих эрах – красного, синего и желтого неба. Красный мухомор связывает халдея с прошлым. Через него становится доступной мудрость и сила эры красного неба. Коричневый мухомор, коричневый и желтый по-аккадски обозначались одним словом, напротив, связывает с будущим. И через него возможно овладеть всей его неисчерпаемой энергией. Перевернув наугад несколько страниц, Татарский опять наткнулся на слово «мухомор». Страница 145. Три халдейские загадки. Три загадки Иштар. Предание о трех халдейских загадках гласило, что мужем богини мог стать любой житель Вавилона. Для этого он должен был выпить особый напиток и взойти на ее зиккурат. Неизвестно, что имелось в виду – церемониальное восхождение на реальную постройку в Вавилоне или галлюцинаторный опыт. В пользу второго предположения говорит то, что напиток приготовлялся по довольно экзотическому рецепту. В него входили моча красного осла, возможно, традиционная в древней алхимии киноварь, и небесные грибы, видимо, мухомор. Смотрите, зеркало и маска. По преданию, путь к богатству и совершенной мудрости, а вавилоняне не разделяли этих двух понятий, они скорее считались взаимно переходящими друг в друга и рассматривались как различные аспекты одного и того же, лежал через сексуальный союз с золотым идолом богини, который находился в верхней комнате зиккурата. Считалось, что дух Иштар в определенные часы сходит на этого идола. Чтобы быть пропущенным к идолу, необходимо было разгадать три загадки Иштар. Эти загадки до нас не дошли. Отметим спорную точку зрения Клода Греко, смотрите главы 11 и 12, который полагает, что речь идет о наборе ритмизированных и весьма полисемантичных из-за своей аманомичности заклинаний на древнеаркадском, найденных на раскопках в Ниневии. Гораздо более убедительной, однако, представляется версия, основанная сразу на нескольких источниках. Три загадки Иштар представляли собой три символических объекта, которые вручались вавилонянину, пожелавшему стать халдеем. Он должен был разъяснить значение этих предметов, мотив символического послания. На спиральном подъеме на зиккурат было три заставы, где будущему халдею по очереди предлагались эти объекты. Того, кто решал хоть одну загадку неправильно, стража заставы сталкивалась с зиккурата вниз, что означало верную гибель. Есть основания выводить позднейший культ Кибелы, основанный на ритуальном самооскоплении, из культа Иштар. Самооскопление, видимо, играло роль замещающей жертвы. Тем не менее, желающих было множество, так как ответы, которые позволяли пройти на вершину зиккурата и соединиться с богиней, все же существовали. Раз в несколько десятилетий это кому-нибудь удавалось. Человек, который решал все три загадки правильно, всходил на вершину и встречался с богиней, после чего становился посвященным халдеем и ее ритуальным земным мужем. Возможно, таких было несколько. По одной из версий, ответы на три загадки Иштар существовали и в письменном виде. В специальных местах в Вавилоне продавались запечатанные таблички с ответами на вопросы богини. По другой версии, речь идет о магической печати, на которой были вырезаны ответы. Изготовлением этих табличек и торговлей ими занимались жрецы главного храма Энкиду, бога-покровителя лотереи. Считалось, что через посредничество Энкиду богиня выбирает себе очередного мужа. Это снимало хорошо известный древним вавилонянам конфликт между божественным предопределением и свободой воли. Поэтому большинство решавшихся взойти на зиккурат покупало глиняные таблички с ответами. Считалось, что табличку можно распечатать, только взойдя на зиккурат. Эта практика и называлась «Великой лотереей», устоявшийся термин, которым мы обязаны многочисленным билетристам, вдохновлявшимся этой легендой. Но более точный вариант перевода – «Игра без названия». В ней существовали только выигрыш и смерть, так что в определенном смысле она была беспроигрышной. Некоторые смельчаки решались подниматься на зиккурат без таблички с подсказкой.
По другой трактовке, три вопроса Иштар были не загадками,

скорее символическими ориентирами, указывающими на определенные жизненные ситуации. Вавилонянин должен был пройти их и представить доказательства своей мудрости стража Зиккурата, что делало возможным встречу с богиней. В этом случае вышеописанный подъем на Зиккурат представляется скорее метафорой. Бывало поверье, что ответы на три вопроса Иштар скрыты в словах рыночных песен, которые поют каждый день на Вавилонском базаре, но сведения об этих песнях или этом обычае не сохранились.

Протерев папку от пыли, Татарский спрятал ее назад в шкаф, решив, что когда-нибудь непременно прочтет все полностью. Диплома по истории русского парламентаризма в шкафу не нашлось. Впрочем, к концу поисков Татарский понял. История парламентаризма в России увенчивается тем простым фактом, что слово «парламентаризм» может понадобиться разве что для рекламы сигарет «Парламент». Да и там, если честно, можно обойтись без всякого парламентаризма.

0: Виктор Пелевин, «Поколение Пи». Три загадки Иштар. На следующий день Татарский, все еще погруженный в мысли о сигаретной концепции, встретил в начале Тверской улицы своего одноклассника Андрея Гиреева, о котором ничего не слышал несколько лет. Гиреев поразил его своим нарядом. Синие рясы, поверх которой была накинута расшитая непальская жилетка. В руках он держал что-то вроде большой кофемолки, но покрытой тибетскими буквами, украшенной цветными лентами, ручку которой он вращал. Несмотря на крайнюю экзотичность всех элементов его наряда в сочетании друг с другом, они смотрелись настолько естественно, что как бы нейтрализовали друг друга. Никто из прохожих не обращал на Гиреева внимания. Подобно фонарному столбу или рекламе Пепси-Колы, он выпадал из поля восприятия из-за полной визуальной неинформативности. Татарский сначала узнал Гиреева в лицо и только потом обратил внимание на богатые детали его облика. Внимательно посмотрев ему в глаза, он понял, что Гиреев не в себе, хотя вроде не пьян. Несмотря на это, тот был собран, тих и внушал доверие. Он сказал, что живет под Москвой в поселке Расторгуево и пригласил в гости. Татарский согласился, и они нырнули в метро, а на Варшавской пересели в электричку. Ехали молча. Татарский изредка отрывался от вида за окном и смотрел на Гиреева. Тот в своей диковатой одежде казался последним осколком погибшей вселенной. Не советской, потому что в ней не было бродячих тибетских астрологов, а какой-то другой, существовавший параллельно советскому миру и даже вопреки ему, но пропавший вместе с ним. Ее было жалко, потому что многое, что когда-то нравилось Татарскому и трогало его душу, приходило из этой параллельной вселенной, с которой, как все были уверены, ничего никогда не может случиться. А произошло с ней примерно то же самое, что и с советской вечностью, и также незаметно. Гиреев жил в покосившемся черном доме, перед которым был одичавший сад, заросший высокими в полтора человеческих роста зонтиками. По уровню удобств ее жилье было переходной формой между деревней и городом. В будке уборной сквозь дыру были видны мокрые и осклизлые кондиционные трубы, проходящие под выгребной ямой. Но откуда и куда они вели, было неясно. Однако в доме были газовая плита и телефон. Гиреев усадил Татарского за стол на веранде и насыпал в заварной чайник крупно смолотого порошка из красной жестяной банки с белой надписью по-эстонски. «Кто это?» – спросил Татарский. «Мухоморы», – ответил Гиреев и налил в чайник кипятку. По комнате разнесся запах грибного супа. «Ты что, собираешься это пить?» «Не бойся», – сказал Гиреев, – «коричневых тут нет». Он произнес это таким тоном, будто снял все мыслимые возражения, и Татарский не нашелся, что ответить. Минуту он колебался, а потом вспомнил, что вчера как раз читал о мухоморах, и поборол сомнения. На вкус мухоморный чай показался довольно приятным. «И что от него будет?» «Сам увидишь», — ответил Гиреев. «Еще будешь их на зиму сушить». «А что сейчас делать?» «Что хочешь», — сказал Гиреев. «Говорить можно?» «Говори». Полчаса прошло за малосодержательной беседой об общих знакомых. Ни с кем из них, как и следовало ожидать, не произошло за это время ничего интересного. Только один, Леша Чикунов, отличился. Выпил несколько бутылок в Финляндии и звездной январской ночью замерз насмерть в домике на детской площадке. «Ушел в Волгалу», — скупо прокомментировал Гиреев. «Откуда такая уверенность?» — спросил Татарский, но тут же вспомнил бегущих оленей и багровое солнце с этикетки и внутренне согласился. Между тем в его теле появилась какая-то еле ощутимая веселая расслабленность. В груди возникали волны приятной дрожи, проходили по туловищу и рукам и затихали, чуть-чуть не добравшись до пальцев. А Татарскому отчету захотелось, чтобы эта дрожь непременно дошла до пальцев. Он понял, что выпил мало, но чайник был уже пуст. «Есть еще?» – спросил он. «О, — сказал Гиреев, — о чем я говорил?» Он встал, вышел из комнаты и возвратился с развернутой газетой, на которой были рассыпаны сухие кусочки нарезанных мухоморов. На некоторых из них оставались лоскутки красной кожицы со стянувшимися белыми бляшками, на других были приставшие волокна газетной бумаги с зеркальными отпечатками букв. Кинув несколько кусочков в рот, Татарский разжевал их и проглотил. Сушеные мухоморы немного напоминали по вкусу картофельные хлопья, только были вкуснее. Татарский подумал, что их можно было продавать как чипсы в пакетиках. И здесь, видимо, скрывалась одна из дорог к быстрому обогащению, джипу, рекламному клипу и насильственной смерти. Задумавшись, каким мог бы быть этот клип, он отправил в рот новую порцию и огляделся по сторонам. Некоторые из предметов, украшавших комнату, стали заметны ему только сейчас. Например, лист бумаги, висевший на стене на самом видном месте. На нем была извилистая буква, не то санскритская, не то тибетская, похожая на дракона с изогнутым хвостом. «Что это?» – спросил он Гиреева. Гиреев покосился на стену. «Ум!» – сказал он. «А зачем тебе?» «Я таким образом путешествую». «Куда?» – спросил Татарский. Гиреев пожал плечами. «Трудно объяснить», — сказал он. «Ум! Когда не думаешь, многое становится ясно». Но Татарский уже забыл о своем вопросе. Его захлестнула волна благодарности к Гирееву за то, что тот привез его сюда. «Знаешь», — сказал он, «у меня сейчас тяжелый период. Общаюсь в основном с банкирами и рекламодателями. Загружают просто свинцово, а у тебя здесь... прямо как домой вернулся». Гиреев, видимо, понимал, что с ним происходит. «Пустяки», — сказал он. «Не бери в голову. Ко мне зимой вот приезжала пара таких рекламодателей. Хотели сознание расширить, а потом босиком по снегу убежали. Пошли погуляем». Татарский с радостью согласился. Выйдя за калитку, они пошли через поле, перерытое свежими каналами. Тропинка дошла до леса и запетляла между деревьев. Зудящая дрожь в руках Татарского становилась все сильнее, но все равно никак не доходила до пальцев. Заметив, что среди деревьев растет много мухоморов, он отстал от Гиреева и сорвал с земли несколько штук. Они были не красными, а темно-коричневыми и очень красивыми. Быстро съев их, он догнал Гиреева, который ничего не заметил. Скоро лес кончился. Они вышли на большой открытый участок, колхозное поле, обрывавшееся у реки. Татарский поглядел вверх. Над полем висели высокие неподвижные облака и догорал невыразимо грустный оранжевый закат, какие бывают иногда осенью под Москвой. Пройдясь по дорожке вдоль края поля, они сели на поваленное дерево. Говорить не хотелось. Татарскому вдруг пришла в голову возможная рекламная концепция для мухоморов. Она основывалась на смелой догадке, что высшей формой самореализации мухомора как гриба является атомный взрыв. Нечто вроде светящегося нематериального тела, которое обретают некоторые продвинутые мистики. А люди – просто вспомогательная форма жизни, которую мухомор использует для достижения своей высшей цели, подобно тому, как люди используют плесень для приготовления сыра. Татарский поднял глаза на оранжевые стрелы заката, и поток его мыслей прервался. «Слушай», — через несколько минут нарушил тишину Гиреев. «Я Алёше Чекунове опять вспомнил. Жалко его, правда?»
1: «Правда», — отозвался Татарский.
0: «Как это странно. Он умер, а мы живем. Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история. А потом небытие надоедает само себе, и мы просыпаемся. И мир возникает снова».
1: «Как это небытие может надоесть само себе?»
0: «Когда ты просыпаешься, ты каждый раз заново появляешься из ниоткуда. И все остальное точно так же.
1: А смерть – это замена знакомого утреннего пробуждения чем-то другим, о чем совершенно невозможно думать. У нас нет для этого инструмента, потому что наш ум и мир одно и то же». Татарский попытался понять, что это значит, и заметил, что думать стало сложно и даже опасно, потому что его мысли обрели такую свободу и силу, что он больше не мог контролировать. Ответ сразу же появился перед ним в виде трехмерной геометрической фигуры.
0: Татарский увидел свой ум. Это была ярко-белая сфера, похожая на солнце, но абсолютно спокойная и неподвижная. Из центра сферы к ее границе тянулись темные скрученные ниточки волоконца. Татарский понял, что это и есть его пять чувств. Малакомца чуть потолще было зрением, потоньше слухом, а остальные были почти невидимы. Вокруг этих неподвижных волокон плясала извивающаяся спираль, похожая на нить электрической лампы, которая то совпадала на миг с одним из них, то завивалась сама вокруг себя светящимся клубком вокруг вроде того, что оставляет в темноте огонек быстро вращаемой сигареты. Это была мысль, которой был занят его ум. «Значит, никакой смерти нет», — с радостью подумал Татарский. «Почему?» «Да потому что ниточки исчезают, но шарик-то остается!»
1: То, что ему удалось сформулировать ответ на вопрос, терзавший человечество последние несколько тысяч лет, в таких простых и всякому понятных терминах, наполнило его счастьем. Ему захотелось поделиться своим открытием с Гиреевым, и он, взяв его за плечо, попытался произнести последнюю фразу вслух. Но его рот произнес что-то другое, бессмысленное. Все слоги, из которых состояли слова, сохранились, но оказались хаотически перемешанными. Татарский подумал, что ему надо выпить воды, и сказал испуганно глядящему на него Гирееву.
2: «Мне бы хопить хотелось воды».
1: Гиреев явно не понимал, что происходит, но было ясно, что происшедшее ему не нравится.
2: «Мне бы похить дотелось вахок», — кротко повторил Татарский и попытался улыбнуться.
1: Ему очень хотелось, чтобы Гиреев улыбнулся в ответ, но Гиреев повел себя странно. Встав с места, он попятился от Татарского, и тот понял, что означает выражение «проступивший на лице ужас». Этот самый ужас явственно отпечатался на лице его друга. Сделав несколько неуверенных шагов назад, Гиреев повернулся и побежал. Это оскорбило Татарского до глубины души. Между тем уже начинали сгущаться сумерки. Непольская жилетка Гиреева, мелькавшая в синей мгле между деревьями, была похожа на большую бабочку. Возможность погони показалась Татарскому волнующей. Он припустился следом за Гиреевым, высоко подпрыгивая, чтобы не споткнуться о какое-нибудь корневище или кочку. Скоро выяснилось, что он бегает гораздо быстрее Гиреева, просто несопоставимо быстрее. Несколько раз обогнав его и вернувшись назад, он заметил, что бегает не вокруг Гиреева, а вокруг обломка сухого ствола в человеческий рост. Это несколько привело его в чувство, и он побрел по тропинке туда, где, как ему казалось, была станция. По дороге он съел еще несколько мухоморов, которые показали ему себя среди деревьев, и вскоре очутился на широкой грунтовке, с одной стороны которой шел забор, искрашенный проволочной сеткой. Впереди появился прохожий. Татарский подошел к нему и вежливо спросил.
3: «Вы сканежите стан пройти до акции? Ну, где электрички, хо?»
1: Поглядев на Татарского, прохожий отшатнулся и побежал прочь. Похоже, сегодня все реагировали на него одинаково. Татарский вспомнил своего чеченского нанимателя и весело подумал, вот бы встретить Гусейна, интересно, а он испугался бы? Когда вслед за этим на обочине дороги появился Гусейн, испугался сам Татарский. Гусейн молча стоял в траве и никак не реагировал на приближение Татарского. Но тот затормозил сам, подошел к нему тихим шагом и виновато замер.
2: «Чего хотел?» — спросил Гусейн.
1: От испуга Татарский даже не заметил, нормально он говорит или нет, а сказал он нечто предельно неуместное. «Я буквально на секунду. Я хотел спросить тебя, как представителя Target Group, какие ассоциации вызывает у тебя слово «парламент»?» Гусейн не удивился. Чуть подумав, он добавил.
2: «Была такая поэма «Ольга Зави». «Парламент птиц». Это о том, как 30 птиц полетели искать птицу по имени Симург, короля всех птиц и великого мастера».
1: «А зачем они полетели искать короля, если у них был парламент?»
2: «Это ты у них спроси». «И потом Симург был не просто королем, а еще источником великого знания. О парламенте так не скажешь».
1: «И чем все кончилось?» – спросил Татарский.
2: «Когда они прошли 30 испытаний, они узнали, что слово «Симург» означает 30 птиц».
1: «От кого?»
2: Им это сказал божественный голос.
1: Татарский чихнул. Гусейн сразу замолчал и отвернул помрачневшее лицо. Довольно долго Татарский ждал продолжения, пока не понял, что Гусейн — это столб с прибитым плакатом «Костров не жечь», плохо различимым в полутьме. Это его расстроило. Как оказалось, Гиреев и Гусейн заодно. История Гусейна ему понравилась, но стало ясно, что он деталей не узнает, а в таком виде она не тянула на концепцию для сигарет. Татарский пошел дальше, размышляя, что заставило его трусливо остановиться возле столба Гусейна, который даже не попросил его об этом. Объяснение было не самым приятным. Это был не до конца выдавленный из себя раб, рудимент советской эпохи. Немного подумав, Татарский пришел к выводу, что раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной ее области, а скорее окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств. Эта мысль показалась Татарскому важной в свете его предстоящего сотрудничества с Пугиным, и он долго шарил по карманам в поисках ручки, чтобы записать ее. Ручки, однако, не нашлось. Зато навстречу вышел новый прохожий. На этот раз точно не галлюцинация. Это стало ясно после попытки Татарского одолжить ручку. Прохожий побежал от него прочь, побежал по-настоящему, быстро и не оглядываясь. Татарский никак не мог взять в толк, что именно в его поведении действует на встреченных таким устрашающим образом. Возможно, людей пугало странные дисфункции его речи. То, что слова, которые он пытался произнести, распадались на слоги, которые потом опять склеивались друг с другом случайным образом. Но в этой неадекватной реакции было все же и что-то лестное. Татарского вдруг настолько поразила одна мысль, что он остановился и хлопнул себя ладонью по лбу. «Да это же вавилонское столпотворение!» – подумал он. «Наверное, пили эту мухоморную настойку, и слова начинали ломаться у них во рту, как у меня. А потом это стали доживать смешение языков. Правильнее было бы говорить смешение языка». Татарский чувствовал, что его мысли полны такой силы, что каждый из них – это пласт реальности, равноправный во всех отношениях с вечерним лесом, по которому он идет. Разница была в том, что лес был мыслью, которую он при всем желании не мог перестать думать. С другой стороны, воля почти никак не участвовала в том, что происходило в его уме. Как только он подумал о смешении языков, ему стало ясно, что воспоминание о Вавилоне есть единственный возможный Вавилон. Подумав о нем, он тем самым вызвал его к жизни. И мысли в его голове, как грузовики со стройматериалом, понеслись в сторону этого Вавилона, делая его все вещественнее и вещественнее. «Смешение языков называлось вавилонским столпотворением», — думал он. «А что такое вообще столпотворение? Похоже на столоверчение». Он покачнулся, почувствовав, как земля под ним плавно закружилась. На ногах он удержался только потому, что ось вращения земли проходила точно сквозь его макушку. «Нет», — подумал он, — «столоверчение здесь ни при чем. Столпотворение — это столб и творение». Творение столпа, причем не строительство, а именно творение. То есть смешение языка и есть создание башни. Когда происходит смешение языка, возникает Вавилонская башня. Или, может быть, не возникает, а просто открывается вход на зиккурат. Ну да, конечно, вот он, вход. В проволочном заборе, вдоль которого Татарский шел уже долгое время, появились большие ворота, украшенные рельефными красными звездами. Над ними горела мощная лампа под колпаком, и ее ярко-белый свет освещал многочисленные граффити, которые покрывали зеленую жесть ворот. Татарский остановился. Минуту или две он изучал традиционные для средней полосы попытки написать названия окрестных деревень латиницей, чьи-то имена под грубыми коронами, символические изображения пениса и вульвы, английские глаголы «ебать» и «сосать» в третьем лице единственного числа настоящего времени, но с непонятными апострофами, и многочисленные торговые марки музыкального бизнеса. Затем его взгляд наткнулся на нечто странное. Это была крупная, значительно больше остальных через все ворота, надпись флуоресцентной оранжевой краской. Она ярко светилась под лучами электролампы. This game has no name. Как только Татарский прочел ее, весь остальной этнографический материал перестал восприниматься его сознанием. В нем остались только эти пять мерцающих слов. Игра без названий. Ему казалось, что он понимает их смысл на очень глубоком уровне. И хотя он вряд ли смог бы объяснить это какому-нибудь другому человеку, этот смысл, несомненно, требовал перелезть через забор. Это оказалось несложно. За воротами была замороженная стройка. Обширная зона запустения с редкими следами присутствия человека. В центре площадки стояло недостроенное здание, то ли фундамент какого-то космического локатора, то ли просто многоярусный гараж. Строительство прервали на такой стадии, когда готовы были только несущие конструкции и стены.
0: Постройка походила на ступенчатый цилиндр из нескольких бетонных боксов, стоящих друг на друге. Вокруг них поднималась спиральная дорога на железобетонных опорах, которая кончалась у верхнего бокса, увенчанного маленькой кубической башенкой с красным лампой маяком. Татарский подумал, что это один из начатых в 70-е годы военных объектов, которые не спасли империю, но зато сформировали эстетику «Звездных войн». Ему вспомнился астматически присвистывающий Дарт Вейдер, и он поразился, до чего же это была прекрасная метафора карьерного коммуниста. Наверняка где-то на звездолете у него была еще искусственная почка и две бригады врачей. В фильме, как Татарскому смутно припомнилось, присутствовали намеки на это. Впрочем, думать о Дарте Вейдере в таком состоянии было опасно. Недостроенное здание освещали 3 или 4 прожектора. Они пятнами выхватывали из сумрака куски бетонной стены, участки спиральной дороги и верхнюю башенку с мигающим маячком. Если бы не этот красный маячок, в полутьме недостроенность здания сошла бы за его обветшалость от времени, и сооружение можно было бы дать 1000 или все 10 000 лет. Впрочем, Татарский подумал, что маячок тоже мог гореть от какого-то немыслимо древнего электричества, подведенного над землей из Египта или Вавилона. Недавние следы человека были заметны только у ворот, где он стоял. Здесь размещалось что-то вроде филиала военной части. Несколько вагончиков бытовок, турник, щит с противопожарным ведром и ломом и стенд с плакатом, на котором одинаковые солдаты с печатью странной самоуглубленности на лицах демонстрировали приемы строевой выправки. Татарский совершенно не удивился, увидев огромный гриб с жестяной шляпкой и телефоном, приделанным к столбу ножки. Он понял, что это место часового. Сначала он решил, что часового на посту нет, но потом увидел, что коническая шляпка гриба выкрашена в красный цвет и украшена симметричными белыми пятнами.
3: «Все не так просто», – прошептал он.
0: В этот момент тихий и насмешливый голос произнес где-то рядом.
3: «This game has no name, it will never be the same».
0: Татарский обернулся. Вокруг никого не было, и он понял, что это слуховая галлюцинация. Ему стало чуть страшновато, но в происходящем, несмотря ни на что, было заключено какое-то восхитительное обещание.
3: «Вперед!» – прошептал он, и, пригибаясь, быстро заскользил сквозь сумрак, ведущий на зиккурат дороги.
0: Все-таки, подумал он, это что-то вроде многоярусного гаража.
3: «С висячими садами!» – тихонько поддакнул голос в его голове.
0: То, что голос заговорил по-русски, убедило Татарского, что это галлюцинация, но заставило еще раз вспомнить о смешении языков. Словно в ответ на его мысль, голос произнес длинную фразу на неизвестном наречии с большим количеством шипящих. Татарский решил не обращать на него внимания, тем более, что уже вступил на спиральный подъем.
1: Издалека он не оценил настоящих размеров здания. Дорога была достаточно широка, чтобы на ней могли разъехаться 2 грузовика.
3: «Или колесницы», — радостно добавил голос. «Колесницы четверками, вот были колесницы».
0: Она была построена из бетонных плит, стыки между которыми не были заделаны. Из этих стыков торчали высокие растения. Татарский не знал их названий, но с детства помнил, что их прочные стебли можно использовать вместо шнурков в ботинках. В стене справа время от времени появлялись широкие проемы, которые вели в толщу зиккурата. Внутри были обширные пустоты, заваленные строительным мусором. Дорога все время уходила за угол и как бы обрывалась в небо, поэтому Татарский шел осторожно и держался рукой за стену. С одной стороны башню освещали прожектора со стройплощадки, а с другой — луна, висевшая в просвете высокого облака. Было слышно, как где-то наверху постукивает от ветра незакрытая дверь. Этот же ветер принес далекий собачий лай. Татарский избавил шаг и стал идти совсем медленно. Под ногой что-то хрустнуло. Это была пустая сигаретная пачка. Подняв ее, он вышел в пятно света и увидел, что это парламент, ментоловый сорт. Но удивительным было другое. На лицевой стороне пачки переливалась рекламная голограмма с 3 пальмами.
3: «Все сходится», — прошептал он и пошел вперед, внимательно глядя под ноги. Следующая находка ждала ярусом выше. Он издали заметил монету, блестевшую под луной. Он никогда не видел такой раньше. 3 песо Кубинской республики с портретом Че Гевары. Татарского ничуть не удивило, что кубинская монета валяется на военной стройке. Он вспомнил, как в финале фильма «Golden Eye» где-то на острове Свободы поднималась из-под воды циклопическая антенна советского производства. Это, видимо, была плата за ее строительство. Он положил монету в пачку парламента и спрятал в карман в полной уверенности, что его ждет что-то еще. Он не ошибся. Дорога кончалась у самого верхнего бокса, перед которым лежала куча строительного мусора и сломанные ящики. Среди мусора татарский заметил странный кубик и поднял его. Это была точилка для карандашей в форме телевизора, на пластмассовом экране которой кто-то нарисовал шариковые авторучки и большой глаз. Точилка была старой, такие делали в 70-е годы, и было удивительно, что она так хорошо сохранилась. Очистив точилку от прилипшей грязи, татарский сунул ее за пазуху и огляделся, размышляя, что делать дальше. Идти внутрь бокса было страшно. Там было темно, и легко можно было сломать себе шею, упав в какую-нибудь дыру. Где-то сверху, под ветром, опять стукнула дверь, и татарский вспомнил, что на вершине сооружения была маленькая башенка с красной лампой-маячком. Она была не видна оттуда, где он стоял, но вверх вела короткая пожарная лестница. Башенка оказалась техническим помещением, где должны были стоять моторы лифтов. Ее дверь была открыта. Сразу за дверью на стене был выключатель. Включив свет, татарский увидел следы сурового солдатского быта. Деревянный стол, 2 табурета и пустые пивные бутылки в углу. То, что это следы именно солдатского быта, было ясно по наклеенным на стены журнальным фотографиям женщин. Некоторое время татарский изучал их. Одна из них, совершенно голая и золотая от загара, бегущая по песку тропического пляжа, показалась ему очень красивой. Дело было даже не в ее лице или фигуре, а в удивительной и неопределимой свободе движения, которую удалось поймать фотографу. Песок, море, листья, пальм на фотографии были такими яркими, что татарский тяжело вздохнул. Скудное московское лето уже прошло. Он закрыл глаза, и несколько секунд ему казалось, что он слышит далекий шум моря. Сев за стол, он разложил на нем свои находки и еще раз осмотрел их. Пальмы с пачки парламента и с фотографией на стене были очень похожи. Он подумал, что они растут в такой точке мира, куда он никогда не попадет. Даже по русскому обычаю на танке. А если и попадет, то только тогда, когда ему уже ничего не будет нужно. Ни от этой женщины, ни от этого песка, ни от этого моря, ни от себя самого. Меланхолия, в которую его погрузила эта мысль, была такой глубокой, что на самом ее дне он неожиданно увидел свет. Ему в голову пришел искомый слоган и идея плаката для парламента. Торопливо вытащив записную книжку, он застрочил. Плакат представляет собой фотографию набережной Москва-реки, сделанную с моста, на котором в октябре 93 года стояли исторические танки. На месте Белого дома мы видим огромную пачку парламента, компьютерный монтаж. Вокруг нее в изобилии растут пальмы. Слоган, цитата из Грибоедова. «И дым Отечества нам сладок и приятен. Парламент!» Спрятав книжку в карман, он собрал со стола свои находки и в последний раз оглядел комнатку. У него мелькнула мысль, что можно было бы забрать на память фотографию бегущей по песку женщины, но он не стал этого делать. Выключив свет, вышел на крышу и остановился, чтобы глаза привыкли к темноте. «Что теперь?» – подумал он. «На станцию».

0: бедные люди. Приключение, пережитое в подмосковном лесу, оказало благоприятное действие на профессиональные способности Татарского. Сценарии и концепции стали даваться ему намного легче, а за слоган для парламента Пугин даже выдал небольшой аванс. Он сказал, что Татарский попал в самую точку, потому что до 93-го года пачка парламента стоила столько же, сколько пачка Мальборо. А после известных событий парламент быстро стал самым популярным в Москве сортом сигарет и теперь стоит в два раза дороже. Впоследствии дым Отечества так и канул в лету, или, если точнее, в зиму, которая наступила неожиданно рано. Единственным сомнительным эхом этого слогана в заснеженном рекламном пространстве Москвы оказалась фраза «С корабля на бал», взятая неизвестным коллегой Татарского у того же Грибоедова. Она мелькала одно время на щитовой рекламе ментоловых сигарет. «Яхта, синь, фуражка с крабом и длинные ноги». Татарский ощутил по этому поводу укол ревности, но не сильный. Девушка с ментоловой рекламы была подобрана под вкусы настолько широкой целевой группы, что текст самопроизвольно читался как «С корабля на бля». Волна мухоморной энергии, прошедшая по его нервной системе, почему-то лучше всего отливалась в тексты для сигарет. Наверное, по той же причине, по которой первый по-настоящему удавшийся любовный или наркотический опыт определяет пристрастие на всю жизнь. Следующей его большой удачей, не только по его собственному мнению, но и по мнению Пугина, который опять удивил, дав немного денег, был текст, написанный для сигарет Давидов, что было символично, потому что именно с них и началась его карьера. Текст опирался на рекламу «Давидов Классик», заполнившую все щиты в центре мрачные тона, крупное увядающее лицо, в глазах которого мерцало какое-то невыносимо тяжелое знание и подпись «Понимание приходит с опытом». «Давидов Классик». При первом взгляде на это мудрое морщинистое лицо Татарский задался вопросом, что же такое знает этот зарубежный курильщик? Первая пришедшая в голову версия была довольно мрачна. Визит в онкологический центр, рентген и страшный диагноз. Проект Татарского был полностью противоположен. Светлый фон, юное лицо, отмеченное невежественным счастьем, белая пачка с легкими золотыми буквами и текст. «Во многой мудрости много печали, и умножающие познания умножает скорбь». Давидов Лайтс. Пугин сказал, что это вряд ли возьмет представитель Давидов, но очень даже может взять какой-нибудь другой сигаретный дилер. «Я поговорю с Узиевичем», — бросил он Татарскому. «У него 16 брендов в эксклюзиве». Татарский записал эту фразу в свою книжечку и потом несколько раз употреблял невзначай при разговорах с заказчиками. Его врожденная застенчивость проявлялась в том, что обычно он упоминал число брендов уменьшенным вдвое. Работа, которая приносила основные деньги, была скучна, тягостна и даже, пожалуй, позорна. «У наших ушки на макушке дисконт на гаражи ракушки» или «Мировой Пантин Прови, Господи, благослови». Остаточный литературоцентризм редакторов и издателей, своего рода реликтовый белый шум советской психики, все-таки давал свои скудные маленькие плоды. В начале зимы Татарский кое-как подремонтировал свою однокомнатную квартирку. Дорогой итальянский смеситель на фоне отстающего от стен василькового кафеля советской поры напоминал золотой зуб во рту прокаженного, но на капитальные перемены денег не было. Еще он купил новый компьютер, хотя в этом не было особой нужды. Просто стали возникать проблемы с распечаткой текстов, набранных в старом любимом редакторе. Еще один глухой стон под железной пятой Майкрософта. Но Татарский не сильно горевал по этому поводу, хотя отметил глубоко символический характер происходящего. Программа «Посредник» становилась самым главным посланием, стягивая на себя невероятное количество компьютерной памяти и ресурсов, и этим очень напоминало обнаглевшего нового русского, который прокручивает через свой банк учительские зарплаты. Чем дальше он углублялся в джунгли рекламного дела, тем больше у него возникало вопросов, на которые он не находил ответа не только в «Position in a Battle for Your Mind» Тейлора Райса, но даже и в последней книге на эту тему «The Final Positioning». Один искусствовед в штатском Аткензо клялся Татарскому, что все темы, которых не коснулся Эл Райс, разобраны в «Confessions of an Advertising Man» Дэвида Огилви. Татарский и без этого искусствоведа уважал Дэвида Огилви. В глубине души он полагал, что это тот самый персонаж 1984-го, Джорджа Оруэлла, который возник на секунду в воображении главного героя, совершил виртуальный подвиг и исчез в океане небытия. То, что товарищ Огилви, несмотря на свою удвоенную нереальность, все-таки выплыл на бережок, закурил трубочку, надел твидовый пиджак и стал всемирно признанным асом рекламы, наполняло татарского мистическим восхищением перед своей профессией. Но особо ему помогла книга Россера Ривса. Он вычитал в ней два термина – «внедрение» и «вовлечение», которые оказались очень полезными, в смысле кидания понтов. Первый проект на основе двух этих понятий ему удалось создать для кофе Nescafe Gold. «Давно известно, – написал Татарский через 20 минут после того, как это ему стало известно, – что существует два основных показателя эффективности рекламной кампании – внедрение и вовлечение. Внедрение означает процент людей, которые запомнили рекламу. Вовлечение – процент вовлеченных потреблений с помощью рекламы. Проблема, однако, состоит в том, что яркая скандальная реклама, способная обеспечить высокое внедрение, вовсе не гарантирует высокого вовлечения. Аналогично, умно раскрывающее свойство товара компания, способная обеспечить высокое вовлечение, не гарантирует высокого внедрения. Поэтому мы предлагаем применить новый подход. Создать своего рода бинарную рекламу, в которой функции внедрения и вовлечения будут выполняться разными информационными блоками. Рассмотрим такой подход на примере рекламной кампании кофе Nescafe Gold. Первый шаг компании направлен исключительно на внедрение в сознание максимального числа людей торговой марки Nescafe Gold. Мы исходим из того, что для этого годятся все средства. К примеру, организуется фиктивное минирование нескольких крупных магазинов и вокзалов. Их число должно быть как можно большим. В органы МВД и ФСК поступают звонки от анонимной террористической организации с сообщением о заложенных взрывных устройствах. Но обыски, осуществляемые милицией в указанных террористами местах, приводят только к обнаружению большого количества банок Nescafe Gold, упакованных в пакеты и сумки. На следующее утро об этом сообщают все журналы, газеты и телевидение, после чего этап внедрения можно считать завершенным. Его успешность прямо зависит от массовости акции. Сразу же после этого начинается второй этап – вовлечение. На этой стадии компания ведется по классическим правилам. С первым этапом ее соединяет только базовый слоган «Nescafe Gold. Взрыв вкуса». Приведем сценарий рекламного ролика. «Лавка в скверике». На ней сидит молодой человек в красном спортивном костюме с суровым и волевым лицом. Через дорогу от скверика припаркованы возле шикарного особняка «Мерседес 600» и два джипа. Молодой человек смотрит на часы. Смена кадра. Из особняка выходит несколько человек в строгих темных костюмах и темных очках. Это служба безопасности. Они окружают подходы к «Мерседесу», и один из них дает команду в рацию. Из особняка выходит маленький толстячок с порочным лицом, пугливо оглядывается и сбегает по ступеням к машине. После того, как он исчезает за тонированным стеклом «Мерседеса», охрана садится в джипы. «Мерседес» трогается с места, и тут же один за другим гремят три мощных взрыва. Машины разлетаются на куски. Улица, где они только что стояли, скрывается в дыму. Смена кадра. Молодой человек на лавке вынимает из сумки термос и красную чашку с золотой полоской. Налив кофе в чашку, он отхлебывает из нее и закрывает глаза от наслаждения. Голос за кадром. Братан развел его в темную, но слил не его, а всех остальных. Nescafe Gold. Реальный взрыв вкуса. Но термин «вовлечение» не просто оказался полезным в работе. Он заставил Татарского задуматься над тем, кого и куда он вовлекает. И что самое главное, кто и куда вовлекает его. Эти мысли первый раз посетили его, когда он читал статью под пышным названием «Уже восторг в растущем зуде», посвященную культовым порнофильмам. Автора статьи звали Саша Бло. Если судить по тексту, это было холодное, утомленное существо неопределенного пола, писавшее в перерывах между оргиями, чтобы донести свое мнение до десятка другого таких же падших сверхчеловеков. Тон Саша Бло брал такой, что делалось ясно. Десат и Захер Мазах годятся ему даже не в Швейцары, а Чарли Мэнсон в лучшем случае сможет содержать подсвечники. Словом, его статья была совершенным по форме яблоком порока, червивым, вне всяких сомнений, лично древним змеем. Но Татарский крутился в бизнесе уже давно. Во-первых, он знал, что все эти яблоки годятся разве для того, чтобы выманивать подмосковных ПТУшников из райского сада детства. Во-вторых, он сомневался в существовании культовых порнофильмов. Он готов был поверить в это только по предъявлении живых участников культа. В-третьих, и главное, он хорошо знал самого этого Сашу Бло. Это был немолодой, толстый, лысый и печальный отец троих детей. Звали его Эдик. Отрабатывая квартирную аренду, он писал сразу под тремя или четырьмя псевдонимами и в несколько журналов, и на любые темы. Псевдоним «Бло» они придумали вместе с татарским, заимствовав название у найденного под ванной флакона жидкости стеклоочистителя ярко-голубого цвета. Искали спрятанную женой Эдика водку. В слове «Бло» чувствовались неиссякаемые запасы жизненной силы и одновременно что-то негуманоидное, поэтому Эдик берег его. Он подписывал им только статьи, которые дышали такой беспредельной свободой и, так сказать, амбивалентностью, что подпись вроде «Сидоров» или «Петухов» была бы нелепа. В московских глянцевых журналах был большой спрос на эту амбивалентность, такой большой, что возникал вопрос, кто ее внедряет? Думать на эту тему было, если честно, страшновато, но, прочитав статью про восторг растущего зуда, татарский вдруг понял, внедрял ее не какой-нибудь демонический шпион, не какой-нибудь падший дух, принявший человеческое обличье, а Эдик. Конечно, не один. На Москву было, наверное, сотни две-три таких эдиков, универсалов, придушенных бытовым чадом и обремененных детьми. Их жизнь проходила не среди кокаиновых линий, оргий и споров о Берроузе с Уорхолом, как можно было бы заключить из их сочинений, а среди пеленок и неизбывных московских тараканов. В них не было ни снобской заносчивости, ни змеящейся похоти, ни холодного дендизма, ни наклонности к люциферизму, ни даже реальной готовности хоть раз проглотить марку кислоты, несмотря на ежедневное употребление слова «кислотный». Но у них были проблемы с пищеварением, деньгами и жильем. А внешне они напоминали не Гэри Олдмена, как хотелось верить после знакомства с их творчеством, а скорее Дэнни Девита. Татарский не мог устремиться доверчивым взглядом вдаль нарисованную для него Сашей Бло, потому что понимал физиологию возникновения этой дали из лысой головы, придавленного жизнью Эдика, точно так же прикованного к своему компьютеру, как приковывали когда-то к пулеметам австрийских солдат. Поверить в его продукт было труднее, чем прийти в возбуждение от телефонного секса, зная, что за охрипшим от страсти голосом собеседницы прячется не обещанная фотография блондинка, а простуженная старуха, вяжущая носок и читающая набор стандартных фраз со шпаргалки, на которой у нее течет из носа. Но откуда мы, то есть я и Эдик, узнаем, во что вовлекать других, думал татарский. С одной стороны, конечно, понятно, интуиция. Справок о том, что и как делать, наводить не надо. Когда доходишь до некоторого градуса отчаяния, начинаешь улавливать все сам. Главную, так сказать, тенденцию чувствуешь голодным желудком. Но откуда берется сама эта тенденция? Кто ее придумывает, если все в мире и все в мире, а в этом я уверен, просто пытаются ее уловить и продать, как мы с Эдиком, или угадать и напечатать, как редакторы всех этих глянцевых журналов? Мысли на эту тему были мрачны. Они отразились в сценарии клипа для стирального порошка «Ариэль», написанном вскоре после этого случая. Сценарий основывается на образах из «Бури» Шекспира. Гремит грозная и торжественная музыка. В кадре скала над морем. Ночь. Внизу в мрачном лунном свете вздымаются грозные волны. Вдали виден древний замок, он тоже освещен луной. На скале стоит девушка дивной красоты. Это Миранда. На ней средневековое платье красного бархата и высокий колпак со спадающей вуалью. Она поднимает руки к луне и трижды повторяет странное заклинание. Когда она произносит его в третий раз, слышится раскат далекого грома. Музыка становится громче и тревожнее. С луны, видной в просвете туч, протягивается широкий луч света и падает на утес у ног Миранды. На ее лице смятение. Видно, что она не страшится того, что должно произойти, и хочет этого. Становятся слышны поющие женские голоса, полные ужаса и счастья. Они как бы передают ее состояние. По лучу вниз скользит тень. Она приближается, и когда мелодия достигает крещендо, мы видим гордого и прекрасного духа в развивающемся одеянии с длинными волосами, осеребренными луной. На его голове тонкий венец с салмами. Это Ариэль. Он долетает почти до Миранды, останавливается в воздухе и протягивает ей руку. После секундной борьбы Миранда протягивает руку ему навстречу. Следующий кадр. Крупно даны две встречающиеся руки. Внизу слева слабая и бледная рука Миранды. Вверху справа прозрачная и сияющая рука духа. Они касаются друг друга, и все заливает ослепительный свет. Следующий кадр. Две пачки порошка. На одной надпись «Ариэль», на другой блеклый серый надпись «Обычный Калибан». Голос Миранды за кадром. «Об Ариэле я услышала от подруги». Возможно, конкретные решения этого клипа были навеяны большой черно-белой фотографией, висевшей у татарского над столом. Это была реклама какого-то бутика. На ней был изображен молодой человек с длинными волосами, ухоженной щетиной, в широком роскошном пальто, небрежно накинутом на плечи. Ветер кругло надувал пальто, и это рифмовалось с парусом, видным на горизонте лодки. Волны, расшибаясь о камни и выплескиваясь на берег, чуть-чуть не достигали его лаковых туфель. На его лице была хмуро-резкая гримаса, и чем-то он был похож на раскинувших крылья птиц. Не то орлов, не то чаек, залетевших в мглистое небо из приложения к последнему фотошопу. Поглядев на фотку внимательнее, Татарский решил, что оттуда же приплыла и видная на горизонте лодка. Композиция была настолько перенасыщена романтизмом и вместе с тем до того неромантична, что Татарский, созерцая ее долгими днями, понял. Все понятия, на которые пыталась опереться эта фотография, были выработаны где-то в веке в 19-м. Их остатки перешли вместе с мощами графа Монте-Кристо в 20-е, но на рубеже 21-го наследство графа было уже полностью промотано. Слишком много раз человеческий ум продавал сам себе эту романтику, чтобы сделать коммерцию на последних оставшихся в нем некоммерческих образах. Сейчас даже при искреннем желании обмануться почти невозможно было поверить в соответствие продаваемого внешнему подразумеваемому внутреннему. Это была пустая форма, которая уже давно не значила того, что должна была значить по номиналу. Все съела моль. При виде условного Нибелунга со студийной фотографией возникала мысль не о гордом готическом духе, который подразумевался пеной волны бакенбард, а о том, дорого ли брал фотограф, сколько платили за съемку манекенщику и платил ли манекенщик штраф, когда ему случалось испачкать персональным лубрикантом седалище казенных штанов из весенней коллекции. И это касалось не только фотографии над столом Татарского, но и любой картинки из тех, которые волновали когда-то в детстве. Пальмы, проход, синее вечернее небо. Надо было быть клиническим идиотом, чтобы сохранить способность проецировать свою тоску по несбыточному на эти 100% торговые штампы. Татарский окончательно запутался в своих выкладках. С одной стороны, выходило, что он с Эдиком мастерил для других фальшивую панораму жизни, вроде музейного изображения битвы, где перед зрителем насыпан песок и лежат дырявые сапоги и гильзы, а танки и взрывы нарисованы на стене, повинуясь исключительно предчувствию, что купят и что нет. И он, и другие участники изнурительного рекламного бизнеса вторгались в визуально-информационную среду и пытались так изменить ее, чтобы чужая душа рассталась с деньгами. Цель была проста – заработать крошечную часть этих денег. С другой стороны, деньги были нужны, чтобы попытаться приблизиться к объектам этой панорамы самому. В сущности, это было так же глупо, как пытаться убежать в картину, нарисованную на стене. Правда, богатый человек, как казалось Татарскому, мог выйти за пределы фальшивой реальности. Он мог покинуть пределы, обязательные для нищих панорамы. Что представлял из себя мир богатых, Татарский на самом деле не очень знал. В его сознании крутились только смутные образы, штампы из рекламы, которые он сам ретранслировал уже долгое время, отчего и не мог им верить. Было понятно, что только у богатых можно узнать, какие горизонты раскрывает перед человеком увесистый счет, и однажды Татарскому это удалось. По чистой случайности. Пропивая как-то в «Бедных людях» мелкий гонорар, он подслушал разговор двух известных телешоуменов. Дело было за полночь, и они продолжали начатую в другом месте пьянку. Татарский сидел всего в паре метров от них, но они обращали на него не больше внимания, чем если бы он был чучелом копирайтера, прибитым к лавке для создания интерьера. Несмотря на то, что оба шоумена были изрядно пьяны, они не потеряли сверкающей вальяжности, какого-то голографического блеска в каждой складке одежды, как будто это не их физические тела сидели за соседним столом, а просто рядом с Татарским работал огромный телевизор, по которому их показывали. Заметив этот труднообъяснимый, но несомненный эффект, Татарский подумал, что в загробной бане им придется долго отскабливать человеческое внимание, въевшееся в поры их душ. Впрочем, даже в пьяном состоянии Татарский насторожился. Вечность опять норовит принять форму бани. Угасив эту мысль, он стал просто слушать. Шоумены говорили о делах. У одного из них, как понял Татарский, были проблемы с контрактом. «Только бы на следующий год продлили», — сжимая кулаки, говорил он. «Ну, продлят», — отвечал другой, — «а потом...» «Ведь год пройдет, и опять то же самое. Опять будешь в ледол глотать». «Денег наворую», — тихо, как бы по секрету и как бы в шутку ответил первый. «А дальше что?» «Дальше?» «А дальше у меня есть серьезный и продуманный план». Он навалился на стол и налил себе водки.
1: «Не хватает 500 тысяч», — сказал он. «Вот их и хочу украсть».
0: «Какой план?»
1: «Никому не скажешь». «Слушай».
0: Он полез во внутренний карман пиджака, долго там шарил и, наконец, вынул сложенный в четверо лист глянцевой бумаги.
1: «Вот»,
0: — сказал он, —
1: «тут написано. Королевство Бутан. Единственная в мире страна, где запрещено телевидение, понимаешь? совсем запрещено. Тут написано, что недалеко от столицы у них есть целая колония, где живут бывшие телемагнаты. Если ты всю жизнь работал на телевидении, то самое крутое, что ты можешь сделать, когда уходишь от дел, это уехать в Бутан.
2: Тебе для этого 500 тысяч нужно?
1: Нет, это мне здесь заплатить, чтобы в Бутане потом не искали. Ты можешь себе представить? Запрещено. Ни одного телевизора, только в контрразведке и в посольствах.
0: Второй взял у него лист, развернул его и стал читать.
1: То есть, понимаешь, не умолкал первый. Если кто-то хранит у себя телевизор и про это узнают власти, к нему приходит полиция, понимаешь? Берут этого пидораса и ведут в тюрьму. А может, вообще расстреливают?
0: Он произносил слово «пидорас» с тем сабельно-свистящим придыханием, которое встречается только у латентных гомосексуалистов, лишивших себя радости и любви во имя превратно понятого общественного договора. Второй все понимал и не обижался, он разглядывал статью. «А, — сказал он, — из журнала, действительно интересно. Кто написал-то, где какой-то Эдуард Диберсян?» Чуть не опрокинув стул, Татарский встал и направился в туалет. Его не удивило такое отношение телевизионщиков к своему труду, хотя степень духовной извращенности этих людей давала возможность допустить, что кое-кто из них даже любит свою работу. Доконало его другое. У Саши Бло была особенность. Те материалы, которые ему нравились, он подписывал своим настоящим именем. А больше всего на свете ему нравилось выдавать продукты своего разыгравшегося воображения за хронику реальных событий. Но он позволял это себе довольно редко. Раскатав дорожку кокаина прямо на холодные белые щеки сливного бачка, Татарский, не дробя комков, втянул ее через свернутую 100-рублевку. Доллары уже кончились, вытащил свою книжечку и записал.
1: «Сама по себе стена, на которой нарисована панорама несуществующего мира, не меняется. Но за очень большую сумму можно купить в качестве вида за окном намалеванное солнце, лазурную бухту и тихий вечер. К сожалению, автором этого фрагмента тоже будет Эдик. Но даже это не важно, потому что само окно, для которого покупается вид, тоже нарисовано. Тогда, может быть, и стена нарисована. Но кем и на чем?»
0: Он поднял глаза на стену туалета, словно в надежде увидеть там ответ. «На кафеле красным фломастером были начертаны веселые округлые буквы короткого слогана.
1: Trape Masturbate.
0: Вернувшись в зал, он сел подальше от шоуменов и попытался последовать народной мудрости. Расслабиться и получить удовольствие. Это, однако, не удалось, как всегда. Отвратительный московский кокаин, разбодяженный немытыми руками длинной цепи дилеров, оставлял в носоглотке букет аптечных запахов. От стриптоцида до аспирина и рождал в теле тяжелое напряжение и дрожь. Говорили, что порошок, за грамм которого в Москве берут $150, вообще никакой не кокаин, а смесь эстонского СПИДа с российским фармакологическим ассортиментом. Мало того, половина дилеров почему-то всегда заворачивала порошок в глянцевую рекламу Toyota Camry, вырезанную из какого-нибудь журнала. И Татарского мучила невыносимая догадка, что они наживаются не только на чужом здоровье, но и на пиар-сервисе. Каждый раз Татарский спрашивал себя, зачем он и другие платят такие деньги, чтобы вновь подвергнуть себя унизительной и негигиеничной процедуре, в которой нет ни одной реальной секунды удовольствия, а только мгновенно возникающий и постепенно рассасывающийся отходняк. Единственное объяснение, которое приходило ему в голову, было следующим. Люди нюхали не кокаин, а деньги. И свернутая 100-долларовая купюра, которой требовал неписанный ритуал, была даже важнее самого порошка. Если бы кокаин продавался в аптеках по 20 копеек за грамм как средство для полоскания при зубной боли, подумал он, его нюхали бы только панки, как это, собственно, и было в начале века. А вот если бы клей-момент стоил $1000 за флакон, его охотно нюхала бы вся московская золотая молодежь, и на презентациях и фуршетах считалось бы изысканным распространять вокруг себя летучий химический запах, жаловаться на отмирание нейронов головного мозга и надолго уединяться в туалете. Кислотные журналы посвящали бы пронзительные cover-stories эстетики пластикового пакета, надеваемого на голову при этой процедуре, писал бы, понятно, Саша Бло, и тихонько подверстывали бы в эти материалы рекламу каких-нибудь часиков, трусиков и одеколончиков. «О!» — воскликнул Татарский, хлопнул себя по лбу, вытащил записную книжку и открыл ее на букве «О». «Одеколоны молодежной линии, независимо от производителя», — записал он. «Связать с деньгами и императором Веспасианом. Налог на сортиры, слоган «Деньги не пахнут». Видеоряд произвольный. Пример. Деньги пахнут! Бенджамин. Новый одеколон от Hugo Boss». Спрятав книжку, он почувствовал, что пик мерзостного ощущения уже прошел, и он вполне в силах дойти до стойки и взять что-нибудь выпить.

0: Татарский пожал плечами и сел напротив. «Меня Григорием зовут», — приветливо сказал сосед. Татарский поднял на него утомленные глаза. «Вова», — сказал он. Встретившись с ним взглядом, Григорий нахмурился и жалостливо покачал головой. «О, как колбасит тебя», — сказал он. «Нюхаешь?» «Так», — сказал Татарский. «Бывает изредка». «Дурак», — сказал Григорий. «Ты только подумай. Слизистая оболочка носа, почти что открытый мозг. А откуда ты этот порошок взял и кто в него какими местами лазил? Ты думал когда-нибудь?»
1: «Только что», — признался Татарский. «А что значит «какими местами»? Какими в него местами лазить можно, кроме носа?»
0: Григорий оглянулся по сторонам, вытащил из-под стола бутылку водки и сделал большой глоток из горлышка.
1: «Может, знаешь, был такой писатель американский, Харальд Робинс?» — спросил он, пряча бутылку.
0: «Нет», — ответил Татарский.
1: «Мудак он полный, но его читают все учительницы английского. Поэтому в Москве так много его книжек, а дети так плохо знают язык. У него в одном романе фигурировал негр, ёбрь-профессионал, который тянул богатых белых тёлок. Так этот негр перед процедурой посыпал свою...»
0: «Понял, не надо», — проговорил Татарский, — «меня вырвет сейчас».
1: «Свою огромную черную залупу чистым кокаином», — с удовольствием договорил Григорий. «Ты спросишь, при чем здесь этот негр?» «А я тебе отвечу. Я недавно «Розу мира» перечитывал, то место, где о народной душе. Андреев писал, что она женщина, и зовут ее Навна. Так мне потом видение было. Лежит она как бы во сне, на белом таком камне, и склонился над ней такой черный, смутно видимый, с короткими крыльями, лица не разобрать, и значит ее...»
0: Григорий притянул руками к животу невидимый штурвал.
1: «Хочешь знать, что вы все употребляете?» — прошептал он, приближая к Татарскому искаженное лицо. «Вот именно! То, чем он себя посыпает. И в этот момент, когда он всовывает, вы колите и нюхаетесь. А когда он вынимает, вы бегаете и ищете, где бы взять. А он все всовывает и вынимает, всовывает и вынимает».
0: Татарский наклонился в просвет между столом и лавкой, его вырвало. Осторожно поднял глаза на бармена. Тот был занят разговором с кем-то из посетителей, вроде ничего не заметил. Поглядев по сторонам, он увидел на стене рекламный плакат. Изображен на нем был поэт Тютчев в пенсне со стаканом в руке и пледом на коленях. Его проницательно грустный взгляд был устремлен в окно, а свободной рукой он гладил сидящую рядом собаку. Странным, однако, казалось то, что кресло Тютчева стояло не на полу, а на потолке. Татарский опустил взгляд чуть ниже и прочел слоган: «Умом Россию не понять. В Россию можно только верить. Смирнов». Все было спокойно. Татарский разогнулся. Он чувствовал себя значительно лучше. Григорий откинулся назад и сделал еще один глоток из бутылки.
1: «Отвратительно», — констатировал он. «Жить надо чисто».
0: «Да?» «А как это?» — спросил Татарский, вытирая рот салфеткой.
1: «Только ЛСД. Только на кишку и только с молитвой».
0: Татарский помотал головой, как вылезший из воды собака.
2: «Где же взять-то?»
0: «Как где?» – оскорбился Григорий. «Ну-ка, перелезай сюда». Татарский послушно встал со своего места, обошел вокруг стола и подсел к нему.
1: «Я их уже 8 лет собираю», – сказал Григорий, вынимая из-под куртки небольшой альбом для марок. «Глянь-ка».
0: Татарский раскрыл альбом.
2: «Нифига себе!» – сказал он. «Сколько их тут разных?»
1: «Это что?» – сказал Григорий. «У меня здесь только на обмен и на продажу, а дома у меня 2 полки таких альбомчиков».
0: «А они что, все по-разному действуют?» Григорий кивнул.
1: «А почему?»
3: «Во-первых, разный химический состав. Я сам глубоко не вникал, но к кислоте всегда что-то подмешано. Феноминчик там, барбитур или еще что. А когда все вместе действует, эффект получается кумулятивный. Но все-таки самое главное – это рисунок. Ты ведь никуда не можешь деться от факта, что глотаешь Мела Гибсона или красную гвоздику, понимаешь? Твой ум это помнит, и когда кислота до него доходит, все идет по намеченному руслу».
1: «Трудно объяснить. Ты ее вообще ел хоть раз?»
0: «Нет», — сказал Татарский. «Я больше по мухоморам». Григорий вздрогнул и перекрестился. «Тогда что тебе рассказывать?» — сказал он, поднимая на Татарского недоверчивый взгляд. «Сам понимать должен».
1: «Да я понимаю, понимаю», — сказал Татарский небрежно.

0: костями, их тоже кто-то берет? Есть любители? Всякие берут. Люди ведь тоже всякие. Татарский перевернул страницу. «Ух ты, красота какая!» – сказал он. «Это Алиса в стране чудес?» «Ага, только это блок. 25 доз. Дорогой. Вот это хорошее, с распятием. Только не знаю, как она на твои мухомор ляжет. С Гитлером не советую. Сначала круто, но потом обязательно будет несколько секунд вечных мучений в аду».
1: «Как это несколько секунд вечных мучений? Из всего несколько секунд, то почему они вечные?»
0: «И это только пережить можно. Да. А можно и не пережить».
2: «Понял», — сказал Татарский, переворачивая страницу.
0: «А твой глюк по розе мира, он у тебя от какой был? Здесь она есть?» «Не глюк, а видение», — поправил Григорий. «Здесь такой нет. Это редкая марочка была. С драконом-победоносцем. Из немецкой серии «Бэт Трип» Иоанна Богослова. Тоже не советую. Они чуть повыше обычных и поуже. Твердые такие. Даже скорее не марочка, а таблетка с наклейкой. Много вещества. Знаешь, я бы тебе вот эту посоветовал, с синим роджнишем. Мягкая, добрая. И на бухло отлично ляжет».
2: Внимание Татарского привлекли три одинаковых сиреневых квадратика, стоявшие между маркой с Титаником и маркой с каким-то смеющимся восточным божеством.
0: «А вот эти три одинаковых, что это такое?» – спросил он.
2: «Кто здесь нарисован? С бородкой и в колпаке. Не поймешь, не то Ленин, не то дядя Сэм».
0: Григорий одобрительно хмыкнул. «Вот что такое инстинкт», – сказал он. «Кто здесь нарисован, я не знаю. Но вещь эта очень крутая. Отличается она тем, что здесь кислота смешана с метаболиком. Поэтому действовать начинает очень быстро и очень резко. Минут через 20. И дозняк здесь такой, что на взвод солдат хватит. Я бы тебе не дал такую.
1: Но если ты мухоморы ел».
2: Татарский заметил, что на них внимательно смотрит охранник.
0: «Беру», — сказал он.
2: «Сколько?»
0: «25 долларов», — сказал Гриша.
1: «У меня 100 рублей только осталось».
0: Гриша подумал секунду и махнул рукой. «Давай», — согласился он.
2: Татарский протянул ему свернутую трубочкой банкноту, взял марку и спрятал ее в нагрудный карман.
0: «Во», — сказал Гриша, убирая альбом. «А эту дрянь ты больше не нюхай. От нее еще никому ничего хорошего не было. Только усталость, стыд за вчерашнее и кровь из носа».
1: «Ты знаешь, что такое сравнительное позиционирование?» — спросил Татарский.
2: «Нет», — ответил Григорий, — «что это?»
1: «Это рекламная техника, в которой ты достиг выдающегося мастерства».
2: Григорий собирался сказать что-то в ответ, но не успел. Над столом нависла тяжелая туша охранника.
1: «Ребятки», — сказал он, — «шли бы вы себе в какой-нибудь породняк потемнее. У вас на это 40 секунд.

0: На следующее утро Татарского разбудил телефонный звонок. Первым его чувством была досада. Звонок перебил очень странный и красивый сон, в котором Татарский сдавал экзамен. Во сне он сначала тянул один за другим три билета, а потом поднимался вверх по длинному спиральному подъему, вроде того, который был в одном из корпусов его первого института, где он изучал электроплавильные печи. Ему надо было найти экзаменаторов самому, но каждый раз, когда он открывал одну из дверей, вместо аудитории перед ним открывалось закатное подмосковное поле, по которому он гулял с Гиреевым в тот достопамятный вечер. Это было очень странно, потому что в своих поисках он успел подняться на несколько этажей вверх. Проснувшись до конца, он немедленно вспомнил о Григории и его альбоме. «Купил!» – подумал он с ужасом. «И съел!» Вскочив с кровати, он подошел к столу, выдвинул верхний ящик и увидел Марку с улыбающимся сиреневым лицом. «Нет», — подумал он, — «слава богу». Положив Марку в самый дальний угол ящика, он накрыл ее коробкой цветных карандашей. Телефон, между тем, все еще звонил. «Пугин», — решил Татарский и взял трубку. «Алло», — сказал незнакомый голос. «Могу я поговорить с Татарским, господином?» Татарский не обиделся. По запутавшейся интонации собеседника он понял, что тот по ошибке произнес сначала фамилию, а потом социальный артикль. «Это я». «Здравствуйте», — говорит Владимир Ханин из агентства «Тайный советчик». «Ваш телефон у меня остался от Димы Пугина. Не могли бы мы с вами сегодня встретиться? Лучше прямо сейчас». «А что такое?» — спросил Татарский, уже понимая, поэтому остался, что с Пугиным случилось что-то нехорошее. «Дима скончался. Я знаю, что вы с ним работали, а он работал со мной. Так что косвенно мы знакомы. Во всяком случае, несколько ваших работ, по которым вы ждете ответа Пугина, у меня на столе».
1: «А как это случилось?»
0: «При встрече», — сказал новый знакомый. «Запишите адрес». Через полтора часа Татарский вошел в огромный комплекс комбината «Правда». Туда, где когда-то помещались редакции чуть ли не всех советских газет. На вахте для него был выписан пропуск. Он поднялся на восьмой этаж и нашел комнату с нужным номером. На ее двери висела металлическая табличка со словами «Идеологический отдел», явно советское наследство. Ханин был в комнате один. Это был мужчина средних лет с приятным бородатым лицом. Он сидел за столом и что-то торопливо писал.
2: «Проходите и садитесь», — сказал он, не поднимая головы. «Я сейчас».
0: Татарский сделал два шага вглубь комнаты, увидел приклеенный скотчем к стене рекламный плакат и чуть не подавился собственной слюной. Как следовало из текста под фотографией, это была реклама нового вида отдыха с попеременным пользованием совместно арендуемыми апартаментами. Татарский уже слышал, что это такое же мошенничество, как и все остальное в жизни. Но дело было не в том. Метровая фотография изображала три пальмы на каком-то райском острове. И эти три пальмы точь-в-точь повторяли голографический рисунок с пачки парламента, найденный им на зиккурате. Но даже это было пустяком по сравнению со слоганом. Под фотографией крупными черными буквами было написано «It will never be the same». «Я же говорю, садитесь, вот стул». Голос Ханина вывел Татарского из транса. Он сел и неловко пожал протянутую ему через стол руку.
2: «Что там такое?» – спросил Ханин, косясь на плакат.
0: «Так», – сказал Татарский, – «дежавю».
2: «А? Понятно», – сказал Ханин таким тоном, словно ему правда что-то стало понятно.
0: «Значит так, сначала о Путине». Постепенно, приходя в себя, Татарский стал слушать. Это было явное ограбление по наводке. Причем грабитель, судя по всему, знал, что Пугин работал таксистом в Нью-Йорке. История звучала жутко и не очень правдоподобно. Когда Пугин прогревал мотор, к нему в машину на заднее сиденье сели двое и назвали адрес. Вторая авеню, угол 27-й улицы. В каком-то рефлекторно-гипнотическом трансе Пугин тронулся с места, свернул в переулок. И это было все, что он успел рассказать милиции и врачам. В его теле насчитали 7 пулевых ран. Стреляли прямо сквозь спинку кресла. Пропало несколько тысяч долларов, которые Пугин вез с собой, и какая-то папочка. О ней он, не переставая, бредил до самой смерти.
2: «А папочка, — грустно сказал Ханин, — не пропала.
0: Вот она. Он ее у меня забыл. Хочешь посмотреть? Я пока пару звонков сделаю». Татарский взял в руки бесцветный скоросшиватель из картона. Ему вспомнилось усатое лицо Пугина, такое же бесцветное, как этот картон, и черные пуговки его глаз, похожие на пластмассовые заклепки. Видимо, в папке были работы самого Пугина. Тот столько раз намекал, что судит о чужих произведениях не просто как сторонний наблюдатель. Кое-что было по-английски. Наверное, решил Татарский, он уже в Нью-Йорке начал.
2: Пока Ханин говорил по телефону о каких-то расценках, Татарскому попалось два настоящих шедевра. Первый был для Келвин Клейн. Изящный, чуть женственный Гамлет. Общая стилистика юнисекс. В черном трико и голубой курточке, надетой на голое тело, медленно бредет по кладбищу. Возле одной из могил он останавливается, нагибается и поднимает из травы череп розового цвета. Крупный план. Гамлет, слегка нахмурив брови, вглядывается в череп. Вид сзади. Крупный план упругих ягодиц с буквами «СиКей». Другой план. Череп, рука, буквы «СиКей» на синей курточке. Следующий кадр. Гамлет подкидывает череп и бьет по нему пяткой. Череп взлетает высоко вверх, потом по дуге несется вниз и словно в баскетбольное кольцо проскакивает точно в бронзовый венок, который держит над одной из могил мраморный ангел. Слоган «Just be» Calvin Klein. Второй слоган, который понравился Татарскому, был предназначен для московской сети магазинов «Гэп» и был нацелен, как явствовало из предисловия, на англоязычную прослойку, насчитывающую до 40 тысяч человек. На плакате предполагалось изобразить Антона Чехова. Первый раз в полосатом костюме, второй раз в полосатом пиджаке, но без штанов. При этом контрастно выделялся зазор между его голыми худыми ногами, чем-то похожий на готические песочные часы. Затем уже без Чехова повторялся контур просвета между его ногами, действительно превращенный в часы, почти весь песок из которых стек вниз. Текст был такой. Russia was always notorious for the gap between culture and civilization. Now there is no more culture, no more civilization. The only thing that remains is a gap. The way they see you. В России всегда существовал разрыв между культурой и цивилизацией. Культуры больше нет, цивилизации больше нет. Остался только gap. То, каким тебя видят. Игра слов. Gap – разрыв. Gap – сеть универсальных магазинов. Перевернув еще несколько листов, Татарский наткнулся на свой собственный текст для парламента. Сразу стало ясно, что все остальное тоже придумал Непугин. Воображение, между тем, успело нарисовать портрет замаскировавшегося титана рекламной мысли, способного срифмовать штаны хоть с Шекспиром, хоть с русской историей. Но этот виртуальный Пугин, подобно тяжелому металлу из конца периодической таблицы, просуществовал в сознании Татарского считанные секунды и распался. Ханин попрощался и повесил трубку. Татарский поднял глаза и с удивлением увидел, что на столе стоит бутылка текилы, два стакана и блюдце с нарезанным лимоном. Ханин ловко сделал все приготовления во время разговора. «Помянем?» – спросил он. Татарский кивнул. Чокнувшись, они выпили. Татарский раздавил деснами лимонную дольку и стал напряженно составлять подходящую к случаю фразу, но телефон зазвонил снова. «Что?» «Что?» – спросил Ханин в трубку. «Не знаю». «Это дело очень серьезное, так что езжайте прямо в Межбанковский комитет. Да, да, башню!» Повесив трубку, он пристально поглядел на Татарского. «А теперь, — сказал он, убирая со стола текилу, — давай разберем твои последние работы, если не возражаешь. Ты ведь понял, я полагаю, что Дима их мне носил?» Татарский кивнул. «Значит так, про парламент ничего не скажу, хорошо, но если ты уж взялся за такую тему, зачем ты себя сдерживаешь?» «Расслабься. Иди так до конца. Пусть на всех четырех танках стоит по Ельцину с цветком в одной руке и стаканом в другой». «Мысль!» – с воодушевлением согласился Татарский, почувствовав, что перед ним сидит человек с пониманием. «Но тогда надо убрать здание парламента и сделать это рекламой для этого, для виски. Как его? Четыре розы на этикетке». «Бурбон for roses», – сказал Ханин и хмыкнул. «А что, можно? Запиши себе где-нибудь». Он пододвинул к себе несколько сшитых скрепкой листов, в которых Татарский сразу же узнал стоивших ему больших усилий проект для компании «Тампако», которая производила соки, но продавать почему-то собиралась акции. Он сдал его покойному Пугину недели две назад. Это был не сценарий, а концепция, то есть произведение довольно парадоксального жанра. Разработчик как бы объяснял очень богатым людям, как им жить дальше, и просил дать ему за это немного денег. Листы со знакомым текстом были густо исчерканы красным. «Ага», — сказал Ханин, разглядывая пометки. «А вот здесь у нас есть проблемы. Во-первых, их сильно обидел один совет».
3: «Какой?»
2: «Сейчас прочитаю», — сказал Ханин, переворачивая страницы. «Где это?» «Красным было подчеркнуто. Тут почти все подчеркнуто. А, вот, в три черты. Слушай, итак, существует два метода в рекламе акций. Подход, формирующий у вкладчика образ фирмы-имитанта, и подход, формирующий у вкладчика образ вкладчика. На профессиональном языке эти подходы называются «куда нести» и «с кем нести». Их последовательное применение требует огромного... А, нет, это как раз им понравилось. А, вот, На наш взгляд, перед началом кампании целесообразно подумать об изменении названия фирмы. Это связано с тем, что на российском телевидении активно проводится реклама гигиенических средств «Тампакс». Это понятие занимает не настолько устойчивую позицию в сознании потребителя, что для его вытеснения и замещения потребуются огромные затраты. Связь «Тампако-Тампакс» чрезвычайно неблагоприятна для фирмы, производящей прохладительные напитки. Ассоциативный ряд, формируемым таким названием «напиток из тампонов». На наш взгляд, достаточно поменять предпоследнюю гласную в названии фирмы. Ага, «Тампуко» или «Тампеко». При этом негативная ассоциация снимается полностью.
1: Ханин поднял глаза.
2: «Слов ты много выучил. Хвалю», — сказал он. «Но как ты не понимаешь, что таких вещей не предлагают? Ведь они в этот свой тампоко всю кровь сердца влили. Это для них как... Короче, у людей полное самоотождествление со своим продуктом, а ты им такие вещи говоришь. Это как маме сказать. Ваш сыночек, конечно, урод, но мы ему морду немного краской подведем, и будет нормально».
1: «Ну и действительно, название жуткое».
2: «Ты чего хочешь? Чтобы они были счастливы? Или... чтобы они были счастливы? Или ты?»
1: Ханин был прав. Татарский почувствовал себя вдвойне глупо, вспомнив, как в самом начале своей карьеры объяснял эту же мысль ребятам из драфт-подиума.
2: «А вообще концепция?» – спросил он. «Там же много всего».
1: Ханин перевернул еще одну страницу.
2: «Ну, как тебе сказать? Вот тут еще подчеркнули. Это в конце, где опять про акции. Читаю. Таким образом, на вопрос, куда нести, дается ответ в Америку. А на вопрос, с кем нести, дается ответ вместе со всеми, кто не понес в МММ и другие пирамиды, а ждал, когда можно будет отнести в Америку. Такова психологическая кристаллизация после первого этапа кампании. Причем отметим, что реклама не должна обещать разместить средства вкладчиков в Америке. Она должна вызывать такое ощущение. Кстати, нафига ты это подчеркнул? Что-то очень умное, да?» Так, дальше. «Эффект достигается широким использованием в видеоряде звездно-полосатого флага, долларов и орлов. В качестве главного символа компании предлагается использовать секвойю, у которой вместо листьев 100-долларовые купюры, что вызовет подсознательную ассоциацию с денежным деревом из сказки о Буратино».
1: «И что тут не так?» – спросил Татарский.
2: «Секвойя – это хвойное дерево».
1: Татарский несколько секунд молчал, ощупывая кончиком языка дупло, неожиданно обнаружившееся в зубе, потом сказал: «Ну и что? Можно свернуть доллары в трубочки».
2: «Ты не знаешь, что такое шлемазл?» – спросил Ханин.
1: «Нет».
2: «Я тоже. Они тут написали на полях, чтобы этот шлемазл, то есть ты, больше к их заказам близко не подходил». «Тебя не хотят».
1: «Ясно», – сказал Татарский.
2: «Меня не хотят. А если они через месяц поменяют название, а через два начнут делать то, что я предложил, тогда-ка». «Никак», – сказал Ханин, – «сам знаешь».
1: «Знаю», – сказал Татарский и вздохнул. «А по другим заказам?»
2: «Там для сигарет Уэст было». «Тоже облом», – сказал Ханин. «Сигарет тебе всегда удавались, но сейчас...»
1: Он перевернул еще несколько страниц.
2: «Ну, что я могу сказать? Видеоряд, где это вот? Двое снятых сзади голых мужчин, высокие и низкие, обнявшись за бедра, ловят машину на хайвей. У низкого в руке пачка Уэст, высокий поднял руку, чтобы остановить машину, приближающийся голубой кадиллак. Рука низкого с пачкой сигарет лежит на той же линии, на которой находится поднятая рука высокого, отчего образуется еще один смысловой слой, хореографический. Камера как бы остановила на секунду яростный эмоциональный танец, в который вылилось предвкушение близкой свободы. Слоган «Go West». Это из песни этих Pet Shop Boys, которые они из нашего гимна сделали, да? Высоко, ничего не скажешь. Но потом у тебя идет длинный абзац про гетеросексуальную часть целевой группы. Ты это зачем написал?
3: Не, я подумал, что если у заказчика этот вопрос встанет, он будет знать, что мы это ушли.
2: У заказчика совсем в другую сторону встал. Заказчик – это урка из Ростова, которому один митрополит 2 миллиона долларов сигаретами отдал. Он урка, конечно, а не митрополит. На полях возле слова «гетеросексуальный» написал: «Это он что, о пидорасах?» И завернул концепцию. А жалко. Шедевр. Вот если бы наоборот было, если бы урка митрополиту бабки отдавал, ну, раб прошло. Там, ясное дело, совсем другая культура. Но что делать? Наш бизнес – это лотерея.
1: Татарский промолчал. Ханин размял сигарету и закурил.
2: «Лотерея», – повторил он со значением. «Тебе в этой лотерее последнее время не везет. И я знаю почему.
1: Объясните.
4: Видишь ли, сказал Ханин, это очень тонкий момент. Ты сначала стараешься понять, что понравится людям, а потом подсовываешь им это в виде вранья. А люди хотят, чтобы то же самое им подсунули в виде правды.
1: Такого Татарский абсолютно не ожидал.
3: То есть как? Что, как это в виде правды?
4: Ты не веришь в то, что ты делаешь. Не участвуешь душой.
1: Не участвую, сказал Татарский. Еще бы, а вы чего хотите? Чтобы я это там пока себе в душу пустил? Да такого ни одна блядь с Пушкинской площади не сделает.
4: Не надо только становиться в позу, поморщился Ханин. Да нет, сказал Татарский, успокаиваясь, вы меня не так поняли. Поза сейчас у всех одна, просто надо себя правильно позиционировать, верно?
1: Верно.
4: Так я почему говорю, что ни одна блядь не сделает? Дело тут не в отвращении, просто блядь со всех случаев деньги получает, понравилось клиенту или нет. А я должен сначала, ну вы понимаете, и только потом клиент будет решать.
1: Но на таких условиях абсолютно точно ни одна, блядь, работать не станет.
4: Блядь, может, и не станет, перебил Ханин. А мы, если хотим в этом бизнесе выжить, станем.
1: И не то еще сделаем. Не знаю, сказал Татарский. Не уверен до конца.
4: Сделаем, Вова, сказал Ханин и посмотрел Татарскому в глаза.
1: Татарский насторожился. А вы откуда знаете, что я не Вова, а Вова?
4: Пугин сказал. А насчет позиционирования, будем считать, что ты себя отпозиционировал, и я твою мысль понял. Пойдешь ко мне в штат?
1: Татарский еще раз посмотрел на плакат с тремя пальмами и англоязычным обещанием вечных метаморфоз. Кем, спросил он?
4: Креатором.
1: Это творцом, переспросил Татарский. Если перевести. Ханин мягко улыбнулся.
4: «Творцы нам тут нахуй не нужны», — сказал он. «Креэйтором, Вава, креэйтором».

0: Выйдя на улицу, Татарский медленно побрел в сторону центра. Радости от внезапно состоявшегося трудоустройства он почти не чувствовал. Его тревожило одно. Он был уверен, что никогда не рассказывал Пугину историю про свое настоящее имя, а представлялся просто Владимиром. Существовала, впрочем, ничтожная вероятность, что он проболтался по пьяному делу, а потом про это забыл. Пару раз они сильно напивались вместе. Другие объяснения были так густо замешаны на генетическом страхе перед КГБ, что их Татарский отмел сразу. Впрочем, это было неважно. «This game has no name», — прошептал он и сжал руки в карманах куртки. Недостроенный советский зиккурат всплыл в его памяти в таких мелких подробностях, что несколько раз по пальцам прошла забытая мухоморная дрожь. Мистическая сила несколько перестаралась с количеством указаний, предъявленных его испуганной душе одновременно. Сначала плакат с пальмами и знакомой строчкой, потом слова «башня» и «лотерея», как бы случайно употребленные Ханиным несколько раз за несколько минут, и, наконец, этот «Вава», который тревожил больше всего. «Может, я слышался?» — думал Татарский. «Может, у него такая дикция? Но ведь я спросил, откуда он знает, что я Вава? Он сказал, от Пугина!» «Нет, нельзя так напиваться, нельзя!» Минут через 40 задумчивой и медленной ходьбы он оказался у статуи Маяковского. Остановившись некоторое время, внимательно изучал ее. Бронзовый пиджак, в который советская власть навсегда одела поэта, опять вошел в моду. Татарский вспомнил, что совсем недавно видел такой же фасон на рекламе Кензо. Обойдя статую кругом и полюбовавшись надежным задом горлана и главаря, Татарский окончательно понял, что в душу заползла депрессия. Ее можно было убрать двумя методами. Выпить граммов 100 водки или срочно что-нибудь купить, потратив долларов 50. Некоторое время Татарский с удивлением понял, что эти два действия вызывают сходные состояния легкой эйфории, длящейся час полтора. Водки не хотелось из-за только что всплывших воспоминаний о пьянках с Пугиным. Татарский огляделся. Магазинов вокруг было много, но все какие-то очень специальные. Жалюзи, например, ему были ни к чему. Он стал вглядываться в вывески на той стороне Тверской и вздрогнул от изумления. Это было уже чересчур. На стене дома по Садовому кольцу белела видная под острым углом вывеска с ясно различимым словом «Иштар». Через минуту или две, немного запыхавшись, он уже подходил ко входу. Это был крошечный магазин «Однодневка», только что переделанный из бутербродной, но уже несущий на себе печать упадка и скорого заката. Плакат в окне объявлял 50% сейл. Внутри, в удвоенной настенными зеркалами тесноте, размещалось несколько длинных вешалок с разнообразной джинсой и длинный стеллаж с обувью, главным образом кроссовками. Татарский, совсем как лермонтовский демон, накинул это кожано-резиновое великолепие скучающим взором, и на его высоком челе не отразилось ничего. Больше того, было вполне ясно. И тут кинули. Лет 10 назад новая пара кроссовок, привезенная дальним родственником из-за бугра, становилась точкой отсчета нового периода в жизни. Рисунок подошвы был подобием узора на ладони, по которому можно было предсказать будущее на год вперед. Счастье, которое можно было извлечь из такого приобретения, было безмерным. Теперь, чтобы заслужить право на такой же его объем, надо было покупать как минимум джип, а то и дом. На это у Татарского денег не было, и он не ожидал, что в обозримом будущем они появятся. Кроссовок, правда, можно было купить вагон, но они больше не радовали душу. Наморщив лоб, Татарский несколько секунд вспоминал, как этот феномен назывался на профессиональной фене, а вспомнив, достал книжечку и открыл ее на букву «Н», где была «Недвижимость». «Инфляция счастья», — торопливо застрочил он. «Надо платить за те же его объемы больше денег, использовать при рекламе недвижимости. Дамы и господа, за этими стенами вас никогда не коснется когнитивный диссонанс, поэтому вам совершенно незачем знать, что это такое». «Вам помочь?» — спросила девушка-продавщица. Татарский сделал успокаивающий жест, раскрыл последнюю страницу, когда он сбрасывал всю малофункциональную информацию, и дописал «Вещизм». Как ныне сбирается вещи Олег, то есть за вещами в Царьград. Первый барахольщик, еще и бандит, наехал на Хазаров. Возможен клип для чартерных рейсов и шоп-туров в Стамбул. Дамы и господа, на том стояла и стоит земля русская. Вариант «Вернуться к истоку». «Что ищете?» — повторила девушка-продавщица. Ей определенно не нравилось, что посетитель пишет что-то в книжечке. Это вполне могло кончиться наездом какой-нибудь инспекции. «Мне бы что-нибудь из обуви», — с вежливой улыбкой ответил татарский. «Легкое на лето». «Туфли, кроссовки, кеды». «Кеды», — сказал татарский. «Я уже столько лет не видел кедов». Девушка подвела его к стеллажу. «Вот», — сказала она, — «на платформе». Татарский взял в руки белый высокий кед. «А что это за фирма?» — спросил он. «No name», — сказала девушка. «Английские». «Как?» — спросил он с недоумением. Девушка повернула кед задником, и он увидел на пятке резиновую нашлепку с надписью «No name». «А 43-й размер у вас есть?» — спросил татарский. Из магазина он вышел в новых кедах. Ботинки, завернутые в пластиковый пакет, лежали в сумке. Он уже точно знал, что весь его сегодняшний маршрут не случайен, и очень боялся совершить ошибку, свернув куда-нибудь не туда. Поколебавшись, он медленно пошел вниз по Садовой. Метров через 50 ему попался табачный ларек. Подойдя к нему за сигаретами, татарский удивился неожиданно большому выбору презервативов, больше подходившему для аптеки. Среди малазийских камасутр с сисястыми шакти выделялось странное полупрозрачное приспособление из синей резины со множеством толстых шипов и с подписью «Многоразовый». Но внимание татарского привлек аккуратный черно-желто-красный квадрат с похожим на печать германским орлом в двойном черном круге и надписью «Сико». Он так походил на маленький штандарт, что татарский купил целых две пачки. На обороте упаковки было написано: «Покупая презервативы Сико, вы доверяетесь традиционному германскому качеству и контролю». «Умно», — подумал татарский, — «умно, очень умно». Несколько раз он несколько минут размышлял на эту тему, сочиняя слоган. Наконец, нужная фраза ярко вспыхнула в голове. «Сико! БМВ в мире гандонов», — прошептал он и вытащил из кармана записную книжку. Раскрыв ее на букву «П», перенес туда свою находку. Там обнаружился другой забытый слоган из той же области, написанный для алых презервативов польско-индонезийского производства «Пэшн». «Мал да ут ал». Спрятав книжку, татарский огляделся. Он стоял на углу Садово-Триумфальной и какой-то другой улицы, ответвляющейся вправо. Прямо перед его лицом на стене был плакат с надписью «Путь к себе» и зовущая за угол желтая стрелка. Душа татарского на секунду оторопела, а потом ее заполнила мрачная догадка, что «Путь к себе» — это магазин. «А что же еще?» — пробормотал татарский. Магазин удалось найти только после изрядного петляния по прилегающим дворам. К концу дороги он вспомнил, что Гиреев рассказывал про это заведение, называя его сокращенно «ПУКС». Крупных вывесок нигде видно не было. Только на двери непримечательного двухэтажного домика была табличка с рукописным словом «Открыто». Татарский, конечно, понял, что так было устроено не по недомыслию, а для нагнетания эзотерических предчувствий. Но, тем не менее, методика подействовала и на него. Шагая по лестнице, ведущей в магазин, он заметил, что находится в состоянии легкого благоговения. Сразу же за дверью он понял, что инстинкт вывел его в нужное место. Над прилавком висела черная майка с портретом Че Гевары и подписью «Rage Against the Machine». Под майкой была табличка «Бестселлер месяца». Это было неудивительно. Татарский знал и даже писал об этом в какой-то концепции, что в области радикальной молодежной культуры ничто не продается так хорошо, как грамотно расфасованный политически корректный бунт против мира, где царит политкорректность и все расфасовано для продажи. «Какие размеры?» – спросил он продавщицу, очень миленькую девушку какого-то вавилонско-сирийского типа. «Одна осталась», — ответила та. «Как раз на вас». Заплатив, он спрятал майку в сумку и нерешительно застыл у прилавка. «Хрустальных шаров есть новая партия. Берите, пока не разобрали», — промурлыкала девушка и стала перебирать стопку детских нагрудничков с руническими письменами. «А зачем они?» — спросил татарский. «Для созерцания». Татарский собирался спросить, надо ли созерцать нечто через эти шары или в самих этих шарах, но неожиданно заметил на стене маленькую полочку. Прежде она была скрыта майкой, которую он только что купил. На ней под заметным слоем пыли покоились два объекта труднопостигаемой природы. «Скажите, пожалуйста», — заговорил он, — «а что это вот там такое? Это летающая тарелка, что ли? Что это на ней за узорчик?»
1: «Это фрисби высшей практики», — сказала девушка. «А то, что вы называете узорчиком, синяя буква ху».
0: «А зачем?» — спросил татарский, в сознании которого скользнуло мрачное воспоминание, связанное с мухоморами и Гиреевым. «Чем она отличается от простой фрисби?» Девушка чуть скривила губы.
1: «Кидая фрисби с синей буквы, вы не просто кидаете пластмассовый диск и создаете заслуги. 10 минут кидания фрисби с синим ум по создаваемой заслуге эквивалентны 3 часам медитации шамадха или 1 часу медитации випашьяна».
0: «А, неуверенно», — протянул татарский. «А заслуга перед кем?»
1: «Как перед кем?» — сказала девушка, подняв брови. «Вы покупать собираетесь или вам поговорить хочется?»
0: «Покупать», — сказал татарский. «Но я же должен знать, что беру». «А справа от высшей практики что?»
1: «А, это планшетка, классика».
0: «Для чего она?» Девушка вздохнула. Видно было, что за день она устала от идиотов. Сняв планшетку с полки, она поставила ее на прилавок перед татарским.
1: «Ставите на лист бумаги», — сказала она. «Можно на принтер, вот за эти зажимы. Сюда пропускаете бумагу и ставите на медленную построчную подачу. Заряжать удобнее рулоном. В этот паз вставляете ручку, лучше брать гелевую шариком. Сверху кладете руки, вот так вот, показываю. Потом входите в контакт с духом и позволяете рукам произвольно двигаться. Ручка будет записывать получающийся текст».
0: «Слушайте», — сказал татарский, — «вы тут не сердитесь, но я правда хочу знать, с каким духом?»
1: «Брать будете, тогда скажу».
0: Татарский вынул бумажник и отсчитал нужное количество денег. Для куска лакированной фанеры на 3 колесиках стоила планшетка освежающе дорого, и эта несообразность цены и предмета вызывала доверие, к которому вряд ли привели бы объяснение любой глубины. «Вот», — сказал он, кладя банкноты на прилавок. «Так с каким духом входить в контакт?»
1: «Ответ на этот вопрос зависит от вашего уровня личной силы», — сказала девушка, «и особенно от вашей веры в существование духов. Если вы останавливаете внутренний диалог по методике из 2-го тома, то входите в контакт с духом абстрактного. А если вы христианин или сатанист, можно с конкретными. Вас какие интересуют?»
0: Татарский пожал плечами. Девушка подняла кристалл, висевший у нее на шее на черном кожаном ремешке, и через 2-3 секунды смотрела сквозь него на татарского прямо в центр его лба.
1: «Вы кто по профессии?» – спросила она. «Чем занимаетесь?»
0: «Рекламой», – ответил татарский. Девушка сунула руку под прилавок, вынула оттуда общую тетрадь в клетку и некоторое время листала страницы, расчерченные в таблицу, графы которой были исписаны мелким почерком.
1: «Вам, – сказала она наконец, – лучше всего подошло бы считать получающийся текст свободным выходом подсознательной и психической энергии при посредстве моторных навыков письма. Своего рода чистка авгиевых конюшень сотрудника рекламной сферы. Такой подход меньше всего оскорбит духов».
0: «Простите, простите», — сказал татарский. «То есть вы хотите сказать, что духи будут оскорблены, узнав, что я сотрудник рекламной сферы?»
1: «Я полагаю, да. Поэтому лучшей защитой от их гнева было бы подвергнуть их существование сомнению. В конце концов, все в этом мире — вопрос интерпретации, квазинаучное описание спиритического сеанса так же верно, как и все остальные. Да и потом, любой просветленный дух согласится с тем, что он не существует».
0: «Интересно. Ну а как духи догадаются, что я сотрудник рекламной сферы? У меня же на лбу это написано».
1: «Нет», — сказала девушка. «Это на рекламе написано, что она из вашего лба».
0: Татарский чуть было не обиделся на эти слова, но после короткого размышления почувствовал себя скорее польщенным. «Знаете», — сказал он, — «если мне понадобится консультация по духовным вопросам, я зайду к вам, не возражаете?»
1: «Все в руках Аллаха», — ответила девушка.
0: «Позвольте», — вдруг повернулся к ней молодой человек с широкими зрачками, мирно глядевший до этого в огромный хрустальный шар. «Как это все? Осознание Будды? Руки Аллаха ведь есть только в сознании Будды. С этим вы не станете спорить?» Девушка за прилавком вежливо улыбнулась.
1: «Конечно нет», — сказала она. «Руки Аллаха есть только в сознании Будды. Но вся фишка в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха».
2: «Как писал Исикава Такубоку», — вмешался мрачный покупатель мефистофелевского вида, подошедший тем временем к прилавку, — «оставь, оставь этот спор. Мне говорили, что у вас была брошюра с вами Жигалкина «Летние мысли сенсорического существа». Вы не могли бы посмотреть? Наверное, на той полке. Не-не, вот там, да, слева, под берцовой флейточкой.

Виктор Пелевин, «Поколение Пи». Глава следующая. Homo sapiens. Планшетка смотрелась на столе, как танк на центральной площади маленького европейского городка. Стоявшая рядом закрытая бутылка Джонни Уокер напоминала ратушу. Соответственно, красненькая, которую татарский допивал, тоже мыслилась в этом ряду. Его вместилище, узкая длинная бутылка, походила на готический собор, занятый под горком партии. А пустота внутри этой бутылки напоминала об идеологической исчерпанности коммунизма, бессмысленности исторических кровопролитий и общем кризисе русской идеи. Припав к горлышку, татарский допил остаток вина и швырнул пустую бутылку в корзину для бумаг. «Бархатная революция», — подумал он. Он сидел за столом в майке с надписью «Rage Against the Machine» и дочитывал инструкцию к планшетке. Гелевая ручка, которую купил возле метро без усилий, встала в паз, и он закрепил ее винтом. Она была подвешена на слабой пружине, которая должна была прижимать ее к бумаге. Бумага, целая стопка, уже лежала под планшеткой. Можно было начинать. Оглядев комнату, он положил было руки на планшетку, но вдруг нервно встал, прошелся по комнате взад-вперед и зашторил окна. Подумав еще немного, он зажег свечу над столом. Дальнейшие приготовления были бы просто смешными. Смешные, в сущности, были и последние. Сев за стол, он положил руки на планшетку. «Так», — подумал он, — «а теперь что? Надо что-то вслух говорить или нет?» «Вызывается дух Че Гевары». «Вызывается дух Че Гевары», — сказал он, и сразу же подумал, что надо не просто вызывать дух, а задать ему какой-то вопрос. «Я хотел бы узнать, скажем, что-нибудь новое про рекламу, чего не было у Элла Райса и товарища Угилви», — сказал он, «чтобы больше всех понимать». В ту же секунду планшетка эпилептически задергалась под его ладонями, и вставленная в паз ручка вывела в верхней части листа крупные печатные буквы. «Идентиализм как высшая стадия дуализма». Татарский отдернул руки и несколько секунд испуганно смотрел на надпись. Потом он положил руки назад, и планшетка пришла в движение опять, только буквы из-под ручки стали появляться мелкие и аккуратные. Первоначально эти мысли предназначались для журнала кубинских вооруженных сил «Олива Верде». Но глупо было бы настаивать на мелких подробностях такого рода теперь, когда мы точно знаем, что весь план существования, где выходят журналы и действуют вооруженные силы, есть просто последовательность моментов осознания, объединенных единственно тем, что в каждый новый момент присутствует понятие о предыдущем. Хоть с безначального времени эта последовательность непрерывна, само осознание не осознает себя никогда, поэтому состоянию человека в жизни плачевно. Но великий борец за освобождение человечества Сиддхартха Гаутама во многих своих работах указывал, что главной причиной плачевного состояния человека в жизни является прежде всего само представление о существовании человека, жизни и состоянии плачевности, то есть дуализм, заставляющий делить на субъект и объект то, чего на самом деле никогда не было и не будет. Татарский вытянул исписанный лист, положил руки на планшетку, и она затряслась опять. Сиддхартха Гаутама сумел донести эту простую истину до многих людей, потому что в его времена их чувства были простыми и сильными, а их внутренний мир ясным и незамутненным. Одно услышанное слово могло полностью изменить всю жизнь человека и мгновенно перевести его на другой берег, ничем не стесненной свободе. Но с тех пор прошли многие века. Сейчас слова Будды доступны всем, а спасение находит немногих. Это, без сомнения, связано с новой культурной ситуацией, которую древние тексты всех религий называли грядущим темным веком. Соратники, этот темный век уже наступил, и связано это прежде всего с той ролью, которую в жизни человека стали играть так называемые визуально-психические генераторы или объекты второго рода. Говоря о том, что дуализм вызван условным делением мира на субъекты и объекты, Будда имел в виду субъектно-объектное деление номер один. Главной отличительной чертой темного века является то, что определяющее влияние на жизнь человека оказывает субъектно-объектное деление номер два, которого во времена Будды просто не существовало. Чтобы объяснить, что подразумевается под объектами номер один и объектом номер два, приведем простой пример – телевизор. Когда телевизор выключен, он является объектом номер один. Это просто ящик со стеклянной стенкой, на который мы вольны смотреть или нет. Когда взгляд человека падает на темный экран, движение его глаз управляется исключительно внутренними нервными импульсами или происходящим в его сознании психическим процессом. Например, человек может заметить, что экран засижен мухами.
Или решить, что хорошо бы купить телевизор в два раза больше. Или подумать, что его хорошо бы переставить в другой угол. Неработающий телевизор ничем не отличается от предметов, с которыми люди имели дело во времена Будды. Будь то камень, роса на стебле травы или стрела с раздвоенным наконечником. Словом, все то, что Будда приводил в пример в своих беседах. Но когда телевизор включают, он преобразуется из объекта номер один в объект номер два. Он становится феноменом совершенно иной природы. И хоть смотрящий на экран не замечает привычные метаморфозы, она грандиозна. Для зрителя телевизор исчезает, как материальный объект, обладающий весом, размерами и другими физическими качествами. Вместо этого у зрителя возникает ощущение предчувствия присутствия в другом пространстве, хорошо знакомое всем собравшимся. Татарский огляделся, словно ожидая увидеть вокруг себя этих собравшихся. Никого, конечно, не обнаружилось. Вынув из планшетки очередной исписанный лист, он прикинул, надолго ли хватит бумаги, и вернул ладони на деревянную полочку. Соратники, вопрос заключается только в том, кто именно присутствует. Можно ли сказать, что это сам зритель? Повторим вопрос, так как он очень важен. Можно ли сказать, что телевизор смотрит тот человек, который его смотрит? Мы утверждаем, что нет. И вот почему. Когда человек разглядывал выключенный телевизор, движение его глаз и поток его внимания управлялись его собственными волевыми импульсами, пусть даже хаотичными. Темный экран без всякого изображения не оказывал на них никакого влияния или оказывал, но только как фон. Включенный телевизор практически никогда не передает статичный вид с одной неподвижной камеры, поэтому изображение на нем не является фоном. Напротив, это изображение интенсивно меняется. Каждые несколько секунд происходит либо смена кадра, либо наплыв на какой-либо предмет, либо переключение на другую камеру. Изображение непрерывно модифицируется оператором и стоящим за ним режиссером. Такое изменение изображения называется техномодификацией. Здесь мы просим быть очень внимательными, так как следующее положение достаточно сложно понять, хотя суть его очень проста. Кроме того, может возникнуть чувство, что речь идет о чем-то несущественном. Берем на себя смелость заметить, что речь идет о самом существенном психическом феномене конца второго тысячелетия. В смене изображения на экране в результате различных техномодификаций можно поставить в соответствие условный психический процесс, который заставил бы наблюдателя переключить внимание из одного события на другое и выделять наиболее интересное из происходящего, то есть управлять своим вниманием, так как это делает за него съемочная группа. Возникает виртуальный субъект этого психического процесса, который на время телепередачи существует вместо человека, входя в его сознание как рука в резиновую перчатку. Это похоже на состояние одержимости духом. А разница заключается в том, что этот дух не существует, а существуют только симптомы одержимости. Этот дух условен, но в тот момент, когда телезритель доверяет съемочной группе произвольно перенаправлять свое внимание с объекта на объект, он как бы становится этим духом, а дух, которого на самом деле нет, овладевает им и миллионами других телезрителей. Происходящее уместно назвать опытом коллективного небытия, поскольку виртуальный субъект, замещающий собственное сознание зрителя, не существует абсолютно. Он всего лишь эффект, возникающий в результате коллективных усилий монтажеров, операторов и режиссера. С другой стороны, для человека, смотрящего телевизор, ничего реальнее этого виртуального субъекта нет. Больше того, Лапсанг Сучонг из монастыря Пуэр полагает, что в случае, если некоторую программу, например, футбольный матч, будет одновременно смотреть более 4/5 населения Земли, этот виртуальный эффект окажется способен вытеснить из совокупного сознания людей коллективное кармическое видение собственного человеческого плана существования, последствия чего могут быть непредсказуемыми. Вполне вероятно, что в дополнение к аду расплавленного металла, аду деревьев, ножей и так далее, возникнет новый ад вечного футбольного чемпионата. Но его расчеты не проверены, и в любом случае это дело будущего. Нас же интересуют не пугающие перспективы завтрашнего дня, а не менее пугающая реальность сегодняшнего. Подведем первый итог. Объекту номер два, то есть включенному телевизору, соответствует субъект номер два, то есть виртуальный зритель, который управлял бы своим вниманием так же, как это делает монтажно-режиссерская группа. Чувства и мысли, выделение адреналина и других гормонов в организме зрителя диктуются внешним оператором и обусловлены чужим расчетом. И, конечно, субъект номер один не замечает момента, когда он вытесняется субъектом номер два, так как после вытеснения это уже некому заметить. Субъект номер два нереален. Но он не просто нереален.
Это слово в сущности приложимо ко всему в человеческом мире. Нет слов, чтобы описать степень его нереальности. Это нагромождение одного несуществования на другое. Воздушный замок, фундаментом которого служит пропасть. Может возникнуть вопрос, зачем барахтаться в этих несуществованиях, измеряя степень их нереальности? Но эта разница между субъектами первого и второго рода очень важна. Субъект номер один верит, что реальность — это материальный мир. А субъект номер два верит, что реальность — это материальный мир, который показывают по телевизору. Будучи продуктом ложного субъектно-объектного деления, субъект номер один иллюзорен, но у хаотического движения его мысли и настроения, во всяком случае, есть зритель. Метафорически можно сказать, что субъект номер один постоянно смотрит телепередачу про самого себя, постепенно забывая, что он зритель и отождествляясь с передачей. С этой точки зрения субъект номер два – нечто совершенно невероятное и неописуемое. Это телепередача, которая смотрит другую телепередачу. В этом процессе участвуют эмоции и мысли, но начисто отсутствует тот, в чьем сознании они возникают. Быстрое переключение телевизора с одной программы на другую, к которому прибегают, чтобы не смотреть рекламу, называется «запинг». Буржуазная мысль довольно подробно исследовала психическое состояние человека, предающегося запингу, и соответствующий тип мышления, который постепенно становится базисным в современном мире. Но тот тип запинга, который рассматривался исследователями этого феномена, соответствует переключению программ самим телезрителям. Переключение телезрителя, которым управляют режиссер и оператор, то есть принудительное индуцирование субъекта номер два в результате техномодификаций, это другой тип запинга, насильственный, работы по изучению которого практически закрыты во всех странах, кроме Бутана, где телевидение запрещено. Но принудительный запинг, при котором телевизор превращается в пульт дистанционного управления телезрителем, является не просто одним из методов организации видеоряда, а основой телевещания, главным способом воздействия рекламно-информационного поля на сознание. Поэтому субъект второго рода будет в дальнейшем обозначаться как Homo sapiens или ХЗ. Повторим этот чрезвычайно важный вывод. Подобно тому, как телезритель, не желая смотреть рекламный блок, переключает телевизор, мгновенные и непредсказуемые техномодификации изображения переключают самого телезрителя. Переходя в состояние Homo sapiens, он и сам становится телепередачей, которую управляют дистанционно. И в этом состоянии он проводит значительную часть своей жизни. Соратники. Положение современного человека не просто плачевно, оно, можно сказать, отсутствует, потому что человека почти нет. Не существует ничего, на что можно было бы указать, сказав «вот это и есть Homo sapiens». ХЗ — это просто остаточное свечение люминофора уснувшей души. Это фильм про съемки другого фильма, показанный по телевизору в пустом доме. Закономерно возникает вопрос, почему современный человек оказался в такой ситуации. Кто пытается заменить и так заблудившегося Homo sapiens на кубометр пустоты в состоянии ХЗ? Ответ, разумеется, ясен. Никто. Но не будем замыкаться на горьком абсурде ситуации. Для того, чтобы понять ее глубже, вспомним, что главной причиной существования телевидения является его рекламная функция, связанная с движением денег. Поэтому нам придется обратиться к направлению человеческой мысли, известному как экономика. Экономикой называется псевдонаука, рассматривающая иллюзорные отношения субъектов первого и второго ряда в связи с галлюцинаторным процессом их воображаемого обогащения.

Каждый человек является клеткой организма, которую экономисты древности называли мамоной. В учебных материалах фронта полного и окончательного освобождения его называют просто Оранус, по-русски ротожопа. Это больше отвечает его реальной природе и оставляет меньше места для мистических спекуляций. Каждая из этих клеток, то есть человек, взятый в своем экономическом качестве, обладает своеобразной социально-психической мембраной, позволяющей пропускать деньги, играющие в организме Орануса роль крови или лимфы, внутрь и наружу. С точки зрения экономики, задача каждой из клеток мамоны – пропустить как можно больше денег внутрь мембраны и выпустить как можно меньше наружу. Но императив существования Орануса как целого требует, чтобы его клеточная структура омывалась постоянно нарастающим потоком денег. Поэтому Оранус в процессе своей эволюции, а он находится на стадии развития близкой к уровню моллюска, развивает подобие простейшей нервной системы, так называемую медиа, основой которой является телевидение. Эта нервная система рассылает по его виртуальному организму нервные воздействия, управляющие деятельностью клеток монад. Существует три вида этих воздействий. Они называются оральным, анальным и вытесняющим вау-импульсами. От коммерческого междометия «вау». Оральный вау-импульс заставляет клетку поглощать деньги, чтобы уничтожить страдания от конфликта между образом себя и образом идеального сверх-я, создаваемого рекламой. Заметим, что дело не в вещах, которые можно купить за деньги, чтобы воплотить это реальное «я». Дело в самих деньгах. Действительно, многие миллионеры ходят в рванье и ездят на дешевых машинах, но чтобы позволить себе это, надо быть миллионером. Нищий в такой ситуации невыразимо страдал бы от когнитивного диссонанса, поэтому многие бедные люди стремятся дорого и хорошо одеться на последние деньги. Анальный вау-импульс заставляет клетку выделять деньги, чтобы испытать наслаждение при совпадении упомянутых выше образов. Поскольку два описанных действия – поглощение денег и их выделение – противоречат друг другу, анальный вау-импульс действует в скрытой форме, и человек всерьез считает, что удовольствие связано не с самим актом траты денег, а с обладанием тем или иным предметом, хотя очевидно, что, например, часы за 50 тысяч долларов как физический объект не способны доставить человеку большее удовольствие, чем часы за 50. Все дело в сумме денег. Оральные и анальные вау-импульсы названы так по аналогии со сфинктерными функциями, хотя их вернее было бы соотнести со вдохом и выдохом. Чувства, вызываемые ими, похожи на своего рода психическое удушье или, наоборот, гипервентиляцию. Наибольшей интенсивности орально-анальное раздражение достигает за игорным столом в казино или во время спекуляций на фондовой бирже, хотя способы вау-стимуляции могут быть любыми. Вытесняющий импульс подавляет и вытесняет из сознания человека все психические процессы, которые могут помешать полному отождествлению с клеткой Орануса. Он возникает, когда в психическом раздражителе отсутствуют орально-анальные составляющие. Вытесняющий импульс – это глушилка-джеммер, который забивает передачу нежелательной радиостанции, генерируя интенсивные помехи. Его действие великолепно выражено в пословицах «money talks, bullshit walks» – «деньги говорят».

0: все, чем занимаются современная экономика, социология и культурология, это в сущности описание обменных и соматических процессов в Аранусе. По природе Аранус — примитивный виртуальный организм паразитического типа. Но его склонность... Его особенность заключается в том, что он не присасывается к какому-то одному организму-донору, а делает другие организмы своими клетками. Каждая его клетка — это человеческое существо с безграничными возможностями и природным правом на свободу. Парадокс заключается в том, что Аранус как организм эволюционно стоит гораздо ниже, чем любая из его клеток. Ему недоступно ни абстрактное мышление, ни даже саморефлексия. Можно сказать, что знаменитый глаз в треугольнике, изображенный на купюре достоинством в доллар, на самом деле ничего не видит. Он просто намалеван на поверхности пирамиды художником из города Одессы, и все. Поэтому, чтобы не смущать склонных к шизофрении конспирологов, правильнее было бы закрыть его черной повязкой. Татарскому в голову пришла внезапная мысль. Он отпустил планшетку, схватил карандаш, которым протыкал пробку красненького, и еле различимой скорописью настрочил в углу листа. Первое. Клип для очков Ray-Ban. Освобождение Дуче. Конец. Крупный план от Тоскарцени. На глазной повязке надпись Ray-Ban. Второе. Не забыть рекламу. Клип фотоплакат для Sony Black Trinitron. Статуя свободы. В ее руке вместо факела сверкающая трубка телевизора. Подумав, Татарский заменил Sony на Panasonic и дописал: а вместо книги программы телепередач. Потом он с легким чувством стыда вернул ладони обратно на планшетку. Та сохраняла оскорбленную неподвижность. Татарский подождал с минуту. Ничего не происходило. Все-таки профессионал в нем был сильнее романтика, и за это приходилось платить. В голову ему пришла новая идея. Он схватил карандаш и дописал под первой надписью: рекламный клип-фотоплакат для Sony Black Trinitron. Рукава кителя крупным планом. Пальцы ломают герцеговину флор и шарят по столу. Голос.
1: «Вы не видели мою трубку, товарищ Горький?» «Я ее выбросил, товарищ Сталин». «А почему?» «Потому, товарищ Сталин, что у вождя мирового пролетариата может быть только трубка Тринитрон плюс...»
0: Возможный вариант Мацусита, мониторы ViewSonic. «Подумать». Кладя руки обратно на планшетку, Татарский был почти уверен, что ничего больше не произойдет и дух не простит предательства. Но как только его пальцы легли на прохладную деревянную поверхность, планшетка стронулась с места. У Арануса нет ни ушей, ни носа, ни глаз, ни ума. И он, конечно же, вовсе не является воплощением зла или исчадием ада, как утверждают многие представители религиозного бизнеса. Сам по себе он ничего не желает, так как просто не способен желать отвлеченного. Это бессмысленный полип, лишенный эмоций или намерений, который глотает и выбрасывает пустоту. При этом каждая из его клеток потенциально способна осознать, что она вовсе не клетка Арануса, а наоборот, Аранус всего лишь один из ничтожных объектов ее ума. Именно для блокирования этой возможности Аранусу и требуется вытесняющий импульс. Раньше у Арануса была только вегетативная нервная система. Появление электронных СМИ означает, что в процессе эволюции он выработал центральную. Главным нервным окончанием Арануса, достигающим каждого человека, в наши дни является телевизор. Мы уже говорили о том, что сознание телезрителя замещается сознанием виртуального Homo sapiens. Теперь рассмотрим механизм воздействия трех вау-импульсов. Человек в нормальном состоянии теоретически способен отслеживать вау-импульсы и противостоять им. Но бессознательно слитый с телепередачей Homo sapiens — это уже не личность, а просто состояние. Субъект номер два не способен на анализ происходящего точно так же, как на это не способна магнитофонная запись петушиного крика. Даже возникающая иллюзия критической оценки происходящего на экране является частью индуцированного психического процесса. Через каждые несколько минут в телепередаче, то есть в сознании субъекта номер два, происходит демонстрация блока рекламных клипов, каждый из которых является сложной и продуманной комбинацией анальных, оральных и вытесняющих вау-импульсов, резонирующих с различными культурными слоями психики. Если провести грубую аналогию с физическими процессами, получится, что пациента сначала усыпляют вытеснение субъекта номер один субъектом номер два, а потом проводят ускоренный сеанс гипноза, закрепляя память о всех его этапах условно-рефлекторной связью. В какой-то момент субъект номер два выключает телевизор и снова становится субъектом номер один, то есть обычным человеком. После этого он уже не получает трех вау-импульсов прямо, но возникает эффект, похожий на остаточную намагниченность. Ум начинает вырабатывать те же воздействия сам. Они возникают спонтанные, подобные фону, на котором появляются все остальные мысли. Если субъект в состоянии

ЗЭ подвержен действию трех вау-импульсов, то при возвращении в нормальное состояние он подвергается действию трех вау-факторов, которые автоматически генерируются его умом. Постоянные и регулярные попадания человека в состояние ХЗ и облучение вытесняющим вау-импульсом приводит к тому, что в сознании возникает своеобразный фильтр, который позволяет поглощать только ту информацию, которая насыщена орально-анальным вау-содержанием. Поэтому у человека не возникает даже возможности задаться вопросом о своей настоящей природе. Но что такое его настоящая природа? В силу ряда обстоятельств, на которые у нас нет места останавливаться, каждый может ответить на этот вопрос только сам. Каким бы жалким ни было состояние обычного человека, возможность найти ответ у него все-таки есть. Что касается субъекта номер два, то такой возможности для него нет, поскольку нет его самого. Тем не менее, а возможно именно поэтому, медиасистема Арануса, которая рассылает по информационному пространству три вау-импульса, ставит перед ХЗ вопрос о самоидентификации. И здесь начинается самое интересное и парадоксальное. Поскольку никакой внутренней природы у субъекта номер два нет, единственная возможность ответа для него – определить себя через комбинацию показываемых по телевизору материальных предметов, которые заведомо не являются ни им, ни его составной частью. Это напоминает апофатическое богословие, где Бог определяется через то, что не есть Он, только здесь мы имеем дело с апофатической антропологией. Для субъекта номер два ответ на вопрос «что есть я» может звучать только так. «Я тот, кто ездит на такой-то машине, живет в таком-то доме, носит такую-то одежду». Самоидентификация возможна только через составление списка потребляемых продуктов, а трансформация только через его изменение. Поэтому большинство рекламируемых объектов связываются с определенным типом личности, чертой характера, наклонностью или свойством. В результате возникает вполне убедительная комбинация этих свойств, наклонностей и черт, которые способны производить впечатление реальной личности. Число возможных комбинаций практически не ограничено, возможность выбора тоже. Реклама формулирует это так: «Я спокойный и уверенный в себе человек, поэтому я покупаю красные тапочки». Субъект второго рода, желающий добавить в свою коллекцию свойств спокойствия и уверенность в себе, достигает этого, запоминая, что надо приобрести красные тапочки, что и осуществляется под действием анального вау-фактора. В классическом случае орально-анальная стимуляция закольцовывается, как в известном примере с кусающей себя за хвост змеей. Миллион долларов нужен, чтобы купить дом в дорогом районе, дом нужен, чтобы было где ходить в красных тапочках, а красные тапочки нужны, чтобы обрести спокойствие и уверенность в себе, позволяющие заработать миллион долларов, чтобы купить дом, по которому можно будет ходить в красных тапочках, обретая при этом спокойствие и уверенность. Когда орально-анальная стимуляция замыкается, можно считать, что цель рекламной магии достигнута. Возникает иллюзорная структура, у которой нет центра, хотя все предметы и свойства соотносятся через фикцию этого центра, называемую identity. Идентичность, тождество. Identity — это субъект второго рода на такой стадии развития, когда он способен существовать самостоятельно, без постоянной активации тремя вау-импульсами, а только под воздействием трех остаточных вау-факторов, самостоятельно генерируемых его умом. Identity — это фальшивое эго, и все этим сказано. Буржуазная мысль, анализирующая положение современного человека, считает, что прорваться через identity назад к своему эго – огромный духовный подвиг. Возможно, так оно и есть, потому что это не существует относительно, а identity – абсолютно. Беда только в том, что это невозможно, поскольку прорываться ниоткуда, некуда и некому. Даже если эго не существует относительно, а identity – абсолютно. Несмотря на это, мы можем допустить, что лозунги «назад к эго» или «вперед к эго» приобретают в этой ситуации, если не смысл, то эстетическую оправданность. Наложение трех вау-импульсов на более тонкие процессы, происходящие в человеческой психике, рождает все посредственное многообразие современной культуры. Особую роль здесь играет вытесняющий импульс. Он подобен грохоту отбойного молотка, который глушит все звуки. Все внешние раздражители, кроме вау-орального и вау-анального, отфильтровываются, и человек теряет интерес ко всему, в чем подсутствует оральная и нейрональная составляющая. В нашей небольшой работе мы не рассматриваем сексуальную сторону рекламы, но заметим, что секс все чаще оказывается привлекательным только потому, что символизирует жизненную энергию, которая может быть трансформирована в деньги, а не наоборот. Это может подтвердить любой грамотный психоаналитик. В конечном счете, современный человек испытывает глубокое недоверие практически ко всему, что не связано с поглощением или испусканием денег. Внешне это проявляется в том, что жизнь становится все скучнее и скучнее, а люди все расчетливее и суше. В буржуазной науке принято объяснять новый код поведения, попытки сохранить и законсервировать эмоциональную энергию, что связано с требованиями корпоративной экономики и современного образа жизни. На самом деле эмоции в человеческой жизни не становятся меньше. Но постоянное воздействие вытесняющего вау-фактора приводит к тому, что вся эмоциональная энергия человека перекачивается в область психических процессов, связанных с оральной или анальной вау-тематикой.
Многие буржуазные специалисты инстинктивно чувствуют роль средств массовой информации в происходящем парадигматическом сдвиге. Но, как говорил товарищ Альенде-младший, ищут черную кошку, которой никогда не было в темной комнате, которой никогда не будет. Если они даже не называют телевидение протезом для сморщившего, усохшего я, или говорят, что медиа раздувают ставшую нереальной личность, они все равно упускают из виду главное. Стать нереальной может только личность, которая была реальной. Чтобы сморщиться и усохнуть, это «я» должно было существовать. Выше, а также в наших предыдущих работах, смотрите «Русский вопрос» и «Сидера Луминоса», мы показали всю ошибочность такого подхода. Под действием вытесняющего вау-фактора культура и искусство темного века редуцируются к орально-анальной тематике. Основная черта этого искусства может быть коротко определена как ротожопие. Черная сумка, набитая пачками 100-долларовых купюр, уже стала важнейшим культурным символом и центральным элементом большинства фильмов и книг, а траектория ее движения сквозь жизнь – главным сюжетообразующим мотивом. Точнее сказать, именно присутствие в произведении искусства этой большой черной сумки генерирует эмоциональный интерес аудитории к происходящему на экране или в тексте. Отметим, что в некоторых случаях сумка с деньгами не присутствует прямо. В этом случае ее функцию выполняет либо участие так называемых «звезд», про которых доподлинно известно, что она есть у них дома, либо навязчивая информация о бюджете фильма и его кассовых сборах. А в будущем ни одного произведения искусства не будет создаваться просто так. Не за горами появление книг и фильмов, главным содержанием которых будет скрытое воспевание «Кока-Колы» и нападки на «Пепси-Колу» или наоборот. Под действием сетки орально-анальных импульсов в человеке вызревает внутренний аудитор, характерный для рыночной эпохи вариант внутреннего парткома. Он постоянно производит оценку реальности, сведенную к оценке имущества, и осуществляет карательную функцию, заставляя сознание невыразимо страдать от когнитивного диссонанса. Оральному вау-импульсу соответствует выбрасываемый внутренним аудитором флажок «Loser». Анальному вау-импульсу соответствует флажок «Winner». Вытесняющему вау-импульсу соответствует состояние, когда внутренний аудитор одновременно вывешивает флажки «Winner» и «Loser». Можно назвать несколько устойчивых типов identity. Это А. Оральный вау-тип, преобладающий паттерн, вокруг которого организуется эмоциональная и психическая жизнь, озабоченное стремление к деньгам. Б. Анальный вау-тип, преобладающий паттерн, сладострастное испускание денег и манипулирование замещающими их объектами, называемые также анальным вау-эксгибиционизмом. В. Вытесненный вау-тип. В возможной комбинации с любым вариантом из первых двух. Когда достигается практически глухота ко всем раздражителям, кроме орально-анальных. Относительность этой классификации проявляется в том, что одна и та же identity может быть анальной для тех, кто стоит ниже в вау-иерархии, и оральной для тех, кто находится выше. Разумеется, никакой identity в себе не существует. Речь идет о чистом эпифеномене. Линейная вау-иерархия, которая образует множество identity, выстроенных подобным образом, называется корпоративной струной. Это своего рода социальный вечный двигатель. Его секрет в том, что любая identity должна постоянно сверять себя с другой, которая находится ступенькой выше. В фольклоре этот великий принцип отражен в поговорке «to keep up with the Jones» — «не отставать от Джонсов». Организованные по принципу корпоративной струны люди напоминают нанизанных на веревку рыб. Но в нашем случае эти рыбы еще живы. Мало того, под действием морального и анального вау-факторов они как бы ползут по корпоративной струне в направлении, которое кажется им верхом. Делать это их заставляет инстинкт, или, если угодно, стремление к смыслу жизни. А смысл жизни, с точки зрения экономической метафизики, трансформация оральной identity в анальную. Ситуация не ограничивается тем, что субъект, пораженный действием трех остаточных вау-факторов, вынужден воспринимать самого себя как identity. Вступая в контакт с другим человеком, он точно так же видит на его месте identity. Абсолютно все, что может характеризовать человека, уже соотнесено культурой темного века с орально-анальной системой координат и помещено в контекст безмерного ротожопия. Вытесненный вау-человек анализирует любого встречного как насыщенный коммерческой информацией клип. Внешний вид другого человека, его речь и поведение немедленно интерпретируется как набор вау-символов. Возникает очень быстрый неконтролируемый процесс, состоящий из последовательности анальных, оральных и вытесняющих импульсов, вспыхивающих и затухающих в сознании, в результате чего определяются отношения людей друг с другом. «Homo homini lupus est» — глотит один крылатый латинизм. Но человек человеку уже давно не волк. Человек человеку даже не имиджмейкер, не дилер, не киллер и не эксклюзивный дистрибьютор, как предполагают современные социологи. Все гораздо страшнее и проще. Человек человеку вау. И не человеку, а такому же точно вау. Так что в проекции на современную систему культурных координат это латинское изречение звучит так. Вау, вау, вау.
Это относится не только к людям, но и вообще ко всему, что попадает в поле нашего внимания. Оценивая то, на что мы смотрим, мы испытываем тяжелую тоску, если не встречаем знакомых стимуляторов. Происходит своеобразная бинаризация нашего восприятия. Любой феномен раскладывается на линейную комбинацию анального и орального векторов. Любой имидж имеет четкое денежное выражение. Если даже он подчеркнут некоммерческий, то сразу возникает вопрос, насколько коммерчески ценен такой тип некоммерциализированности? Отсюда и знакомое любому чувство, что все упирается в деньги. И действительно, все упирается в деньги, потому что деньги давно уперлись сами в себя, остальное запрещено. Орально-анальные всплески становятся единственной разрешенной психической реакцией. Вся остальная деятельность ума оказывается заблокированной. Субъект второго рода абсолютно механистичен, потому что является эхом электромагнитных процессов в трубке телевизора. Единственная свобода, которую он обладает, это свобода сказать «вау» при покупке очередного товара, которым, как правило, бывает новый телевизор. Именно поэтому управляющие импульсы Арануса называются «вау-импульсами», а бессознательная идеология идентиализма называется «вауеризмом». Что касается соответствующего вауеризму политического режима, то он иногда называется телекратией или медиакратией, так как объектом выборов и даже их субъектом, как было показано выше, при нем является телепередача. Следует помнить, что слово «демократия», которое часто употребляется в современных средствах массовой информации, это совсем не то слово «демократия», которое было распространено в 19 и в начале 20 века. Это так называемые омонимы. Старое слово «демократия» было образовано от греческого «демос», а новое – от выражения «демоверсион». Так подведем итоги. Идентиализм – это дуализм на той стадии развития, когда крупнейшие корпорации заканчивают передел человеческого сознания, которое, находясь под непрерывным воздействием орального, анального и вытесняющего вау-импульсов, начинает самостоятельно генерировать три вау-фактора, вследствие чего происходит устойчивое и постоянное вытеснение личности и появление на ее месте так называемой «identity». Идентиализм – это дуализм, обладающий троякой особенностью. Это дуализм А – умерший, Б – сгнивший, В – оцифрованный. Можно дать множество разных определений identity. Это совершенно бессмысленно, поскольку реально ее все равно не существует. И если на предыдущих стадиях человеческой истории можно было говорить об угнетении человека человеком и человека абстрактным понятием, то в эпоху идентиализма говорить об угнетении уже невозможно. На стадии идентиализма из поля зрения полностью исчезает тот, за чью свободу можно было бы бороться. Поэтому конец света, о котором так долго говорили христиане, и к которому неизбежно ведет вауеризация сознания, будет абсолютно безопасен во всех смыслах, ибо исчезнет тот, кому опасность могла бы угрожать. Конец света будет просто телепередачей. И это, соратники, наполняет нас всех невыразимым блаженством. Че Гевара, гора Шумеру, вечность, лето. Тоже шумер. Все мы шумеры, тихо прошептал татарский и поднял глаза. За шторой окна дрожал серый свет нового дня. Слева от планшетки лежала стопка исписанной бумаги, и страшно болели усталые мышцы предплечий. Единственное, что он помнил из записанного, было выражение «буржуазная мысль». Встав из-за стола, он подошел к кровати и, не раздеваясь, повалился на нее. «Что такое буржуазная мысль?» – подумал он. «Черт его знает! Наверное, о деньгах. А чем же еще?»

0: Тихая гавань. В лифте, который поднимал Татарского на его новое рабочее место, было одно единственное граффити, но такое, что сразу делалось ясно. Где-то рядом бьется самое сердце рекламного бизнеса. Граффити было вариацией на тему классики рекламы виски «Джим Бим», где простейший гамбургер эволюционировал в сложный многослойный бутерброд, бутерброд в еще более замысловатый багет, а багет опять в исходный простейший гамбургер, что доказывало все, возвращается на круги своя. Гигантскими объемными буквами, отбрасывающими длинную нарисованную тень, на стене лифта было вычерчено «Х», «У» и краткое. Снизу мелкими буквами был повторен слоган Джим Бима «You always get back to the basics». То, что весь подразумеваемый эволюционный ряд надписей был просто опущен, восхищало Татарского. Он чувствовал за этой лаконичностью тень мастера. Кроме того, несмотря на рискованную пограничность темы, в тексте не было и тени фрейдизма. Неизвестным мастером вполне возможно был один из его двух коллег-креаторов, работавших у Ханина. Их звали Сережа и Малюта, и они были практически полной противоположностью друг другу. Сережа, невысокий худой блондин в золотых очках, изо всех сил старался походить на западного копирайтера, а поскольку он не знал, что из себя представляет западный копирайтер, и следовал исключительно своим странным представлениям на этот счет, он производил впечатление чего-то трогательно русского и почти вымершего. Малюта, здоровый жлоб в затертом джинсовом костюме, был товарищем Татарского по несчастью. Он тоже пострадал от тяги родителей романтиков к неожиданным и редким именам. Но это их не сблизило. Когда он заговорил с Татарским на свою любимую тему о геополитике, Татарский сказал, что, по его мнению, ее основным содержанием является неразрешимый конфликт правого полушария с левым, который бывает у некоторых людей от рождения. После этого Малюта стал держаться с ним недружелюбно. Малюта был вообще человек пугающий. Он был пламенным антисемитом, но не потому, что у него были какие-то причины не любить евреев, а потому, что он изо всех сил старался поддерживать имидж патриота, логично полагая, что другого пути у человека с именем Малюта нет. А все аналитические таблоиды, в которых Малюта встречал описание мира, соглашались, что антисемитизм – непременная черта патриотического имиджа. Поэтому в результате долгих усилий по формированию своего образа Малюта стал больше всего напоминать злодея из ливанской мафии в тупом малобюджетном боевике, что заставило Татарского всерьез задуматься, так ли уж тупы эти малобюджетные боевики, если они ухитряются трансформировать реальность в свое подобие. Знакомясь, Татарский и двое сотрудников Ханина обменялись папочками со своими работами. В этом было что-то от взаимного позиционирования собак, обнюхивающих друг друга при первой встрече. Листая работы из Малютиной папочки, Татарский несколько раз вздрагивал. То самое будущее, которое он игриво описал в концепции для спрайта, кокошник ложнославянской эстетики, все яснее видный сквозь черные дымы военного переворота, вставало с этих отпечатанных под копирку страниц в полный рост. Особенно Татарского потряс сценарий клипа для мотоциклов «Харли Дэвидсон». Улица небольшого русского городка. На переднем плане несколько расплывающийся не в фокусе мотоцикл, нависающий над зрителем. Вдалеке возвышается церковь, звонит колокол. Только что кончилась служба, и народ идет по улице вниз. Среди прохожих двое молодых людей в красных рубахах на выпуск. Возможно, курсанты военного училища на отдыхе. Крупно. У каждого в луках по подсолнуху. Крупно. Рот, сплевывающий лузгу. Крупно. Передний план, руль и бензобак мотоцикла позади. Наши герои, озадаченно глядящие на мотоцикл. Крупно. Пальцы, выламывающие семечки из подсолнуха. Крупно. Герои переглядываются. Один говорит другому.
1: А у нас во взводе сержант был по фамилии Харлей. Зверь был мужик. Но спился.
2: Чего так, спрашивает второй.
1: Того. Нет сейчас жизни русскому человеку.
0: Следующий кадр. Из двери дома выходит огромных размеров хасид в черной кожаной куртке, черной широкополой шляпе и с пейсами. Рядом с ним наши герои кажутся маленькими и худенькими. Они непроизвольно пятятся. Хасид садится на мотоцикл, с грохотом заводит его и через несколько секунд исчезает из виду. Остается только синее бензиновое облако. Наши герои опять переглядываются. Тот, кто вспоминал сержанта, сплевывает лузгу и говорит со вздохом.
1: «И сколько же еще лет Дэвидсоны будут ездить на Харлеях? Россия, проснись!»
0: Или «Всемирная история. Харлей Дэвидсон». Возможен мягкий вариант слогана «Мотоцикл Харлей». Без Дэвидсона не обошлось. Сначала Татарский решил, что это пародия, и только из других малютиных текстов понял, что «Подсолнух» и «Лузга» были для него положительной эстетической характеристикой. Убедившись из аналитических таблоидов, что подсолнечные семечки намертво спаяны с имиджем патриота, Малюта привил себе любовь к ним так же самоотверженно и безоглядно, как привил антисемитизм. Второй копирайтер Сережа часами листал западные журналы и со словарем переводил рекламные слоганы, полагая, что сгодившийся для пылесоса в одном полушарии вполне может подойти для стенных часов, тикающих в другом. На хорошем английском языке он подолгу расспрашивал своего кокаинового дилера, пакистанца по имени Али, о культурных кодах и паролях, которым отсылала западная реклама. Али долго жил в Лос-Анджелесе и мог, если не объяснить большую часть непонятностей, то хотя бы убедительно наврать про то, что сам не понимал. Возможно, из-за глубокого знакомства с теорией рекламы и вообще западной культурой, Сережа очень высоко оценил первую работу Татарского, основанную на секретной вау-технике, подчеркнутой из спиритического сеанса с команданта Че. Это была реклама туристической фирмы, организующей туры в Акапулько. Слоган звучал так: «Вау! Акапулько псис нау!» «Рубишь», — коротко сказал Сережа и пожал Татарскому руку. Татарского, в свою очередь, искренне восхитила одна из ранних Сережиных работ, которую сам автор считал неудачной. «Нет, ты уже не моряк. Так упрекнут тебя друзья за равнодушие к штурму соседней палаты. Но ты улыбнешься в ответ. Ты не был им никогда. Ты просто плыл всю жизнь в эту тихую гавань. Пенсионный фонд «Тихая гавань». Малюта не прикасался к западным журналам никогда. Он читал либо таблоиды, либо сборник «Сумерки богов», заложенный все время на одном и том же месте. Но вскоре Татарский с удивлением заметил, что, несмотря на такие серьезные различия в духовных ориентирах и личных качествах, Сережа и Малюта одинаково глубоко погружены в темную бездну ротожопия. Это проявлялось во множестве деталей и черт. Например, рассказывая как-то Татарскому об одном общем знакомом, они по очереди описали его в таких терминах. «Ну, знаешь, — сказал Сережа, — психологически это нечто вроде начинающего брокера, который получает в месяц $600, но к концу года рассчитывает выйти на 1500. При этом, — добавил Малюта, поднимая палец, — когда он ходит со своей бабой в пиццу-хат и тратит там на двоих $40, он думает, что это очень круто». Немедленно после этой фразы Малюту накрыло действие анального вау-фактора. Вынув дорогой сотовый телефон, он повертел его в руках и сделал совершенно ненужный звонок. Кроме того, Сережа с Малютой производили удивительно сходный продукт. Татарский понял это, найдя в их папочках две работы, посвященные одному и тому же предмету. За 2 или 3 недели до прихода Татарского в штат контора Ханина сдавала большой заказ. Какие-то темные люди, которым срочно надо было продать большую партию фальшивых кроссовок, заказали Ханину рекламу Nike. Именно под эту марку были загримированы их клеенчатые тапочки. Скидывать товар предполагалось на загородных рынках, но партия была такой большой, что темные люди, поколдовав над своими калькуляторами, решили проплатить телерекламу, чтобы ускорить оборот. Причем рекламу они хотели непременно крутую. «Такую», — сказал один из них, — «чтоб сразу переклинивало». Ханин сдал 2 варианта. Сережин и Малютин. Сережа, перечитавший во время работы не меньше 10 англоязычных пособий по рекламе, родил следующий текст. В проекте используется широко известное русскому потребителю и средств массовой информации американская культурная параллель. American Cultural Reference, уважительно писал он. А именно массовое самоубийство членов оккультной группы Heaven's Gate из Сан-Диего, совершенное с целью перехода в тонкие тела для последующего путешествия на комету. Как известно, все покончившие с собой лежали на простых 2-ярусных кроватях. Видеоряд был выдержан в строгой черно-белой гамме. Лица усопших покрывала простая черная ткань, а на ногах у них были черные кроссовки Nike с белым символом, так называемым swoosh. Предполагаемый вариант ролика строится в эстетике интернетовского клипа, посвященного этому событию. Картинка на экране телевизора повторяет экран компьютерного монитора, в центре которого повторяются известные кадры упоминавшегося ролика CNN. В конце, после того, как неподвижные подошвы с надписью Nike экспонируются достаточное время, в кадре появляется спинка кровати с приклеенным листом ватмана, на котором черным маркером выведен свош, похожий на комету. Камера сдвигается еще ниже, и виден слоган, выведенный тем же логотипом. «Just do it». Малюта во время работы над сценарием не читал ничего, кроме канализационных таблоидов и так называемых патриотических газет с их мрачно-эсхатологическим позиционированием происходящего. Зато он явно смотрел много фильмов. Его вариант выглядел так. Улица небольшой вьетнамской деревни, затерянной в джунглях. На переднем плане типичная для страны третьего мира мастерская фирмы Nike. Мы узнаем об этом из вывески Nike Sweet Shop, номер 1,567,903 над дверью. Вокруг возвышаются тропические деревья, звенит кусок рельсы, подвешенный на околице вместо колокола. У входа в мастерскую стоит вьетнамец с автоматом Калашникова, на нем брюки хаки и черная рубашка, заставляющая вспомнить фильм «Охотник на оленей». Крупно, руки на автомате. Камера входит в дверь, и мы видим два ряда рабочих столов, за которыми сидят скованные цепью работники. Зрелище заставляет нас вспомнить гребцов галеры из фильма «Бен-Гур». Все работники в невероятно старой, ветхой, рваной американской военной форме. Это последние американские военнопленные. На столах перед ними кроссовки Nike в разной степени готовности. У всех военнопленных кудрявые черные бороды и горбатые носы. Последняя фраза была вписана между строк ручкой. Видимо, Малюту осенило, когда текст был уже отпечатан. Военнопленные чем-то недовольны. Сначала они тихо бузят, потом начинают стучать недоклеенными кроссовками по столам. Раздаются крики. «Требуем свидания с американским консулом! Требуем приезда комиссара ООН!» Неожиданно раздается автоматная очередь в потолок, и шум мгновенно стихает. В дверях стоит вьетнамец в черной рубашке с дымящимся автоматом в руках. Глаза всех сидящих в помещении на нем. Вьетнамец нежно проводит рукой по автомату, потом тычет указательным пальцем в ближайший стол, на котором лежат недоделанные кроссовки, и говорит на ломаном английском «Just do it!» Голос диктора. «Nike, добро побеждает!» Застав как-то Ханина одного в кабинете, Татарский спросил: «Скажите, а вот эти малютины работы, они что, проходят иногда?» «Проходят», — сказал Ханин, откладывая книгу, которую читал. «Конечно, проходят. Ведь хоть кроссовки американские, впарить-то их надо русскому менталитету. Поэтому все это очень уместно. Мы, конечно, редактируем немного, чтобы под статью не попасть». «И что, рекламодателям нравится?» «Рекламодатели у нас такие, что им объяснять надо, что им нравится, а что нет. И потом, рекламодатель зачем у нас рекламу дает?» Татарский пожал плечами. «Не-не, ты скажи, скажи». «Чтоб товар продать». «Это в Америке, чтоб товар продать». «Ну, тогда, чтоб крутым себя почувствовать». «Это 3 года назад было», — сказал Ханин поучительно. «А теперь по-другому. Теперь клиент хочет показать большим мужчинам, которые внимательно следят за происходящим на экране и в жизни, что он может взять и кинуть $1,000,000 в мусорное ведро. Поэтому чем хуже его реклама, тем лучше. У зрителя создается ощущение, что заказчик и исполнители полные кретины. Но тут...» — Ханин поднял палец и сделал мудрые глаза. «В мозг наблюдателя приходит импульс о том, сколько это стоило денег. И окончательный вывод про заказчика оказывается таким. Хоть он и полный кретин, а бизнес у него так идет, что он может пустить в эфир любую байду много-много раз. А лучше этого рекламы быть не может. Такому человеку в любом месте дадут кредит без всякого скрипа».
2: «Замысловато», — сказал Татарский.
0: «А то. Это тебе не Элла Райса читать».
2: «А откуда можно почерпнуть такое глубокое знание жизни?» — спросил Татарский.
0: «Из самой жизни», — проникновенно сказал Ханин.
2: Татарский поглядел на книгу, лежащую перед ним на столе. Она выглядела точь-в-точь, как секретное издание Дейла Карнеги для членов ЦК. На обложке стоял 3-значный номер экземпляра, а под ним было отпечатанное на машинке название «Виртуальный бизнес и коммуникации».
0: В книге было несколько закладок. На одной из них Татарский прочел пометку «Суггест шизоблоки».
2: «Это про что-то компьютерное?» – спросил он.
0: Взяв книгу, Ханин спрятал ее в ящик стола. «Нет», – сказал он неохотно. «Именно про виртуальный бизнес».
2: «А что это такое?»
0: «Если коротко», — сказал Ханин, — «это бизнес, в котором основными товарами являются пространство и время».
2: «Это как?»
0: «Да как у нас». «Ты посмотри, ведь страна уже давно ничего не производит. Ты вообще делал хоть один рекламный проект для продукта, произведенного в России?»
2: «Не припоминаю», — ответил Татарский. «Хотя, подождите, был один для Калашникова. Это можно считать имиджевой рекламой».
0: «Вот», — сказал Ханин. «В чем главная особенность российского экономического чуда?» «Главная особенность российского экономического чуда состоит в том, что экономика опускается все глубже в жопу, в то время как бизнес развивается, крепнет и выходит на международную арену. Теперь подумай, чем торгуют люди, которых ты видишь вокруг?»
2: «Чем?»
0: «Тем, что совершенно нематериально. эфирным временем и рекламным пространством в газетах или на улице. Но время само по себе не может быть эфирным, точно так же, как пространство не может быть рекламным. Соединить пространство и время через четвертое измерение первым сумел физик Эйнштейн. Была у него такая теория относительности, может, слышал. Советская власть это тоже делала, но парадоксально, это ты знаешь. Выстраивали зэков, давали им лопаты и велели рыть траншею от забора до обеда. А сейчас это делается очень просто. Одна минута эфирного времени в прайм-тайм стоит столько же, сколько две цветных полосы в центральном журнале.
2: То есть деньги и есть четвертое измерение? Спросил Татарский.
0: Ханин кивнул. «Больше того, — сказал он, — с точки зрения монетаристической феноменологии, это субстанция, из которой построен мир. Был такой американский философ Роберт Пирсик, который считал, что мир состоит из моральных ценностей. Но это в 60-е годы могло так казаться. Знаешь, Битлз, там ЛСД, с тех пор многое прояснилось. Ты слышал про забастовку космонавтов?»
2: «Вроде слышал, — ответил Татарский, смутно припоминая какую-то газетную статью.
0: Наши космонавты получают за полет 20-30 тысяч долларов, а американские – 200 или 300. И наши сказали, не будем летать к 30 штукам баксов, а тоже хотим летать к 300. Что это значит? А это значит, что летят они на самом деле не к мерцающим точкам неведомых звезд, а к конкретным суммам в твердой валюте. Это и есть природа космоса. А нелинейность пространства и времени заключена в том, что мы, американцы, сжигаем одинаковое количество топлива и пролетаем одинаковое количество километров, чтобы добраться до совершенно разных сумм денег. И в этом одна из главных тайн Вселенной.
2: Ханин неожиданно замолчал и стал закуривать сигарету.
0: «Короче, сейчас еще не все ясно до конца», — сказал он, явно сворачивая разговор. «Но я думаю, что, в принципе, рубль так же неисчерпаем, как и доллар. А теперь иди работай».
2: «А можно будет книжечку почитать?» — спросил Татарский, кивая на стол, куда Ханин убрал секретное пособие для общего развития.
0: «Со временем», — сказал Ханин и сладко.

0: Вскоре татарский без секретных пособий начал разбираться в коммуникациях эпохи виртуального бизнеса. Как он быстро понял из наблюдения за поведением товарищей по работе, основой этих коммуникаций был так называемый «черный пиар», или, как полностью произносил Ханин, «Black Public Relations». Когда татарский впервые услышал эти слова, в его душе воскрес на миг Барт Литинститутовец, пропевший мрачным басом: «Черный пиар, запряженный судьбою». Но никакой романтики за этим пиратским словосочетанием на самом деле не стояло. И оно было совершенно лишено тех негативных коннотаций, которыми нагружают его саентологи и другие последователи Рона Хаббарда, понимающие под «блэк пиар» атаку, ведущуюся через средства массовой информации. Все было совсем наоборот. Реклама, как и остальные виды человеческой деятельности на холодных российских просторах, была намертво пристегнута к обороту черного нала, что в практическом плане означало две вещи. Во-первых, журналисты охотно обманывали свои журналы и газеты, принимая черный нал от тех, кто, как бы естественно, оказывался в поле их внимания. Причем платить должны были не только рестораторы, которым захотелось, чтобы их сравнивали с Максимом, но и писатели, которым хотелось, чтобы их сравнили с Маркесом, отчего грань между литературой и ресторанной критикой становилась все тоньше и условнее. Во-вторых, копирайтеры с удовольствием обманывали свои агентства, находя через них клиента, а потом заключая с ним устный договор за спиной начальства. Осмотревшись, татарский осторожно вступил на эту ниву, и сразу же его ожидал успех. С первого раза прошел проект для дистрибьютора джинсов «Дизель», основанный на русском фольклоре. Это был грубый, даже лубочный вариант, сляпанный татарским в духе «не колы для Николы». Визуальный ряд был следующим. У огромного, облитого маслом и мазутом дизеля на бетонном фундаменте стояли два толстоватых усатых дурачка, оба совершенно голые, вероятно, это было эхом несостоявшегося путешествия на запад с рекламой сигарет «Уэст». Рядом был берег реки и песчаная полоса. По крупным каплям воды на телах двух друзей было ясно, что они только что вылезли из воды. Прикрывая срам руками, они изумленно глядели в глаза зрителю. Текст гласил: «Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель спиздили». Обычно татарский имел дело с пиар-шестерками, но в этот раз его вызвали к совладельцу фирмы, которая собиралась стать дистрибьютором «Дизел». Это был хмурый, корректный юноша. Прочитав несколько раз две принесенных татарским странички, он хмыкнул, подумал, позвонил секретарше и попросил подготовить бумаги. Через полчаса одуревший татарский вышел на улицу, неся во внутреннем кармане конверт, где было 2500 долларов и контракт на полную и безусловную передачу всех прав на это произведение фирме молодого человека. По новым временам этот улов был совершенно фантастическим. Пытаясь не выпустить из рук синий хвост удачи, татарский немедленно произвел аналог. Его имитация фольклора была довольно пошлой, впрочем, это не влияло на рыночную ценность, и надеяться можно было только на малое количество использованных слов. «На 8 марта Мани подарил колье «Де Бирс» и сережки от Армани. Кто-то будет заебись». Клон был абсолютно точным. Сохранялась даже рифмовка бренд-нейма с матерным термином. У татарского мелькнуло подозрение, что в качестве героини всплыла из леты та самая Манька, которая появлялась в его последнем стихотворении. Что такое лето? Это осень. А сережки и колье – плата мировой масонской закулисы за все-таки состоявшееся предательство баньки с пауками. Но он сразу же отогнал эту мысль как нефункциональную. Вообще с трудом верилось, что совсем недавно он проводил столько времени в поисках бессмысленных рифм, от которых давно отказалась поэзия рыночных демократий. Казалось просто немыслимым, что всего несколько лет назад жизнь была настолько мягкой и ни к чему не обязывающей, что можно было тратить киловатты ментальных усилий на абсолютно не окупающиеся мертвые петли ума. Вторая частушка звучала настолько фальшиво, что по всем иррациональным понятиям, управляющим московской жизнью, просто обязана была пройти. Но как-то не удалось добраться до представителей «Де Бирс», даже до их пиар. У татарского создалось ощущение, что он прыгает вверх и ловит руками вежливо молчащую пустоту. Армани, как выяснилось, вообще не давал рекламы в Москве, поскольку здесь у него не было ни одного своего бутика. Сережки повисли на совести татарского двумя крошечными Есениными, и весенняя народно-фольклорная струя в его сознании угасла. А через пару месяцев татарский случайно выяснил совершенно оскорбительную подробность. Оказалось, что будущий дистрибьютор «Дизель» заплатил не потому, что решил использовать его текст в рекламе, а скорее по суеверно-мистическим причинам. Его партнера и главного финансиста действительно звали Иваном Ильичом, и выплата татарскому была своего рода попыткой откупиться от злого и проницательного шамана, угадавшего слишком многое. Татарского утешило известие о том, что «Дизель» у них все-таки спиздили. Дистрибьютор Иван Иванович с партнером не прошли. И все же черный пиар был более широким и значительным явлением, чем просто способ существования белковых тел в эпоху четвертой власти. Но Татарский никак не мог соединить разнородные догадки о природе этого явления в одно ясное и цельное понимание. Чего-то не хватало. «Public relations – это отношение людей друг с другом», – сумбурно писал он в своей книжечке. «Люди хотят заработать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем непрерывном страдании. А мы, копирайтеры, так поворачиваем реальность перед глазами target people, что свободу начинают символизировать то утюг, то прокладка с крылышками, то лимонад. За это нам и платят. Мы впариваем им это с экрана, а потом они впаривают это друг другу. И нам, авторам, это как радиоактивное заражение, когда уже не важно, кто именно взорвал бомбу. Все пытаются показать друг другу, что уже достигли свободы, и в результате мы только и делаем, что под видом общения и дружбы впариваем друг другу всякие черные пальто, сотовые телефоны и кабриолеты с кожаными креслами. Замкнутый круг. Этот замкнутый круг и называется Public Relations». Татарский так углубился в размышления о природе этого феномена, что совсем не удивился, когда Ханин однажды остановил его в коридоре, взял за пуговицу и сказал: «Я гляжу, у тебя с черным пиаром полная ясность». «Почти», — автоматически сказал Татарский, только что думавший на эту тему. «Только не хватает какого-то центрального элемента». «И я тебе скажу, какого. Не хватает понимания, что Black Public Relations существует только в теории, а в жизни имеет место серый пиар». «Интересно», — загорелся Татарский. «Очень интересно, потрясающе. А что это значит в практическом плане?» «А в практическом плане это значит, что отстегивать надо». Татарский вздрогнул. Мысли, туманившие его голову, разлетелись. В мгновение ока и наступила устрашающая ясность. «То есть как?» – слабо спросил он. Ханин взял его под руку и повел за собой по коридору. «Ты 2 тонны грин с дизелей получил?» – спросил он. «Да», – неуверенно отозвался Татарский. Ханин чуть поджал средние безымянные пальцы на руке, так что, с одной стороны, это еще не было пальцами, но, с другой стороны, уже как бы и было. «Теперь запомни», – сказал он тихо. «Пока ты здесь работаешь, ходишь ты подо мной. По всем понятиям так. Поэтому из калькуляции выходит, что 1 тонна грин моя. Или ты на чистый базар выйти хочешь?»
1: «Да я с удовольствием», — ошарашенно пролепетал Татарский. То есть я как раз не хочу. То есть хочу. Я сам поделиться хотел, только не знал, как разговор завести».
0: «А ты не стесняйся. А то ведь всякое можно подумать. Знаешь чего, ты приезжай ко мне сегодня в гости, выпьем, поговорим. Заодно и лаве забросишь».
2: Ханин жил в большой свежеотремонтированной квартире, в которой Татарского поразили узорчатые дубовые двери с золотыми замками. Поразили они его тем, что дерево успело потрескаться, и щели в палец толщиной были кое-как замазаны мастикой. Ханин встретил его уже пьяный. Он был в замечательном настроении. Когда Татарский с порога протянул ему конверт, Ханин нахмурил брови и махнул рукой, как бы в обиде на такую деловитость. Но прямо на излете этого жеста вынул конверт из руки Татарского и сразу же куда-то спрятал.
0: «Идем», — сказал он. «Лиза есть приготовила».
2: Лиза оказалась высокой женщиной с красным от каких-то косметических шелушений лицом. Она угостила Татарского голубцами. Татарский ненавидел их с раннего детства, когда считал их заживо сваренными голубями. Чтобы побороть отвращение, он выпил много водки, и когда дошло до десерта, почти достиг ханинской стадии опьянения, отчего общение пошло значительно легче.
0: «А что это у вас такое?» – спросил Татарский, кивнув на стену.
2: Там висела репродукция сталинского плаката. Тяжелые красные знамена с желтыми кистями, в просвете между которыми висело синее здание университета. Плакат был явно старше Татарского лет на 20, но распечатка была совсем свежей.
0: «Это один парень, который до тебя работал, на компьютере сделал», — ответил Ханин. «Видишь, там серп с молотом был и звезда, а он их убрал и вместо них поставил Кока-Кола и Коук».
2: «Действительно», — с удивлением сказал Татарский. «И ведь не заметишь сразу, такие все желтенькие».
0: «Приглядишься, заметишь. Этот плакат раньше у меня над столом висел, только ребята коситься начали. Малюта за флаг обиделся, а Сережа за Кока-Колу. Пришлось домой снести».
1: «Малюта? Обиделся?» – удивился Татарский. «Да у него самого над столом такие надписи. Вы видели, что он вчера наклеил?»
3: «Нет еще».
1: «У него над столом написано «Как с деньгами». Но это ладно, этот импульс мы понять можем. А теперь снизу такой текст появился. «У каждого бренда своя легенда, у каждого Демида своя планида, а у каждого Абрама своя программа».
3: «И что?»
1: Татарский вдруг почувствовал, что Ханин действительно не видит в такой сентенции ничего странного. Больше того, он сам вдруг перестал видеть в ней что-то странное. «Я не понял, что это значит. У всякого бренда своя легенда».
3: «Легенда? Это у нас так переводят выражение «brand essence», то есть концентрированное выражение всей имиджевой политики. Ну, например, легенда Мальборо – страна настоящих мужчин. Легенда парламента – джаз, ну и так далее. Ты что, не знаешь?»
1: «Да нет, знаю, конечно, за кого меня принимаете. Просто очень странный перевод».
3: «Что делать?» – сказал Ханин. «Азия!»
2: Татарский встал из-за стола.
1: «А где у вас туалет?» – спросил он.
3: «Следующая дверь, как из кухни».
2: Зайдя в туалет, Татарский уперся взглядом в фотографию бриллиантового колье с надписью «De Beers, Diamonds are Forever», висевшую на стене напротив входа. Это несколько сбило его с толку, и несколько секунд он вспоминал, зачем сюда пришел. Вспомнив, оторвал листок туалетной бумаги и записал. Первое. «Бренд эссенция. Легенда». Вставлять по всей концепции вместо психологической кристаллизации. Второе. «Парламент с танками на мосту» сменить слоган. Вместо «Дыма Отечества» – «All that jazz». Вариант плаката «Гребенщиков, сидящий в лотосе на вершине холма, закуривает сигарету. На горизонте – церковные купола Москвы. Под холмом – дорога, на которую выползает колонна танков». Слоган «Парламент, пока не начался джаз». Спрятав листок в нагрудный карман и спустив для конспирации воду, он вернулся на кухню и подошел вплотную к плакату с краснознаменной Кока-Колой.
3: «Просто потрясающе», — сказал он. «Как вписывается, а? А ты думал, чему удивляться? Знаешь, как по-испански реклама?»
2: Ханин икнул.
3: «Пропаганда! Мы ведь с тобой идеологические работники, если ты еще не понял. Пропагандисты и агитаторы. Я, кстати, раньше в идеологии работал. На уровне ЦК ВЛКСМ. Все друзья теперь банкиры. Один я. Так я тебе скажу, что мне и перестраиваться не надо было. Раньше было единиц ничто, коллектив все. А теперь имидж ничто, жажда все. Агитпроп бессмертен. Меняются только слова».
1: У Татарского зародилось тревожное предчувствие. «Послушайте», — сказал он, садясь за стол, «а вы, случайно, на загородных собраниях активы не выступали?»
2: «Выступал», — ответил Ханин. «А что?»
1: «В Ферсановке».
2: «В Ферсановке».
1: «Так вот в чем дело», — сказал Татарский, залпом выпил водку.
2: «Все время такое чувство, что лицо знакомое, а где видел, никак вспомнить не могу.
1: Только бороды у вас тогда не было».
2: «Ты че, тоже в Ферсановку ездил?» – с веселым удивлением спросил Ханин.
3: «Один раз», – ответил Татарский. «Вы там с такого похмелья на трибуну вышли, что я подумал, вас сразу вырвет, как рот откроете».
2: «Ну, ты не очень-то при жене».
3: «Хотя да, мы тогда в основном пить и ездили. Золотые дни».
1: «И чего? Такую речь толкнули», – продолжал Татарский. «Я тогда уже в Литинститут готовился, так даже расстроился, позавидовал. Потому что понял, никогда так словами манипулировать не научусь. Смысла никакого, но пробирает так, что сразу все понимаешь. То есть, понимаешь, не то, что человек сказать хочет, потому что он, ну, сказать на самом деле ничего и не хочет, а про жизнь все понимаешь. Для этого, я думаю, такие собрания активы и проводились. Я в тот вечер сел сонет писать, а вместо этого напился».
3: «О чем говорил, ты помнишь?» – спросил Ханин.
1: Видно было, что воспоминания ему приятны.
3: «Да чё-то о 27-м съезде его значимости».
2: Ханин прокашлялся. «Я думаю, что вам, комсомольским активистам, — сказал он громким и хорошо поставленным голосом, — не надо объяснять, почему решения 27-го съезда нашей партии рассматриваются не только как значимые, но и как этапные.
1: Тем не менее, методологическое различие между этими двумя понятиями часто вызывает недопонимание даже у пропагандистов и агитаторов. А ведь пропагандисты и агитаторы – это архитекторы завтрашнего дня, и у них не должно быть никаких неясностей по поводу плана, по которому им предстоит строить будущее. Сильно икнув, он потерял нить. «Во-во», – сказал Татарский, – «теперь точно узнал». Самое потрясающее, что вы действительно целый час объясняли методологические различия между значимостью и этапностью. Я отлично понял каждое отдельное предложение. Но когда пытаешься понять два любых предложения вместе, уже словно стена какая-то. Невозможно. И своими словами пересказать тоже невозможно. Хотя, с другой стороны... Вот как это понять? Just do it. И в чем методологическое различие между just do it и just be? «Я о чем и толкую», — сказал Ханин, разливая водку. «То же самое». «Что же вы так пьете-то, мужчины?» — подала голос молчавшая до этого Лиза. «Хоть бы тост кто сказал». «Точно, давай тост», — сказал Ханин и снова икнул. «Только такой, знаешь, чтобы не только значимый был, но и этапный. Как комсомолец коммунисту, понял?» Держась за стол, Татарский встал. Поглядев на плакат, он задумался, поднял стакан и произнес: «Товарищи, утопим русскую буржуазию в море имиджей!» Вавилонская марка.

Приехав домой, Татарский ощутил прилив энергии, какого не помнил давно. Метаморфоза Ханина помещала все недавнее прошлое в такую странную перспективу, что вслед за этим непременно должно было произойти что-то чудесное. Раздумывая, чем бы себя занять, Татарский несколько раз беспокойно обошел квартиру и вспомнил о марке, купленной в «Бедных людях». Она так и лежала в столе, за все это время не нашлось повода проглотить ее, да и страшно было. Подойдя к столу, он вынул марку из ящика и внимательно посмотрел на нее. Ему ухмыльнулось лицо с острой бородкой. На неизвестном был странный головной убор, не то шлем, не то колпак с очень узкими полями. «В колпаке», — подумал Татарский. «Наверное, шут. Значит, будет весело». Больше не раздумывая, он кинул марку в рот, растер ее зубами в крохотный комок кашицы и проглотил. После этого лег на диван и стал ждать. Но просто так лежать стало скучно. Встав, он закурил сигарету и еще раз прошелся по квартире. Подойдя к стенному шкафу, он подумал, что после подмосковного приключения так и не лазил больше в папку «Тихомат-2». Это был классический случай вытеснения. Он ни разу не вспомнил, что хотел дочитать собранные там материалы, хотя, с другой стороны, вроде бы никогда про это и не забывал. Получилось точно так же, как с маркой, словно оба эти предмета были припасены на тот особый случай, который при нормальном и благополучном течении жизни не наступает никогда. Татарский достал скоросшиватель с верхней полки и вернулся в комнату. В папке было много фотографий, наклеенных на странице. Одна из них выпала, как только он открыл скоросшиватель, и он поднял ее с пола. На снимке был фрагмент барельефа, небо, в котором были высечены крупные звезды. В нижней части фотографии были видны две воздетые ладони, обрезанные краем снимка. Звезды были настоящими, древними, огромными и живыми. Такие уже давно погасли для людей и остались только для каменных героев из допотопных изваяний. Впрочем, подумал Татарский, сами звезды с тех пор вряд ли изменились, изменились люди. Каждая звезда состояла из центрального круга и 8 острых лучей, между которыми змеились пучки симметричных волнистых линий. Татарский заметил, что вокруг этих линий мерцают еле заметные красно-зеленые жилки, как будто он смотрит на экран плохо настроенного монитора. Глянцевая поверхность фотографии приобрела бриллиантово-радужный блеск, и ее мерцание стало привлекать больше внимания, чем само изображение. «Да, началось», — подумал Татарский. «Действительно, да чего же быстро». Найдя страницу, от которой отклеилась фотография, он провел языком по засохшему пятну казеинового клея и приложил ее на место. После этого он осторожно перевернул страницу и разгладил ее ладонью, чтобы фотография лучше приклеилась. Поглядев на следующий снимок, он чуть не выронил папку из рук. На фотографии было то же лицо, что и на марке. Оно было в другом ракурсе, в профиль, но сомнений никаких не было. Это была полная фотография того же самого барельефа. Татарский узнал фрагмент со звездами. Теперь они были маленькими и плохо различимыми, а воздетые к ним руки, как оказалось, принадлежали крошечному человечку на крыше здания, замершему в полной ужаса позе. Центральная фигура барельефа, чье лицо Татарский узнал, была в несколько раз больше человечка на крыше и всех остальных людей вокруг. Это был мужчина в остром железном колпаке с загадочной полупьяной улыбкой на губах. Его лицо смотрелось на древнем изображении странно и даже нелепо. Оно было настолько свойским, что Татарский вполне мог бы решить, что барельеф изготовлен не 3000 лет назад в Ниневии, а в конце прошлого года в Ереване или Калькутте. Вместо положенной древнему шумеру лопатообразной бороды в симметричных кудряшках у мужчины была хилая козлиная бородка, и похож он был не то на кардинала Ришелье, не то на дядю Сэма, не то на дедушку Ленина. Татарский торопливо перевернул страницу и нашел относящийся к фотографии текст. «Энкиду. Энки создал. Бог-рыбак, слуга бога Энки, владыка земли. Бог-покровитель великой лотереи. Заботится о прудах и каналах. Кроме того, известны обращенные к Энкиду заговоры от различных болезней пищеварительного тракта. Создан из глины, как ветхозаветный Адам. Считалось, что глиняные таблички с вопросами лотереи есть плоть Энки, а ритуальный напиток, изготовлявшийся в храме, его кровь». Читать было трудно. Смысл плохо доходил, а буквы радужно переливались и подмигивали. Татарский стал рассматривать изображение божества в подробностях.
Энкиду был завернут в мантию, покрытую овальными бляшками, а в руках держал два пучка струн, веером расходящихся к земле, чем напоминал Гулливера, которого армия лилипутов пытается удержать за привязанные к рукам канаты. Никаких прудов и каналов, о которых Энкиду полагалось заботиться, вокруг не было. Он шел по горящему городу, дома которого в 3-4 этажа высотой доходили ему до пояса. Под его ногами лежали поверженные тела с однообразно раскинутыми руками. Поглядев на них, Татарский отметил несомненную связь между шумерским искусством и соцреализмом. Самые интересные детали изображения были струны, расходившиеся от рук Энкиду. Каждая струна кончалась большим колесом, в центре которого был треугольник с грубо пририсованным глазом. На струны были насажены человеческие тела, как рыбы, которых Татарский сушил когда-то в детстве, развешивая на леске во дворе. На следующий

чётки, которые упали в воду, рассыпались и утонули. После этого радужные бусины решили, что они люди, и расселились по всему водоему. У них появились свои города, цари и боги. Тогда Энки взял комок глины и слепил из него фигурку рыбака. Вдохнув в него жизнь, он назвал его Энкиду. Дав ему веретено с золотой нитью, он велел ему спуститься под воду, чтобы собрать все бусины. Поскольку в имени Энкиду содержится имя самого Энки, оно обладает чрезвычайным могуществом, и бусины, подчиняясь божественной воле, должны сами нанизываться на золотую нить. Некоторые исследователи полагают, что Энкиду собирает души умерших и переносит их на этой нити в царство мертвых. В этом смысле он подобен транскультурной фигуре загробного паромщика. В более поздние времена Энкиду стал выполнять функцию покровителя рынков и мелкого служилого люда. Сохранилось множество изображений, где торговцы и чиновники обращаются к Энкиду с просьбами о помощи. Эти молитвы содержат повторяющуюся просьбу поднять выше сильных на золотой нити и наделить земным энлильством. Смотрите, энлиль. В мифе об Энкиду заметны эсхатологические мотивы. Как только Энкиду соберет на свою нить всех живущих на земле, жизнь прекратится, потому что они снова станут бусинами на ожерелье великой богини. Это событие, которое должно произойти в будущем, отождествляется с концом света. В древней легенде присутствует труднообъяснимый мотив. В нескольких источниках подробно описано, как именно люди-бусины ползут вверх по нитям Энкиду. Они не пользуются при этом руками. Руки служат им для того, чтобы закрывать глаза и уши или отбиваться от белых птиц, которые стараются сорвать их с нитей. А по нити люди-бусины взбираются, сперва заглатывая ее, а затем попеременно схватываясь за нее ртом и анусом. Не совсем понятно, откуда в мифе об Энкиду взялись такие пантагрюэлистические детали. Возможно, это отголосок другого мифа, не дошедшего до нас. Следует также обратить внимание на колеса, которыми заканчиваются нити Энкиду. На них изображено подобие глаза, вписанного в треугольник. Здесь реальное пересекается с мифическим. Колеса древнешумерских боевых колесниц действительно укреплялись треугольной розовой пластиной, набивавшейся на колесо с внешней стороны. А нарисованные на пластине фигуры, напоминающие контуром глаз, символизируют веретено, на которое намотана золотая нить. Колесо – символ движения. Таким образом, перед нами самодвижущееся веретено бога Энки. Сравните, например, нить Ариадны или многоглазые колеса из видения пророка Иезекииля. Могущество имени Энки таково, что хоть это веретено изначально одно, людям может казаться, что их бесчисленное множество.

Татарский заметил мерцание в полутьме комнаты. Он решил, что это отблеск какого-то огня на улице, встал и выглянул в окно. Там ничего интересного не происходило. Он увидел отражение своего дивана в стекле и поразился. Обрыдлое лежбище, которое ему столько раз хотелось вынести на помойку и сжечь в зеркальном развороте, показалось лучшей частью незнакомого и удивительно красивого интерьера. Вернувшись на место, он опять краем глаза заметил мерцающий свет. Он перевел взгляд, но свет сдвинулся тоже, как будто его источником была точка на роговице. «Так», — радостно подумал Татарский, — «пошли глюки». Его внимание переместилось в эту точку и пребывало там всего миг, но этого было достаточно, чтобы в уме отпечаталось событие, которое стало постепенно всплывать и проясняться в памяти, как фотография в ванночке с проявителем. Он стоял на улице летнего города, застроенного однообразными коттеджами. Над городом поднималась не то коническая заводская труба, не то телебашня. Сложно было сказать, что это такое, потому что на вершине этой трубы башни горел ослепительно белый факел. Такой яркий, что дрожащий от жара воздух искажал ее контуры. Было видно, что ее нижняя часть похожа на ступенчатую пирамиду, а выше, в белом сиянии, никаких деталей разобрать было нельзя. Татарский подумал, что эта конструкция напоминала бы газовый факел, вроде тех, что бывают на нефтезаводах, не будь пламя таким ярким. За раскрытыми окнами домов и на улице неподвижно стояли люди. Они смотрели вверх на этот белый огонь. Татарский тоже поднял глаза, и его сразу же рвануло вверх. Он почувствовал, что огонь притягивает его, если он

0: Не отведет взгляда, пламя утащит его вверх и сожжет. Откуда-то он многое знал про этот огонь. Он знал, что многие уже ушли туда перед ним и тянут его за собой. Он знал, что есть много таких, кто сможет пойти туда только вслед за ним, и они давят на него сзади. Татарский заставил себя закрыть глаза. Открыв их, он заметил, что башня переместилась. Теперь он увидел, что это была не башня, это была огромная человеческая фигура, стоявшая над городом. То, что он принял за пирамиду, теперь выглядело расходящимся одеянием, похожим на мантию. Источником света был конический шлем на голове фигуры. Татарский ясно увидел лицо с чем-то вроде сверкающего стального тарана на месте бороды. Оно было обращено к Татарскому, и он понял, что видит не огонь, а лицо и шлем только потому, что этот огонь на него смотрит. А в действительности ничего человеческого в нем нет. В направленном на Татарского взгляде было ожидание, но прежде чем он успел задуматься над тем, что он, собственно, хотел сказать или спросить, и хотел ли он чего-нибудь вообще, фигура дала ему ответ и отвела от него взгляд. На том месте, где только что было лицо в шлеме, появилось прежнее нестерпимое сияние, и Татарский опустил глаза. Он заметил рядом с собой двух людей, пожилого мужчину в рубашке с вышитым якорем и мальчика в черной футболке. Держась за руки, они смотрели вверх, и было видно, что они почти истаяли и утекли в этот огонь. А их тела, улица вокруг и весь город – просто тени. Перед тем, как картинка окончательно погасла, Татарский догадался, что огонь, который он видел, горит не вверху, а внизу, как будто он загляделся на отражение солнца в луже и забыл, что смотрит не туда, где солнце находится на самом деле. Где находится солнце и что это такое, он так и не успел понять, зато понял нечто другое, очень странное. Это не солнце отражалось в луже, а наоборот, все остальное. Улицы, дома, другие люди, и он сам отражалось в солнце, которому не было до этого никакого дела, потому что оно даже про это не знало. Мысль насчет лужи и солнца наполнила Татарского таким счастьем, что от восторга и благодарности он засмеялся. Все проблемы в жизни, все то, что казалось неразрешимым и страшным, просто перестало существовать. Мир за мгновение изменился так же, как изменился его диван, отразившись в оконном стекле. Татарский пришел в себя. Он сидел на диване, держа пальцами страницу, которую так и не успел перевернуть. В его ушах пульсировало непонятное слово. То ли «сирук», то ли «сируф». Это и был ответ, который дала фигура. «Сирук». «Сируф», — повторил он. Непонятно. Только что испытанное счастье вдруг сменилось испугом. Он подумал, что узнавать такое не положено, потому что непонятно, как с этим знанием жить. «А если я один это знаю?» – нервно подумал он. «Это ведь не может быть так, чтобы мне позволили это знать и ходить тут дальше. А вдруг я кому-нибудь расскажу? Хотя, с другой стороны, кто может позволить или не позволить, если я один это знаю? Так, секундочку. Что я вообще, собственно, могу рассказать?» Татарский задумался. Ничего особенного он и не мог никому рассказать. Ведь не расскажешь пьяному Ханину, что это не солнце отражается в луже, а лужа в солнце, и печалиться в жизни особо не о чем. То есть рассказать-то, конечно, можно, только вот... Татарский почесал в затылке. Вспомнил, что это уже второе откровение такого рода в его жизни. Наевшись вместе с Гиреевым мухоморов, он постиг нечто невыразимо важное, потом, правда, начисто забытое. В его памяти остались только слова, которым надлежало нести эту истину. «Смерти нет, потому что ниточки исчезают, а шарик остается». «Господи!» – пробормотал он. «Как все-таки трудно протащить сюда хоть что-то!» «Вот именно», — сказал тихий голосок. «Откровение любой глубины и ширины неизбежно упрется в слова, а слова неизбежно упрутся в себя». Голос показался Татарскому знакомым. «Кто здесь?» — спросил он, оглядывая комнату. «Серов». Татарский вспомнил, где он слышал этот голос. На военной стройке в подмосковном лесу. На этот раз он увидел говорящего, или скорее мгновенно и без всяких усилий представил его себе.
1: Сначала ему показалось, что перед ним подобие собаки, вроде гончей, но с мощными когтистыми лапами и длинной вертикальной шеей. У зверя была продолговатая голова с коническими ушами и очень милая, хотя немного хитрая мордочка, над которой завивался кокетливый гребешок. Кажется, к его бокам были прижаты крылья. Приглядевшись, татарский понял, что зверь был таких размеров и такой странный, что лучше к нему подходило слово «дракон», тем более, что он был покрыт радужно переливающейся чешуей. Впрочем, к этому моменту радужно переливались почти все предметы в комнате. Несмотря на отчетливые рептильные черты, существо излучало такое добродушие, что татарский не испугался.
0: «Да, все упирается в слова», — повторил Серов. «Насколько я знаю, самое глубокое откровение, которое когда-либо посещало человека под влиянием наркотиков, было вызвано критической дозой эфира. Получатель нашел в себе силы записать его, хотя это было крайне сложно. Запись выглядела так: «Во всей вселенной пахнет нефтью». До таких глубин тебе еще очень далеко». «Ладно, это все лирика. Ты лучше скажи, где ты марочку-то эту взял?»
1: Татарский вспомнил коллекционера из «Бедных людей» с его альбомом. Он собирался ответить, но Серов перебил.
0: «Гриша филателист, я так и думал. Сколько у него их было?»
1: Татарский вспомнил страницу альбома и три сиреневых квадратика в прозрачном пластиковом кармане.
0: «Понятно», — сказал Серов. «Значит, еще две».
1: После этого он исчез, и татарский опомнился. Он понял, что происходит с человеком во время так называемой «белой горячки», про которую он столько читал у русских классиков 19 века. Никакого контроля над галлюцинациями у него не было, и было совершенно непонятно, куда его закинет следующая случайная мысль. Ему стало страшно. Встав, он быстро прошел в ванную, подставил голову под струю воды и держал ее так до тех пор, пока не стало больно от холода. Вытерев голову, волосы, он вернулся в комнату и еще раз посмотрел на ее отражение в окне. Теперь знакомая обстановка показалась готической декорацией к какому-то грозному событию, которое должно вот-вот произойти. А диван стал очень похож на жертвенный алтарь для крупных животных.
0: «Зачем надо было есть тут дрянь есть?» – подумал он с тоской. «Совершенно незачем», – сказал Серов, опять появляясь в неизвестном измерении его сознания. «Вообще никаких наркотиков человеку принимать не стоит, особенно психоделиков».
1: «Да я и сам понимаю», — ответил татарский тихо. «Теперь
0: у человека есть мир, в котором он живет», — назидательно сказал Серов. «Человек является человеком, потому что ничего, кроме этого мира, не видит. А когда ты принимаешь сверхдозу ЛСД или объедаешься пантерными мухоморами, что вообще полное безобразие, ты совершаешь очень рискованный поступок. Ты выходишь из человеческого мира, и если бы ты понимал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в этот момент, ты бы никогда этого не делал. А если бы ты увидел хоть малую часть тех, кто на тебя при этом смотрит, ты бы умер со страху. Этим действием ты заявляешь, что тебе мало быть человеком, а ты хочешь быть кем-то другим. Во-первых, чтобы перестать быть человеком, надо умереть. Ты хочешь умереть?»
1: «Нет», — ответил татарский и искренне прижал руку к груди.
0: «А кем ты хочешь быть?»
1: «Не знаю», — сокрушенно сказал татарский.
0: «Вот о чем я и говорю. Тем более, ладно, еще марка из счастливой Голландии, но то, что ты съел, это совсем другое. Это номерной пропуск, служебный документ, съедая который ты перемещаешься в такую область, где нет абсолютно никаких удовольствий и где не положено шататься без дела, а у тебя никакого дела нет, ведь нет?»
1: «Нет», — согласился татарский.
0: «С Гришей филателистом мы вопрос решим. Больной человек, коллекционер, и пропуск у него случайно оказался. Но ты-то зачем его съел?»
1: «Хотел ощутить биение жизни», — сказал татарский и всхлипнул.
0: «Биение жизни?»
1: «Ну, ощути», — сказал Серов. Когда татарский пришел в себя, единственное, чего ему хотелось, это чтобы только что испытанные переживания, для описания которого у него не было никаких слов, а только темный ужас, больше никогда с ним не повторялось. Ради этого он был готов на все. «Еще хочешь?» — спросил Серов. «Нет», — сказал татарский. «Пожалуйста, не надо. Я больше никогда-никогда не буду есть эту гадость. Обещаю».
0: «Обещать участковому будешь, если до утра доживешь».
1: «Что?»
0: «А то самое. Ты хоть знаешь, что этот пропуск на 5 человек, а ты здесь 1? Или тебе 5?»
1: Когда татарский снова пришел в себя, он подумал, что действительно вряд ли переживет сегодняшнюю ночь. Только что его было 5, и всем этим 5 было так нехорошо, что татарский мгновенно постиг, какое это счастье быть в единственном числе, и поразился, до какой степени люди в своей слепоте этого счастья не ценят. «Пожалуйста», — взмолился он, — «не надо со мной больше этого делать».
0: «Я с тобой ничего не делаю», — ответил Серов. «Ты все делаешь сам».
1: «Можно я объясню?» — жалобно попросил татарский. «Я понимаю, что совершил ошибку. Я понимаю, что на Вавилонскую башню нельзя смотреть, но я же не...»
0: «При чем тут Вавилонская башня?» – перебил Серов.
1: «Я только что ее видел».
0: «Вавилонскую башню нельзя увидеть», – ответил Серов. «На нее можно только взойти. Говорю это тебе, как ее сторож. А то, что ты видел, это ее полная противоположность. Можно сказать, что это карфагенская шахта, так называемый Тофет».
1: «Что такое Тофет?»
0: «Это место жертвенного сожжения. Такие ямы были в Тире, Сидоне, Карфагене и так далее. И в них действительно жгли людей. Поэтому, кстати, Карфаген был уничтожен. Еще эти ямы называли Гиенной, по имени одной древней долины, где впервые открыли этот бизнес. Я мог бы добавить, что Библия называет это мерзостью аммонитов.

0: был в телевизоре?
1: В некотором смысле.
0: Ты видел техническое пространство, в котором сгорает ваш мир. Нечто вроде станции сжигания мусора. Татарский опять заметил на периферии своего внимания фигуру со сверкающими струнами в руках. Продолжалось это долю секунды.
2: «Разве это не бог Энкиду?» – спросил он. «Я про него только что читал. Я даже знаю, что это за струны у него в руках. Когда бузины сожалели великой богине, решили, что они люди и расселились по всему водоему...»
1: «Во-первых, это не бог, а скорее наоборот. Энкиду – это одно из его редких имен, а больше он известен как Вау или Балу. В Карфагене ему пытались приносить жертвы, сжигая детей, но в этом не было смысла, потому что он не делает скидок и сжигает всех подряд. Во-первых, это не бусины решили, что они люди, а люди решили, что они бусины. Поэтому тот, кого ты называешь Энкиду, собирает эти бусины и сжигает их, чтобы люди когда-нибудь поняли, что они вовсе не бусины. Понял?
2: Нет. Что такое бусины?
0: Сируф помолчал немного.
1: Как тебе объяснить? Бусины — это то, что твой Че Гевара называет

0: Достоевского читал.
1: Чего-чего?
0: Ну, который про баньку с пауками писал.
1: Не знаю, я его, если честно, терпеть не могу.
0: А зря. У него в одном из романов был старец Зосима, как старец Зосима, который с ужасом догадывался о материальном огне. Непонятно, почему он так его боялся. Материальный огонь – это и есть ваш мир. Огонь, в котором вы сгораете, надо обслуживать. И ты относишься к обслуживающему персоналу.
1: К обслуживающему персоналу?
0: Ведь ты копирайтер. Значит, ты один из тех людей, которые заставляют людей глядеть в пламя потребления.
1: Пламя потребления? Потребление чего?
0: Ничего, а кого? Человек думает, что потребляет он, а на самом деле огонь потребления сжигает его, давая ему скромные радости. Это как безопасный секс, которому вы неустанно предаетесь даже в одиночестве. Экологически чистые технологии сжигания мусора. Но ты все равно не поймешь.
1: «А кто мусор-то? Кто?» – спросил Татарский. «Человек, что ли?»
0: «Человек по своей природе прекрасен и велик», – сказал Серов. «Почти так же прекрасен и велик, как Серов. Но он этого не знает. А мусор – это и есть его незнание. Это identity, которой на самом деле нет». Человек в этой жизни присутствует при сжигании мусора своей идентити. Согласись, что лучше греться у этого огонька, чем гореть в нем заживо.
1: Зачем человеку глядеть в этот огонь, если в нем сгорает его жизнь?
0: Вы все равно не знаете, что с этими жизнями делать. И куда бы вы ни глядели, вы все равно глядите в огонь, в котором сгорает ваша жизнь. Милосердие в том, что вместо крематориев у вас телевизоры и супермаркеты, а истина в том, что функция у них одна. И потом огонь – это просто метафора. Ты видел его, потому что съел пропуск на станцию сжигания мусора. Большинство видит перед собой просто телеэкран. После этого он исчез.
1: «Эй!» – позвал Татарский.
0: Ответа не было.
1: Татарский подождал еще минуту и понял, что остался один на один со своим умом, готовым пойти в разнос. Надо было срочно чем-то себя занять. «Звонить», — прошептал он. «Кому? Герееву, он знает, что делать». Долгое время трубку никто не брал. Наконец, на 15-м или 20-м гудке Гиреев хмуро отозвался.
0: «Алло?
1: Андрюша, здравствуй, Татарский.
0: Знаешь, сколько сейчас времени?»
1: «Слушай», — торопливо заговорил Татарский, — «у меня беда. Я кислоты обожрался. Специалисты сказали 5 доз. Колбасить, короче, по всему мясокомбинату. Что делать?»
0: «Что делать? Не знаю, что делать. Я в таких случаях мантру читаю».
1: «Можешь мне дать?»
0: «Как я тебе дам? Передача нужна».
1: «А таких нет без передачи?»
0: Гиреев задумался.
1: «Сейчас, подожди минуту», — сказал он и положил трубку на стол.
0: Несколько минут Татарский вслушивался в далекие звуки, которые приносил по проводу электрический ветер.
1: Сначала были слышны обрывки разговора, надолго вклинился раздраженный женский голос, а потом все покрыл резкий и требовательный детский плач.
0: «Записывай», — сказал наконец Гиреев. «Ом мелафефон вакхаша». Повторяю по буквам. «ОМ».
1: «Записал-то», — сказал Татарский. «Что это значит?»
0: «Неважно. Концентрируйся чисто на звуки, понял?» «Водка у тебя есть?»
1: «Вроде была, 2 бутылки».
0: «Можешь смело выпить. С этой мантрой очень хорошо. Через час все пройдет. Завтра позвоню».
1: «Спасибо. Слушай, а кто это там плачет?»
0: «Сын», — ответил Гиреев.
1: «У тебя сын есть?» «Не знал. Как зовут?»
0: «Намхай», — недовольно ответил Гиреев. «До завтра».
1: Положив трубку, Татарский кинулся на кухню, быстро пришептывая полученное заклинание. Достав бутылку «Абсолюта», он в 3 приема выпил ее из стакана, забил холодной заваркой и пошел в ванную. В комнату возвращаться было страшно. Сев на край ванны, он уставился в дверь и зашептал.
0: «Ом мелафефон вакхаша, ом мелафефон вакхаша».
1: Предложение было настолько труднопроизносимым, что ни на какие другие мысли ума уже не хватало. Прошло несколько спокойных минут, и теплая волна опьянения разлилась по телу. Татарский уже почти успокоился и вдруг заметил знакомые мерцания на периферии взгляда, сжал кулаки и зашептал мантру быстрее, но новый глюк уже было не остановить. В том месте, где только что была дверь ванной, вспыхнуло нечто вроде салюта, когда красно-желтый огонь чуть угас. Он увидел перед собой пылающий куст. Его ветви обвивало яркое пламя, словно он был облит пылающим бензином, но широкие темно-зеленые листья не обгорали в этом огне. Как только Татарский рассмотрел куст в подробностях, из его середины к нему протянулась рука, сжатая в кулак. Татарский покачнулся и чуть не свалился в ванну спиной. Кулак разжался, и Татарский увидел на ладони перед своим лицом маленький мокрый огурец в пупырышку. Когда куст исчез, Татарский уже не помнил, взял ли он огурец или нет, но во рту ощущался явственный соленый привкус. Возможно, это была кровь из надкушенной губы. «Негиреев! Не катит твоя мантра!» – прошептал Татарский и пошел на кухню. Выпив еще водки, для этого пришлось сделать усилие, он вернулся в комнату и включил телевизор. Раздалась торжественная музыка, синее пятно на экране расплылось и превратилось в изображение. Передавали какой-то концерт.
2: «Господи, к тебе воззвал!»
1: Вращая выпученными глазами, пропел человек с напудренным лицом бабочки и перламутровым жилете под фраком. Во время пения он странно отгребал ладонью, словно его куда-то сносил невидимый поток горнего эфира. Татарский щелкнул пультом, и человек в бабочке угас. «Помолиться, что ли?» – подумал он. «Вдруг поможет». Ему вспомнился человечек с барельефа, воздевавший руки к звездному небу. Выйдя в центр комнаты, он с трудом встал на колени, сложил руки на груди и поднял взгляд в потолок. «Господи, к тебе воззвах», – сказал он тихо. «Я так виноват перед тобой, Господи. Я плохо и неправильно живу, я знаю. Я в душе не хочу ничего мерзкого, честное слово. Я никогда больше не буду есть эту дрянь. Я просто хочу быть счастливым, а мне никак не получается. Может, так мне и надо? Я ведь ничего больше не умею, кроме как писать плохие слоганы. Но тебе, Господи, я напишу хорошие, честное слово. Они ведь тебя совершенно неправильно позиционируют. Они вообще не въезжают. Вот хотя бы этот последний клип, где собирают деньги на эту церковь. Там стоит такая бабуля с ящиком. У него сначала кладут рубль из Запорожца, а потом 100 баксов из Мерседеса. Мысль понятная, но как позиционирование это совершенно не катит. Ведь тому, кто в Мерседесе, западло после Запорожца. Гоню ясно. А как таргет-групп нам нужны именно те, кто в Мерседесах. Потому что по отдаче один в Мерседесе, как 1000 в Запорожцах. Надо не так сейчас». Кое-как встав с коленей, Татарский добрел до стола, взял ручку и прыгающим паучьим почерком записал. Плакат, сюжет клипа. Длинный белый лимузин на фоне храма Христа Спасителя. Его задняя дверца открыта, и из нее бьет свет. Из света высовывается сандалия, почти касающаяся асфальта, и рука, лежащая на ручке двери. Лика не видим. Только свет, машина, рука и нога. Слоган: «Христос Спаситель. Солидный Господь для солидных господ». Вариант: «Господь для солидных господ». Бросив ручку, Татарский поднял заплаканные глаза в потолок. «Господи, тебе нравится?» – тихо спросил он. Вовчик Малой. Божья любовь к человеку проявляется в великом и невыразимом в словах «принципе все-таки можно». все-таки можно означает огромное количество вещей. Например, то, что сам этот принцип, несмотря на свою абсолютную невыполнимость и невыразимость, все-таки может быть выражен и проявлен. Мало того, он может быть выражен бесконечное число раз, и каждый раз совершенно по-новому, поэтому и существует поэзия. Вот какова Божья любовь. И чем же отвечает ей человек? Татарский проснулся в холодном поту, не понимая, за что из окон на его голову рушится безжалостный белый свет. У него осталось смутное воспоминание о том, что он во сне кричал и еще, кажется, перед кем-то оправдывался. В общем, снился похмельный кошмар. А похмелье было настолько глубоким и фундаментальным, что нечего было и надеяться влить в горло спасительные 100 грамм. Нельзя было и думать об этом, потому что одна мысль об алкоголе вызывала рвотные спазмы. Но на его счастье, та иррационально-мистическая ипостась Божьей любви, которую воспел великий Ерофеев, уже осенила его своим дрожащим крылом. А похмелиться было все-таки можно. Для этого существовал специальный метод, называемый паровозиком. Он был отточен поколениями алкоголиков и передан татарскому одним человеком из эзотерических кругов Санкт-Петербурга на утро после чудовищной пьянки. «Метод, в сущности, гурджиевский», — объяснил человек. Относится к так называемому пути хитрого человека. В нем ты рассматриваешь себя как машину. У этой машины есть рецептор, нервные окончания и высший контрольный центр, который ясно объявляет, что любая попытка принять алкоголь приведет к немедленной рвоте. Что делает хитрый человек? Он обманывает рецепторы машины. Практическая сторона выглядит так. Ты набираешь полный рот лимонада, после этого наливаешь в стакан водки и подносишь его ко рту. Потом глотаешь лимонад, только рецепторы сообщают высшему контрольному центру, что ты пьешь лимонад, ты быстро проглатываешь водку. Тело просто не успевает среагировать, потому что ум у него довольно медлительный. Но здесь есть один нюанс. Если ты перед водкой глотаешь не лимонад, а кока-колу, то сблюешь с вероятностью 50%. А если глотаешь пепси-колу, то сблюешь обязательно. Вот это бы в концепцию, мрачно подумал Татарский, выходя на кухню. В одной из бутылок оставалось немного водки. Он налил ее в стакан и повернулся к холодильнику. Его испугала мысль, что там нет ничего, кроме пепси-колы, которую он обычно покупал из верности идеалам поколения. Но, к счастью, на нижней полке стояла банка лимонада 7-Up, принесенная кем-то из гостей.
0: 7-Up,
1: прошептал Татарский, облизнув пересохшие губы.
0: The Ancola.
1: Операция удалась. Вернувшись в комнату, он подошел к столу и обнаружил на нем несколько листов, исписанных кривыми буквами. Оказалось, что вчерашняя волна религиозного чувства выбросила на бумагу целую подборку текстов, момента написания которых он не помнил. Первый был таким. «Коммерческая идея. Объявить тендер на отливку колоколов для храма Христа Спасителя. Кока-колокол и пепси-колокол. Пробка у бутылки в виде золотого колокольчика. Храм Спаса на Прови. Шампунь, инвестиции». Дальше, видимо, душа увлеклась привычным промыслом, но устыдилась. Под колоколами помещалось зачеркнутое «Кока-колготки», «Кока-колбаски», «Кока-колымские рассказы», «Нанять команду писателей». На следующем листе очень аккуратными печатными буквами было выведено «Коктейль «Вечная жизнь». Человек, не хоти для себя ничего. Когда люди придут к тебе с толпами, отдай им себя без остатка. Ты говоришь, что еще не готов. Мы верим, что завтра ты сможешь. А пока джин Бомбей Сапфир с тоником, соком или просто кубиком льда. Самый последний текст, видимо, пришел из огромного рекламного агентства на небесах уже тогда, когда Татарский достиг запредельной стадии опьянения. Только на расшифровку собственных каракулей у него ушло несколько минут. Видимо, слоган был написан, когда пик молитвенного экстаза был пройден и сознание окончательно вернулось к прагматичному рационализму.
0: «Do it yourself, motherfucker! Reebok!»
1: Зазвонил телефон. «Ханин», — с испугом подумал Татарский, поднимая трубку. Но это оказался Гиреев.
3: «Лаван, ты как?»
1: «Так», — ответил Татарский.
3: «Извини за вчерашнее, поздно позвонил. Жена наехала. Обошлось?»
1: «Более-менее».
3: «Я тебе, знаешь, что хотел рассказать? Тебе, наверное, интересно будет, как профессионалу. Тут один лама приезжал, Урган Джамбон Тулку VII из секты Гелупа.
4: Так он целую лекцию прочел о рекламе. У меня кассеты есть, я тебе дам послушать. Там всего много было, но главная мысль очень интересная. С точки зрения буддизма смысл рекламы крайне прост. Она стремится убедить, что потребление рекламируемого продукта ведет к высокому и благоприятному перерождению, причем не после смерти, а сразу же после акта потребления. То есть пожевал орбит без сахара и уже асур, пожевал дирол и вообще бог с белыми-белыми зубами.
3: «Я ни слова не понимаю в том, что ты говоришь», — сказал татарский, морщась от рассасывающихся спазмов тошноты.
4: «Ну, если по-простому, то он хотел сказать, что главная задача рекламы — это показывать людям других людей, которые сумели обмануться и найти счастье в обладании материальными объектами. На самом деле, такие обманувшиеся живут только в клипах».
5: «Почему?» — спросил татарский, пытаясь угнаться за беспокойной мыслью приятеля.
4: «Потому что всегда рекламируются не вещи, а простое человеческое счастье. Всегда показывают одинаково счастливых людей, только в разных случаях это счастье вызвано разными приобретениями. Поэтому человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем, а его там не продают». А потом Лама критиковал теорию какого-то Че Гевары. Он сказал, что Че Гевара не вполне буддист, и поэтому для буддиста не вполне авторитет. И вообще он не дал миру ничего, кроме очереди из автомата и своей торговой марки. Правда, мир ему тоже ничего не дал.
5: «Слушай», — перебил татарский, — «сворачивай. Я все равно сейчас не пойму ничего, голова болит. Ты мне лучше скажи, что это за мантру ты мне дал?»
4: «Это не мантра», — ответил Гиреев. «Это предложение на иврите из учебника. У меня жена учит».
5: «Жена?» — переспросил татарский, вытирая со лба капли холодного пота. «Хотя, конечно, если сын есть, то и жена. А что она иврит учит?»
4: «Она валить отсюда хочет. У нее недавно видение было страшное. Без всяких глюкал, просто в медитации. Короче, такой камень, и на нем девушка лежит голая. Это девушка Россия. И, значит, склонился над ней такой, лица не разобрать, но вроде в шинели и с погонами. Или плач такой, и он ей...»
5: «Не грузи», — сказал татарский, — «вырвет. Давай я тебе потом позвоню».
4: «Давай», — согласился Гиреев.
5: «Подожди, а почему ты мне это предложение дал, а не мантру?»
4: «Какая разница? В таком состоянии все равно, что повторять. Главное ум — занять и водки больше выпить. А мантру без передачи кто ж тебе даст?»
5: «И что эта фраза значит?»
4: «Сейчас посмотрю, где это... Ага, вот. От мелафефон вакхаша. Это значит, дайте мне, пожалуйста, еще один огурец». Прикол, да? Натуральная мантра. Начинается, правда, не с ом, а с от. Это я поменял. А если в конце еще хум поставить...
5: «Все», — сказал татарский, — «счастливо. Я за пивом пошел».

0: Утро было ясным и свежим. В его прохладной чистоте чудился непонятный упрек. Выйдя из подъезда, Татарский остановился в задумчивости. До круглосуточно открытого магазина, куда он обычно ходил за похмелкой, местные алкаши называли его кругосветкой. Надо было тереться 10 минут и столько же обратно. Совсем рядом, в 2 минутах ходьбы, были ларьки. В одном из них он когда-то работал и с тех пор ни разу даже не показывался рядом. Но сейчас было не до смутных страхов. Борясь с нежеланием жить дальше, Татарский пошел к ларькам. Несколько из них уже открылось. Рядом с ними стоял газетный лоток. Татарский купил 3 банки Туборга и аналитический таблоид. Он просматривал его из-за рекламных врезов, к которым испытывал профессиональный интерес даже сильного похмелья. Первую банку он выпил, листая таблоид. Его внимание привлекла реклама Аэрофлота, где по трапу, приставленному к увешанной райскими плодами пальме, поднималась семейная пара. «Вот идиоты», — подумал Татарский, — «кто ж такую рекламу только делает? Допустим, надо человеку в Новосибирск лететь, а ему обещают, что он в рай попадет. А ему, может, в рай еще рано, может, у него в Новосибирске дела. Они бы еще аэробус и кар придумали». Соседнюю страницу занимал красочный плакат шампанского «Вдова Довгань номер 57». Ослепительная блондинка катила на водных лыжах мимо заросшего пальмами желтого острова, говоря с кем-то по мобильному телефону. Еще в таблоиде нашлась реклама американского ресторана на площади Восстания. Фотография входа, над которым горела веселая неоновая надпись «Beverly Kills, a Chuck Norris Enterprise». Сложив газету, Татарский расстелил ее на грязном ящике, стоявшем между ларьками, сел на него и открыл вторую банку. Почти сразу стало легче. Чтобы не смотреть на мир вокруг, Татарский уставился на банку. На ней под желтым словом «Туборг» был большой рисунок. Толстый мужчина в подтяжках вытирал пот со лба белым платком. Над мужчиной пылало синее небо, а сам он стоял на узкой тропинке, которая уводила за горизонт. Словом, в рисунке была такая символическая нагрузка, что было непонятно, как ее выдерживает тонкая жесть банки. Татарский автоматически стал сочинять слоган. «Примерно так, — думал он, — жизнь — это одинокое странствие под палящим солнцем. Дорога, по которой мы идем, ведет в никуда, и неизвестно, где встретит нас смерть. Когда вспоминаешь об этом, все в мире кажется пустым и ничтожным. И тогда наступает прозрение. Туборг, подумай о главном». Часть слогана можно было бы написать по-латыни, к этому у Татарского оставался вкус с первого дела. Например, «Остановись, прохожий», что-то там «Виатор». Татарский не помнил точно, надо было посмотреть в крылатых латинизмах. Он пошарил по карманам, ища ручку, чтобы записать придуманные. Ручки не было. Татарский решил спросить у кого-нибудь из прохожих, поднял глаза и увидел прямо перед собой Гусейна. Гусейн улыбался краями рта, его руки были засунуты в широкие бархатные штаны, а маслянисто-блестящие глаза не выражали ничего. Он был на приходе от недавнего укола. Он почти не изменился, разве что немного раздобрел. На его голове была низкая папаха. Банка с пивом выпала из руки Татарского, и символический желтый ручеек нарисовал на асфальте темное пятно. Чувства, которые за секунду пронеслись сквозь его душу, вполне вписывались в только что придуманную концепцию для Туборга, за исключением того, что никакого прозрения не наступило. «Пойдем», — сказал Гусейн и поманил Татарского пальцем. Секунду Татарский колебался, не побежать ли прочь, но решил, что разумнее этого не делать. Насколько он помнил, Гусейн рефлекторно воспринимал как мишень все быстро движущиеся объекты крупнее собаки и меньше автомобиля. Конечно, за прошедшее время под воздействием морфинов и суфийской музыки в его внутреннем мире могли произойти серьезные изменения, но Татарского не очень тянуло проверять это на практике. Вагончик, где жил Гусейн, тоже почти не изменился. Только на окнах теперь были плотные занавески, а под крышей зеленая тарелка спутниковой антенны. Гусейн открыл дверь и мягко подтолкнул Татарского в спину. Внутри было полутемно. Работал огромный телевизор, на его экране застыли 3 фигуры под развесистым деревом. Изображение чуть подрагивало, телевизор был подключен к видеомагнитофону, стоящему на паузе. Напротив телевизора была лавка. На ней, откинувшись к стене, сидел давно не брившийся человек в мятом клубном пиджаке с золотыми пуговицами. От него пованивало. Его правая нога была сцеплена с рукой, пропущенным под лавкой наручниками, из-за чего тело застыло в трудноописуемом полулежачем положении, напомнившем татарскому вау анальную позу пассажира бизнес-класса с рекламы Korean Air. Только на рекламе Korean Air тело было повернуто таким образом, что наручники были незаметны. При виде Гусейна человек дернулся. Гусейн вынул из кармана сотовый телефон и показал его прикованному к лавке. Тот отрицательно помотал головой, и татарский заметил, что его рот заклеен широкой полосой скотча телесного цвета, на котором красным маркером нарисована улыбка. «Вот зануда», — пробормотал Гусейн. Взяв со стола дистанционный пульт, он нажал на кнопку. Фигуры на экране телевизора вяло зашевелились. Магнитофон работал на замедленном воспроизведении. Татарский узнал незабываемые по своей политкорректности кадры из «Кавказского пленника». Кажется, так назывался этот фильм. Русский десантник в мятой униформе весело и неуверенно озирался по сторонам. Двое огнеглазых кавказцев в национальной одежде держали его под руки, а третий, в такой же папахе, как на Гусейне, подносил к его рту длинную музейную саблю. На экране сменилось несколько крупных планов. Глаза десантника, приставленные к натянувшейся коже лезвия. Татарский подумал, что это сознательная цитата из «Андалузского пса» Бунюэля, вставленная в расчете на каннское жюри. А затем рука убийцы резко рванула саблю на себя. Немедленно за этим на экране возникло начало сцены. Убийца вновь подносил свою саблю к горлу жертвы. Фрагмент был закольцован. Только теперь до татарского дошло, что он смотрит подобие рекламного ролика, который крутят на выставочном стенде. Даже не подобие, это и был рекламный ролик. Гусейна тоже затронули информационные технологии. Теперь он с помощью визуального ряда позиционировал себя в сознании клиента, объясняя, какие услуги предлагает его предприятие. Возможно, кадр с крупным планом сабли у горла был даже подмонтирован. Татарский не помнил такого в фильме. Клиент, видимо, был хорошо знаком с этим клипом и с предприятием Гусейна. Закрыв глаза, он уронил голову на грудь. «Да ты смотри, смотри», — сказал Гусейн. Схватил его за волосы и повернул лицом к экрану. «Весельчак гребаный, ты у меня долыбишься!» Несчастный тихо замычал, но из-за того, что на его лице по-прежнему сияла широкая улыбка, татарский почувствовал к нему иррациональную неприязнь. Гусейн отпустил его, поправил папаху и повернулся к татарскому. «Один раз все, по телефону позвонить надо, а не хочет. И себя мучит, и других. Вот люди. Ты сам-то как? Кумарит тебя, я вижу». «Нет», — сказал татарский. «Похмелье». «Так я тебе налью», — сказал Гусейн. Подойдя к несгораемому шкафу, он достал из него бутылку Хеннесси и пару не особо чистых граненых стаканов. «Гостю рады», — сказал он, разливая коньяк. Татарский чокнулся с ним и выпил. «Что делаешь по жизни?» – спросил Гусейн. «Работаю». «И где?» Надо было что-то сказать, причем такое, чтобы Гусейн не смог потребовать отступного за выход из бизнеса. Денег у татарского сейчас не было. Его глаза остановились на экране телевизора, где в очередной раз наступала смерть. «Прибьют вот так», – подумал он, – «и цветов никто на могилу не положит». «Так и где?» – переспросил Гусейн. «В цветочном бизнесе», – неожиданно для себя сказал татарский. «С азербайджанцами». «С азербайджанцами?» – недоверчиво переспросил Гусейн. «С какими азербайджанцами?» «С Рафиком», – вдохновенно ответил татарский. «И с Ильдаром. Арендуем самолет, сюда цветы возим, оттуда, сам понимаешь что. Арендую, конечно, не я, я так на подхвате». «Да? А чего тогда, как человек, объяснить не мог? Зачем ключи бросил?» «Запой был», – ответил татарский. Гусейн задумался. «Даже не знаю», — сказал он. «Цветы дел хорошие. Я тебе ничего не сказал, объявить как мужчина мужчине, а так надо с твоим Рафиком говорить. Он в Баку сейчас», — сказал татарский. «И Эльдар тоже». На поясе у него запищал пейджер. «И кто это?» — спросил Гусейн. Татарский поглядел на экран и увидел номер Ханина. «Это просто знакомый, он никакого отношения...» Гусейн молча протянул руку, и татарский покорно положил в нее свой пейджер. Гусейн достал телефон, набрал номер и значительно поглядел на татарского. На том конце линии взяли трубку. «Алло», — сказал Гусейн. «С кем я говорю?» «Ханин? Здравствуй, Ханин. Это из кавказского землячества звонят. Меня зовут Гусейн. Я тебя чего беспокою? У нас тут сидит твой друг Вова. У него проблема, он нам денег должен, не знает, где взять. А вот просил тебе позвонить, может, ты поможешь. Ты тоже с ним цветы возишь?» Подмигнув татарскому, он молча слушал минуту или две. «Что?» – спросил он, наморщись. «Ты скажи, ты с ним цветы возишь?» «Как это метафорически возишь? Какая роза персов? Какой орест?» «Кто? Кого?» «Давай своего друга».
1: «Слушаю».
0: По выражению лица Гусейна, татарский понял, что на том конце линии сказали что-то немыслимое.
1: «Да мне все равно, кто ты», — ответил Гусейн после долгой паузы. «Да посылай кого хочешь, да хоть полк вашего Обздона на танках. Только ты предупреди их на всякий случай, что тут не раненый пионер из Белого дома лежит, понял? Нет? Что? Сам приедешь? Приезжай, пиши адрес».
0: Сложив телефон, Гусейн вопросительно посмотрел на татарского.
2: «Я же говорил, не стоит», — сказал татарский.
0: Гусейн ухмыльнулся. «Сам меня боишься? Ценю, что добрый, но не надо». Вынув из несгораемого шкафа две лимонки, он чуть разогнул усики на взрывателях и положил по гранате в каждый карман. Татарский сделал вид, что смотрит в другую сторону. Через полчаса в нескольких метрах от вагончика остановился фольклорный «Мерседес 600» с зачерненными стеклами, и татарский припал к просвету между занавесками. Из машины вылезли два человека. Первым был взъерошенный Ханин, а второго татарский не знал. По всем ВАУ-идентификаторам это был представитель так называемого среднего класса. Типичный бык, красномордый пехотинец откуда-нибудь из комиссионного в Южном порту. На нем был черный кожаный пиджак, тяжелая золотая цепь и спортивные штаны. Но, судя по машине, он олицетворял тот редкий случай, когда солдату удается дослужиться до генерала. Перебросившись с Ханиным парой слов, он пошел к двери. Ханин остался на месте. Дверь открылась. Незнакомец грузно вошел в вагончик, поглядел сначала на Гусейна, потом на татарского, а потом на прикованного к лавке. На его лице изобразилось изумление. Секунду он стоял неподвижно, словно не веря своим глазам, а потом шагнул к прикованному, схватил его за волосы и два раза сильно ударил лицом о колено. Тот попытался защититься свободной рукой, но не успел. «Так вот ты где, сука!» — надсаживаясь, выкрикнул вошедший, его лицо побагровело еще сильнее. «А мы тебя 2 недели по всему городу ищем! Что, спрятаться захотел? Бинтуешься, коммерсант ебаный!» Татарский с Гусейном переглянулись.
1: «Эй, ты не очень неуверенно», — сказал Гусейн. «Он, конечно, коммерсант, базар нет, но это все-таки мой коммерсант».
0: «Чего?» — спросил неизвестный, отпуская окровавленную голову.
1: «Твой?» «Он моим коммерсантом был, когда ты еще коз в горах пас». «Я в горах не коз пас, а козлов», — спокойно ответил Гусейн. «А если ты быковат приехал, так я тебе кольцо в нос продену, реально говорю».
0: «Как ты сказал?» — наморщился неизвестный, расстегнул пиджак, под левой полой которого что-то бугрилось.
1: «Какое кольцо?»
0: «Вот так», — сказал Гусейн, вынимая из кармана гранату. Вид сведенных усиков мгновенно успокоил неизвестного.
1: «Мне этот гад деньги должен», — сообщил он.
0: «Мне тоже», — сказал Гусейн, убирая гранату.
1: «Мне он первому должен».
0: «Нет, первому он должен мне». Минуту они глядели друг на друга.
1: «Хорошо», — сказал неизвестный. «Завтра встретимся, обсудим. 10 вечера. Где?»
0: «А прямо сюда заходи».
1: «Забились», — сказал неизвестный и ткнул пальцем в татарского. «Молодого я с собой беру, он подо мной ходит».
0: Татарский вопросительно посмотрел на Гусейна. Тот ласково улыбнулся.
2: «И к тебе базар больше нет. Друг твой на себя все стрелки перевел. А так по-человечески заходи, цветов принеси, роз. Я их люблю».
0: Выйдя на улицу вслед за всеми, Гусейн закурил сигарету и оперся спиной о стену вагончика. Сделав 2 шага, татарский обернулся.
1: «Я пиво забыл», — сказал он.
0: «Иди возьми», — ответил Гусейн. Татарский вернулся в вагончик и взял со стола последнюю банку Туборга. Прикованный к лавке замычал и поднял свободную руку. Татарский заметил в ней квадратик цветной бумаги, взял его и торопливо сунул в карман. Пленник издал тихий стон октавой выше, покрутил пальцем диск невидимого телефона и прижал ладонь к сердцу. Татарский кивнул и вышел. Куривший у крыльца Гусейн, кажется, ничего не заметил. Незнакомец и Ханин были уже в машине. Как только татарский сел на переднее сиденье, она сразу тронулась.
2: «Познакомьтесь», — сказал Ханин. «Лаван Татарский, один из наших лучших специалистов. А это...»
0: Ханин кивнул на незнакомца, выруливавшего на дорогу.
2: «Вовчик Малой, почти твой тезка. Еще Ницшансом зовут». «Да ну это хуйня», — быстро пробормотал Вовчик, смаргивая. «Давно это было?»
0: «Это, — продолжал Ханин, — человек с очень важной экономической функцией. Можно сказать, ключевое звено либеральной модели в странах с низкой среднегодовой температурой. Ты в рыночной экономике понимаешь немного». «Децл», — ответил Татарский и свел два пальца, оставив между ними миллиметровый зазор. «Тогда ты должен знать, что на абсолютно свободном рынке всего такого определения должны быть представлены услуги, ограниченные абсолютной свободой. Вовчик как раз такой ограничитель. Короче, наша крыша».
2: Когда машина затормозила у светофора, Вовчик Малой поднял на Татарского маленькие невыразительные глаза. Непонятно было, отчего его называли Малым. Он был мужчиной крупных размеров и изрядного возраста. Его лицо было типичной бандитской пельмениной, невнятных очертаний, не вызывавшей, впрочем, особого отвращения. Оглядев Татарского, он сказал:
1: «Короче, ты в русскую идею въезжаешь?»
2: Татарский вздрогнул и выпучил глаза. «Нет», — сказал он. «Не думал на эту тему».
0: «Тем лучше», — влез Ханин. «Как говорится, со свежей головой».
2: «А зачем это нужно?» — спросил Татарский, оборачиваясь к нему.
0: «Тебе заказ на разработку», — ответил Ханин.
2: «От кого?» Ханин кивнул на Вовчика. «Вот тебе ручка и блокнот», — сказал он. «Слушай его внимательно и делай пометки. Потом по ним распишешь».
1: «А что тут слушать?» — буркнул Вовчик.
2: «И так все ясно. Скажи, Вован, ты когда за границей бываешь, унижение чувствуешь?» «Я там не был никогда», — признался Татарский. «И молодец. Потому что поедешь, почувствуешь. Я тебе точно говорю. Они нас там за людей не считают, как будто мы все говно из Бири. Ведь когда ты в каком-нибудь Хилтоне весь этаж снимешь, тогда к тебе, конечно, в очередь станут минет делать. Но если на каком-нибудь фуршете окажешься или в обществе, так просто как с обезьяной говорят. Чего, говорят, у вас крест такой большой? Вы что, богослов? Я б тебе, блядь, такое богословие в Москве показал».
0: «А почему такое отношение?» — перебил Ханин. «Мнение есть?»
1: «Есть», — сказал Вовчик. «А все потому, что мы у них на пансионе. Их фильмы смотрим, на их тачках ездим и даже хавку ихнюю едим. А сами производим, если задуматься, только бабки. Которые тоже по всем понятиям ихние доллары. Так что даже не ясно, как это мы их производить ухитряемся. Хотя, с другой стороны, производим же, на халяву-то никто не дал бы. Я вообще-то не экономист, но точно чувствую, дело гнилое, какая-то тут лажа зарыта».
2: Вовчик замолчал и тяжело задумался. Ханин собирался что-то вставить, но Вовчик вдруг взорвался.
1: «Но они-то думают, что мы культурно опущенные. Типа как чурки из Африки, понимаешь? Словно мы животные с деньгами. Свиньи какие, быки. А ведь мы Россия. Это ж подумать даже страшно. Великая страна». «Да», — сказал Ханин. «Просто потеряли на время корни из-за всей этой байды. Сам знаешь, какая жизнь, пернуть некогда. Но это ж не значит, что мы забыли, откуда мы родом, как негры эти козлиные».
2: «Давай без эмоций», — сказал Ханин. «Объясни парню, чего ты от него хочешь. И попроще, без лирики».
1: «Короче, я тебе всю сейчас ситуацию объясню на пальцах», — сказал Вовчик. «Наш национальный бизнес выходит на международную арену. А там крутятся всякие бабки. Чеченские, американские, колумбийские. Ну, ты понял. И если на них смотреть просто как на бабки, то они все одинаковые. Но за каждыми бабками на самом деле стоит какая-то национальная идея. У нас раньше было православие, самодержавие и народность. Потом был этот коммунизм. А теперь, когда он кончился, никакой такой идеи нет вообще, кроме бабок. Но ведь не могут за бабками стоять просто бабки, верно? Потому что тогда чисто непонятно, почему одни впереди, а другие сзади».
0: «О как», — сказал Ханин, — «учись, Вован».
1: «И когда наши русские доллары крутятся где-нибудь в Карибском бассейне», — продолжал Вовчик, «даже на самом деле не въедешь, почему это именно русский доллар. Нам не хватает национальной идентичности».
2: Последнее слово Вовчик выговорил по складам.
1: «Понял. У чеченов она есть, а у нас нет. Поэтому на нас как на говно и смотрят. А надо, чтобы была четкая и простая русская идея, чтобы можно было любой суке из любого Гарварда просто объяснить. Тыр-пыр, восемь дыр, и нефига так глядеть. Да и сами мы знать должны, откуда родом».
0: «Ты давай задачу ставь», — сказал Ханин и подмигнул Татарскому в зеркальце. «Это ж мой главный креатор. У него минута времени больше стоит, чем мы с тобой вместе в неделю зарабатываем».
1: «Задача простая», — сказал Вовчик. «Напиши мне русскую идею размером примерно страниц на 5 и короткую версию на страницу. Чтоб чисто реально было изложено, без заумий, чтобы я любого импортного пидора, бизнесмена, там, певицу или кого угодно мог по ней развести. Чтобы они не думали, что мы тут в России просто денег украли и стальную дверь поставили. Чтоб такую духовность чувствовали, бляди, как в 45-м под Сталинградом, понял?»
2: «А где я ее?» – начал Татарский, но Ханин перебил.
0: «А это уж, родной, твое дело. Срок у тебя день, работа срочная.
1: Потом ты мне для других дел будешь нужен. И учти, кроме тебя мы эту идею еще одному человеку заказали, так что старайся».
0: «Кому, если не секрет?» – спросил Татарский.
1: «Саша Блу. Слышал про такого?»
0: Татарский промолчал. Ханин сделал знак Вовчику, и машина остановилась. Протянув Татарскому сотенную бумажку, Ханин сказал: «Это тебе на такси, езжай домой работать. И больше сегодня не пей».
2: Выйдя на тротуар, Татарский дождался, пока машина уедет, и доздал визитку кавказского пленного. Она выглядела странно. В центре была нарисована секвойя, а все остальное место занимали звезды, полосы и орлы. Поверх этого римского великолепия было напечатано кудрявыми золотыми буквами: «Открытое акционерное общество Тампоко. Прохладительные напитки и соки. Менеджер по размещению акций Михаил Непойман».
0: «Ага», – пробормотал Татарский.
1: «Помним, помним».
0: Спрятав визитку в карман, он повернулся к потоку машин и поднял руку.
2: Такси остановилось почти сразу. Таксист был толстощеким увольнем с выражением сосредоточенной обиды на лице.
0: У Татарского мелькнула мысль, что он похож на переполненный водой презерватив, которому достаточно слегка коснуться чем-нибудь острым, чтобы он выплеснулся на окружающих одноразовым водопадом.
2: «Скажите», – спросил Татарский неожиданно для себя, – «вы случайно не знаете, что такое русская идея?»
0: «Ха!» – сказал водитель, словно только и ждавший этого вопроса.
1: «Я тебе сейчас расскажу. Я же сам мордвин наполовину. Так вот, когда я в армии служил, в первый год в учебке там один сержант был по фамилии Харлей. Я говорил: мордву и чурок ненавижу. Посылал меня зубной щеткой очко драить. 2 месяца, сука, надо мной издевался. А потом вдруг приходят к нам в учебку сразу 3 брата-мордвина. И все штангисты. Ты себе можешь представить? Кто здесь, говорят, мордву не любит?»
2: Водитель счастливо засмеялся, и машина широко вильнула на дороге, чуть не выскочив на встречную полосу.
0: «А при чем здесь русская идея?» – вжавшись в сиденье, спросил испуганный Татарский.
1: «А при том, этот Харлей таких пиздянок получил, что потом 2 недели в медсанбате отлеживался. Во как! И еще потом 5 раз его метелили, пока до дембеля дотянул. Если б только метелили!»
0: «Вот здесь, пожалуйста, остановите», – не выдержал Татарский.
1: «Здесь нельзя», – сказал тот шофер. «Развернуться надо». «Я говорю, если б только били, не...»
2: Татарский смирился, и пока машина везла его домой, шофер посвятил его в такие подробности судьбы сержанта-шовиниста, которые уничтожили даже малейшую возможность сострадания. Ведь за ним, в сущности, всегда стоит короткий миг отождествления, а здесь оно было невозможно, потому что на него не решалось ни ум, ни душа. Впрочем, это была обычная армейская история. Когда Татарский вылез, водитель сказал ему вслед:
1: «А насчет идеи этой я тебе прямо скажу, хрен его знает. Мне бы на бензин заработать, да на хрань. А там что Дудаев, что Мудаев, лишь бы лично меня мордой о стол не били».
2: Возможно, из-за этих слов Татарский снова вспомнил о прикованном менеджере, который набирал в пустоте телефонный номер. Войдя в подъезд, он остановился. Только тут до него дошло, чего требует ситуация на самом деле. Вытащив из кармана визитку,

утром на улицу, видишь перед собой огромный, прекрасный, спешащий куда-то мир, полный невнятных обещаний, растворенного в небе счастья, и вдруг мелькает в душе пронзительное чувство, спрессованное в долю секунды, что вот лежит перед тобой жизнь, и можно пойти по ней вперед, без оглядки, поставить на карту самого себя и выиграть, и промчаться на белом катере по ее морям, и пролететь на белом Мерседесе по ее дорогам. И сами с собой сжимаются кулаки, и выступают желваки на скулах, и даешь себе слово, что еще вырвешь зубами много-много денег у этой враждебной пустоты и сметешь с пути, если надо, любого, и никто не посмеет назвать тебя американским словом «лузер». Так действует в наших душах оральный вау-фактор. Но татарский бредяк метро с папкой под мышкой был равнодушен к его требовательным позывам. Он ощущал себя именно лузером, то есть не просто полным идиотом, а вдобавок к этому военным преступником и неудачным звеном в биологической эволюции человечества. Вчерашняя попытка сочинить русскую идею кончилась первым в карьере татарского полным провалом. Сначала задание показалось ему несложным, но, сев за стол, он с ужасом понял, что ничего, абсолютно ничего не приходит в голову. Не помогла даже планшетка, к которой он в отчаянии обратился, когда стрелки часов переехали за полночь. Че Гевара, правда, отозвался, но в ответ на вопрос о русской идее выдал какой-то странный кусок. «Россияне!» Правильнее было бы говорить об орально-анальном вау-воздействии, так как эти влияния сливаются в один импульс, и именно этот комплекс эмоций, этот их конгломерат и считается социально ценной проекцией человека. Отметим, что реклама изредка предпочитает квазиюнгианский подход к квазифрейдистскому. Бывает, что за приобретением материального объекта стоит не голый акт монетаристического совокупления, а поиск магического свойства, способного убрать орально-анальную стимуляцию на второй план. Например, сине-зеленая зубная щетка гарантирует каким-то образом возможность безопасно перелезать с верхнего балкона на нижний, холодильник защищает от гибели под обломками сорвавшегося с крыши рояля, а банка маринованных киви спасает от авиакатастрофы. Но этот подход, который большинство профессионалов считает устаревшим. Аминь. А русская идея здесь напоминала только блатное обращенец «россияне», всегда казавшееся татарскому чем-то вроде термина «арестанты», которым воры в законе открывают свои письменные послания на зону, так называемые «малявы». Но даже несмотря на это сходство, Вовчик Малой вряд ли остался бы доволен получившимся открывком. Попытки татарского выйти на связь с каким-нибудь более компетентным в вопросе духом кончились ничем. Правда, после обращения к духу Достоевского, на которого татарский возлагал особые надежды, возникли некоторые побочные эффекты. Планшетка мелко затряслась и запрыгала, словно ее дергало во все стороны несколько одинаково сильных присутствий, но оставшиеся на бумаге кривые загогулины тоже не годились заказчику. Хотя, конечно, можно было тешить себя мыслью, что искомая идея настолько трансцендентна, что это единственный способ как-то зафиксировать ее на бумаге. Но как бы там ни было, работу татарский не сделал. Страничку с отрывком про зубную щетку и киви, которая лежала в его папочке, нельзя было показывать Ханину ни при каких обстоятельствах. Показать что-то было необходимо, и ум татарского был занят самобичеванием. Он переделывал все бренд-неймы, в названии которых встречалось слово «лейзер», и сладостно применял их к себе. «Лузер Джет» и «Лузер Макс» хлестко ударяли по душе и позволяли забыть на секунду о надвигающемся позоре. Впрочем, ближе к метро татарский немного отвлекся. Там творилось что-то странное. Стояло оцепление. Десятка-два ментов с автоматами, которые переговаривались друг с дружкой по рациям, делая героические и таинственные лица. В центре оцепленного пространства небольшой кран грузил на платформу тягача обгоревшие остатки лимузина. Вокруг остова машины ходило несколько людей в штатском, которые внимательно оглядывали асфальт, подбирали с него что-то и укладывали в пластиковые пакеты вроде мусорных. Все это татарский разглядел с возвышенности, а когда он спустился к станции, происходящее скрыла толпа, через которую не было никакой возможности пробиться. Потыкавшись в потные спины сограждан, татарский вздохнул.

0: Ханин был не в духе. Уронив лоб в ладонь, он чертил кончиком сигареты в пепельнице какие-то каббалистические знаки. Татарский сел на край стула напротив и, прижимая к груди папочку, сбивчиво заговорил.
1: «Я, конечно, написал, как мог. Но я, по-моему, облажался, и Вовчику это давать не надо. Дело в том, что это такая тема, такая, оказывается, непростая тема. Может быть, я могу придумать слоган или дополнить бренд-эссенс русской идеи или как-то расширить то, что напишет Саша Блон, но концепцию мне делать рано. Я от ней скромности говорю, а объективно. В общем...»
0: «Забудь», — перебил Ханин.
1: «А что такое?»
0: «Завалили Вовчика».
1: «Как?» — откинулся Татарский на стуле.
0: «А очень просто», — сказал Ханин. «У него вчера стрелка была с чеченами. Как раз возле твоего дома, кстати. Он на двух машинах подкатил с бойцами, достойно все. Думал, как у людей будет.
1: Эти гады за ночь окоп вырыли на холме напротив. И как он подъехал, долбанули из двух огнеметов шмель.
0: А эта вещь страшная. Дает объемный взрыв с температурой 2000 градусов. У Вовчика машина бронированная была, только она ведь от нормальных людей, бронированная от не от выродков». Ханин махнул рукой. «Вовчик-то сразу», — добавил он тихо. «А остальных бойцов, кто после взрыва жив остался, из пулемета добили, когда они из машинки выскакивали».
1: «Я не понимаю, как с такими людьми бизнес вести. И люди ли они вообще?»
0: «Да. Укатали сивку крутые урки». Вместо приличествующей моменту скорби Татарский к своему стыду испытал облегчение, граничащее с эйфорией.
1: «Да», — сказал он, — «теперь понимаю. Я сегодня одну из этих машин видел. Он в прошлый раз на другой был, так что я ничего плохого не подумал даже. Мало ли, думаю, кого грохнули. Каждый день ведь кого-то. А теперь вижу все один к одному. И что это для нас значит в практическом плане?»
0: «Отпуск», — сказал Ханин. «На неопределенный срок.
1: Очень большой вопрос надо решать.
0: Гамлетовский. Мне уж звонили с утра два раза».
2: «Из милиции?» — спросил Татарский.
0: «Да. Потом из кавказского землячества. Пронюхали гады, что коммерсант освободился. Как акулы. По запаху крови. Так что вопрос стоит теперь чисто конкретный. Черножопые крышу дают реально, а мусора просто деньги тянут. Чтобы на стрелку поехали, надо все сапоги им вылезать. Но грохнуть могут те эти. А мусора, между прочим, особенно. Как они на меня сегодня наехали. Мы, говорят, знаем, что у тебя бриллианты. А какие у меня бриллианты? Скажи, какие?»
1: «Не знаю», — ответил Татарский, вспомнив фотографию бриллиантового колье с обещанием вечности, виденную у Ханина в туалете.
0: «Ладно, ты не бери в голову. Живи, люби, работай. Тебя, кстати, ждут в соседней комнате».
1: «Кто?» — вздрогнул Татарский.
0: «Да какой-то твой знакомый, говорит, у него к тебе дело».
3: Марковин выглядел так же, как во время последней встречи, только в его проборе стало больше седых волос, а глаза сделались печальнее и мудрее. На нем был строгий темный костюм, полосатый галстук и такой же платок в нагрудном кармане. Увидев Татарского, он встал со стула, широко улыбнулся и раскрыл руки для объятий.
0: «Ох», — сказал он, хлопая Татарского по спине, — «ну и морда у тебя, Вован! Давно пьешь-то?»
1: «Только из штопора выхожу, виновато», — ответил Татарский. «Мне тут такое задание дали, что иначе невозможно».
0: «Это ты о нем по телефону рассказывал?»
1: «Когда?»
0: «Не помнишь, что ли?»
1: «Я так и думал. Ты сильно не в себе был. Говорил, что концепцию пишешь для Бога, а на тебя за это древний змей наезжает. Еще работу просил новую найти. Говорил, что устал от мирского».
0: «Хватит», — сказал Татарский, поднимая ладонь. «Не гони волну, я и так в говне по уши».
1: «Так тебе правда работа нужна?»
0: «Еще как. Нас за одну ногу мусора тянут, а за другую чечены. Всех в отпуск гонят».
1: «Ну так пойдем. У меня, кстати, в машине пиво есть».
3: Марковин приехал на крошечном синем БМВ, похожем на торпеду на колесах. Сидеть в нем было непривычно. Тело принимало полулежачее положение, колени поднимались к груди, а дно кузова неслось так близко к асфальту, что мышцы живота непроизвольно сжимались каждый раз, когда машина подпрыгивала на очередной выбоине. «Тебе на такое ездить не страшно?» – спросил татарский. «Вдруг кто-нибудь лом забудет в люке? Или железный прут из асфальта будет торчать?»
0: Марковин ухмыльнулся. «Я понимаю, о чем ты говоришь», – сказал он. «Но к этому ощущению я давно привык на работе». Машина затормозила на перекрестке. Справа остановился красный джип с шестью мощными фарами на крыше. Татарский покосился на водителя. Это был низколобый мужчина с мощными надбровными дугами, практически вся кожа которого была покрыта густой черной шерстью. Одна его рука поглаживала руль, а в другой была пластиковая бутылка Пепси. Татарский вдруг сообразил, что машина Марковина гораздо круче, и испытал крайне редкое в своей жизни воздействие анального вау-фактора. Чувство, надо признать, было захватывающим. Высунув локоть в окно, он отхлебнул пиво и поглядел на водителя джипа примерно так, как моряки с кормы авианосца смотрят на пигмея, подплывшего на плоту торговать гнилыми бананами. Водитель поймал взгляд татарского, и некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Татарский почувствовал, что мужчина в джипе воспринимает этот затянувшийся обмен взглядами как приглашение к схватке. Когда машина Марковина наконец тронулась, на неглубоком дне его глаз уже закипала ярость. Татарский отметил, что уже видел где-то это лицо. «Наверное, киноактер», — подумал он. Марковин выехал на свободную полосу и поехал быстрее. «Понимаю, зачем ты на такой машине ездишь», — задумчиво сказал татарский, косясь на красные угли приборной доски. «Ну и зачем? Как бы это сказать? Для баланса ощущений».
3: Марковин поднял брови. «А что, можно и так сказать».
0: Татарский выкинул пустую банку в окно.
2: «Слушай», — спросил он, — «куда мы едем?»
0: «В нашу организацию».
3: «Что за организация?»
0: «Увидишь». «Не хочу портить впечатление».
3: Через несколько минут машина затормозила у ворот в высокой решетчатой ограде. Ограда выглядела солидно, ее прутья походили на циклопические чугунные копья с позолоченными наконечниками. Марковин показал милиционеру в будке какую-то карточку, и ворота медленно раскрылись. За ними был огромный сталинский дом конца 40-х годов, похожий на что-то среднее между ступенчатой мексиканской пирамидой и приземистым небоскребом, выстроенным в расчете на низкое советское небо. Верхняя часть фасада была покрыта лепными украшениями, склоненными знаменами, мечами, звездами и какими-то зазубренными пиками. Это напоминало о древних войнах и забытом запахе пороха и славы. Сощурив глаза, татарский прочитал лепную надпись над самой крышей. «Вечная слава героям!» «Вечная слава — это им многовато будет», — мрачно подумал он. «Хватило бы и пенсии». Татарский много раз проходил мимо этого здания. Давным-давно кто-то говорил ему, что это секретный институт, где разрабатывают новые виды оружия. Это было похоже на правду, потому что у ворот висел оказавшийся приветом из античности доска с гербом СССР и золотой надписью «Институт пчеловодства». Татарский успел рассмотреть под ней неброскую металлическую табличку со словами «Межбанковский комитет по информационным технологиям». Место для парковки было плотно заставлено машинами. Марковин с трудом втиснулся между огромным белым Линкольном и серебристой гоночной Маздой. «Я хочу представить тебя своему начальству», — сказал Марковин, запирая машину. «Веди себя естественно, но не говори лишнего».
0: «А что значит лишнее? С чьей точки зрения?»
3: Марковин покосился на него.
0: «Например, вот это твое высказывание. Оно совершенно лишнее».
3: Пройдя через двор, они вошли в боковой подъезд и оказались в сером мраморном зале с ненатурально высоким потолком, где сидело несколько охранников в черной униформе. Они выглядели куда серьезнее, чем обычные менты, и дело было не в чешских скорпионах, которые висели у них на плечах. Менты просто не годились для сравнения. Их синяя форма, излучавшая когда-то государственный гнет всеми своими пуговицами и лычками, давно уже вызывала у татарского презрительные недоумения. За ней до такой степени ничего не стояло, что делалось все непонятнее. С какой стати эти люди постоянно останавливают машины на дорогах и требуют денег? Зато черная униформа охраны била наотмашь.
0: Дизайнер, Марковин сказал, что это Юдашкин, гениально соединил в ней эстетику зондеркоманды СС, мотивы фильмов антиутопии о тоталитарном обществе будущего и ностальгические темы гей-моды времен Фредди Меркьюри. Подбитые ваты плечи, глубокий вырез на груди и раблезианский гульфик смешивались в такой коктейль, что связываться с одетыми в эту форму людьми не хотелось. Месседж был очевиден даже идиоту. В лифте Марковин вынул маленький ключ, вставил его в скважину на панели и нажал самую верхнюю кнопку. «И вот еще что», — сказал он, поворачиваясь к зеркальной стене и поправляя волосы. «Не бойся показаться дураком. Наоборот, бойся казаться очень умным».
2: «Почему?»
0: «Потому что тогда немедленно возникнет вопрос. Если ты такой умный, то почему ты нанимаешься на работу, а не нанимаешь на нее?»
2: «Логично», — сказал Татарский.
0: «А вот цинизма побольше». «Это легко». Двери лифта открылись. За ними был коридор, высланный серой ковровой дорожкой с желтыми звездами. Татарский вспомнил, что так же выглядит мостовая какого-то бульвара в Лос-Анджелесе. Коридор кончался черной дверью без таблички, над которой висела маленькая телекамера. Марковин дошел до середины коридора, достал из кармана телефон и набрал номер. Две или три минуты прошли в тишине. Марковин терпеливо ждал. Наконец, на том конце линии ответили.
4: «Здорово», — сказал Марковин. «Это я».
0: «Да, привел. Вот он». Марковин повернулся и поманил к себе Татарского, который оробело стоял у двери лифта. Татарский подошел и по собачьи поднял глаза на объектив камеры. Видимо, собеседник Марковина сказал что-то смешное, потому что Марковин захихикал и потрепал Татарского по плечу.
4: «Ничего», — сказал он, — «обкатаем».
0: Замок щелкнул, и Марковин подтолкнул Татарского вперед. Дверь за ними сразу же закрылась. Они оказались в приемной, на стене которой висело старинное бронзовое зеркало с ручкой, а над ним удивительной красоты венецианская карнавальная маска золотого цвета. «Где-то это было уже», — подумал Татарский. «Маска и зеркало. Или нет? Весь день сегодня глючит». Под маской помещался стол, за которым сидела секретарша холодной птичьей красоты.
4: «Здравствуй, Алла», — сказал Марковин.
0: Секретарша помахала ручкой и нажала кнопку на столе. Раздался тихий зуммер, и высокая звукоизолированная дверь в другом конце приемной открылась.

0: Вронскому показалось, что просторный кабинет с зашторенными окнами пуст. Во всяком случае, за огромным письменным столом со сверкающими металлическими тумбами никого не было. Над столом, там, где в советское время полагалось быть портрету вождя, висела картина в тяжелой круглой раме. Расположенный в центре белого поля цветной квадратик было трудно как следует разглядеть от двери, но Татарский узнал его по цветам. У него был такой же на бейсболке. Это был стандартный лейбл с американским флагом и надписью «Made in USA. One size fits all». На другой стене была смонтирована строгая инсталляция. Линии из 15 консервных банок с портретами Энди Уорхола и характерным для свиной тушенки картуш. Татарский опустил глаза. Пол был покрыт настоящим персидским ковром с удивительной красоты рисунком, похожим на виденные когда-то в детстве орнаменты из старинного издания «Тысячи и одной ночи». Следуя за линиями узора, глаза Татарского по прихотливой спирали двинулись к центру ковра и наткнулись на хозяина кабинета. Это был молодой еще человек, коренастый толстячок с зачесанными назад остатками рыжеватых волос и довольно располагающим лицом, который лежал на ковре в самой непринужденной позе. Он был трудно заметен из-за своей одежды, почти сливавшейся по тону с ковром. На нем был пиджак типа «Оргазм плебея», не деловая униформа и даже не пижама, а нечто карнавально-запредельное, наряд, который надевают особо расчетливые бизнесмены, когда хотят вызвать у партнеров ощущение, будто дела у них идут настолько хорошо, что им уже не надо заботиться о бизнесе, и даже самое чудаковатое поведение не в состоянии причинить им никакого ущерба. Яркий ретро-галстук с развратной обезьянкой на пальме выбивался из-под его пиджака и розовым языком расстилался по ковру. Но Татарского поразил не столько наряд молодого человека, сколько то, что его лицо было ему знакомо, причем очень хорошо, хотя он ни разу в жизни с ним не встречался. Он видел это лицо в сотне мелких телевизионных сюжетов и рекламных клипов, как правило, на вторых ролях, но кто такой этот человек, он не знал. Последний раз это произошло прошлым вечером, когда Татарский, раздумывая о русской идее, рассеянно смотрел телевизор. Хозяин кабинета появился в рекламе каких-то таблеток. Он был одет в белый халат и шапочку с красным крестом, а на его полное лицо были наклеены светлые бородка и усы, делавшие его похожим на доброго молодого Троцкого. Сидя на кухне в окружении охваченного непонятной эйфорией семейства, он назидательно говорил: «В море рекламы легко заблудиться. А часто она еще и недобросовестна. Не так страшно, если вы ошибетесь при выборе кастрюли или стирального порошка, но когда речь идет о лекарствах, вы ставите на карту свое здоровье. Подумайте, кому вы поверите, бездушной рекламе или вашему семейному доктору?» Конечно, ответ ясен. Только вашему семейному доктору, который советует принимать пилюли «Санрайз». «Понятно», — подумал Татарский. «Это значит, наш семейный доктор». Семейный доктор, между тем, поднял руку и приветственным жесте, и Татарский заметил в его руках короткую пластиковую соломинку.
1: «Подсаживайтесь», — сказал он глуховатым голосом.
2: «Давно подсели», — ответил Марковин.
0: Видимо, слова Марковина были обычной в этом месте присказкой, потому что хозяин кабинета с долей снисходительности кивнул головой. Марковин взял со стола две соломинки, протянул одну Татарскому и прилег на ковер. Татарский последовал его примеру. Опустившись на ковер, он вопросительно поглядел на хозяина кабинета. Тот ласково улыбнулся в ответ. Татарский заметил на его запястье часы с браслетом из необычных звеньев разного размера. Заводная головка часов была украшена маленьким бриллиантом. Вокруг циферблата тоже были три спиральных бриллиантовых кольца. Татарский вспомнил редакционную статью о дорогих часах, прочитанную в каком-то радикально кислотном журнале, и уважительно сглотнул. Хозяин кабинета заметил его взгляд и посмотрел на свои часы.
1: «Нравится?» — спросил он.
2: «Еще бы», — сказал Татарский. «Если не ошибаюсь, Peugeot Position, кажется, стоит 70 тысяч».
1: «Peugeot Position?»
0: Тот поглядел на циферблат.
1: «Да, действительно.
2: Не знаю, сколько стоит».
0: «Господин Пеже со своими пацаками», — сказал Марковин. Хозяин кабинета явно не понял шутки. «Вообще», — быстро добавил Марковин, — «ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях».
2: Татарский покраснел и опустил взгляд. Участок ковра перед его лицом был покрыт узором, изображавшим разноцветные фантастические цветы с длинными лепестками. Татарский заметил, что ворсинки ковра густо, как инеем, покрыты крошечными белыми катышками, похожими на цветочную пыльцу. Он покосился на Марковина. Марковин вставил трубочку в ноздрю, зажал другую пальцем и провел свободным концом трубочки по лепестку небывалой фиолетовой ромашки. Татарский понял, наконец, в чем дело. Несколько минут тишину в комнате нарушало только сосредоточенное сопение. Наконец, хозяин кабинета приподнялся на локте.
3: «Ну как?» – спросил он, глядя на Татарского.
2: Татарский оторвался от бледно-пурпурной розы, которую он самозабвенно обрабатывал. Обида успела совершенно отпустить.
3: «Отлично!» – сказал он. «Просто отлично!»
2: Говорить было легко и приятно. Если он и чувствовал некоторую скованность, когда входил в этот огромный кабинет, то теперь она исчезла без следа. Кокаин был настоящим и почти неразбодяженным, разве что чувствовался слабый привкус анальгина.
3: «Вот только я не понимаю», — продолжил Татарский, — «почему такая технология? Это, конечно, изысканно, но как-то необычно».
2: Марковин с хозяином кабинета переглянулись. «Ты вывеску на нашей конторе видел?» — спросил хозяин.
1: «Институт пчеловодства».
3: «Видел», — сказал Татарский.
1: «Ну вот, а мы тут вроде пчелок».
2: Все трое засмеялись. И смеялись очень долго, даже тогда, когда причина смеха успела забыться. «Эх, с умилением», — подумал Татарский, — «есть же на свете хорошие люди».
3: Наконец веселье угасло.
2: Хозяин кабинета поглядел по сторонам, как бы вспоминая, зачем он здесь, и, видимо, вспомнил.
1: «Так», — сказал он, — «к делу. Морковка, подожди у Аллы, я с человеком поговорю».
2: Марковин торопливо обнюхал пару райских васильков, поднялся и вышел. Встав, хозяин кабинета потянулся, прошел за письменный стол и опустился в кресло.
1: «Присаживайся», — сказал он.
2: Татарский сел в кресло напротив стола. Оно было очень мягким и таким низким, что он провалился в него, как в сугроб. Подняв глаза, Татарский обомлел. Стол нависал над ним, как танк над окопом, и это сходство явно было не случайным. Две тумбы, украшенные пластинами из гофрированного никеля, выглядели точь-в-точь, как широкие гусеничные траки, а картина в круглой раме, висевшая на столе, оказалась прямо за головой хозяина кабинета и напоминала теперь крышку люка, из которого он высунулся. Сходство усиливалось тем, что над столом были видны только его голова и плечи. Несколько секунд он наслаждался произведенным эффектом, а потом встал, перегнулся над своим танком и протянул Татарскому руку.
1: «Леонид Азадовский».
3: «Владимир Татарский», — сказал Татарский, приподнимаясь и пожимая пухлую вялую ладонь.
1: «Ты не Владимир, а Вавилен», — сказал Азадовский. «Я про это знаю. Только и я не Леонид. У меня папаша тоже мудак был. Он меня, знаешь, как назвал? Легионом. Даже не знал, наверное, что это слово значит. Сначала я тоже горевал. Зато потом выяснил, что про меня в Библии написано, и успокоился. Значит так».
2: А Задовский зашелестел разбросанными по столу бумагами.
1: «Что там у нас? Ага. Посмотрел я твои работы. Мне понравилось. Молодец. Такие нам нужны. Только вот местами не до конца верю. Вот, например, ты пишешь: коллективное и бессознательное. А ты знаешь, что это такое?»
2: Татарский пошевелил в воздухе пальцами, подбирая слова.
3: «На уровне коллективного бессознательного», — ответил он. «А ты не боишься, что найдется кто-то, кто знает отчетливо?»
2: Татарский шмыгнул носом.
3: «Господин Азадовский», — сказал он, — «я этого не боюсь. Потому не боюсь, что все, кто отчетливо знает, что такое коллективное бессознательное, давно торгуют сигаретами у метро. В той или иной форме, я хочу сказать. Я и сам сигаретами у метро торговал. А в рекламный бизнес ушел, потому что надоело».
2: Азадовский несколько секунд молчал, обдумывая услышанное. Потом он усмехнулся.
1: «Ты хоть во что-нибудь веришь?» — спросил он.
3: «Нет», — сказал Татарский. «Ну хорошо», — сказал Задовский и снова заглянул в бумаги, на этот раз в какую-то разграфленную анкету. «Тэнк, политические взгляды, что там у нас?» «Написано upper left». «Не понимаю». «Он, блин, дожили. Скоро в документах вообще все по-английски будет. Ты по политическим взглядам кто?»
2: «Рыночник», — ответил Татарский, — «довольно радикальный».
3: «А конкретнее?»
2: «Конкретнее?»
3: «Скажем так, мне нравится, когда у жизни большие сиськи. Но во мне не вызывает ни малейшего волнения так называемая кантовская сиська в себе, сколько бы молока в ней не плескалось. И в этом мое отличие от бескорыстных идеалистов вроде Гайдара».
2: Зазвонил телефон, и Азадовский жестом остановил разговор. Взяв трубку, он несколько секунд слушал, и его лицо постепенно сложилось в гримасу отвращения.
1: «Идите дальше», — буркнул он, бросил трубку на рычаг и повернулся к Татарскому. «Так что там про Гайдара?»
3: «Так короче, а то сейчас опять звонить будут».
2: «Если короче», — сказал Татарский, — «грабу я видел любую кантовскую сиську в себе со всеми ее категорическими императивами. На рынке сисек нежность во мне вызывает только фейербаховская сиська для нас. Такое у меня видение ситуации».
4: «Вот и я так думаю», — совершенно серьезно сказал Азадовский. «Пусть лучше небольшая, но фейербаховская».
2: Телефон зазвонил опять. Азадовский взял трубку, послушал немного, и его лицо расцвело широчайшей улыбкой.
1: «Вот это я хотел услышать! Контрольный сделали? Хвалю!»
2: Видимо, новость была очень хорошей. Встав, Азадовский потер руки, пружинисто пошел к встроенному в стену шкафу, достал из него большую клетку, на дне которой что-то быстро заметалось, и перенес ее на стол. Клетка была старой, со следами ржавчины, и походила на скелет абажура.
1: «Что это?» — спросил Татарский.
3: «Ростропович», — ответил Азадовский.
2: Он открыл дверцу, и из клетки на стол вылез маленький белый хомячок. Посмотрев на Татарского маленькими красными глазками, он спрятал мордочку в лапки и потер нос. Азадовский сладко вздохнул, достал из стола что-то вроде сумочки для инструментов, раскрыл ее и выложил на стол пузырек японского клея, пинцет и маленькую баночку.
1: «Подержи его», — велел он. «Да не бойся, не укусит».
2: «Как его держать?» – вставая с кресла, спросил Татарский.
3: «Возьми за лапки и разведи их в стороны. Как Иисусика. А, вот так».
2: Татарский заметил на грудке хомячка несколько зубчатых металлических кружков, похожих на часовые шестеренки. Вглядевшись, он увидел, что это маленькие копии орденов, выполненные с удивительным искусством. Кажется, в них даже мерцали крошечные камни, что усиливало сходство с деталями часов. Ни одного из орденов он не узнал. Они явно относились к другой эпохе и напоминали регалии с мундира екатерининского полководца.
1: «Кто это ему дал?» – спросил он.
3: «А кто же ему даст, если не я?» – пропел Азадовский, вынимая пинцетом из баночки короткую ленточку из синего муара. «Держи крепче!»
2: Выдавив на лист бумаги каплю клея, он ловко провел по ней ленточкой и приложил ее к брюшку хомяка.
3: «Ой», — сказал Татарский, — «он, кажется,
1: обосрался», — констатировал Азадовский, окуная в клей зажатую в пинцете бриллиантовую снежинку. «Это он от радости. Он...»
2: Бросив пинцет на стол, он наклонился к хомячку и несколько раз сильно дунул ему на грудь.
3: «Сохнет мгновенно», — сообщил он. «Можешь отпускать».
2: Хомячок суетливо забегал по столу. Подбегая к краю, он опускал мордочку, словно пытаясь разглядеть далекий пол, мелко тряс ею и пускался на другой край, где повторялось то же самое. «За что ему орден?» – спросил Татарский.
3: «А настроение хорошее. Что, завидно?»
2: Поймав хомячка, Азадовский кинул его назад в клетку, запер ее и отнес обратно в шкаф. «Почему у него имя такое странное?»
3: «Знаешь, Вавилен», — сказал Азадовский, садясь за стол, — «чья бы корова мычала, а твоя бы молчала».
2: Татарский вспомнил совет не говорить и не спрашивать лишнего. Азадовский убрал наградные принадлежности в стол, смял испачканный клеем лист и швырнул его в корзину.
3: «Короче, мы тебя берем с испытательным сроком на 3 месяца, — сказал он. — У нас сейчас свой отдел рекламы, но мы не столько сами ее разрабатываем, сколько координируем работу нескольких крупных агентств. Типа не играем, а счет ведем. Так что будешь пока сидеть в отделе внутренних рецензий на 3-м этаже в соседнем подъезде. Мы к тебе приглядимся, подумаем. А потом, если подойдешь, переведем на более ответственный участок. Видел, сколько у нас этажей?»
2: «Видел», — сказал Татарский. Вот то-то. Пространство для роста не ограничено. Вопросы есть?»
4: Татарский решился задать вопрос, мучивший его с первого момента встречи. «Скажите, господин Задовский, я вчера видел клип про какие-то пилюли. Это не вы там доктора играли?»
2: «Ну, я», — сухо сказал Задовский. «А что, нельзя?»
4: Отведя взгляд от Татарского, он взял трубку и открыл записную книжку. Татарский понял, что аудиенция окончена. Нерешительно переступив с ноги на ногу, он поглядел на ковер. «А можно ли...» Задовский понял его с полуслова. Улыбнувшись, он вытащил соломинку из вазочки и кинул ее на стол.
2: «Говно вопрос», — сказал он и принялся набирать номер. «Облако в штанах».

0: Стержневым элементом офисного пространства был пронзительный голос кухарки с Западной Украины, доносившийся почти весь день из небольшого буфета. На него, как на веревку, нанизывались все остальные звенья звуковой реальности. Звонки телефонов, голоса, пищание факса и жужжание принтера. И уже вокруг этого сгущались материальные предметы и люди, населявшие комнату. Так, во всяком случае, казалось Татарскому вот уже несколько месяцев. «Короче, еду я вчера по Покровке», — тенарком рассказывал секретарше, залетевший с улицы сигаретный критик. «Торможу у перекрестка, пробка, а рядом со мной чайка. И, значит, выходит из нее реально крутой чечен и глядит по сторонам с таким видом, словно ему насрать на всех с высокой колокольни. Стоит он так, значит, разнаслаждается, и тут вдруг рядом останавливается такой реальный кадиллак. И вылазит из него такая девчушка в рваных джинсах и кедах. И шнырь к ларьку за пепси-колой. Представляешь себе этого чечена такое проглотить?» «Ну», — отвечала секретарша, не отрываясь от компьютерных клавиш. За спиной Татарского тоже говорили, причем очень громко. Выслуживался один его подчиненный, пожилой редактор из партийных журналистов. Он взвинченным басом распекал кого-то через селектор. Татарский чувствовал, что редактор говорит так оглушительно, безжалостно и бодро, исключительно в расчете на его уши. Это раздражало, и отвечавший селектор голос печальный и тонкий рождал сочувствие. «Одну исправил, а другую нет», — тихо говорил этот голос. «Так произошло».
1: «Ну и ну», — рявкал редактор. «Ты о чем вообще думаешь на работе? У тебя идут два материала. Один называется «Узник совести», а другой «Евнухи гарема», да?»
0: «Да».
1: «Ты берег оба заголовка в карман, меняешь фонд, а потом на странице 35 находишь узника гарема, да?»
0: «Да».
1: «Так можно, наверное, догадаться, что на странице 74 у тебя будут явнухи совести, или ты совсем мудак?»
0: «Совсем мудак», — соглашался печальный голос. «Оба вы мудаки», — подумал Татарский. С самого утра его мучила депрессия, скорее всего, из-за затяжного дождя. Он сидел у окна и глядел на поток автомобилей, катящих по проспекту сквозь мутные струи. Старые, собранные еще при советской власти «Лады» и «Москвичи» ржавели вдоль тротуаров, как мусор, выброшенный рекой времени на грязный берег. Сама река времени состояла в основном из ярких иномарок, из-под шин которых били фонтаны воды. На столе перед Татарским лежала пачка «Золотой Явы» в рекламной картонной оправе и стопка бумаги. Он медленно вывел на верхнем листе слово «Мерседес». «Вот взять хотя бы Мерседес», — вяло подумал он. «Машина, конечно, классная, ничего не скажешь. Но почему-то наша жизнь так устроена, что проехать на нем можно только из одного говна в другое». Наклонив голову к окну, он поглядел на стоянку. Там белела крыша купленного им месяц назад белого «Мерседеса» второй свежести, который уже начинал понемногу барахлить. Вздохнув, он поменял местами «Си» и «Ди». Получилось «Мердесес». Правда, поплелась его мысль дальше, где-то начиная с 500-го или, пожалуй, даже с 380-го турбодизеля, это уже не имеет значения. Может, к этому моменту сам становишься таким говном, что ничего вокруг тебя уже не испачкает. То есть говном, конечно, становишься не потому, что покупаешь 600-й «Мерседес», наоборот. Возможность купить 600-й «Мерседес» появляется именно потому, что становишься говном. Он еще раз посмотрел в окно и дописал «Мерде-СС», в смысле магического ордена ездунов-изуверов. Неожиданно его мысли приняли радикально другое направление, и по душе прокатилась волна профессиональной бодрости. Он выхватил из стопки новый лист и быстро написал на нем плакат. Золотой двуглавый орел с короной на голове, висящий в воздухе. Под ним черный лимузин с двумя мигалками по бокам крыши. Головы орла расположены точно над мигалками. Фон цвета триколора. Слоган «Мерседес 600. Стильный, державный». Однако пора было возвращаться к работе. Вернее, не возвращаться, а начинать ее. Надо было писать внутреннюю рецензию на рекламную кампанию «Золотой Явы», а потом на сценарии роликов для мыла «Камей» и мужских духов «Гуччи». С Явой была настоящая засада. Татарский так и не понял, хорошего отзыва от него ждут или нет, и было неясно, в каком направлении сдвигать мысли. Поэтому он решил начать со сценариев. Мыльный текст занимал 6 страниц убористым шрифтом. Брезгливо открыв последнюю страницу, Татарский прочел финальный абзац. Затемнение. Героиня засыпает, и ей снятся волны блестящих светлых волос, которые жадно впитывают льющуюся на них с неба голубую жидкость, полную протеинов, витамина В5 и бесконечного счастья. Поморщившись, он взял со стола красный карандаш и написал под текстом: «Литературщина, сколько раз повторять, нам тут нужны не творцы, а креаторы. Бесконечное счастье не передается посредством визуального ряда. Не пойдет». Сценарий для Гуччи был намного короче. В кадре дверь деревенского сортира. Жужжат мухи. Дверь медленно открывается, и мы видим сидящего над дырой худенького мужичка с похмельным лицом, украшенным усиками подковой. На экране титр. Литературный обозреватель Павел Бесинский. Мужичок поднимает взгляд в камеру и, как бы продолжая давно начатую беседу, говорит: «Спор о том, является ли Россия частью Европы, очень стар. В принципе, настоящий профессионал без труда может сказать, что думал по этому поводу Пушкин в любой период своей жизни с точностью до нескольких месяцев. Например, в 1833 году в письме князю Вяземскому он писал: «В этот момент раздается громкий треск, доски под мужичком подламываются, и он обрушивается в яму». Слышен громкий всплеск. Камера наезжает на яму, одновременно поднимаясь. Модель движения камеры – облет «Титаника». И показывает сверху поверхность темной жижи. Из нее выныривает голова обозревателя, которая поднимает глаза и продолжает прерванную погружением фразу. «Возможно, истоки надо искать в разделе церквей. Крылов не зря говорил Чаадаеву. Посмотришь иногда по сторонам, и кажется, что живешь не в Европе, а просто в каком-то...» Что-то сильно дергает обозревателя вниз, и он с бульканьем уходит на дно. Наступает тишина, нарушаемая только гудением мух. Голос за кадром. «Gucci for men». «Будь европейцем, пахни лучше». Татарский вооружился синим карандашом. «Очень хорошо», — написал он под текстом. «Утвердить, только заменить мух Машей Распутиной, литературного обозревателя новым русским, а Пушкина, Крылова и Чаадаева другим новым русским. Сортир обтянуть розовым шелком, переписать монолог. Говорящий вспоминает драку в ресторане на Лазурном берегу. Пора завязывать с литературоведением и думать о реальном клиенте». Сценарий вдохновил Татарского, и он решил, наконец, разобраться с Явой. Взяв в руку рецензируемый объект, он еще раз внимательно его оглядел. Это была пачка сигарет, к ней была приклеена полая картонная коробка такого же размера. На картонке был изображен Нью-Йорк с высоты птичьего полета, над которой боеголовкой пикировала пачка золотой Явы. Под рисунком была надпись «Ответный удар». Подтянув к себе чистый лист, Татарский некоторое время колебался, какой карандаш выбрать, красный или синий. Положив их рядом, он закрыл глаза, покрутил над ними ладонью и ткнул вниз пальцем. Выпал синий. «Большой удачей», — застрочил Татарский синий скорописью. «Следует, несомненно, признать использование в рекламе идеи и символики ответного удара. Это отвечает настроениям широких слоев люмпен-интеллигенции, являющейся основным потребителем этих сигарет. В средствах массовой информации уже долго муссируется необходимость противопоставления чего-то здорового и национального засилью американской поп-культуры и пещерного либерализма. Проблема заключается в нахождении этого чего-то. Во внутренней рецензии, не предназначенной для посторонних глаз, мы можем констатировать, что оно начисто отсутствует. Авторы рекламной концепции затыкают эту смысловую брешь пачкой золотой Явы, что, несомненно, приведет к чрезвычайно благоприятной психологической кристаллизации у потенциального потребителя. Она выразится в следующем. Потребитель будет подсознательно считать, что с каждой выкуренной сигаретой он чуть приближает планетарное торжество русской идеи». После короткого колебания Татарский переписал русскую идею с заглавных букв. «С другой стороны, необходимо рассматривать совокупное воздействие всей символики, сливающейся в бренд «Эссенс». В этой связи представляется, что сочетание слогана «Ответный удар» с логотипом компании British American Tobacco Corporation, выпускающей эти сигареты, может вызвать у части та же групп своего рода умственное короткое замыкание». Возникает закономерный вопрос. Падает ли эта пачка на Нью-Йорк или, наоборот, стартует оттуда? В последнем случае, а это предположение кажется более логичным, так как пачка расположена крышкой вверх, неясно, почему удар называется ответным. Из-за окна донесся быстрый перезвон колокола с расположенной неподалеку церквушки. Несколько секунд Татарский задумчиво слушал, а потом написал: «И поневоле задумываешься об изначальном превосходстве западной пропаганды в более широком смысле, о невозможности информационной конкуренции интровертного общества с экстравертным». Перечитав последнее предложение, Татарский нашел, что от него разит закомплексованным русопятством, зачеркнул его и решительно закрыл тему. Впрочем, к таким сложным аналитическим умозаключениям способны лишь самые низкообеспеченные, часть таргет-групп. Так что вряд ли эта промашка существенно скажется на объемах продаж. Поэтому проект следует утвердить.

0: На столе зазвонил телефон, и Татарский снял трубку. Алло.
1: Татарский, к шефу на ковер, сказал Марковин.
0: Велев секретарше перепечатать написанное, Татарский спустился вниз. Дождь еще шел. Подняв воротник, он помчался через двор к другому крылу. Дождь был сильным, и он промок почти насквозь, пока добежал до входа в мраморный холл. «Неужели нельзя было внутри переход сделать?» – подумал он с раздражением. «Дом-то один, весь ковер изгажу». Но вид охраны с автоматами подействовал на него успокаивающе. Один из охранников со скорпионом на плече ждал его у лифта, поигрывая ключом на цепочке. В приемной Азадовского сидел Марковин. Увидев мокрого Татарского, он довольно засмеялся.
1: «Че, ноздри рассказал, да? Обломайся. Леня в отъезде, так что это никакого пчеловодства».
0: Татарский почувствовал, что в приемной чего-то не хватает. Оглядев комнату, он заметил, что со стены пропали круглое зеркало и золотая маска. Куда это он поехал?
1: В Багдад.
0: А зачем?
1: Там развалины Вавилона рядом. Чего-то ты его пробил на башню эту подняться, которая там осталась. Он мне фотографию показывал, очень круто.
0: Татарский не подал виду, что на него как-то подействовало услышанное. Стараясь, чтобы его движения выглядели естественно, он взял со стола сигареты и закурил.
1: «А чего это ему интересно?» – так спросил он.
0: «Говорит, душа высоты хочет». «Что это ты?» – побледнел.
1: «Не курил 2 дня», – сказал Татарский. «Бросить хотел».
0: «Купи пластырь никотиновый». Татарский уже пришел в себя.
1: «Слушай», – сказал он, – «а я вчера Азадовского опять в 2 клипах видел. Я его каждый день вижу. Как телевизор включу, или в кардебалете танцует, или прогноз погоды объявляет. Что это все значит? Почему так часто? Сниматься любит».
0: «Да», – сказал Марковин, – «есть у него такая слабость. Мой тебе совет, ты в это пока не суйся. Потом, может быть, узнаешь, идет?»
1: «Ладно, давай к делу. Что у нас нового по сценарию для Калашникова? Только что их бренд-менеджер звонил».
0: «Нового ничего, все то же самое. 2 деда сбивают Бэтмен над московским рынком, над москворецким рынком. Значит, Бэтмен, короче, падает на жаровню для шаурмы и бьет по пыли перепончатым крылом, потом его закрывает хоровод баб сарафанов».
1: «А почему 2 деда?
0: «У одного укороченный, у другого нормальный. Они весь спектр моделей просили». Марковин немного подумал.
1: «Лучше, наверное, не 2 деда, а отец и сын. У отца нормальный, у сына укороченный. И тогда уж давай не только Бэтмена, а сразу Спауна, Найтмена и всю эту ихнюю звездобратью. Бюджет огромный, надо закрывать».
0: «Если по уму, — сказал Татарский, — то у сына нормальный, а у отца укороченный». Марковин подумал еще немного.
1: «Правильно», — согласился он. «Рубишь.
0: Так не надо матери с подствольником, будет перебор. Ладно, я тебя не для этого вызывал. У меня хорошие новости». Он сделал интригующую паузу.
1: «Это какие?» – спросил Татарский с вялым энтузиазмом. «Первый отдел тебя, наконец, проверил. Так что идешь на повышение. Азадовский велел тебя в курс ввести. Что я сейчас и делаю».
0: В буфете было пустынно и тихо. В углу на штанге висел большой телевизор с отключенным звуком, передававший программу новостей. Кивнув Татарскому на столик у телевизора, Марковин подошел к стойке и вернулся с 2 стаканами и бутылкой Смирнов Citrus Twist.
1: «Выпьем, а то ты мокрый, простудишься».
0: Сев за столик, он каким-то особым образом потряс бутылку и долго разглядывал возникшие в жидкости мелкие пузырьки.
1: «Нет, ну надо же», — сказал он с изумлением. «Я понимаю, в ларьке на улице, но даже тут поддельное, точно говорю, самопал из Польши». «О, как прыгает! Вот что значит апгрейд!»
0: Татарский понял, что последняя фраза относится не к водке, а к телевизору, и перевел взгляд от мутной пузырьков водки на экран, где румяный, хохочущий Ельцин быстро-быстро резал воздух беспалой ладонью и что-то взахлеб говорил.
1: «Апгрейд?» — спросил Татарский. «Это что, стимулятор такой?» «И кто только такие слухи распускает», — покачал головой Марковин.
0: «Зачем?»
1: «Просто частоту подняли до 600 МГц. Кстати, сильно рискуем. «Опять не понял», — сказал татарский. «Раньше такой сюжет 2 дня считать надо было, а теперь за ночь делаем. Поэтому и жестов больше можем посчитать, и мимики».
2: «А что считаем-то?»
1: «Да вот его и считаем», — сказал Марковин и кивнул на телевизор. «И всех остальных тоже. Трехмерка».
2: «Трехмерка? Если по науке, то 3D-модель. А мужики их трехмерзостью называют».
1: Татарский уставился на приятеля, стараясь понять, шутит тот или говорит всерьез. Тот молча выдержал его взгляд.
0: «Ты что мне такое рассказываешь?»
1: «То и рассказываю, что Азадовский велел.
0: В курс ввожу».
1: Татарский посмотрел на экран. Теперь показывали думскую трибуну, на которой стоял мрачный, как бы только что вынырнувший из омута народного остервенения оратор. Неожиданно татарскому показалось, что депутат действительно не живой. Его тело было совершенно неподвижным, шевелились только губы и изредка веки.
0: «И это тоже», — сказал Марковин. «Только его погрубей просчитывают, их много слишком. Он эпизодический. Это полубобок».
1: «Чего?»
0: «Ну, мы так думских трехмеров называем. Динамический видеобарельеф, проработка вида под одним углом. Технология та же, но работа меньше на 2 порядка. Там 2 типа бывает, бобок и полубобок. Видишь, ртом шевелит и глазами, значит, полубобок. А вон тот, который, спит под газетой, это бобок. Такой вообще на Винчестер влазит. У нас, кстати, отдел законодательной власти недавно премию получил. Азадовский смотрел вечером новости, а там депутату про телевидение говорят, что продажные, мляцкое и так далее. Азадовский натуральную обиду, разбор хотел начинать, трубку даже снял. Уже номер набирает и вдруг думает, с кем разбираться-то. Нехорошо, нехорошо. Вообще хорошо работаем, раз самих пробивает».
1: «Так что, они все того?»
0: «Все без исключения».
1: «Ну ладно, не гони», — неуверенно сказал татарский.
0: «Есть же люди, которые с ней встречаются каждый день».
1: «Ты этих людей видел?»
0: «Конечно».
1: «А где?» Татарский задумался.
0: «По телевизору», — сказал он.
1: «То есть понимаешь, к чему я клоню?»
0: «Начинаю», — ответил татарский.
1: «Вообще-то, чисто теоретически, ты можешь встретить человека, который скажет тебе, что сам их видел или даже знает. Есть специальная служба «Народная воля». Больше 100 человек, бывшие гэбисты, всех Азадовских кормят. У них работа такая. Ходите, рассказывайте, что они наших вождей только что видели. Кого удач трехэтажный, кого, блядь, малолетка, кого в желтой ламборджини на Рублевском шоссе. Но «Народная воля» в основном по пивным и вокзалам работает, а ты там не бегаешь.
0: «Ты правду говоришь?» — спросил татарский.
1: «Правду, правду».
0: «Но ведь это грандиозное надувательство».
1: «Ой!» – наморщился Марковин. «Только не надо! Надуем громче хлопнут!»
0: «Да ты чего? По своей природе любой политик – это просто телепередача. Ну, посадим мы перед камерой живого человека. Все равно ему речи будут писать команда спичрайтеров, пиджаки выбирать группы стилистов, решения принимать межбанковский комитет. А если его кондрашка вдруг хватит? Что, опять всю бодягу затевать по новой?»
1: «Ну, допустим», — сказал татарский, — «но как это можно делать в таком объеме?»
0: «Тебя технологии интересуют?» «Могу рассказать в общих чертах. Сначала нужен исходник. Восковая модель или человек. С него снимается облачное тело. Знаешь, что такое облачное тело?»
1: «Это что-то типа астрального?»
0: «Да нет, это тебя какие-то лохи запутали. Облачное тело — это то же самое, что цифровое облако. Просто облако точек. Его снимают или щупом, или лазерным сканером. Потом эти точки соединяют, накладывают на них цифровую сетку и сшивают щели. Там сразу несколько процедур: стичинг, клейнап и так далее».
1: «А чем сшивают?»
0: «Цифрами. Одни цифры сшивают другими. Я вообще сам не до конца все понимаю, гуманитарий, как знаешь. Короче, когда мы все сшили и зачистили, получаем модель. Они бывают 2 видов. Полигональные, так называемые NURBS-патч. Полигональные из треугольничков, а NURBS из кривых. Это продвинутые технологии для серьезных трехмеров. Депутаты все полигональные. Возни меньше, элиты снароднее. Но вот когда модель готова, в нее вставляют скелет. Тоже цифровой. Это как бы, ну, палочки на шарнирах. Действительно выглядит на мониторе как скелет, только без ребер.
2: И вот этот скелет анимирует, как мультфильм. Ручка сюда, ножка туда. Вручную, правда, мы уже не делаем. У нас специальные люди есть, которые скелетами работают.
1: Скелетами?
2: Морковин поглядел на часы. А вот сейчас как раз съемка в третьем павильоне. Пойдем посмотрим. А то я тебе до вечера объяснять буду.
1: Помещение, куда Татарский робко вошел вслед за Морковиным через несколько минут, походило на мастерскую художника-концептуалиста, получившего большой грант на работу с фанерой. Это был зал высотой в 2 этажа, заставленный множеством фанерных конструкций разной формы и не очень ясного назначения. Тут были ведущие в никуда лестницы, недоделанные трибуны, фанерные плоскости, спускавшиеся к полу под разными углами, и даже длинный фанерный лимузин. Ни камеры, ни софитов Татарский не заметил. Зато у стены громоздилось множество непонятных электрических ящиков, похожих на музыкальную аппаратуру, возле которых сидело на стульях 4 человек по виду инженеров. На полу возле них стояла полупустая бутылка водки и множество пивных банок. Один из инженеров в наушниках глядел в монитор. Морковину приветственно помахали руками, но никто не стал отвлекаться от работы.
2: «Эй, Аркаша!» — позвал человек в наушниках. «Ты будешь смеяться, но придется еще раз».
1: «Что?» — раздался сиплый голос из центра зала. Татарский обернулся на голос и увидел странное приспособление. Фанерную горку, вроде тех, что бывают на детских площадках, только выше. Скат горки обрывался над гамаком, растянутым на деревянных стойках, а на ее вершину вела алюминиевая стремянка. Рядом с гамаком сидел на полу пожилой грузный человек с лицом милицейского ветерана. На нем были тренировочные штаны и майка с надписью «Sick my duck». Надпись показалась Татарскому слишком сентиментальной и не вполне грамотной.
2: «То, Аркаша, то, давай по новой!»
3: «Сколько ж можно!» – пробормотал Аркаша. «Голова кружится!»
2: «Да ты накати еще стакан, у тебя как-то зажато выходит! Серьезно, накати!»
3: «До меня еще прошлый стакан не доехал!» – отозвался Аркаша, поднялся с пола и пошел к инженерам.
1: Татарский заметил, что к его запястьям, локтям, коленям и щиколоткам прикреплены небольшие диски из черной пластмассы. Такие же были и на его теле. Всего Татарский насчитал 14.
2: «Кто это?» – шепотом спросил он.
3: «Это Аркаша Коржаков».
1: «Не думай, просто однофамильец. Он скелетоном Ельцина работает. Та же масса, те же габариты. К тому же актер. Раньше в ТЮЗе работал, на шекспировских ролях».
2: «А что он делает?»
1: «Сейчас увидишь. Хочешь пиво?» Татарский кивнул.

0: серой площадке, сделавшись похожим на огромного жирного голубя. «А что это за нем, на нем за шайбы?» — спросил Татарский.
1: «Это датчики», — ответил Марковин. «Технология Motion Capture. Они у него там же, где у скелетона шарниры. Когда Аркаша двигается, снимаем их траекторию, потом ее фильтруем чуть-чуть, совмещаем с моделью, и машина все считает. Это новая система, StarTrak. Самая сейчас крутая на рынке. Без проводов, 32 датчика, работает где угодно. Ну и стоит, сам понимаешь».
0: Человек в наушниках оторвался от монитора.
1: «Готово», — сказал он. «Значит, повторяю, по порядку. Сначала обнимаешь, потом приглашаешь спуститься, потом спотыкаешься. Только когда рукой вниз будешь делать, величественнее, медленнее. А падай по полной, наотмашь, понял?»
2: «Понял», —
0: пробурчал Аркаша и осторожно встал. Его чуть покачивало.
1: «Начали!»
0: Аркаша повернулся влево, развел руки и медленно сомкнул их в пустоте. Татарский поразился. Его движения мгновенно наполнились государственным величием и державной неспешностью. Сначала Татарский вспомнил про систему Станиславского, но сразу же понял, что Аркаша просто с трудом балансирует на пятачке высоко над полом, изо всех сил стараясь не упасть. Разжав объятия, Аркаша широким жестом указал своему невидимому спутнику на скат, шагнул к нему, качнулся на краю фанерной бездны и безобразно обрушился вниз. За время падения он два раза перекувыркнулся, и если бы не гамак, в который приземлилось его грузное тело, не обошлось бы без членовредительства. Упав, Аркаша так и остался лежать в гамаке, обхватив руками голову. Инженеры столпились вокруг монитора и стали тихо о чем-то говорить. «Что это такое будет?» – спросил Татарский. Марковин молча протянул ему фотографию. Татарский увидел какой-то кремлевский зал с малахитовыми колоннами, в который спускалась широкая мраморная лестница с красной ковровой дорожкой.
3: «Слушай, а почему его бухим показывают, если он виртуальный?»
2: «Рейтинг повышаем».
3: «У него от этого рейтинг растет?»
2: «Да не у него. Какой у электромагнитной волны рейтинг? У канала. Почему в новостях в промтайм минута 40 тысяч стоит? Прикидывал?»
0: «Уже прикинул. А давно его... того?»
2: «После танца в Ростове. Когда он со сцены упал, пришлось в коды переводить в аварийном режиме. Помнишь, операцию делали по шунтированию? Проблем была куча. Когда доцифровывали, все уже в респираторах работали. С тех пор под фанеру и пашем».
0: «А как лицо делают?» — спросил Татарский. «Жесты, мимику?»
2: «То же самое, только не магнитная система, а оптическая. Adaptive Optics. А для рук перчатки Cyber Glove. Два пальца на одной отрезали и порядок».
1: «Эй, мужики», — сказал кто-то из инженеров, — «вы потише, а? Аркаш сейчас опять прыгать, пусть отдохнет».
4: «Что?» — спросил Аркаша, приподнимаясь в гамаке. «Да вы че, опухли?»
0: «Пойдем», — сказал Марковин. Следующее помещение, куда Марковин привел Татарского, называлось «Виртуальной студией». Несмотря на название, в ней стояли самые настоящие камеры и софиты, которые приятно грели. Студия была большой комнатой с зелеными стенами и полом, где снимали нескольких человек в модном сельскохозяйственном прикиде. Обступив пустое пространство, они вдумчиво кивали головами, а один мял в руках спелый пшеничный колос. Марковин объяснил, что это зажиточные фермеры, которых дешевле снимать на кодек, чем анимировать.
2: «Говорим им, куда глядеть примерно, — сказал он, — и когда вопросы задавать. Потом с кем угодно свести можно. Смотрел Starship Troopers, где космический десант с жуками воюет?»
0: «Смотрел».
2: «То же самое. Только вместо десантников — фермеры. Или там малый бизнес. Вместо автоматов — хлеб-соль. А вместо жука — зюганов или лебедь. Потом сводим, сзади накладываем храм Христа Спасителя или космодром Байконур. Перегоняем на битака, мы в эфир. Пойдем еще в аппаратную зайдем».
0: Аппаратный зал, находившийся за дверью с игривой надписью «Машинное отделение», не произвел на Татарского особого впечатления. Произвели впечатление два автоматчика, стоявшие у входа. Само помещение выглядело скучно. Это была комната со скрипучим паркетом и пыльными обоями в зеленых гладиолусах, которые явно помнили еще советское время. Никакой мебели в комнате не было.
1: На одной стене висела цветная фотография Гагарина с голубем в руках, а у

0: другой стояли металлические стеллажи со множеством однообразных синих ящиков, единственным украшением которых была похожая на снежинку эмблема «Silicon Graphics». Внешние ящики мало отличались от аппарата, когда-то виденного татарским в драфт-подиуме. Никаких интересных лампочек или индикаторов на этих ящиках не было. Также могла бы выглядеть какая-нибудь банальная трансформаторная подстанция. Но Марковин вел себя чрезвычайно торжественно. «Азадовский говорил, что ты любишь, когда в жизни большие сиськи», — сказал он. «Вот это самая большая. Если она тебя пока не возбуждает, то это просто с непривычки».
1: «А что это такое?»
0: «Рендер сервер 100-400. Их Silicon Graphics специально для этих целей гонит. Хай-энд. По американским понятиям, в принципе, уже старье, но нам хватает. Да и вся Европа на таких пашет. Позволяет просчитывать до 100 главных и 400 вспомогательных политиков».
1: «Крутой компьютер», — без энтузиазма сказал татарский.
0: «Да это даже не компьютер. Это стойка, где 24 компьютера, которыми управляют с одной клавиатуры. Каждым по 4 процессора, частота 800 МГц. Каждый блок считает по очереди, а вся система работает примерно как авиационная пушка, у которой стволы крутятся. Американцы с нас бабок взяли немерено. Но что делать, когда все начиналось, у нас таких не было. А теперь, как ты сам понимаешь, уже никогда и не будет. Американцы, кстати, и есть наша главная проблема. Опускают нас как козлов».
1: «Это как?»
0: «Да на мегагерцы. Сначала за Чечню на 200 опустили. На самом деле, конечно, из-за нефтепровода, ты ведь понимаешь. Потом за то, что кредит украли. И так по любому поводу. Мы, конечно, разгоняем по ночам, но они ж в посольстве тоже телевизор смотрят. Как только мы чуть-чуть частоту поднимем, они просекают и инспектора шлют. В общем, позор. Великая страна, сидим на 400 мегагерцах, да и те не наши».
1: Марковин подошел к стойке, выдвинул из нее узкий синий блок и откинул вверх его крышку, на которой оказался жидкокристаллический монитор. Под ним была клавиатура с трекболом.
0: «С этой клавиатурой управляют?» – спросил татарский.
1: «Да ты что!» – махнул рукой Марковин.
0: «Чтобы в систему войти, нужен допуск. Все терминалы наверху. Это просто контрольный монитор. Хочу посмотреть, что считаем».
1: Он потыкал в кнопки, и в нижней части монитора появилось окно с прогресс-индикатором и несколькими малопонятными надписями. «Memory used 5184M, time elapsed 23.11.12», и что-то еще очень мелким шрифтом. Потом выскочил набранный крупными буквами путь. «Си. Олигархс. Березка. Эксессис. Вополе. Слалом. Программ».
0: «Понятно», — сказал Марковин. «Это Березовский в Швейцарии».
1: Экран стал покрываться квадратиками с фрагментами цветного рисунка, как будто кто-то собирал головоломку.
0: Через несколько секунд татарский увидел знакомое лицо, в котором чернело несколько недосчитанных дыр. Его особенно поразила сумасшедшая радость, которой сиял правый уже посчитанный глаз.
2: «На лыжах катается, сука», — сказал Марковин. «А мы тут с тобой пылью дышим».
1: «А почему каталог Excessus? Что в этом такого, на лыжах кататься?»
2: «А у него по сюжету вместо этих палок с флажками голые балерины стоят», — ответил Марковин. «У одних синие банты, у других красные. Девок на кодек снимали прямо на трассе. Вот они довольны-то были. На халяву в Швейцарию съездить. Две там до сих пор еще вертятся».
1: Он выключил монитор, закрыл его и задвинул контрольный блок обратно. Татарскому пришла в голову тревожная мысль.
0: «Слушай», — спросил он, —
1: «что, у американцев то же самое?»
2: «Конечно. И гораздо раньше началось. Рейган со второго срока уже анимационный был, а Буш... Помнишь, когда он на вертолете стоял, у него от ветра зачес над лысиной все время вверх взлетал и дрожал так? Просто шедевр. Я считаю, в компьютерной графике рядом с этим ничего не стояло. Америка!»
0: «А правда, что у нас на политике их копирайтеры работают?»
2: «А вот это вранье. Они для себя-то ничего хорошего придумать не в состоянии. Разрешающая способность, число точек, спецэффекты — это да. Но страна бездуховная. Креаторы у них на политике говно полное. Кандидатов в президенты двое, а команда сценаристов одна. И работают в ней только те, кого с Мэдисон-авеню поперли, потому что деньги в политике маленькие. Я недавно их предвыборные материалы пересматривал. Просто ужас.
0: Если один про мост в прошлое заговорит, то другой через два дня обязательно про мост в будущее скажет. Бобу Доулу просто найковский слоган переделали. It's just do it, just don't do it. А позитивного ничего придумать не могут, кроме минета в оральном офисе. Нет, наши специалисты раз в 10 круче. Ты посмотри, какие характеры выпуклые. Что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь, Чехов. Три сестры. Так что пускай все люди, которые говорят, что в России своих брендов нет, этим базаром подавятся. У нас здесь такие таланты, что ни перед кем не стыдно. Да вон, например, видишь? Он кивнул на фотографию Гагарина. Татарский поглядел на нее внимательнее и понял, что на ней изображен не Гагарин, а генерал Лебедь в парадном мундире, и в руках у него не голод, а поджавший уши белый кролик. Фотография до такой степени напоминала снимок прототип, что возникал своеобразный обман зрения. Кролик в руках Лебедя в первую минуту казался неприлично разжиревшим голубем. «Шахтерский парнишка один сделал», — сказал Марковин. «Это на обложку плейбоя». Слоган к нему «Россия будет красивой и толстой». Для голодных районов в десятку. Раньше парень бывало ел раз в два дня, теперь один из главных креаторов. Правда, у него все как-то вокруг еды вертится. Помнишь, у Ахматовой, когда бы вы знали, из какого ссора... «Погоди», — сказал Татарский, — «у меня мысль хорошая, дай запишу». Вынув из кармана свою книжечку, он написал: «Силикон Графикс. Большие сиськи. Новая эмблема. Вместо снежинки контур огромные сиськи, как бы раздутые силиконовым протезом, небрежно прочерченный пером, так как Графикс. В динамике клип из соска выползает кремнеорганический червяк и сгибается в виде S. Модель Species 2. Подумать».
2: «Потный вал вдохновения?» – спросил Марковин.
0: «Даже завидно. Ладно, экскурсия окончена. Пошли в буфет».

0: буфете было по-прежнему пусто. Также беззвучно работал телевизор, а на столе под ним стояла недопитая бутылка Смирнов, Citrus Twist и два стакана. Морковин наполнил их, молча чокнулся со стаканом татарского и выпил. После экскурсии татарский ощущал какое-то смутное беспокойство. «Слушай», — сказал он, — «я чего понять не могу. Вот, допустим, копирайтеры им всем тексты пишут. Но кто за тексты-то отвечает? Откуда мы берем темы и как мы определяем, куда завтра повернет национальная политика?»
1: «Большой бизнес», — коротко ответил Морковин.
0: «Про олигархов слышал?»
1: «Ага. И что, они собираются и решают? Или в письменном виде концепции присылают?»
0: Морковин зажал большим пальцем горлышко бутылки, потряс ее и стал вглядываться в пузырьки. Видимо, его что-то захватывало в этом зрелище. Татарский молча ждал ответа.
2: «Ну как они могут где-то собираться?» — отозвался наконец Морковин. «Когда их всех этажом выше делают. Ты же сейчас сам Березовского видел».
0: «Ага», — вдумчиво ответил Татарский. «Ну да, конечно. А по олигархам кто сценарий пишет?»
2: «Копирайтеры. Все то же самое, только этаж другой».
0: «Ага. А как мы выбираем, что эти олигархи решат?»
2: «Исходя из политической ситуации. Это ведь только говорят, выбираем. На самом деле особого выбора нет, кругом одна железная необходимость. И для тех, и для других, да и для нас с тобой».
0: «Так что, олигархов тоже никаких нет? Но ведь у нас снизу доска висит, межбанковский комитет».
2: «Это чтоб мусора уважали», — ответил Морковин. «И с крышей своей не лезли. Комитет-то мы межбанковский, это да, тут мы... Все банки эти межкомитетские, а комитет — это мы. О как!»
0: «Понял», — сказал Татарский. «Кажется, понял. То есть как, подожди, выходит, что же определяют? Те определяют этих, а эти определяют тех. Ну как же тогда, подожди, а на что же все опирается?» Не договорив, он взвыл от боли. Морковин изо всех сил ущипнул его за кисть руки так сильно, что даже оторвал маленький лоскуток кожи.
2: «А вот про это, — сказал он, перегибаясь через стол и заглядывая в глаза татарскому почерневшим взглядом, — ты не думай никогда. Никогда вообще. Понял?»
0: «А как?» — спросил татарский, чувствуя, что боль только что откинула его от края какой-то глубокой и темной пропасти. «Как не думать-то?»
2: «Техника такая, — сказал Морковин. — Ты как бы понимаешь, что вот эту мысль подумаешь в полном объеме, тут же тебя щипаешь или колешь чем-нибудь острым. В руку, в ногу, неважно. Надо там, где нервных окончаний больше. Типа как пловец в икру, когда у него судорога, чтобы не утонуть. И потом постепенно у тебя вокруг этой мысли образуется как бы мозоль, ты уже не можешь без особых проблем обходить стороной. Ну, то есть, ну, ты уже не чувствуешь, что она есть. Хотя нет, конечно, чувствуешь, но никогда ее не думаешь и постепенно привыкаешь. Восьмой этаж опирается на седьмой, седьмой опирается на восьмой. Везде, в каждой конкретной точке, в каждый конкретный момент есть определенная устойчивость. А завалит делами... Не хнешь кокосы и будешь конкретные вопросы весь день решать на бегу. На абстрактное времени не останется».
0: Татарский залпом выпил остаток водки и несколько раз подряд ущипнул себя за ляжку. Морковин грустно усмехнулся.
2: «О, Назадовский», — сказал он. «Почему он здесь всех разводит и грузит?» «Да потому что ему в голову даже не приходит, что во всем этом есть что-то странное. Такие люди раз в 100 лет рождаются. Человека, можно сказать, чувство жизни международного масштаба».
0: «Хорошо», — сказал Татарский, еще раз ущипнул себя за ногу. «Но ведь, наверное, нужно не только грузить и разводить, но нужно еще и регулировать. Ведь общество — вещь сложная. А для регулирования нужны какие-то принципы».
2: «Принцип очень простой», — сказал Морковин. «Чтобы все в обществе было нормально, мы должны всего лишь регулировать объем денежной массы, которая у нас есть. А все остальное автоматически войдет в русло. Поэтому ни во что нельзя вмешиваться».
0: «А как этот объем регулировать?»
2: «А чтобы он у нас был максимальный».
0: «И все?»
2: «Конечно.
1: Если он у нас максимальный, это и значит, что все вошло в русло.
2: Да, сказал Татарский, логично.
1: Но кто-то ведь должен всем этим командовать.
2: Чё-то быстро ты все понять хочешь,
1: нахмурился Марковин.
2: Я говорю, погоди. Это, братец, большая проблема понять, кто всем этим командует. Скажу тебе пока что так. Миром правит не кто, а что. Определенные факторы и импульсы, о которых знать тебе еще рано. Хотя, Вован, не знать про них ты просто не можешь. Такой вот парадокс.
1: Марковин замолчал и о чем-то задумался. Татарский закурил сигарету. Больше говорить не хотелось.
2: В буфете тем временем появился новый посетитель, которого Татарский сразу узнал. Это был известный телеаналитик Фарсук Сейфуль Фарсейкин. В жизни он выглядел намного старше, чем на экране. Видимо, он возвращался с эфира, его лицо покрывали крупные капли пота, а знаменитый пенсне сидел на носу как-то косо. Татарский подумал, что Фарсейкин сразу кинется к буфету за водкой, но тот подошел к их столу.
1: «Можно звук включить?» – спросил он, кивая на телевизор.
2: «Этот клип сынишк мой делал, а я не видел еще».
1: Татарский поднял глаза. На экране происходило что-то странно знакомое. На поляне посреди березового леса стоял хор морячков немного подозрительного вида. Татарский сразу узнал Азадовского. Тот стоял в самом центре группы и был единственным, у кого на груди блестела медалька. Обнявшись за плечи и раскачиваясь из стороны в сторону, морячки неслышно подпевали желтоволосому солисту, похожему на Есенина в Кубе. Сначала Татарскому показалось, что солист стоит на пне гигантской березы, но по идеально цилиндрической форме этого пня и маленьким желтым лимоном, нарисованным на его поверхности, он догадался, что это увеличенная во много раз банка софт-дринка, раскрашенная то ли под березу, то ли под зебру. Вылизанный видеоряд свидетельствовал, что клип из очень дорогих.
2: «Бом-бом-бом!» – глухо выдали раскачивающиеся морячки. Солист протянул руку от сердца к камере и тенором пропел –

0: розовым спрайтом. Татарский резким движением раздавил в пепельнице сигарету. «Суки!» — сказал он.
1: «Кто?» — спросил Марковин.
0: «Если б знать. Слушай, а меня-то на какое направление хотят поставить?» «Старшим креатором в отдел компромата. Да еще и на подхвате будешь во время авралов. Так что стоять теперь будем, опираясь друг на друга. Вот как эти морячки, плечом к плечу. Ты извини, брат, что я тебя в это впутал. Ботве ведь, кто этого не знает, им жить легче. Они даже думают, что есть разные телеканалы, какие-то там телекомпании. Но на то они и ботва».

0: часто бывает. Проезжаешь в белом «Мерседесе» мимо автобусной остановки, видишь людей, бог знает, сколько времени остервенело ждущих своего автобуса, и вдруг замечает, что кто-то из них мутный, вроде бы даже с завистью глядит на тебя. И на секунду веришь, что этот украденный у неведомого бюргера аппарат, еще не до конца растаможенный в братской Белоруссии, но уже подозрительно стучащий мотором, с перебитыми номерами, и правда трофей, свидетельствующий о полной окончательной победе над жизнью. И волна горячей дрожи проходит по телу, гордо отворачиваешь лицо от стоящих на остановке и решаешь в своем сердце, что не зря прошел через известно что, и жизнь удалась. Так действует в наших душах анальный вау-фактор. Но татарскому никак не удавалось испытать его сладостной щепотки. Возможно, дело было в какой-то особой последождевой апатичности представителей среднего класса, сжавшихся на своих остановках. Или, может быть, татарский просто слишком нервничал. Предстоял просмотр его работы, на котором должен был присутствовать сам Азадовский. А может, дело было в сбоях, которые в последнее время стал давать социальный локатор в его душе. «Если смотреть на происходящее с точки зрения чистой анимации, — думал он, оглядывая экипажи соседей по пробке, — то все понятия у нас перевернуты. Для небесного силикона, который обсчитывает весь этот мир, мятый запорожец — куда более сложная работа, чем новый BMW, который 3 года обдували в аэродинамических трубах. Так что все дело в креаторах и сценаристах». Но какая же гадина написала вот этот сценарий? И кто тот зритель, который жрет свою пиццу, глядя на этот экран? Самое главное, неужели все это происходит только для того, чтобы какая-то жирная надмирная тушка наварила себе что-то вроде денег на чем-то вроде рекламы? А похоже. Ведь известно, все в мире держится на подобии. Пробка, наконец, стала рассасываться. Татарский включил радио. В машину ворвался гнусавый с подвывами голос, похожий на гул в печной трубе. «Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ! Рекламная служба русского радио!» Инфернальная веселость, которой дышал голос, не оставляла сомнений в том, что говоривший сам был не последним человеком среди этих негодяев. Татарский нервно выключил радио и взялся за ручку сцепления. Его настроение совсем ухудшилось. Захотелось живого человеческого тепла. Вырулив из потока машин к автобусной остановке, он нажал на тормоз. Разбитое боковое стекло будки было заделано рекламным щитом телеканала СТС с аллегорическим изображением 4 смертных грехов с пультами дистанционного управления в руках. На лавке под навесом сидели неподвижная старуха с корзиной на коленях и кудрявый мужик лет 40 в подмокшем военном ватнике с бутылкой пива в руке. Отметив, что в мужике еще достаточно жизненной силы, Татарский опустил стекло и высунул локоть наружу. «Простите, господин военный, — сказал он. — Вы не подскажете, где тут магазин «Мужские сорочки»?» Мужчина поднял на него взгляд. Видимо, он обо всем догадался, потому что его глаза заволокло холодной белой яростью. Короткий обмен взглядами оказался очень информативным. Татарский понял, что мужик понял. А мужик, видимо, понял даже то, что Татарский понял, что понят. «Под Кандагаром было круче», — сказал мужик. «Извините, что вы сказали?» «То и сказал», — ответил мужик, перехватывая бутылку за горлышко, «что круче было под Кандагаром, а извинить не проси даже». Что-то подсказало Татарскому, что мужик идет к его автомобилю не для того, чтобы подсказать дорогу к магазину, и он вдавил педаль газа в днище. Чутье не обмануло. Через секунду по заднему стеклу что-то сильно ударило, и оно покрылось сеткой трещин, по которой потекла вниз белая пена. Под действием адреналиновой волны Татарский резко увеличил скорость. «Вот мудак», — подумал он, оглядываясь, — «правильно таких братва на квартиры ставит». Когда он припарковался во дворе межбанковского комитета, Рядом с его машиной затормозил красный Range Rover последней модели с немыслимыми фарами над крышей и веселым рисунком на двери. Восход солнца над прерией и голова индейца в уборе из перьев. «Кто это, интересно, таких ездит?» – подумал Татарский и чуть задержался у дверцы. Из рейндж-ровера вылез полный низенький мужчина в подчеркнуто буржуазном полосатом костюме, повернулся, и Татарский с изумлением узнал в нем Сашу Бло, разжиревшего, еще сильнее облысевшего, но с той же гримасой мучительного непонимания на лице. «Саша», – сказал Татарский, – «ты?» «А, Валан», – сказал Саша Бло, – «тоже здесь, в компромате?» «Откуда ты знаешь?» «А оттуда все начинают, чтобы руку набить. Креативный штат-то не особо большой. Все друг с другом знакомы. Так что если я вот раньше тебя не видел, а теперь ты у этого подъезда паркуешься, ну, значит, ты в отделе компроматов. Да и то недели две, не больше. Элементарно, Ватс».
1: «Месяц уже», — ответил Татарский.
0: «А ты кем работаешь?»
1: «Я?
0: Я зав. Отделом русской идеи. Это во флигеле. Идеи будут, заходи».
1: «От меня толку мало», — ответил Татарский. «Я пробовал думать, не выходит.
0: Ты бы поездил по окраинам, поспрашивал у мужиков».
1: Саша Бло недовольно наморщился.
0: «Да я пробовал вначале», — сказал он. «Стакан нальешь, в глаза заглянешь, а тебе в ответ: да разъебись ты нахуй, Мерседес, козлины. Они круче Мерседеса ничего представить не могут. И все так деструктивно.
1: Твоя?» Вопрос относился к машине Татарского.
0: «Ну, моя», — с достоинством ответил он.
1: «Понятно», — сказал Саша Бло, запирая дверь рейндж-ровера.
0: «40 минут позора, и ты на работе.
1: Да ты не комплексуй, все еще впереди». Кивнув, он в припрыжку побежал ко входу, отмахивая на ходу пухлой засаленной папочкой. Татарский проводил его долгим взглядом, потом поглядел на заднее стекло своей машины и вынул записную книжку. «Главное зло в том», — записал он на последней странице, «что люди строят общение друг с другом на бессмысленно отвлекающей болтовне, в которую они жадно, хитро и бесчеловечно вставляют свой анальный импульс в надежде, что для кого-то он станет оральным. Если это случается, человек приходит в оргиастическое содрогание и несколько секунд ощущает так называемые

0: Задовский с Марковиным сидели в просмотровом зале с самого утра. Перед входом прохаживались несколько человек, которые болтали о политике и яростно ругали правительство. Татарский решил, что это копирайтеры политического отдела, практикующие корпоративные неделания. Их вызывали по одному. В среднем они проводили с начальством минут по 10, а вопросы, которые там решались, явно были государственного значения. Татарский понял это по несколько раз долетевшему из зала голосу Ельцина, включенному на максимальную громкость. Первый раз он недоуменно пробубнил. «Зачем нам столько пилотов? Нам нужен один пилот, но готовый на все. Вот у меня внук на PlayStation играет. Я как поглядел, так сразу и понял». Второй раз, видимо, крутили фрагмент из обращения к нации, потому что голос Ельцина был торжественным и размеренным. «Впервые за многие десятилетия у населения России появилась возможность выбирать между сердцем и разумом». Один проект завернули, что было ясно по лицу выходящего из зала высокого усатого мужчины с ранней сединой, который держал в руках багровый скоросшиватель с золотой надписью «Царь». Потом в зале стала играть музыка. Сначала долго тренькала балалайка, и кто-то громко ухал. А потом раздался высокий голос Азадовского. «К чертовой матери будем с эфира снимать! По мне так лучше пусть лебедь! У него хоть лысины нет! Следующий!» Очередь Татарского подошла не скоро. Он был последним. Полутемный зал, где ждал Азадовский, был мрачно шикарным, но несколько архаичным, словно его оборудовали и обставили еще в 30-е или 40-е годы. Войдя, Татарский почему-то пригнулся, трусой добежал до первого ряда и пристроился на краю стула слева от Азадовского, который пускал дымные струи в луч видеопроектора. Азадовский пожал ему руку, не глядя, он явно был не в духе. Татарский знал, в чем дело. Марковин объяснил еще вчера. «Опустили до 300, мрачно сказал он. «За Косово. Помнишь, при коммунистах сливочного масла не хватало, а сейчас машинного времени. Есть в истории этой страны что-то фатальное. Азадовский теперь лично все болванки смотрит. На главный рендер пускают только после письменного распоряжения, так что старайся». Как выглядит так называемая болванка, то есть непросчитанный эскиз, Татарский увидел в первый раз. Не будь он сам автором сценария, он никогда бы не догадался, что зеленый контур, пересеченный тонкими желтыми пунктирами, это стол, на котором разложена монополия. Фишки были одинаковыми красными стрелками, а игральные кости – двумя синими пятнышками. В нижней части экрана парами выскакивали цифры от 1 до 6, выданные генератором случайных чисел, и ходы соответствовали выпавшим очкам. Игра была смоделирована честно. Но самих игроков пока не существовало. Вместо них за столом сидели скелетоны из проградуированных линий с кружками-шарнирами. Были видны только лица, составленные из грубых полигонов. Борода Салмана Радуева походила на рыжий кирпич, приделанный к нижней части лица, а Березовского можно было узнать только по сиреневым треугольникам бритых щек. Как и следовало ожидать, выигрывал Березовский. «Да», — заговорил он, перетряхивая кости зелеными стрелками пальцев. «С монополией в России, матушки, проблема. Купишь пару улиц, а потом выясняется, что там люди живут». Радуев засмеялся. «Это не только в России. Это везде. И я тебе больше скажу, Борис. Люди не просто там живут, а часто еще и думают, что это их улицы». Березовский бросил кости. У него снова выпало две шестерки. «Не совсем так», — сказал он. «В наше время люди узнают о том, что они думают по телевизору. Поэтому, если ты хочешь купить пару улиц и не иметь потом бледный вид, надо сначала сделать так, чтобы над ними торчала твоя телебашня». Раздался писк, и в углу стола возникла анимационная вставка. Военная рация с длинной антенной. Радуев поднес ее к головному шарниру, что-то коротко сказал по-чеченски и поставил назад. «А я своего теледиктора продаю», — сказал он, и щелчком пальца отправил фишку в центр стола. «Не люблю телевидение». «Покупаю», — быстро отозвался Березовский. «А почему ты его не любишь?» «Там происходит слишком частое соприкосновение мочи с кожей. Как не включаю телевизор, так сразу же моча начинает соприкасаться с кожей».
1: «Так ведь не с твоей кожей, Салман».
0: «Вот именно», — раздраженно сказал Радуев. «Тогда почему они соприкасаются у меня в голове? Им что, больше негде?»
2: Верхнюю часть лица Березовского закрыл прямоугольник с подробно просчитанной парой глаз. Они беспокойно покосились на Радуева, несколько раз моргнули, и прямоугольник исчез.
0: «А действительно, чья моча?» — повторил Радуев таким тоном, словно эта мысль только что пришла ему в голову. «Да брось, Салман», — примирительно сказал Березовский. «Давай лучше ходи».
1: «Подожди, Борис. Я хочу узнать, чья моча и кожа соприкасаются друг с другом в моей голове, когда я смотрю твой телевизор.
0: А почему он мой?»
1: «Труба проходит по моему полю. Значит, за трубу отвечаю я. Ты сам это сказал, так?» «Значит, если на твоих клетках все теледикторы, ты отвечаешь за телевизор. Вот и скажи, чья моча плещется в моей голове, когда я его смотрю?»
0: Березовский почесал подбородок.
1: «Моча твоя, Салман», — решительно сказал он.
0: «Почему?»
1: «А чья же она может быть? Подумай сам, за твою отвагу тебя называют человек с пулей в голове. Я думаю, что тот, кто решился бы облить тебя мочой, когда ты смотришь телевизор, прожил бы недолго».
0: «Правильно думаешь.
1: Значит, Салман, это твоя моча?»
0: «А как она попадает мне в голову, когда я смотрю телевизор? Поднимается вверх из мочевого пузыря?»
2: Березовский протянул руку к костям, но Радуев закрыл их ладонью.
0: «Объясни», — потребовал он.
1: «Тогда будем играть дальше».
2: На лбу Березовского вылез анимационный квадратик, в котором появилась глубокая морщина.
1: «Хорошо», — сказал он. «Я попробую объяснить».
0: «Говори».
1: «Когда Аллах сотворил этот мир», — начал Березовский, быстро взглянув вверх, «он сначала его помыслил, а потом уже создал предметы. Все священные книги говорят, что вначале было слово. Что это значит на юридическом языке?» «На юридическом языке это значит, что в первую очередь Аллах создал понятие. Грубые предметы — это удел людей, а у Аллаха...» Он опять быстро посмотрел вверх. «Вместо них идеи. Так вот, Салман, когда по телевизору ты смотришь рекламу прокладок памперсов, в голове у тебя не жидкая человеческая моча, а понятие мочи. Идея мочи соприкасается с понятием кожи, понял?»
0: «Круто», — сказал Радуев задумчиво. «Но я не до конца понял. В моей голове соприкасаются идея мочи и понятие кожи, так?»
1: «Так».
0: «А у Аллаха вместо вещей идей, так?»
1: «Так», — сказал Березовский и нахмурился.
2: На его истинно бритых скулах появились анимационные заплаты, в которых напряглись желваки.
0: «Значит, в моей голове происходит соприкосновение мочи Аллаха с кожей Аллаха, да будет благословенно его имя, так?»
1: «Наверное, можно сказать и так», — сказал Березовский, и на его лбу опять появилась вставка с морщиной.
2: Татарский обозначил это место в сценарии словами: «Березовский чувствует, что разговор идет не туда». Радуев погладил рыжий кирпич бороды.
0: «Истинно говорил Аль-Халлач», — сказал он. «Самое большое чудо — это человек, не видящий вокруг себя чудесного. Но скажи мне, почему так часто? Один раз на моей памяти моча соприкасалась с кожей 17 раз за один час».
1: «Ну, это, наверное, для отчетов Gallup Media», — снисходительно ответил Березовский. «Сначала проворовались, а потом бюджет закрывали. А что такого? Сколько времени продадим, столько раз и поставим».
2: Скелетон Радуева качнулся к столу.
0: «Подожди, подожди, ты хочешь сказать, что сколько тебе дадут денег, столько раз моча соприкоснется с кожей?»
1: «Ну да».
0: «Ты можешь решать это лично?»
1: «Естественно», — ответил Березовский. «Я, конечно, в мелочи не вхожу, но замыкается на мне. А как?»
0: «И ты собираешься делать это и дальше?»
1: «Конечно», — сказал Березовский. «Это ведь у кого моча соприкасается с кожей, а у кого деньги со счетом».
2: Скелетон Радуева закрыла вставка с довольно грубо прорисованным туловищем в иорданской военной форме. Он сунул руку за спинку стула, вытащил оттуда калашников и навел его в лицо компаньону.
1: «Ты что, Салманчик?» — тихо спросил Березовский, рефлекторно поднимая руки.
0: «Ты говоришь, что Аллах вначале сотворил понятия», — сказал Радуев. «Так вот, по всем понятиям, человек, который за деньги готов брызгать мочой на кожу Аллаха, не должен поганить эту землю».
2: Вставка с иорданским туловищем исчезла. На экран вернулись тонкие линии скелетона, а Калашников превратился в покачивающийся контур. Верхняя часть головы Березовского, в которую уперся этот пунктир, скрылась за анимационной заплатой с мохнатым сократовским лбом, покрывшимся на секунду крупными каплями пота.
1: «Спокойно, Салманчик, спокойно», — сказал Березовский. «Два человека с пулей в голове за одним столом — это будет перебор. Не волнуйся».
0: «Как не волнуйся? Каждую каплю мочи, которую ты уронил на Аллаха за деньги, ты будешь смывать ведром своей крови, я тебе отвечаю». В сощуренных глазах Березовского отразилась бешено работающая мысль. В сценарии так и было написано «бешено работающая мысль», и Татарский даже не представлял, какая технология помогла аниматорам достичь настолько буквальной точности. «Слушай», — сказал Березовский, — «мне сейчас тревожно станет. Башка у меня, конечно, не бронирована, и базара нет. Но ведь и у тебя тоже, как ты хорошо знаешь. А здесь везде моя пехота». «Ага, вот чего тебе по рации сказали?»
2: Радуев засмеялся. «В журнале Forbes написали, что ты все схватываешь на лету. Но каждый человек, который все схватывает на лету, — пишет дальше Forbes, — должен быть готов к тому, что когда-нибудь на лету схватят его самого. Отдыхает твоя пехота».
0: «Выписываешь Forbes».
2: «А то! Чечня теперь часть Европы!»
0: «Так если ты такой культурный, чего ж ты за ствол хватаешь?» — сказал Березовский с раздражением. «Давай как два европейца перетрем без этих волчьих понтов».
2: «Ну, давай».
0: «Вот ты сказал, что каждую каплю мочи я буду смывать ведром крови».
2: «Сказал, — с достоинством подтвердил Радуев. — И повторю».
0: «Но ведь мочу нельзя отмыть кровью, это тебе не тайт».
2: Татарскому пришло в голову, что фраза «мочу нельзя отмыть кровью» — прекрасный слоган для общенациональной рекламы Тайда, но он постеснялся доставать записную книжку при Азадовском. «Это верно», — согласился Радуев.
0: «И потом, ты согласен, что ничего в мире не происходит без воли Аллаха?»
2: «Согласен».
0: «Так, едем дальше. Неужели ты думаешь, что я смог бы сделать то, что сделал, если бы на то не было воли Аллаха?»
2: «Нет».
0: «Едем еще дальше», — уверенно продолжал Березовский. «Попробуй посмотреть на вещи так. Я просто орудие в руках Аллаха, а что и почему делает Аллах, уразуметь нельзя. И потом, если бы не воля Аллаха, я не собрал бы все телебашни и теледикторов на своих трех клетках, так?»
2: «Так».
0: «Еще базар есть?»
2: Радуев ткнул Березовскому стволом в лоб. «Есть», — сказал он. «Мы поедем еще дальше. Я тебе скажу, как говорят у нас в селе старые люди. По замыслу Аллаха, этот мир должен быть подобен тающей во рту малине. А люди вроде тебя из-за своей алчности превратили его в мочу, соприкасающуюся с кожей. Может быть, воля Аллаха была и на то, чтобы в мир пришли такие люди, как ты. Но Аллах милостив, поэтому его воля есть и на то, чтобы грохнуть людей, из-за которых жизнь не кажется малиной. А после разговора с тобой она кажется мне не малиной, а мочой, которая разъела мне весь мозг. Понял, нет? Поэтому оптимальным решением для тебя будет помолиться».
3: Березовский вздохнул.
0: «Я вижу, ты хорошо подготовился к беседе. Ну ладно. Допустим, я сделал ошибку. Как я могу ее загладить?»
2: «Загладить? Загладить такое оскорбление? Не знаю. Нужно сделать какое-нибудь богоугодное дело».
0: «Какое, например?»
2: «Не знаю», — повторил Радуев. «Построить мечеть. Или медресе. Но это должна быть очень большая мечеть. Такая, чтобы в ней можно было отмолить грех, который я совершил, сев за стол с человеком, брызжущим мочой на кожу неизъяснимого».
0: «Ясно», — сказал Березовский, чуть опуская руки. «А если конкретно, насколько большая?»
2: «Думаю, первый взнос 10 миллионов.
0: «А немного?»
2: «Я не знаю, много это или нет», — рассудительно сказал Радуев, огладив бороду рукой. «Потому что категории «много» и «мало» мы познаем в сравнении. Но ты, может быть, заметил стадо козлов, когда подъезжал к моему штабу?»
0: «Заметил. А какая связь?»
2: «Пока эти 20 миллионов не придут на мой счет в исламский банк, тебя будут каждый час 17 раз окунать в бочку с козлиной мочой, и она будет соприкасаться с твоей кожей, и ты будешь думать, много это или мало 17 раз в час».
0: «Эй-эй-эй», — сказал Березовский, опуская руки. «Ты что, только что было 10 миллионов».
2: «Ты про перхоть забыл».
0: «Послушай, Салманчик, так дела не делают».
2: «Ты хочешь заплатить еще 10 за запах пота?» — спросил Радуев и тряхнул автоматом. «Хочешь?»
0: «Нет, Салман», — устало сказал Березовский. «За запах пота я платить не хочу. Кстати, кто это нас снимает на скрытую камеру?»
2: «Какую камеру?»
0: «А что это за портфель на подоконнике?»
3: Березовский ткнул пальцем в экран.
2: «Ах ты, шайтан!» – пробормотал Радуев и поднял автомат.
3: По экрану прошел белый зигзаг. Все затянуло серая рябь, и в зале зажегся свет. Азадовский крякнул и переглянулся с Марковиным.
0: «Ну как?» – робко спросил Татарский.
1: «Скажи мне, где ты работаешь?» – брезгливо спросил Азадовский. «Пиар-отделе логолаза или у меня в группе компромата?»
3: «В группе компромата», — ответил Татарский.
1: «Какое у тебя было задание?» Сценарий переговоров Радуева с Березовским, где Березовский передает чеченским террористам 20 миллионов долларов. А ты что написал? Он что передает? Он у тебя мечеть строит. Спасибо, что не храм Христа Спасителя. Если бы не мы сами этого Березовского делали, я бы решил, что ты у него зарплату получаешь. А Радуев? Он у тебя вообще какой-то профессор богословия, читает журналы, про которые даже я не слышал.
0: Но ведь должна же быть логика развития сюжета.
1: Мне нужна не логика, а компромат. А это не компромат, а говно, понял?
3: Понял, потупившись, ответил Татарский. А Задовский несколько смягчился.
1: Вообще-то, сообщил он, здравое зерно есть. Первый плюс вызывает ненависть к телевидению. Хочется его смотреть и ненавидеть, смотреть и ненавидеть. Второй плюс – монополия. Это ты сам придумал?
3: Сам, приободрился Татарский.
1: Это удача. Террористы, олигарх делят народное добро за игорным столом. Батла от злобы просто взвоет.
3: А не слишком ли вмешался Марковин, но Задовский перебил?
1: Нет. Главное, чтобы людей мозги были заняты и эмоции выгорали. Так что телега насчет монополии ничего. Она нам рейтинг новостей минимум на 5% поднимет.
3: Значит, минуту в прайм-тайм. А Задовский вытащил из кармана калькулятор и стал что-то подсчитывать. Поднимет 9000, досчитав, сказал он. И что у нас будет за час? Множим на 17. Нормально. Так и сделаем. Короче, пускай они играют в монополию, а режиссеру скажешь перебить монтажом. Очереди в сберкассы, шахтеры, старушки, дети голодные, солдатики раненые, все дела. Только ты про теледикторов убери, а то в ответ надо будет вой поднимать.
1: Лучше сделай в их монополии такую фишку. Телевизионно-бурильную установку. И пусть Березовский говорит, что он хочет таких мышек всюду понастроить, чтобы снизу нефть прокачивали, а сверху рекламу. И монтаж. Шаболовская телебашня с буром.
3: Как тебе?
1: «Гениально!» — с готовностью сказал Татарский. «А тебе?» — спросил Задовский у Марковина.
3: «Присоединяюсь на все 100».
1: «А вы думали? Я один тут вас всех заменить могу». «Значит, диагноз такой. Ты, Марковин, дай ему усиление этого нового, который по еде. Толковый паренек.
3: Раду его в целом так и оставляем. Только
1: сделайте ему феску вместо этой кепки. Надоело уже. Заодно на Турцию намекнем. И потом давно спросить хочу, что это за халтура? Чего он все время в черных очках? Что, глаза просчитать долго?»
3: «Долго», — сказал Марковин. «Радуев у нас все время в новостях, а в очках на 20% быстрее. Убираем всю мимику». А Задовский чуть помрачнел.
1: «С частотой, даст Бог, решим. А по Березовскому чичирок добавить, понял?»
3: «Понял.
1: И прямо сейчас материал срочный».
3: «Сделаем», — ответил Марковин. «Досмотрим и сразу ко мне».
1: «Что у нас следующее?» «Теперь ролики по телевизорам. Новый тип».

0: Татарский приподнялся со стула, собираясь выйти, но Марковин рукой остановил его. «Давай», — махнул рукой Азадовский. «Еще есть минут 20». Свет снова погас. С экрана заулыбалась миловидная маленькая японка в кимоно. Отвесив поклон, она сказала с заметным акцентом:
1: «Сейчас перед вами выступит Йохохори-сан. Йохохори-сан – старейший сотрудник фирмы Panasonic, поэтому ему и доверена такая честь. Из-за ран, полученных во время войны, он страдает нарушениями речи. Пожалуйста, добрые телезрители, простите ему эти недостатки».
0: Девушка отошла в сторону. В кадре оказался круглый зал со стенами, выкрашенными в белый цвет. В центре зала стоял длинный кованый сундук, на котором неподвижно сидели 12 фигур в белых саванах. Перед ними появился плотный седой японец с открытой бутылкой рома в руке. Он был в пиджаке, но отчего-то перепоясан мечом. Отхлебнув из бутылки, он щелкнул пальцами, и фигуры в саванах, соскочив с сундука, разбежались в стороны. Сундук раскрылся, и из его глубин поднялся черный телевизор обтекаемых форм, похожий на вырванный глаз огромного чудовища. Такое сравнение пришло Татарскому в голову из-за того, что крышка сундука была обита изнутри алым бархатом.
2: «Panasonic представляет революционное изобретение в мире телевидения», слегка заикаясь, выговорил японец. «Первый в мире телевизор с голосовым управлением на всех языках планеты, включая русский. Panasword V2».
0: На экране появилась надпись «Panasword V2». Японец с напряженным недружелюбием посмотрел в глаза зрителю и вдруг выхватил из ножен меч.
2: «Меч, выкованный в Японии!» – прокричал он, приставив острие прямо к линзам камеры. «Меч, которым перережет себе горло выродившийся мир! Да здравствует император!»
0: По экрану заметались люди в саванах. Мистера Йохохори куда-то поволокли, побледневшая девушка в кимоно стала бить извиняющиеся поклоны, и на всем этом безобразии нарисовался логотип Панасоника. Низкий голос произнес: «Panasonic, Япона-мать!» Татарский услышал трель телефона. «Алло», — сказал в темноте голос Азадовского. «Чего?» «Лечу». Встав, Азадовский заслонил собой часть экрана.
3: «Ох», — сказал он, — «кажется, Ростропович сегодня орден получит.
0: Сейчас из Америки звонить будут. Я им вчера факс послал, что демократия в опасности, и просил частоту на 200 МГц поднять. Вроде доперло до людей, что одно дело делаем». Татарскому вдруг показалось, что тень Азадовского на экране не настоящий, а элемент видеозаписи, силуэт, вроде тех, что бывают в пиратских копиях, снятых камерой прямо с экрана. Для Татарского эти черные тени уходящих из зала зрителей, которым хозяева подпольных видеоточек называли «бегунками», служили своеобразным индикатором качества. Под действием вытесняющего вау-фактора с хорошего фильма уходило больше народа, чем с плохого, поэтому он обычно просил оставлять ему фильмы с бегунками. Но сейчас он почти испугался, подумав, что если бегунком вдруг оказывается человек, который только что сидел рядом, это вполне могло означать, что и сам ты точно такой же бегунок. Чувство было сложное, глубокое и новое. Но Татарский не успел в нем разобраться. Напевая какое-то смутное танго, Азадовский добрел до края экрана и исчез. Следующий ролик начался в более традиционной манере. Перед большим камином, горевшим в странной зеркальной стене, сидела семья. Отец, мать, дочка с киской и бабушка с незавязанным чулком. Они глядели в пылающий за решеткой огонь, делая быстрые, немного карикатурные движения. Бабушка вязала, мать объедала по бокам кусок пиццы, девочка гладила киску, а отец прихлебывал пиво. Камера проехала вокруг них и прошла сквозь зеркальную стену. С другой стороны стена оказалась прозрачной. Когда камера закончила движение, на семью наложилось каминное пламя и решетка. Яростно и грозно заиграл орган. Камера отъехала назад, и прозрачная стена превратилась в плоский экран телевизора со стереодинамиками по бокам и игривой надписью «Тофетиссимо» на черном корпусе. На экране телевизора пылал огонь, в котором быстро-быстро дергались 4 черных тела за решеткой. Орган стих, и раздался вкрадчивый голос диктора. «Вы думаете, что за абсолютно плоским стеклом трубки Black Trinitron вакуум? Нет, там горит огонь, который согреет ваше сердце. Sony Tapetissimo. It's a sin». Татарский мало что понял в увиденном, только подумал, что коэффициент вовлечения можно было бы сильно увеличить, заменив чисто английский слоган «Это грех» на смешанный «It's a son». Еще он почему-то вспомнил, что была такая вьетнамская деревня Сонгми, ставшая культовой после американского авианалета. «Что это такое?» – спросил он, когда зажегся свет. «На рекламу не очень похоже». Морковин довольно улыбнулся. «Вот то-то и оно, что не похоже», – сказал он. «Если по науке, то это новая рекламная технология, отражающая реакцию рыночных механизмов на сгущающееся человеческое отвращение к рыночным механизмам. Короче, у зрителя должно постепенно возникать чувство, что где-то в мире, скажем, в солнечной Калифорнии, есть последний оазис, не стесненный мыслью о деньгах свободы, где и делают такую рекламу. Она глубоко антирыночна по форме и поэтому обещает быть крайне рыночной по содержанию». Он оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что в зале никого нет, и перешел на шепот. «К делу. Здесь вроде не прослушивают, но говори на всякий случай тихо.
4: Молодец, все отлично. Как по нотам. Вот твоя доля».
0: В его руке появились три конверта. Один пухлый и желтый, два других потоньше. «Прячь быстрее. Здесь 20 от Березовского, 10 от Радуева и еще 2 от Вахабитов. От них самые толстые, потому что мелкими купюрами. Собирали по аулу». Татарский сглотнул, взял конверты и быстро распихал их по внутренним карманам куртки. «Азатовский не просек, как ты думаешь?» – прошептал он. Морковин отрицательно помотал головой. «Слушай», – зашептал Татарский, еще раз оглядевшись. «А как так может быть? Насчет вахабитов я еще понимаю, но ведь Березовского нет, Радуева тоже нет. Вернее, они есть, но ведь это просто нолики и единички. Как от них бабки могут прийти?» Морковин развел руками. «Сам до конца не понимаю», – прошептал он в ответ. «Может, какие-то люди заинтересованы? Работают в каких-то там структурах, вот и корректируют имидж. Наверное, если разобраться, все в конечном счете на нас замкнутся. Только зачем разбираться? Где ты еще 30 штук за раз заработаешь? Нигде. Так что не бери в голову. Про этот мир вообще никто ничего по-настоящему не понимает».
4: В зал заглянул киномеханик. «Мужики, вы долго сидеть будете?»
0: «Говорим про клипы», – шепнул Морковин. Татарский прочистил горло.
4: «Если я правильно понял разницу, – сказал он ненатурально громким голосом, – то обычная реклама и то, что мы видели, – это как поп-музыка и альтернативная». «Именно», – так же громко ответил Морковин, поднимаясь с места и глядя на часы. «Так что это такое альтернативная музыка? Какой музыкант альтернативный, а какой попсовый? Как ты это определяешь?» «Не знаю», – ответил Татарский. «По ощущению».
0: Они прошли мимо застрявшего в дверях киномеханика и направились к лифтам. «Есть четкая дефиниция», – сказал Морковин назидательно. «Альтернативная музыка – такая музыка, коммерческой эссенцией которой является ее предельно антикоммерческая направленность. Так сказать, антипопсовость. Поэтому, чтобы правильно просечь фишку, альтернативный музыкант должен быть прежде всего хорошим поп-коммерсантом. А хорошие поп-коммерсанты в музыкальный бизнес идут редко. То есть идут, конечно, но не исполнителями, а управляющими. Все, расслабься. У тебя текст с собой?» Татарский кивнул. «Пойдем ко мне. Дадим тебе соавтора, как Азадовский велел. А соавтору я штуки 3 суну, чтобы сценарий не испортил». Татарский никогда еще не поднимался на 7-й этаж, где работал Морковин. Коридор, в который они вышли из лифта, выглядел скучно и напоминал канцелярии советских времен. Пол был покрыт обшарпанным паркетом, а двери обиты звукоизоляцией под черным дермантином. На каждой двери, правда, была изящная металлическая табличка с маркировкой, состоявшая из цифр и букв. Букв было всего 3. А, О и Б. Но они встречались в разных комбинациях. Морковин остановился возле двери с табличкой 1АБ и набрал код на цифровом замке. Кабинет Морковина впечатлял размерами и убранством. Один только письменный стол явно стоил в несколько раз больше, чем «Мерседес» Татарского. Этот шедевр мебельного искусства был почти пуст. На нем лежала папка с бумагами и стояли 2 телефона без циферблатов, красный и белый. Еще на нем помещалось какое-то странное устройство, небольшая металлическая коробка со стеклянной панелью сверху. Над столом висела большая картина, которая сначала показалась Татарскому гибридом соцреалистического пейзажа с дзенской каллиграфией. Она изображала угол тенистого сада, где поверх кустов шиповника, вырисованных с фотографической точностью, был небрежно намалеван сложный иероглиф, покрытый одинаковыми зелеными кружками. «Что это такое?» «Президент на прогулке», — сказал Морковин. Задовский подарил для государственного настроя. Вон, видишь, на скелетоне галстук. Еще значок какой-то. Он прямо на фоне цветка, так что есть приглядеться. Это уже фантазия художника. Оторвавшись от картины, Татарский заметил, что они с Марковиным в кабинете не одни. На другом конце просторной комнаты помещалась стойка с тремя плоскими мониторами и эргономическими клавишными досками, провода от которых уходили в обитую пробкой стену. За одним из мониторов сидел паренек с понитейлом и неторопливыми движениями руки пас мышку на скудном сером коврике. Уши парня были проткнуты не меньше, чем 10 мелкими серьгами, и еще 2 проходили через левую ноздрю. Вспомнив совет Марковина колоть себя чем-нибудь острым при появлении мысли об отсутствии какой-либо опоры у всеобщего порядка вещей, Татарский решил, что дело тут не в чрезмерном увлечении пирсингом, а в том, что из-за близости к техническому эпицентру происходящего парень с понитейлом просто ни на секунду не вынимает из себя булавок. Сев за стол, Марковин поднял трубку белого телефона и отдал короткое распоряжение. «Сейчас твой соавтор подойдет», — сказал он Татарскому. «Ты здесь еще не был?» «Вот эти терминалы идут на главный рендер. А этот юноша — наш главный дизайнер Семен Велин. Ощущаешь ответственность?» Татарский несмело подошел к парню за компьютером и поглядел на экран, где дрожала тонкая сетка синих линий. Линии соединялись в подобие проволочного каркаса двух ладоней, сложенных домиком, так что соприкасались только их средние пальцы. Они медленно вращались вокруг невидимой вертикальной оси. Чем-то неуловимым картинка напоминала кадр из малобюджетного фантастического фильма 80-х годов.

Решат, что раз золотое, дорого. На Черномырдине сейчас экономят. Понял, сказал парень. Я тогда просто углы заложу. Позвони, чтобы корневую открыли. Морковин подтянул к себе красный телефон. Алло? Это Морковин из анально-вытесняющего. Открой корневую директорию на 5-й терминал. У нас там косметический ремонт. Хорошо. Он положил ладонь на прозрачную панель странного прибора, и по стеклу прошла полоса яркого света. Есть, сказал Морковин. Подожди, Алла, у тебя Семен что-то спросить хочет. Парень в белом халате перехватил трубку. Аллочка, привет. Посмотри уж заодно, какая у Черномырдина волосатость. Чего? Нет, в том-то и дело, мне для полиграфии. Хочу сразу цветопробы сделать. Так, пишу. Ага, 32 HPI, курчавость 0,3. Доступ дала? Тогда все. Слушай, тихо спросил Татарский, когда Семен вернулся за свой терминал. А что это значит из анально-вытесняющего? Так наш отдел называется. А почему такое название странное? Ну, это общая теория выборов, наморщился Морковин. Короче, всегда должно быть три вау-кандидата. Оральный, анальный и вытесняющий. Только ты меня не спрашивай, что это значит, у тебя допуска пока нет. Да я и сам плохо помню. Могу только сказать, что в нормальных странах обходится оральным и анальным, потому что вытеснение завершено, а у нас все только начинается, и вытесняющий нужен. Мы на него кладем 15% в первом туре. Если тебе интересно, могу допуск выписать. Зайдешь к Марлену в отдел народной души, он тебе объяснит. Ладно, сказал Татарский, бог с ним. Правильно. Нафиг тебе надо мозги размножать за такую зарплату. Чем меньше знаешь, тем легче дышишь. Точно, сказал Татарский, отметив про себя, что если Давидов начнет выпускать бренд Ultra Lights, лучше слогана не найти. Морковин раскрыл папку и вооружился карандашом. Из деликатности Татарский отошел к стене и стал изучать пришпиленные к ней кнопками бумаги и картинки. И их было множество. Сначала его внимание привлек большой плакат с Антонио Бандерасом в голливудском шедевре «Степан Бандера». Бандерас, романтически небритый, с футляром от огромной бандуры в руке, стоял на окраине условной Жмеринки и грустно смотрел на разбитую 34-ку в крапивно-подсолнуховом чапорале. С первого взгляда на толпу веслоухих селян в расшитых петушками пончо, которые жмурились на красно-желтое фотографическое солнце, делалось ясно, что фильм снимали в Мексике. Плакат был не настоящим, это был коллаж. Неизвестный шутник аккуратно подмонтировал жопастую пару девичьих ног в темных колготках к торсу Бандераса в тяжелом кожаном жупане, а под изображением был слоган «Сан-Пеллегрино, эту связь не разорвет ничто». Прямо на плакат скотчем был приклеен факс на бланке компании Young and Rubicam. Он был коротким. Серега, перетер. Окончательная коррекция бренд-эссенции на 2 квартала. Чубайс. Отвага на пожаре, зеленые в банке. Лебедь. Правда в камуфляже, порядок в бабочке. Явлинский. Think different, things doomsday. Apple не возражает. Ельцин. Стабильность в коме, демократия в гробу. Hi there, Эдик. Для Чубайса слабовато они придумали, сказал Татарский, поворачиваясь к Морковину. А коммунисты где? Их в оральном отделе сочиняют, ответил Морковин. И слава богу, я бы за 2 зарплаты не стал. А там что, больше платят? Так же. А есть ребята, которые у них за бесплатно вкалывать готовы. Одного, кстати, сейчас увидишь. Рядом с Бандерасом висела сделанная на цветном принтере открытка с золотым двуглавым орлом, сжимающим в одной когтистой лапе калашников, а в другой пачку Мальборо. Под лапами орла была золотая надпись «Санта-Барбара Форева». Отдел русской идеи поздравляет коллег с Днем Святой Варвары. Справа от открытки висел еще один рекламный плакат. Ельцин, склонившийся над шахматной доской с еще не пришедшими в движение фигурами. Смотрел он на нее почему-то сбоку, видимо, мизансцена подчеркивала его роль верховного арбитра, а вместо белого и черного королей стояли маленькие бутылочки с надписями «Обычные виски» и «Black Label». Подпись гласила «Black Label. Мощнейшая рокировка». В дверь постучали. Татарский повернулся и замер. Такое количество встреч со старыми знакомыми за один день казалось неправдоподобным. В кабинет вошел Малюта, копирайтер-антисемит, с которым они работали когда-то в агентстве Ханина. Он был одет в турецкую косоворотку, перехваченную солдатским ремнем, на котором висела целая батарея оркестра.

0: техники. Сотовый телефон, пейджер, зажигалка Зипа в кожаном футляре и шило в узких черных ножнах. «Малюта, что ты здесь делаешь?» Малюта, однако, не проявил удивления.
1: «Я здесь всему кагалу имидж-меню сочиняю», — ответил он. «Про квасок ядреный с хренком слышал? Или про блины с тёшкой? Это все мои хиты. Еще в оральном отделе работаю на полставки. А ты по компромату?»
0: Татарский промолчал. «Знакомы?» — с любопытством спросил Марковин.
1: «Ну да, у Ханина вместе сидели. Значит, без проблем сработаетесь».
2: «Работать я один предпочитаю», — сухо сказал Малюта.
1: «Чего делать-то надо?»
0: «Азадовский просил, чтобы ты проект доработал. По Березовскому с Радуевым. Радуева не трогать, а вот по Березовскому надо чичирок добавить. Я тебе вечерком позвоню, дам кое-какие инструкции. Сделаешь?»
1: «По Березовскому-то?» — спросил Малюта. «Чичирок? Это да. Когда нужно?»
0: «Вчера, как всегда».
1: «Оди, исходник».
0: Марковин посмотрел на Татарского. Тот пожал плечами и протянул Малюте папочку с распечаткой сценария.
1: «Ты с автором не хочешь поговорить?» — спросил Марковин. «Чтобы он тебя в курс ввел».
2: «Сам по тексту разберусь. Завтра в 10 будет готово».
1: «Ну, как знаешь».
0: Когда Малюта вышел, Марковин сказал: «Не очень он тебя любит».
2: «Да ерунда», — сказал Татарский. «Поспорили как-то о геополитике». «Слушай, а кто будет вышки менять на бурильно-телевизионные?»
1: «Черт, забыл! Хорошо, что напомнил!»
2: «Я ему вечером объясню. Ты, кстати, с ним помирись. Сам знаешь, что у нас сейчас с тактовой частотой, а Леня ему все равно одного 3D-генерала выделил. Говорит, эфир оживляет. Так что кадр он перспективный. А какая завтра коррекция придет и откуда, никто не знает. Может, он вместо меня заводделом будет. Тогда...»
0: Марковин не договорил. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Азадовский. Следом за ним вошли двое охранников со скорпионами на ремнях. Лицо Азадовского было белым от ярости, а пальцы быстро сжимались и разжимались с такой силой, что Татарский вспомнил когти орла с поздравительной открытки. Таким Татарский никогда его не видел.
2: «Кто лебедя последний раз сводил?» — закричал Азадовский от дверей.
3: «Как обычно», — испуганно ответил Марковин. «Семен, а что случилось?»
0: Азадовский повернулся к парню с понитейлом.
2: «Ты?» — спросил он. «Это ты сделал?»
3: «Что?» – спросил Семен.
2: «Ты лебедю сигареты заменил с Кэмела на жетан?»
3: «Я», – сказал Семен. «А что такое?
1: Я просто подумал, что так будет актуальнее. Мы же его собирались с Алленом Делоном монтировать».
2: «Увести», – скомандовал Азадовский.
3: «Подождите, подождите», – испуганно выставил вперед руки Семен. «Я объясню».
0: Но охранники уже волокли его в коридор. Азадовский повернулся к Марковину и несколько секунд сверлил его глазами.
3: «Я ничего не знал», — сказал Марковин. «Клянусь».
2: «А кто про это знать должен? Я? А ты знаешь, откуда мне сейчас звонили? Из Джей Ар Рейнольдс Табака, которые нам Кэмелу Левиня на 2 года вперед проплатили. И знаешь, что они сказали? Что они нас через своего конгрессмена на 50 мегагерц опускают. И опустят еще на 50, если Лебедь в следующем эфире опять с жетаном будет». «Я не знаю, сколько этот Семен наварил на черном пиаре, но потеряем мы много, очень. Мы что, блин, в 21 век на 100 мегагерцах въехать хотим? Когда следующий эфир с Лебедем?»
3: «Завтра. Интервью о русской идее. Уже все досчитано».
2: «Ты материал смотрел?»
0: Марковин схватился за голову.
2: «Смотрел», — ответил он. «Ах, ты... Точно. У него там жетан. Я заметил, но решил, что это сверху утверждено. Ты же знаешь, я в эти вопросы не лезу, я не решаю, я подумать не мог. Где у него сигарета? На столе?»
3: «Если бы.
2: Он пачкой все интервью машет. Пересчитать успеем?»
3: «Целиком нет».
2: «А текстуры поменять на пачке?»
3: «Тоже нет. Ту же Тана говорит, а другие, а пачка все время перед камерой».
2: «Что будем делать?»
0: Азадовский остановил взгляд на Татарском, словно только что его заметил. Татарский прокашлялся.
2: «А может быть, — сказал он робко, — добавить пейдж с пачкой Кэмела на столе? Это ведь просто. И что же он будет? Одной пачкой в воздухе махать, а другая перед ним лежать будет? Бред!» «А руку, — продолжал Татарский, повинуясь внезапной волне вдохновения, — в гипс закатать, так, чтобы пачка ушла».
0: «В гипс?» — задумчиво переспросил Азадовский.
2: «А что скажем?»
3: «Покушение, — сказал Марковин. —
1: Че, в руку попали?»
2: «Нет, — сказал Татарский, — пытались взорвать в машине».
3: «А что же он про покушение в интервью ничего не скажет?» — спросил Марковин.
0: Азадовский секунду думал.
2: «Это как раз нормально. Непоколебимый такой чувачок. Он потряс кулаком в воздухе. Даже не обмолвился. Солдат! Про покушение дадим в новостях. А в печь на столе вставляем не пачку камала, а целый блок. Пусть эти гады подавятся.
3: Что в новостях будем давать?
2: По минимуму. Чеченский след, исламский фактор, ведется расследование и так далее. Так, на чем лебедь по легенде ездит? На старом «Мерседесе»? Сейчас посылай съемочную группу за город. Возьми наряд ментов, найдите старый «Мерседес», взорвите и снимите. К 10 должно быть в эфире. Скажете, что генерал сразу уехал по делам и работает по графику. Да, и чтобы на месте преступления феску нашли, типа как у Радуева будет. Мысль ясна?
3: «Гениально», — сказал Маркович. «Не, правда, гениально!»
2: А Задовский криво улыбнулся. Эта улыбка была больше похожа на нервную судорогу.
3: «А где мы старый «Мерседес» найдем?» — спросил Марковин. «У нас же все новые».
2: «Кто-то у нас на таком ездит», — сказал Задовский. «Я на парковке видел».
3: Марковин поднял глаза на Татарского. «Ты!» —
2: пробормотал Татарский, но Марковин отрицательно покачал головой.
3: «Нет», — сказал он. «Даже не думай. Давай ключи». Татарский вынул из кармана ключи от машины и покорно положил их в ладонь Марковина. «Там чехлы новые», — сказал он жалобно. «Может, я сниму?»
2: «Да ты чё, охмел?» — взорвался Азадовский. «Если нас еще на 50 мегагерц отпустят, там же опять правительство распускать и думу разгонять? Какие чехлы? О чем ты думаешь?»
3: У него в кармане запищал телефон.
2: «Алло», — сказал он, поднося трубку к уху. «Как? Я скажу, что с ним сделать. Сейчас за город съемочная группа поедет взорванную машину снимать. Вот возьмете этого козла, посадите на место шофера и взорвете, чтоб кровь была, и лоскуты их заснимете. Другим урок будет насчет черного пиара. Как? Ты ему скажи, что важнее того, что с ним сейчас будет, ничего в мире нет. Чтобы он не отвлекался на мелочи и не считал, что сказать мне что-то может, чего я и сам не знаю».
3: Сложив телефон, Азадовский кинул его в карман, несколько раз глубоко вздохнул и взялся за сердце. «Болит», — пожаловался он. «Вы что, гады, хотите, чтобы у меня инфаркт был в 30 лет? По-моему, в этом комитете один я не ворую. Всем живо за работу, а я пойду в Штаты звонить. Может, отмажемся». Когда Задовский вышел, Марковин значительно поглядел Татарскому в глаза, вытащил из кармана маленькую жестяную коробочку и высыпал на стол горку белого порошка.
2: «Давай», — сказал он, — «присоединяйся».
3: Когда процедура была закончена, Марковин намусолил палец, собрал оставшиеся на столе белые крупинки и слезнул их.
2: «А ты спрашивал, да как это? Да на что все опирается? Да кем все управляется?» — сказал он. «Я ж говорю, тут только о том и думаешь, чтобы жопу свою уберечь и дело сделать. Другие мысли времени не остается. Кстати, ты вот что. Деньги в карман переложи, а конвертики эти, в которых они пришли, спусти прямо сейчас в унитаз. На всякий случай. Туалет по коридору налево».
3: Запершись в кабинке, Татарский распихал пачки банкнот по карманам. Он никогда еще не видел такой кучи денег одновременно. Разорвав конверты на мелкие клочки, он бросил обрывки в унитаз. Из одного конверта выпала записка. Поймав ее в воздухе, Татарский прочитал.
2: «Ребята, спасибо вам огромное, что иногда позволяете жить параллельной жизнью. Без этого настоящая была бы настолько мерзка. Удачи в делах. Б.Б.»
3: Текст был отпечатан на лазерном принтере, а подпись была синим факсимильным отпечатком.
2: «Опять Марковин шуткует», — подумал Татарский. «А может, и не Марковин».
3: Перекрестившись, он сильно ущипнул себя за ляжку и спустил воду.

0: Глава следующая. Критические дни. Стреляли, как водится в Москве, с моста. Старенькие Т-80 работали с большими интервалами. Похоже, у спонсоров не хватало денег на снаряды, и они боялись, что все кончится слишком быстро, так и не попав в мировые новости. Был, кажется, какой-то негласный лимит на сообщения из России. Показывать начинали не то с трех, не то с четырех танков, 100 убитых и что-то там еще, татарский не помнил точно. Но в этот раз, видимо, было сделано исключение из-за крайней живописности происходящего. Хоть танков было всего два, вдоль набережной плотно стояли телевизионные команды со своими оптическими базуками и били из них мегатоннами осовелого человеческого внимания по Москва-реке, танкам, бронзовому Петру Первому и по окну, за которым прятался татарский. Стоящий на мосту танк долбанул из пушки, и одновременно татарскому в голову пришла интересная идея предложить людям из имидж-службы группы «Мост» силуэт танка на мосту как перспективный символ вместо их непонятного орла. За долю секунды, быстрее, чем снаряд долетел до цели, сознание татарского взвесило возможные перспективы. Образ танка символизирует агрессивную мощь группы и вместе с тем вносит традиционно русскую ноту в космополитический финансовый контекст. И идея была отброшена. «Обоссутся», — констатировал татарский. «А жаль». Снаряд попал Петру в голову, но не взорвался, а прошил ее насквозь, улетев куда-то в сторону парка Горького. Вверх ударил высокий плюмаж пара. Татарский вспомнил, что в голове монумента был маленький ресторан со всеми надлежащими коммуникациями и решил, что болванка перебила систему отопления. С набережной долетели восторженные крики телевизионщиков. Из-за клубящегося плюмажа Петр стал похож на монстра-рыцаря из романа Стивена Кинга. Вспомнив, как по плечам чудовища из «Талисмана» растекался гниющий мозг, татарский подумал, что сходство будет полным, если следующий снаряд разорвет канализационную трубу. Голову Петра защищал Комитет обороны Севастополя. В новостях говорили, что имеется в виду не город, а гостиница «Севастополь», за которую борются две мафии – чеченская и солнцевская. Еще говорили, что солнцевские наняли каскадеров с Мосфильма и забили такую странную стрелку, чтобы привлечь телевидение и вообще нагнать антикавказских эмоций. Судя по обилию пиротехники и спецэффектов, это было правдой. Простодушные чечены, мало разбирающиеся в пиар-компаниях, не поняли, в чем дело, и наняли под Москвой два танка. Каскадеры пока держались и даже отстреливались. В древо вывороченного петровского глаза пыхнул дымок, и на мосту разорвалась граната. Танк выстрелил в ответ. В голову Петра ударила болванка, и вниз полетели вырванные клочья бронзы. Почему-то каждое новое попадание делало императора чуть пучеглазее. Из всех участников драмы татарский отсочувствовал разве что бронзовому истукану, медленно умиравшему под стеклянными глазами телекамер. Да и то не очень. Работа была незакончена, и энергию эмоционального центра надо было беречь. Татарский опустил жалюзи, полностью отрезав себя от происходящего, сел за компьютер и перечитал цитату, написанную маркером прямо по обоям над монитором. Чтобы подействовать на воображение русского заказчика и внушить ему доверие, в качестве заказчиков рекламы в России, как правило, выступают представители бывшего КГБ, ГРУ и партноменклатуры, рекламная концепция должна быть по возможности ссылаться на гипотетические полузакрытые или закрытые разработки западных спецслужб по программированию сознания, отдающие невероятным цинизмом и бесчеловечностью. К счастью, на эту тему импровизировать несложно. Достаточно вспомнить слова Оскара Уайльда о том, что жизнь имитирует искусство. «The final positioning». «Ну да», — пробормотал татарский, — «несложно». Напрягшись, как перед прыжком в холодную воду, он зажмурился, вдохнул, задержал воздух в легких, сосчитал до трех и обрушил пальцы на клавиатуру. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что основным каналом внедрения шизоблоков заказчика в сознание россиян в течение достаточно долгого обозримого периода будет оставаться... телевидение. В связи с этим представляется крайне опасной тенденция, наметившаяся в последнее время среди так называемого среднего класса, прослойки зрителей, наиболее перспективной с точки зрения социальных результатов телевизионного шизоманипулирования. Речь идет о полном отказе или сознательном ограничении объема просматриваемых телевизионных передач с целью экономии нервной энергии для работы. Так поступают даже профессиональные телесценаристы, поскольку в постфрейдизме принято считать, что в информационную эпоху сублимации подлежит не столько сексуальность, сколько та энергия, которая растрачивается на бесцельный ежедневный просмотр телепрограмм. Чтобы в корне пресечь наметившуюся тенденцию, в рамках настоящей концепции предлагается воспользоваться методикой, разработанной Ми-5 совместно с Центральным разведывательным управлением США для нейтрализации остатков национально мыслящей интеллигенции в странах третьего мира. Мы исходим из того, что средний класс в России формируется как раз из интеллигенции, переставшей мыслить национально и задумавшейся о том, где взять денег. Методика чрезвычайно проста. Поскольку в программе любого телеканала содержится достаточное количество синодеструктивного материала на единицу времени, за окном грохнуло, и по крыше забарабанили осколки. Татарский втянул голову в плечи. Перечитав написанное, он зачеркнул синапс и заменил его на нейро. Задача шизосугестирования будет выполнена в результате удержания нейтрализуемого лица у телеэкрана в течение достаточно длительного промежутка времени. Чтобы добиться этого результата, предполагается использовать такую типическую черту национально мыслящего интеллигента, как сексуальная неудовлетворенность. Внутренние рейтинги и данные закрытых опросов показывают, что наибольшим вниманием у представителей национально мыслящей интеллигенции пользуются ночные эротические каналы. Но максимальный эффект был бы получен, если бы не определенный набор передач, а сам телеприемник как таковой получил в сознании обрабатываемого лица статус эротического раздражителя. Учитывая патриархальный характер российского общества и ту определяющую роль, которую играет в формировании общественного мнения мужская часть населения, наиболее целесообразным представляется сформировать подсознательную ассоциативную связь «телевизор – женский половой орган». Эту ассоциацию должен вызывать сам телевизор, вне зависимости от фирмы и производителя или характера транслируемой передачи, что позволит добиться оптимальных результатов шизоманипулирования. Самый недорогой и технически простой способ достижения этой цели – развертывание широкомасштабной избыточной телерекламы женских гигиенических прокладок. Их следует постоянно поливать жидкостью голубого цвета. Задействуется ассоциативное поле «голубой экран», «волны эфира» и тому подобное. А сами клипы должны быть построены таким образом, чтобы прокладка как бы наползала на телеэкран, вводя требуемую ассоциацию прямым и непосредственным образом. Татарский услышал за спиной легкий звон и оглянулся. На экране телевизора под странную, словно бы северную музыку появился золотой женский торс невыразимой и непривычной красоты. Он медленно вращался. Иштар, догадался Татарский. Кто же еще? Лица статуи не было видно за краем экрана, но камера медленно поднималась, и лицо должно было вот-вот появиться. Но за миг до того, как оно стало видимым, камера так приблизила статую, что на экране осталось только золотое мерцание. Татарский щелкнул откуда-то взявшимся в руки пультом, но изменилась не картинка на экране телевизора, а сам телевизор. Он стал вспучиваться по краям, превращаясь в подобие огромной вагины, в черный центр, который со свинящим свистом полетел всасываемый им ветер. «Сплю», — пробормотал Татарский в подушку, «сплю». Он осторожно повернулся на другой бок, но звон не исчез. Приподнявшись на локте, он хмуро оглядел посапывающую рядом тысячедолларовую проститутку, совершенно неотличимую в полутьме от Клаудии Шифер, протянул руку к лежащему на тумбочке мобильнику и прохрипел:
1: «Алло!»
0: «Что, опять с перепою?» – жизнерадостно заорал Марковин. «Забыл, что на барбекю едем. Давай спускайся быстро, я уже внизу. Азадовский ждать не любит».
1: «Сейчас», – сказал Татарский. «Только я в душ зайду».

0: Осеннее шоссе было пустынным и печальным. Особенно грустно делалось от того, что деревья по его бокам были еще зелеными и выглядели вполне по-летнему, но было ясно, что лето кончилось, так и не выполнив ни одного из своих обещаний. В воздухе висело какое-то смутное предчувствие зимы, снегопада и катастрофы. Татарский долго не мог понять источника этого ощущения, пока не обратил внимания на инсталляцию обочины. С предчувствием зимы все стало ясно, но было по-прежнему непонятно, откуда берется всепроникающая тревожность. Татарский решил, что они с Марковиным попали в одну из депрессивных психических волн, носящихся над Москвой и окрестностями с самого начала кризиса. Природа этих волн была необъяснима, но в их существовании у Татарского не было никаких сомнений, поэтому он немного обиделся, когда его слова вызвали у Марковина смех. «Насчет снега ты правильно просек», — сказал тот. «А вот насчет волн каких-то... Ты приглядись к этим щитам, ничего не замечаешь?» Возле следующего щита Марковин притормозил, и Татарский вдруг заметил большое граффити, нанесенное кроваво-красным распылителем поверх коньков и снега. «Банду Эльцина под суд!» «Точно», — сказал он восхищенно. «Ведь и на остальных то же самое было. На прошлом серп и молот, на позапрошлом свастика, а до этого что-то про чурок. Обалдеть, ведь ум просто отфильтровывает, не замечаешь? А цвет, цвет, кто придумал?» «Будешь смеяться», — ответил Марковин, набирая скорость. «Малюта. Правда, тексты мы почти все переписали, уж больно страшно было. Но идея осталась. Как ты любишь выражаться, формируется ассоциативное поле. Критические дни, может пролиться кровь, тампакс, ваш щит против эксцессов. Прикинь, сейчас по Москве только два бренда продаются с прежним оборотом. Тампакс и Парламент Лайтс». «Нормально», — сказал Татарский и мечтательно цокнул языком. «Слоган просится. Тампакс Ультра Сейф. Красные не пройдут. Или персонифицировать не красный, а Зюганов. И по Кастанеде. Менструация, трещина между мирами. А если вы не хотите, чтобы из этой трещины... Или эстетизировать. Красное на голубом. Какие горизонты?» «Не знаю», — сказал Марковин задумчиво. «Надо будет в оральном отделе мыслишку подкинуть. Еще можно тему белого движения поднять. Представляешь, офицер в песочном френче на крымском косогорье, что-то такое набоковское. В 5 раз бы больше продали». «Да какая разница», — сказал Марковин. «Продажи — это побочный эффект. Мы же на самом деле не тампокс внедряем, а тревожность».
1: «Зачем?» «Так у нас же кризис».
0: «А, ну да», — сказал Татарский, — «конечно. Слушай, насчет кризиса я все никак понять не могу. Как этот Семен Велин все правительство стер? Там же 3 уровня защиты было».
2: «Да ведь Сеня не просто дизайнер был», — ответил Марковин, — «программист. Не знаешь, каким размахом работал? У него на счетах потом 37 лимонов грин нашли. Он даже Зюганову пиджак поменял с Кардена на Сен-Лорана».
0: «Как он в оральную директорию с нашего терминала влез, никто до сих пор понять не может. А что по галстукам и сорочкам творилось, вообще не описать. А Задовский, когда отчет прочел, 2 дня болел».
2: «Круто! А ты думал?»
0: «Так вот очко у Семена, видно, играл, знал, с чем дело имеет. И решил он себя обезопасить. Написал программу, которая в конце каждого месяца всю директорию должна была стирать, если он ее вручную не тормознет. И подсадил в файл с Кириенко. А дальше эта программа сама все правительство заразила. Ну, от вирусов у нас, ясно, защита есть, но Семен очень хитрую программу придумал. Такую, что она по хвостам секторов себя записывала, а в конце месяца сама себя собирала, и по контрольным суммам ее никак нельзя было найти. Только ты не спрашивай, что это значит, я сам не понимаю, просто разговор слышал. Короче, когда его в своем «Мерседесе» за город увозили, он пытался про это Разодовскому рассказать, а тот даже говорить не стал. А потом дефолт всему, Леня волосы на себе рвал».
1: «Но скоро новое правительство будет», — спросил Татарский. «А то устал уже от безделья».
0: «Скоро, скоро. Ельцин уже готов. Послезавтра выпишем из ЦКБ. Его заново в Лондоне оцифровали. По восковой фигуре у мадам Тюссо есть у нее такая в запаснике. 3-й раз уж восстанавливаем. Так он всех замучил, не поверишь. Ну, а по остальным нурпсы дошиваем. Только правительство какое-то совершенно левое выходит. Ну, в смысле, с коммунистами. Оральный отдел интригует. Вообще, я на самом деле не боюсь, нам только легче станет. И народу тоже легче. Одна идентити на всех, плюс карточки на масло. Вот только Саша Блот тормозит пока с русской идеей».
1: «Эй, погоди-ка», — настораживаясь, сказал Татарский. «Ты меня не пугай. Кто следующим будет после Ельцина?»
2: «Как кто?
1: За кого проголосуют, выборы у нас честные, как в Америке.
0: А нафиг нам это надо? Нам это нафиг не надо. Но иначе бы они нам рендеры не продали. У них там какая-то поправка есть к закону о торговле. Ну, все, короче, должно быть, как у них. Маразм, конечно, полный.
1: Да какое им до нас дело? Зачем им?
0: Потому что выборы стоят дорого, мрачно сказал Марковин. Хотят экономику нашу до конца разрушить. Есть, во всяком случае, такая версия.
1: Вообще не туда мы идем. Нам не долдонов этих надо оцифровывать, а новых политиков делать. Нормальных, молодых. С нуля разрабатывать через фокус-групп, идеологию вместе с мордой.
0: Что ты Азадовскому не посоветуешь?
1: А Браву ему посоветуй. Так, приехали.
0: От дороги отходила другая, грунтовая, с обеих сторон украшенная знаками «Стоп». Марковин свернул на нее, сбавил скорость и поехал по лесу. Скоро дорога привела к высоким металлическим воротам в кирпичной стене. Марковин два раза просигналил, ворота открылись, и машина въехала в огромный, как футбольное поле, двор. Дача Азадовского производила странное впечатление. Больше всего она напоминала собор Василия Блаженного, увеличенный в два раза и обросший множеством хозяйственных пристроек. Витые чердачки и мансарды были украшены балкончиками с ограждениями из крошечных пузатых колонн, а все окна выше второго этажа были наглухо закрыты ставнями. По двору ходило несколько ротвейлеров, над трубой одной из пристроек поднималась струя сизого дыма, видимо, топили баню, а сам Азадовский в окружении небольшой свиты, включавшей Сашу Бло и Малюту, стоял на ступенях, ведущей в дом лестницы. Он был в тирольской шляпе с пером, которая очень ему шла и даже придавала его полному лицу что-то благородно разбойничье.
1: «Как раз вас дожидаемся», — сказал он, когда Татарский с Марковиным подошли. «Мы сейчас в народ едем. Пить пиво на станцию».
0: Татарский почувствовал острое желание сказать шефу что-нибудь приятное.
1: «Это как Гарун аль-Рашид со своими визирями, да?»
0: Азадовский посмотрел на него с недоумением.
1: «Но он все время переодевался и ходил по Багдаду», — пояснил Татарский, уже жалея, что начал разговор. «Смотрел, как народ живет, и рейтинг свой выяснял».
0: «По Багдаду?» — спросил Азадовский подозрительно. «Что еще за Гарун?»
1: «Да халиф такой был, давно, лет 500 назад».
0: «Тогда понятно. Сейчас по Багдаду не особо походишь. Все как у нас, тут на трех джипах и с охраной».
1: «Ну что, все в сборе? По тачкам!»
0: Татарский сел в последнюю машину. Красный рейндж-ровер Саши Бло. Саша был уже чуть пьян и явно в приподнятом настроении.
1: «Я тебя все поздравить хочу», — сказал он. «Это твой материал про Березовского с Радуевым — лучший компромат за всю осень, реально. Особенно то место, где они собираются пронзить мистическое тело России своими бурильно-телевизионными вышками в главных сакральных точках. И какая надпись на этих монопольных денежках? In God we monopoly. А на Радуева кипу надеть. Это ж надо было допереть».
0: «Да ладно тебе», — сказал Татарский, мрачно подумав.
1: «Просили же этого мудака Малюту, чтоб не трогал Радуева. Теперь вот бабки назад, и хорошо, если без счетчика обойдется. Ты лучше скажи, когда твой отдел нам идею родит
0: нормальную», — спросил он.
1: «На какой стадии проект?» «Вообще все строго секретно. Но если в общих чертах, то идея на подходе. И такая, что все припухнут. Осталось додумать роль Атилы и доработать стилистику, чтобы был как постоянный контрапункт органа и гармошки».
0: «Атила? Это который Рим сжег? При чем тут он?»
1: «Атила значит человек с Итиля. Сказать по-нашему волжанин. Итиля — это древнее название Волги. Чувствуешь, куда клонит?»
0: «Не очень».
1: «Мы же есть третий Рим, который, что характерно, на Волге. Так что и в поход ходить никуда не надо. Отсюда наша полная историческая самодостаточность и национальное достоинство».
0: Татарский оценил мысль. «Да», — сказал он сурово. Поглядев в окно, он увидел над кромкой леса верхушку гигантской бетонной постройки, косо поднимающейся вверх спиральный скат, увенчанный небольшой серой башенкой. Он зажмурил глаза и открыл их, но снова бетонная глыба не исчезла, только чуть-чуть сместилась назад. Татарский пихнул Сашу Бло под локоть, так что машина вильнула на дороге.
1: «Ты чего, одурел?» — спросил Саша. «Гляди быстрее», — сказал Татарский. «Вон, видишь, башня из бетона».
0: «Ну и что?»
1: «И знаешь, что это такое?»
0: Саша поглядел в окно. «А, это...» «Ну, Задовский только что рассказывал. Тут начинали станцию ПВО строить. Что-то там раннего оповещения. Успели только фундамент доделать и стены. А потом, сам знаешь, оповещать стало некого. У Задовского есть план все это приватизировать и достроить. Только не локатор, а дом себе новый. Говорит, дизайн ему нравится. Не знаю. Я, например, бетонные стены не переношу. А что ты так завелся?»
1: «Ничего», — сказал Татарский. «Вид очень странный. А как станция называется, куда мы едем?»
0: «Расторгуево».
1: «Расторгуево», — повторил Татарский. «Тогда все понятно.
0: Да вон она, кстати. На вон в тот дом. Тот самый грязный пивняк под Москвой. Леня любит здесь пивка попить по выходным, чтобы ощутить как следует, что он в жизни достиг».
1: Пивная, помещавшаяся в подвальном этаже облезлого кирпичного дома недалеко от железнодорожной платформы, действительно была на редкость грязная и зловонна. Народ, сжавшийся по столикам с чекушками водки, был вполне под стать заведению. Несколько не вписывались в среду только два бандита в спортивных костюмах, стоявшие за столиком возле входа. Татарского поразило, что Азадовский поздоровался с несколькими посетителями. Видимо, он действительно был здесь за свидетаем. Саша Бло зацепил одной рукой две кружки бледного пива, схватил другой Татарского под руку и потащил его за дальний столик.
3: «Слушай», — заговорил он, — «а у меня к тебе дело. У меня два брата сюда приехали, ну, из Еревана, и решили бизнес начать. Короче, открыли эксклюзивное похоронное бюро с высшим классом обслуживания. Просто прикинули, сколько здесь бабок зависло между банками. Их все сейчас выбивать начинают друг из друга, так что на рынке возникла реальная ниша».
1: «Это точно», — сказал Татарский, поглядывая на бандитов у входа, которые пили чешское пиво из принесенных с собой бутылок. Было непонятно, что они делают в таком месте, хотя, возможно, ими двигала та же мотивация, что и Азадовским.
3: «Ну, в общем, чисто по дружбе», — продолжал тараторить Саша Бло. «Напиши мне для них нормальный слоган, чтобы по целевой группе реально работал. Раскрутятся, заплатят».
1: «А чего? Тряхну стариной», — ответил Татарский. «Какая легенда у вашего бренда?»
0: «Я ж сказал, смерть экстракласса».
3: «А фирма как называется?»
0: «По фамилии.
3: Похоронное бюро братьев Деберсян. Подумаешь?»
1: «Сделай», — сказал Татарский. «Какие проблемы?»
0: «Кстати», — продолжал Саша, — «ты смеяться будешь, но у них один наш знакомый уже клиентом был. Жена перед тем, как свалить отсюда, проплатила похороны по первому разряду».
1: «Это кто же?»
3: «Помнишь Ханина из агентства «Тайные советчики»?»
1: «Завалили».
0: «Вот ужас, я и не слышал, кто».
3: «Кто говорит чечены, а кто говорит менты. Что-то там из-за бриллиантов. Темное, короче, дело».
0: «Ты куда?»
1: «В туалет», — ответил Татарский. Уборная была даже грязнее, чем остальная часть пивной. Глядя на стену в геологических потеках, поднимавшуюся над писсуаром, Татарский заметил треугольный кусок отслоившейся штукатурки, удивительно похожий по форме на бриллиантовые ожерелья с фотографией, висевших в туалете у Ханина. При первом взгляде на это образование жалость к бывшему начальнику, заполнившая душу Татарского, алхимически трансформировалась в заказанный Сашей Бло слоган. Выйдя из туалета, он остановился. Его поразил внезапно открывшийся вид. Видимо, раньше в коридоре была двойная дверь, которую выломали вместе с рамой, грубо заделав следы, и теперь из стены потолка торчал выступ кирпичной кладки, замазанной черной краской. Этот ведущий в пивзал пролом удивительно напоминал своим чуть закругленным контуром окантовку телевизионного экрана.
3: Напоминал до такой степени, что Татарскому на миг показалось, что он смотрит самый главный телевизор страны.
1: Азадовский с компанией оставались за границей поля зрения, зато были видны два бандита у крайнего столика и новый посетитель, который появился рядом с ними. Это был высокий худой старик в коричневом плаще, берете, в мощных очках, со слишком короткими дужками, за стеклами которых его глаза казались непропорционально большими и по-детски честными.
3: Татарский готов был поклясться, что где-то его видел.
1: Старик уже успел собрать вокруг себя несколько бомжеватых слушателей.
4: «Мужики!» — говорил он тонким и полным изумлением голосом. «Вы не поверите никогда! Беру я сейчас пол-литра овощного Ухорского, да?
5: встаю в кассу, и знаете, кто в магазин ходит? Чубайс, мать твою! На нем пальтишко такое серое, шарфик махировый, кепка, охраны никакой. Так правый карман оттопыривается, как будто ствол-то. Подошел к консервному отделу, взял 3-литровую банку болгарских маринованных помидоров. Ну, зеленые такие, знаете, да? И сунул в сетку. Я на него гляжу, рот открыл, а он заметил, подмигнул. И на улицу, я к окну, а там машина черная с мигалкой тоже типа подмигивает. Он в нее прыг и уехал. Вот ведь бывает, мать твою.
1: Татарский прокашлялся, и старик перевел на него взгляд.
3: «Народная воля», — сказал Татарский, и, не удержавшись, подмигнул.
1: Он произнес эти слова совсем негромко, но старик услышал. Дернув одного из бандитов за рукав, он кивнул в сторону прохода. Бандиты синхронно поставили на стол недопитое пиво и, чуть улыбаясь, пошли на Татарского. Один из них сунул руку в карман, и Татарский понял, что сейчас его, возможно, и убьют.
3: Адреналиновая волна, прошедшая по телу, придала его движениям удивительную легкость. Повернувшись, он выскочил из пивной и побежал через площадь. Когда он был уже на самой ее середине, за его спиной раздались хлопки, и что-то несколько раз прожужжало совсем рядом. Татарский удвоил скорость. Он позволил себе оглянуться только возле невысокого бревенчатого дома, за углом которого можно было спрятаться. Бандиты уже не стреляли, потому что к ним бежали охранники Азадовского с автоматами в руках. Прислонившись к стене, Татарский негнущимися пальцами вытащил сигареты и закурил.
1: «Вот так оно и бывает», — подумал он.
3: «Именно так. Просто и неожиданно».
1: В следующий раз он решился выглянуть из-за угла, когда сигареты почти догорели. Азадовский с компанией рассаживались по машинам. Оба бандита с разбитыми вправо лицами уже сидели на заднем сиденье джипа с охраной, а старик в коричневом плаще горячо оправдывался перед равнодушным телохранителем. Татарский, наконец, вспомнил, где он видел этого старика. Это был преподаватель философии из Литинститута. Вспомнил он его не столько по чертам лица, тот успел сильно постареть, сколько по этой изумленной интонации, с которой он когда-то читал свои лекции.
5: «А у объекта нрав крутой», — говорил он, запрокидывая лицо к потолку аудитории. «Он от субъекта раскрытия требует, и тогда, ежели повезет, может произойти слияние».
1: Слияние, как понял Татарский, наконец произошло. «И так тоже бывает», — подумал он. Достал книжечку и записал придуманный в пивной слоган. «Diamonds are not forever». Похоронное бюро братьев Деберсян. «Наверное, уволят», — подумал он, когда кавалькада машин скрылась за поворотом. «Куда теперь?»
3: Гирееву. Он как раз где-то здесь живет.

0: Дом Гиреева нашелся неожиданно легко. Татарский узнал его по саду, на котором поднимался лес неправдоподобно высоких зонтиков, похожих скорее на маленькие деревья, чем на большие сорняки. Татарский несколько раз постучал в калитку, и Гиреев появился на веранде. На нем были обвисшие на коленях штаны неопределенного цвета и майка с большой буквой «А» в центре радужного круга. «Заходи», — сказал он. «Калитка открыта». Гиреев пил, причем не первый день, и пропивал достаточно большую сумму денег, которая подходила к концу. Такой дедуктивный вывод можно было сделать на основании того, что у самой стены помещались пустые бутылки от виски и коньяка дорогих сортов, а те, что стояли поближе к центру комнаты, были уже от каких-то престанционных водок осетинского разлива с романтическими и страстными именами. За время, которое прошло с последнего визита Татарского, кухня почти не изменилась, только стало еще грязнее, а на стенах появились изображения страшноватых тибетских башков. Было еще одно новшество. В углу светился маленький телевизор. Сев за стол, Татарский заметил, что телевизор стоит вверх ногами. На его экране прокручивалась анимационная заставка. Вокруг глаза с длинными ресницами, на которых дрожала черная тушь, летала муха. Выскочило название передачи «Завтричка». И в этот же момент муха села на зрачок, прилипла, и лестницы... И ресницы начали заворачиваться на нее, как жгути керосянки. Появился телеведущий, одетый в форму майора конвойных войск. Татарский догадался, что это оскорбленная реакция копирайтера с седьмого этажа на недавнее заявление копирайтера с восьмого этажа, что телевидение в России является силовой структурой. Из-за того, что ведущий был перевернут, он очень походил на летучую мышь, свисавшую с невидимой жердочки. Татарский не особо удивился, узнав в нем Азадовского. Тот был выкрашен под жгучего брюнета с узким шнурком усов под носом. Придурковато улыбаясь, он заговорил.
1: «Скоро-скоро со стапелей в городе Мурманске сойдет ракетно-ядерный крейсер «Идиот», заложенный по случаю 150-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. В настоящий момент неизвестно, удастся ли правительству вернуть деньги, полученные в залог судна, поэтому все громче раздаются голоса, предлагающие заложить другой крейсер такого типа – «Богоносец Потемкин», который так огромен, что моряки называют его «плавучей деревней». В настоящий момент «Богоносец Потемкин» движется по Северному Ледовитому океану к порту приписки. Книжные новинки.
0: Азадовский вытащил откуда-то книгу, на обложке которой мелькнула сакраментальная комбинация гранатомета, бензопилы и голые женщины.
1: «Добро должно быть с кулаками. Мы знали это давно, но все же чего-то не хватало. И вот книга, которую вы ждали столько лет. Добро с кулаками и большим хуем. Похождение Святослава Лютого. Экономические новости. Сегодня в Государственной Думе объявлен новый состав минимальной годовой потребительской корзины. В нее вошли 20 кило макаронных изделий, центнер картошки, 6 килограмм свинины, пальто, пара обуви, шапка-ушанка и телевизор Sony Black Trinitron. Из Персии пишут».
0: Гиреев выключил звук. «Ты чего, телевизор пришел смотреть?» — спросил он.
1: «Да нет.
0: Просто странно, что это он перевернут?» «Долгая тема».
1: «Что, как с огурцами? Нельзя без посвящения?»
0: «Почему?» — пожал плечами Гиреев. «Это открытые сведения. Но они относятся к практике истинной дхармы. Поэтому если ты просишь, чтобы тебе про это рассказали, ты тем самым берешь на себя кармическое обязательство эту практику делать. А ты ведь не будешь, я думаю». «Может, и буду. Ты расскажи». Гиреев вздохнул и посмотрел на покачивающиеся за окном зонтики.
2: «Есть три буддийских способа смотреть телевизор. В сущности, это один и тот же способ, но на разных стадиях тренировки он выглядит по-разному. Сначала ты смотришь телевизор с выключенным звуком примерно полчаса в день своей любимой передачи. Когда возникает мысль, что по телевизору говорят что-то важное и интересное, ты осознаешь ее в момент появления и тем самым нейтрализуешь. Сперва ты будешь срываться и включать звук, но постепенно привыкнешь. Главное, чтобы не возникало чувство вины, когда не можешь удержаться. Сначала так со всеми бывает, даже с ламами. Потом ты начинаешь смотреть телевизор с включенным звуком, но отключенным изображением. И, наконец, начинаешь смотреть выключенный телевизор. Это, собственно, главная техника, а первые две подготовительные.
0: Смотришь все программы новостей, но телевизор не включаешь. Очень важно, чтобы при этом была прямая спина, а руки лучше всего складывать на животе, правая ладонь снизу, левая сверху. Это для мужчин, а для женщин наоборот. Мне на секунду не отвлекаться. Если так смотреть телевизор 10 лет подряд хотя бы по часу в день, можно понять природу телевидения. Да и всего остального тоже.
1: А чего ты его тогда переворачиваешь?
0: Это четвертый буддийский способ. Он используется в случае необходимости все же посмотреть телевизор. Например, если ты курс доллара узнать хочешь, но не знаешь, когда именно его объявят и каким образом. Вслух скажут или таблички в обменных пунктах будут показывать.
1: А зачем переворачивать-то?
0: Опять долго объяснять. Попробуй. Гиреев потер лоб ладонью и снова вздохнул. Похоже, он подыскивал слова.
2: Ты когда-нибудь думал, откуда у дикторов во взгляде такая тяжелая, сверлящая ненависть? Спросил он наконец.
1: Да брось, сказал татарский. Они вообще в камеру не смотрят, это только так кажется. Прямо под объективом стоит специальный монитор, по которому идет зачитываемые тексты, интенционно мимические спецсимволы. Всего их, по-моему, бывает 6.
2: Дай-ка вспомнить. Ирония, грусть, сомнение, импровизация, гнев и шутка. Так что никакой ненависти никто не излучает. Ни своей, ни даже служебной. Уж это я точно знаю.
0: А я и не говорю, что они что-то излучают. Просто когда они читают свой текст, им прямо в глаза смотрит несколько миллионов человек, как правило, очень злых и недовольных жизнью. Ты только вдумайся, какой возникает кумулятивный эффект, когда столько обманутых сознаний встречаются в одну секунду в одной и той же точке. Ты знаешь, что такое резонанс?
2: Примерно.
0: Ну вот. Если батальон солдат пойдет по мосту в ногу, то мост может разрушиться. Такие случаи бывали, поэтому, когда колонна идет по мосту, им дают команду идти не в ногу. А когда столько людей смотрят в эту коробку и видят одно и то же, представляешь, какой резонанс возникает в ноосфере?
1: «Где?» — спросил татарский, но в этот момент у него в кармане зазвонил мобильный телефон, и он поднял ладонь, останавливая разговор. В трубке громко играла музыка, и слышались невнятные голоса.
3: «Валан!» — прорвался сквозь музыку голос Марковина. «Ты где? Ты живой?»
0: «Живой», — ответил татарский. «Я в Расторгуеве».
1: «Слушай», — жизнерадостно продолжал Марковин, «мудаков у них отпиздили, сейчас, наверное, в тюрьму отправим, дадим лет по 10». А Задовский после допроса так смеялся. Он сказал, что ты ему весь стресс снял. «В следующий раз орден получишь вместе с Ростроповичем. За тобой тачку прислать».
0: «Не уволят», — подумал татарский, чувствуя, как приятное тепло распространяется по телу от сердца.
1: «Точно не уволят и не грохнут».
0: «Спасибо», — сказал он. «Я домой поеду. Нервы никуда».
3: «Да, могу понять», — согласился Марковин. «Езжай лечись. А я пойду, тут труба вовсю зовет. Только завтра не опаздывай. У нас очень важное мероприятие. Едем в Останкино. Там, кстати, посмотришь коллекцию Азадовского. Испанское собрание. Все, до созвона».
0: Спрятав телефон в карман, татарский обвел комнату отсутствующим взглядом. «Меня, значит, за хомячка держат», — сказал он задумчиво.
3: «Что?»
0: «Неважно.
1: О чем ты говорил?»
0: «Если коротко», — продолжал Гиреев, «вся так называемая магия телевидения заключается в психорезонансе, в том, что его одновременно смотрит много народ. Любой профессионал знает, что если ты уж смотришь телевизор...»
1: «Профессионал, я тебе скажу, его вообще никогда не смотрят», — перебил татарский, разглядывая только что замеченную заплату на штанине собеседника.
0: «Если ты уж смотришь телевизор, то надо глядеть куда-нибудь в угол экрана, но ни в коем случае не в глаза диктору, иначе или гастрит начнется, или шизофрения. Но надежнее всего перевернуть, вот как я делаю. Это и значит не идти в ногу.
3: А вообще, если тебе интересно, есть пятый буддийский способ смотреть телевизор.
0: Высший и самый тайный».
2: Часто бывает, говоришь с человеком, вроде нравятся чем-то его слова, и кажется, что есть в них какая-то доля правды.
0: Потом вдруг замечаешь, что майка на нем старая, тапки стоптанные, штаны заштопаны на колени, а мебель в его комнате потертая и дешевая. Вглядываешься пристальнее и видишь кругом незаметные прежде следы унизительной бедности и понимаешь, что все сделанное и передуманное собеседником в жизни не привело его к той единственной победе, которую так хотелось одержать тем далеким майским утром, когда, сжав зубы, давал себе слово не проиграть, хотя и не очень еще ясно было, с кем играешь и на что. И хоть с тех пор это вовсе не стало яснее, сразу теряешь интерес к его словам и хочется сказать ему на прощание что-нибудь приятное и уйти поскорее, заняться, наконец, делами. Так действует в наших душах вытесняющий вау-фактор. Но татарский, попав под его неощутимый удар, не подал виду, что разговор с Гиреевым перестал быть ему интересен, потому что в голову ему пришла одна мысль. Подождав, пока Гиреев замолчит, он потянулся, зевнул и как бы невзначай спросил: «Слушай, кстати, а у тебя мухоморы еще остались?»
4: «Есть», — отсказал Гиреев, — «только я с тобой не буду».
0: «Извини, конечно, но после того случая...» «А мне дашь?»
4: «Почему нет?
0: Только здесь не ешь, очень тебя прошу». Встав со стула, Гиреев открыл покосившийся настенный шкаф и вынул оттуда газетный сверток.
4: «Здесь как раз дозняк. Ты где собираешься, в Москве?»
0: «Нет», — ответил татарский, — «в городе меня колбасит. Я в лес пойду, раз уж выбрался на природу».
4: «Правильно. Подожди, я тебе водки отолью. Смягчает. Чистяком сильно по мозгам дать может».
0: «Да ты не бойся, не бойся, у меня абсолют есть». Подняв с пола пустую бутылочку от Хеннесси, Гиреев отвинтил пробку и стал осторожно переливать туда водку из литровой бутылки «Абсолюта», которая действительно нашлась у него в том же шкафу, где лежали грибы.
4: «Слушай, ты как-то с телевидением связан», — сказал он. «Тут про вас анекдот ходил хороший. Слышал про минет с песнями в темноте?»
0: «Это там, где мужик включает свет и видит, что он один в комнате, а на тумбочке у стены стеклянный глаз?» «Знаю. На работе самый модный». «Как ты, кстати, полагаешь, этот глаз и тот, что на долларе, один и тот же? Или нет?»
4: «Не задумывался», — сказал Гиреев.
0: «А что это ты записываешь? Как телевизор смотреть?»
1: «Да нет», — сказал татарский, — «мысль одна, по работе». «Идея плаката», — записал он в свою книжечку. «Грязная комната в паутине. На столе самогонный аппарат. У стола алкоголик в потрепанной одежде. Вариант – наркоман, фильтрующий мульку, который переливает полученные продукты из большой бутылки «Абсолюта» в маленькую бутылочку из-под Хеннесси. Слоган – «Абсолют Хеннесси». Предложить сначала дистрибьюторам «Абсолюта» и «Хеннесси», а если не возьмут, в Финляндии, Смирнов и Джонни Уокер.
4: «Держи», – сказал Гиреев, протягивая татарскому сверток и бутылку. «Только давай договоримся. Ты когда их съешь, больше сюда не возвращайся. А то я все тумусин забыть не могу».
0: «Обещаю», — сказал татарский. «Кстати, где тут недостроенная радиолокационная станция? Я по дороге из машины видел».
4: «Это рядом. Пройдешь по полю, там дорога начнется через лес. Увидишь проволочный забор вдоль него. Километр через 3. Ты что, погулять там хочешь?» Татарский кивнул. «Не знаю, не знаю», — сказал Гиреев. «Так еще можно, под мухоморами. Старики говорят, что там место нехорошее. Хотя, с другой стороны, где под Москвой хорошее найдешь?»
0: В дверях татарский обернулся и обнял Гиреева за плечи.
1: «Знаешь, Андрюха», — сказал он, — «не хочу, чтобы это звучало патетично, но спасибо тебе огромное».
4: «За что?» — спросил Гиреев.
1: «За то, что иногда позволяешь жить параллельной жизнью. Без этого настоящее было бы настолько мерзко».
0: «Ну, спасибо», — ответил Гиреев, отводя взгляд.
1: «Спасибо».
0: Он был заметно тронут. «Удачи в делах», — сказал татарский и вышел прочь.

Мухоморы взяли, когда он уже с полчаса шел вдоль забора из проволочной сетки. Сначала появились знакомые симптомы – дрожь и приятная щекотка в пальцах. В одном из придорожных кустов выплыл столб с надписью «Костров не жечь», который он когда-то принял за Гусейна. Как и следовало ожидать, при дневном свете сходство не ощущалось. Тем не менее, татарский не без ностальгии вспомнил историю про короля птиц Симурга. «Симург, Сирург», — сказал в голове знакомый голос. «Какая разница, просто разные транскрипции. А ты опять наглотался, да?» «Началось», — подумал татарский, — «зверюшка подъехала». Но Сируф больше никак не проявлял себя всю дорогу до башни. Ворота, через которые татарский когда-то перелезал, оказались открыты. На территории стройки никого не было видно. Вагончики бытовки были заперты, а с гриба навеса для часового исчез когда-то висевший там телефон. Татарский поднялся на вершину сооружения без всяких приключений. В башенке для лифтов все было по-прежнему. Пустые бутылки и стол в центре комнаты. «Но», — спросил он вслух, — «и где тут богиня?» Никто не ответил. Только слышно было, как где-то внизу шумит под ветром осенний лес. Татарский прислонился к стене, закрыл глаза и стал вслушиваться. Почему-то он решил, что это шумят ивы, и вспомнил строчку из слышанной по радио песни «Это сестры печали, живущие в ивах». И сразу же в тихом шелесте деревьев стали различимы обрывки женских голосов, которые казались эхом каких-то давным-давно сказанных ему слов, заблудившихся в тупиках памяти. «А знают ли они, — шептали тихие голоса, — что в их широко известном мире нет ничего, кроме сгущения тьмы, ни вдоха, ни выдоха, ни правого, ни левого, ни пятого, ни десятого? Знают ли они, что их широкая известность неизвестна никому? Все совсем наоборот, чем думают люди. Нет ни правды, ни лжи, а есть одна бесконечно ясная, чистая и простая мысль, в которой клубится душа, похожая на каплю чернил, упавшую в стакан с водой. И когда человек перестает клубиться в этой простой чистоте, ровно ничего не происходит. И выясняется, что жизнь — это просто шелест занавесок в окне давно разрушенной башни. И каждая ниточка в этих занавесках думает, что великая богиня с ней. И богиня действительно с ней. Когда-то и ты, и мы, любимые, были свободны. Зачем же ты создал этот страшный, уродливый мир? «Разве это сделал я?» – прошептал татарский. Никто не ответил. Татарский открыл глаза и поглядел в дверной проем. Над линией леса висело облако, похожее на небесную гору. Оно было таких размеров, что бесконечная высота неба, забытая еще в детстве, вдруг стала видна опять. На одном из склонов облака был узкий конический выступ, похожий на башню, видную сквозь туман. Татарском что-то дрогнуло. Он вспомнил, что когда-то и в нем самом была эфемерная небесная субстанция, из которой состоят эти белые гора и башни. И тогда, давным-давно, даже, наверное, еще до рождения, ничего не стоило стать таким облаком самому и подняться до самого верха башни. Но жизнь успела вытеснить эту странную субстанцию из души, ее осталось ровно столько, чтобы можно было вспомнить о ней на секунду и сразу же потерять воспоминания.

Помещение явно кто-то посещал, скорее всего, окрестные бомжи. На полу валялись свежерастоптанные окурки папирос, а на столе лежал обрывок газеты с телепрограммами недели. Татарский прочел название последней передачи перед неровной линией обрыва. 0000. Золотая комната. Что за передача, подумал он. Наверное, что-то новое. Положив подбородок на сложенные перед собой руки, он уставился на фотографию бегущей по песку женщины, которая висела там же, где и раньше. При дневном свете стали заметны пузыри и пятна, проступившие на бумаге от сырости. Одно из пятен приходилось прямо на лицо богини, и в дневном свете оно показалось покоробившимся, рябым.

Он шел по песчаному пляжу навстречу сверкавшей на солнце золотой статуе. Она была еще далеко, но уже было видно, что это женский торс без головы и рук. Рядом с татарским медленно трусил Серуф, на котором сидел Гиреев. Серуф был печален и походил на замученного работы ослика, а крылья, сложенные на его спине, напоминали старые войлочные седла. «Вот ты пишешь слоганы», — говорил Гиреев. «А ты знаешь самый главный слоган, можно сказать, базовый?» «Нет», — отвечал татарский, щурясь от золотого сияния, — «я тебе скажу. Ты слышал выражение «страшный суд»?» «Слышал». «На самом деле ничего страшного в нем нет. Кроме того, что он уже давно начался, и все, что с нами происходит, просто фазы следственного эксперимента. Подумай, разве Богу сложно на несколько секунд создать из ничего весь этот мир со всей его вечностью и бесконечностью, чтобы испытать одну единственную стоящую перед ним душу?» «Андрей», — отвечал татарский, косясь на его стоптанные тапки в веревочных стременах, — «хватит, а? Мне ведь и на работе говна хватает. Хоть бы ты не грузил.

0: следующее. Золотая комната. Когда с Татарского сняли повязку, он уже совершенно замерз. Особенно холодно было босым ступням на каменном полу. Открыв глаза, он увидел, что стоит в дверях просторного помещения, похожего на фойе кинотеатра, где, судя по всему, происходит нечто вроде фуршета. Он сразу заметил одну странность. В облицованных желтым камнем стенах не было ни одного окна, зато одна из стен была зеркальной, из-за чего освещенный яркими галогенными лампами зал казался значительно больше, чем был на самом деле. Собравшиеся в зале люди тихо переговаривались и разглядывали листы с машинописным текстом, развешанными по стенам. Несмотря на то, что Татарский стоял в дверях совершенно голым, собравшиеся не обратили на него особого внимания, разве что равнодушно поглядели двое или трое. Татарский много раз видел по телевизору практически всех, кто находился в зале, но лично не знал никого, кроме Фарсука Сейхуль Фарсейкина, стоявшего у стены с бокалом в руке. Еще он заметил секретаршу Азадовского Аллу, занятую разговором с двумя пожилыми плейбоями. Из-за распущенных белесых волос она походила на немного грешную медузу. Татарскому показалось, что где-то в толпе мелькнул клетчатый пиджак Марковина, но сразу же потерял его из виду. «Иду, иду!» – долетел голос Азадовского, и он появился из прохода в какое-то внутреннее помещение. «Прибыл! Чего дверей стоишь? Заходи, не съедим!» Татарский пошел ему навстречу. От Азадовского попахивало венцом. В галогенном свете его лицо выглядело усталым. «Где мы?» – спросил Татарский.
1: «Примерно 100 метров под землей район Останкинского пруда. Ты извини за повязочку и все дела, просто перед ритуалом так положено. Традиции, мать их, боишься?»
0: Татарский кивнул, и Азадовский довольно засмеялся. «Плюнь», – сказал он, – «это все туфта. Ты пока прогуляйся, посмотри новую коллекцию. 2 дня как развесили, а у меня тут пара важных тёрок.

0: Он поднял руку и щелчком пальцев подозвал секретаршу.
1: «Вот Алки ей расскажет. Это Вован Татарский. Знакомы? Покажи ему тут все, ладно?»
0: Татарский остался в обществе секретарши.
2: «Откуда начнем осмотр?» – спросила она с улыбкой.
1: «Отсюда и начнем», – сказал Татарский. «А где коллекция?»
0: «Так вот она», – сказала секретарша, кивая на стену. «Это испанское собрание. Кого вы больше любите из великих испанцев?»
1: «Это», — сказал Татарский, напряженно вспоминая подходящую фамилию, «Веласкеса».
2: «Я тоже без ума от старика», — сказала секретарша и посмотрела на него холодным зеленым глазом. «Я бы сказала, что это Сервантес Кисти».
0: Она аккуратно взяла Татарского за локоть и, касаясь его голой ноги высоким бедром, повела к ближайшему листу бумаги на стене. Татарский увидел на нем пару абзацев текста и синюю печать. Секретарша близоруко нагнулась к листу, чтобы прочесть мелкий шрифт.
2: «Так, как раз это полотно. Довольно малоизвестный розовый вариант портрета инфанты. Здесь вы видите нотариальную справку, выданную фирмой Oppenheim & Randler, о том, что картина действительно была приобретена в 17 миллионов долларов в частном собрании».
0: Татарский решил не подавать виду, что его что-то удивляет. Да он, собственно, и не знал толком, удивляет его что-то или нет.
2: «А это?» — спросил он, указывая на соседний лист бумаги с текстом и печатью. «О, — сказала Алла, — это наша жемчужина. Это Гоя, мотив Махи с веером в саду. Приобретена в одном маленьком Кастильском музее. Опять-таки, Oppenheim & Randler, не даст соврать, 8,5 миллионов. Изумительно».
0: «Да, — сказал Татарский, — правда. Но меня, честно говоря, гораздо больше привлекает скульптура, чем живопись».
2: «Еще бы», — сказала секретарша. «Это потому, что в трех измерениях привыкли работать, да?»
0: Татарский вопросительно посмотрел на нее.
2: «Ну, трехмерная графика. С бабками этими».
0: «А», — сказал Татарский, — «вы вот про что». «Да, и работать привык, и жить».
2: «Вот и скульптура», — сказала секретарша и подтащила Татарского к новому бумажному листу, где текста было чуть побольше, чем на остальных. «Это Пикассо. Керамическая фигурка бегущей женщины. Не очень похожа на Пикассо, вы скажете?» «Правильно, но это потому, что посткубистический период. 13 миллионов долларов почти, можете себе представить?»
1: «А сама статуя где?»
2: «Даже не знаю», — пожал плечами секретарша. «Наверное, на складе каком-нибудь. А если посмотреть хотите, как выглядит, то вон каталог лежит на столике».
1: «А какая разница, где статуя?»
0: Татарский обернулся. Сзади незаметно подошел Азадовский.
1: «Может, и никакой», — сказал Татарский. «Я, по правде сказать, первый раз сталкиваюсь с коллекцией такого направления».
2: «Это самая актуальная тенденция в дизайне», — сказала секретарша. «Монетаристический минимализм. Родился, кстати, у нас в России».
0: «Иди погуляй», — сказал ей Азадовский и повернулся к Татарскому.
1: «Нравится?»
0: «Интересно. Только не очень понятно».
2: «А я объясню», — сказал Азадовский.
1: «Это гребаное испанское собрание стоит где-то, ну, 200 миллионов долларов. И еще 100 тысяч на искусствоведов ушло. Какую картину можно, какая будет не на месте, в какую последовательности вешать и так далее. Все, что упомянуто в накладных, куплено. Но если привезти сюда эти картины и статуи, а там еще гобелены какие-то есть и доспехи, тут пройти будет негде, от одной пыли задохнешься. И потом, честно сказать, ну, раз посмотрел на эти картины, ну, два. А потом, что-то нового увидишь».
0: «Ничего».
1: «Именно! Так зачем их у тебя держать? А Пикассо этот, по-моему, вообще мудак полный».
2: «Здесь я не вполне соглашусь», — сглотнув, начал сказать Татарский. «Или, точнее, соглашусь, но только начиная с посткубистического периода».
1: «Я смотрю, ты башковитый», — сказал Азадовский. «А я вот не рублю. Да и нафига это надо? Через неделю уже французская коллекция будет. Вот и подумай, в одной разберешься, а через неделю увезут, другую повесят. Опять же разбираться? Зачем?»
0: Татарский не нашелся, что ответить.
1: «Вот я и говорю, незачем», — констатировал Азадовский. «Ладно, пошли, пора начинать. Мы потом сюда еще вернемся шампанского выпить».
0: Развернувшись, он пошел к зеркальной стене. Татарский последовал за ним. Дойдя до стены, Азадовский толкнул ее рукой, и вертикальный ряд зеркальных блоков, бросив на него электрический блик, бесшумно повернулся вокруг оси. В возникшем проеме стал виден сложенный из грубых камней коридор.
1: «Ходи», — сказал Азадовский. «Так пригнись, здесь потолок низкий».
2: Татарский вошел в коридор, и ему стало еще холоднее от сырости.
1: «Когда же одеться дадут?» — подумал он.
2: Коридор был длинным, но Татарский не видел, куда он ведет, было темно. Иногда под ноги попадал острый камушек, и Татарский морщился от боли. Наконец, впереди забрезжил свет. Они вышли в небольшую комнату, обшитую вагонкой, которая напомнила Татарскому раздевалку перед тренажерным залом. Собственно, это и была раздевалка, о чем свидетельствовали шкафчики у стены и два пиджака, висевшие на вешалке. Кажется, один из них принадлежал Саше Блон, но Татарский не был уверен до конца, у того было слишком много разных пиджаков. Из раздевалки был второй выход. Темная деревянная дверь с золотой табличкой, на которой была выгравирована ломаная линия, похожая на зубья пилы. Татарский еще со школы помнил, что так выглядит египетский иероглиф «быстро». Он запомнил его только потому, что с ним была связана одна смешная история. Древние египтяне, как объяснял учитель, делали все очень медленно, и поэтому короткая зубчатая линия, обозначавшая «быстро», становилась в надписях самых великих и могущественных фараонов очень длинной и даже писалась в несколько строк, что означало «очень-очень быстро». Вокруг умывальника висело три похожих на распоряжение неведомой администрации листа с машинописным текстом и печатями. Татарский, впрочем, догадался, что это никакие не распоряжения, а, скорее всего, часть испанского собрания. А одна из стен была занята стеллажом с маленькими пронумерованными ячейками, в которых лежали бронзовые зеркала и золотые маски, такие же точно, как у Задовского в приемной.
1: «Чего?» — сказал Задовский, расстегивая пиджак. «Спросить, что ты хочешь?»
2: «А что это за бумаги на стенах?» — спросил Татарский. «Тоже испанское собрание?»
1: Вместо ответа Азадовский вынул свой сотовый телефон и нажал единственную кнопку на клавиатуре. «Алло», — сказал он, — «тут к тебе вопросы».
2: Он дал телефон Татарскому.
3: «Слушаю», — сказал в трубке голос Аллы.
1: «Спроси ее, что у нас в предбаннике», — сказал Азадовский, стаскивая майку. «А то я забываю все время».
2: «Здравствуйте», — смущаясь, заговорил Татарский. «Это опять Татарский. Скажите, а вот эта экспозиция в предбаннике, что это такое?»
3: «Это совершенно уникальные экспонаты», — сказала секретарша. «Об этом нельзя говорить по мобильной связи».
2: Татарский зажал трубку рукой.
1: «Она говорит, это не для телефона. Скажи, что я разрешил».
2: «Он разрешает», — повторил Татарский.
3: «Ну хорошо», — вздохнула секретарша. «Номер один. Элементы ворот и штар из Вавилона, львы и серуфы. Официальное место хранения – Британский музей, заверенный группой независимых экспертов. Номер два. Львы. Барельеф из фигурного кирпича и эмали, улица Шествий, Вавилон. Официальное место хранения – Британский музей, заверенный группой независимых экспертов. Номер три. Эбих-Иль, сановник из Марии, официальное место хранения – Лувр».
1: «Эбих-Иль?» – переспросил Татарский и вспомнил, что видел фотографию этой статуи из Лувра. Ей было несколько тысяч лет, а изображала она маленького хитрого человечка, выточенного из блестящего белого камня, с бородой, странной пушистой юбки, похожей на шорты галифе. «Вот этого я особенно люблю», – сказал Задовский, спуская штаны. «Наверное, просыпался каждое утро и говорил: «Ай, Эбих-Иль всех!» И поэтому всю жизнь был одинок, совсем как я».
2: Он открыл шкафчик и вынул из него две необычные юбки, не то из перьев, не то из взбитой шерсти. Бросив одну из них Татарскому, он натянул вторую поверх красных трусов Кельвин Кляйн, из-за чего немедленно сделался похож на перекормленного страуса.
1: «Давай телефон», — сказал он. «Ты чего ждешь-то? Переодевайся. Потом возьмешь эти железки и входи. Можешь брать любую пару, только чтобы намордник по размеру подходил».
2: Азадовский взял из ячейки маску и зеркало, звякнул ими друг от друга, поднял маску и поглядел на Татарского сквозь глазные прорези. Маленькое золотое лицо неземной красоты, словно вынырнувшее из толпы ряженых на карнавале в Венеции, настолько не соответствовало его рыжеволосому бочкообразному туловищу, что Татарскому стало страшно. Довольный произведенным эффектом, Азадовский засмеялся, открыл дверь и исчез в полосе золотистого света.
1: Татарский стал переодеваться.
2: Юбка, выданная Азадовским, была сделана из сшитых между собой кусков длиннорунной овчины, приклеенных к нейлоновым адидасовским шортам. К Кое-как нацепив ее на себя, если бы Татарский не видел статую Эбихиля, он ни за что бы не поверил, что древние жители Междуречья действительно носили что-то подобное. Он надел маску, сразу сильно надавившую на лицо, и взял в руку зеркало. Золото и бронза были, несомненно, настоящими. Это было ясно даже по весу. Выдохнув воздух, как перед прыжком в холодную воду, он толкнул дверь зубчатым знаком.

0: Комната, в которую он вошел, ослепила его золотым сиянием стены пола, освещенных студийными софитами. Выложенные листами металла стены уходили вверх, образуя плавно утончающийся конус, как будто это был пустой церковный купол, позолоченный изнутри. Прямо напротив двери помещался алтарь. Кубический золотой постамент, на котором лежал массивный хрустальный глаз с эмалевой роговицей и зеркальным зрачком. На полу перед алтарем стояла золотая чаша, а по бокам от него возвышались два каменных серуфа, покрытые остатками росписи и позолоты. Над глазом висела плита из черного базальта, очень древняя по виду. В самом ее центре был выбит египетский иероглиф «Быстро», а вокруг помещались замысловатые фигуры. Татарский различил странного пса с пятью ногами и женщину в высокой тиаре, которая возлежала на чем-то вроде кушетки с чашей в руках. По краям плиты были изображены четверо животных жуткого вида, а между псом и женщиной из земли поднималось какое-то растение, похожее на росянку, только его корень почему-то разделялся на три длинных ответвления, каждое из которых было помечено непонятным значком. Еще на доске были вырезаны крупные глаз и ухо, а все остальное место занимали плотные столбцы клинописи. Азадовский в золотой маске, юбке и красных купальных тапочках сидел на складном табурете неподалеку от алтаря. Зеркало лежало у него на колене. Больше никого в комнате Татарский не увидел. «Во!» — сказал Азадовский, поднимая вверх большой палец. «Вид, что надо! Че, стремаешься? Ты так в измену не уходи, не думаешь, мы тут ебанутые. Мы лично все это по барабану, но если хочешь быть в нашем бизнесе, без этого нельзя. Ну, короче, я тебе сейчас все примерно объясню на пальцах, а если подробнее, у нашего главного спросишь, он подойдет сейчас. И главное, проще ко всему относись. Спокойнее. В пионерлагеря ездил?»
1: «Ездил», — ответил Татарский, отметив про себя этого главного.
0: «Ну, был у вас там такой день Нептуна, когда всех в воду окунали?»
1: «Был».
0: «Вот считай, что это для тебя такой же день и есть. Традиция. Короче, базар такой же была когда-то одна древняя богиня. Ну, я не в том смысле, что она реально была, а просто такая легенда. А боги по этому базару тоже смертные и носят все свою смерть чисто как люди. Поэтому в свой срок эта богиня тоже должна была умереть. А ей этого, понятное дело, не хотелось. И тогда она разделилась на свою смерть и на то, что не хотела умирать. Видишь на картинке?»
1: Задовский ткнул пальцем в сторону барельефа.
0: «Вот это собачка, ее смерть. А эта баба в кивере, это она сама вот тут. Короче, дальше ты слушай, не перебивай, потому что я тут сам не особо въезжаю. Когда они разделились, между ними сразу началась война, в которой никто долго не мог победить. Последняя битва в этой войне произошла прямо над Останкинским прудом, то есть, ну, там, где мы сейчас находимся, только не под землей, а высоко в воздухе. Поэтому считается, что здесь священное место. Сначала в этой битве долго никто не мог победить, а потом этот пес стал одолевать богиню. И тогда другие боги испугались за себя, вмешались и заставили их заключить мир. Здесь как раз все зафиксировано. Это что-то вроде текста мирного договора, который засвидетельствован со всех четырех сторон света этими быками и грифонами», — подсказал Татарский. «Да. А глаз и ухо означают, что все видели и все слышали. Короче, по этому договору досталось обоим. Богиню по нему лишили тела и опустили чисто по понятиям. Она стала золотом, но не просто металлом, а в переносном смысле. Вот прямо до понятия. Ну, понимаешь?»
1: «Не очень».
0: «Не мудрено», — вздохнул Татарский, Азадовский. «Короче, она стала тем, к чему стремятся все люди, но не просто, скажем, грудой золота, которая где-то лежит, а всем золотом вообще. Ну, как бы идеей».
1: «Теперь понял».
0: «А ее смерть стала хромым псом с пятью лапами, который должен вечно спать в одной далекой стране на севере. Ты, наверное, уже догадался, где именно. Вон он справа, видишь? Нога вместо хуя. Не дай бог такую во дворе повстречать».
1: «А как эту собаку зовут?» — спросил Татарский.
0: «Хороший вопрос. Я, если честно, не знаю. А что ты спрашиваешь?»
1: «А я читал что-то похожее в статье из университетского сборника».
0: «А что именно?»
1: «Долго рассказывать», — ответил Татарский, — «я всего и не помню».
0: «Про что статья-то? Про нашу контору?»
1: Татарский догадался, что начальство шутит. «Нет», — сказал он, — «про русский мат. Там было написано, что матерные слова стали ругательствами только при христианстве, а раньше у них был совсем другой смысл. И они обозначали невероятно древних языческих богов. И среди этих богов был такой хромой пес-пиздец с пятью лапами. В древних грамотах его обозначали большой буквой «П» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает. И поэтому у нас земля не родит, Ельцин президент и так далее. Ну, про Ельцина, понятно, не в курсе, а так все очень похоже. И еще было написано, что самое близкое понятие, которое существует в современной русской культуре, это детская идиома «гамовер», от английского «game over». «Да по-английски я понял», — сказал Азадовский, — «не дурак». «Я не понял, кому этот пиздец наступает».
2: «Не то чтобы кому-то или чему-то, а всему».
1: «Поэтому, наверное, остальные боги и вмешались. Я специально спросил, как эту собаку звали. Думал, может быть, это транскультурный архетип. А как богиню зовут?»
0: «Ее никак не зовут», — перебил голос сзади, и татарский обернулся.

0: дверях стоял Фарсук Сейфуль-Фарсейкин. Он был одет в длинный серый плащ с капюшоном, из-под которого поблескивала золотая маска, и татарский узнал его только по голосу. «Ее никак не зовут», — повторил Сейфуль-Фарсейкин, входя в комнату. «Когда-то давно ее звали Иштар, но с тех пор ее имя много раз менялось. Знаешь такой бренд «No Name»? И по хромой собачке та же картина, а все остальное ты правильно понял».
1: «О, давай ты, Фарсук, поговори с ним», — сказала Задовски, «а то он и без нас все знает».
0: «То это ты, интересно, знаешь?» — спросил Фарсейкин. «Так», — ответил татарский, — «мелочи. Вот, например, этот зубчатый знак в центре плиты. Я знаю его смысл».
2: «И какой же этот смысл?»
1: «Быстро, по-древнеегипетски».
0: Фарсейкин засмеялся.
2: «Да», — сказал он, — «нестандартно. Обычно новые члены думают, что это шоколад М&М. На самом деле это символ, указывающий на одно очень древнее и довольно туманное изречение. Все древние языки, в которых оно существовало, давно мертвы, и на русский его даже сложно перевести. Нет соответствующих глосс. Зато в английском ему точно соответствует фраза маршала Маклухена: «The medium is the message». Посредник — это послание. Поэтому мы расшифровываем этот знак как две соединенных буквы «М». То есть не только мы, конечно. Такие алтари Silicon Graphics поставляет вместе с рендер-серверами.
1: «Так эта плита не настоящая?»
0: «Почему? Самая настоящая», — ответил Фарсейкин. «Базальт, 3000 лет. Можешь потрогать». «Я, правда, не уверен, что этот рисунок всегда значил то, что он значит сейчас».
1: «А что это за росянка между богиней и псом?»
2: «Это не росянка, это дерево жизни. Еще это символ великой богини, потому что одна из ее ипостасей — дерево с тремя корнями, которое расцветает в наших душах. У этого дерева тоже есть имя, но его узнают только на самых высоких стадиях посвящения в нашем обществе».
1: «А что это за общество?» — спросил татарский. «Чем занимаются его члены?»
2: «Можно подумать, ты не знаешь.
0: Ты уже сколько времени у нас работаешь?»
2: «Вот всем этим его члены и занимаются».
1: «Как оно называется?»
0: «Когда-то давно оно называлось «Гильдией халдеев», — ответил Фарсейкин. «Но так его называли те, кто в нем не состоял, а только про него слышал. Мы сами называем его обществом садовников, потому что наша задача — пестовать священное дерево, которое дает жизнь великой богине».
1: «Давно это общество существует?»
0: «Очень давно. Говорят, что оно действовало еще в Атлантиде, но мы для простоты считаем, что оно пришло из Вавилона в Египет, а оттуда к нам».
1: Татарский поправил сползшую с лица маску. «Понятно», — сказал он. «Оно что, занималось строительством Вавилонской башни?»
2: «Нет, вовсе нет. Мы не строительная контора. Мы просто слуги великой богини. Если пользоваться твоей терминологией, мы следим, чтобы пиздец не проснулся и не наступил. Это ты правильно понял. Я думаю, ты понимаешь, что в России на нас лежит особая ответственность. Пес спит именно здесь».
1: «А где именно?»
2: «Повсюду», — ответил Фарсейкин. «Когда говорят, что он спит в снегах, это метафора. А то, что несколько раз в этом веке он почти просыпался, уже нет».
1: «Так чё ж нам все время чистоту опускают?»
0: Фарсейкин развел руками. «Человеческое легкомыслие», — сказал он, подходя к алтарю и снимая с него золотую чашу. «Сиюминутные расчеты, близоруко понятая конъюнктура. Но до конца нам ее никогда не опустят, не бойся, за этим тщательно следят. А сейчас, если ты не возражаешь, перейдем к ритуалу».
1: Приблизившись к татарскому, он положил руку ему на плечо.
0: «Встань на колени и сними маску».
1: Татарский послушно опустился на пол и снял маску с лица. Фарсейкин окунул палец в чашу и провел на лбу татарского мокрый зигзаг.
2: «Ты есть посредник, и ты есть послание», — сказал он, и татарский понял, что линия на его лбу сдвоенная «М».
0: «Что это за жидкость?» — спросил он. «Собачья кровь. Символику, надеюсь, не надо объяснять?»
1: «Нет», — сказал татарский, поднимаясь с пола. «Не дурак, читал кое-что.
0: Что дальше?
2: Теперь ты должен заглянуть в священный глаз.
0: Почему-то татарский вздрогнул, и Азадовский это заметил.
2: «Да не бойся ты», — смешался он. «Через этот глаз великая богиня узнает своего мужа. А поскольку муж у нее уже есть, то это простая формальность. Смотришься в глаз, выясняется, что ты не бог Мардука, и мы спокойно работаем дальше».
0: «Какой бог Мардук?»
2: «Ну или не Мардук», — сказал Азадовский, вынимая из-под юбки пачку Мальборо и зажигалку. «Неважно, это я так. Фарсук, ты объясни ему, ты владеешь, а я отъеду в страну настоящих мужчин».
0: «Это тоже мифологема», — сказал Форсейкин.
2: «У великой богини был муж, тоже бог, самый главный из всех богов, которого она поила любовным напитком, и он уснул в святилище на вершине своего зиккурата. А поскольку он был бог, то и сон у него такой, что...
0: В общем, дело путанное, но весь наш мир со всеми нами и даже с этой богиней ему как бы снится».
2: И великая богиня постоянно ищет того, кому она снится, потому что только через него она обретает свою жизнь. А поскольку найти его нельзя, у нее есть символический земной муж, которого она сама выбирает.
0: Татарский покосился на Азадовского. Тот кивнул головой и выпустил сквозь ротовое отверстие маски аккуратное колечко дыма.
2: «Угадал», — сказал Форсейкин, — «сейчас он». «Для Лёни, конечно, довольно напряженный момент, когда кто-то другой заглядывает в священный глаз, но пока все обходилось. Давай!»
0: Татарский подошел к глазу на тумбочке и опустился перед ним на колени. Синяя эмалевая роговица была отделена от зрачка тонким золотым ободком, а сам зрачок был темным и зеркальным. Татарский увидел в нем свое искривленное лицо, изогнутую фигуру Форсейкина в темном капюшоне и распухшее колено Азадовского.
2: «Софит, поверните», — сказал кому-то Форсейкин. «Так он не разглядит, а надо, чтобы на всю жизнь запомнил».
0: На зрачок упала яркая полоса света, и Татарский перестал видеть свое отражение. Вместо него появились... размытое золотое мерцание, словно он только что несколько минут смотрел на заходящее солнце, а потом закрыл глаза и увидел его заблудившийся в нервных окончаниях отпечаток.
2: «И что я должен был разглядеть?» — подумал он.
0: Сзади произошла быстрая суета, что-то металлическое тяжело звякнуло о пол и раздался хрип. Татарский мгновенно вскочил на ноги, отпрыгнул от алтаря и обернулся. Сцена, которую он увидел, была настолько нереальна, что он даже не испугался, решив, что это часть ритуала. Саша Блосс, малютый в пушистых белых юбках и болтающихся на груди золотых масках, душили Азадовского желтыми нейлоновыми прыгалками, стараясь держаться от него как можно дальше. А Азадовский, выпучив бараньи глаза обеими руками, изо всех сил тянул к себе тонкую нейлоновую струну. Силы, увы, были неравными. На его прорезанных ладонях выступила кровь, окрасившая желтую нить. И он упал сначала на колени, а потом на живот, накрыв грудью свалившуюся маску. Татарский успел заметить момент, когда выражение удивления и оторопи в направленных на него глазах Азадовского пропало, не сменившись никаким другим. Только тогда он понял, что если это и было частью ритуала, то совершенно неожиданный для Азадовского. «Что такое? Что происходит?»
2: «Спокойно», — сказал Форсейкин. «Уже ничего не происходит. Все уже произошло».
0: «Зачем?» — спросил Татарский. Форсейкин пожал плечами.
2: «Великая богиня устала от мезальянса».
0: «Откуда вы знаете?»
2: «На священном гадании в Атланте оракул предсказал, что у Иштар в нашей стране появится новый муж». С Азадовским у нас давно были проблемы, но вот кто этот новый, мы долго понять не могли. Про него было сказано только то, что это человек с именем города. Мы думали, думали, искали, а тут вдруг приносят из первого отдела твое личное дело. По всем понятиям выходит, что это ты и есть.
0: «Я?»
2: Вместо ответа Форсейкин сделал знак Саше Бло и Малюте. Те подошли к телу Азадовского, взяли его за ноги и поволокли из алтарной комнаты в раздевалку.
0: «Я?» — повторил Татарский. «Да почему я?»
2: «Не знаю, это ты у себя спроси. Меня вот богиня почему-то не выбрала. Как бы звучало. Человек, оставивший имя».
0: «Оставивший имя?»
2: Я вообще из поволжских немцев. Просто когда университет кончался, телевидение разнарядка пришла на тюрку корреспондентом в Вашингтон. А я комсомольским секретарем был, то есть на Америку первой в очереди. Вот мне на Лубянке имя и поменяли. Впрочем, это не важно, выбран ты.
0: А вы бы согласились?
2: Почему нет? Ведь как звучит? Муж великой богини. Должность чисто ритуальная, обязанностей никаких, а возможности широкие, можно сказать, любые. Но все, конечно, от воображения зависит. У покойного уборщица каждое утро ковер кокаином из ведра посыпала. Ну, дач себе настроил, картин каких-то накупил. А больше ничего и не придумал. Я же говорю, мезальянс.
1: А отказаться я могу?
2: «Не думаю», — сказал Форсейкин.
0: Татарский поглядел в дверной проем, за которым происходило что-то странное. Малюта с Сашей Бло укладывали Азадовского в контейнер в форме большого зеленого шара. Его неестественно согнутые

0: «Тут коридоры длинные и узкие», — ответил Форсейкин. «Нести замучаешься, а катить очень удобно. И когда на улицу выкатываешь, ни у кого никаких вопросов». «Это Сеня Велин перед смертью придумал. Какой был дизайнер! И ведь тоже из-за этого идиота пропал. Как бы я хотел, чтобы Сеня все это видел».
1: «А почему он зеленый?»
0: «Не знаю. Какая разница? Ты, Вован, не ищи во всем символического значения, а то ведь найдешь на свою голову».
1: В раздевалке раздался тихий хруст, и Татарский поморщился.
0: «Меня тоже когда-нибудь задушат?» – спросил он.
1: Форсейкин пожал плечами.
0: «Мужья великие богини, как ты понял, иногда меняются. Но это часть профессии. Если не наглеть, то вполне можно дотянуть до старости. И даже на пенсию выйти. Ты, главное, если сомневаешься в чем, сразу ко мне и советы мои слушай. Первый будет такой. Ты, когда к Азадовскому в кабинет переедешь, убери этот ковер прококаиненный, а то по городу слухи ходят, и

0: Им ничего объяснять не надо. Все сами понимают. Других у нас не держат. Из раздевалки выглянул Малюта, который уже успел переодеться. Он на секунду поднял глаза на Татарского, сразу же отвел их и протянул Фарсейкину мобильный телефон Азадовского.
1: «Выкатывать?» – деловито спросил он.
0: «Нет», – сказал Фарсейкин. «Закатывать».
1: «Чего глупые вопросы задаешь?»
0: Дождавшись, пока металлический гул в длинной норе коридора стихнет, Татарский тихо спросил. «Фарсук Карлыч, скажите мне по секрету,
1: да?
0: Кто всем этим на самом деле правит?»
2: «Мой тебе совет, не суйся», — сказал Фарсейкин. «Дальше будешь живым богом». «Да я, если честно, и сам не знаю, а столько лет уже в бизнесе».
0: Он подошел к стене за алтарем, открыл ключом потайную маленькую дверцу и, нагнувшись, вошел внутрь. За дверцей зажегся свет, и Татарский увидел большую машину, похожую на раскрытую черную книгу с двумя вертикальными цилиндрами из матового стекла по краям. На черной плоскости, повернутой к Татарскому, белело слово «Compuware», и незнакомый символ, а перед машиной стояло кресло, вроде зубоврачебного, с ремнями и фиксаторами.
1: «Что это?» – спросил Татарский.
2: «3D-сканер».
1: «Зачем?»
2: «Снимем с тебя облачко».
1: «А без этого нельзя?»
2: «Никак. По ритуалу ты становишься мужем великой богини только после того, как тебя оцифруют. Превратят, так сказать, в визуальный ряд».
0: «И что потом во все клипы и передачи будут вставлять? Как Азадовского?»
2: «Это твоя главная сакральная функция. У богини действительно нет тела, но есть нечто, что заменяет ей тело. В своей телесной природе она является совокупностью всех использованных в рекламе образов. И как раз она являет в себя посредством визуального ряда, ты, чтобы стать богоподобным, тоже должен быть преображен. Тогда вы будете иметь возможность мистически слиться. Собственно, ее мужем станет именно твоя 3D-модель, а сам будешь... как бы регент, что ли. Иди сюда».
0: Татарский нервно поежился, и Фарсейкин засмеялся.
2: «Да не бойся ты, это не больно, когда сканируют. Как в ксероксе, только крышкой не закрывают. Пока что не закрывают. Да ладно, шучу, шучу. Давай быстрее, а то нас наверху ждут. Торжественный вечер, твоя, так сказать, презентация. Расслабишься в узком кругу».
0: Татарский последний раз посмотрел на базальтовую плиту с собакой и богиней и решительно нырнул в дверцу, за которой ждал Фарсейкин. Стены и потолок комнатки были выкрашены в белый цвет, и она была почти пуста. Кроме сканера, в ней помещались стол с панелью управления и несколько картонных ящиков и какой-то электроники у стены.
1: «Фарсук Карлович, вы слышали про птицу Симург?» – спросил Татарский, садясь в кресло и укладывая руки на подлокотники.
2: «Нет, а что это за птица?»
1: «Была такая восточная поэма», — сказал Татарский. «Я ее сам не читал, слышал только. Про то, как 30 птиц полетели искать своего короля Симурга, прошли через много разных испытаний, а в самом конце узнали, что слово «Симург» означает 30 птиц».
2: «Ну и что?» — спросил Фарсейкин, втыкая черный штепсель в розетку. «Да так», — сказал Татарский. «Я вот подумал, а может, наше поколение, которое выбрало Пепси... Вы ведь тоже в молодости выбрали Пепси, да?»
1: «А что делать-то было?» – пробормотал Фарсейкин, щелкая переключателями на панели.
0: «Ну да. Мне одна довольно жуткая мысль пришла в голову. Может быть, все мы вместе и есть эта собачка с 5 лапами. И теперь мы, так сказать, наступаем?»
1: Фарсейкин, поглощенный своими манипуляциями, явно пропустил эти слова мимо ушей.
2: «Так», — сказал он, — «сейчас замри, не моргай. Готов?»
0: Татарский сделал глубокий вдох.
2: «Готов», — сказал он.
0: Машина зажужжала, и белые матовые лампы по ее краям зажглись ослепительным светом. Конструкция, похожая на раскрытую книгу, стала медленно поворачиваться вокруг оси. В глаза Татарскому ударил белый луч, и на несколько секунд он ослеп.
2: «Склоняюсь перед живым богом», — торжественно сказал Фарсейкин.

Когда Татарский открыл глаза, Фарсейкин, опустив лицо, стоял перед креслом на коленях и протягивал ему маленький черный предмет. Это был телефон Азадовского. Татарский осторожно взял его в руки и внимательно рассмотрел. Телефон выглядел как обычный маленький Philips, только на нем была всего одна кнопка в виде золотого глаза. Татарский хотел спросить, в курсе ли Алла, но не успел. Поклонившись, Фарсейкин поднялся на ноги и попятился к выходу и деликатно закрыл за собой дверцу. Татарский остался один. Встав с кресла, он подошел к дверце и прислушался. Ничего слышно не было, видимо, Фарсейкин был уже в раздевалке. Татарский отошел в дальний угол комнаты и осторожно нажал кнопку на телефоне. «Алло», — тихо сказал он в трубку. «Алло». «Склоняюсь перед живым Богом», — отозвался голос Аллы. «Какие на сегодня распоряжения, шеф?» «Пока никаких», — ответил Татарский, с удивлением чувствуя, что новая роль дается ему без всяких усилий. «Хотя нет, знаешь что, Аллочка, кое-что все-таки будет. Во-первых, пускай ковер в кабинете свернут, надоел. Во-вторых, чтобы в буфете с этого дня только Кока-Кола и никакой Пепси. В-третьих, Малюта у нас больше не работает. Да, потому что он нам тут нужен, как собаке пятая нога. Сценарий так и чужие портит, а потом на бабки попадаем». «И ты, Аллочка, запомни, когда я чего говорю, ты не спрашиваешь, почему, а берешь на карандашик, поняла? Вот и хорошо». Закончив разговор, Татарский попытался нацепить телефон на пояс, но овчина и бихилевки была слишком толстой. Несколько секунд он раздумывал, куда его сунуть, а потом вспомнил, что сказал не все, и нажал на золотой глаз снова. «И вот еще что», — сказал он, — «совсем забыл. Позаботьтесь о Ростроповиче».

0: Глава завершающая. Туборг Мэн.
1: «3D-дублер Вавилена Татарского появлялся на экране несчетное число раз, но сам Татарский, вспоминая пролетевшие как бы во сне былые дни, любил пересматривать только несколько пленок. Первая – пресс-конференция офицеров ФСБ, получивших приказ на ликвидацию известного бизнесмена и политика Бориса Березовского. Татарский в глухой черной маске сидит за уставленными микрофонами столом крайне слева. Вторая – похороны телекомментатора Фарсука Сейфуль Фарсейкина при странных обстоятельствах, задушенного прыгалками в подъезде собственного дома. Татарский в черных очках и с черной повязкой на рукаве целует безутешную вдову и бросает на полузасыпанный гроб зеленый бильярдный шар». Происхождение следующего сюжета малопонятно. Это выполненная скрытой камерой оперативная съемка разгрузки американского военно-транспортного самолета «Геркулес Си-130», севшего на ночной Красной площади. Из самолета выносят множество картонных коробок с надписью «Electronic Equipment» и необычным логотипом, небрежно прочерченным контуром молочной железы такого размера, какой достигается только установкой силиконового протеза. Татарский в форме ОМОНовца мерзнет в оцеплении. Следующее его появление всем известно. Это Степан Разин на лобном месте в монументальном клипе для шампуня Head and Shoulders. Слоган «Снявши голову, по волосам не плачут». Значительно менее известный клип, тоже снятый на Красной площади, это показанная несколько раз по петербургскому телевидению реклама Coca-Cola, изображающая слет радикальных фундаменталистов всех главных мировых конфессий. Татарский изображает одетого во все черное евангелиста из Альбукерки, Нью-Мексико. Яростно растоптав пустую банку пепси-колы, он поднимает руку, указывает на кремлевскую стену и произносит стих из Псалма номер 14. «И там они томятся в великом отчаянии, ибо Господь с поколением праведников». Многим запомнилось его появление в клипах для водки «Лже-Борис II» и быстросупа «Кармино Бурано». Но сам Татарский отчего-то не держал их в своей коллекции. Нет ни знаменитой рекламы московской сети магазинов «Гэп», где Татарский снялся вместе со своим заместителем Марковиным. Марковин в расшитой золотом джинсовой куртке прохаживается в витрине магазина, а одетый в военную телогрейку Татарский швыряет в бронированное стекло кирпич, выкрикивая «Под Кандагаром было круче!» Слоган «Enjoy the Gap». Но его самые любимые видеозапись, после просмотра которой, как шепотом рассказывала секретарша Алла, на глазах у него выступали слезы, вообще ни разу не была показана по телевизору. Это незаконченный клип для пива «Туборг» под слоган «Ставиатор». Вариант для региональных телекомпаний «Штеавиатор», в котором анимирована известная картинка с одиноким странником. Татарский в распахнутой на груди белой рубахе идет по пыльной тропинке под стоящим в зените солнцем. Внезапно в голову им приходит какая-то мысль. Он останавливается, прислоняется к деревянной изгороди и вытирает платком пот со лба. Проходит несколько секунд, и герой, видимо, успокаивается. Повернувшись к камере спиной, он прячет платок в карман и медленно идет дальше. К ярко-синему горизонту, над которым висят несколько легких высоких облаков. Ходили слухи, что был снят вариант этого клипа, где по дороге один за другим идут 30 татарских, но так это или нет, не представляется возможным установить. Все мысли, которые могут прийти в голову при чтении данной книги, являются объектом авторского права. Их нелицензированное обдумывание запрещается.

Ника Батхин. «Небо и земля». Рассказ из сборника «Курс Полюс», издательство «Паулсен», 2019 год.

0: Синева. Самое яркое, что сохранилось в памяти. Сахарное крошево льда на гладкой воде. Рыхлые пряди тумана у подножья голубых гор. Искристый простор ночи. Космос, он черный. На Венере небо не видно. На Марсе красные облака наползают на бурые скалы. На Ганимеде станции прячутся под ледяной корой, на айсбергах посреди тусклого океана. А здесь жизнь. Сквозь прозрачное дно быстролета виднелись луга и пустоши, каменистые холмы, утесы, поросшие цветастым мхом, неторопливые стада бурых овец. Еще 100 лет назад здесь был лед. Мальчишка Иван мечтал стать мелиоратором и чистить долины от вечной мерзлоты, но когда он получил аттестат, в Паамуте уже цвели сибирки. Зато оба трудовых года удалось посвятить программе «Винланд». Вместе с такими же упрямыми, восторженными юнцами Иван составлял графики температуры ветров, ухаживал за клеверными лугами, пас овец, принимал ягнят. В свободное время бродил по пляжам и плоскогорьям до полного изнеможения, пил из родников, собирал в тундре ягоды, подражал голосам морских птиц и далеким крикам китов. Наставник тревожился за него. Сверстники разбрелись по компаниям, разбились на парочки, а Иван держался особняком и не спешил рассказать о своих друзьях. Быстролет замедлился. Левой рукой Иван набрал посадочный ход, правая поднялась, нащупывая несуществующий шарик дистанционного пульта. Планетарные катера требовали молниеносной реакции, а здесь ошибешься, подхватит автопилот. Внизу лоскутным одеялом пестрел поселок, тянулся к небу острый шпиль старинной церкви, поблескивали антенны. По улицам маленькие, как муравьи, бродили ручные олени. Коттедж, неотличимый от деревянного, стоял в последнем ряду, словно Иван и не выезжал отсюда. Новый владелец, климатолог Тойво с непроизносимой финской фамилией, отчалил в гости на материк и любезно предоставил дом прежнему жителю. Дверей в поселке не запирали. Иван вошел в тесноватый предбанник, заставленный пыльной аппаратурой и агрегатами непонятного назначения. Климатолог, похоже, не завел рыбачиста и аккуратнее не стал. Даже свет не наладил. Пришлось включать лампу вручную. И комната не изменилась. Узкая койка, оленьи шкуры на стене, коллекции минералов на полке, старомодный экран в полстены. Зеленый огонек мигал, непрочитанные сообщения. 2. От Тойво с небрежным извинением за первозданный хаос и просьбой чувствовать себя как дома. И от детей. Уэйн и Ленька наперебой объясняли. «Па, у леммингов эпидемия, нужно делать прививки, подмешивать пробиотики в корм. Лискин в лаборатории днюет и ночует, да послезавтра не жди». Старшая дочь через год станет взрослой, с пробирками ей комфортнее, чем с людьми. Ее мать Эльзи тоже замкнутый, непростой человек, лишний раз и слова не скажет. Смешливая, кучерявая Майра, подарившая ему Уэйна и малышку Меган, нравилась Ивану намного больше. Прошлый отпуск он провел с ними в Шанноне. Вспомнились круглые щеки и веселые лучики у глаз подруги, запах цветочных духов и шелковые платочки на шее. «Милая, милая!» Майра вернулась на Марс, когда Меган исполнилось 5. А ленточка больше никогда никуда не вернется. «Отставить», — скомандовал Иван. «Прошлое прошлому». Он открыл окна, распаковал рюкзачок, пошарил на кухне, загрузил в автоварку штрих-баранину с натуральной овощной смесью и выставил таймер. Потом проверил печатный стан и задал размеры. Нужно было белье и носки. Все остальное пряталось в кладовой на верхней полке. Льняные штаны, мягкая выношенная рубаха, ботинки и куртка из желтоватой штрих-кожи, собственноручно связанные свитеры, собственноручно состриженные когда-то овечьей шерсти. Одноразовую одежду Иван бросил в утилизатор и досадливо отмахнулся от вежливой просьбы заказать новый костюм. Возбуждение охватило его, как всегда, в первый день на Земле. Хотелось бежать, прыгать, кататься по траве, плыть по невыносимо холодному озеру с плеском, рассекая воду. Гренландия. Моя Гренландия. Рассовать по карманам мелочи — минутное дело. Ножик, огниво, свечка, помятая кружка, моток веревки, без нее в здешних пустошах никуда, и горсть камешков. Тускло-оранжевый арсенит, фиолетовый кристалл лунного аметиста, крапчато-серая галька с побережья Северного моря. Нужна ли карта? Навряд ли. Ноги помнят переплетение троп и проходов в скалу. Иван зашнуровал ботинки, снял коммуникатор с запястья, мельком глянул на себя в зеркало. Настоящий суровый викинг. Челюсть вперед, грудь колесом, потертая куртка грубо заштопана на плече. Не хватало только кудрей и щетины, но за 3 месяца волосы не отрастут. Пошарив в кладовке, Иван отыскал полосатую шапку. Теперь хорошо. На окраине поселка мохнатым клубком грелись на солнце псы. Завидев чужого, они залаяли для приличия, потом один за другим подошли обнюхать. Синеглазые симпатяги хаски порой свирепели не хуже волков. Ивану случалось находить растерзанных оленят. Но сейчас звери были сыты и дружелюбны. И устоять против их обаяния мог разве что человек без сердца. Разве можно не потрепать мягкие уши и пушистые шеи, не погладить по спинам, не подставить ладонь коричневому мокрому носу? Молодой дурашливый пес увязался следом за человеком и сопровождал его с километр. Потом сел, почесался, тихонько гавкнул и потрусил назад. Летняя тундра его не прельщала. Проезжая дорога окончательно заросла. Чтобы сберечь почву, старались летать или ездить с упряжками. На покрытых низкой травой холмах сгрудилось стадо овец. Силуэт высокого пастуха, его маленькая бородка и широкие, когда-то могучие плечи показались Ивану знакомыми. Сколько же ему лет? 34 года назад старик уже выглядел древним, как скалы. Эсперанто патриарх не понимал или не хотел понимать. Пришлось вспомнить полузабытый датский. За памятливость Иван получил кружку теплого молока и черствую краюху. Кисловатый ржаной вкус, наполняющий рот слюной, был вкусом детства. Никакие изыски автоварок не сравнятся с хлебом, выпеченным на огне. Наверняка в избушке у старика стоит печка, такая же древняя, как он сам. По вечерам пастух подсовывает полежки в приоткрытую дверцу, греет натруженные ладони, помешивает вилкой мясо, аппетитно шипящее в сковороде. И никаких ледяных дождей, фонящих астероидов, суточных вахт. У маленького озерца, похожего на девичье зеркало, одинокий школяр маялся с удочкой. Глядя, как неумеха в очередной раз зацепился крючком за штаны, Иван шагнул к нему, но вовремя остановился и только приветственно помахал рукой. Если бы ему кто-то помогал возиться с огромными ржавыми ножницами, он никогда бы не научился стричь овец. И ведь мальчишка злился до слез. Есть печатные станы, на которых за полчаса создается любой наряд. Есть заводы органики, на которых шерсть можно производить тоннами. Есть машинки для стрижки, в конце концов. Зачем вкалывать до кровавых мозолей? А потом понял. Ручеек, втекавший в озерцо, спускался со скалистой возвышенности. То перескакивая через препятствия, то осторожно обходя шаткие камни, Иван начал карабкаться вверх. Впереди ждал узкий проход между могучими валунами, а за ними долина, усеянная моренами, покрытая мягким мхом. На полпути пришлось сделать привал. Штифт в ноге напомнил о себе. «Выйду в отпуск, наращу настоящую кость», — в очередной раз пообещал себе Иван и рассмеялся. «Он уже на земле, и потратить 3 месяца на больницу — слишком большая роскошь». С мальчишками договорились слетать в Техас, посмотреть на диких мустангов и индейский лагерь в прерии. Меган ждет, не дождется поездки в московский кукольный театр, мечтает увидеть механические часы с танцующими фигурками. «Хотя бы на недельку. Хочется отдохнуть всей семьей у теплого моря, поплавать с дельфинами». Леночкиных родителей тоже надо бы навестить. И к матери заглянуть, если она оторвется от своих драгоценных, неудобочитаемых фолиантов ради сына. А все свободное время, как в юности, бродить по тундре, любоваться на шхеры и морских птиц. Опираясь о камни, Иван поднялся, пошевелил ногой. Боль утихла. Тепло навевало дремоту. Хотелось растянуться на мху и смотреть сладкие сны. Успеется. Над головой еле слышно перекрикивались чайки. Где-то внизу тявкал писец, слышался шум воды. Дорожка становилась все уже. Местами приходилось идти, прижимаясь к скалистой стенке, перебираться через завалы, сползать с выступов. Иван почувствовал, что дыхание начинает сбиваться. Во внеземелье проще. Умный скафандр следит за обменом веществ, а здесь приходится самому. Вход в долину, казалось, стал еще теснее. Весенние ручьи нанесли мусора и песка. Наметанным глазом Иван приметил голубой осколочек лазурита. Щедрость горни иссякла. Наклонив голову, он осторожно протиснулся в удивительно неудобный лаз навстречу голубоватому свету. И тут началось. По скале зашуршали мелкие камешки. Потом застучали осколочки покрупнее. Прогрохотал увесистый валун. Заорали перепуганные птицы. Вздрогнули стены. Раздалось свирепое, поражающее воображение рычание. Издавать такие звуки мог только огромный голодный хищник. Буквально из ниоткуда возникла огромная смрадная пасть, усеянная многочисленными зубами. Чудовище подкатилось к Ивану, готовое наброситься, растерзать, вырвать сердце из бедной груди. И расхохоталось.
1: «Что, испугался, белая голова?»
0: «Да дрожи», — соврал Иван. «Пропусти меня, наконец, старый мошенник».

0: голове. Бесстыжие улитки обрезают пальцы в белая голова. Они едят меня, а не я их. Кстати.
1: Стараясь не засмеяться, Иван наблюдал, как меняется морщинистая физиономия Третли из важной и грозной, превращаясь в просительно жалобную. Как широко раскрывается красный глаз посреди лба и скорбно опускаются уголки жабьего рта.
0: «Ты ведь не забыл обо мне, приятель? Гуляя по тропе духов, ты помнил? Истосковавшийся, дряхлый, кривой ждет в милой долине, где прошла твоя юность».
1: Нарочито неторопливо Иван запустил руку в кармашек, пошарил там, подбросил в воздух блестящий кристалл лунного аметиста. Третль словно пес подхватил подачку в воздухе и зачавкал, пуская маслянистые слюни.
0: «Люди, ничего не понимаете. Ни в хорошей пище, ни в подлинной красоте. Окажись я там, где растут вкусные камушки, корни в скалу пустил бы».
1: «Полетели, кривой. Мой быстролет в поселке. До канадского космопорта час, до Луны 2 недели пути. Пируй себе на здоровье». Физиономия Третля сморщилась. Он повернулся к собеседнику задом и выразительно приподнял хвостик. Ни один из немногочисленного скалистого племени ни разу не соглашался подняться в воздух, зайти в поселок, сдать анализы или допустить к себе ученых с их пробирками и иголками. Спустя полвека после того, как разбуженные и очень сердитые Третли забросали камнями команду мелиораторов, потревоживших их покой в долине Канак, почти ничего не изменилось. Самые молодые из каменных скандалистов, те, кто не помнил ни викингов, ни зеленых лугов, начали понемногу выходить к людям, менять куски лазурита и грубые резные фигурки на овечье молоко, помогали сторожить отары, дразнили неугомонных собак. Старики же по-прежнему держались поодаль от шума и суеты, опасаясь. Вот-вот снова загрохочут ненавистные колокола, и злые человеки с железными топорами, плугами и мотыгами начнут выживать их с насиженных мест. Чем Иван привлек ворчливого Третля, осталось тайной. Но они дружили почти 40 лет. С того дня, как мальчишка-школяр потерял в сугробе коммуникатор и вывихнул ногу, пытаясь достать аппарат, а нескладный каменный урод вытащил человека до трассы и, ничтоже сумнявшийся, сел на дорогу, чтобы остановить снегоход. Иногда кривой казался Ивану младшим братишкой, порой упрямым и хитрым зверем. Изредка стряхивал напускное юродство и становился мудрым, как отец. Мог и напакостить. Когда им с Майрой захотелось провести медовый месяц в палатке на берегу тихой гренландской Шхеры, через день туда собрались песцы, лемминги, гнус и мошка со всей округи. Обнаружив в котелке теплый привет от белой полярной лисички, подруга в то же утро собрала вещи.
0: «Эй, уснул, бездельник?»
1: Третль больно ущипнул Ивана за ухо.
0: «Пошли, что вкусное покажу».
1: Под лакомствами у Третлей подразумевались весьма странные вещи. Заношенные ботинки, к примеру, зеленые стекла, белых они не ели, покрытый плесенью сыр, перекисшее молоко. Но у Кривого и вправду нашелся сюрприз. Пролезть сквозь крохотное отверстие в скальной выемке оказалось немыслимо, даже руки туда проходили с трудом, но разглядеть удалось. Огонек свечи отразился в тысячах острых граней, заплясал золотом на багрянце, за толщей породы таилась великолепная гранатовая щетка.
0: «Чудно! Помирать буду съем напоследок», — горестно вздохнул Третль. «Будет что вспомнить там».
1: Неподдельное уныние в голосе друга насторожило Ивана. Он внимательно оглядел бугристую каменную тушу, и увиденное его не обрадовало. Сланцевые пластинки, покрывающие бока и спину, потускнели, потрескались, пальцы ног искрошились, и в приоткрытой пасти явно не хватало зубов. «Ты кривой загибай, да не загибайся! Захворал, что ли, или седалище на камнях отморозил?»
0: «Старый стал. Мы, Трекли, с годами скидываем шкуры. Пока есть что сбрасывать, мы линяем. Когда нет, застываем, превращаемся в валуны. Пришло мое время. Хорошо, хоть и в

0: остались напоследок. Белая голова прилетел порадовать друга, поплавать. Кстати...
1: Крапчатая галька из Северного моря легла в подставленную ладонь. Трэтль шумно принюхался.
0: Треской пахнет. Бородатые парни с севера любили ей закусить.
1: Галькой?
0: Треской, дурень. Стыдно смеяться над умирающим.
1: Тихий стал. Не бронится, не ставит подножки, ни паука, ни навоза в щетку не подложил. Может, доктора к нему вызвать? Или ветеринара? Так ведь не дастся старый баран. Кряхтя и охая, Трэтль взгромоздился на здоровенный валун, разлегся, подставил солнышку бурое брюхо.
0: «Расскажи мне, что творится там, наверху, белая голова. Видел ли ты медведицу, которая заглатывает луну, а потом выплевывает ее? Встречал ли гордых альвов на серебристых дракарах? Они уплыли в небо, и никто больше не слыхал про них».
1: «Там холодно и темно, Кривой. Или холодно и светло. Невидимые лучи пронизывают твое тело, отравляют кровь. Острые летучие камни стремятся пробить насквозь борт лодки. Роботы сходят с ума и крушат станции вместо того, чтобы рыть шахты».
0: «Роботы — это Трэтли, у которых не отросла душа?»
1: «Не совсем так. Самоходные механизмы делают люди, а вы плодитесь сами».
0: «Есть такое»,
1: — довольно подтвердил Трэтль.
0: «Я четырежды пучковался, и все мои отпрыски до сих пор грызут камни. А вам нужны ваши хюльдры, в одиночку не справиться. Глупые устройства, и сами вы дураки».
1: «Не ворчи».
0: «Буду. Зачем вам, жадным людям, нужно летать дальше неба, делать города на Луне и вытаскивать камни из этого пояса? Вы же их не едите, и дома строите из невкусной пластмассы. Вам всего мало. Вы рветесь вперед, как бородатые парни с севера. Где они теперь? Что осталось от их мечей и овец?»
1: «Понимаешь ли, Трэтль, это вечное свойство людей — идти дальше, брать за шкирку новые земли. Когда мы остановимся, мы умрем. Окаменеем».
0: «Подумаешь», — кивнул тролль. «Станем родичами. Будем рядом валяться на пустошах, пугать песцов и овец, грызть слюду. Она вкуснее леденцов. Кстати...»
1: Иван достал кругляш арсенита. «Это последний, прости». Высунув длинный язык, Трэтль облизнул подарок, причмокнул, но есть не стал.
0: «У твоей хюльдры волосы тоже рыжие. Тоскуешь по ней?»
1: «Майра брюнетка, и мы до сих пор встречаемся. Передавала привет, говорит, никогда не забудет».
0: «Та, которую я выжил с острова?»
1: Трэтль сделал неприличный жест.
0: «Тюленей, брат рукомойки, воду из ручьев кипятила, яблоки щеткой чистила, парным молоком видано ли брезговала? Нет, ты грустишь о другой».
1: У Лены действительно были огненные волосы. Того всепобеждающего оттенка, который удается увидеть лишь на зреющих апельсинах или летней шубке лисы. Она родилась тонкокожей, легко краснела, легко обижалась по пустяшному поводу. Заподозрить в ней великолепного навигатора, способного чудом вывести корабль из потока метеоритов или дотянуть до базы на честном слове и остатках горючего, мог только другой штурман. Иван тогда управлял автоцехом по сепарации и в обогащении руд разбирался лучше, чем в людях. Ему казалось, что любви, нежности и покоя вполне хватает для счастья, что ребенок удержит его ленточку дома. Леньке едва исполнился годик, когда рванул Ганимед. Потепление привело к наводнению, с станции затопило. Земля объявила призыв резервистов вывозить оборудование и людей. Лена пошла добровольцем. И не вернулась.
2: Да, я тоскую. Мне ее не хватает.
0: Рад бы сказать, что пройдет, но у вас не проходит.
1: Сочувственно вздохнул Кретль.
0: Люди не лебеди, но Хюльдра, она на всю жизнь.
1: Хотелось ответить резко, но Иван сдержался. Третля рубинами не корми, дай поскандалить в волю. Ты в самом деле дряхлеешь, Кривой. Давай я из поселка лекаря позову, пусть поглядит, чем помочь.
0: Овце под хвост пусть глядит, а помирать не мешает. И ты не мешай. Лучше выполни мою последнюю волю.
1: Чем порадовать страждущего Третля? Минералов у меня больше нет, кружку ты есть не станешь, а ботинки я не отдам.
0: Даже лучшему другу?
1: С надеждой спросил Третль.
2: Даже лучшему другу.
0: Тогда расскажи мне сказку, белая голова. Длинную, словно хвост Ермунгарда.
1: Хорошо, улыбнулся Иван. Будет тебе сказка. Довольный и Кривой перекатился на пузо и разлегся, раскинув лапы. Чешуйчатая, потрескавшаяся пятка оказалась совсем рядом, но Иван удержался от искушения провести по ней прутиком. Интересно, боятся ли Третли щекотки? Далеко-далеко, на самом краю галактики, жил-был корабль. Небольшой такой межпланетный корабль. Переправлял людей туда-сюда, перетаскивал грузы, доставлял металл с рудников.
0: «И вкусные камушки», —
1: уточнил Третль. «Хорошо, самоцветы тоже возил». «Корабль звали... Как же его могли звать?»
0: «Свиное рыло? Большой пук?»
1: «Нет, Кривой, корабль звали S4823AX. И ему это совершенно не нравилось. Он тосковал о настоящем имени. Стремительный, например, бесстрашный, бесповоротный, в крайнем случае, Том Пейн или адмирал Нахимов. Но никто, ни капитан, ни команда, ни пассажиры не задумывался, мечтают ли корабли об именах.
0: Вот балбес! Кто мешал ему самому назваться или семью попросить? Меня вот Кривым прародитель назвал.
1: Да, зевнул Третль. «Будешь перебивать, сам придумывая», — грызнулся Иван.
0: «Умолкаю».
1: Прослышал однажды S4823AX, что в Магеллановом облаке за белым гигантом, за черной дырой прячется древний-древний межзвездный крейсер. В трюме у крейсера камера, в камере анабиоска, в анабиоске старик с бородой до колен. Если этого старика разбудить да поговорить ласково, он любое желание может исполнить.
0: «Понял! Это ваш глупый бог от людей убежал подальше!»
1: «Кривой!» Третль закрыл пасть корявой лапой и, наконец, заткнулся. Подумал S4823AX, поскрипел электрическим мозгом, взял да и сел на планету. И входной люк приоткрыл заманчиво. Часа не прошло, как школяр короткоштанный внутрь забрался рычажки покрутить да на кнопки понажимать. А S4823AX того и надо. Дверь захлопнул, с места за атмосферу рванул, только его и видели. Полетел к Магелланову облаку. Год летит, два летит, 10. Мальчишку гидропонной вкуснятиной подчует, учиться заставляет, зарядку делать, книжки читать, чтобы не рос дураком. За 6 лет из костлявого пацаненка красавец вымахал, хоть картину пиши. У пульта управления научился стоять, астероиды ковшом подхватывать, фильтры чистить. Кино смотрел вечерами в рубке, в мяч играл сам с собой, анализатор гонял, пока вахта не кончится. Фу, прости. Долетели они до Магелланова облака, обогнули белый карлик, миновали черную дыру, маячки поисковые подключили. И вправду, в темноте да пустоте старинный крейсер висит. Наш С-4823EX пришвартовался к нему, манипуляторами шлюз приоткрыл, мальчишка внутрь юркнул. В трюм забрался, камеру нашел, анабиоску вскрыл, а там девица-красавица, коса до колен. Мальчишка, не будь дураком, ее в щечку чмокнула, она глаза ах и открыла, зарумянилась вся и говорит: «Эй, Третль!» Кривой мирно похрапывал, по-детски подложив под щеку каменную ладонь. Сыновья тоже засыпали быстро, так и не дождавшись, чем кончится сказка. Иван потянулся, покрутил головой, встал, чтобы размять затекшие ноги, вдохнул полной грудью влажный воздух. В тускнеющем вечернем свете на спине Третли стала заметна зеленая сеточка, в трещинах показался сочный молодой мох. Скоро начнется линька, осыплются каменные пластины. Третль, как весенний олень, будет чесаться о луны и брониться до изнеможения. Старый мошенник. Скала еще хранила тепло. Иван привалился спиной к камню и сел, глядя в небо. Вокруг тихонько копошилась мелкая живность, пищал комар, закричала с просонья птица, прошуршал камушек. Здесь оставался дом. Место, куда хочется возвращаться из любых странствий. Там ждал труд. Настоящий, веселый, опасный труд. Солнце зашло за скалы и скрылось из глаз. Розовая пена облаков потускнела. По небу разлилась синева, прочерченная белым штрихом быстролета. Звезда мигнула и вспыхнула над горизонтом. Это была Венера.

1 декабря. Культурный центр ЗИЛ. Модель для сборки приглашает вас на уникальную программу в честь дня рождения проекта. Дело в том, что все, что вы услышите и увидите на этом концерте, дело рук искусственного интеллекта. А вот насколько современные технологии умеют быть талантливыми, судить вам. Все подробности и билеты на сайте mds.ru и на всех ресурсах программы в интернете. До встречи 1 декабря в ЗИЛе и незаметно присоединяйтесь.

0: Вы знали, что лягушка, по поверьям наших, раньше была человеком, который сбросился с крыши и умер?
1: Улыбается Таня в отчаянной попытке разрядить обстановку.
0: Поэтому их нельзя убивать. Хотя, конечно, есть и другие версии. Например, что их сотворили боги. Или что боги так наказали мужчину, который жил со своей матерью, как с женой. А еще говорят, что Йен и Омель вышли в облике лягушек из болот.
1: Пылкого энтузиазма по поводу смертей, легенд, богов и инцеста, похоже, Николай Валерьевич совсем не разделяет. Он только неопределенно ведет плечом, предпочитая сосредоточиться на дороге, если, конечно, ухабистую, побитую жизнью тропу, накатанную скорее металлоломом, чем машинами, можно так назвать. Даже не удостаивает Таню дежурным «интересно» или «коротким понятно». Машина со скрипом поворачивает на развилке, вновь ныряя в узкую глиняную полосу между худощавыми деревцами, тянущимися к осенним небесам. Таня переводит взгляд на лес и замолкает, не смея больше нарушать пакостную тишину. Глядит только на деревья, среди которых, как воткнутые в землю кости, сквозят мертвенно-серые стволы, следит за разнотравьем, старательно разрывающим ничтожные нити цивилизации, и царапает короткими ногтями по коленям, по светло-серым мягким спортивным штанам, в которых она сдавала зачеты по физкультуре. В них же она и бегала по лесу, где когда-то Майоров и Завьялов совершили двойное убийство, и где ей порой мерещились дурные вещи, существуя короткими скорыми тенями только на периферии зрения. Всю жизнь у Тани какие-то тяжелые отношения с лесами. Она вздыхает. Совсем не громко, как ей кажется.
2: «Не думал, что ты так далеко забралась»,
1: — наконец говорит Николай Валерьевич, как будто устыдившись своего молчания.
0: «А сами вы откуда родом?»
2: «Из Нытвы».
1: Почему-то Тане вдруг кажется, что Николай Валерьевич лжет. Какое-то шестое чувство настойчиво подсказывает это. Ей приходится отогнать странный туман в голове, чтобы сосредоточиться на разговоре. Чтобы сосредоточиться, она нащупывает под кофтой бронзовую птичку счастья, всегда теплую, согретую человеком.
0: «Мы туда ездили с Наташей»,
1: — осторожно улыбается Таня.
0: «Хотя, наверное, там все были. Очень красивое место. Помнится, тогда мы еще проезжали мимо Ильинского, и там еще была какая-то заводь, где нельзя плавать. То ли миноги там, то ли кто, я уже не помню, если честно».
1: Николай Валерьевич не улыбается, оставаясь неизменно сухим и смурным, и тему не развивает дальше, но даже дышать становится немного легче. Напряжение не душит, больше осковывающая неловкость, если не спадает окончательно, то отступает на задний план, уступая место привычной тревожности. С ним всегда тяжеловато. Но Таня не оставляет попыток разбить точно стеклянную стену между ними. И то, что он согласился подвезти, даже не потребовав оплату бензина, пусть Таня настаивала в такую даль, уже многое, как хотелось верить, значит. После того, как умерла тетка, Таня заплакала впервые за долгое время, сама от себя такого не ожидая. На ночь ей снились кошмары. О родителях и о том, как мать бьет отца ножом 8 раз, прежде чем на истошные детские вопли каким-то чудом прибегает участковый, единственный на 5 окрестных деревень, тогда оставшийся ночевать в соседнем от Таниного доме. Отца спасти не удалось. Мать отправили в колонию на 15 лет, откуда она должна выйти только через 2 года. А Таню приютила тетка. На самом деле сложно назвать ее теткой. Она приходилась столь дальней родственницей, что скорее уж 7-й водой на киселе, чем в самом деле теткой, но Таня никогда не называла ее иначе. Валентина Петровна не поколачивала Таню, хоть и пила порой по-черному. Наоборот, тогда грустнела настолько, что даже глядеть на нее становилось невыносимо, и Таня стыдливо пряталась в своей комнатушке, стараясь не попадаться тетке на глаза. Та и не искала встречи. Только стояла на коленях в углу и слабым шепотом молилась всю ночь, пока усталость не брала свое и пока она не засыпала лицом на узкой лавке у стены. В такие моменты Таня аккуратно накрывала тетку пледом и подкладывала ей под голову подушку, не рискуя оттаскивать к кровати. Селенок бы не хватило тощей, зашуганной девчонки с руками-тростинками. Уснуть теми ночами тоже было тяжело. Как бы Таня ни пыталась закрыться одеялом, она все равно слышала, о чем молится тетя Валя и за что просит у Господа Бога прощения. Какое-то время Таня и правда почти не сталкивалась с той стороной жизни тетки, которую ей приходилось замаливать, покорно каясь на коленях перед Киотом. «Здесь очень тихо», — произносит Николай Валерьевич, выводя Таню из задумчивости.
0: «Здесь всегда так»,
1: — отзывается она, переводя взгляд на спутника.
0: «Когда я приехала в Пермь, я не ожидала, что город окажется настолько шумным и быстрым. А ведь это еще и близко, не, например, Москва. Если честно, мне очень не хватало, да и сейчас не хватает тишины и возможности побыть в одиночестве».
1: «Тяжело было привыкнуть?»
0: «Да»,
1: — она кивает.
0: «Я не скажу, что было совсем уж как-то плохо. К тому же в общаге у меня очень хорошие соседки оказались, особенно Наташа. Да и на работе ко мне хорошо относятся. Надеюсь, что получится остаться, как закончу университет».
1: Николай Валерьевич кивает, понимающий, даже как-то теплее, так что Таня осторожно улыбается ему, да опять отворачивается к окну. Похоже, потихоньку начало получаться разговаривать. Когда умер отец и когда мать посадили, Таня на какое-то время будто онемела. Только забивалась в самый дальний угол, плакала и вопила, если кто-то пытался ее трогать, пугалась каждого звука и дрожала от любого резкого хлопка дверями. Не давалась она и тетке, пока та не заговорила. Усадила на стул посредь комнаты, дала подышать луговыми травами и что-то зычно зашептала на непонятном языке, а после... наказала гулять почаще на воздухе, лепить глину, писать свою злость на бумагу, ибо та все стерпит, и пить на ночь теплый растительный отвар. Сейчас-то Таня понимает, что тетка, возможно, никогда не зная о существовании психотерапии, сумела дать самые примитивные, но рабочие рекомендации. Движение никогда не бывает лишним, а природа словно исцеляет душу человека. Трудотерапия приводит мысли в порядок и позволяет занять руки, а также время, чтобы не оставалось места для скверных мыслей. Дневник негатива и вовсе одна из самых популярных практик, которой Таня пользуется по сей день, только более осмысленно. А травы теткины явно включали в себя растительные успокоительные и эффект плацебо. Сейчас-то Таня знает все это, но вот тогда... действия и рекомендации тетки казались ей какой-то странной, жутковатой деревенской магией, такой, какая передается от матери к дочери и старательно хранится внутри семьи тайной. Но тогда Таня подчинилась, и ей правда стало немного легче жить. Она до сих пор сохраняет любовь к лепке и к созерцанию природы. До сих пор ищет успокоение в лесах и полях, где смело гуляет, держась опушек и избегая заходить глубоко в лес, ведь слишком хорошо знает, чем это может кончиться. До сих пор пишет дневник негативов, хотя и не обращается никогда к, что называется, дипломированному специалисту со своими проблемами. Боится, да и денег никак не хватает. Не то чтобы зарплата была маленькой, но зарплата всякий раз уходит на вещи более важные. За следующим поворотом таится конечная точка маршрута, и Тане становится зябко. Невольно она обхватывает себя руками и отсчитывает ровно до 10, принуждая себя волевым усилием дышать в определенном ритме. Николай Валерьевич глядит на нее внимательно, не вмешивается. Только спрашивает, когда она расслабляется. «Все в порядке?»
0: «Нет».
1: Таня остается предельно честной.
0: «Но я не хочу жаловаться вам».
1: «Татьяна». Вдруг его голос становится особенно серьезным. «Я знаю, что тебе сейчас тяжело. Если я могу чем-то помочь, то ты можешь сказать об этом». Таня какое-то время молчит, будто недоверчиво глядя на Николая Валерьевича, но после соглашается.
0: «Вы можете побыть со мной? На похоронах тети, я имею в виду».
1: «Разумеется». Он кивает. «Ну что, у какого дома остановиться?» Вокруг пробуждается ото сна деревня и входит в рабочую колею. Уже пропели петухи, уже прошла первая молитва, уже прошли первые уроки в школе. Выглядела она не так печально пустынно, как вымирающая Бадья, и не так отчаянно мертва, как вымершая и уходящая навсегда в небытие Дозовка. Здесь еще теплится жизнь и перезвон колоколов, мычание неторопливо жующих коров, лай взбудораженных собак, далекие рычания мотоциклетных моторов служат тому доказательством. И хотя редкие прохожие посматривают на пришлецов с настороженной отчужденностью, Таня, наконец, ощущает себя дома. Их путь лежит мимо деревянной церквушки, окруженной аккуратным заборчиком, покосившимся от времени. Из нее выходят люди и, останавливаясь перед дорогой, удивленно глядят на незнакомую машину, но пропускают. Кого-то Таня еще узнает, но некоторые состарились так, что она с трудом может соотнести вынутое из глубин памяти имя с лицом. Некоторых никак не может отыскать в толпе вовсе, и это означает только одно – искать теперь старых знакомых осталось на кладбище. Маловероятно, что на старости лет человек вдруг решит покинуть насиженное место и отправиться в соседнюю деревню или вовсе в крупный город. Тетка прожила всю жизнь на отшибе. Ее дом, небольшой, но полный приятного деревянного уюта, расположился близ темной темной опушки. И не раз Таня долгое время задавалась вопросом, почему ее тетка поселилась так далеко, хоть к ней, казалось, ходила вся деревня, не щадя ни ног, ни времени. Потом она узнала. И не то чтобы от знания стало сколько-нибудь легче. Мотор глохнет, и Таня, забрав с заднего сиденья рюкзак и чуть не столкнувшись с Николаем Валерьевичем лбами, бесшумно и очень осторожно, как будто опасаясь ненароком сломать, закрывает за собой дверцу. Таня всегда старалась вести себя тихо и сейчас тоже замирает в нерешительности. С одной стороны, хочется поскорее увидеть родную комнату, упасть лицом на кровать и вдоволь наплакаться. Но с другой... Дом теперь пустой, какой-то чужой, мрачный, взирающий ослепшими провалами окон и скалящийся злобно покосившимся забором. Похоже, что-то случилось в последнее время. Тетка никогда не позволяла себе и малейшей грязи в своем доме. Всегда следила за тем, чтобы все выглядело пусть и скромно, но хорошо и по-человечески достойно. То, что Таня видит сейчас, никак не укладывается в образ тетки, прочно устоявшейся в голове. Неужели она тяжело хворала и ничего не говорила? Что могло такого случиться, чтобы она так...
2: «Интересная причелина», — произносит Николай Валерьевич, кивая на вихристо покосившуюся крышу. «Говорит каждому встречному, что в доме живут могущественные колдуньи».
1: Таня не удивляется такому комментарию. Познакомились они с Николаем Валерьевичем несколько месяцев назад на выставке деревянной скульптуры, где он рассказал ей несколько больше, чем она смогла узнать из путеводителя по экспозиции и книги, на которые потратила частично свою повышенную академическую стипендию, из-за чего ближайший месяц пришлось есть чуть-чуть меньше, чем она привыкла. Уже потом Николай Валерьевич рассказал Тане, что в старшей школе делал своеобразный культурологический проект, посвященный оконным наличникам в родном городе, результаты которого даже опубликовали в местном краеведческом журнале. Так и началось его небольшое увлечение. Куда больше ее удивляет неподдельное любопытство на его лице и отсутствие всякого осуждения. Неужели совсем не отвращает неожиданная убогость?
0: «Наш дом очень старый, так что даже не сказать, когда причелина появилась», —
1: неопределенно отзывается она, все-таки бросив взгляд на рейс по скатам крыши.
0: «Хотя тетка о нем очень хорошо заботилась».
1: Когда Таня моргает, наваждение расплывается, расползается, как туман под лучами солнца, и боли нет косого дома, нет поросшего бурьяном участка, нет крохотных деревьев, пронзающих крышу. Остается только чистый и опрятный домик, как в детстве. Ухватив замешательство на лице Тани, Николай Валерьевич вот-вот готовится что-то сказать, да не успевает совсем немного.
3: «Таська, ты глянь, кто приехал!»
4: «Кто?»
1: — полуглухо переспрашивает баба Тася.
3: «Танька наш, Танечка! Ты поглядишь, какая красавица выросла!»
5: «Баб Шур,
4: Баб Тась!
1: Широко улыбается и машет рукой Таня.
4: Подходите!
1: Старушки семенят к ним. Николай Валерьевич держится чуть поодаль.
3: «Жениха, Шуль, с собой привезла. Жаль, Валька уже не увидит», —
1: вздыхает Шура.
3: «Да ничего, на том свете поглядит. Обязательно поглядит, глазастая».
1: Таня слышит странный звук за спиной, но краснеет столь мучительно, что не решается обернуться.
4: «Это Николай Валерьевич, мой хороший знакомый и просто добрый человек», —
1: суетливо представляет она.
4: «И он мне не жених, баб Шур».
1: Баба Шур кивает сознанием дела, дескать,
3: «Все-то мы про тебя знаем, не отвертись теперь!»
1: И переглядывается с бабой Тасей слишком уж многозначительно, так что Тане остается только смириться и терпеть.
3: «Стыд-то какой, что Валька-то наша померла!» —
1: вздыхает баба Шура особенно тяжко. Ей приходится опереться на клюку, чтобы присесть на широкую дубовую лавочку. Николай Валерьевич помогает обеим старушкам присесть, но так и не вступает в разговор, точно и нет его здесь.
3: «Сгорела тетка твоя. Ягишина, небось, ее зашевела. Ты ж фамилию ее как услышишь, так поймешь, что добра не ждет всей ее поганской семьи. Так еще и зовут Ягиш. Кто свою дочь так назовет?»
4: «Ягишина не померла еще, что ли?»
1: Невольно вырывается у Тани.
3: «Не-а!
1: Фу!» — плюет баба Тася.
3: «Чтоб ей пусто было, гадине!»
1: Какое-то время все четверо молчат, пока баба Тася не нарушает тишину.
3: «Васильевич тебя позже ждал. Нет его тут, а сейчас. Так и дороги размыло. Обождешь до вечера?»
1: Таня кивает. «Конечно, подождет. Куда она денется?»
4: «Рада была повидаться».
3: «Ты уж заходи, Танюш, хоть иногда. Расскажешь, хоть как там обустроилась в городе своем».
1: Звучит это так укоризненно и грустно, что Таня принимается старательно глядеть себе под ноги. Здесь все настолько болезненно и мучительно, настолько тревожно, что Таня не знает, куда ей деться. То ли бежать в дом, то ли остаться в машине, то ли оккупировать приемное отделение в больнице, то ли, не оглядываясь, помчаться в лес и проплакаться. Дышать становится больно, мир наваливается со всех сторон, сжимает ребра так, что те словно идут трещинами, терзает иголками, загоняя их глубоко под кожу. Ноги подкашиваются, на глаза наворачиваются слезы, и именно в этот момент Николай Валерьевич аккуратно приобнимает Таню за плечи и уводит подальше от деревенских сплетниц, провожающих городскую парочку заинтересованными взглядами. Благо, скрыться тут получается легко. Всего через несколько минут они оказываются на лесной опушке, и Таня, судорожно обхватив себя руками и раскачиваясь, пытается отдышаться. Жмурится так, чтобы до боли и слез, отчаянно моргает, и мгновения столь долгие, что кажутся целой жизнью. Боится, что вот-вот умрет, вот еще немного, и ее сердце не выдержит, разорвется клочьями, и кровь хлынет через кожу. Себя Таня приходит не скоро, а когда приходит, то пытается извиниться. Язык плохо слушается, но Николай Валерьевич только качает головой. «Не говори сейчас». И перечить ему почему-то не хочется вовсе. «И лучше отдышись как следует, а после мы пройдемся. Надеюсь, это тебя успокоит. Кивни, если да». Таня кивает. Входить в родной дом она боится. Непривычно к тому, что тот может оказаться пустым, но и принуждать Николая Валерьевича ночевать едва ли не на улице тоже не хочется. Определенно, сейчас у нее нет никаких сил, но раз уж он предложил, то кто она, чтобы отказаться?
4: «Я могу показать немного округу вам», —
1: говорит она тихо.
4: «Тут весьма живописные места. Например, старое идолище. Я любила там бывать».
1: На миг Тане чудится странный блеск во взгляде Николая Валерьевича, стоит только упомянуть идолище. Наверное, это из-за собственных слез, болезненно терзающих глаза. «Я буду только рад твоей компании. Он почти даже улыбается, и на душе становится чуть-чуть теплее. «А можешь рассказать, что значит зашевить?»
4: «Шева — это порча, которую насылают злые колдуны. Иногда шеву путают с икотками, но это не совсем то же самое, как я уверена».
1: «Значит, это чекыш-ягышины считают деревенской ведьмой?» Взгляд у Николая Валерьевича становится надменно ироничным, как если бы он сказал, что не верит во всю эту суеверную чушь недалеких деревенщин, и Тане вдруг становится обидно.
4: «Но она и есть ведьма!»
1: «И что ж такого она сделала ведьмовского?» Похоже, его этот разговор премного веселит, а Таня чуть ли не кипит от негодования.
4: «Вы просто не знаете, чекыш! Она и правда очень жуткая!»
1: Негромко признается она.
4: «Лично меня она всегда пугала, когда я была маленькой. Злющая такая, с мелкими глазами и большим ртом. И смеялась она порой так, что у меня внутри все сворачивалось».
1: «Возможно, она глубоко больна?» Он пожимает плечами, но теперь вновь звучит мягче. «Иногда люди бывают пугающими не потому, что они сами по себе плохие, а потому что жизнь скверно с ними обошлась». Таня замирает. Эта мысль не приходила ей в голову раньше. Что если Ягишина психически больна? Это может объяснить все странные действия, которые она совершала. Может объяснить, например, то, что она мазала чужие двери кровью, рисуя не абы что, а именно перевернутого человечка, из-за чего ненавидели односельчане ее особенно сильно. Или подкидывала оторванные головы подгнившего зверья под двери. Или хватала порой Таньку за руку, сворачивая пальцы вокруг жестким постарчески иссохшим капканом, глядела в глаза, а после вдруг хватала за подбородок и внимательно всматривалась в рот, шептала что-то, но всякий раз неизменно отпускала рыдающую девочку, довольно хмыкая всегда напоследок. Или как она украшала свой забор костями да черепами, или не могло.
4: «Может, вы и правы»,
1: — негромко соглашается Таня. Лес вокруг мрачнеет, скрипит точно дряхлый дед где-то над головами. Раскачиваются худенькие сосны, лоснятся темно-бурыми стволами, точно звериными шкурами. Того и гляди, где-то в чаще промелькнет голодный взгляд какого зверья, но Таня ничуть не страшится. Настолько близко к деревне днем они не имели обыкновения подходить, раскрывая слюнявые пасти только ближе к вечеру. Порой ей кажется, что какая-то сила отгоняет голодных животных. А уж к идолищу, куда Таня ведет Николая Валерьевича, никто и вовсе не подходит. Боятся прогневать ненароком духов. Во многих и многих безымянных богов, защищавших эти земли в незапамятные времена, когда земля была моложе, уже никто не верит, и не шепчут они дыханием ветра и шелестом разнотравья дивные секреты на ухо посвященным. Дорога холмится, идет плавно вверх, как на Кунгурской ледяной горе, куда они, отправившись в небольшое путешествие, взбирались вместе с Наташей. Приходится напрячь ноги, чтобы не съехать неловко по мокрой от дождя хвои. Иной раз Николай Валерьевич перехватывает руку Тани, стоит той заскользить, но родные берцы крепко держат на земле. Пару раз она неловко улыбается, один раз испуганно чертыхается и тут же стыдливо извиняется за ругань, но ее спутник только отмахивается, мол, все не без греха. Здесь, где тихая субботинка впадает покорно в прихотливо вихляющую весляну, на могучем сером обрыве раскидываются бескрайние леса, а на древних камнях, дышащих мхами и усеянных папоротниками, молчаливо взирают на путников остатки резных деревянных идолов. Безмерно старинные, видевшие, должно быть, сам чудской народ, они не растеряли былую гордость. Строгие резкие лица хмурятся, а увитые причудливыми орнаментами тела притягивают взгляд, приковывают, манят, словно бы предлагая преклонить колени перед древностями, воздать должные почести. Уже не скажешь, кому здесь возносили молитвы, но представить тех, кто однажды жег здесь костры и оставлял подношения, неожиданно легко. детстве Таня часто играла здесь, пусть и мало кто из соседских детей отваживался подниматься сюда вместе с ней. Обычно вдвоем, втроем они изображали из себя то волхвов, то тедисей, то шаманов, то тунов, не определившись, кем нравится больше быть. Они кричали обрывки фраз на коме пермяцком, пытались разводить костры на камнях, особым образом сложенных перед идолами, и оставляли подле них ценные конфеты и яблоки, сорванные с соседской яблони. Как ни странно, их по-детски наивные дары всегда исчезали на следующий же день, и каждый хотел верить, что боги отозвались, хотя Таня сейчас понимает, наверняка утащили дикие звери, каких здесь водилось предостаточно. Зайцы, например. Или лисицы эти все съедят и не подавятся. Или ежи, или птицы. Постоянно норовят утащить что-то, что им не принадлежит и не им оставлено. Когда тетка узнала об этих игрищах, она сурово наказала Таню, и больше компании тут не собирались. Хотя Таня по-прежнему приходила сюда, только уже в одиночестве, чтобы поглядеть с обрыва на лес и вслушаться в шелест и скрип вековечных деревьев. Сейчас она ужасается, думая, насколько должно быть оскверняющими могли быть их детские забавы, и мысленно вновь почтительно извиняется, как будто кто-то мог услышать ее переживания. Солнце поднимается над головой все выше, и если присмотреться, замечаешь, как туманы скользко отступают в тронутые осенью еловые леса, как виляют между стволов и, наконец, растворяются в теплом утреннем свете. Арьяв. Так называлась эта предосенняя пора, когда дни становятся короче, солнце все ленивее встает по утрам, птицы улетают в теплые края, а деревья желтеют и готовятся к зимнему сну. Природа увядает, но искрит в последний миг перед зимним сонным безмолвием пестрым убранством, а словно в подтверждение ее мыслей на голову падают изжелтевшие хвоинки. Длиннее, чернее становятся холодные ночи. Небо светлеет, звездами ярче блещет. Все реже и суше становится ветер, гуляя в полях на высоких берегах. Протяжно, глуха его песня становится. Бестрепетно осень пустыми очами глядит меж стволами задумчивых сосен, приходит на ум невольные, выстраивая подзабытые стихотворения. Действительно живописно. В голосе Николая Валерьевича чудится улыбка, но Таня не рискует оборачиваться, только слушает его слова. Она неуверенно относится его комментарии к идолищу или к ней самой, но не думает излишне, чтобы снова не нафантазировать себе всякого такого, чего нет на самом деле.
4: «Раньше я проводила тут много времени. Но я говорила уже, да?»
1: «Говорила». Когда она, наконец, оборачивается, оказывается, что Николай Валерьевич и правда улыбается. В таких местах всегда необычная атмосфера. О храмах обычно замечают, что они намолены, а тут...
4: «Пропитаны кровью жертв?»
1: Николай Валерьевич глядит удивленно, и Таня прикусывает язык.
4: «Я не то имела в виду».
1: «Надеюсь, ты сама не приносила тут жертвы?» Таня стыдливо молчит. «Не приносила же».
4: «Я оставляла духом конфет»,
1: признается она и поражается тому, насколько глупо это должно быть звучит со стороны. Ей самой впервые становится неловко за это.
2: «И лешему, наверное, тоже».
4: «Когда чуть не потерялась в лесу, то да».
1: Таня серьезнеет.
4: «А когда вывернула одежду и оставила ему подарок, то смогла выйти. Задобрила его, значит».
1: «Ты в это веришь?» — вкрадчиво уточняет Николай Валерьевич. «В леших, банников, кикимор и деревенских злобных ведьм?»
4: «Да».
1: Таня переминается с ноги на ногу под этим взглядом, но не позволяет неуверенности расцветать в душе. Она сама в детстве сталкивалась с чем-то таинственным, явившимся определенно из потустороннего мира царства духов и вечных загадок без ответа, а потому не намерена была падать под напором скептицизма.
4: «И вы коток. Моя тетка...»
1: Как ни странно, Николай Валерьевич не перебивает, но неожиданно внимательно слушает.
4: «Моя тетка была с икоткой»,
1: — негромко признается Таня.
4: Я сама об этом долгое время не знала, да и никто посвящать меня не торопился. Только потом тетка рассказала, когда я стала немного старше, и когда, как она сказала, я смогу понять. Она мне самой много что предсказала. И поступление в университет, и работу в приборостроительном, и даже вас.
2: И что же именно она сказала про меня?
0: Таня хочет верить, что такой интерес, немного напряженный и словно взволнованный, если вслушаться в голосе, это определенно знак чего-то хорошего. Тот самый знак, о котором говорила ей тетка, и теперь как будто стеклянная стена между ними идет трещинами, готовится вот-вот рухнуть и освободить истинные чувства. Таня даже набирается уверенности.
4: Тетка сказала, что я обязательно встречу в городе мужчину старше себя, который проявит ко мне особенное внимание, хоть и поначалу будет казаться отстраненным. Я не сразу поняла, если честно, что вы именно тот, о ком она говорила, но после уверилась, что речь шла о вас. И я решила попробовать пообщаться с вами. Вы уже стали мне интересны до того, как я поняла, правда?
0: Но потом, когда он раскроется, окажется, что вы не настолько различны между собою.
2: Эту часть Таня деликатно замалчивает, опасаясь делиться чем-то настолько сокровенно личным. Чем-то, что звучит навязчиво, обременительно и, возможно, даже немного пугающе. Она верит. Все испытания, которые она проходит сейчас, в конечном счете должны привести к счастью, и что бы ни значили на самом деле слова, которые тетка прошептала в тот вечер как-то особливо печально, Таня хочет верить. Все непременно станется хорошо.
1: Выражение, застывшее на лице Николая Валерьевича, категорически нечитаемое, но открытой враждебности он не проявляет. Не хмурится, не смурнится, не ругает, не кричит, не кривится. Впрочем, Таня не торопится облегченно вздыхать. Наоборот, только сильнее напрягается, опасливо ожидает чего угодно. «Значит, ты убеждена, что я твоя судьба?» – спокойно уточняет он.
4: «Не то чтобы. Я уверена, что мне надо обратить на вас внимание», – запинается Таня.
1: Какое-то время слышен только шелест травы.
0: «Татьяна», –
1: терпеливо вздыхает Николай Валерьевич, – «я ценю твою искренность». Более он не развивает эту тему, и Тане кажется, что какой-то узел, какая-то болезненная скованность, прочно сидевшая в ней до того, исчезает, не оставляя после себя и следа. Солнечный круг мерно бежит по небосклону, сияет все ярче, разрезая прохладную дымку, так что вскоре от ленивых туманов не остается и следа, равно как и от легкой сонливости, одолевавшей Таню всю дорогу. Впрочем, в сине вековых деревьев и близ идолища в любое время года отчего-то воздух оставался прохладным, точно не подчиняясь ходу времен года.
4: «Про это место говорят, что оно не иначе, как Гаштем. Тут частенько случались странные вещи, и всем что-то непременно мерещится на периферии зрения. Будимиры, говорят, даже мелькали. Хотя, по-моему, это идолище одно из самых спокойных мест, даже несмотря на то, что прямо под ним, — Таня кивает на обрыв, — водился бать в ужья».
1: «Коряга человеческих жертв затребовала». Его голос искрит иронией.
4: «Между прочим, много людей потонуло в тех местах».
1: «А возможно, все объяснят омуты. Как раз есть высокий берег».
4: «Вы скептик?»
1: «Разве что немного», — улыбается он. «Если можно объяснить вещи просто и изученные реальностью, то стоит поступать именно так».
4: «Но вы не отрицаете, что может существовать, например, магия?»
1: «Я верю только в то, что могу проверить», — неопределенно отвечает Николай Валерьевич.
0: «Если я скажу тебе, что на твою косу заползла ящерица, ты испугаешься, что непременно родишь ребенка?»
4: «Нет, но это немного не так работает».
1: Таня прощупывает косу.
0: И правда ящерица. Зеленая, юркая, выворачивается и оставляет свой хвост между пальцами, чтобы стремглав унестись под камни и более не показываться.
4: «Если бы были какие-то предпосылки, хотя бы наличие отношений с противоположным полом, то я бы задумалась. Я хочу сказать, что некоторые вещи не могут произойти сами по себе.

0: Но как тогда связать сжигание коряги с исчезновением омута?
1: А это уж магическое мышление и настолько древние ритуалы, что я не знаю.
0: Легкое объяснение. Таня стыдливо вспыхивает, а Николай Валерьевич остается спокоен. Точно бы нет на свете ничего могущего вывести его из душевного равновесия, пусть и доброжелателен. Я не хотел тебя обидеть.
1: Я не обиделась, честно. Хотя над моими взглядами часто хихикают, и поэтому я стараюсь не рассказывать о них совсем уж чужакам.
0: Сочту это за комплимент.
1: Это он и есть,
0: думает Таня, но не произносит своих мыслей вслух. За интересной беседой время бежит незаметно, и когда солнце заходит за острый угол, Таня спохватывается.
1: «Что с ней случилось?»
0: — тихо спрашивает Таня, избегая взгляда глаза в глаза. Васильевич глядит сочувственно, насколько в принципе способен такие эмоции проявлять, но не жалеет на словах.
2: Игоревич считает, что внезапная коронарная смерть. Тот ведет плечами. Ну, которая при ишемии. Думаю, у него ты больше узнаешь, чем у меня.
1: Но она не наблюдалась с ишемией.
0: Собственный голос звучит так негромко и чуждо, что Таня бы вздрогнула, не будь настолько утомлена.
1: Она же совсем... не болела. И котка бы не позволила,
0: думает Таня. И котка бы не позволила той и умереть. Да вот только что случилось с икоткой, для Тани сейчас отдельная загадка. Для себя она решает, что непременно исчезнувшую силу отыщет, пусть и не знает, с чего бы начать.
3: И все-таки она была дородной женщиной.
0: Взгляд Васильевича становится многозначительным. Коротко он глядит на чужака, видимо, потому и не торопится особо комментировать то, что не предназначено для чужих, как ему кажется, ушей, и жестом указывает, чтобы дальше Таня проходила, и она идет одна. За ней закрываются тяжелые металлические двери, и Таня подходит ближе. Вокруг саван гнилости. Хоронят здешних умерших скоро. Редко тела лежат более суток, ведь все слишком хорошо друг друга знают, да и людей не так много, откровенно говоря, чтобы трупохранилище забивалось настолько, что становилось бы тошно от смрада. И все-таки пропитанный формалином воздух душит, а когда врач откидывает одеяло, Таня делается совсем дурно. Слезы мгновенно подступают к глазам, а в горле поднимается гадкий тяжелый ком. Заплакать так и не удается. Таня только дрожит мелко, трясется, упрямо стоя на ногах. Вдыхает сильно, резко, хрипло, но расплакаться не может.
4: «Дядь Семен, оставьте нас, пожалуйста!»
0: — сипит она. Врач сдержанно кивает, уже привыкший ко всему, от истерик до молчаливого ступора, от желания побыть одному до панического побега, и оставляет Таню в прозекторской в одиночестве среди холодных тел. Доверяет ей, конечно. Справится она, конечно. Какой выбор у нее? Таня всматривается в лицо тетки, словно может оживить ее настойчивым взглядом. Мертвецы Таню не пугают. Пугает то, что могло произойти при жизни, а после смерти, какое дело, если ты не одинок, и всегда есть кому забрать тебя из морга. На шее тетки... страшные, грубые, липкие, грязные, безобразные следы не рук, лапищ, и Таня почти видит, словно свидетельница, как ее душат. На волосах проплешины, и Таня вдруг ощущает, как ее саму, еще живую, задыхающуюся, хриплую, тянут по полу. На ногах синяки от щипков. Длинные, уже запекшиеся давно раны, словно волокут ее по камням, то жестко тупо побивая, то медленно разрывая. Она переводит взгляд на глаза и давит крик, зажимая рот ладонью. Она уверена, только что глаза были закрыты, а сейчас вязко, болотно, тинно, застойные, глядят мертвенно,
5: а губы сухие, изогнуты в странной улыбке, точно последнее, увиденное ей, презренное, тошное, всецело ничтожное, жизнь и смерть.

1 декабря. Культурный центр ЗИЛ. Модель для сборки приглашает вас на уникальную программу в честь дня рождения проекта. Дело в том, что все, что вы услышите и увидите на этом концерте, дело рук искусственного интеллекта. А вот насколько современные технологии умеют быть талантливыми, судить вам. Все подробности и билеты на сайте mds.ru и на всех ресурсах программы в интернете. До встречи 1 декабря в ЗИЛе и незаметно присоединяйтесь.

0: Сердце колотится так, что вот-вот пробьет костяную клетку груди, жмурится до боли, а когда открывает глаза, то не узнает тело на столе. Ни улыбки, ни открытых глаз, ни синяков, молочно-белое тело, трупно-холодное и только маленький щипок на щиколотке. Таня накрывает тетку покрывалом. Восхитительно. Она сходит с ума, видит то, чего нет. Не было ничего, ничего не было и быть не могло. Синяки не исчезают сами по себе. Глаза не открываются у трупов. Васильевич бы сказал, что тетку убили. С такими повреждениями это было бы очевидно. Проморгавшись, Таня на всякий случай убирает покрывало снова, но и теперь ничего не обнаруживает. Никто не избивал ее тетку, никто не выдирал волосы, никто не таскал по камням. И почему вдруг показалось ей, что так режут именно острые камни? Никто не душил, никто не открывал ей глаз. «Если бы ее избили, если бы ее задушили, Васильевич завел бы уголовное дело», старательно напоминает себе Таня, дыша часто и глубоко. «А значит, мне показалось, люди в стрессе могут видеть то, чего нет на самом деле, потому что им плохо, и мир кажется злым». Возможно, Таня бы и смогла себя убедить, если бы не... Когда мертвая тетка резко встает на стальном столике и хватает, скрипит челюстью странные слова, какие разобрать не получается никак, Таня кричит, и собственный вопль последнее, что она помнит. Затем панический удар плечом об двери, мощный удар лбом, чьи-то руки, какие-то голоса. Все мазками, все нервно, все дергается и дрожит, и мир вокруг плывет, следуя страху и не глядя, и приходит в себя Таня уже на улице, на чуть покосившейся деревянной лавочке. «Вода, вода, надо пить!»
1: «Напугала же ты нас! Что, черт привиделся или призрак?» Таня не отвечает дяде Семену. Собственный язык ей не подчиняется.
2: «Нет!»
1: Только и может просипеть она. Не похоже, что ей кто-то верит, а даже если верит, то кто воспримет всерьез? Мало ли что находящимся в состоянии стресса сиротам, потерявшим последнего родственника, мерещится. Однако вопросы больше никто не задает. Дядя Семен только выносит граненый стакан воды, от которого сильно пахнет валерианой, и молча ждет, пока Таня выпьет все. «Легче?»
3: «Немного»,
1: — негромко отзывается она.
3: «Сон клонит».
1: «Николай Валерьевич», — вступает в разговор Васильевич, — «танк-то до дома доведете? Или вас обоих сопроводить?»
4: «Доведу», — кивает он. «Можете не волноваться».
1: Ладонь сжимает Тане на плечо чуть мягче, но она сама так и не отзывается, только молчит, глядя в пол, лицо ее закрыто взмокшими волосами. Она так и не говорит ни слова, по пути все думая и думая о том, что же теперь с ней будет. И как смогла тетка так просто умереть? Почему икотка не защитила ее? А может, и вовсе нет никакой икотки? Николай Валерьевич наверняка скажет что-нибудь в своей скептической манере, но Таня отчего-то не расстается с уверенностью, что-то здесь нечисто. Может, это Чекыш виновата? Может, икотка просто ушла, чтобы найти другую колдунью? Но если так, то кого в таком случае? Или икотка сама умерла? Такое бывает вовсе? Таня вдруг корит себя саму за то, что, похоже, не интересовалась достаточно. А может, она просто не ожидала, что самый близкий человек способен в принципе умереть. Прежде ей казалось, что тетка — это что-то такое вечное, какое существовало, существует и будет существовать всегда. Она появилась внезапно, но вовремя и вытащила из грязи. Теперь ее нет, и Таня падает в пустоту. От слез становится легче, выводит ее из забытья голос Николая Валерьевича. «Сходи в баню, проревись как следует, заодно смоешь с себя все. Не храбрись, когда больно и страшно».
3: «Спасибо»,
1: — сипит она. Он качает головой. «Не говори, если не можешь. Заставлять себя полезно, но не сейчас». Таня больше не отзывается, только глядит коротко, из-под лобья, нервически, и скрывается в бане, где съезжает по стене на деревянный холодный пол. Однажды тетка рассказывала ей, когда много выпила, что якобы Танькина мамка столь скверно относилась к Таньке, что оставляла без должных оберегов, что до появления зубов бросала в баньке и не прикасалась постоянно, пока та была младенецей, что ее украл банник и подложил на ее место деревянную чурку, а мамка так и не заметила подлога, пока тетка не пришла и чуть не вцепилась той в волосы, ругая, на чем свет стоит, и посылая к лешему столько раз, что впору тому было бы и уж явиться». Таня не то чтобы верила, что в самом деле ее похищал банник и что она росла в мире духов, но вполне верила, что собственная мать могла к ней так относиться. Это было даже важнее, чем ворулын киролем, который проводила тетка. И Таня ощутила, как щеки горят от слез, как ресницы слипаются ими, как становится трудно дышать, как внутренности точно скручивает в тугой узел. Сколько так она проплакала, прежде чем пошла мыться, умываться, Таня не знала, но Николай Валерьевич, когда она, наконец, возвращается, не порицает, только говорит с легким паром. «Что хочешь на ужин?»
3: «Что угодно», —
1: слабо отзывается Таня.
3: «Я приготовлю».
1: «Не откажусь, да и еды у вас особо нет, только немного картофеля». Идея приходит в голову не сразу, но Таня успевает кратко себе ужаснуться.
3: «Я дам денег»,
1: — суетливо предлагает она, открывая кошелек, памятуя о том, что в родной деревне не расплатиться карточкой и не перевести деньги онлайн, сколько-то она сняла наличности в последнем поселке городского типа.
3: «Вы сходите? Я буду благодарна».
1: «Конечно». Когда за Николаем Валерьевичем закрывается дверь, Таня не думает долго. Возможно, она поступает ужасно, отвратно и подло, но не может теперь иначе. Не может так просто отступить, сделав вид, что ничего не случилось. Таня опускается на колени и шумно, со скрипом, выдвигает из-под кровати свой сундучок, который не открывала уже долгие годы, чьей помощью она пренебрегала, полагая, что справится самостоятельно. Но, похоже, теперь ей правда нужна помощь. Она не справляется сама. Сундучок скрывает некоторые секреты, какие тетка строго наказывала не показывать ни одной живой душе. Таня безошибочно достает ситцевый мешочек, где аккуратно завернутые в ткань хранились объеденные муравьями косточки лягушки, потребуется именно дуговая. Краем глаза она замечает, что пропали косточки спаривавшихся лягушек, но, должно быть, тетка их сама и забрала, когда пожелала остаться невидимой. Тетка тогда отыскала дохлую лягушку, докинула ее в банку к муравьям, каких налавливала сама Таня, и объяснила, что если сказать особые слова и тайком, так чтобы ни одна живая душа не приметила ворожбы, подбросить на ночь человеку их, то тогда непременно получится любовный приворот. Таня тогда еще фыркнула, решив, что ни при каких обстоятельствах не станет заниматься такими глупыми вещами, ведь все мальчишки глупые, но сейчас уже ловит себя на совсем другом мнении. В конце концов, что может произойти плохого?
3: Это же просто игра, это же не всерьез, а если что случится, то ничего дурного, ничего непоправимого, правда ведь? Это на самом деле не работает, так суеверие, мифы.
1: Лихорадит. Руки дрожат, пока Таня шепчет первое, что приходит на ум.
3: «Невеста невестная, царица небесная, выведи меня из невест, сними с меня тяжкий крест, благослови меня на венец, призови моего мужа домой на порог. Пошли ты за ним 9 ветров, 9 вихров, пусть они его найдут, хоть ходячего, хоть стоячего или спящего. Спереди его встречайте, в сердце ему тоску и стреляйте, чтобы он не мог ни жить, ни быть, ни днем, ни дневать, ни ночи ночевать без меня одной. Все держал бы меня на уме, видал бы меня при кратком сне. Как не жить на земле без света, как не бродить в пустоте без ног, так пусть жить без меня он не сможет».
1: Тени глядят ей в спину, прожигают сурово и непреклонно. Она нервически оборачивается, но не видит никого, когда подбрасывает, не глядя, косточки в карман пальто Николая Валерьевича и судорожно задвигает сундук обратно в пыль, обещая себе, что больше точно не возьмет оттуда ничего. «Нечестно, неправильно!» Щеки горят, и Таня подскакивает, трет лицо холодной водой, лишь бы сбить жар с кожи. Ей кажется, что она плавится, подобно свечному воску, но помутневшее со временем зеркальце над умывальником только отражает бледную, перепуганную девушку, под чьими глазами глубокие синяки, кажущиеся при таком скудном освещении вовсе черными. Она вдруг замечает, что зеркальце идет трещинами, словно изнутри, как само по себе, и внутри все холодеет. Как давно? Как вышло так, что оно осталось? Таня снимает зеркальце со стены и заворачивает в полотенце.
5: И щипки на ногах, те самые у них обеих. И зеркало там, где его не должно быть. И лягушачьи дуговые косточки там, куда не стоило их подкладывать. И щипки.
1: Мысли сбиваются и снова бегут по кругу. Запоздало Таня вспоминает, что сразу после смерти все зеркала завешивают, и когда проверяет полотенце, где должно быть битое зеркало, то не находит ничего. Ни крупинки стекла. И на стене, где оно висело, тоже ничего.
4: Она судорожно выдыхает и протирает полыхающее льдом лицо другим полотенцем, давит пальцами на глаза, чтобы унять сердцебиение, и стоит так, пока, наконец, не задышит спокойно, размеренно.
1: В конце концов, почему она так убеждена, что что-то получится? Может, и вовсе ничего дурного не произойдет? Так, небольшая детская наивная шалость, да и сам Николай Валерьевич не то чтобы расположен ко всевозможным суевериям. Ну, подбросила она косточки, что же в этом дурного? Она ведь не со зла.
5: Да и не ведьма она, не из сказки вышагнула в реальную жизнь, где любой могущ оказаться кудесником.
1: От бешеных измышлений Таню отвлекает скрип двери. Она тут же берет себя в руки и делает вид, что занята на кухне. Отыскивает подходящую сковородку, чистит остатки теткиной картошки, еще не подгнившей, и так хочется думать, вполне съедобной. Изогнутый нож дрожит в руках, но Таня, к счастью, не режется. И когда Николай Валерьевич возвращается, выглядит даже естественно.
3: «Вы купили что-нибудь?»
1: Не оборачиваясь, спрашивает она.
4: «Белые грибы и немного мяса. Похоже, жарить придется без лука».
3: «Я не люблю лук», —
1: машинально кивает Таня.
5: Всегда ли преступник ощущает себя таким больным, отделенным от нормального общества? Всегда ли ему кажется, что любой знает о его прегрешениях?
1: Таня вдруг понимает Раскольникова, когда ей чудится, что Николай Валерьевич отлично знает, чем она тут занималась, и многих-многих усилий стоит не задрожать осиновым листом и не исполосовать себе неловко руки.
4: Вместо этого она пододвигается, уступая немного места, чтобы Николай Валерьевич мог пожарить куриную грудку. «И где только такую хорошую нашел?»
1: Шипит масло, скрипят грибы с картошкой, бьются сдобные ароматы. Ужинают они почти в тишине. Так иной раз переговариваются. А после Николай Валерьевич наливает Тане немного коньяка в рюмку.
4: «За Валентину Петровну, тетку твою», — говорит он коротко.
3: «За нее».
1: И она выпивает. Глаза щиплет, но заплакать она так и не может. Только заливает посуду водой и тихо скрывается в своей комнате, надеясь, что хотя бы сегодня обойдется без кошмаров.
4: Не обходится. Утром просыпается Таня с трудом, разбитой настолько, что не сразу может подняться с кровати. Упрямо клонит в сон, и собственное тело кажется чуть ли не чужим, какой-то аморфной, многотонной, неподвижной массой, которую никакое волевое усилие сдвинуть не может. Ломит спину, тянет судорогой ноги, и Таня закрывает глаза, надеясь провалиться в мутные темные воды очередного кошмара, засасывающие, как облёк, круговерть.
1: «Доброе утро, Татьяна». Глаза она распахивает резко, как если бы ее окатили ледяной водой из ведра.
4: «Лучше не засыпать сейчас снова».
3: «Доброе утро», —
1: запоздало реагирует она.
3: «Спасибо, что разбудили».
4: «Ты умойся, а я приготовлю завтрак».
5: Ей кажется, или его голос звучит непривычно мягче. Таня вновь вспоминает, что она делала вчера, и становится жутковато.
3: «Сработало? Ничего не заметил? Откуда такая забота? Решил, что не стоит сейчас больше травмировать? Еще вчера же были как чужие».
1: Таня старается отогнать черные мысли. Скорее всего, это просто совпадение, и Николай Валерьевич всего лишь ведет себя по-человечески. В конце концов, Таня только что потеряла родственницу. Обычно люди относятся к чужой беде с сочувствием. Если что-то можно объяснить просто и в рамках объективной реальности, надо объяснять так.
4: Как бы то ни было, но Таня заставляет себя встать. Холодная вода приводит в чувство, а чистые зубы добавляют немного уверенности, стоит только малоприятному гнилостному запаху изо рта пропасть.
3: «Хорошо, что вчера голову помыла», —
1: отстраненно думает она, застегивая черную, немного помятую рубашку.
4: Перед кем выглядеть прилично Таня не знает, а когда Николай Валерьевич завязывает, прикасаясь к волосам особенно странно и мягко ей на голове платок, и вовсе ощущает себя идиоткой.
1: Тетка четко распорядилась, чтобы ее отпели, но не смели прочаться 3 дня. И коткой, ворожба ворожбой, но верить в Бога она никогда не переставала. Став постарше, Таня много думала о том, как порой причудливо сочетаются суеверные представления и христианство. Да и в конце концов, даже самые религиозные люди отмечают языческие праздники, те же Масленицу и Новый год. Наверное, немного особых сил, дарованных и коткой, не отвращают действительно верующего человека от Бога. Более того, тетка ничего дурного не совершала, в отличие от Егишиной. Животных не морила, людей не пугала, а свой дар, в первую очередь, посвятила служению людям, грехи исправно замаливала. Какое бы ни имело мнение Таня о Боге, она уважает чужой выбор. Особенно последнюю волю своей тетки.

0: Когда кухня наполняется запахами яичницы, Таня старается думать только о еде, но не о том, что в скорости придется выдвинуться на кладбище и увидеть, как последнюю родственницу, если не считать мать, навсегда опускают в землю. На глаза бы навернулись слезы, да только плакать уже нечем. Ночью во сне прорыдалась бесшумно, да так, что вся подушка на утро оказалась стыдливо мокрой. Впрочем, кусок в горло не лезет, и Таня остается голодной. Между тошнотой от голода и рвотой от еды она храбро выбирает первое.
1: «Возьмите красный платок, пожалуйста».
0: «Зачем?»
1: «Принято, чтобы у провожающих гроб были с собой красные вещи или веревки с узелками».
0: Взгляд у Николая Валерьевича становится настолько многозначительным, что Таня запинается и сжимает платки в руках крепче.
1: «Я сама расшивала».
0: Он все-таки кивает и забирает платок. Дышать Тане становится чуть легче, и она даже улыбается, пусть и едва-едва заметно. Идти приходится напрямик к старой церкви, близ какой раскинулось кладбище, насквозь деревянные, даже купола и тени не заменены на золотые, а до сих пор выточены из старинной липы. Таня даже не может сказать, в каком году построили эту церковь. Более того, она почему-то никогда и не спрашивала, точно принимая ее наличие как должное, как обыденную часть мира вокруг. Сейчас она глядит снизу вверх на церквушку и замечает то, чего не замечала прежде. Видит, как покрыты мхами стены, как покосился забор деревенского кладбища, как поросли ржавчиной некоторые кресты, как стерлись на них имена, как нависают облака над головой, готовясь вот-вот обрушиться на землю бурными потоками дождей.
1: «Возможно, стоило взять зонт».
0: Таня поправляет черную юбку.
1: «Возможно, стоило приехать одной».
0: Таня поправляет прядь волос.
1: «Возможно, стоило...»
0: Когда священник, старый духовник тетки, начинает молебен, Таня отпускает все мысли, сосредотачиваясь только на его голосе. Слова она плохо понимает, как будто слушает оперу, но не так важно, что именно он говорит. За ним не надо отслеживать каждое слово, надо просто позволить ему делать свою работу. И Таня перестает думать, только едва заметно двигает губами и перебирает складки юбки, пока на ее ладони, липкие и дрожащие, не ложится рука Николая Валерьевича, теплая и уверенная. Сердце колотится так, точно вот-вот вырвется из груди, но Таня не рискует смотреть, даже не косится, дрожать перестает разве что. На последних словах священника Тане вдруг чудится, будто нечто, дремавшее в ней, вдруг поднимает голову и всматривается в окружающий мир. Нечто сильное, древнее, первозданное. Ее и само охватывает жуть, но страх вскоре исчезает, оставляя место сухому, жесткому горю. Под головой тетки подушка, рассыпанные веники, завернутые в холстину, и густо пахнет можжевельником и ладаном. Ей не завязали ни подвязок, ни пояса, ни нательного креста, чтобы ей пути не перекрывать. В правую ее руку Таня складывает носовой платок, а священник кладет ей на грудь образок. Они перекидываются короткими взглядами, и пожилой старичок, отец Федор, одними губами шепчет:
2: «Простись, дитя».
0: Большего он себе не позволяет, а Таня целует умершую в лоб. Глаза щиплет от роз и формалина, запах столь стойкий, что хватает за горло, погружает в воспоминания с головой и держит там, держит, напоминает об отце, слезит глаза, но заплакать уж не получится.
2: «Не плачь надо мной»,
0: — строго наказывала давным-давно, как в прошлой жизни тетка.
2: «Дай уйти беспечально».
0: Гроб трижды обносят под расписным потолком хилой церквушки и выносят покойницу ногами вперед. Еще с утра мужчины, совсем уж дальние теткины родственники, выкопали той могилу, ведь, говорят, выкапывание могил снимает 7 грехов. Тетка уже давно заготовила себе и еловый гроб, и сосновый крест, и кулан паскем. указала, кто должен обмывать, кто должен копать могилу, кому и что дарить из вещей. И Таня помнит, что должна раздать как можно больше ее платков, чтобы на тот свет проще было попасть, раз сама тетка не успела. О чем она не перестает думать, так это об икотке и Нимкеве особенно. Кому тетка их передала? Как на самом деле умирала? Тяжело ли ей пришлось? Успела ли она исповедаться перед принесенной из леса елочкой с корнями? Разрезали ли ей гасник? Били ли ее наотмашь левой рукой? Простили ли ее 40 человек? Таня стыдится. Даже не спросила ни у кого.
1: «Прости, благослови, Шоньян»,
0: — шепчет она. Одежду, в которой тетка умерла, мочалку, половик, на котором ее обмывали, и стружки от гроба, кидают в могилу до того, как опускают гроб, и Таня зорко следит, чтобы ничего не осталось и не попало в чужие руки. Тетка могла сколько угодно пользоваться уважением и помогать другим, но, к сожалению, людское признание не всегда означает, что не найдется злопыхателя, готового на все, чтобы попортить жизнь даже после смерти.
2: В конце концов, даже Иисуса Христа распяли. Чего уж там простые смертные вроде нас,
0: как говорила порой тетка. Настойчиво пахнет ладаном и сырой землей. Таня бросает комок в могилу и неосознанно вытирает ладонь о юбку. Поминать на могиле у них принято не было, но принято после похорон подойти к могилам иных родственников, лежащих в местной земле, и оставить им подарки. Таня перебирает для папы корочку хлеба, немного городских конфет, которые он особенно любил, и яблоко. Желтое, наливное, вроде сладкое, но все равно отдающее хрустящей кислинкой.
2: «Вот!»
0: Протягивает ей дядя Семен аккуратно завернутый в бумагу кусочек трупного мыла. Шуй-майтек.
2: «Помнишь, что сделать надо?»
1: «Обязательно закопать, чтобы никто не навел порчу на меня».
0: Николай Валерьевич глядит на них, но не говорит ни слова.
1: «Дядь Семен...»
0: Все-таки решается она.
1: «Кому тетка передала икотку и Нимкев?»
0: Тот оборачивается и глядит на нее долго.
2: «Вот чего не знаю, того не знаю. Сама у нее спросишь».
1: «Что?»
0: Но дядя Семен уходит. Тихо скрипят старые сосны, шелестят листвой. «Почему все-таки трехдневного прощания нет?»
1: «Потому что тетка попросила похоронить, чем скорее, тем лучше».
0: Таня старается говорить тихо, чтобы ненароком никого не потревожить.
1: «Хоть это и нарушает правила, но она колдунья и уважаемая женщина».
0: Она уверена, Николай Валерьевич бы хмыкнул скептически, но что-то его сдерживает. Родственникам должно уходить последними, но прежде посетить родных.
1: «Сходите со мной к отцу?»
0: «Разумеется», — кивает он, коротко оглядываясь. Заметил, должно быть, как опустело кладбище. Не оглядываясь, пришедшие проститься с покойницей разбредаются неторопливо по поселку. Кто-то из бедных следует к дому Валентины Петровны, где Таня оставила вещи, выбранные теткой для раздачи, а кто-то, кто побогаче, неспешно расходится по своим домам. «Расскажешь, что с ним случилось?» Погруженная в свои мысли, Таня вздрагивает и смотрит на спутника нервически.
1: «Моя мать зарезала его. Сейчас она на зоне».
0: «Соболезную».
1: «Я часто вспоминаю папино лицо», —
0: признается Таня, и откровенность дается ей необычайно легко, словно она говорит со старым другом, а не со взрослым мужчиной, какой мог бы сам ей в отцы годиться.
1: «И часто вспоминаю ту ночь».
0: «Хочешь рассказать о том, что случилось?» — аккуратно уточняет он. Таня опускает хлеб, яблоко и конфеты на могилу.
1: «Пока что нет. Теперь нам надо будет отбить 3 земных поклона при выходе, повернувшись лицом к могилам, а затем отряхнуть ноги от кладбищенской земли, не поворачиваясь уже к могилам. Я буду очень благодарна, если вы так сделаете. Этот ритуал много для меня значит. И не только для меня. Для всех, кто здесь покоится».
0: «Я не подведу».

0: Баня оказывается не заперта, и Таня тянет на себя деревянную дверь. Та истошно скрипит, болезно стонет, как будто сделалась человеком, которого побили палками, но поддается неожиданно легко. Внутри мерцают мутные огни, точно от свечей или керосиновых ламп, и Тане приходится прищуриться, чтобы хоть что-то увидеть в полумраке. И она видит. Говорят, что страх парализует, и не врут. В предбаннике сидит лягушка, огромная, темно-зеленая, с глазами желтыми. Она разъявляет пасть, и Таня не успевает закричать перед тем, как огромный язык прытко обвивается вокруг нее. Лягушка отправляет ее тело в пасть, не замечая ни воплей, ни трепыханий своей жертвы. Таня плачет и задыхается, а потом наступает темнота. Ночь стоит немая, глухая, зловещая. Сковывает темнотой, блестит холодным звездным светом, ухает совами и шипит соснами едва-едва слышно, так что вот-вот онемеет и ощерится плясками незримых теней, прихотливо вьющихся клубами вокруг. Таня просыпается резко, да так, что кровать даже идет ходуном, скрипит под ней. Дом молчит. Никто не скрипит полами, никто не гремит посудой, никто не умывается, сгорбившись над умывальником, никто не открывает дверей и окон. В комнате так темно, что хоть глаза выколи, так что Таня нащупывает смартфон и включает фонарик. Уровень заряда, конечно, упадет основательно, но это лучше, чем ничего. Никаких лягушек она тут не видит, а потому и уверяется окончательно, что однозначно находится не в бане, а спит. Спала, если вернее, или даже терзалась кошмарами, что еще точнее, в постели, и уж тем более, что ее не удушила и не переварила никакая гигантская лягушка. С некоторым трудом, но Таня нашаривает тапочки, встает с кровати, там мучительно скрипит, и Таня невольно вздрагивает, не желая ненароком разбудить Николая Валерьевича. В конце концов, он не виноват в ее кошмарах. Шуршит куртка. Таня укутывается потеплее, опасаясь, как бы не замерзнуть окончательно. Ее бьет дрожью, и зуб на зуб не попадает, и руки так холодны, что пальцы перестали гнуться. Ноги в кроссовке, и она даже не задумывается о том, чтобы завязать их. Что-то настойчиво тянет ее за собой, вынуждает торопиться, спешить так, что даже запинается на пороге. Таня тихо ругается и тут же прикусывает язык. В повисшей тишине дверь, кажется, чуть ли не вопит, когда Таня прикрывает ее за собой плечом. Трава хрустит под ногами, покрытая легкой изморозью. Изо рта вырывается пар, и приходится спрятаться в воротник куртки поглубже. И когда стало так холодно? Конечно, и не такое случалось в это время года, не настолько, чтобы трава покрылась тонкой коркой льда. И чем ближе она подходит к бане, тем отчетливее становится снежный шорох под ногами. Но как бы Таня ни светила под ноги фонариком, она не видела ни снежинки, ни льдинки. Становится зябко. Вновь трясутся руки. Таня тянется к банной двери, и та поддается неожиданно легко. «Ты еще не готова. Не открывай эту дверь, да не выпустишь зла». Таня чуть не отпрыгивает в сторону, и луч фонарика выхватывает в темноте лицо Николая Валерьевича. Она не слышала, чтобы он шел следом. Да и как с таким снегом? Морозный воздух холодит внутренности до боли. Таня чуть не плачет, когда открывает глаза. По спине струится, как змея, холодный пот, и волосы прилипли к лицу, сальные настолько, что как будто кто-то вылил на нее масло, и сердце бьется о ребра, отдается аж в горле, сжимается и задыхается. Таня хрипло. На миг ей чудится, что она непременно вот-вот умрет, что сердце остановится, что сейчас расколется, голова треснет, череп по швам. Но ничего не происходит. Мгновение чудится бесконечным, и бесконечность, Таня падает в пропасть. Наконец она смаргивает слезы, и кошмар отступает. Болезненная пульсация в виске не прекращается, но Таня упрямится, встает, плетется кое-как, шаркая постарчески ногами и сминая ковры, хватается то и дело за стены, сносит что-то с тумбы, но не обращает внимания.
1: «Николай Валерьевич!»
0: — зовет она. Ответом ей тишина. Пусть она и знает, что говорит громко, и что стены не настолько глушат голоса, чтобы тот не услышал.
1: «Может, курит на улице? Или так крепко спит?» Тане делается стыдно, но все-таки она аккуратно приоткрывает дверь в комнату, где положила его спать. «Никого. Наверное, и правда вышел покурить»,
0: — отстраненно думается ей. Словно во сне, словно не отдавая себе отчета, словно стала вдруг сомнамбулой, Таня бредет к двери. Отчего-то она уверена, что должна попасть в баню. Отчего-то уверена, что непременно найдет там ответы на свои многочисленные вопросы. Что на самом деле стало с теткой? Почему икотка покинула ее и точно ли покинула? Почему Таня видит то, что видит, и почему, в конце концов, ее проглотила во сне лягушка? И сидит ли там эта проклятая лягушка до сих пор? Наверное, и правда.
1: Трава мнется под ногами. Таня даже не надевает кроссовки. Бежит так, в тапках, запинаясь, но не падая. Бежит босиком уже, но не успевает.
0: «Татьяна!» Слышится знакомый голос, когда Таня судорожно цепляется за дверь. «Все в порядке?» Она оборачивается. Глядит долго и, возможно, со стороны выглядит так жутко, что Николай Валерьевич хмурится и осторожно подходит ближе.
1: «Почему вы здесь?»
0: — отвечает она вопросом на вопрос. «Вышел покурить», — пожимает он плечами спокойно. «И решил немного пройтись по двору». Звучит теперь он несколько сконфуженно. «Извиняюсь, если напугал».
1: «Ничего страшного».
0: Таня хмурится, смотрит из-под лобья.
1: «Как вы нашли меня?»
0: «Здесь сложно потеряться. К тому же ты бежала весьма громко». Таня пятится, упирается спиной в дверь бани, нащупывает дверь. Не открывает дверей.
1: «Почему?»
0: «Ты же сама говорила мне про банника, которого нельзя тревожить в это время. Разве ты не боишься его потревожить?»
1: «Вы в это не верите».
0: «Но ты веришь, и сейчас это куда важнее. Проводить тебя? Тебе стоит поспать».
1: «Какой-то он слишком напряженный. Или это так тени играют, что на лице залегают мрачные складки? Таня уже ни в чем не уверена». Не уверена, хочет ли вбежать тотчас в баню и убедиться, что там ничего нет, и не уверена, хочет ли последовать за Николаем Валерьевичем сейчас и забыться хоть каким сном. Какой-то он слишком странный, как будто сам не свой, но Таня не может точно сказать, что именно так ее беспокоит. Темный взгляд? Напряженный голос? Неоправданный запрет? С одной стороны, он прав. Таня сама говорила, что верит в банников и леших, что старается уваживать их всякий раз, как предоставляется возможность, что сама боится навлечь на себя их гнев. Но отчего же тогда запрещать, если сам не боишься? Какой-то он слишком... Таня не может подобрать третьего прилагательного, но интуиция кричит: «Что-то не так!» Возможно, это просто сон? Очередной кошмар наяву, от которого она вот-вот очнется... Таня мотает головой и хватается за волосы, дергает побольнее. Везде говорят, что если сделать себе больно во сне, то непременно проснешься. Но она так и не вскакивает на кровати. «Может, чаю?» —
0: вздыхает Николай Валерьевич, еще явно не готовый сдаваться, но не рискующий подходить чрезмерно близко.
1: «Неужели видит в ней сумасшедшую?» Таня замирает и выдыхает, дышит ритмично, четко, давит на глаза, и сердце успокаивается постепенно. «Простите»,
0: — одними губами говорит.
1: «Мне приснился кошмар. Как будто меня съела лягушка».
0: «Лягушка», — повторяет он и потирает переносицу.
1: «Почему лягушка?» «Я не помню»,
0: — Таня признается стыдливо.
1: «Тетка много рассказывала про лягушек, но я не помню, что бы это значило. Если, конечно, считать, что сны имеют какой-то смысл».
0: Она резко понимает, что сейчас сказала.
1: «А если Николай Валерьевич нашел у себя в одежде дуговые косточки? Никто, кроме Тани, не мог их подкинуть. Никто не заходил в теткин дом». «Но если нашел, почему не сказал? Решил вести себя прилично. просто не придал значения, а может, они и вовсе провалились в какую-нибудь микроскопическую дыру в кармане, да и остались там лежать. Воистину глупые мысли посещают ее. Таня смотрит испуганно из-под лобья. Она подумывает, чтобы соврать что-нибудь, например, про то, как чуть не утопла в болоте, где особенно громко квакали лягушки, из-за чего теперь их боится, но не решается. Не любит врать, да и не умеет. Да и едва-едва налаживающиеся отношения портить как-то не очень хочется. Николай Валерьевич выглядит уставшим, и Таня стыдится.
2: «Пойдемте лучше в дом»,
1: — суетливо предлагает она.
2: «У тетки есть хорошие травяные сборы, которые успокаивают. Особенно мне нравится тот, который с васильками».
1: Тот кивает и идет чуть позади, оставаясь предельно внимательным, каким-то уж слишком внимательным для человека, внезапно пробудившегося ночью и пошедшего курить. Только сейчас, стоя к нему спиной и сняв с плиты чайник, Таня отчетливо осознает, что ни в один миг не ощущала запаха сигарет. Рука вздрагивает, и кипяток льется на стол.
2: «Простите».
1: «Ничего страшного, не обожглась?»
2: «Нет».
1: «Давай помогу». Когда Николай Валерьевич касается ее руки, Таня вздрагивает и опускает взгляд.
2: Возможно, сейчас она совершит одну из самых больших ошибок и страшно пожалеет, но все-таки...
1: Таня подается вперед и вверх, вставая на цыпочки, и прижимается губами горячими и сухими к губам Николая Валерьевича. Забывает даже глаза закрыть и видит, как он растерян. Сама смущается, прывается отстраниться, да только ладони на талии не позволяют.
0: Поцелуй нетороплив, аккуратен, почти нежен. Он не торопит и не принуждает, а Таня отвечает нервно, стараясь успокоиться, дышит порывисто и царапает судорожно его плечи. Когда прижимает к себе, Таня вздрагивает, но уже не старается отстраниться. Наверняка пожалеет. Пожалеет о том, что позволяет прижать себя к постели, что позволяет себе поддаться страсти, что позволяет вовсе прикасаться к себе. Таня пожалеет, но когда-нибудь потом, и это потом чудится столь отдаленным, что уже не страшно.
1: Они не говорят после. Лежат в тишине, и больше всего Таня боится проснуться. Поэтому, когда она крепко зажмуривается, а в следующее мгновение видит только темноту своей комнаты и нащупывает рукой только пустоту, не слышит ничьего дыхания, кроме своего рваного и бурного, то честно глотает молча слезы. На сей раз она не смыкает глаз до утра и не двигается. Больше Таня не просыпается.

Подробности и билеты на сайте mds.ru и на всех ресурсах программы в интернете. До встречи 1 декабря в Зиле и незаметно присоединяйтесь.

0: Поутру, когда светает и когда Николай Валерьевич, очевидно, заваривает на кухоньке чай, Таня пытается приглядеться к нему и понять, точно ли ей показалось все произошедшее ночью, но у нее никак не получается окончательно решить, сон то был или явь, и какой именно фрагмент ее памяти окажется вымыслом, а какой произошел на самом деле. Может, они и правда столкнулись ночью у бани? Может, Таня и правда поддалась уговорам и ушла в дом, сама себя не помня? Может, Таня и правда бродила ночами по двору и рвалась в баню, где ее поджидала лягушка, но просто не запомнила момент, когда уснула снова? Таня не нарушает приятной тишины и, закрыв глаза, пьет травяной чай с сахаром. Даже если говорить, то о чем? Спрашивать о событиях ночи и выставлять себя дурой, причем дурой с явными проблемами с головой, о которых даже задумываться не хочется. Одна мысль о том, что ночью ее на самом деле съела лягушка в бане, вызывает нервический смешок, но она прячет его в чашке.
1: Все в порядке?
2: Просто не выспалась.
0: Николай Валерьевич глядит испытующе, но не давит, только ждет, раскроется ли Таня самостоятельно.
2: Кошмары снились.
0: А тете?
2: Нет.
0: Вздыхает Таня тяжело.
2: О лягушках.
0: Лягушках?
2: Мне приснилось, что меня съела лягушка в бане, а вы все пытались меня остановить и говорили, что я не готова, правда, не уточняли к чему, и запрещали входить внутрь.
0: Таня напрягается. Ждет, что тот посмотрит как на идиотку, но Николай Валерьевич становится неожиданно серьезным и даже подается вперед. Как думаешь, почему тебе это снится?
2: Потому что я боюсь смерти или не знаю. А почему вы спрашиваете?
0: Когда-то я интересовался пермяцкой, особенно коми пермяцкой мифологии, признается он.
2: И подумал, что ты сможешь рассказать о символизме своего сна.
0: В конце концов, как мне показалось, ты довольно много знаешь о банниках и леших.
2: Его улыбка, участливая и добрая, словно согревает, и Таня сама улыбается, отбросив на мгновение все кошмары, страхи, опасения и подозрения. В конце концов, сны — это просто сны, а лягушек она всегда находила странными. И есть ли что-то необычное в том, что после похорон ей снится, как она сама умирает, да еще и в бане, о которой сама тетка рассказывала много ужасного, и где, если верить тетке, саму Таню банник в детстве похитил? Должно быть всему адекватное, психологически достоверное объяснение, которое свяжет воедино все ее подавленные воспоминания, иррациональные страхи и наплыв воспоминаний, особенно связанных с недавно умершей теткой. Нормально страшиться смерти, только что столкнувшись с ней.
0: Становится чуть-чуть легче, и даже солнце, кажется, светит ярче, преломляясь на оконном стекле и играя зайчиками на столе.
2: Неожиданно теплое, совсем не пасмурно-осеннее, оно вызвало желание прогуляться, может, даже и до идолища, а может, и до реки. Виды здесь

0: все-таки крайне живописные.
1: Не хотите снова прогуляться, пока погода хорошая? А вечером можем уже уехать. Или завтра утром, если вы не торопитесь, конечно. Так что к следующему вечеру уж точно прибудем в Пермь. У вас там как с отгулами?
0: Кажется, он намеревается что-то ответить, да только отвлекает настойчивый стук в дверь. Какая-то, выгляди, сломается под чьим-то напором.
1: «Простите»,
0: — извиняется Таня.
1: «Я сейчас».
0: Когда она распахивает дверь, на пороге оказывается Васильевич. Взъерошенный, смурной какой-то, подозрительно напряженный. Таня предчувствует неладное.
2: «Войти можно?»
1: «Можно»,
0: — кивает она и отходит назад. Васильевич кажется удивлен, увидев Николая Валерьевича, но только кивает тому.
2: «Присядь лучше».
0: Пальцы холодеют, но Таня подчиняется на всякий случай.
2: «Могилу твоей тетки ночью раскопали»,
0: — обрубает он, почти не давая прийти в себя.
2: «С телом ничего такого не сделали, только вскрыли гроб. Похоже, ее саму даже не тронули. По крайней мере, так Семен сказал, осмотрев место».
0: Васильевич глядит внимательно.
2: «Спросить все-таки обязан. Ты не видела ничего подозрительного ночью?»
0: Тело как не подчиняется ей, но Таня находит в себе силы помотать головой и опустить ее на руки, отгораживаясь от внешнего мира.
2: «А вы, Николай Валерьевич?»
0: «Увы, нет». Голоса доносятся, как из-за ватной пелены. «Хотел бы знать, чтобы помочь следствию, да ничего не видел. Нет идей, кому это могло понадобиться».
1: «Якишиной», —
0: слабо узнавая свой голос, предполагает Таня.
1: «Что, если это она? Она тетку ненавидела и хотела, чтобы та умерла. Да и сама какая-то мутная. Ведьма же».
0: Кажется, Николай Валерьевич вздыхает. В нем снова просыпается скептик. «Я обязательно поговорю с ней».
1: «Я могу что-то сделать еще? Хоть чем-то помочь?»
0: Вырывается у Тани, прежде чем она успевает подумать, насколько глупо предлагать помощь участковому. Да и как он допустит стороннее лицо до расследования? Заведет ли вовсе дело?
3: Таня помнила, что должна быть статья за осквернение мест захоронения и вандализм. И, конечно, за что-то, что можно сделать с мертвыми телами. С другой стороны, зачем бы Егишина это делать? Просто из вредности? От ненависти к тетке? От желания найти икотку или забрать нимкыв? Хотела совершить какой-нибудь малоприятный ритуал? Откровенно говоря, Таня теряется в догадках, да и не уверена вовсе, что хочет и может сейчас о таком думать. Только похоронили, а кто-то уже... Верить в исключительную виновность Егишины прямо-таки хочется, пусть тому нет и никаких подтверждений, кроме личных ощущений. Нехорошо так. Не по-людски. Пусть она и ведьма, разве не заслуживает сочувствия?
0: Таня колеблется.
2: «Таня, пообещай мне, что ничего не станешь предпринимать самостоятельно».
0: Васильевич берет ее за плечи и пристально смотрит в глаза.
2: «Никакой самодеятельности, никаких попыток играться в следователя. Мы договорились».
1: «Договорились».
0: Спустя долгие минуты молчания заверяет она.
1: «Правда, я обещаю. Просто погорячилась».
2: «Не подведи мое доверие».
1: «Не подведу».
0: Васильевич расслабляется. Очевидно, минус одна проблема в лице эмоционально нестабильной девушки определенно не может его не радовать. Так хоть не надо будет разбираться с последствиями поспешного самосуда или с жалобами Егишиной на то, что какие-то молодые люди атакуют ее дом. Зато Таня хмурится, как будто услышав чужие мысли. Ей не показалось?
2: «Я закрою за собой».
0: «Легко отделался, не правда ли?» Таня не находит в себе сил помотать головой, только устало закрывает глаза и отсчитывает 10 секунд.
1: «Мне нужно выйти ненадолго».
0: Николай Валерьевич кивает, понимающе, и не препятствует. не продолжает разговор об отгулах и сроках поездки обратно в Пермь, о которой в ближайший час точно не могло пойти речи, лишь смотрит в спину, смотрит, как Таня, выдохнув как-то слишком уж шумно и тяжело, выбегает из дому.

0: Несмотря на кажущуюся ранее утреннюю теплоту, снаружи оказывается неожиданно прохладно, совсем как в кошмарном сне, и Таня зябко ежится, запоздало жалея, что не стала набрасывать даже куртки сверху, настолько торопится. Изо рта вырывается пар, и Таня, запрокинув голову, глядит в бледно-голубое небо, едва тронутое рваными белыми лентами облаков. Мурашки бегут по коже, как будто покрывающиеся льдистой изморозью, и ей приходится сбросить мышечной дрожью это чувство. Она не хочет больше думать, но не может прекратить этот навязчивый поток мыслей о тетке, о могилах, о ведьмах, о смерти и об осквернителях. Перед глазами стоит образ Егишина, и Таня злая сжимает челюсти. Тетка не так много о той рассказывала, но кошмарных воспоминаний из детства вполне хватало, чтобы подозревать ее во всех мыслимых и немыслимых грехах. Вся какая-то злющая, с мелкими цепкими глазками, с кривой ухмылкой, Егишина вечно поносила всех, на чем свет стоит, злобничала и травила скот, смевший забредать близко к ее дому. В такие моменты Таня сама видела, та кричала истошно, вопила не своим голосом, потрясала руками, а коровы в скорости падали замертво. Что бы помешало Егишиной разрыть могилу? Старческая хилость? Таня стыдится своих мыслей. И правда, как старуха такая раскопает землю? Пусть и свежую, но яма-то была глубокой, да и гроб еще вскрыть надо. Как бы она смогла? При помощи зловредного Немкыва? Или подговорила кого?
1: В этих измышлениях Таня путается окончательно. Взгляд плывет, туманится. Мир перед глазами не меркнет, но подозрительно вьется дурманом, как размазывается под прихотливой кистью импрессиониста.
0: Когда Таня видит Егишину, неспешно бредущую по улице, то не удивляется, только нервно смеется, да так громко, что старуха поворачивает голову и смотрит так, что поджилки трясутся и кровь стынет в жилах. Егишина смотрит так, будто насквозь видит, и ее лицо меняется. Больше нет привычного недовольства. Остается первобытный ужас, как если бы она узрела перед собой не меньше, чем черта или лешего. Никогда в этой жизни Таня не видела, чтобы эта ведьма, никогда не посещавшая церквушки и не вкушавшая причастия, а то и вовсе не крещенная, крестится двумя перстами, дрожащими паучьими пальцами, и отшатывается, чуть не падая, только клюка и спасает от того, чтобы растянуться на землистой ухабистой дороге. Губы ее трясутся, явно что-то шепчет старая колдунья, но Таня не боится. Не боится ничуть, уже точно что-то в голове перещелкнуло, и прекратили работу нейронные сети, отвечающие за ужас.
1: Ему на место приходит удивление, самую малость смешанное с опасением перед непривычным. Женщины не отводят друг от друга взгляда, но на сей раз Таня вновь не выдерживает первой и пятится к дому.
2: «Проклятущая!»
1: — вопит Егишина.
2: «Помрешь сама и ребяночка своего погубишь!»
1: Стой, старуха, хоть чуть-чуть поближе, так точно бы попала слюной, брызжущей из беззубого рта.
0: «Но как она узнала?» Таня замирает, не двигается, вжимается спиной в двери родного дома, ушам своим не верит. «Совсем ополоумила», — шепчет Таня для себя самой, но не уточняет, кто из них.
1: А стоит ей моргнуть, как Егишина исчезает, растворяясь в утренних лучах.
0: Таня мотает головой, щурится, осматривается так пристально, так щурится, что даже глаза слезятся, но и следа старухи не видит. Не могла же она исчезнуть так быстро с открытого места. Не могла же провалиться к черту.
3: «Совсем ополоумила»,
1: — повторяет Таня.

0: У меня есть одно дело, которое я бы хотела закончить, прежде чем мы уедем. Если вы, конечно, не против меня подождать. Если нет, то я пойму и попрошу Васильевича меня довести.
1: Таня и сама удивляется. Откуда у нее отыскалось внутри столько решительности, да такой, что под взглядом Николая Валерьевича не теряется, не хочет голову опустить стыдливо и спрятаться? Понадобится моя помощь.
0: Боюсь, мне придется сделать это одной.
1: Я подожду тебя до вечера, а потом соберемся. Кивает он, соглашаясь, но Таня ощущает его сомнение кожей. И все же он почему-то не говорит ничего, не осуждает, лишь предлагает помощь, как будто действительно беспокоится, как будто и правда хочет помочь.
2: Таня не может сказать, насколько на самом деле бескорыстны его намерения, и какой-то червь гложет ее изнутри, вынуждает глядеть с тайной опаской, с недоверием. Возможно, у Тани получается плохо, возможно, поэтому он и спрашивает, уточняя.
1: Уверена, что не нужна помощь. Таня тяжело кивает головой, пусть и очень-очень хочет согласиться. Она вовсе не уверена, чем кончится ее задумка, не уверена, будет ли готова принять все результаты своего решения, но, в конце концов, она хочет получить свои ответы. И кто будет вариантом лучшим, чем такая же, как и тетка-колдунья? Таня не сомневается, когда трижды стучит в ветхую деревянную дверь, и вздрагивает, когда оттуда слышится скрипучее:
3: «Входи, милочка!»

0: Может, она бы смогла догадаться раньше, будь более внимательной и осмотрительна. Прислушивайся к себе вдумчиво, знай тогда больше, чем сейчас. Привычный мир раскалывается, осыпается стеклянной крошкой, противно скрипит, разрываясь, и Таня боится. То, что казалось раньше очевидным и понятным, обращается в пугающее, причудливое и сюрреалистичное. Она много думала о том, реальны ли лешие и банники, о том, почему на самом деле оставляла баннику немного молока, чтобы выбраться из лесу, выворачивала одежду наизнанку. Возможно, это и правда часть той неосознаваемой жизни, какая есть у каждого. Ритуалы, об исполнении которых не задумываешься. Привычки, которые кажутся чем-то совершенно нормальным до тех пор, пока кто-то не глянет, как на деревенщину. Культура мышления, в конце концов, воспитание и традиции, которые окружают с первого же дня. Тане не нравятся выводы, к которым она пришла. И еще меньше ей нравится то, что она стала видеть и чувствовать. Надо что-то делать, это очевидно. Можно сколько угодно думать и жалеть. Можно сколько угодно предполагать и мечтать о том, что могло бы случиться, сложись обстоятельства иным образом. Но единственное, что на самом деле имеет значение, это действие. Если за мыслью не стоит волевого усилия, одного решительного действия, то какова цена многочисленным мыслям, рожденным в голове? Если все знать, но ничего не предпринимать, то какой ты после этого человек? Действовать страшно. Бездействовать, наблюдать, все-все-все знать безопасно. Никто не осудит, если молчаливо созерцать, скрывать свои мысли, не рискнуть не то что сделать, но даже заикнуться о сомнениях, а потому не видеть, не слышать, не говорить. Это, кажется, хороший вариант. В нем можно утонуть, в этом уголке мнимой безопасности, в этой обманчивой болотной кочке, какая непременно окажется ловушкой или замершим пузырем метана, готовым лопнуть и разорваться, утянув невнимательного путника в илистые трясины, откуда нет возврата. Решение приходит скоро, поспешно, и оно все еще кажется вариантом лучшим, чем сидеть и трястись, понимать и знать, ничего не делать и ничего не решать.
1: «Николай Валерьевич...»
0: И сердце словно пропускает удар.
1: «Кто вы на самом деле?»
0: Сначала не происходит ничего. Сначала он кажется таким же, как и прежде, спокойным, уже доброжелательным, готовым понимать и защищать. Но потом что-то неуловимо меняется. Из-за улыбки выглядывает оскал. В глазах участие оттеняется мрачным осуждением, а сама фигура вдруг кажется такой страшной и большой, что хочется не просто сделать неловкий шаг назад, но развернуться и броситься прочь как можно дальше, пока хватает дыхания и пока не сводит мышцы судорогой. Вместо всего на свете Таня смотрит и молчит. Делает то, чего боялась больше всего.
2: «Я не понимаю твоего вопроса».
1: И голос его мягкий и обволакивающий, как будто подчиняет, но Таня смахивает на вождение. Не сразу, но когда отводит глаза и заставляет себя прервать зрительный контакт, то ей почти слышно, как рвется какая-то незримая нить.
3: «Понимаете?»
0: — упорствует она. Воздух опасно звенит тишиной, перекатывается напряжением.
1: Таня прыгает назад, делает еще два судорожных шага, торопливо, прежде чем Николай Валерьевич пытается подойти. Как и всегда, аккуратно, но теперь в его движениях проскальзывало что-то хищническое. «Понимаете?» —
0: повторяет она, как если бы это могло помочь.
1: Посматривать приходится из-под лобья, из-под тишка, боясь вновь напороться на его взгляд, как на копье или на нож.
2: «Если ты чувствуешь, что тебе нужна помощь, то сейчас самое время сказать об этом».
0: Николай Валерьевич старается говорить миролюбиво, но в заботе острят стальные колья.
3: «Я хочу знать...»
0: Голос почти срывается на сухой шепот.
3: «Кто или что вы такое на самом деле? Если вы думаете, что я ничего не замечаю, то вы ошибаетесь».
0: Таня знает, что не так смотрят на умалишенных. Так смотрят на тех, кто...
2: «Только что ты пережила две смерти.
0: Старается он сохранить спокойствие. Я не удивлен, что ты так реагируешь на все, но я правда хочу помочь.
1: Щурится, обходит кругом, держа на расстоянии.
3: И чем же вы можете мне помочь?
0: Мир вокруг содрогается, звенит столь громко, что Таня зажимает уши руками и жмурится, беззвучно кричит, и резкий раскат грома, перекатывающегося по тяжелым небесам, глушит ее собственные вопли. Если бывают знаки свыше, то это определенно один из них. Таня разворачивается, почти запинаясь, и стремительно бежит в лес, в самую глушь. Ветер хлещет ее по лицу еловыми ветвями, овраги хватают за ноги, корнистые пни норовят вцепиться в куртку или схватить за капюшон, как за волосы, но Таня не останавливается ни на мгновение. Она не знает, но уверена, если обернуться, то непременно пропадет. В голове мелькают десятки молитв, и она бездумно шепчет их, срываясь порой на короткие возгласы, глухие и неслышные под потоками дождя. Небо плачет над ней, оплакивает. Ноги сами несут ее к идолищу, единственному месту, где Таня может ощутить себя в безопасности. Она не знает, но уверена, если добраться, то непременно спасется. Только там можно искать защиты и помощи, ведь именно так она сама чувствовала и знала. Ведь именно так наговаривали ей леса, так нашептывало разнотравье, так завывал ветер, так переговаривались птицы из своих гнезд. В струях серого дождя идолы кажутся особо злобными, смурными, но готовыми защищать. Таня падает, наконец, и ползет за защитную каменную линию, сбивая невесть откуда взявшихся стригушек. Таня кричит, наконец, даже нет, истошно вопит.
3: «Не подходи ко мне! Не смей! Не подходи! Оставь меня!»
0: Она запинается, падает, бьет колени в кровь, плачет, не видит ничего за слезами, но упрямится, продолжает ползти, хватается за землю, ломает ногти об камни, трясется, кричит, снова следит. Следит пристально, испуганно, злобно, недоверчиво, отчаянно, в ужасе, не моргая, так что щиплет глаза. Но не сдается. Думает, что сбежит. Или что проснется, что лягушка в конце концов не съест.
2: «Таня». Впервые сокращает он ее имя. «Я не причиню тебе вреда. Позволь мне помочь тебе».
3: «Нет! Стой там!»
0: Мокрая ладонь едет по камню. Кожа рвется глубже, острия вгрызаются в плоть, обогряют сырую землю алым, а то жадно впитывают чужую боль. Ненасытная, алчная, злая, совсем не защитница. Таня подвернула ногу еще там, на склоне. Таня уже не может встать, но не сдается. Ярость внутри нее, живой огонь, придает сил на бесполезную борьбу.
3: Знает ведь. Убьет, точно убьет. Даже не поморщится, лжет сейчас, когда говорит, что поможет. Как же? Нет таким веры!

0: Одно, что замирает близ идоль еще внешнего каменного круга, не рискует приближаться. Кровь на лице служит напоминанием, что опасности еще есть. Только следует по кругу, следит, не отрывает взгляда, готовый наброситься и растерзать, изничтожить, обратить прахом и развеять над рекой. Таня упирается спиной в горячего деревянного идола с витиеватой резьбой, поджимает здоровую ногу, да глядит. Глядит на сверкающие в темноте глаза колдуна, да так внимательно, будто это поможет выжить.
1: «Ты убил Егишину! Отвечай!»
2: «Отчасти я», — признает Николай неожиданно спокойно, сдержанно, как будто не в убийстве человека признается, а так, о погоде дивной говорит или о пейзажах природы.
0: «Твоей вины тоже немало. Кто хотел, чтобы она умерла тогда? Помнишь?»
2: Таня всхлипывает, злобно щурится, но не моргает, ведь знает, отвлекись, и он тотчас исчезнет, зайдет со спины, да придушит, погубит.
1: «Я не хотела! Я не хотела!»
0: «Не хотела, да сделала. Ты для себя самой опасна, для всех людей, для своего ребенка. Я могу помочь. Я могу научить тебя тому, как использовать свои силы».
2: Таня всхлипывает истерически и левую ладонь опускает на живот.
1: «Не могло быть так, не верит она в это. Ничего не случилось, кроме как во сне, и не могло быть так, чтобы проклятая ящерица была права, чтобы сон обратился явью, чтобы в самом деле все творилось».
2: Она не верит, но знает, чувствует столь громко, что самой боязно делается. Снова всхлипывает, уже тише, но на расстоянии Николая держит. Не подойдет он к ней ни сейчас, ни тогда, когда она не желает того. Ни тогда, когда вокруг идолища соломенные стригушки-стригушки, как называла их Таня в глубоком детстве. Она знает, что они уж точно уберегут ее от зла, какое рыщет рядом, и имеет лицо столь человеческое, что становится жутко.
1: «Я вам не верю»,
2: — дрожит ее голос.
1: «Оставьте меня! Оставьте!»
2: Крик режет уши до крови. Таня вскрикивает, и старые сосны скрипят, лопят в унисон, терзаемые резким, пусть и коротким шуговеем, взявшимся точно ниоткуда. Ветер обращается в громовой грохот, а после небеса падают, падают немилосердным дождем, который еще чуть-чуть и обратится в ножи, режущие руки и лицо. Таня сворачивается на стремительно промокающей земле. Крупная дрожь сотрясает ее тело, но за пеленой дождя она ничего не видит и уже не старается смотреть. За таким грохотом ничего не слышно. Ни шагов, ни слов, ни дыхания. Стригушки-стерегушки падают в сырость, в грязь, точно топчет их незримой ногой.
1: «Тая уклад прыска верманмунны, мой стая эмоция»,
2: шепчет она, схватившись за птичку счастья на шее, да так схватившись, что пахнет кровью, а пальцы саднит, тянет, добивает болью до костей.
0: Тетка говорила, «Емдон помогает отгонять колдунов и нечистую силу».
2: Таня помнит эти слова, пусть и не понимает их смысла до конца.
0: Дождь не стихает, только забивается пуще прежнего. «Таня!» Слышится очередное, глухое, как над ухом, но, дернувшись, Таня никого не видит. «Ты знаешь, про каких детей говорят, что их похитил банник?»
1: «Я не такая!»
0: «То, что у тебя нет явных физических уродств, не означает, что ты не можешь быть больна», — вкрадчиво продолжает он. «Тебе нужна помощь. Возможно, психиатра».
1: «Я не больная!»
2: Крики переходят в рыдания. «Позволь тебе помочь». Дрожь бьет такая, что зуб на зуб не попадает. Таня щурится испуганно, крутит головой, но никак не видит никого. Голос звучит у нее в голове. Она сама говорит с собой и просто не узнает свой же голос.
1: Николай Валерьевич стал невидимым в очередной раз.
2: Вместо плача вырывается истерический возглас.
1: «Оставьте меня, пожалуйста, оставьте!»
2: Она скорее чувствует, чем видит. За такой стеной дождя видеть проблематично, что Николай Валерьевич отходит, скрываясь в серости и воде.
0: Шаги его, чавкающие по грязи, удаляются, и только сейчас Таня старается встать, хватаясь за идолы, обламывая и без того короткие ногти. Точно засадила себе занозы, но опухшие подушечки пальцев уже не ощущают боли. Трава разъезжается под ногами, и Таня прижимается спиной к идолу, осматривается внимательно взглядом, стараясь отыскать хоть какие-то следы Николая Валерьевича, но не замечает его. Как сквозь землю провалился, или просто дождь мажет за ним следы, глубоко утопшие в потоках грязи. Таня вертит головой так, что начинает болеть шея, но не рискует выходить за пределы круга падающих одна за другой стригушек.
2: Что говорила тетка о других колдунах? Как сражаться с ними? Как защищаться, Таня знает, но что-то ей подсказывает, точно знания сами собой появляются в голове. Надолго защитного круга не хватит. Не с тем она противником столкнулась. Вот только Таня не может вспомнить, не знает, как биться.
1: В конце концов, что может сделать? Вызвать огненный дождь? Заставить небеса упасть? Разверзнуть земли? Такое происходит только в фэнтези, и такого не может быть в реальной жизни. Ну не может обрушиться с небес огонь, а землетрясение не может начаться в неопасном сейсмологическом районе. Или может? Или теперь нет пределов и ограничений?
2: Таня колеблется. Таня боится, и промедление стоит ей, если не жизни, то безопасности.
0: Хватают ее со спины, дергают на себя за плечи, но слишком сильно. Таня поскальзывается и падает на землю, утягивая за собой Николая Валерьевича.
1: «Отпустите!»
2: Что закономерно, он ничего не отвечает, только сжимает сильнее, стремясь теперь удушить.
0: Таня хрипит, плачет, пинается, дергается, выворачивается, царапается, силится укусить, ударить посильнее, но не выходит. Хватка оказывается крепкой настолько, что у Тани трещат кости. Кажется, надави Николай Валерьевич самую малость сильнее и сломает. Тане остается только кричать, ожидая неминуемой смерти, но так просто сдаться что-то не позволяет. Не то природное упрямство, не то последний проблеск воли к жизни, но Таня вдруг осознает... Чего бы она ни пожелала, то свершалось. Она скорее думает, скорее верит, чем произносит «Умри!».
2: Поначалу ничего не происходит, но она повторяет, чуть меняя интонацию. От истерически панической она перетекает в испуганно отчаянную, но и это не работает. Тогда не то в голосе, не то в мыслях прорезаются нотки усталости, раздражения, жажды отсрочить конец еще на совсем немного, хотя бы на несколько десятков лет. И вдруг хватка слабеет. Николай Валерьевич не отпускает ее сразу. Таня слышит, как скрипят его челюсти, как он противится, как напрягаются вновь его руки. Мир тускнеет, заливается серо-красным, но вдруг Таня падает. Никто больше ее не держит. И пусть встать она не может, но ползти еще способна. Никто не хватает ее за ногу, никто не тянет на себя, никто не пытается снова придушить, как в старые сказки, а потому она панически дергается, ползет по грязи, как земляной червь, вылезший на поверхность и старательно улепетывающий от голодной птицы. Неважно, как и в каком виде. Неважно, что джинсы явно порвались, что под куртку затекла жидкая грязь. Неважно ничего, кроме того, что Таня сипит, хрипит, кашляет, задыхается, но все же способна дышать.
0: Когда она оборачивается, то успевает увидеть, как Николай Валерьевич падает с обрыва прямо в разбушевавшуюся реку. При всем желании она не успевает ему помочь. Нет ни сил, ни воли встать. И Таня только бессильно падает в грязь спиной и смотрит, смотрит в дождливое небо, полосящее лицо ледяными струями. Ей кажется, что она плачет, кажется, что слезы затекают в рот, что горло сдавливает страхом и рыданиями, но на самом деле это не более чем последствия удушения.
2: Таня бы улыбнулась, но может только закрыть глаза и ждать, когда дождь прекратится. Наверняка она уже и так схватит бронхит, так что торопиться уже ни к чему. Больше всего хочется уснуть прямо сейчас. Не думать больше ни о чем, отпустить свое сознание и позволить себе провалиться в беспамятство. Но Таня боится, еще может бояться, что никто ее тут не найдет и никто не спасет.
0: Поэтому она молча ждет, когда небо прояснится, и щурится, глядя сквозь дождь.

0: О произошедшем Таня рассказывает с трудом, пытаясь подобрать слова, но Васильевич в конце концов просто отмахивается от нее и пишет «Несчастный случай». Она не пытается объяснить, что на самом деле произошло. Только сказала, что Николай Валерьевич напал на нее, что она не хотела умирать, что все произошло на краю обрыва, что было очень скользко, очень дождливо, очень опасно оступиться, что она не думала, что все так закончится, и что она не поняла, что нашло на Николая Валерьевича. Васильевич и правда слушает долго, но Таня видит по его лицу, он не намерен заводить на нее дело и, кажется, не думает, что она правда могла кого-то осознанно и нарочно, имея злой умысел, столкнуть с обрыва, в особенности Николая Валерьевича. Пусть участковый остается несколько настороже, но никаких доказательств у него нет, да и медицинское освидетельствование от дяди Семена подтверждает слова Тани о том, что кто-то точно пытался ее задушить. Еще неделю Таня проводит в деревне, пока Васильевич завершает материалы дела и пока старается отыскать упавшего. Она пишет по работе, что в силу некоторых проблем с похоронами задержится и что берет отгул за свой счет. Начальник не то чтобы сильно рад, но делать нечего. У студентов вечно возникают форс-мажоры, да и по-человечески, похоже, Таню жалеют. Впрочем, расслабиться у нее так и не получается. Тело Николая Валерьевича найти не удалось. С одной стороны, оно и понятно, река в тех местах очень уж порожная, скорая, буйная, а во время дождя и вовсе поднялась, угрожая затопить берега, так что тело, похоже, могло унести куда угодно и насколько угодно быстро. С другой стороны, тревожиться Таня никак не может перестать, и какое-то неприятное предчувствие дурного пожирает ее душу, терзает, вьется настойчивым червем, копошащимся прямо за глазами. Никак не выходит сосредоточиться, никак не выходит расслабиться хоть на мгновение, никак не выходит не просыпаться по ночам в холодном поту, с боем вырываясь из кошмаров. Таня старается. Получается плохо.
1: «Спишь ты мало», — вздыхает дядя Семен. «Выписать мне тебе нечего. Разве что травками можешь полечиться, если веришь в них».
0: Какое-то время они молчат. Таня аккуратно нарезает колбасу, а дядя Семен щедрой рукой размазывает по хлебу масло.
2: «Уехать бы поскорее отсюда».
1: «Васильич завтра в 5 утра отбывает», — вспоминает врач тут же. «Ты к нему напросись, ну или я сам сегодня лучше передам ему, что ты поедешь. Уж до ближайшей автобусной остановки точно тебя подбросит. Дальше ты справишься».
2: «Куда денусь?»
0: Таня силится улыбнуться, но получается только тяжелая гримаса, какой мог бы позавидовать драматический актер, изображающий на сцене вековое страдание.
2: «Спасибо вам за чай, дядь Семен».
1: «Да ты обращайся всегда», — суетливо кивает тот.
2: «Ешь уже».
0: И Таня больше ничего не говорит. Только помешивает сахар в чае, отхлебывает, да откусывает незатейливый бутерброд. Она почти знает... Дядя Семен хочет спросить, приедет ли она еще, но не решается.
2: «Я постараюсь вернуться еще. Не в ближайшее время, но, надеюсь, на день рождения тетки смогу добраться».
0: Врач глядит на нее внимательно, но все-таки кивает понимающе.
1: «Тебе тут всегда рады, Таня. Обещаю, что буду смотреть за могилой твоей тетки и передавать ей от тебя привет. Да и встретим тебя уж, довезем. Ты только предупреди. Остановиться у меня сможешь. Главное, что вернулась».
0: Улыбка на губах Тани уже не выглядит такой вымученной. Дядя Семен, вечно мрачный, уставший универсальный врач, пропавший смертью и лекарствами, улыбается ей в ответ.
2: «Спасибо за чай, дядя Семен».
1: «Да на здоровье».
0: Скрипит стул. Таня набрасывает на себя куртку и заматывает шарф, глядя себе под ноги на старую, сколотую в углах плитку. Уходя, она много раз прощается и снова заверяет старого врача, что непременно вернется снова, а голос ее звучит теперь уже увереннее. Почему-то Таня знает, что так оно и будет. Конечно, она найдет в себе силы. Теперь сил у нее больше, чем когда-либо, и взглянет в лицо своим страхом. Не сейчас, не завтра, но это случится. Она снова увидит могилу тетки, снова проставится на могиле отца, снова поспит в старом доме, снова наведет несколько педантичный, но все-таки уютный порядок, а затем снова уедет со спокойной душой, точно зная, что ничем не подвела предков. Особенно тетку.

Улица встречает Таню сумеречной прохладой, и изо рта вырывается пар, оседает на лице каплями, и Таня щурится задорно. Вечер стоит безоблачный, а небо словно бархат о россыпи алмазных звезд, и ярко светит полная луна, золотистая, загадочно пятнистая кратерами морями. Подмерзшая грязь едва слышно хрустит под кроссовками, и хорошо. Главное, что Таня не топнет в земле и не проваливается по колено, ступив ненароком в притаившуюся грязевую лужу. Таня даже припрыгивает, устремившись к теткиному дому. Тот больше не пугает, не нависает таинственными наличниками, не глазеет провалами черных окон, не скалится острыми ступенями. Теперь он чудится ей своим, родным и привычным, совершенно безопасным, доброжелательным защитником, а не каким-то простым местом. Под ногой на пороге что-то хрустит, и Таня, отступив, устало глядит вниз. Дуговая лягушачья косточка. Размолотая теперь, правда, но, похоже, бежать уже поздно.

Татьяна Томак. Время человека. Взметнулся огненно-алый фейерверк, заслонил небо и рухнул вниз. Ветер кинулся в ноги соскучившимся псом, толкнулся в колени, услужливо подровнял на аллее ковер из разноцветных листьев. Инна медленно и осторожно шла по этому праздничному ковру, не отрывая взгляда от фигурки на дальней скамейке. Мокрые листья скользили под подошвами, расползалась зыбкая дорога из цветных пятен. Призрачная тропа над черной пропастью. Один неверный шаг, и все рассыплется, разлетится бумажными обрывками, как пазл, небрежно собранный ветром. Огненная дорога, Инна, небо, тонкие скелеты деревьев, скамейка в конце аллеи. И сломается фигурка на скамейке, теряя человеческие очертания. Горло сжималось от страха. Холод расползался от кончиков пальцев по всему телу юркими змеями. Инна шла.

0: «Привет», — сказал он. Махнул рукой. Быстро метнулись ловкие пальцы, ухватили из воздуха кленовый резной лист, ярко-желтый, с изумрудными прожилками.
1: «Привет»,
0: — ответила Инна, принимая подарок. Рука снова взлетела навстречу ветру. Из кончиков пальцев вырвались на волю длинные черные когти, вонзились в добычу. Оранжевый лист с алыми кончиками, будто обмакнутый в кровь, возник перед Инной. Она замешкалась, коготь легонько царапнул по ее руке. «Боишься?»
1: «Я? Нет. Нет».
0: «Боишься?» В голосе, привычном и родном, ей почудилось удовольствие. Странного, незнакомого оттенка, как рычание зверя над обглотом.

0: сломанной костью. Не голодная, яростная, а сытая, хозяйская. Инна разозлилась. «Не боюсь». Глубоко и спокойно вздохнула. Почему-то, казалось, он прислушивается обострившимся звериным слухом. Ловит ритм ее дыхания, биение пульса, выслеживает ее страх. «Глупости! Зачем ему?» Инна вспомнила, как он ждал ее возле дома. Робко, не поднимая глаз, дарил цветы. Маленькие букетики, нарванные с клумб. Изредка покупные розы с нежными тугими лепестками. Стебли были теплыми от его рук в волнении сжимавших цветы. Иногда жар ожидания оказывался так горяч и долог, что цветы не выдерживали, гнулись в пальцах восковыми свечами.
1: «Почему мне тебя бояться, Сережа?»
0: Она заставила себя посмотреть ему в лицо. И подумала, хорошо, что он не встретил меня в облике. Так бы я не разглядела сразу, что он изменился. И когда его уши потянулись вверх, вывернулись остроконечными мохнатыми раковинами и дрогнули ладони, меняя очертания, Инна уже почти не удивилась. Только спросила:
1: «Волк?»
0: «Лисица», — почему-то обиженно ответил он.
1: «Тоже хорошо».
0: «Что значит «тоже»?» Его лицо тоже начало меняться, в глазах замерцал желтый текучий огонь.
1: «Просто хорошо», —
0: торопливо поправилась Инна. Он, должно быть, увидел что-то в ее взгляде, остановил изменения. Лицо напряглось, в глазах мигнуло чернотой, будто кто-то опустил шторку, закрыл дверцей печное огненное окошко, надел прежний человеческий взгляд.
1: «Иди сюда».
0: Сергей потянул Инну за руку, усадил рядом с собой, обнял за плечи. Инна напряглась. Потом заставила себя расслабиться, прижаться к нему, как раньше.
1: «Я боялся»,
0: — тихо прошептал он прямо в ухо. И это был уже почти совсем его прежний голос.
1: «Я боялся, что ты...»
2: «И я»,
0: — призналась Инна.
2: «Очень боялась, что ты станешь вампиром».
0: «А разве плохо?» — удивился он. «Я бы хотел. У них такие возможности. Хоть и говорят про равноправие, но ты знаешь, что только вампиры могут...»
2: «Я очень рада, что ты им не стал», — перебила Инна.
1: «Ну и хорошо», —
0: невнятно пробормотал он, скользя губами по ее шее.
2: «Отпусти», — сказала Инна.
0: Он не услышал. Пальцы или уже когти рвали пуговицы на блузке.
2: «Пусти!»
0: Глаза затекались желтым тягучим пламенем.
2: «Сережа!»
0: Инна подумала, что если сейчас испугается по-настоящему, позволит панике захватить себя, если будет кричать, визжать и отбиваться, сама превращаясь в перепуганного, ничего не соображающего зверька, он не остановится. Выход был один — обуздать свой страх, как дикого зверя. Остаться человеком. И надеяться, что Сережа еще сумеет вспомнить свое имя и вспомнить, что он тоже когда-то был человеком. Он вспомнил. Остановился, тяжело дыша. Отшвырнул Инну в сторону, скорчившись, цепляясь за скамейку, отошел на несколько шагов. Обернулся. Огненная муть медленно таяла в его глазах.
1: «Извини», — хрипло сказал он. «Понимаешь, мне сейчас...»
2: «Да».
1: «Со временем я научусь как-то лучше этим управлять».
2: «Да».
1: «Я тебя не поцарапал?»
2: «Нет, ничего. Немного. Ты тоже меня извини. Поздно. Мне пора. Мама, наверное, волнуется. Я пойду».
0: Инна отступала, стараясь подавить свой страх. Стараясь не думать, что Сережа может кинуться на нее, когда она повернется к нему спиной.
1: «Инна!»
0: Она вздрогнула и остановилась.
1: «Не бойся меня»,
0: — тихо попросил он. И в эту минуту он был очень похож на того прежнего, робкого мальчика, часами ожидавшего Инну с маленьким увядающим букетиком в горячих пальцах. Инне захотелось расплакаться от жалости. Она так и не поняла, жалость к себе или к нему, или к той яркой картинке осеннего счастливого вечера, которую так и не сумел сложить ветер.

0: Мама грела тонкие пальцы о горячую кружку. Потом глотнула, прикрыв от удовольствия глаза, и спросила так, с закрытыми глазами.
1: «Иннушка, что случилось?»
2: «Ничего».
0: Та уткнулась в свою чашку. Еще не хватало маме сейчас Инниных проблем.
1: «Сережа». «Да».
0: Мама протянула руку, обхватила Инни на запястье, потянула легонько к себе. Инна опустилась возле ее ног, уткнулась лицом в живот и расплакалась.
1: «Все пройдет, все», —
0: тихо бормотала мама, глядя дочь по волосам. Будто та была маленькой девочкой, разбившей коленку. А может, мама уже знала, что это утешение одинаково мудро и верно не только для физической боли, но и для душевной. Разница только во времени.
1: «Мама, я хотела тебя попросить».
0: «Да».
1: «Подпиши мне разрешение на инициацию. Сейчас до 21 нельзя без согласия родителей, но ведь может скоро все изменится. Если примут этот закон об инициации без ограничения...»
0: «Это будет преступление», — неожиданно резко сказала мама. Отстранилась, строго посмотрела в глаза Инны.
1: «Ты не понимаешь? Человек должен сам выбирать, кем он хочет стать. Только когда он повзрослел и понял. Не раньше». «Поэтому ты решила вообще не проходить инициацию?» — захотела спросить Инна. «Не могла решить, кем хочешь стать? А может, боялась, что не сможешь стать, кем хочешь?»
0: Но не спросила.
1: «Ты понимаешь?»
0: — уже тише спросила мама, требовательно глядя на Инну.
1: «Да»,
0: — неуверенно ответила та.
1: «Иннушка, видишь ли, в отношениях с Сережей это мало что изменит. Возможно, сделает только хуже. Поэтому тебе надо решать это только для себя самой». «Почему?» «Понимаешь, инициация только усугубляет то, что в тебе уже есть. Ваши различия могут оказаться слишком серьезными. Олень, например, не сможет жить с лисицей. Только человек. В определенных обстоятельствах, но тем не менее. Только человек сможет жить рядом с любым существом. Со зверем, с оборотнем, с вампиром, понимаешь?»
2: «Как ты?»
0: — подумала Инна. Но опять промолчала.

0: Инициация детей, воспитанных вампирами?
1: Главред оторвал взгляд от распечатки и посмотрел на Инну. Усмехнулся. Клыки на мгновение ослепительно блеснули из-под вздернувшейся верхней губы. Инна дрогнула.
0: «Деточка!»
1: Голос главреда стал сладок, как патока.
0: «Я понимаю, что тема вам близка и знакома. Ваш отчим — вампир, вы не инициированы».
1: «Это не важно», — смутилась Инна.
0: «Еще как важно, еще как!»
1: Он улыбнулся. В глубине его глаз вспыхнули алые волчьи огни.
2: «Владлен Борисович»,
1: — пробормотала Инна, отступая. Свет в кабинете мигнул, в лицо плеснуло ледяным ветром. Инна ахнула, прижавшись к стене. Бледное лицо главреда с мерцающими глазами нависло над ней.
0: «О чем я велел вам вчера написать, деточка?»
2: «О...»
0: «О чем?»
2: «Об усыновлении еще одного ребенка по прысью Анжеликой Виты».
0: «И где эта статья?»
1: Ласково спросил он, наклоняясь к самому уху и обжигая дыханием щеку девушки.
2: «Я подумала...»
0: «Да?»
1: Его ледяное дыхание пахло жасмином. В глубине глаз плавали звезды и тлело алое марево. Небо на закате. Ночной ветер, который вдруг выскальзывает из теплых фиолетовых сумерек и трогает холодными пальцами кожу. Гладит лицо, ласкает голую шею. Потом смелее рвет нетерпеливо тонкое платье.
2: «Не подпускай их близко», —
1: говорила мама и сжимала до боли Иннины руки.
2: «Слышишь меня? Никогда не подпускай. Очень трудно удержать и... удержаться».
1: Инна дрогнула, испуганно дернулась в сторону, уперлась лопатками в твердую стену. Попросила с усилием, отводя глаза.
2: «Отпустите».

0: «Эти неинициированные девственницы», — усмехнулся главред.
1: «Я не...»
0: «Что? Не ври мне. Думаешь, я тебя не чувствую? Особенно сейчас, так близко». Его глаза полыхнули огнем, как драгоценные камни, и несколько мгновений в них не было ничего, кроме стеклянного алого блеска. Ни звезд, ни ветра, ни улыбки. Инна задохнулась от страха.
2: «Знала бы ты, какое искушение!»
0: — пробормотал Владлен Борисович. Инне почудилось прикосновение холодных клыков к ее шее.
1: «Вы не имеете права!»
0: «Да?»
1: «Я плачу налоги!»
0: Шеф рассмеялся, выпустил Инну, отступил назад.
2: «И спишь спокойно? Ох уж эта реклама!»
0: Он хмыкнул, сбил щелчком с рукава невидимую соринку и в следующее мгновение очутился в кресле в углу кабинета. Откинулся на спинку и улыбнулся Инне. Жасминовые горечи прохлада растворились в воздухе. Инна перевела дыхание, натянуто улыбнулась в ответ. Реклама и вправду была дурацкой, хотя и шутковатой. Пара людей в возрасте, но до сих пор, видимо, не инициированных, пытаются уснуть, прижимаясь друг к другу на слишком большой кровати. Темнота вокруг них сжимается, шелестит, набухает черными тенями. Женщина все время вскакивает, встревоженно озирается, цепляется за мужчину дрожащими руками. Потом тени подходят совсем близко, превращаются в высокие крылатые фигуры. Люди испуганно кричат, тени смыкают над ними крылья черным шатром.
3: «Заплати налоги и спи спокойно!» —
0: жизнерадостно советует диктор под бравурную музыку. Инна всегда платила налоги вовремя. Все равно от этого никуда не денешься, только штрафы и пени заработаешь. В налоговой-то вампир на вампире, и каждому из тебя побольше вытянуть хочется. А еще и присудят срок для выплаты, чтобы не смог вовремя заплатить. Тогда могут признать неплатежеспособной, продадут твои долги с аукциона частному лицу, а там уж как повезет. Кто купит? Можешь и в живых не остаться.
2: «О чем мечтаете, деточка?»
0: Инна вздрогнула.
2: «Статья нужна в следующий номер. Тема вам известна. У Алисы возьмите фотографии по прыси этой».
0: Владлен Борисович сморщился чуть уловимо. «Вы ее песни хотя бы слышали?»
1: «Я... ну, немного».
0: «И что?»
1: «Ну, так...»
0: Инна пожала плечами.
1: «Обыкновенно. Визгу много, мяуканье, а слов не очень. Музыки вообще нет. И смысла».
0: «А-а-а». Шеф кивнул.
2: «У меня племянница от нее, как это, фанатеет. Говорит, хочу вырасти и тоже стать поп-рысью. Накладные уши и когти купила для тренировки. Каково? Родители в ужасе. Единственная наследница».
0: «Да. Ну, идите, деточка».
1: «Владлен Борисович».
0: «Да?»
1: «Я напишу про эту поп-рысь, раз надо. Но нельзя ли добавить несколько абзацев на тему воспитанных вампирами и, ну, оборотнями? Сейчас ведь как раз обсуждается закон о возможности ранней инициации. Ведь тогда получится, что родители будут решать за детей, кем им быть. Это ведь очень важно. Потому что тогда дети сами не смогут выбирать. Вы понимаете это, да?»
0: Спохватилась Инна, почувствовав тяжелый взгляд собеседника.
2: «Деточка».
0: В глазах главреда опять метнулись и пропали алые холодные огни. Инна почувствовала мурашки, ледяными каплями стекающие по позвоночнику.
2: «Деточка, те, кому надо, все понимают. А кому не надо...»
1: «Но журнал ведь должен освещать...»
2: «Читателей, деточка, надо развлекать, а не учить жить. Это вам добрый совет. Запомните его. В следующий раз я не стану это объяснять. Я просто не буду вас печатать. И никто не будет. Ясно? Идите».
0: А когда Инна уже осторожно прикрывала за собой дверь, крикнул весело:
2: «Привет Генриху!»
1: «Передам».
0: Еле слышно пролепетала Инна, опустив глаза. «Передам».

0: Вот это вроде ничего. И это? Какая шляпка, а?
1: Алиса отложила фотографию и покосилась на свое отражение в дверце стеклянного шкафа, будто мысленно примеряя себе головной убор поп-рыси.
0: И ушки так миленько открыты. Ужас,
1: вздохнула Инна.
2: Ты что-то не в себе, подруга. И бледная. Что, наш всю кровь высосал, усмехнулась Алиса.
1: Шефа в редакции боялись. Шуточки насчет его вампирской сущности передавались от сотрудника к сотруднику дрожащим шепотом. Больше всего доставалось Инне, как единственной неинициированной. Если бы не рекомендация Генриха, Инну бы сюда, конечно, не взяли. Неинициированной, да еще без опыта работы. Независимо от журналистских способностей, дорога у нее была одна – в малотиражную оппозиционную газетку из тех, что бесплатно раздавали у метро. Впрочем, как раз там статью о новом законе опубликовали бы с радостью. В первый же день работы Инна узнала о личном баре шефа, заполненном марочными бутылками с охлажденной кровью девственниц. О прикованных цепями живых жертвах в подвальных изолированных комнатах на случай, если главреду захочется глотнуть свеженького и горячего напитка. «Глупости!» — рассмеялся Генрих, когда Инна поведала ему о редакторских сплетнях. «Неужели ты думаешь, Владлен такой дурак, что станет так по-идиотски нарушать закон? И зачем?»
0: «Ну ведь так... вкуснее?»
1: «Вкуснее!» — согласился Генрих. И Инне почудилось, что он смотрит на ее шею.

0: гостиной мертвенно-синим светом мерцал телевизор. Мама сидела в кресле, поджав ноги, кутаясь в толстый пуховой платок. Наверное, мерзла, как всегда, когда Генрих был дома. Отчим Инны развалился в соседнем кресле, забросив ноги на стул. Его рука лежала на подлокотнике маминого кресла. Инна как-то спросила:
1: «Мам, зачем ты вышла замуж за вампира?»
2: «Ну, знаешь...»
0: Мама отвернулась от пытливого взгляда дочери.
2: «Он меня любит».
0: Инна замерла у двери, наблюдая, как сильные пальцы отчима по-хозяйски поглаживают тонкую и безвольную мамину ладонь.
1: «Любит», —
0: подумала Инна, сжимая зубы.
1: «Как же я его ненавижу!»
2: «Переключи»,
0: — тихо попросила мама.
3: «Не хочешь слушать, что скажет наш президент?»
1: «Ваш президент. К тому же понятно, что он скажет. И понятно, для кого этот закон».
0: «Оля».
1: «Что, Оля? Тебе ли не знать, кто пишет эти законы?»
0: Мама вырвала у Генриха руку, спрятала ее под платок. Съежилась еще больше.
3: «У нас демократия, Оля. Выборы, десятки партий».
1: «Да уж. А рассмотришь их внимательнее, все одно и то же. Вот объединенная партия оборотней, вроде разные морды, и лисы, и рыси, и гиены. А в главарях кто?»
2: «Ваши.
1: Вампиры. Разве что с двумя инициированными ипостасями, своей и звериной».
3: «Не в главарях, а руководителях. Ты ведь не про банды говоришь».
2: «Какая разница?
1: А вон в партии Дриад вампир юрист-консультантом».
3: «Главари. Лидеры в трансмедитациях ветками сплетаются, общий дух за советом к мировому древу отправляют,
1: а этот юрист быстренько черновики предложений кропает. И ловко получается. Формулировки возвышены о спасении мира во всем мире, о помощи нуждающимся слоям населения, а суть все та же. Ваша».
3: «Ну а что ж тогда дриадский лидер подмахивает это все одной левой веткой?»
1: «Может, он этой медитацией просветлен, коварство распознавать не умеет».
3: «А может, умеет, да не хочет? Может, он боится, не хочет проблем на свою крону, а?»
1: «Ну, может. Откуда я знаю, что растениям нужно?»
3: «Растениям, Оля, нужно то же, что всем. Воздух, вода, пища. И чтоб топор к шее не подносили. Но когда желания и стремления ограничиваются только этим, нужно быть готовым к тому, что для прочего найдется лесник. И он будет устанавливать свои законы».
1: «Ты хочешь сказать, что это такая мировая справедливость?»
3: «Да, потому что сейчас так есть. Более того, потому что так было всегда. И пока ты живешь в этом мире и в этой стране, это твоя справедливость тоже. И твои законы. И твой президент».
2: «И ты всегда будешь прав»,
0: — вздохнула мама.
2: «И такие, как ты».
3: «Да», — ответил Генрих.
0: Отыскал мамину руку, спрятавшуюся в теплой норке платка, как маленького зверька, и снова крепко и по-хозяйски сжал в своих пальцах. И по быстрому взгляду отчима, брошенному назад, Инна поняла, что он ее чует, и что все это было сказано не только для мамы, но и для нее. Инна отступила на цыпочках в коридор, дрожа, но теперь уже не от ненависти, а от страха и отчаяния.

Инна допоздна засиделась на работе. Статья не получалась. Поп-рысь Анжелика Витт насмешливо скалилась с рекламных фотографий острозубой улыбкой. Усыновленный мальчик доверчиво прижимался к ней, заглядывал в лицо, едва тронутое изменением, острые ушки с пушистыми кисточками, профессиональный макияж, подчеркивающий раскосые желтые глаза. Почти человеческое лицо. Почти. «Интересно, кем он станет?» — подумала Инна. «И что почувствует, когда узнает о причине смерти родителей, разорванных по дороге домой оборотнями? Такими же, как его приемная мать. Разорванными просто потому, что оказались на улице позже запрещенного часа. Как он будет после этого относиться к Анжелике Витт? Сможет по-прежнему называть ее мамой? Или к тому времени сам станет таким же? Ведь по последним исследованиям на результат инициации влияет не столько наследственность, сколько воспитание. А если примут закон об отмене ограничений, это произойдет значительно быстрее». И тогда на улицах может совсем не остаться человеческих детей. Потому что дети не боятся инициации. Они весело играют на улицах в вампиров и оборотни, оставляя неудачникам и слабакам скучные роли людей. Копируют большой мир взрослых. Разреши им инициацию, они так же весело и играючи побегут туда наперегонки. Страх инициации приходит позже. Когда взрослеешь, тогда начинаешь бояться. Чего? Что неверно выберешь облик? Или что не сумеешь пройти инициацию и получить тот облик, о котором мечтаешь? «Я не боюсь», — подумала Инна. «Я просто не знаю, чего хочу».

Продолжение и окончание рассказа Татьяны Томах «Время человека» в следующем выпуске «Модели для сборки».

0: Сережа ждал возле редакции. Вертел в руках бордовую розу на длинном стебле. Напряженно улыбнулся при виде Инны. Протянул цветок, коснулся на секунду Инниной ладони горячими пальцами. На этот раз Инна старательно избегала безлюдных мест. Они с Сережей съели по мороженому в своем любимом кафе, побродили по пешеходной улице, останавливаясь послушать музыкантов, посмотреть переливы воды в фонтане и гибкие танцы бродячих артистов. Инна чувствовала тепло Сережиной руки, лежащей на плече, и ни разу не ощутила прикосновения когтей. Его взгляд, который Инна тоже чувствовала почти все время, был прежним, внимательным и нежным, без звериной огненной поволоки. Как будто примерещился тот осенний вечер в парке. Как будто все по-прежнему. Инне очень хотелось в это поверить, и она поверила. А потом спохватилась, что уже очень поздно. «Я тебя провожу», — сказал Сережа.
1: «А как ты сейчас сможешь?» —
0: хотела спросить Инна, но осеклась. Послушно согласилась.
1: «Хорошо».
0: «Через 3 квартала за поворотом горячий яблочный пирог с корицей. Ты ведь любишь? И свежий кофе. Зайдем?»
1: «Откуда ты знаешь?» — удивилась Инна.
0: «Чую», — усмехнулся он. Тонкие крылья носа чутко дрогнули. Инне почудилось, что и сам нос удлиняется, вытягиваются скулы, обрастая рыжей шерстью. Инна торопливо отвела взгляд. «Ты бы знала, как это здорово!» — неожиданно возбужденно сказал Сережа. Легонько сжал Инне на плечо.
2: «Так чует запахи и вкус! 1000 новых оттенков! Как будто ты видел мир черно-белым, как в старинных фильмах, а потом вдруг прозрел! Это так красиво, так восхитительно вкусно, как свежеиспеченный яблочный пирог по сравнению с засохшей коркой хлеба, понимаешь?»
1: «Наверное»,
0: — осторожно ответила Инна. Когти впивались в ее плечо, но она еще надеялась на возвращение руки.
2: «И бежать! Так здорово! Бежать! Ветер и небо, и кажется, что твои ноги вертят землю, а потом она начинает вертеться под тобой сама! И понимаешь, что в этом смысл, и другого не надо!»
1: «Мама напишет мне разрешение на досрочную инициацию», —
0: неожиданно для себя самой сказала Инна.
2: «Здорово!»
0: Когти еще сильнее впились ей в плечо. Посмотреть на Сережа на лицо Инна уже не решалась.
2: «Здорово! У тебя все получится, это просто! И мы сможем по-настоящему быть вместе!»
1: «А разве мы не...»
2: «Все эти слухи о наследственности — брехня! Ты сможешь стать кем захочешь, тем более у твоих родителей смешанный брак. Это облегчает возможность свободного выбора».
1: «Мой папа был человеком», — сказала Инна. «Генрих просто отчим».
2: «Да?
1: Разве ты забыл?»
2: «Неважно, не очень важно. Полно случаев, когда люди в инициации уходили за любимыми, а не за родителями».
1: «А ты? Почему ты тогда не подождал меня?» —
0: хотела спросить Инна, но не успела. На соседней улице раздался короткий вой, трепещущий хрипловатый призыв. Инна дрогнула. Мурашки покатились по позвоночнику. И почувствовала, как задрожала тяжелее уже совсем не рука, а лапа на ее плече.
2: «Извини», — хрипло сказал Сережа. «Я сейчас. Я вернусь. Подожди меня».
0: Инна выждала минуту, прежде чем обернуться. Улица за ее спиной была пуста. Через несколько мгновений вой повторился, и второй голос, более низкий и нетерпеливый, ответил ему. Голос, рожденный уже нечеловеческой глоткой. Начиналось время оборотней, когда неинициированным людям запрещалось находиться на улицах. Инна испугалась. Она никогда не оказывалась в это время так далеко от дома.
1: «Он вернется. Он обещал».
0: Инна опасливо оглядела пустынную гулкую улицу, заметила приоткрытую дверь кондитерской, куда они с Сережей так и не дошли, и нырнула туда. Наверное, яблочный пирог был прекрасен, но Инна сейчас не различала вкуса. Она рассеянно ковыряла ложечкой остывшие яблоки, щедро посыпанные корицей. Первый глоток кофе показался слишком горьким, второй — водянистым.
1: «Извините, мы закрываемся».
0: Круглолицая официантка склонилась к Инне. Между кружевных оборок чепчика нетерпеливо подергивались треугольные кошачьи ушки. Официантке хотелось на волю. Рабочий день закончился, начиналось ее время.
1: «Конечно, простите», — смутилась Инна.
0: Стеклянная дверь со щелчком захлопнулась за Инной. Быстрая серая лапка припечатала изнутри табличку «Закрыто». Улица по-прежнему была пуста, но тишина теперь наполнилась эхом шагов, невнятных голосов, похожих больше на рычание и тявканье. Инна торопливо зашагала по направлению к дому. Пронзительная трель телефона заставила ее вздрогнуть. Она даже не сразу поняла, что звенит в ее сумочке.
1: «Инна!»
0: Мамин голос дрожал от волнения и гнева, то приближаясь, то удаляясь, в противофазе с уличными звериными голосами.
1: «Где ты, Инна?» «Мам, привет, я...» «Ты на улице?» «Да, я...» «Ты с ума сошла?» «Где, где, на какой улице?» «Сейчас...»
0: Инна огляделась, щурясь в сумерках.
1: «Вот улица Красных Гиен». «Ты совсем с ума сошла?» «Инна, слушай меня, немедленно лови такси и домой, поняла?» «Ты поняла?» «Да, мам, сейчас».
0: Инна ускорила шаг. Ей передалась мамина тревога. Она шла очень быстро, так быстро, как только могла, жадно глотая холодный вечерний воздух. Хотелось побежать, но Инна знала, что этого делать точно нельзя, и бояться нельзя. Они чуют страх. Эхо гулко перекатывало звук шагов, было не разобрать, вплетаются ли в него другие звуки или нет. В подворотнях мелькали серые сгорбленные тени. Когда одна из них метнулась наперерез, Инна прянула в сторону, и тогда услышала мягкий топот шагов за своей спиной, цоканье когтей по асфальту, и увидела, что позади крадется несколько таких же гибких и бесцветных теней. Инна закричала и бросилась бежать, не разбирая дороги. Она бежала, задыхаясь и не чувствуя ног, как будто кто-то другой быстро колотил ее подошвами об асфальт. В глазах метались алые пятна. Позади раздался низкий вибрирующий вой. Захотелось упасть лицом вниз, зажать ладонями уши. Все равно, что будет дальше, только бы не слышать этого жуткого воя! А потом когтистая лапа сгребла Инну за шиворот, как беспомощного котенка, и поволокла в черный зев подворотни. Инна отчаянно забилась и заорала из последних сил. Если чудовище сможет затащить ее вовнутрь, шансов нет. «Тише, дура!» — рявкнули ей в ухо. Она уже собиралась вцепиться зубами во вторую лапу, зажавшую рот, но вдруг поняла, что это не лапы, а руки. Инна всхлипнула и обмякла, повиснув в этих чудесных, сильных, человеческих руках.
3: «Еще чего!» — неприветливо буркнул спаситель. «Сама давай иди!»
0: Поставил ее на ноги, поддержал, потом потянул за собой.
3: «Давай, давай быстрее! Они твой след уже взяли, поняла? Шевелись!»
0: Хлопнула дверь парадной, метнулась под ноги черная лестница с невидимыми ступенями.
3: «Ой, дура!» —
0: охнул спаситель, ловко подхватывая Инну, когда та споткнулась и чуть не упала. На последнем этаже он толкнул девушку на пол в угол под железной чердачной лестницей. Тяжело дыша, уселся рядом. Прошипел зло.
3: «Что тебя сюда понесло ночью?»
1: «Я ждала. Сначала в кафе, а потом... Он сказал, что вернется».
3: «Кто он?» «Оборотень!» — насмешливо фыркнул спаситель. «Завел и бросил?»
1: «Нет!» — возмутилась Инна. «Мой парень, он никогда раньше...»
3: «Гори!» «Все как всегда!» — вздохнул собеседник. «Ты откуда? С Луны?»
1: «Я никогда раньше не оставалась на улице поздно. Моя мама... Я не знала, что здесь так...»
3: «Самый ихний квартал. Ловит дурачков и дур, заводит сюда вечерком погулять, а потом...»
1: «Он бы никогда...»
3: «Цыть! Еще раз заорешь, уйду и дожидайся их тут сама».
1: «А они придут?»
0: — испуганно прошептала Инна.
3: «А то! Подъезд-то не закрывается. Сейчас все разнюхают и придут. У них самое то развлечение — охота стаи».
1: «А мы?»
3: «Попробуем уйти через крышу, если кошек не будет».
1: «А если попробовать, ну, позвонить в двери, в квартиры, если тут есть люди, то...»
3: «То что?» «Я говорю, самый ихний квартал, а кто есть из людей, не откроют. Ты бы открыла, если бы тебе оборотни по ночам в дверь трезвонили».
1: «Я...»
3: «Цыть!»
0: Внизу гулко хлопнула дверь. Они спустились в переулок по шаткой пожарной лестнице. В свете луны, высунувшейся на секунду из-за туч, Инна наконец увидела своего спасителя. «Щуплые, маленькие, смешные, встрепанные волосы. Как он смог меня тащить?» – удивилась она. Лица Инна разглядеть не успела.
2: «Слушай меня!»
0: – быстро зашептал он, щекоча дыхание муха.
2: «Ты пройдешь здесь, я их отвлеку!»
1: «Ты говорил, уйдем по крышам!»
2: «Я говорил, если не будет кошек! А вон они, слышишь?» «Ну, времени мало! Считай до 40, потом иди по этой улице, поняла?»
1: «Я не пойду без тебя!»
2: «Дура, ты мне как гиря на шее, поняла? Без тебя я от них убегу!»
0: Инна подумала, что он, наверное, врет, но сил сопротивляться и возражать у нее не было.
1: «Зачем?»
2: «Что?»
1: «Зачем ты меня спас?»
2: «Ну, знаешь...»
0: По голосу Инна услышала, что он улыбается.
2: «Если уж мы не будем друг другу помогать, чем мы лучше их?»
0: Они все-таки догнали Инну, почти возле самого дома. Сил бежать больше не было. Возможно, это ее и спасло. Она просто шла, сосредоточившись на том, чтобы не упасть, и слушала шелестящие шаги за своей спиной. Шаги то приближались, то удалялись. Кто-то играл с ней, и, наверное, ему было скучно, что жертва никак не реагирует.
1: «Все зря»,
0: — подумала Инна. Вспомнила, как выли и кричали на соседней улице, куда ушел ее безымянный спаситель. И как она сидела, вцепившись в ржавую перекладину лестницы, и считала до 40, как он велел, и заставляла себя не думать о том, что происходит на улице за этими домами. О том, что это все из-за нее, и что это она сейчас должна быть там. А потом Инна споткнулась и, падая, поняла, что теперь они точно кинутся на нее». «Вставай!» — сказал Генрих, протягивая Инне крепкую длиннопалую ладонь. Его пальцы были прохладными и сухими, как змеиная кожа. Глаза смотрели насмешливо.
1: «Он это специально», — поняла Инна. «Мог ведь и не дожидаться, пока я упаду. С его-то реакцией».
0: Она вспомнила, как заботливо подхватил ее на лестнице маленький безымянный спаситель. Инна поднялась, высвободила ладонь из руки Генриха, машинально вытерла ее о платье. Отчим усмехнулся. Обернулся к оборотням, которые неуверенно топтались в нескольких шагах. Бросил коротко и презрительно.
2: «Кыш!»
0: Оборотни попятились. Один заворчал было, но потом замолк, и они ушли в темноту, один за другим, горбясь и прихрамывая. Похоже, и больше не на зверей, а на увечных искалеченных людей.
1: «Они могли меня убить?»
2: «Глупости», — презрительно поморщился Генрих. «Это просто игра. Нужно им так по-идиотски нарушать закон».
0: Инна вспомнила вой и крики на той улице, куда увел оборотней безымянный спаситель, и, кажется, впервые в жизни усомнилась в том, что Генрих знает все.
1: «Возьми».
0: Мама положила перед Инной листок бумаги.
1: «Что? Разрешение на инициацию?» – удивилась Инна. «Ты ведь не хотела?»
0: Мама покачала головой. Села напротив, устало прислонилась виском к стене. Измученное лицо, покрасневшие глаза, седая прядка, выпавшая из косы.
1: «Это из-за меня», –
0: с раскаянием подумала Инна.
1: «Я ненавидела Генриха за то, что он... А вчера сама сделала это с ней. Не обязательно быть вампиром, чтобы...»
4: «Ты выросла», —
0: сказала мама.
4: «Мне бы хотелось, чтобы ты всегда оставалась маленькой девочкой, но это невозможно».
1: «Мам, прости».
4: «Будет лучше, если ты сама разберешься, что к чему. Если сама выберешь, пообещай мне одну вещь».
1: «Да».
4: «Я буду ждать, когда ты выйдешь оттуда. Если тебе будет казаться, что что-то непонятно или неправильно, ты подойдешь и спросишь у меня. Они будут предлагать тебе штатного психолога, но сначала ты подойдешь ко мне».
1: «Хорошо».
4: «Пообещай».
1: «Я обещаю, мам».
0: Мама с усилием поднялась, выпрямила узкие плечи, обернулась возле двери.
4: Еще кое-что. Думаю, надо, чтобы ты знала. Ты как-то спросила, зачем я вышла замуж за Генриха.
1: И ты ответила...
4: Однажды мы втроем оказались на улице, когда наступило время оборотней. Я, ты и твой папа. Твой настоящий папа. Они чуть не убили нас. А Генрих спас. Меня и тебя. Твой папа погиб.
0: Мамино лицо было застывшим, как гипсовая маска. Инна помолчала. Спросила тихо.
1: Ты вышла за него из благодарности?
0: Нет.
1: Тогда почему?
4: Я подумала, никто так не сможет защитить тебя, как Генрих. Я очень боялась за тебя. Особенно после того случая. Очень.
1: Мам, послушай. А Генрих, он мог бы тогда спасти нас троих? И моего папу тоже? Мог бы?
0: Мама не ответила. Вышла и тихонько прикрыла дверь за собой.

0: Мокрые листья скользили под подошвами, расползалась зыбкая дорога из цветных пятен. Призрачная тропа над черной пропастью. Один неверный шаг, и все рассыплется, разлетится бумажными обрывками. «Глупости», — сказал Генрих, протягивая Инне руку. «Я проведу». «Знаешь, Инна, хоть и говорят про равноправие, но только вампиры могут. И пока мы живем в этом мире и в этой стране, мы всегда будем правы».
1: Его пальцы были прохладными и сухими, как змеиная кожа.
2: «Я могу, как ты?»
1: — спросила Инна.
0: «Да», — ответил он.
1: Кожа, похожая на змеиную. Взгляд с кровавым отблеском. Власть. Какая угодно. Небрежная кыш. И стая оборотней пятится, скуля по щенячьи.
0: Несколько слов, и новый закон уже принимают в парламенте, и миллионы следят за движением твоих губ на телеэкране. Незыбкая тропа из цветных листьев над пропастью. Сама пропасть, гулкая и черная, в которую восходишь бесконечно, поднимаясь выше и выше над жалкими фигурками остальных. Единственная плата — кровь. Чужая, не твоя, плата за каждый твой день. Кровь, дыхание и жизнь случайных прохожих, знакомых, друзей и любимых. Тех, кто мог бы стать твоими друзьями и любимыми, если бы ты не забыл, что такое любовь.
1: Инна попятилась. Вытерла ладонь, касавшуюся руки Генриха, о платье.
0: Огненно-алый фейерверк взметнулся, заслонил Генриха и рухнул вниз.
1: Ветер кинулся в ноги соскучившимся псом, толкнулся в колени, услужливо подровнял на аллее ковер из разноцветных листьев.
0: «Привет», — сказал Сережа.
1: Махнул рукой, быстро метнулись ловкие пальцы, ухватили из воздуха кленовый резной лист, ярко-желтый, с изумрудными прожилками.
2: «Привет»,
1: — ответила Инна, принимая подарок.
0: «Ты бы знала, как это здорово!»
1: Сережа обнял Инну, заглянул в лицо. Его улыбка была милой и веселой.
0: «Чует запахи, вкус и бежать! Так здорово! Бежать! Ветер и небо! Побежали!»
1: Они побежали рядом, держась за руки и смеясь. Не по призрачной тропе над пропастью, по яркому веселому ковру из цветных листьев.
0: Тысячи новых оттенков, как будто мир был черно-белым, как в старинных фильмах, а потом стал цветным. Так красиво! Восхитительно вкусно, как свежеиспеченный яблочный пирог по сравнению с засохшей коркой хлеба.
1: Инна запнулась.
2: «Ты оставил меня там, на этой улице».
1: Бросил на забаву оборотням. Она хотела сказать это Сереже, но не смогла отличить его от остальных. Потому что вдруг оказалось, что они бегут в стае.
0: Сотни веселых, ярко-рыжих лисиц, а впереди добыча. Уродливые, спотыкающиеся двуногие, сладко пахнущие страхом. И так весело смеяться и глотать этот страх, крики, слезы!
1: Инна остановилась. Рыжая пушистая шкурка таяла клочьями тумана. Инна поежилась, чувствуя себя голой и замерзшей. Те двое, за которыми бежала стая, медленно поднимались с земли. Девушка, очень похожая на Инну, и маленький щуплый мужчина со смешными растрепанными волосами. Инна шагнула к ним, оглянулась. Стая смотрела на нее требовательно и недоуменно, мол, «Ну что же ты? Наша или нет?» Они еще улыбались, острозубыми, ласковыми улыбками, готовыми в любой момент превратиться в хищные оскалы. Где-то там среди них, наверное, был Сережа. Но сейчас его было не узнать.
0: Инна попятилась. «Идите!» — крикнул мужчина. «Я их отвлеку!»
1: Девушка вцепилась в руку Инны, почти повисла на ней. Пожаловалась тихо.
2: «А я ведь даже не знаю его имени».
0: Лисицы взвыли, кидаясь на людей.
1: Девушка, которая только поднялась с земли, закричала от страха.
2: «Не бойся», — сказала ей Инна. «Сейчас уже не их время».
1: И спокойно пошла навстречу зверям.
0: Лисицы летели мимо. Пушистые хвосты, белые лапки, веселые глаза. Струилась огненная река, утекала по своей разноцветной дороге.
1: Девушки пошли, поддерживая друг друга. над пропастью, по призрачной тропе, сложенной из осенних листьев.
2: «Какая она слабая!» — удивилась Инна, обнимая своего дрожащего от страха двойника. «Как она раньше была без меня?»
1: Мама поднялась Инне навстречу. Напряженно вгляделась в лицо, потом улыбнулась. Подхватила дочь за локоть, когда та покачнулась.
2: «Я не понимаю»,
1: — пробормотала Инна.
2: «Пойдем».
1: Мама повела ее к выходу. Ветра сегодня не было. Парк, наполненный тишиной и солнцем, сиял, как драгоценная золотая чаша искусной чеканки. Кленовые листья рисовали причудливый узор на нежно-голубом небе.
2: «Что, у меня не получилось?»
1: — спросила Инна.
2: «Я не прошла инициацию?»
1: «Получилось», — улыбнулась мама.
2: «Ты осталась человеком». «Так бывает?»
1: «Иногда». Время от времени с неба слетал лист. Сам по себе, а не сорванный жадной рукой ветра, неторопливо скользил по воздуху, будто выбирая, куда приземлиться — на руку, плечо или под ноги. Разноцветный ковер сегодня не расползался, а весело пружинил. Звал идти дальше и дальше.
2: «А ты?»
1: «И я», — ответила мама. Инна сжала плотнее ее локоть, опустила глаза. Ей было стыдно. Всю жизнь она считала маму трусихой, которая так и не решилась на инициацию. На то, чтобы заглянуть в глаза самой себе, понять свою суть и воплотить ее в верном облике. Трусихой, которая живет с вампиром, продавая себя в обмен на спокойную, сытую, защищенную жизнь. Сколько надо мужества, чтобы остаться человеком рядом с вампиром? Чтобы снова выбрать слабую, уязвимую человеческую жизнь, когда тебе предлагают сотни других жизней, бессмертных, веселых, беззаботных, всесильных.
2: «Почему ты не говорила?» — спросила Инна. «Хотела, чтобы ты выбрала сама то, что тебе надо. Сама выбрала себя. Понимаешь?» «Да? А почему вообще об этом не говорят?» «Понимаешь, многие считают, что это стыдно — оставаться человеком. Стыдно и глупо. Говорят, сейчас другое время, люди не в цене, они никому не нужны, они ничего не могут добиться. Самый жалкий вампир или оборотень всегда окажется успешнее». «Но ведь так и есть. С точки зрения вампиров и оборотней — да. И знаешь, именно они и стараются внушить всем эту мысль. Заставить нас стыдиться самих себя». «Зачем?» «Думаю, они нас боятся».
3: «Они нас?» — недоверчиво улыбнулась Инна.
2: «Да. Они не понимают, зачем оставаться людьми, ведь это сейчас так опасно, невыгодно и неудобно. Не понимают и поэтому боятся».
1: Тропинка повернула и вынесла Инну с мамой на широкую аллею. На одной из скамеек расположилась молодежная компания. Высокий рыжий лис с частичными признаками облика, дозволенными в дневное время, пушистыми остроконечными ушами, роскошным огненным хвостом, чуть вытянутым лицом, мордой, наигрывал на гитаре. Когти цепляли струны, мелодии не получалось, но лис держался самоуверенно и спокойно. Позировал, вальяжно раскинувшись на скамейке. Гитара была не инструментом для создания музыки, а просто элементом имиджа. Темноволосая девчушка с обожанием смотрела на лиса. Раньше Инна прошла бы мимо, как можно быстрее, чтобы оборотни не стали цепляться. Теперь остановилась понаблюдать. Невысокий щупленький юноша на краю скамейки вдруг подмигнул Инне. Она вздрогнула. Почудилось, вдруг это тот самый ночной безымянный спаситель. Ведь может быть так, чтобы он остался жив?
3: «Ну-ка дай!»
1: — сказал вдруг щуплый парнишка. Вырвал у лиса гитару, не обратив внимания на его быстрый, видимо, инстинктивный оскал. Оперся ногой о скамейку, ловко уложил гитару на колено, пробежался по струнам, будто пробуя их на ощупь, знакомясь. И вдруг затанцевал быстрыми гибкими пальцами, лаская гитару, как любимую женщину, вдохновенно и нежно. Музыка полилась, завибрировала в звонком солнечном воздухе, полетела в светлое небо.
0: Компания замолчала и замерла. И мама с Инной замерли напротив. Они стояли вперемешку, люди и звери. Те, кто еще только собирался стать зверем, и кто хотел остаться человеком, и слушали музыку. А когда песня закончилась, рыжий лис уже был почти совсем как человек, с длинными пальцами, без когтей и лицом вместо морды. Может, ему тоже захотелось так сыграть, а он понял, что зверям этого не дано.
2: «Знаешь, —
0: сказала мама, когда компания осталась за поворотом дороги,
2: — я думаю, что до тех пор, пока останется хоть один из нас, оно не закончится, независимо от времени суток».
1: «Что? — спросила Инна.
2: «Время человека».
0: И они пошли дальше, поддерживая друг друга. Над пропастью еще не наступившего времени, по призрачной тропе, сложенной из осенних листьев.

0: Марсиане.
1: Тимоти охватила дрожь. Марсиане. В канале. Отраженные его гладью Тимоти, Майкл, Роберт и мама, и папа. Долго-долго из журчащей воды на них безмолвно смотрели марсиане. Рэй Брэдбери. Марсианские хроники. Октябрь 2026-го. Каникулы на Марсе.
2: «О каких марсианах ты говоришь?» – негодовал Роберт. «Нет никаких марсиан. Мы марсиане, да-да, мы. И никаких других марсиан не осталось, и ты это прекрасно знаешь».
1: Клариса ничего не ответила. Умная женщина, она ждала, пока муж успокоится. За 50 без малого лет, прожитых вместе, она научилась чувствовать и понимать его, как не умела ни одна из женщин, живших на Земле. А вот он, напротив, утратил всякую способность понимать кого-либо, кроме себя самого. Да и в себе-то частенько путался. Роберт описал несколько кругов по периметру комнаты, служившей ему кабинетом, и замер. Взгляд его остановился на портрете отца, висящем над рабочим столом, а потом медленно спустился вниз. На знамя независимого марсианского государства, стоящее в углу. Красно-синее полотнище любовно вышили и обметали дочери Майкла и его внучки. Возбуждение несколько утихло, и он плюхнулся в плетеное кресло. Прикрыл веки и пальцами помассировал глазные яблоки.
2: «Впрочем, ты ведь этого не видела», — произнес он уже совсем другим голосом.
1: Голосом уставшего, далеко не молодого уже мужчины, взвалившего на себя больше, чем он в состоянии вынести. Он еще чуть-чуть помолчал.
2: «А я видел, и хорошо это помню», — продолжил Роберт. «Я хорошо помню тот канал. Он был длинный, прямой, холодный. В его влажном зеркале отражалась ночь. Майкл сказал: мне всегда хотелось увидеть марсианина. Папа, ты обещал мне его показать. И вот тогда отец и сказал свои гениальные слова. Слова, определившие всю нашу жизнь на этой планете. Слова, которые потом были высечены на камне, установленном в центре Нового Миннеаполиса. Слова, которые теперь заучивают в школе наши дети. Наши с тобой дети и внуки, Клариса. Дети и внуки Майкла и Тимоти».
0: «Бобби, ты не на трибуне»,
1: — попыталась прервать его речь Клариса. Однако он ничего не слышал, как не слышит ничего такующий по весне глухарь.
0: «Кто такой глухарь?»
1: — подумала Клариса. И сама ответила себе: «Птица отряда куриных». «Что такое ток?» «Брачный танец глухаря».
0: «Сколько таких вот абстрактных знаний хранится в памяти новых марсиан? Названия птиц, зверей, растений, забытых предметов и агрегатов. Надо ли все это помнить? Надо ли учить всему этому новые поколения детей? Не знаю».
2: «Ты, конечно же, знаешь эти слова», — продолжал между тем Роберт. «Но я все равно произнесу их для тебя сейчас. Потому что эти слова — наше все».
0: «Все атакует»,
1: — несколько раздраженно подумала Клариса. А потом она пришла к мысли, что, может быть, это даже и хорошо. Может быть, это умение говорить выспренно и самозабвенно и есть самое главное качество ее мужа. Именно из-за этого его, а не старшего из братьев Тимоти, выбрали президентом независимого марсианского государства после смерти их отца. Именно такой вожак сейчас нужен. Уверенный в себе и в своих людях, готовый идти, не останавливаясь, и вести за собой, даже если не знает, куда идет и ведет. А Тимоти... он слишком задумчив, слишком интеллигентен. Он бесполезен, если нужно не просто жить, а выживать. Вот он и самоустранился. Неизвестно, где изучает какие-то марсианские рукописи, остатки местной цивилизации. Уже многие годы о нем ничего не слышно. Клариса думала о своем, а Роберт тем временем продолжал.
2: «Стоя на берегу канала, Отец

0: посадил Майкла себе на плечо и показал прямо вниз. «Вот они, марсиане», — сказал он. «Вот они, смотри, сынок. Мы теперь марсиане».
1: Роберту было все равно, перед кем выступать. Перед всеми жителями Нового Миннеаполиса или единственно перед своей женой. Он вытер платком пот со лба и успокоился.
2: «Да я не слышала этих слов. Мы прилетели несколько позже», — сказала Клариса. «Ну и я сделала многое, чтобы эта фраза стала главным принципом нашей жизни. Не забывай об этом».
0: «Я об этом не забываю. Вы прилетели несколько позже, но раньше вас прилетели русские. И об этом тоже не следует забывать».
2: «Русские?»
0: «Ну, а у кого же еще из наших врагов могла быть ракета? Не у арабов же?»
2: «Почему вы решили, что это враги?»
0: «А кто еще? Они же были чужими. Совсем чужими. Своих бы мы узнали сразу».
1: Клариса молчала, и Роберт, лишь бы не упустить инициативу, продолжил рассказывать о том, о чем знали все жители города. Недолгая полувековая история поселения основательно преподавалась в школе, так что ее знали на зубок даже дети самого младшего поколения.
0: «Мы думали, что это вы»,
1: — рассказывал он.
0: «Мы бежали навстречу, радовались, но ракета оказалась незнакомой, чужой. А когда мы увидели этих парней в странных шубах, мехом внутрь и шапках с тремя ушами, все стало ясно. Нет ничего удивительного, у русских тоже нашлись умники, которые увели откуда-то ракету и успели улететь на Марс, пока Земля не разорвалась на мелкие кусочки. В тот день мы разошлись в разные стороны, рассудив, что Марс большой и его хватит всем. Но время шло, наша колония росла, повзрослели дети, появились внуки, их тоже стало больше. Наши города оказались слишком близко. Мы невольно начали сталкиваться с ними. Что нам делать теперь? Вот о чем нужно думать, а не о каких-то марсианах. Ведь известно же, что настоящие марсиане вымерли еще в прошлом веке, когда земляне только появились на этой планете. Да и за 50 лет жизни здесь мы не встречали никого, кроме нас и этих русских.
2: И тем не менее, это факт,
1: сказала Клариса.
2: Внуки Майкла, Том и Джек, патрулировали вчера дальние холмы и видели странное существо, совсем не похожее на человека. Не похожее ни на что. Они так и сказали. Мы никогда не видели ничего подобного и не слышали о нем.
0: На кого же оно было похоже?
2: Мне трудно сказать. Спроси лучше мальчиков сам.
0: Я-то спрошу, но ты... Ты почему решила, что это марсианин?
2: Известно, что марсиане умели принимать самые разные обличья. В книгах об освоении Марса зафиксирован случай, когда марсиане принимали образы умерших землян.
1: А не проще ли представить, что это просто фантазия?
2: Что именно?
0: Да и то, и другое. И тот случай, описанный в книгах, и то, с чем мы имеем дело сейчас. Мальчишкам свойственно фантазировать. Или просто они устали, переутомились, может быть, даже уснули.
2: И вдвоем увидели один и тот же сон?
0: Ну, не знаю. Я скорее поверю, что там на поверхность выходят какие-нибудь галлюциногенные газы. Но марсиане — это полное безумие. Тимоти многие годы изучал все, что было связано с этой цивилизацией. Он облазил все развалины, исследовал все города, до которых смог дойти пешком. Но и он не допускал даже мысли о том, что где-нибудь могли сохраниться живые марсиане. Нет-нет, об этом не может быть и речи.
2: Кстати, где сейчас Тимоти? Как его найти? Именно сейчас он так бы нам не помешал.
0: Он исчез больше 10 лет назад. В тот самый год, когда произошла первая стычка с русскими. Да-да, именно в тот самый злосчастный год.
2: Что значит «исчез»? Ты говорил, что он отправился в экспедицию.
0: Да, я говорил так. Я так решил, потому что куда же ему еще деться, кроме как отправиться в экспедицию? Его же больше ничего не интересовало. Пыльные древности он любил больше, чем живых людей.
2: Значит, вы с ним не разговаривали?
1: Клариса была крайне удивлена.
2: Он ничего не говорил тебе?
0: Нет, он не говорил со мной. Он просто собрался и ушел.
1: Роберт был несколько растерян. Тема разговора ему не нравилась, однако он, как ему казалось, вполне владел ею.
2: И ты ни разу за эти годы не вспомнил о своем брате? Не заинтересовался, что с ним, где он? Жив ли он вообще?
0: Ты же знаешь, сколько у меня дел. На мне же вся колония. А он всегда был асоциален, всегда держался в стороне от общих дел. И то, что он ушел, это, несомненно, к лучшему.
2: «Может быть, с ним что-то случилось?»
0: — негодовала Клариса. «Вполне может быть. Но тогда он сам во всем виноват», — парировал Роберт. «Более того, если бы он не ушел сам, с ним нужно было бы что-то делать. Ведь он начал целенаправленно подрывать мой авторитет. Неужели ты не помнишь?»
1: Разговор начинал все сильнее раздражать его.
2: «Помню»,
1: — только и ответила Клариса.
0: «Ну, хватит об этом», — сказал Роберт примирительно, но твердо, тоном, не допускающим возражений.
1: Клариса и не собиралась возражать. Разговор и так затянулся, а у нее еще сегодня было много дел. Ведь она, как-никак, тоже не последний человек в этом беспокойном мире, в этой все разрастающейся колонии. Если Роберт занимал пост президента, то его супруга Клариса выполняла функции, если можно так выразиться, министра культуры и социального обеспечения. В ее ведении были школа и больница. Она помогала в устройстве быта и воспитании детей.
2: «И все-таки, пожалуйста, поговори лично с Томом и Джеком», — сказала она, выходя из кабинета мужа.
0: «Обязательно поговорю, прямо сегодня. У меня ведь сейчас будет большой совет. Вот и вызову их. Пусть расскажут всем сразу».

0: Ларисе нечего было делать на заседании Большого Совета, она и не входила в него. В Большой Совет вообще входили только мужчины, самые старшие. А в тот день у нее были дела в школе. Нужно было утвердить с учителями программу для новой группы малышей. Она шла по новому Миннеаполису и радовалась. Она любила свой родной город. Она плохо помнила Землю, плохо помнила перелет с одной планеты на другую. Все самые яркие воспоминания ее детства были связаны с Марсом и, конечно же, с этим городом. Старые дома, оставшиеся еще от марсиан, здесь бережно сохранялись. Они были похожи на невиданные растения, по воле могущественного волшебника, застывшие в камне. Древние маги ушли, а творения их рук остались переживать годы и поколения. Старые здания стояли, однако со всех сторон к ним пристраивались одно- или двухэтажные флигели, выдержанные уже в традициях земной архитектуры. Вот ведь странно. Строители, не помнящие толком домов своих дедов и прадедов, невольно воспроизводили их на новые территории. Пристройки эти были в основном из дерева, реже из грубого камня, иногда из обломков других домов, не выдержавших все-таки напора времени и рухнувших до того, как пришли бережные люди, готовые их сохранять. Школа находилась на одной из старых улиц. Мудрый Уильям Томас организовал ее в просторном марсианском здании сразу же после того, как обустроил дом для своей семьи. Он уже тогда думал о будущем, о том времени, когда детей будет много, и их нужно будет специально собирать и учить. Здесь же, на этой улице, прошло детство Кларисы. Здесь она прыгала с сестрами через скакалку, здесь играла в прятки с юными Бобом и Майклом. Здесь снизу вверх смотрела на старшего Тимоти, вечно таскавшегося с какими-то недоступными ее детскому пониманию марсианскими древностями.
1: «А все-таки Бобби и теперь как мальчишка», — подумала она. «Он ведь и теперь ревнует весь мир к своему старшему брату Тимоти, как ревновал когда-то их, сестер Эдвардс, когда они просили взять их на раскопки. Мы все здесь словно остановились в процессе взросления. Мы все в свои 50 с лишним немножечко дети. И город наш, если приглядеться, кажется каким-то игрушечным. И все дела наши какие-то ненастоящие. Вот только, пожалуй, нет никого страшнее, чем заигравшиеся дети».

0: Если в разговоре с женой Роберт позволял себе быть несколько растерянным, то на заседании Большого Совета он был предельно собран и даже жесток. «У нас случились непредвиденные трудности», — сказал он собравшимся. «И мы сегодня, я подчеркиваю, именно сегодня должны решить, что нам с ними делать. Почему, я не буду вам объяснять».
1: «Какие могут быть объяснения, если все уже готово, если дальше нельзя тянуть?» — поддержал брата Майкл. «Так что же случилось?»
0: «В общем-то, пустяки», — продолжил Роберт. «Хочется верить, что все обойдется. И все-таки закрывать на это глаза нельзя. Сегодня мне сообщили, что во время вчерашнего патруля твои внуки Том и Джек видели странное существо, не похожее на человека. Ты что-нибудь слышал об этом?»
1: «Да, они мне докладывали еще вчера, но я осмеял их. Это ж чушь какая-то. Марсиане вернулись, этого просто не может быть».
0: Пока представители старшего поколения обменивались мнениями, их дети молчали и слушали. Дисциплина в Новом Миннеаполисе была железной.
2: «Марсиан действительно не может быть», — сказал Роберт. «Но могут быть козни русских».
0: Члены Большого Совета замерли.
1: «Давайте еще раз все вместе выслушаем ребят», — предложил Джордж, сын Майкла и отец Тома и Джека. «Они только ждут сигнала за дверью».
3: «Пожалуй, стоит позвать», — с некоторой неуверенностью произнес Майкл.
2: «Зовите»,
0: — подвел черту Роберт. Вошли двое близнецов, похожих, словно две ягоды на одной ветке. Они заметно волновались из-за того, что вдруг оказались в центре внимания старших.
2: «Расскажите, что вы видели, дети мои»,
0: — мягко попросил Роберт.
3: «Сэр, мы патрулировали дальние холмы»,
0: — сказал Том, а может быть Джек.
3: «Был полдень. На небе не было ни единого облачка», — добавил Джек, или, может быть, Том. «Мы засели на вершине пятого холма. Русский город был как на ладони. Вдруг на соседнем шестом холме мы увидели фигуру».
2: «Кто из вас увидел ее первым?» — спросил Роберт.
3: «Мы увидели ее одновременно, сэр»,
0: — хором сказали Том и Джек.
1: «Что же это было?» — спросил Майкл.
3: «Мы не знаем, сэр. Это существо не похоже ни на что из виденного нами».
2: «Как выглядело это существо?» — поинтересовался Роберт.
3: «Существо это передвигалось на двух ногах и ростом было несколько ниже человека. Его голова по сравнению с туловищем казалась очень крупной. На голове такие же крупные уши. Может быть, правильнее будет сказать локаторы? Да-да, локаторы, потому что каждый больше самой головы. Локаторы эти были черного цвета, а впереди вытянутая морда, как у какого-нибудь животного. Она была белого цвета. А на самом кончике морды — на носу. Да, на носу, черный набалдашник. Глаза тоже очень крупные, прям окуляры. Руки и ноги тонкие. Они скорее похожи на манипуляторы, суставов не видно. На ногах огромные башмаки, наверное, для устойчивости. На шее повязано что-то яркое, может быть, флаг или штандарт. Он развивался на ветру».
2: «Что делало это существо?» — спросил Роберт.
3: «Оно махало нам рукой и подпрыгивало на месте. Но мы были так удивлены, что поспешили вернуться в город. Мы вовсе не испугались, просто решили сообщить об этом существе старшим».
2: «Вы правильно поступили, дети мои», — успокоил разволновавшихся Тома и Джека Роберт. «Вы все сделали правильно. Спасибо вам за рассказ, вы свободны».
0: Когда дверь за подростками закрылась, в кабинете началось обсуждение.
1: «Большие башмаки — это существо, приспособлено к меньшей гравитации. Оно прилетело с другой планеты».
4: «Глаза и уши — это, конечно, окуляры и локаторы. У живых существ таких не бывает».
1: «Это робот».
0: «Это тайные разработки русских. Машина убийства».
2: «В таких условиях, которые здесь есть, невозможно создать робота. Нужны заводы, лаборатории.
1: От русских можно ждать чего угодно».
2: «День был жарким, ребята могли и перегреться на солнце».
1: «И оба увидели одно и то же?»
2: «А почему бы и нет? Они же двойняшки, вы видите, как они связаны вместе? У них, наверное, и сны одинаковые».
0: Версий высказывалось много, однако ни одна из них не смогла возобладать над другими. Роберт внимательно слушал всех, сам же не спешил высказываться. Казалось, у него вовсе нет своей версии произошедшего.
1: Он долго молчал, а потом резко прервал споры.
0: «Так дискутировать можно до самого утра. А нам сейчас важно не это. Нам сейчас важно решить не что это было, а что нам делать в связи с этим».
1: Все затихли и задумались. Простота и неоспоримость сказанного охладила пыл всех спорщиков.
0: «Ставлю на голосование!»
1: Таким же нетерпящим возражений тоном произнес Роберт, четко проговаривая в установившейся тишине каждое слово и расставляя их обособленно друг от друга, как солдат на плацу.
0: «Как мы должны теперь поступить? В соответствии с заранее разработанным планом, завтра утром напасть на поселение русских и уничтожить их? Или же изменить наши планы и отложить штурм, пока не разберемся, что же это было? Прошу голосовать!»
1: Голосование было тайным. Самый молодой член Большого Совета обошел всех с большой коробкой, потом ее вскрыли, подсчитали голоса. Большинство высказалось за немедленный штурм русского города. Мужчины нового Миннеаполиса давно готовились к этому штурму. Руководил подготовкой Большой Совет. Собственно, для этого он и был создан президентом, а вовсе не для коллегиального решения хозяйственных нужд, как думала Клариса, как было официально заявлено всем непосвященным в это дело. Новые марсиане всегда уделяли большое внимание физической подготовке молодежи и укреплению обороноспособности. Боевой отряд рослых парней был хорошо вооружен и неплохо натренирован. У всех были ружья и пистолеты, а 5 легких пушек с вершины самого большого из дальних холмов должны были прикрывать их молниеносный штурм своим огнем. Операцией, как и ее подготовкой, командовал сам президент независимого марсианского государства Роберт Томас.

0: Марсианская ночь тиха и неподвижна. Кажется, все в этом мире замирает, когда на поверхность планеты спускается тьма. Все затихает в напряженном ожидании нового дня, затаивается, чтобы с первыми лучами нового дня вернуться к жизни. Клариса, как и все женщины нового Миннеаполиса, спала, когда мужчины выступили в свой поход. Затемно они должны были занять позиции на холме, укрепиться, поставить пушки. А с первыми лучами солнца, а светает на Марсе очень быстро, должен был начаться штурм. Ребята действовали четко и слаженно. Роберт невольно залюбовался ими. Собрались быстро, шли бесшумно, уверенно, друг у друга под ногами не мешались, каждый точно знал круг своих задач. Как будто это не первая их серьезная боевая вылазка, как будто они всю свою жизнь тем и занимались, что уничтожали вражеские поселения. Русский город был прямо под ними. Роберт лишний раз поразился, насколько стратегически невыгодно было его изначальное расположение. Все жизненно важные здания как на ладони. Все простреливается. Причем их новый Миннеаполис в этом смысле отнюдь не отличается в лучшую сторону. Роберт это давно заметил, потому и спешил напасть первым, пока этого же не предприняли враги. Марсианские города не были приспособлены для войны. А земляне поначалу ничего своего не строили, занимали готовое. А потом, когда поднялись да обустроились, ну не срываться же с насиженного места. Роберт догадывался, что марсиане, выбирая место для нового города, руководствовались чем угодно, но не вопросами обороны. Чем же? Какая-то неуловимая для понимания землянина внутренняя эстетика во всем этом присутствовала. Может быть, как-то по-особенному здесь дули ветра? Может быть, лучше, чем в других местах грело солнце? Может быть, в недрах планеты именно в этом месте было что-то заслуживающее предпочтения? Это только предстоит понять. А сейчас другая задача. Конкретная и неотложная. Роберт стоял на самой вершине холма. Сквозь окуляры бинокля он всматривался в едва различимый горизонт, туда, где должен был появиться первый луч солнца. Он и будет сигналом к началу штурма, поскольку в темноте вести боевые действия невозможно, и на расстоянии в несколько шагов почти ничего не видно. Такие на Марсе ночи. Подошел Майкл. «Как там дела?» — спросил Роберт. «Все в точности по плану, ни единой осечки». Роберт и так знал, что все по плану, все без осечек, если бы было по-другому, уже давно бы доложили. А спросил он просто потому, что очень уж приятно чувствовать себя во главе такого отличного боевого формирования. «Все готовы и ждут приказа», — добавил Майкл, чуть помолчав. Роберт не отрывал бинокля от глаз. Луч солнца, оказавшийся сегодня самым смелым и решительным, не думая о последствиях, выскочил из-за крутого горизонта. В один момент он окрасил небо в самые разные оттенки красного. От ярко-алого до густо-малинового. Все воздушное пространство заиграло яркими сполохами, загорелось, заблестело, запереливалось. Майкл ждал команды к штурму, но ее все не было. «Не пора ли, Боб?» — нерешительно поинтересовался он. Майкл смотрел по сторонам и с неудовольствием замечал, как стремительно мир вокруг заливался светом, из мертвенно-черного становился сочным и полнокровным. Он не сразу заметил, что происходит с его братом. У Роберта руки бились мелкой нервической дрожью, а сам он как бы полуприсел, словно ноги его готовы были утратить твердость и подогнуться, уронив тело. Из-под плотно прижатых к лицу окуляров бинокля медленной струйкой вытекали слезы. Два вопроса прозвучали одновременно. «Что с тобой?» — спросил Майкл. «Что это?» — спросил Роберт. Он протянул брату бинокль. Но то, что так неожиданно взволновало его, можно было заметить и невооруженным взглядом. Прямо перед ними, чуть ниже по склону холма стоял тот, о ком вчера говорили на Большом Совете. Он был в точности таким, как его описали Том и Джек. Небольшое тельце и крупная голова, большие круглые уши, большие глаза, вытянутая мордочка с черной пипкой носа на конце, на ногах огромные башмаки, на руках белые перчатки, а на шее большой бант. Он задорно улыбался и приветливо махал рукой. И Роберт, и Майкл, конечно, вспомнили это нелепое существо. Они вспомнили землю, детство и вдвоем одновременно один и тот же день. Война тогда еще не началась, ничего даже еще не предвещало ее страшный приход. С утра все были по-особенному радостны и полны ярких предчувствий, потом мальчиков одели в самые красивые наряды и повезли в Диснейленд. Потом они неоднократно видели Микки Мауса по телевизору. Кому-то из знакомых ребят больше нравились утиные истории, кому-то Король Лев, но Боб и Майкл и слушать ни о чем не хотели, кроме мультяшек о маленьком мышонке. А потом началась война, и мультфильмы показывать перестали. И вот сейчас забытый герой их безвозвратно потерянного детства стоял перед ними и приветливо махал им своей пухлой лапкой. Братья смотрели на него и не могли пошевелиться, а все их воинство стояло и ждало от них какой-либо команды.
1: «Привет, Боб! Привет, Майкл!»
0: — сказал Микки Маус.
1: «Вы же не будете стрелять в меня?»
0: Он сделал несколько шагов вверх по склону. Роберт очнулся первым и отдал команду. Все-таки он оставался главнокомандующим.
2: «Никому не стрелять!» — хрипло произнес он. «Отставить штурм!»
0: Микки Маус сделал еще несколько шагов вперед. Роберт и Майкл не могли сделать ни шага. Микки Маус подошел к ним вплотную и взял за руки.
1: «Пойдем!»
0: — поманил он.
1: «Пойдемте, я познакомлю вас с вашими соседями».
0: Роберт посмотрел вперед на русский город.
1: «Нет, не туда!»
0: — сказал Микки Маус. И только теперь Роберт заметил, что освещенный утренним солнцем город у подножья холма пуст. А между тем в это время на его улицах и площадях уже должно было начаться движение. Однако ничего такого не было. Зато соседний холм, словно злобный еж, ощетинился стволами пушек. 4, 5, 6. Их было больше, чем на этом холме. К тому же у них была более удачная позиция. Воинство нового Миннеаполиса готовилось к штурму города, и все пушки были выстроены в линию, параллельную городской стене. А сейчас враг оказался сбоку, чуть ли не в тылу. «Хитрые русские», — подумал Роберт. «Они каким-то образом разгадали наш маневр и довольно ловко поймали нас в ловушку. Если сейчас начнется бой, нам конец». Но бой не начинался. Русские тоже затихли.
1: «Что же вы стоите?»
0: — сказал Микки Маус.
1: «Пойдемте же!»
0: Микки Маус повел Роберта и Майкла вниз по склону в сторону того холма, на котором обосновались русские. Мужчины безропотно подчинились.
2: «Терять уже нечего», — промелькнуло у Роберта в мозгу.
0: Они приближались к подножью холма. На полшага впереди шествовал Микки Маус, а за ним, послушно взявшись за его мягкие лапы, словно нашкодившие дети, плелись Роберт и Майкл.
2: «Почему же русские не стреляют?» — подумал Роберт.
0: Он поднял голову и заметил, что им навстречу со второго холма тоже спускается делегация. Впереди также шел какой-то необычный зверек. У него были такие же, как у Микки Мауса, большие уши, но только располагались они не на макушке, а по бокам головы. Мордочка, или в данном случае, точнее будет сказать, лицо было круглым, нос словно треугольник. Глаза, такие же большие и наивные, к тому же обрамленные длинными девчачьими ресницами. И руки, и ноги второго парламентария были короткими, а все тело покрывал коричневый мех. Это странное, тоже, судя по всему, мультипликационное существо вело за собой немолодого уже мужчину. Он был так же ошарашен, как и Роберт с Майклом, но также покорно шел за своим мохнатым проводником. Надо полагать, что это был лидер русских. Ни Майкл, ни Роберт не знали, как он у них именовался. Делегации встретились в низине между двух холмов. Необычные парламентарии отошли в сторону, давая возможность людям пожать друг другу руки. А несколько в стороне, до поры никем не замеченный, стоял седовласый старик. Это был Тимоти. Ведь он действительно нашел настоящих марсиан. Он достиг с ними взаимопонимания. Он овладел многими из их наук и искусств. Однако все это казалось ему неважным по сравнению с той встречей, тем контактом, которые должны были произойти сейчас в низине между этими двумя холмами.

Да, конечно, приятель, ты с самого начала знал, на что соглашаешься. Но между знать и чувствовать огромная разница. Теперь он ощутит это всем сердцем. На орбите Марса он сделает остановку, чтобы отправить груз в город Буркс. Затем еще несколько остановок на поясе астероидов. А потом Харон начнет набирать скорость и будет мчаться очень быстро до самого Юпитера. И еще быстрее, когда пронесется мимо него, использовав гравитацию огромной планеты, чтобы придать себе дополнительное ускорение. Между прочим, больше остановок Харон делать не будет, пока не доберется до меня. Звездное кольцо по имени Цербер, расположенное в 6 миллионах миль от Плутона. У моего сменщика будет достаточно времени, чтобы думать, чем, собственно говоря, я и сейчас, 4 года спустя, продолжаю заниматься. А что здесь еще делать? Корабли редко сюда заглядывают, а от фильмов, пленок и книг через некоторое время начинает тошнить. Остается только одно — предаваться размышлениям о прошлом и мечтать о будущем. И изо всех сил сражаться с одиночеством и скукой, которые норовят свести тебя с ума. Да, эти 4 года были очень длинными. Но они почти подошли к концу. Как здорово будет вернуться назад. Снова пройтись по траве. Посмотреть на облака и съесть огромную порцию мороженого с орехами и фруктами. Но, несмотря на все это, я нисколько не жалею, что оказался здесь. 4 года полного одиночества в темноте космоса принесли мне огромную пользу. Впрочем, не могу сказать, что я оставил на Земле много хорошего. Дни, проведенные там, кажутся теперь такими далекими и словно затянутыми туманом. Но если постараться, я могу вернуться в прошлое и вспомнить свою жизнь на Земле. Не могу утверждать, что воспоминания эти относятся к разряду приятных. Мне требовалось время, чтобы подумать. А здесь его было больше, чем достаточно. Человек, который отправится назад на Хароне, заметно отличается от того прежнего, прибывшего сюда 4 года назад. На Земле я устрою свою жизнь по-новому. Вот увидите, так и будет. Июня. Сегодня прилетел корабль. Разумеется, я не знал о его прибытии. Корабли редко посещают Звездное кольцо, а энергия, с которой я имею дело, превращает радиосигналы в бессмысленный треск. К тому времени, когда корабль наконец прорвался сквозь статические помехи, сканеры станции уже увидели его и сообщили мне о его появлении. Это был, вне всякого сомнения, кольцевой корабль. Значительно больше, чем ржавые посудины из старой системы вроде Харона, надежно защищенные от ударов нульпространственных вихрей. Когда я направился в диспетчерскую, чтобы его принять, мне в голову пришла неожиданная мысль. Возможно, для меня это последний корабль. А может быть и нет. Осталось еще 3 месяца. Достаточно времени для дюжины кораблей. Впрочем, сказать заранее ничего нельзя. Почему-то эта мысль вызвала у меня беспокойство. За 4 года корабли стали частью моей жизни, причем очень важной. Они придают смысл моему существованию. А тот, что прилетел сегодня, может оказаться последним, поэтому следовало его как следует запомнить. Диспетчерская находится в самом сердце моей станции. Ничего особенного. Маленькое помещение, и стоит закрыться двери, как ты оказываешься среди белых стен, под белым потолком, да и пол у тебя под ногами белый. Все какое-то безликое. В комнате имеется лишь консоль в форме подковы и одно единственное мягкое кресло. Сегодня я уселся на него, возможно, в последний раз. Я пристегнул ремни, надел наушники и шлем, затем потянулся к консоли и занялся рычагами и кнопками. И комната исчезла. Естественно, я знаю, что это голограмма. Но когда я сижу в кресле, мне все равно. Я больше не нахожусь на станции, я парю в космосе. Контрольные консоли, кресла остаются на своих местах, зато остальное исчезает, уступая место такой пронзительной темноте, что становится больно глазам. Она повсюду. Надо мной, подо мной, вокруг меня. Далекое солнце кажется всего лишь звездой, одной из множества на расстоянии в 1000 миль. Так было всегда. И сегодня тоже. Я оказался в полном одиночестве в огромной вселенной наедине с холодными звездами и звездным кольцом по имени Цербер. Я видел его как будто изнутри.

0: действительности оно огромно, но отсюда не представляет собой ничего особенного. Его поглощает бесконечный космос, превращая в тонкую серебряную нить, парящую во мраке. Мое жилище занимает лишь крошечную частичку в круге, чей диаметр превышает 100 миль. Остальное — это проводники, сканеры, силовые установки, а также ждущие своего часа генераторы нуль пространства. Я нажал кнопку на консоли, включая их, и в самом центре кольца родилась новая звезда. Сначала она была крошечной точкой, затерявшейся среди своих подруг. Сегодня вспыхнула ярко-зеленая. Но так бывает не всегда и продолжается недолго. Нуль пространства имеет множество цветов. Проснувшиеся генераторы изливали внутрь кольца невероятное количество энергии, которое разорвет само пространство, образовав в нем большую дыру. Подобная ей дыра была здесь задолго до появления Цербера, задолго до человека. Люди обнаружили ее случайно, когда добрались до Плутона. Вокруг нее они построили кольцо. Чуть позже нашли еще две и тоже окружили их кольцами. Эти дыры очень маленькие, но их можно увеличить ценой огромных затрат энергии, которую загоняют в эти крошечные, невидимые отверстия в ткани Вселенной, пока мирная поверхность нуль пространства не начинает бурлить и не образуется воронка. Так и произошло сейчас. Звезда в центре кольца увеличилась в размерах, а потом стала плоской, превратившись в пульсирующий диск. Она продолжала оставаться самой яркой точкой во Вселенной и росла прямо на глазах. Из вращающегося зеленого диска вырвались огненно-оранжевые копья, потом исчезли, и вместо них появились дымно-голубые щупальца. Внутри зеленого поля вспыхнули красные искры, они стали медленно увеличиваться, и вскоре все цвета перемешались. Плоская вращающаяся разноцветная звезда стала в два раза больше и продолжала расти. Потом она начала вращаться все быстрее и быстрее, превратившись в настоящий космический водоворот, вихрь пламени и света. Появилась воронка нуль пространства. Воющий ураган, который вовсе не является ураганом и не издает ни звука, потому что космос всегда молчит. И вот к этой воронке и устремился корабль. Сначала он казался движущейся звездой, затем единую долю секунды, практически неуловимую для человеческого глаза, начал принимать знакомые очертания и форму. Он походил на серебристую пулю, прочертившую черный мрак, пулю, которую послали прямо в вихревую воронку. Они все здорово рассчитали. Корабль пронесся точно через центр кольца, и его окутали кружащие в водовороте цвета. Я начал быстро нажимать на рычаги и кнопки. Воронка исчезла так же неожиданно, как возникла. Естественно, и корабль вместе с ней. И снова я остался наедине со звездами. Я прикоснулся к другой кнопке, чтобы возвратиться в безликую белую комнату, и принялся расстегивать ремни. Возможно, в последний раз. По какой-то неведомой мне причине я надеялся, что это не так. Пора себе признаться. Я буду скучать по кораблям и мгновениям вроде того, что пережил сегодня. Надеюсь, мне доведется еще несколько раз испытать удивительные ощущения, когда генераторы нуль пространства оживают под руками, а сам я плаваю среди звезд и наблюдаю за тем, как бурлит и беснуется вихревая воронка. Ну, хотя бы один раз, прежде чем я отсюда улечу. июня. Тот корабль заставил меня задуматься, даже больше, чем прежде. Забавно, я провел сквозь нульпространственную воронку огромное количество кораблей, но мне ни разу не пришло в голову представить себя пассажиром одного из них. По другую сторону нульпространства находится совершенно новый мир. Второй шанс. Это богатая зеленая планета, расположенная так далеко, что астрономы не уверены, в нашей ли она галактике. В этом и состоит удивительная особенность дыр. Ты не узнаешь, куда они ведут, пока сам не отправишься в путь. В детстве я много читал про путешествия к звездам. Большинство людей считали, что это невозможно. Но те, что верили, всегда говорили, что первой системой, которую мы исследуем и колонизируем, будет Альфа Центавра, так как она расположена ближе всего к Земле. Но получилось так, что наши колонии находятся на орбитах Солнц, которые мы даже не в состоянии увидеть. Вряд ли мы когда-нибудь доберемся до Альфа Центавра. Почему-то я никогда не думал о колониях применительно к себе. И сейчас не могу. Земля — это то место, где я потерпел поражение. И именно там я должен одержать победу. А колонии станут всего лишь очередным убежищем, бегством от реальности. Как, например, Цербер. июня. Еще один корабль. Выходит, предыдущий не был последним. А как насчет этого? июня. Почему человек добровольно соглашается на подобную работу? Почему бежит на звездное кольцо, расположенное в 6 миллионах миль от Плутона, чтобы стеречь дыру в пространстве? Почему выбрасывает 4 года своей жизни, оставаясь в одиночестве, в полном мраке? Почему? В самом начале я часто задавал себе эти вопросы и тогда не смог найти на них ответов. Думаю, сейчас могу. Тогда я страшно жалел, что поддался порыву и оказался здесь. Теперь мне понятно, что мной двигало. И, по правде говоря, никакой это был не порыв. Я сбежал на Цербер. Сбежал, чтобы спастись от одиночества. Звучит не слишком логично? Вы ошибаетесь. Я отлично знаю, что такое одиночество. Оно шагает рядом со мной всю жизнь. Столько, сколько я себя помню. Существует два вида одиночества. Большинство людей не замечают разницы, но только не я, потому что попробовал оба вида. Люди пишут и говорят про одиночество тех, кто улетает на звездные кольца. Маяки в космическом пространстве и все такое. И они правы. Здесь, на Цербере, мне порой кажется, будто я единственное живое существо во Вселенной. А Земля явилась мне в горячечном бреду. Люди, которых я знал, плод моего воображения. Порой возникают моменты, когда мне так хочется с кем-нибудь поговорить, что я вою от бессилия и колочу кулаками в стены. Иногда скука набрасывается на меня и грозит свести с ума. Но бывают и другие времена. Когда прилетают корабли. Когда я выхожу наружу, чтобы починить что-нибудь. Или когда просто сижу в кресле и представляю, как плаваю среди звезд, наблюдая за ними. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я одинок? Да. Но это торжественное, наполненное печальными размышлениями, трагическое одиночество, которое человек так яростно ненавидит и так сильно любит, что хочет испытать его снова. Но есть и другой вид одиночества. Для него не нужен Цербер, потому что его можно отыскать в любом месте на Земле. Я находил. Всюду, куда бы ни пошел, во всем, что бы ни делал. Это одиночество людей, угодивших в собственную ловушку. Одиночество людей, которые так часто произносили неверные слова, что теперь им не хватает смелости что-либо сказать вообще. Одиночество, рожденное не огромными расстояниями, а страхом. Одиночество людей, которые остаются наедине с самими собой в прекрасно меблированных квартирах, в многолюдных городах, потому что им некуда пойти и не с кем поговорить. Одиночество людей, которые идут в бар, чтобы познакомиться там с кем-нибудь, и вдруг обнаруживают, что не знают, как начать разговор, и им не хватит мужества сделать это, даже если бы они знали, как. В таком одиночестве нет ничего величественного, ни поэзии, ни смысла. Это печальное, жалкое, мерзкое одиночество, и от него просто разит жалостью к самому себе. Да, иногда одиночество среди звезд причиняет боль. Но гораздо труднее чувствовать себя одиноким в веселящейся компании. Поверьте мне. июня. Прочитал вчерашнюю запись. Разговоры про жалость к себе. 1 июля. Прочитал вчерашнюю запись. Даже после 4 лет, проведенных здесь в полном одиночестве, я пытаюсь сражаться с самим собой всякий раз, когда стараюсь быть честным. Плохо. Если я хочу, чтобы теперь все изменилось, мне необходимо понимать себя. В таком случае, почему я пытаюсь высмеивать себя, когда прекрасно понимаю, что одинок и уязвим? Почему я не признаюсь в том, что боюсь жизни? Ведь никто никогда не прочитает моих записей. Я разговариваю о себе с самим собой. Почему же многое не решаюсь сказать?
1: Четвертое июля. Сегодня не было никаких кораблей. Скверно. Ни один земной фейерверк не сравнится с великолепием красок, танцующих в вихревой воронке. А мне так хочется устроить себе праздник. Но почему я придерживаюсь земного календаря здесь, где годы превращаются в века, а времена года всего лишь смутные воспоминания о чем-то далеком? Июль ничем не отличается от декабря, так какая во всем этом польза? Десятое июля.
0: Ночью мне приснилась Карен. И теперь я никак не могу прогнать воспоминания о ней, хотя мне казалось, я давно похоронил их. И в любом случае, это все были мои фантазии. Может быть, даже она меня любила? Нет, конечно, я ей нравился, но не больше, чем дюжина других парней. Я не стал для нее особенным. И она так и не узнала, насколько была мне дорога. И не узнала, как отчаянно мне хотелось быть для нее единственным и самым главным. Ну, хоть для кого-нибудь. Вот почему я выбрал ее. Но я не должен был испытывать такую боль, потому что не имел на нее никаких прав. Мне казалось, что я имею. И страдал. Впрочем, мне некого винить, кроме самого себя. Она тут совершенно ни при чем. Карен никогда и никому сознательно не причинила вреда. Просто она не понимала моей слабости. Даже здесь, в самом начале этого четырехлетнего срока, я продолжал видеть ее во сне. Мне снилось, что она изменила свое решение. Что она будет меня ждать. Но это были мечты. А потом мне удалось договориться с самим собой. Теперь я знаю, она меня не ждет. Я ей не нужен и никогда не был нужен. Всего лишь друг. Вот почему я не люблю видеть ее во сне. Это плохо. Когда я вернусь, то не должен интересоваться, что произошло с Карен за время моего отсутствия. Я обязан начать все сначала. Мне придется найти кого-нибудь, кому я буду действительно нужен. Но ничего не получится, если я стану постоянно возвращаться в прошлое.
1: 18 июля. Прошел месяц с тех пор, как мой сменщик покинул Землю. Харон наверняка уже находится в поясе астероидов. Осталось 2 месяца. Июля.
0: Кошмары! Боже, помоги мне! Мне снова снится Земля. И Карен. Я ничего не могу с этим поделать. Каждую ночь одно и то же. Забавно, что я называю Карен кошмаром. Ведь раньше она была сном. Прекрасным сном. Длинные мягкие волосы. Звонкий смех. Сияющая улыбка. И в этих снах Карен нуждалась во мне. Желала и любила меня.
1: Кошмары преподносят мне горькую правду. Они всегда одинаковые. Я вижу наш последний вечер.
0: Он был прекрасным, как и все вечера.
1: Мы ужинали в моем любимом ресторане, а потом отправились на шоу. Мы беззаботно болтали о самых разных вещах и много смеялись. Только позже, уже у нее дома, когда я попытался сказать ей, как много она для меня значит, Я помню, что почувствовал себя глупым и бездарным, когда пытался сформулировать свои мысли. Помню, как спотыкался о собственные слова. Все пошло не так. Я помню, как она тогда на меня посмотрела. У нее было странное выражение. А потом она попыталась лишить меня надежды и иллюзий. Мягко. Она всегда была очень мягкой и доброй.
0: А я смотрел в ее глаза и слушал голос. Но я не увидел любви. Только жалость, наверное. Жалость к косноязычному придурку, мимо которого проходит жизнь, а он даже не может ее ухватить. И не потому, что не хочет. Он боится и не знает, как это сделать. Она любила его по-своему. Эта девушка любила всех.
2: Она пыталась ему помочь, подарить хотя бы немного своей уверенности, немного смелости и отваги, с которой относилась к жизни, и до определенной степени ей это удалось.
1: Однако придурок мечтал о том дне, когда больше не будет одинок, и не понял, что Карен просто попыталась ему помочь. Он решил, что она его мечта, притворившаяся в жизнь. Естественно, придурок с самого начала подозревал, как обстоят дела в действительности, но лгал самому себе. А когда больше не смог себя обманывать, то испытал боль. Он не был из той породы людей, у которых раны быстро заживают. Ему не хватило смелости попытаться начать все снова с кем-нибудь другим, и он сбежал. Надеюсь, что кошмары прекратятся. Я не могу их больше выносить, ведь они приходят каждую ночь. Снова и снова мне приходится переживать тот разговор в квартире Карен. Я провел здесь 4 года. Очень внимательно себя изучил и изменил то, что мне не нравилось, точнее, постарался это сделать. Я изо всех сил пытался набраться уверенности в себе, чтобы справиться с болью от новых отказов, прежде чем признание придет ко мне. Но теперь я знаю себя очень хорошо и понимаю, что мне удалось лишь частично добиться успеха. Некоторые вещи всегда будут причинять боль, и я не смогу с ней справляться так, как мне хотелось бы. Воспоминания о нашем последнем вечере с Карен всегда будут со мной. Боже, сделай так, чтобы кошмары оставили меня в покое.
0: июля. Снова кошмары.
2: Пожалуйста, Карен, я любил тебя. Оставь меня, прошу тебя.
0: июля.
1: Благодарение Богу, вчера прилетел корабль.
2: Как же он мне был нужен.
1: Его появление помогло мне на время забыть о Карен. А сегодня ночью впервые за целую неделю она мне не приснилась. Вместо нее я увидел воронку нуль пространства и бушующий безмолвный ураган.
0: 1 августа. Кошмары вернулись. Это старые воспоминания, менее значительные, но не менее болезненные. Глупости, которые я говорил, девушки, с которыми так и не встретился, вещи, которые не сделал. Плохо, очень плохо. Мне постоянно приходится напоминать себе, что я изменился. Теперь я новый человек, которого сам создал здесь, в 6 миллионах миль от Плутона. Я сотворен из стали, из звезд, и нуль пространства. Жесткий, уверенный в себе. И я не боюсь жизни. Мое прошлое осталось у меня за спиной. Но оно продолжает причинять боль.
1: 2 августа. Корабль прилетел. Кошмары продолжаются.
2: Проклятие.
0: 13 августа. Несколько ночей назад появился еще один корабль. После никаких снов. Намечается четкая схема.
2: Я изо всех сил сражаюсь с воспоминаниями. Стараюсь думать просто о земле. У меня было много хорошего и ждет еще больше, когда я вернусь. Я сделаю все, чтобы это было именно так. Я больше не позволю дурацким кошмарам меня преследовать. Ведь с Карен связано столько прекрасного, о чем я готов с удовольствием вспоминать. Почему же я не могу?

0: 18 августа. До прибытия Харона остался месяц. Интересно, каков он, мой сменщик? И что загнало его сюда?
1: Сны о земле продолжаются.
0: Нет, их следует назвать снами Акарен. Неужели я уже боюсь даже писать ее имя? Двадцатое августа. Еще один корабль. Когда он скрылся из виду, я остался смотреть на звезды и провел в диспетчерской, наверное, несколько часов. Тогда мне казалось, что время пролетело мгновенно. Здесь очень красиво. Одиноко? Да. Но какое это одиночество? Ты один в космосе. Звезды россыпью сияют у твоих ног, венчают голову. И каждая из них — солнце. Однако они все равно кажутся мне холодными. Я начинаю дрожать, чувствую себя крошечной бездомной пылинкой в огромном пространстве Вселенной, пытаясь понять, откуда она взялась и что она означает. Надеюсь, мой сменщик, кем бы он ни был, сумеет по достоинству оценить эту красоту и величие. Ведь на свете так много людей, которые на такое не способны или просто не хотят сделать над собой усилия. Они ведут ночной образ жизни и никогда не смотрят на звездное небо у них над головой. Надеюсь, мой сменщик не из их числа. 24 августа. Когда я вернусь на Землю, я обязательно постараюсь узнать, как живет Карен. Как же иначе я могу делать вид, что все будет по-другому, если не в состоянии набраться храбрости, чтобы с ней встретиться? Все действительно будет по-другому. Вот почему я должен поговорить с Карен, чтобы доказать себе, что я изменился.
2: 25 августа.
0: Какую чушь я написал вчера? Разве я смогу встретиться с Карен? Что я ей скажу? Я снова начну себя обманывать и в конце концов сгорю дотла. Нет, я не должен видеть Карен. Проклятье, я даже сны о ней переношу с трудом.
2: 25. Окончание рассказа Джорджа Мартина «Второй вид одиночества» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Джордж Мартин. Второй вид одиночества. Окончание. Последнее время я часто отправляюсь в диспетчерскую и выхожу наружу. Кораблей нет. Но я обнаружил, что мои прогулки заставляют тускнеть воспоминания о земле. Я все больше и больше понимаю, что стану скучать по Церберу. Через год на земле я буду смотреть в звездное небо и вспоминать сияние звездного кольца. А еще я никогда не забуду, как смешивались и резвились цвета в воронке, образовавшейся в ткани Вселенной. Жаль, что я никогда не занимался голограммами. На Земле можно сколотить целое состояние, сняв на пленку эту восхитительную картину. Танцующая пустота. Поразительно, что никому в голову не пришла подобная идея. Может быть, предложить сделать это своему сменщику? Отличное занятие, чтобы скоротать время, если ему, конечно, будет интересно. Земля станет богаче, если кто-нибудь привезет туда такую запись. Я бы и сам ее сделал, будь у меня необходимое оборудование, а времени, чтобы кое-что переделать, уже нет. 4 сентября. Я выхожу наружу каждый день, вот уже целую неделю. И больше никаких кошмаров. Только сны о бездонном мраке, рассвеченном яркими красками нуль пространства. 9 сентября. Продолжаю выходить и наслаждаться красотой Вселенной. Скоро, очень скоро я всего этого лишусь. Навсегда. У меня такое ощущение, что я должен использовать каждую секунду. Мне необходимо запомнить, как здесь все устроено, чтобы сохранить в душе красоту, величие и могущество Цербера и унести их с собой на землю. 10 сентября. Довольно долго нет кораблей. Неужели все закончилось, и я видел последний? 12 сентября. Сегодня корабля не было, но я вышел наружу и разбудил генератор, чтобы еще раз послушать рев вихря. Почему я пишу, что он ревет и воет? В космосе нет звуков. Ничего не слышно. Но я смотрю, и он ревет. Звуки тишины. Но не такие, которые воспевают поэты. 13 сентября. Сегодня я снова наблюдал за воронкой, хотя не было никакого корабля. Я никогда не делал ничего подобного раньше. Это запрещено, потому что баснословно дорого с точки зрения затрат энергии, а Цербер существует за счет энергии. Так почему? Я не хочу расставаться с космическим водоворотом, но мне придется. Скоро. Четырнадцатое сентября. Идиот, идиот, идиот! Что я делаю? Харон прибудет меньше, чем через неделю, а я пялюсь на звезды, будто никогда их не видел. Я даже не начал собирать вещи, а я еще должен почистить все записи для моего сменщика и привести в порядок станцию. Идиот! Почему я трачу зря время, делая эти записи? 15 сентября. Собираясь, я нашел кое-какие диковинки. Вещи, которые пытался спрятать от себя. Например, роман, который написал в первые полгода и считал, что он замечательный. Мне не терпелось поскорее вернуться на Землю, чтобы продать его и стать писателем. Да-да. Прочитал его через год. Настоящая дрянь. А еще я нашел фотографию Карен. 16 сентября. Сегодня я взял бутылку виски и стакан с собой в диспетчерскую. Выпил за космический мрак и звезды, и мою воронку. Я буду по ним скучать. 17 сентября. По моим расчетам остался один день. Один! А потом я отправлюсь домой, чтобы заново начать жизнь. Если мне хватит смелости ее прожить. 18 сентября. Почти полночь. Никаких признаков Харона. Что случилось? Скорее всего, ничего. Расписание движения кораблей никогда не было абсолютно точным. Иногда расхождения составляют целую неделю. Так почему я волнуюсь? Проклятье! Я и сам опоздал сюда. Интересно, что думал тот несчастный парень, которого я сменил? 20 сентября. Вчера Харон тоже не прилетел. Я устал ждать, взял бутылку виски и снова отправился в диспетчерскую, чтобы выпить еще раз за звезды и за воронку. Я разбудил ее, заставил полыхать разноцветным пламенем и снова выпил. У меня набралось много тостов, и бутылка опустела. Сегодня у меня такое ужасное похмелье, что мне кажется, я ни за что не доберусь до земли живым. Я вел себя неразумно. Команда Харона могла увидеть сияние воронки. Если они на меня настучат, я получу только очень маленькую часть денег из тех, что ждут меня на земле.
1: 21 сентября. Где Харон? Неужели с ним что-то случилось? Может быть, он не прилетит? 22 сентября. Я снова вышел наружу.
0: Боже, какая красота! Какое одиночество и безграничное пространство! Тревожное — вот слово, которое я наконец нашел. Тревожное и не дающее покоя красота. Иногда мне кажется, что я совершу глупость, если улечу отсюда. Я добровольно отказываюсь от вечности ради куска пиццы, постельных утех и ласковых слов. Нет! Что, черт подери, я пишу? Нет, я вернусь, конечно же, я вернусь. Мне нужна земля, я скучаю по земле, я хочу туда вернуться. И на этот раз все будет иначе. Я найду другую Карен, и у нас все получится.
2: 23 сентября.
0: Я болен? Господи, я болен! О чем я думаю? Мне казалось, что я изменился, но теперь у меня есть сомнения по этому поводу. Я вдруг понял, что действительно думаю о том, чтобы остаться еще на 4 года. Я не хочу, нет! Но, похоже, я по-прежнему боюсь жизни, земли, всего. Поторопись, Харон. Поспеши, пока я не передумал.
2: 24 сентября. Карен или космическая воронка? Земля или вечность? Проклятие, как я могу даже думать такое? Карен, земля! Я должен набраться смелости. Должен приготовиться к боли. Я должен понять, что такое жизнь.
1: 25 сентября. Харон не прилетел.
0: Он опаздывает на целую неделю. Иногда такое случается, но не слишком часто. Он скоро будет здесь. Я знаю.
1: 30 сентября. Ничего.
0: Каждый день я наблюдаю и жду. Я слушаю мои сканеры и выхожу наружу, чтобы взглянуть. Так еще никто не опаздывал.
2: Что произошло?
1: 3 октября. Сегодня прилетел корабль. Не Харон. Сначала, когда его появление уловили сканеры, я решил, что это он, и так громко заорал, что мог легко разбудить воронку. Но потом я вгляделся и понял, что корабль мчится вперед, даже не собираясь сбрасывать скорость. Я вышел наружу и пропустил его, а потом еще долго оставался среди звезд.
2: 4 октября. Я хочу домой. Где они? Я не понимаю. Не понимаю. Они не могут оставить меня здесь. Не могут. Они не оставят меня.
1: 5 октября. Корабль снова не Харон. Раньше я с нетерпением ждал их появления. Теперь я их ненавижу, потому что они не Харон. Я все равно пропустил его.
2: 7 октября.
1: Я распаковал вещи. Глупо жить на чемоданах, если я даже не знаю, когда прилетит Харон и случится ли это вообще. Но я продолжаю его ждать. Я знаю, что он прилетит, просто он где-то задержался. Объяснений можно найти множество.
2: Надо заняться кольцом. Ведь я так и не привел его в порядок для своего сменщика, поскольку наблюдал за звездами вместо того, чтобы делать что-нибудь полезное.
1: 8 октября или около того. Мрак и отчаяние. Я знаю, почему не прилетел Харон.
0: Еще не время. В календарь закралась ошибка. Сейчас январь, а не октябрь. Я много дней жил, считая, что сейчас другой месяц. Даже отпраздновал 4 июля не в тот день. Я обнаружил это вчера, когда занимался делами. Мне хотелось убедиться, что все в полном порядке.
1: Для моего сменщика. Только сменщика не будет. Харон прибыл 3 месяца назад, а я его уничтожил.
0: Как только это произошло, я понял, что натворил. Боже, я выл несколько часов подряд. А затем
2: передвинул назад настенный календарь и забыл. Может быть, сознательно.
1: Наверное, я был не в силах снова пережить те воспоминания. Не знаю, знаю только, что я забыл. А вот теперь вспомнил. Я помню все. Сканеры предупредили меня о том, что появился Харон. Я ждал, наблюдал. Пытался впитать как можно больше звездного света и окружающего их мрака, чтобы мне хватило до конца жизни.
2: И вот, разрезая этот мрак, возник Харон.
1: В сравнении с кольцевыми кораблями казалось, что он двигается ужасно медленно.
2: Он был таким маленьким.
1: Мое спасение, моя смена. Я смотрел на него и думал, какой он хрупкий, дурацкий, ужасно уродливый, убогий. Он напомнил мне о земле. Он направлялся в док, свалившись на кольцо прямо сверху, искал убежище в обитаемом секторе Цербера.
2: Как же медленно он летел, а я наблюдал за его приближением. Неожиданно я спросил себя, а что я скажу команде и своему сменщику? И что они подумают обо мне?
1: И вдруг внутри у меня все сжалось. Я понял, что не вынесу этого.
2: И возненавидел Харон.
1: Вот почему я разбудил космическую воронку.
2: Красная вспышка. Желтые языки пламени, посылающие во все стороны зеленоватые молнии. Одна пронеслась совсем рядом с Хароном, и он содрогнулся.
1: Теперь я говорю себе, что не отдавал себе отчета в собственных действиях. Однако я знал, что Харон не в состоянии выдержать такого мощного удара энергии.
2: Я знал! Харон двигался медленно, а воронка увеличивалась в размерах с головокружительной скоростью. В единую долю секунды ураган налетел на корабль и в следующее мгновение поглотил его. Он исчез так быстро! Я не знаю, что произошло с кораблем. Может быть, он расплавился, или взорвался, или развалился на части. Но мне точно известно, что спастись ему не удалось. Обломки остались по другую сторону нуль пространства. Если остались.
1: Кольцо и мрак выглядят так же, как всегда. Ничего не изменилось. Это помогло мне забыть. Я ведь так хотел этого.

А теперь? Что делать теперь? Узнают ли на земле, что произошло? Прибудет ли сюда новый сменщик? Я так хочу домой! Карен, я... 18 июня. Мой сменщик сегодня стартовал с земли. По крайней мере, я так думаю. Настенный календарь почему-то был неисправен, и я не знаю наверняка, какое сегодня число, но мне удалось его починить. Календарь не работал всего несколько часов, иначе я бы заметил. Так что мой сменщик уже в пути. Разумеется, пройдет не меньше 3 месяцев, прежде чем он сюда доберется. Но он прилетит.

0: Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Второй вид одиночества» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

0: Инна Живетьева. Эл Рей.
1: Псы пойдут впереди тебя, вынюхивая проклятых и ставя печать. Псова отметина продержится только одно новолуние. Не успеешь снять, так никто и никогда не сможет, и псы больше не почуют. Твоя судьба отныне — дорога, из города в город, новолунье за новолуньем. Перед тобой откроются все ворота и границы. Ты больше не подданный короля, у тебя нет рода, и твое имя скоро забудут. Отныне ты Эл Рей. Конь ступил на осклизшие бревна моста, и сырой вечерний воздух прошили звуки охотничьих рогов. Толстый барон выпихнул вперед дочь с караваем на расшитом полотенце. Хлеб неаппетитной грудой лежал на тарелке. Дева простуженно шмыгала носом и кокетливо переступала сапогами, точно собиралась пуститься в пляс. Остальные встречающие слились в темную неподвижную массу. В свете множества факелов поблескивали алебарды стража. Эл Рей спешился, передал поводья Крею и неторопливо пошел к барону. Звуки его шагов — единственное, что было сейчас слышно. Барон чуть дернул головой, словно хотел оглянуться, но не решился. Дочь снова пристукнула каблуками сапог. С приближением Эл Рея на ее лицо наползала забавная смесь разочарования и обиды. Матвей почти перешел мост, когда за спиной послышались стук копыт и шаги. Крей сдвинулся с места и повел за собой лошадей. Эл Рей встал перед бароном, не потрудившись поздороваться хотя бы кивком головы. Если толстяк желает сказать приветственную речь, его право. Барон, в отличие от соседа, оказался умен. Матвей уже и не помнил название города, в котором они были в прошлое новолуние. Зато тамошний городоначальник не скоро забудет дерзкого мальчишку Эл Рей. Сам виноват. Незачем было нарушать традицию, еще бы карнавал в честь его приезда устроил. «Сколько?» – перебил Матвей барона. Толстяк заморгал недоуменно. «Сколько?» – холодно повторил Эл Рей.
2: «Семь!»
1: – подсказал кто-то догадливый из-за спины барона. Матвей на мгновение опустил ресницы. «Умыться. Ужин для него». Эл Рей небрежно махнул за спину, показывая на застывшего Крея. «А потом всех собрать в одном зале. Кстати, вы, барон, там будете не нужны».
3: «А вы поужинаете с нами?»
1: — пропела приставленная к караваю дочь. Эл Рей прошелся холодным взглядом. Вылезла-таки дура. Вон папаша побагровел, того и гляди, удар хватит. «Нет, сударыня, ненавижу давиться блевотиной». Матвей еще бы добавил, но в животе отдалось резью. «Семь». Снова противно взвыли рожки. Улицы Матвей не рассматривал. Небольшие города в Лесской провинции похожи один на другой. Крепостные ворота из толстых досок. Широкая улица, ведущая на рыночную площадь, а через нее к ратуше. Дальше дорога упрется в холм, на котором возвышается замок барона. И в разговоры за спиной Матвей не вслушивался. Как обычно, пытаются договориться с Креем. Седой старик с осанкой воина выглядит солиднее, чем мальчишка, пусть и Эл Рей. «И не так страшен», — подумал он, презрительно изогнув губы. Их тут же свело судорогой.
2: Семь.
1: Постарались псы, вынюхали. Барон тащился следом, не веря, что мальчишка посмеет выставить его в собственном доме. Но Эл Рей даже не повернул голову в его сторону, а Крей, переступив порог, аккуратно оттеснил хозяина и прикрыл дверь. Семеро жались к стене. Шестеро в затасканной одежде со следами кандалов на запястьях и щиколотках. Понятно, псы вынюхали проклятие давно, и до приезда Эл Рея мальчишек на всякий случай держали в подвалах замка. А вот этого, совсем малыша, явно нашли недавно. И всего день или два, как привезли сюда. Крей строил мальчишек в шеренгу, молча хватал за плечо и толкал на середину зала. Не грубо, но так равнодушно, точно поленье. И каждый, кого касалась ладонь старика, обмикал и покорно становился в строй. Опускались безвольно плечи, повисали руки. Только глаза продолжали жить. кто смотрел испуганно, кто с надеждой, а кто-то и вовсе отворачивался. Матвей вгляделся в осунувшиеся лица и внутренне скривился. «Крут, барон, кабы не страх, придушили бы пленников, и готово. Да и Элрея вежливо выставили бы за ворота. Вот только с тех пор, как вымер Кураль, таких смельчаков не находится. Знали же там, что псы чуют запах, но не могут разглядеть сути. Знали, что большинство проклятий переходит на убийц, и их семьи все равно додумались сжечь дом, в котором побывали псы. И трех новолуний не прошло, как город вымер. С тех пор стали осторожны. В подвал, в кандалы, да голодом морить — это пожалуйста, но до приезда Элрея дожить должны». Матвей остановился напротив первого, самого старшего. Уже и не мальчишка, парень. Старается смотреть нагло, но страх все равно прорывается судорожными подрагиваниями губ. Вытащили из сытой жизни, да в подвалы бароновы. Несладко, видно, пришлось. Элрей вгляделся в псовую печать и чуть не выругался от отчаяния. Ну что же плохо все так сразу? Оборотень. Через пару лет начнет перекидываться. С десяток жертв и односельчане выследит. Все знают, это одно из тех немногих проклятий, что не передается. Парня засмолят в бочке и сожгут. Только так можно убить оборотня.
4: А как больно снимать такое проклятие! Кости выворачивает, резь во всем теле, точно тебя сминают и запихивают в шкуру зверя. Выть хочется и кусаться, сам себя не помнишь.
1: Парень точно что понял, и страх в его глазах плеснулся в открытую. Элрей шагнул к следующему. «Проклятие удачи?» «Бывает такое. Всегда везет во всех азартных играх, во всех спорах. Хорошо, да только стоит с кем сыграть, и партнеру больше никогда не повезет. Даже если споткнется на крылечке из трех ступеней, все одно упадет и сломает шею. Зато такое проклятие снимать не очень больно». Дальше привычный, попадающийся чуть ли не в каждом городе, черный глаз. Смешно. Чаще всего встречается у мальчишек со светлыми радужками. Вот как у этого. Голубые, неестественно яркие, на похудевшем грязном лице. Везло стражникам, что парень в силу не вошел. А то бы последние дни доживали. Хворями мучились. Четвертый смотрит в пол. Погодник. Пойдет такой полем, глянет на наливающиеся колосья, переведет тревожный взгляд на небо. Кабы града не было. И готово. Дня не пройдет, как хлынут с неба ледяные катышки, ломая и вбивая в землю колосья, хлестанет по взлелеенным огородам. А что такое деревня без урожая? Голодной смерти на поживу. Что же это за невезение такое? Хоть плачь. Ну как тут выбирать будешь? Хоть бы один попался проклятый без зла другим. Нет, пожалуйста, вечное здоровье и долгая жизнь. Для мальчишки-то благо, а вот с кем словом перемолвится да взглядом столкнется, тем беда. Сил на долгую жизнь много нужно, откуда они возьмутся, если своих не хватает? Вот и начнут лет через 10 сначала родные, а потом и соседи умирать. Интересно, если сказать барону, что будет? Проклятие-то переходит, а кому не хочется жить долго? Или все-таки пожалеет свою дуру дочку? С надеждой вгляделся в шестого.
4: Нет, ну что за город такой? Вампир, самый обыкновенный. Наверное, уже сейчас следит жадными глазами за тем, как колют по морозу бычков, и дымящаяся кровь прожигает в

0: Ткнула барона по лбу. «Я должен подумать. Приготовьте комнату без окон. Поставьте туда лавку и веревки покрепче принесите». Эл-Рей не вдумывался в произносимые, сколько уж раз звучали эти слова.
1: «А может их снова заковать?»
0: Матвей зло усмехнулся. «Веревки для меня. Крей, но старик и так уже шагнул к барону. Да, и принесите колоду карт. Любую», — добавил, опережая вопрос. На самом деле карты не так уж и нужны. Просто Матвею удобнее размышлять, тасуя колоду. Можно возить свою, но каждый раз, натыкаясь в сумке, вспоминать такие часы. Ну уж нет. Эл-Рею и так не мешало бы поменьше помнить. Искусно расписанные карты веером легли на покрытый расшитый скатертью стол. 7. Остальные Матвей сложил аккуратной стопочкой и отодвинул на край стола. 7, из которых нужно выбрать 5. Или 2, это уж как посмотреть. Кто? Оборотень? Удачник? Черный глаз? Погодник? Высасывающий силы или высасывающий кровь? Или... Оплывали свечи в громоздком уродливом подсвечнике. Тени угодливо ложились под карты, подсвечивая траурным черным движение Эл-Рея. 7 карт. 7 проклятых. Клади хоть веером, хоть в ряд, хоть разбрасывай. 7. На 2 больше, чем может Матвей. 7. 6 и еще 1. Матвей отшвырнул карты. Они ударили в стену, рассыпались по полу. 3 года. Уже 3 года. Сколько осталось? 5? 7? Сколько? Стояла жара, и мать скорбно вздыхала, глядя на поникшие растения в огороде. Матвей черный от пыли чистил дровяной сарай. Хотелось на реку, болтыхнуться так, чтобы только ноздри торчали, и не вылезать до вечера. Ну и пусть гусинка почти пересохла, и вода противно теплая. Все лучше, чем возиться по хозяйству на таком солнцепеке. Но с матерью не поспоришь, у нее специально хворостина припасена. И когда по воротам застучали кулаки, Матвей с удовольствием отвлекся от дела. Хлипкий засов не выдержал раньше, чем мать добежала до ограды. Всадники въехали во двор, как к себе домой, цыкнули на брехливого, но не злого пса и добросовестно подлаивавшего щенка. Мать замерла на мгновение со стиснутыми у горла руками, а потом рванулась к Матвею, толкнула его себе за спину. Приехавшие были в сером, и у каждого на груди щерилась вышитая собака. У Матвея ослабли колени. Кто же из мальчишек не слушал в ночном страшные байки о псах, вынюхивающих проклятых? Всадники с любопытством глянули на них, спешились, но почему-то не стали хватать Матвея и тащить со двора. Стояли кругом и смотрели, пока не въехали еще 2. Седой старик и худущий, изможденный парень. На груди парня под жарким полуденным солнцем сверкал медальон Эл-Рея. Старик неторопливо пересек двор, схватил Матвея за руку и вытолкнул на середину. Мать не осмелилась возразить, только длинно всхлипнула. Эл-Рей, он единственный, не спешился, только обмяк, точно вот-вот рухнет с коня, вгляделся в мальчишку. Матвею захотелось сжаться в комок, сделаться меньше щенка мухты. «Да, Крей, это он». Голос у Эл-Рея был такой будничный, словно он спрашивал дорогу до соседней деревни. Тот Эл-Рей выдержал еще только одно новолуние. Матвей тогда единственный раз в жизни увидел со стороны, как снимается проклятие. И понял, зачем Крей туго притягивал парня веревками к лавке. Тот так бился от боли, что мог покалечиться. Матвей глянул на старика.
2: «Меня вы тоже так будете, да?»
0: Он ненавидел Крея в ту минуту. Старик посмотрел круглыми, как у птицы, глазами и смолчал. Матвей сейчас иногда его ненавидит. Короткими, яркими вспышками. Крей переносит их молча и потом не вспоминает. Это хорошо, потому что никого, кроме старика, все эти годы у Эл-Рея не было. Крей терпеливо

0: учил маленького крестьянина письму и счету, истории и географии, этикету и фехтованию. Мальчик бунтовал. «Зачем, если Эл-Рей вне титулов?» Но спорить с Крэем все равно, что резать ножом воду. Через год Матвея никто не отличил бы от отпрыска знатного семейства. Он пододвинул к себе колоду и еще раз отсчитал 7 карт. «Никто не помешает просидеть до полуночи. И никто не посоветует. Бессмысленно. Проклятие можно снять только когда сам принял решение». Матвей отделил одну карту и положил на край стола. На этот раз барона за дверью не оказалось. Зато Крей терпеливо ждал в промозглом коридоре, закутавшись в плащ и прислонившись к стене.
1: «Пусть позовут того последнего», —

0: Малыш робко переминался на пороге. А он не из крестьян, определил Матвей, разглядев кружевной ворот рубашки. Светлые волосы вздыбились на затылке хохолком, на щеках разводы от слез. Но сейчас глаза сухие, внимательные. «Сядь!» Сам Эл-Рей продолжал стоять у стола, постукивая пальцами по колоде карт. Мальчик не забился в угол кресла, как ожидал Матвей, аккуратно сел на край, выпрямил спину и вскинул подбородок. Не дерзко, но так, что Эл-Рей укрепился во мнении. Точно не из простолюдинов. Может, потому и выторговали сыну право дожидаться дома, а не в подвале. «Что ты знаешь о Эл-Реях?» Матвей уже научился говорить так, что фразы звучали как удары кнута. Но мальчишка, как видно, справился со своим страхом и ответил спокойно.
1: «Что Эл-Рей может быть только один. Он ездит по свету и спасает от проклятий. Его боятся, потому что он может перевесить проклятие на другого. И что если убить Эл-Рея, или приказать убить, или причинить ему зло, то все снятые им проклятия падут на убийцу. Я прав, Эл-Рей?»
0: «Да, это не тот крестьянин, который за наглостью прятал страх. Умеет дерзить так, что не придерешься». Матвей язвительно улыбнулся. «Ну, конечно, перевесить проклятие на другого». А умен был тот первый Эл-Рей, который придумал эту байку. Иначе жизнь была бы слишком сложной. Матвей порой ловил злые взгляды. Так хищник смотрит на дичь, которую нельзя схватить. С явной прикидкой. Вот бы такого себе, да чтоб глаз поднять не смел. Слушался беспрекословно. «Прав». Матвей взял карты, развернул веером 6 ярких картинок. Мальчик, не отрываясь, смотрел на его руки. «А ты знаешь, что Эл-Рей не всегда освобождает всех?» «Знаешь», — удовлетворенно кивнул, заметив в глазах пленника тревогу. «Я должен выбрать из вас 5. Только 5 в одно новолуние, пока держится печать. Остальных никогда». Карты с треском прошли между пальцами.
2: «Понял ты! Думаешь, 5 — это мало? Смотри на меня! Чего морду воротишь? Мало? А по мне так сильно много!»
0: Мальчишка сглотнул, но голову не опустил. Злость у Эл-Рея неожиданно прошла. В общем-то, разве пацан виноват? Не больше, чем сам Матвей. Он аккуратно сложил карты в колоду.
2: «Тебя как зовут-то?»
1: «Иволга»,
0: — купился тот на дружеский тон.
2: «Как?»
1: «Ой, ну, то есть, Ивон, но меня все зовут Иволга. Я пою хорошо. Я даже в ратуше пел».
0: Матвей ярко представил, как это было. Свет из витражных окон рассвечивает белую праздничную рубашку. Хохолок на затылке приглажен. Новые башмаки еле слышно поскрипывают, когда маленький певец переминается с ноги на ногу. Хотя нет, этот, наверное, чувствовал себя уверенно. Чувствуется порода.
2: «Значит, Иволга».
0: Матвей сел, столкнул локтем колоду со стола.
2: «А знаешь ли ты, Иволга, что Эл-Рей — это не дар, а проклятие? Единственное проклятие, которое не может снять сам Эл-Рей.
0: Снять и жить. Просто жить». Он не справился с тоской, прорвавшейся в голосе, и замолчал. Иволга глянул из-под упавших на лицо светлых волос.
2: «Иногда кажется, что все бессмысленно.
0: Все равно не сможешь освободить всех. Ни один Эл-Рей не снимет все проклятия. Не сможет. Да и не успеет. Знаешь, сколько живут Эл-Рей? 20 лет. А потом или сходят с ума, или умирают от припадка. Вариантов нет. Понимаешь, за каждое снятое проклятие расплачиваешься такой болью». В широко раскрытых глазах Иволги плескалось сочувствие. Рассыпанные по полу карты смутно виднелись в полумраке.
2: «Есть такая легенда», — снова заговорил Матвей, — «что рождаются очень редко, намного реже, чем Эл-Рей, Орей. Орей — единственный в мире, кто может снять одно единственное проклятие».
0: Иволга смотрел на умолкшего Матвея, ожидая продолжения. И вдруг побледнел. Сравнялся цветом с кружевами воротника.
2: «Догадливый мальчик.
0: Фитилек свечи зачадил. Элрей смотрел на огонек так внимательно, словно это была последняя свеча. Пламя дрогнуло и выпрямилось.
2: Орей — самое большое искушение, которое существует.
0: Матвей стиснул кулаки так, что ногти впились в ладонь. Его зазнобило.
2: «А знаешь, что самое смешное? Я могу снять это проклятие! Я могу снять!»
0: Он захохотал, но испугался, что смех перейдет в слезы, и резко замолчал.
2: «Могу снять, а могу заставить освободить меня. Могу, не сомневайся. Способы есть разные».
0: Матвей оскалил в усмешке зубы.
2: «А могу продолжать тянуть свою лямку. Просто оставить одним из тех, кого не трону, и все».
0: Иволга опустил голову, но Матвей успел заметить мелькнувшую в глазах надежду. Задумчиво посмотрел на светлый хохолок, торчащий на затылке.
2: «Ты... это все равно, что поставить чашку с водой перед умирающим от жажды и запретить пить. Всю жизнь, сколько там осталось, пока не умру».
0: При этих словах Иволга вскинулся, и Матвей усмехнулся.
2: «Нет, я не собираюсь пускать слюни в приюте для сумасшедших. Всю жизнь я буду помнить, что ты есть. Что можно развернуть коня!»
0: Матвей подался вперед, смял скатерть и заговорил, захлебываясь словами.
2: «Я всегда знал, что нет у меня другой судьбы, нет! А тут ты! И все можно изменить! Никогда больше! Никогда! Ты... это же пытка похуже новолунья!»
0: Иволга отшатнулся, вжался в спинку кресла. Но Элрей уже справился с собой, осторожными медленными движениями расправил скатерть, отвернулся, глянул в темноту за окном. Тоненький серпик месяца просматривался в разрывах туч.
2: «Говорят, если Элрей уходит раньше срока, ну, погибает от несчастного случая, например, в те несколько лет, пока не найдется новый, появляется невиданно много проклятых».
0: Матвей оттянул ворот камзола.
2: «Кто бы мог подумать, что Крей умеет так красочно рассказывать. Точно не дед его или прадед, а сам все видел. Города, полные мертвецов, и леса, отвоеванные оборотнями. Чума и мор. 6 лет без Элрея. Время проклятых».
3: «Вот интересно, а если заставить Элрея... а, Иволга?»
0: В глазах мальчишки плеснулся страх. За себя или за других Матвей не понял, да и не хотел вглядываться.
2: «Молчишь и молчи. Это право Элрея решать».
0: Снова качнулось пламя на догорающей свече.

0: Крей разрезал веревки, покачал головой, глядя на запястье. Матвею и смотреть не нужно. Знакомая тягучая боль подсказывала, что стер. Может, попробовать в следующий раз кожей обвязать? А тогда веревки скользят. Облизнул губы, поморщился от вкуса крови.
1: Я сейчас передохну немного, а потом хочу переговорить с бароном.
2: Уже рассвело?
0: Крей кивнул. Он все равно не спит. Матвей сполз с лавки и скорчился в углу комнаты. Боль толчками покидала тело. Хорошо, что есть Крей. Не хочется, чтобы кто-нибудь еще видел Элрея в таком жалком состоянии. Горячий лоб уткнулся в колени. Под воспаленными веками плясали разноцветные отблески. Точно яркий солнечный свет падал сквозь витражное стекло. Матвей зажмурился плотнее, и в бархатной тьме мелькнул огонек догорающей свечи. Барон действительно не ложился. Глаза покраснели, и он все время давился зевотой. Ужин, плавно перетекший в завтрак, давно остыл, и суп подернулся пленкой застывшего жира. Матвей торопливо отвел глаза. Как обычно, на утро при виде еды подташнивал. Садиться Элрей не стал, вынудив и барона вылезти из-за стола. Боится, это хорошо.
3: «Вы знаете, что я снял только 5 проклятий?»
4: Хозяин города закивал и впился в Элрея взглядом. «Сильно боится».
3: «И вы уже знаете, кто не побывал в той комнате?» Матвей зло усмехнулся про себя. «Еще бы не знать, отследили обязательно».
5: «Тот парень, ну, самый старший, оборотень».
0: Барон сморгнул, на мгновение отвел взгляд в сторону. Матвей кашлянул, прочищая горло от противного комка. «Не успеет Элрей со спутником выехать за ворота, как начнут смолить бочку». «Надо хоть раз остаться, устало», — подумал он. «Допить свою чашу до дна. Но только не в этом городе».
3: «Кстати, барон, бочка должна быть только одна».
0: Толстяк снова скользнул взглядом в сторону.
3: «Я потратил много сил, чтобы освободить 5, и мне будет очень жаль, если мои старания окажутся напрасными».
0: «Очень жаль», — привычно выделил Матвей голосом. «Псы знают многое, барон. Не забывайте об этом». Ненависть все-таки прорвалась. Взгляд градоначальника воткнулся в Элрея раскаленными гвоздями. Матвей устало приподнял бровь. «Ну, что скажете?» «Нет, все-таки барон не глуп».
1: «А второй?»
3: «Все время чудятся витражи. Даже в отблесках зари за окном».
1: «Второй?»
3: «Не бойтесь, его проклятие не передается. Но я советую сделать так, чтобы ему не было больно».
1: «Да-да», — закивал толстяк. «Тем более его отец не последний человек в нашем городе. Жаль, очень жаль, что вы ничего не смогли. Единственный сын. Родители так гордились, когда он пел в ратуше».

0: На севере Лесской провинции дождей не было, укатанная телегами дорога без помех ложилась под копыта лошадей. Ветер не принесет тучи, это хорошо. «Как ты меня называешь про себя?» «Ну, когда думаешь». Голос спутника перебил мысли Крея.
1: «Эл-Рей».
0: Он не помедлил ни секунды. Что именно ответить и говорить ли правду?
2: «Меня зовут Матвей», — медленно произнес мальчик. «Матвей! Понял ты?» — выкрикнул с ненавистью.
0: Ударил в бока неповинную лошадь, погнал вперед. Мальчишка пока держится, но пора делать привал. Солнце уже наполнило реку закатным багрянцем, скоро стемнеет. По тракту впереди деревня, а Эл-Рей ни за что не согласится там остановиться. Приступ корежит тело болью, прожигает нервы огнем, рождает в лихорадочном пламени бреда ужасные картины, от крика невозможно удержаться. Мальчик просил затыкать ему рот кляпом, но Крей ни разу этого не сделал. Валь говорил, что от кляпа только хуже. Эл-Рей сердито оглянулся.
2: «Ну чего? Чего уставился? Ты же прекрасно знаешь, что до темноты я продержусь!»
0: Крей посмотрел равнодушными глазами на багряную реку, степь и кружившего высоко в небе орла. Матвей вымещает страх перед неизбежным, это понятно.
2: «Хотя можно подумать, тебя это волнует! Тебя вообще ничего не колышет! Привык, да? Какой я у тебя по счету? Или сбился уже? Скольких ты уже пережил?»
0: Про это Валь тоже говорил. «Как обидно знать, что в жизни тебе отмерено много меньше, чем остальным. Меньше, потому что разве безумие можно назвать жизнью?» Крей поправил седые волосы под капюшоном. «Да, он старик. Эл-Рей даже не представляет, сколько уже живет его спутник. И как долго ощущает себя стариком. Откуда мальчишке знать, что Крей посидел в неполные 19 лет?» Они остановились на опушке, и только птицы да привычные лошади слышали безумные крики. Приступ ломал Валя до утра, и Крей чуть не плакал. Опоздали. Валь тянул слишком долго. На рассвете тело обмякло, безумие ушло из глаз, и только кровь пузырилась на прокушенных губах. Валь с тоской глянул на розовеющее небо. Он знал, что такой длинный приступ – первый признак надвигающегося безумия. Неизбежного, как таяние снега весной, как смена ночи и дня. Даже если Эл-Рей не увидит больше ни одного проклятого, его судьба уже определена. Крей отлучился только за хворостом, ненадолго. Но когда вернулся к затухающему костру, Валь висел на старой сосенке, почти касаясь ногами земли. После похорон, тайных, Валь не хотел бы, чтобы его могилы пугали суеверных. Крей мог вернуться домой. Или присмотреть деревеньку, жениться и никогда не вспоминать путешествие с Эл-Реем. Но он заправил седые волосы под капюшон и поехал в сторону Еванова. К вечеру его догнали псы, пристроились след в след. Валь оставил точное указание, где искать нового Эл-Рея. Он слишком хорошо знал Крея, все-таки 6 лет не расставались ни на один день. С того зимнего вечера, когда псы вытащили зареванного пацаненка из подвала школы и приволокли в замок. Даже не дали обуться, и он переступал босыми ногами на холодном мраморном полу, ежась от страха. Рядом также дрожали еще 4, а вдоль строя шел Эл-Рей. 13-летний мальчишка с усталыми глазами. Парень, стоявший рядом, затряс головой.
2: «Нет, я не проклятый, это ошибка!»
0: Но не посмел двинуться с места. Крей втянул голову в плечи, когда Эл-Рей встал напротив, пристально глянул холодными глазами цвета дорожной пыли. А потом его лицо словно присыпали той же пылью, таким серым оно стало. Губы шевельнулись, но вряд ли кто еще услышал произнесенное. Испуганного Крея заперли в комнате, богатой, заставленной дорогой мебелью. Такую мальчишка видел только в доме школьного попечителя, куда ходил на правах первого ученика.
2: Он промаялся всю ночь. В животе ледяным ежом ворочался страх и не давал уснуть.
0: А под утро в комнату вошел Эл Рей, бухнулся без сил в кресло, опустил на колени руки с опухшими запястьями. На бескровном лице жили только глаза, и они смотрели на Крея так, словно тот отпиливал Эл Рею ногу.
2: Крей замахал ресницами и уже был готов пустить слезу, когда Эл Рей заговорил. Нет, тогда уже Валь. Он назвал свое имя в тот момент, когда окончательно все решил.
3: «Я не хочу тебя заставлять, хотя имею такую возможность. Я знаю, каково это, когда насильно увозят из дома. Но если бы ты поехал со мной, если бы я знал, что в любой момент могу скинуть с себя проклятие, мне было бы легче. Как будто я не обречен на все это, а сам добровольно выбрал. Понимаешь?»
0: Крей замотал головой. Валь выдохнул с сожалением.
3: «Да, ты еще маленький».
0: Он сказал так, хотя был разве что на полгода, год старше.
2: Крей оскорбленно засопел.
0: Дурачок. Разве он понимал тогда, что для Эл Рея год, что обычному пацану три? Наверное, только в неполных 12 можно принимать решение из желания доказать, что уже все понимаешь и вовсе не так глуп. А если мальчишки долго путешествуют вместе, они становятся или врагами, или друзьями.
3: «Ты восьмой»,
0: — еле слышно шевельнул губами Крей. «Восьмой, которого он мог освободить». Седьмой, который об этом не знал.
3: Крей никому не расскажет. Не все, как Валь, способны принимать свою судьбу.
0: Промолчит и сейчас. И когда будет сопровождать нового Эл Рея и следующего...
3: О, Рей живет очень долго.
0: Багрово-красное солнце коснулось горизонта. Крей привстал на стременах, вглядываясь в небольшую рощицу у излучины. «Пора делать привал».

0: пришел в город тихо. Он ходил по улицам, слушал сплетни. Он стоял на площади, кутаясь в серый плащ, и смотрел на замок графа, щурясь от осеннего ветра. Дышал на мерзнущие пальцы. Длинные пальцы с синеватыми от холода ногтями и тремя стальными перстнями, усыпанными черными камнями. Когда князь любви миновал крепостные ворота Дойченхейма, закат уже догорел. Прибитые к каждому дому белые щиты с изречениями великого и мудрейшего Иоанна «Стальная рука» превратились в молочные пятна, чьи-то огромные глаза, разбросанные по всему городу. Не сбавляя скорости, с гиканьем и щелканьем бичей и по лошадям, и по спинам зазевавшихся горожан, три кареты с имперскими гербами промчались по мощеным улицам и остановились только у ратуши. Из крайних карет посыпались люди в черных камзолах, расшитых серебром. Стража у дверей ратуши попятилась, забыв о своем оружии, в страхе оседая по стенам, желая слиться с каменной кладкой, раствориться в тенях и исчезнуть куда угодно, лишь бы прочь отсюда, от этих людей, как можно дальше. Средняя карета замерла перед входом, как закованный в броню кулак великана. Вся обитая гофрированными стальными листами, способными остановить самый тяжелый арбалетный болт. В крошечном окошке вместо занавеси стальной тюль. С облучка кареты слетел слуга и распахнул дверцу. «Мы прибыли, милорд!» Слуга склонился так низко, что почти уткнулся в свои ботфорты. Может быть, в раболепстве, а может быть, в страхе. Не желая даже краем глаза увидеть, что же там, внутри кареты милорда. Первыми из кареты выпрыгнули собаки. Две огромные собаки с отливающими сталью зубами и черные, как сажа, от спаленной шкуры дракона шерстью. С красными глазами грифона, вернувшегося с добычей в гнездо, но заставшего там лишь обрызганный кровью пух своих птенцов. Гвардейцы в черных камзолах ворвались внутрь ратуши. Их лейтенант в посеребренном шлеме задержался.
1: «Поднять городской гарнизон! Окружить здание!» — взревел он пинками, отлепляя стражников от стен. «Двери, окна, потайные лозы, всех арбалетчиков в круг, запалить факелы, чтобы ни один человек не ушел, ни один почтовый голубь не упорхнул! Быстрее, скоты! Шевелись, коли не хотите звенеть на дыбе!»
0: Когда из кареты показался человек, у крыльца ратуши остались лишь две собаки, рычащие на все вокруг. Темный плащ, шляпа с широкими полями, черные перчатки, полумаска. Лишь отблеск в глубине разрезов маски да губы. Вот и все, что князь любви позволил видеть миру. Он миновал залу на первом этаже, стал подниматься по лестнице. Дом будто вымер. Прислуга, обитатели и приживалы забились в щели, как крысы. А приживал здесь, видно, было много. Пол покрывали ковры, гобелены на стенах искрились золотом, и аромат с кухни расползался такой, что сводило челюсти. Дюжина гвардейцев и обе собаки унеслись вперед. Князь шел совсем один. И вдруг почувствовал, что впереди кто-то есть. Он остановился. Неужели его верные псы ошиблись и пропустили опасность? Левая рука медленно потянулась к правой, накрывая тыльную сторону или что-то, что было на пальцах под перчаткой. Из тени выступил человек. Человечек. Коротышка в пестром трико с кожаными оборками и в треххвостом шутовском колпаке.
2: «Позвольте приветствовать вас, князь любви», — глумливо сказал шут и с еще большей издевкой расшаркался. «Не правда ли, любовь убивает?»
0: Князь склонил голову к плечу, разглядывая шута. Его губы дрогнули, и холодная улыбка медленно расплылась на них, будто распустился ядовитый цветок. Лицо шута, бледное даже в теплом свете факелов, побледнело еще больше. «Это просьба?» — наконец сказал князь. Шут поспешно отступил в сторону.
1: Граф и вся его семья уже были в главной зале второго этажа, окруженные гвардейцами в черных камзолах. Сам граф, толстый, лысый, обильно потеющий, заполнивший всю комнату запахом страха. Жена в чипце и ночной рубашке. Мальчишка лет 8. Князь поморщился. А может, это неровное пламя факелов бросило тень на его подбородок? «Ты предал идеалы любви, доброты, блага империи и могущества Иоанна Стальная Рука», — отчеканил князь стандартную формулу. «Зло поселилось в твоем сердце. Ты будешь предан смерти».
3: «Что вы?» — забормотал граф. «Я верен императору!» — выкрикнул он и рухнул на четвереньки. «Пощади! Пощади, князь! Я все отдам! Пощади, князь!»
1: Граф проворно пополз к князю, но одна из собак рванулась наперерез. Бесшумно, быстро, слившись с колыханием теней на полу. Граф лишь успел скосить на нее глаза, а потом челюсти сомкнулись на его шее. «Ты, твоя жена и все дети твои», — мерно договорил князь. Вторая собака будто ждала этого. Она прыгнула и подмяла под собой мальчишку.
4: «За что?» — успела крикнуть жена. «За что?»
1: Князь развернулся и пошел обратно. В коридоре он остановился. Подождал, пока стихнет шум в зале. Сзади прозвучали шаги, и тихий голос вкрадчиво осведомился:
2: «Какие будут указания, милорд?»
1: «Назначьте временного управляющего, пошлите гонца и разберитесь с запасами еды, шмальки. И отправляемся дальше».
2: «Но люди устали, милорд».
1: «Вы что-то сказали, шмальки?»
2: «Слушаюсь, милорд», —
1: склонил голову человек в черном камзоле. Из залы, облизываясь и утирая лапами носы, вышли собаки. Беззвучно сели за спиной князя справа и слева, словно и не собаки, а его собственные тени от двух факелов. Через час все было кончено. Вытирая губы салфеткой, князь вышел из ратуши и сразу же почувствовал, что что-то не так. Оглянулся и вздрогнул. Собак не было. Ни вечно следовавшей справа нежности, ни всегда бесшумно скользившей слева ласки. Зато в воздухе было что-то такое. Князь закрыл глаза, пытаясь понять, что же это. «Мальчишку-то за что?» — раздалось от кареты. Князь резко крутанулся на каблуках. Давненько никто не осмеливался так заговаривать с ним. На подножке кареты сидел давешний шут. «Надеюсь, трапеза доставила вам удовольствие?» — спросил шут. «Граф очень старался, готовя стол. Он ждал вас к утру». Из-за кареты вылетели обе собаки и сели возле князя. Как обычно, и все же чуть иначе. Словно были чем-то недовольны, не нашли чего-то. Князь шагнул вперед и понял, что было не так. Шут не был безудержно смел. Он был безмерно пьян, потому и сидел на подножке. Ноги его уже не держали.
2: «Брысь!» «Вы весьма любезный князь!» — хихикнул шут. «А я хотел просить вас о милости».
1: «О милости? Меня?»
2: «О да, вас! Это же вы, князь любви! Это же вы, хозяин ласки и нежности!» — хихикнул шут, покосившись на собак.
1: «Прекрати мусолить слова своим гнусным языком, смерть, если не хочешь обменять его на намыленную веревку. Брысь!»
2: «И все же я просил бы вас о милости!» — сказал шут, с трудом поднимаясь с подножки.
1: «Что тебе нужно?»
2: «Не будет ли князь столь любезен, чтобы разрешить мне развлекать его во время пути?»
1: «Тебе не на что уехать из города? Шмальки, дайте этому смерду...»
2: «Нет! Я хотел бы просить вас о милости разрешить развлекать вас во время пути», — упрямо повторил шут. «В меру моих скромных сил помогаю вам исполнять ваш скорбный долг ради добра, любви, блага империи и могущества светлейшего Иоанна Стальная Рука».
5: «Ты либо очень смел, либо очень глуп», — сказал князь.
2: «Это разрешение, милорд?»
5: Князь улыбнулся. Медленно, тем же ядовитым цветком. Но на этот раз шут не отступил. «Ну что же, открой дверь».

0: Сунувшись в карету вслед за князем, Шут замер на подножке. Собак, запрыгнувших в карету перед князем, не было. Ни ласки, ни нежности. Двух огромных, как медведи, собак. И спрятаться внутри кареты им было негде. «Ну что же ты?» — усмехнулся князь. «Патриотический порыв выдохся вместе с хмельными парами?»
1: «Вы зря пытаетесь обидеть честного труженика, клеветы и безвкусицы, князь!» —
0: буркнул Шут и плюхнулся на сиденье напротив. Щелкнул кнут. В ночной тишине разнеслось длинное
2: «И-ху!»
0: И под колесами застучали камни мостовой. Хороший мостовой, надо признать. Вот только слишком много денег на нее было потрачено. Денег, которые нужны были на северной границе. Там, где из последних сил дралась имперская армия. Город за окном кареты словно вымер. Ни одного светлого окна, лишь редкие факелы на перекрестках. В этой странной, испуганной полутьме Дойченхейм как-то очень быстро остался позади. «Запали фонарь», — приказал князь. Шут повозился с узорчатой крышкой, чиркнул кремнями, раздул фитиль. «Ну что же ты молчишь?» — спросил князь. «Кто-то собирался развлекать меня».
1: «Развлечь? Это запросто», — сказал Шут. «Давным-давно, на одном далеком крае земли...»
0: «У земли нет края, Шут».
1: «Это фигура речи, князь», — буркнул Шут. «А если вам будет угодно, я могу рассказать свою историю два раза. И даже пояснить потом мораль всей истории».
0: «Ну-ну», — усмехнулся князь. «Только имей в виду, Шут, если твоя история окажется плоха, мне может стать угодно отдать тебя на прокорм моим собакам». Шут вздрогнул, сглотнул и все же упрямо продолжил.
1: «Итак, на одном далеком крае земли, которого, как известно, нет, было королевство, в котором правил Ричард Латунная Длань. Он не был мудрым королем, но был чертовски...»
0: Шут хихикнул, стрельнув глазами в сторону князя.
1: «Просто-таки дьявольски хитрым. Он говорил о любви, но любил только свою власть. Он говорил о свете, но любил только цвет золота. Он много чего говорил, но куда важнее, что он делал. А делал он лишь то, что повелевал ему его страх. Страх потерять власть и лишиться своей никчемной жизни. Боясь даже своих собственных вассалов, король везде видел заговоры. И чтобы вассалы не объединились против него, собрал вокруг себя отряд убийц, не ведающих жалости. И каждый раз, когда страх сжимал трусливое сердечко Ричарда Латунная Длань, его убийцы мчались по королевству. Правителя каждого города проверяли, не пустило ли в его сердце корни зло, затаившееся где-то далеко за границами королевства. Очень далеко за границами королевства, но все же дьявольски.
0: Шут снова стрельнул глазами.
1: «Опасное! И что странно, каждый правитель оказывался поражен этим злом, и каждого приходилось убивать. Но еще таинственнее то, что зло ни разу не покусилось на сердце Ричарда Латунная Длань. А может быть, этого злу было и не нужно? Ведь никто не станет перекрашивать черную кошку в черный цвет».
0: Князь вздохнул.
1: «Вам не понравилась моя история, милорд?»
0: «Тебя извиняет только то, что ты пьян», — сказал князь, прищурившись. «Испуган и пьян. Но если ты и завтра попытаешься рассказать мне такую же глупую и плохую историю, мне придется избавить этот мир от бездарного проходимца, выдающего себя за шута. А теперь затуши фонарь, я хочу спать». «И что же это ты делаешь?»
3: Шут вздрогнул. Папка с бумагами выскользнула из его рук и шлепнулась на пол. Он вскинул испуганный взгляд на князя. В рассветном сумраке подбородок князя был бледным, как у закоченевшего трупа. «Ищешь вдохновение в чужих бумагах, бездарь?»
1: «Проникаюсь патриотизмом, милорд».
3: Шут напрягся, с вызовом глядя на князя. Князь усмехнулся. «Шуты в Дойченхейме больше, чем шуты».
1: «Милорд считает, что это плохо. Милорд считает, что императору это не понравится».
3: «Милорд считает, что это замечательно. Милорд считает, что императору и его гвардии нужны преданные помощники без черных камзолов. На всех бархаты и серебряные нити не напасешься», — рассмеялся князь. Шут поджал губы.
0: «Значит, вообразил себя героем?» — спросил князь.
3: «Борцом со злом?»
0: «Решил узнать, за что черные гвардейцы изводят благородную кровь?»
4: «Да-да».
3: Князь зевнул и уставился в окошко. Лес уже кончился. Проносились кое-как распаханные поля, покосившиеся ветхие домики. До Мосгарда было совсем близко. Шут посмотрел на папку в своих руках. Князь явно не спешил ее забирать. Князю все равно. А значит, бояться уже поздно.
0: «Ну хорошо», — буркнул Шут.
1: «Допустим, граф Дойченхеймский слишком много тратил на себя и доплачивал налоги. Но это...»
3: — Шут ткнул в окошко.
1: «Разве это лучше для империи? Барон выжимает все до последнего гроша, но что от этого толку, если он уже разорил своих людей, так что и выжимать-то нечего?»
3: Князь зевнул и закрыл глаза, предоставив Шуту яростно сверкать глазами. Когда князь любви миновал крепостные ворота Мосгарда, стоял полдень. В свете дня город был ужасен. Покосившиеся домишки, обшарпанные дома, щербатая мостовая, на которой даже тяжелую карету князя затрясло, как утлое корыце в шторм. Даже прибитые к каждому дому щиты с изречениями великого и мудрейшего Иоанна Стальная Рука покрыл налет грязи, а от позолоченных букв остались лишь пустые канавки. На этот раз первым из кареты выскочил Шут, как ошпаренная крыса из-под плиты. Закрутился, глядя на пустеющую площадь, на лейтенанта черных гвардейцев, пинками разгоняющего застывших, как солевые столбы, стражников. Стиснул зубы и поплелся за князем любви и его дьявольскими суками лаской и нежностью. Барон, его костлявая жена и три худых и сутулых дочери сидели за обеденным столом, окруженные гвардейцами в черном. Тощий, как смерть, барон с длинной и тонкой козлиной бородкой гордо посмотрел на князя, потом на грубо сколоченный стол перед собой. В глиняных мисках, больше подошедших бы простолюдину, был серый хлеб, молоко, несколько яиц. А в центре стола тощая, будто подохшая от голода, а не от топора мясника, индейка. Все. Больше ничего, если не считать простых тарелок и вилок. Даже не серебряных, простых железных.
0: «Разделите нашу простую трапезу, князь», — не поднимая глаз от стола, сказал барон. «Стол не богат, но вы знаете, что мы отдаем все нашей империи. Зло на северной границе должно быть остановлено любой ценой. Мы любим империю. Мы живем ради нашего императора. Мы молимся за нашу армию и потому во всем ограничиваем себя. Разделите же нашу простую трапезу, князь».
3: «Ты предал идеалы любви, доброты, блага империи и могущества Иоанна Стальная Рука», — сказал князь. «Зло поселилось в твоем сердце. Ты будешь предан смерти. Ты, твоя жена и все дети твои». Барон побледнел. Его глаза остановились на тощей индейке, остекленели. Словно барон отказывался поверить услышанному. Потом медленно перевел взгляд на князя.
0: «Я служил императору, не жалея сил, любви, доброте и империи», — едва слышно выдохнул он.
4: Я...
3: Ты служил не императору и любви. Ты служил своей глупости и скупости, брезгливо поморщился князь и пошел прочь. За его спиной ласка и нежность вершили суд. В коридоре он остановился. Подождал, пока стихнет шум в зале. Сзади прозвучали шаги, и тихий голос вкрадчиво осведомился.
4: «Какие будут указания, милорд?»
3: «Назначьте временного управляющего, пошлите гонца и разберитесь с запасами еды, шмальки. И отправляемся дальше».
4: «Но люди устали, милорд».
3: «Вы что-то сказали, шмальки?»
4: «Люди устали, милорд».
3: Из залы, облизываясь и утирая лапами носы, вышли собаки. Беззвучно сели за спиной князя справа и слева, словно и не собаки, а его собственные тени от двух факелов. Князь пошел вниз к карете. Выйдя на улицу, остановился.
4: То-то было не так.
3: Он обернулся. Да, не так. Собак снова не было. Он чувствовал их за спиной, пока спускался на первый этаж. Чувствовал, пока спускался по ступеням крыльца, и вдруг они пропали. Как вчера ночью. Собаки никогда не уходили без его разрешения. До вчерашнего дня. Нет, уходили. Тогда, в Ларгенхейме, когда сын мэра решил устроить покушение. Но тогда князь знал об этом. В бумагах имперского департамента любви было все о готовящемся покушении. Здесь же никакого заговора не было, не могло быть. Но и просто так убежать собаки не могли. Они всегда рядом с ним. Они всегда верны ему, они готовы драться за него с кем угодно. Значит, где-то рядом, где-то совсем рядом, есть что-то, о чем не знает ни он, ни департамент любви.
4: «Ты добр, князь любви?»
3: Вышел из тени шут. Его лицо пошло пятнами, а уголок губ дрожал.
4: «Ты забрал жизни жены, барона и трех девушек, ни в чем не повинных молодых девушек. Доволен ли ты? Хорошо ли тебе после этого?»
3: «Умерь свой поганый язык, шут». Из-за кареты бесшумно выбежали собаки. Князь опустил левую руку, потянувшуюся было к правой, чтобы накрыть ее или то, что было на пальцах правой руки под перчаткой. Присмотрелся к собакам. Ласка и нежность были не в себе. Они снова чего-то искали и опять не нашли.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Шут заговорил лишь через пару часов. Карета неслась прочь от Мосгарда к следующей провинции.
1: «Значит, пощады не будет никому? Ни баронам, ни их женам, ни даже детям, которые еще не успели нагрешить? Совсем никому? Милорд?»
3: «Если пощадить одного ребенка сейчас, через 10 лет придется убить 10 тысяч бунтовщиков, решивших вернуть власть уцелевшему бастарду, возомнившему себя истинным правителем. Это так сложно понять? Шут, лучше расскажи мне что-нибудь веселое». Шут сжал губы, злоухмыльнулся.
4: «Как пожелаете, милорд», — сказал Шут. «Не так уж давно и вовсе не на краю земли было царство. Когда-то там правил добрый царь, и подданные всех его земель боролись со злом. Добрые молодцы не жалели своей крови, их отцы и матери не жалели своего пота, красавицы не жалели своих прелестей, неустанно рожая царю новых подданных. Они делали все, лишь бы царю хватило сил бороться с армией.

0: какова его плата? Он заплатил тем, что сам, не ведая того, превратился в верного слугу зла. Ни один ставленник тьмы не мог бы так мучить его народ, как мучил народ сам царь, изо всех сил стараясь не допустить зло на своей земле.
1: Шут замолчал, пристально глядя на князя. Князь улыбнулся.
2: «Вам не понравилась моя история, князь?» — спросил Шут, поджав губы.
1: «Лучше, чем вчера. Но все равно слишком глупо, слишком просто, слишком грубо. Только на площадях и рассказывать. Простолюдинам».
3: Шут засопел, но ничего не сказал.
1: «Давай и я тебе расскажу кое-что», — сказал князь. «Совсем недавно и совсем уж недалеко была страна, в которой жил-был Шут. Он думал, что он один умеет отличить добро от зла. Он думал, что лишь он один смел настолько, чтобы дерзнуть заговорить со слугой тьмы, который маскируется под ставленника добра. Может быть, он был и неплохой Шут, но всего лишь Шут. Он так и не понял самого важного. Того, что добру всегда приходится идти по лезвию клинка. Да, борясь со злом, можно самому стать чудовищем, но и безропотно уступить злу нельзя. Иначе чудовище съест тебя, переварит, и ты сам станешь этим чудовищем, его плотью и кровью. И всегда приходится идти по лезвию клинка, и оступиться нельзя. По одну сторону лезвия море спутавших цель со средствами, тех, кто уже стал верными слугами зла и даже не заметил этого. По другую — океан ленивых пособников тьмы, стенающих о слезинке младенца, когда надо строить плотины, чтобы по миру не разлились реки крови. Но не все понимают, что настоящее добро — это не то, что рядится в белые одежды, а то, которое проходит по лезвию клинка. И наш Шут был одним из таких. Он так и закончил жизнь, делая не добро, а лишь то, что выглядело как добро. Даже когда это было зло, вырядившееся в чистые одежды. Понравилась ли тебе моя история, Шут?
2: Это лишь слова, князь, сказал Шут. Но рано или поздно тебе придется ответить за все, что ты делаешь. Или эти дьявольские суки, подобранные, коли не врут имперские глашатые щенками на северной границе и воспитанные на благо добра и любви, сами и сожрут тебя. Во благо империи и могущества Иоанна Стальная Рука.
1: «Ох, Шут!» — усмехнулся князь. «Тебе ли верить имперским глашатаям?» Он снял перчатку с левой руки. На безымянном пальце был стальной перстень с черным камнем. Черным, как кусочек ночной тьмы. Ни отражений в глубине камня, ни отблесков на поверхности. Черный провал куда-то. «Собаки любят лишь этот перстень, не меня. И пока этот перстень на мне, они меня не сожрут. И защитят от любого, кто посмеет напасть. Будь это человек или сам дьявол».
2: «Если все, что говорится в свитках о северном зле, правда, то ты не можешь служить добру», — прямо повторил Шут. «На тебе столько крови, князь любви! На тебе столько крови, что зло давно должно было поселиться в твоем сердце! И этот перстень, и эти псы — все это доказательство тому!»
1: «Ты почти прав, Шут».
2: «Почти?»
1: Князь любви улыбнулся.
2: «Почти!» — крикнул Шут. Он дернулся вперед к князю, и тут же на его плечи легли тяжелые когтистые лапы, а над ухом задышала пасть собаки, соткавшейся из тени за его спиной.
1: «Почти», — сказал князь. «Потому что есть одна вещь, которая может уберечь от зла сердце воина добра, даже когда он вынужден убивать. И даже когда те, кого ему приходится убивать, невиновны».
2: «Что же это?» — усмехнулся Шут. «Только не говори мне, что это любовь, князь!»
1: «Я не буду тебе этого говорить», — сказал князь. «Ты сам это сказал».
2: «Не смей говорить о любви, ты!» — крикнул Шут. «Кого ты можешь любить, чудовище?»
1: Собачьи когти впились Шуту в плечи. Язык лизнул его ухо, не лаская, пробуя на вкус. «Не кричи, Шут. Так ты становишься ярмарочным клоуном.

0: Когда князь любви миновал крепостные ворота Роменверга, из-за крыш показалось солнце. На прибитых к каждому дому щитах с изречениями великого и мудрейшего Иоанна Стальная Рука засветились золотые слова, благословляя горожан на новый день. И на этот раз из кареты первым вылетел Шут. Подождал, пока выпрыгнули собаки, пока вылез князь, но не пошел за ним. «Прощай, князь!»
1: «Ты больше не хочешь идти со мной?»
0: «Я уже увидел все, что хотел, милорд!»
1: «Ты не увидел самого главного, Шут!»
0: «Я уже увидел все, что хотел!» — повторил Шут, склонив голову, будто боролся с порывом ветра. «Даже если ты и служил добру, ты слишком близко подпустил к себе зло. Если оно еще не захватило твое сердце, это случится очень скоро. Одного не пойму. Зачем, убивая, каждый раз поминать любовь? Это гнусно, милорд!»
1: «Потому что любовь спасает. Это правда».
0: «Ну да, конечно», — криво усмехнулся Шут. «Правда. Как и все, что изрекает великий и мудрейший Иоанн Стальная Рука. Так иди же и исполняй его волю, а с меня хватит. Хватит всего этого».
1: Он развернулся и пошел прочь. Маленький, смешной, испуганный. Дрожа всем телом, сутулясь, чувствуя спиной, как арбалетный болт выбирает кусочек поярче на его трико. Дрожа и все-таки упрямо шагая прочь, последним усилием заставляя себя неспешно переставлять ноги. Так надо. Главное не побежать. Только бы не побежать. Уж лучше болт в спину. Вот только никакого арбалетного болта не было. Князь вздохнул, пожал плечами и вошел в замок вслед за лаской и нежностью. Этот замок был чуть богаче, чем следует. Но не это было главным. Когда князь вошел в залу на втором этаже, граф Роменвергский стоял в центре зала с взведенным арбалетом в одной руке и клинком в другой. Спина к спине стояла его невеста. В ночной рубашке, с распущенными волосами и с кинжалом в руке. Она держала кинжал неумело, но твердо. Она не причитала. Граф тоже молчал. И все равно это было смешно. В круге из полудюжины гвардейцев, каждый из которых в одиночку мог разделаться с тремя такими графами и дюжиной их невест. Вот только собак в кругу не было. Они замерли у входа в залу, тихо рыча и топорща шерсть. И когда князь шагнул вперед, они не последовали за ним. «Всем выйти», — сказал князь. Гвардейцы медлили.
2: «Он опасен, милорд. У него арбалет».
1: «Всем выйти», — повторил князь. Вслед за гвардейцами вышли и собаки. Сели у входа, охраняя. Князь закрыл двери. Граф опустил арбалет и клинок.
0: «Милорд, я прошу вас только об одном. Клянитесь честью дворянина, что моя невеста не пострадает».
1: «Я обещаю вам это, граф. Но буду просить вас об ответной милости». Граф нахмурился, потом кивнул.
0: «Конечно, милорд», — быстро сказал он. «Все, что угодно».
1: Князь не ответил. Он отстегнул плащ, сбросил с лица маску, стянул перчатку с левой руки, снял перстень. Потом он говорил. Говорил долго. О том, как трудно удержаться на лезвии клинка. О любви. О том, что теперь граф должен будет делать. И еще о том, что все когда-то кончается. И однажды граф сможет отправиться на юг, чтобы снова увидеть свою невесту. А еще через четверть часа мужчина и женщина вышли из замка. И человек в черном камзоле, проведший их через заслон стражников, отсалютовал им, когда они вышли на южную дорогу. Когда князь любви вышел из замка, он ступал неуверенно, как-то неловко. Словно все вокруг было ему непривычно и странно.
3: «Ваша карета, милорд», —
1: С поклоном встретил его у крыльца человек в черном камзоле.
3: «Как вас звать, сударь?»
4: «Шмальки, милорд. А вот ваши собаки. Это нежность, это ласка».
1: Собаки покосились на князя и вдруг рванули за угол дома. Так быстро, что и не понять, куда они пропали. То ли свернули за угол, то ли растворились в голубоватых утренних тенях.
0: Человек в сером плаще не шелохнулся, когда ласка и нежность соткались из теней и бросились на него. Он лишь улыбнулся, потом поднял руку.
1: Ласка радостно осклабилась и ткнулась носом в холодные пальцы. Лизнула стальные перстни, усыпанные черными камнями. Нежность, чуть не сбив его с ног, уткнулась в бедро и терлась, словно ластящаяся голодная кошка, не отрывая жадного взгляда от камней в перстнях.
0: «Ну, идите, идите», — пробормотал человек. «Не сейчас, милые, не сейчас, не время». Этого князя любовь спасла. Да здравствует новый князь! Идите, песики. Год-два — это не так уж много. Скоро мы опять встретимся. Посмотрим, удержит ли любовь и этого князя на лезвии клинка. Собаки, понуро косясь на усыпанные черными камнями перстни, отступили и растворились в длинных рассветных тенях. А человек посмотрел на юг, туда, куда однажды он отправится, чтобы снова увидеть свою дочь. Обязательно отправится. Но не сейчас. У него еще были силы, чтобы держаться на лезвии клинка. Любовь еще хранила его. Он ушел из города тихо.

0: Вы слушали рассказ Ивана Тропова «Псы любви». Нил Гейман. В поисках девушки. В 1965 году мне было 19. Брюки дудочка и волосы, потихоньку подползающие к воротнику. Всякий раз, когда включали радио, Битлы пели из него «Help», и мне хотелось быть Джоном Ленноном, чтобы девушки за мной бегали, и всегда наготове была циничная колкость. В тот год я купил мой первый пентхаус в табачной лавочке на Кингс-Роуд. Заплатив украдкой свои несколько шиллингов, я пошел домой, заткнув журнал под свитер и время от времени поглядывая вниз, чтобы проверить, не прожег ли он дыру в вязке. Журнал давно уже выброшен, но я всегда буду помнить степенные письма против цензуры, короткий рассказ «Ха-ха» Бейтса и интервью с американским писателем, о котором я никогда не слышал, разворот раздела моды с махеровыми костюмами и пестрыми галстуками, которые советовали покупать на Карнаби-стрит. И самое прекрасное, разумеется, девушки. И лучшая из всех — Шарлотта. Шарлотте тоже было 19. Все девушки из того давно пропавшего журнала казались идентичными в своей прекрасной пластиковой плоти. Ни одного выбившегося волоска, как будто даже ощущаешь запах лака. Пышут здоровьем, улыбаются в камеру, одновременно щурясь на вас сквозь густой лес ресниц. Белая помада, белые губы, белая грудь, зимнеблеклая кожа под бикини. Я никогда не задумывался, какие странные позы они кокетливо принимали, чтобы не показать ни малейшего завитка или тени лобковых волос. Впрочем, даже глядя на них, я бы их и не узнал. Я завороженно смотрел лишь на незагорелые пупки и груди, впитывал целомудренные, но призывные взгляды. А потом я перевернул страницу и увидел Шарлотту. Она была не такая, как все. Шарлотта была воплощением секса. Свою сексуальность она носила как прозрачную вуаль, как крепкие духи. Рядом с фотографией шел текст, и я зачарованно его прочел. Обворожительной Шарлотте Риф, 19, возродившаяся индивидуалистка и поэтесса-битница, пишет для журнала «Фэб». Фразы вертелись у меня в голове, пока я пристально рассматривал фотографии во весь лист. Она позировала и надувала губки в квартире в Челси. Наверное, у фотографа, догадался я, и понял, что мне нужна она. Она одних со мной лет. Это судьба. Шарлотта. Шарлотте было 19. После я регулярно покупал пентхаус, надеясь увидеть ее снова, но не увидел. В тот год не увидел. Полгода спустя мама нашла у меня под кроватью коробку из-под ботинок и заглянула в нее. Сначала она учинила скандал, потом вышвырнула все журналы и, наконец, меня. На следующий день я нашел работу и комнатенку в Эрлспорт, учитывая всю ситуацию в целом, без особых проблем. Первая моя работа была в электромастерской возле Эдгрейв Роуд. Я не умел ничего, кроме как менять розетки, но тогда люди могли еще себе позволить вызывать для этого электрика. Мой босс сказал, что я могу учиться по ходу дела. Я протянул 3 недели. Мое первое поручение было просто сказка. Поменять вилку от прикроватной лампы для английской кинозвезды, добившейся славы, изображая немногословных казанов кокни. Когда я пришел по вызову, он кувыркался с 2 роскошными куколками. Я поменял вилку и ушел. Все очень тактично. Я даже мельком соска не увидел, не говоря уже о том, что меня не пригласили принять участие. 3 недели спустя меня уволили. В тот день я потерял невинность. Это было в шикарной квартире в Хэмпстеде. Пустой, если не считать горничной, темноволосой женщины, несколькими годами меня старше. Я встал на колени, чтобы поменять розетку, а она залезла на стул обмахнуть пыль с дверной притулки. Я поднял взгляд. Под юбкой она носила чулки, подвязки и... «Помоги мне, Господи, ничего больше!» Я обнаружил, что происходит в тех сценах, которые в кино вам не показывают. Так я лишился невинности под обеденным столом в Хэмпстеде. Горничных больше не встретишь. Они ушли туда, куда ушли авто с прозрачным верхом и динозавры. после я потерял работу. Даже мой босс, убежденный в моей полной некомпетентности, не поверил, что я 3 часа менял розетку. Не мог же я рассказать ему, что 2 часа провел, прячась под обеденным столом, когда неожиданно вернулись хозяева, правда? Затем была череда мест, где я протянул недолго. Сперва печатником, потом наборщиком, а после я очутился в небольшом рекламном агентстве, помещавшемся под бутербродной на Олд Кэмден-стрит. Я продолжал покупать пентхаус. Девушки походили на статистов из «Мстителей». Впрочем, они и в реальной жизни так выглядели. Статьи про Вуди Аллена и остров Сафо, про Бэтмена и Вьетнам, про грозящих хлыстами стриптизерш, моду, художественную литературу и секс. Костюмы приобрели бархатные воротники. Девушки накручивали волосы и поднимали их вверх. Мода превратилась в фетиш. В Лондоне царил свинг, журнальные обложки становились психоделичными, и если в питьевой воде не было кислоты, мы вели себя так, словно она там есть. Второй раз я увидел Шарлотту в 69-м, через пару лет после того, как оставил надежду ее найти. Я думал, что забыл, как она выглядит. Однажды глава агентства бросил мне на стол пентхаус. Там была наша реклама сигарет, которой он был особенно доволен. Мне было 23, я был восходящей звездой, заведовал отделом фотографий, так будто знал, что надо делать, и иногда действительно знал. О самом номере я мало что помню. В памяти осталась одна Шарлотта. Волосы растрепанные и рыжевато-русые. Во взгляде вызов, улыбка. Такая, будто она знает все тайны жизни, но вам ни за что не расскажет. В этот раз ее звали не Шарлотта, а Мелани или как-то еще. В подписи говорилось, что ей 19. Тогда я жил с танцовщицей по имени Рэйчел в небольшой квартирке в Кэмден-Тауне. Она была самой красивой, самой восхитительной женщиной, моя Рэйчел. А я пораньше вернулся домой с фотографиями Шарлотты в портфеле, заперся в ванной и намастурбировался до одури. Вскоре после этого мы с Рэйчел расстались. Рекламное агентство гудело. В 60-х все гудело. И в 71-м мне поручили подыскать лицо для фабричной марки одежды. Нужна была девушка, которая стала бы эпитомой всего сексуального, которая носила бы их одежду так, словно в любую минуту готова ее сорвать, если мужчина не успеет сделать это первым. И я знал самую подходящую девушку. Ее звали Шарлотта. Я позвонил в пентхаус, где сперва не хотели со мной говорить, но потом неохотно дали мне координаты фотографов, которые снимали ее в прошлом. Сотрудник пентхауса как будто не поверил, когда я сказал, что всякий раз это была одна и та же девушка. Пытаясь отыскать ее агентство, я связался с фотографами. Они сказали, что девушки не существуют. Во всяком случае, как модели. Да, разумеется, оба знали, кого я имею в виду. Но, как сказал мне один, странность вся в том, что она сама к ним приходила. Они платили ей обычную ставку, потом продавали фотографии. Нет, адреса у них нет. Тогда мне было 26, и я был полным кретином. Я тут же понял, что происходит. Мне заговаривают зубы. Очевидно, с ней подписало контракт какое-то другое агентство, которое планирует построить вокруг нее большую компанию, и потому заплатило фотографам, чтобы молчали. Я ругался и кричал на них в телефон. Я делал возмутительные финансовые предложения. Они мне предложили отвалить. В следующем же месяце она показалась в пентхаусе. Уже не психоделическая журнальная кокетка. У пентхауса появился класс. Девушки отрастили лобковые волосы. Приобрели в глазах блеск пожирательниц мужчин. Мужчины и женщины кувыркались и играли в пшеничных полях, расфокусированы розовые на золотом. В подписи говорилось, что ее зовут Белинда, что она ассистент антиквара. Все же это точно была Шарлотта, хотя волосы у нее теперь были темными, собранными на макушке пышными локонами. Еще в подписи указывался ее возраст. 19. Я позвонил знакомому в пентхаус и от него узнал имя фотографа. Джон Фелдридж. Я ему позвонил. Как и предыдущие два, он утверждал, что ничего про нее не знает, но к тому времени я выучил урок. Вместо того, чтобы кричать на него по телефону, я предложил ему работу, сравнительно крупный заказ на съемку того, как маленький мальчик ест мороженое. У Фелбриджа был длинный хайер, ему был под 30. Он носил потертую дубленку и парусиновые туфли на резиновой подошве, клапаны на которых то и дело расстегивались и болтались. Но фотографом он был классным. После съемок я пригласил его выпить, и мы поговорили про паршивую погоду и про искусство фотографии, про десятичную валюту и его прошлые работы и Шарлотту. «Ты говоришь, ты видел снимки в пентхаусе?» — спросил Фелбридж. Я кивнул. Мы оба были слегка навеселе. «Я расскажу вам про эту девушку. Знаете что? Ведь это из-за нее мне хочется бросить весь этот шоу-бизнес и заняться настоящей фотографией. Сказал, что звать ее Белинда».
1: «Как ты с ней познакомился?»
0: «Я к этому и веду, так ведь? Я думал, она из какого-то агентства, разве нет? Она стучит в дверь, я думаю, господи помилуй, приглашаю ее войти. А она говорит, что она не из агентства, она говорит, что продает...» Он растерянно наморщил лоб. «Ну не странно ли? Я забыл, что она там продавала. Может, вообще ничего не продавала, не помню. Я скоро имя свое забуду. Я сразу понял, что она нечто особенное. Спросил ее, позирует ли она, сказал ей, что вовсе не пытаюсь затащить ее в постель. Она согласилась. Щелчок, вспышка, 5 пленок, как отдайся. Как только мы закончили, она натягивает одежку и вот так без единого словечка двигает к двери. А как же твои деньги, говорю я ей. Пришли-ки по почте, говорит она, и сбегает по ступенькам на улицу.
1: Значит, у тебя все-таки есть ее адрес? Спросил я, стараясь не выдать своего интереса.
0: Нет. Пошло оно все. В конце концов, я отложил ее гонорар на случай, если она вернется. Помню, как я разочарованно спросил себя, настоящий у него акцент кокни или просто дань моде. Ну вот к чему я веду. Когда пришли из проявки снимки, я понял, что... Но в том, что касается сисек, дамшавины, нет, в том, что касается съемок, обнаженки, вообще, я все испробовал. Она все женщины в одной, понимаешь? Я ее сфотографировал. Не-не, давай я поставлю, моя очередь. Ты ведь кровавую Мэри пьешь, да? Ну, давай за будущую совместную работу. Никакой будущей совместной работы не было. Агентство перекупило более старые, более крупные фирмы, позарившиеся на наши заказы. Ее руководство инкорпорировало инициалы нашего агентства в название своего, оставило нескольких главных копирайтеров, а остальных уволило. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вернувшись в свою квартиру, я стал ждать, что рекой потекут предложения работы. Но они не потекли. Однако приятель подруги приятеля однажды ночью заговорил со мной в клубе под музыку парня, о котором я никогда не слышал, по имени Дэвид Боуи. Он был одет под космонавта, а остальная группа в ковбойских прикидах. Я даже песен не слушал. И не успел я оглянуться, как стал менеджером собственной группы «Алмазы пламени». Если вы не тусовались в начале 70-х по лондонским клубам, то, скорее всего, никогда о ней не слышали. Хотя это была неплохая группа. Лирическая, но с драйвом. 5 ребят. 2 в настоящее время в супергруппах мировой лиги. 1 водопроводчик в Уолсли. Все еще иногда шлет мне открытки на Рождество. Еще 2, 15 лет как мертвы. Безымянные трупы после передозняка. Умерли в течение недели, что и прикончило группу. И меня тоже. Я тогда свалил. Мне хотелось как можно дальше убраться от города и такой жизни. Я купил маленькую ферму в Уэльсе. И был там счастлив. С овцами, козами и капустой. И по сей день, наверное, торчал бы там, если бы не она и пентхаус. Не знаю, откуда взялся журнал. Однажды утром я вышел из дома, а он просто лежал посреди двора лицом вниз в грязи. Он был почти годичной давности. На ней не было макияжа, и позировала она, казалось, в дорогущей квартире. Впервые я увидел ее лобковые волосы. Или увидел бы, если бы фотография не была искусственно размыта и самую малость не в фокусе. Выглядела она так, словно выступает из тумана. В подписи внизу говорилось, что ее зовут Лесли.
1: ей 19. После этого я уже не мог оставаться в своей глуши. За гроши продав ферму, я вернулся в Лондон в последние дни 1976-го. Я перебивался на пособие, жил в муниципальном доме в Виктории, вставал к ленчу и шлялся по пабам, пока они не закрывались после полудня. Читал в библиотеке газеты, пока пабы не откроются снова, а потом полз из одного в другой до самого закрытия. Я проживал пособие и пропивал сбережения. Мне было 30, но я чувствовал себя много старше. Я начал жить с безымянной панкушкой из Канады, с которой познакомился в питейном клубе на Грик-стрит. Она работала там барменшей, и однажды вечером после закрытия сказала мне, что ее только что погнали с флета, поэтому я предложил ей кушетку в моей квартире. Оказалось, ей всего 16, и на кушетке она не спала ни разу. У нее были маленькие размером с гранат груди, вытатуированные на спине череп и прическа, как у младшей сестры невесты Франкенштейн. Она сказала, что уже все испробовала и ни во что не верит. Она часами говорила о том, что мир скатывается к анархии, утверждала, что нет ни будущего, ни надежды, но трахалась так, словно только что изобрела секс. Я считал, что это неплохо. В постель она приходила в одном лишь черном кожаном ошейнике с шипами и с килограммом смазанных черных теней вокруг глаз. Иногда она плевалась на ходу, просто харкала на тротуар, что меня раздражало, и таскала меня по панковским клубам, где мне приходилось смотреть, как она дерется, сквернословит и доедает ништяки. Тогда я по-настоящему чувствовал себя старой развалиной. Но музыка мне нравилась, пичес и тому подобные. А еще я видел, как играют живьем Sex Pistols. Погано. Потом панкушка ушла, заявив, что я старый зануда, и что она нашла себе богатенького арабского шейха. «Я думал, ты ни во что не веришь!» — крикнул я ей вслед, когда она садилась в роллс, который он за ней прислал. «Я верю в 100 000 минетов и простыни из норки!» — крикнула она в ответ. И все теребила прядь из прически а-ля невеста Франкенштейна. «И в золотой вибратор! Вот в это я верю!» И так она уехала к нефтяному состоянию и новому гардеробу. А я, проверив свой счет в банке, обнаружил, что совершенно на мели. Практически без гроша. Я все еще спорадически покупал пентхаус. Моя душа шестидесятника была глубоко шокирована и не меньше поражена количеством выставляемой на показ плоти. На долю воображения не оставалось ничего, что одновременно и притягивало, и отталкивало меня. А потом, в конце 1977-го, снова появилась она. Волосы у нее, у моей Шарлотты, были разноцветные, а губы алые, словно она только что ела малину. Она лежала на атласной простыне, прикрыв изукрашенной драгоценными камнями маской лицо и опустив руку между ног. Экстатично, оргазменно. Она была всем, чего я когда-либо хотел. Шарлотта. Она появилась под именем Титания и была укрыта павлиньими перьями. Как сообщила мне подпись, черные буквы, которые насекомыми ползли вокруг ее фотографии, она работает риэлтором в Слау, любит внимательных, честных мужчин. Ей 19. И будь я проклят, она выглядела на 19! А я был на мели и жил, как и миллионы других, на пособии, и ничего мне не светило. Я продал свою коллекцию пластинок, продал все книги, все, кроме 4 номеров пентхауса и большую часть мебели. И на полученные купил сравнительно неплохую камеру. Потом обзвонил всех фотографов, кого знал, когда 10 лет назад работал в рекламе. Большинство меня не помнили или так сказали. Тем же, кто помнил, не нужен был молодой ассистент, который уже не молод и не имеет опыта. Но я не сдавался. И, наконец, наткнулся на Гарри Блика, старого гея с серебряной шевелюрой и собственной студией в Краученд и ватагой дорогостоящих бойфрендов. Я сказал ему, чего хочу. Он не задумался ни на минуту. «А жду тебя через 2 часа». «Никаких подвохов». 2 часа, не больше». Я успел. Первый год я убирал студию, раскрашивал задники и ходил по местным магазинам и окрестным улочкам, где выклянчивал, покупал или одалживал соответствующий реквизит. На следующий год он позволил мне помогать со светом, устанавливать софиты, окуривать помещение дымовыми таблетками и сухим льдом и заваривать чай. Тут я преувеличиваю. Чай я заваривал только 1 раз. С ужасающим результатом. Но я чертовски много узнал о фотографии.
0: И внезапно наступил 1981. Мир заново стал романтичным. Мне было 35, и я ощущал каждую минуту. Блик велел мне присмотреть пару недель за студией, а сам отправился в Марокко на месяц заслуженного кутежа. В тот месяц она появилась в пентхаусе. Более кокетливая и чопорная, чем раньше, ждала меня, аккуратно вставленная между рекламой стерео и скотча. Ее звали Доун. Но, тем не менее, это была моя Шарлотта. Соски, как капли крови на загорелых грудях, кустик темного ворса меж длинных, как вечность, ног, снято на каком-то пляже. Ей всего 19, говорила подпись. Шарлотта. Доун. Гарри Блик погиб на обратном пути из Марокко. На него упал автобус. На самом деле ничего смешного тут не было. Он плыл на автомобильном пароме из Кале и забрался в гараж за сигаретами, которые оставил в бардачке Мерседеса. Море было бурным, и туристический автобус, принадлежавший, как я вычитал из газеты, как рассказал мне в подробностях заплаканный бойфренд Шоптуру из Уигена, был плохо закреплен. Гарри размазала по боку его серебристого Мерседеса. Он не терпел на полировке машины ни пятнышка. Когда было прочитано завещание, я узнал, что старикан оставил мне студию. В ту ночь я заснул в слезах, потом неделю мертвецки напивался, а протрезвев, открыл дело. С тех пор многое случилось. Я женился. Продлилось это 3 недели, а потом мы решили, что хватит. Наверное, я не создан для семейной жизни. Однажды в поезде, поздно вечером, меня избил пьяный из Глазго, а остальные пассажиры делали вид, что ничего не происходит. Я купил пару водяных черепах и аквариум, в котором поселил их в квартире над студией, и назвал Родни и Кевин. Я стал довольно недурным фотографом. Снимал для календарей рекламы, снимал моду и шоу-бизнес, маленьких детей и больших звезд. В общем, все как обычно. И однажды, весенним днем 1985-го, повстречал Шарлотту. Тянулось утро вторника. В студии я был один, босой и небритый. У меня выдался свободный день, который я намеревался провести за уборкой и чтением газет. Дверь студии я открыл нараспашку, чтобы свежий воздух прогнал запах сигаретного дыма и разлитого во время вчерашней съемки вина. И вдруг женский голос спросил:
2: «Фотография Блика?»
0: «Верно», — ответил я, не оборачиваясь. «Но Блик умер, теперь студия моя».
2: «Я хочу вам позировать», — сказала она.
0: Я обернулся. Она была 5,5 футов ростом, с волосами цвета меда, оливково-зелеными глазами и улыбкой, точно глоток холодной воды в пустыне.
2: «Шарлотта?»
0: Она склонила голову на бок.
2: «Как пожелаете. Хотите меня снимать?»
0: Я оглушенно кивнул. Воткнул зонтики, поставил ее на фоне голой кирпичной стены и снял пару полироидов на пробу. Никакого особенного макияжа, никакого реквизита, просто софиты, среднеформатная Хассельбальд и самая прекрасная девушка на свете! Некоторое время спустя она начала раздеваться. Я ее об этом не просил. Не помню, сказал ли ей вообще что-нибудь. Она разделась, а я все снимал и снимал.
2: Она знала все. Как позировать, как охорашиваться, как смотреть в объектив. Она безмолвно флиртовала с камерой и со мной, стоящим позади нее, пока я обходил ее со всех сторон и щелкал. Не помню, останавливался ли я вообще, но, наверное, все-таки менял пленки, потому что к концу дня у меня оказалось 5 катушек.
0: Вы, может быть, думаете, что, закончив снимать, я занялся с ней любовью? Ну, я был бы лжецом, если бы сказал, что никогда моделей не имел, и, если уж на то пошло, несколько поимели меня. Но я и пальцем ее не тронул. Она была моей мечтой. А если коснуться мечты, она лопнет, как мыльный пузырь.
2: Да и вообще, я просто не мог к ней прикоснуться.
0: «Сколько вам лет?» — спросил я перед тем, как она ушла. Она уже надевала пальто и брала сумочку.
2: 19.
0: Не оборачиваясь, ответила она и мгновение спустя исчезла за дверью. Даже не попрощалась. Я послал снимки в пентхаус. Не мог придумать, куда бы еще их послать.
2: Два дня спустя мне позвонил их зав. Отделом иллюстраций.
1: Просто влюбился. Истинное лицо 80-х. Какие у нее объемы?
2: Ее зовут Шарлотта, сказал я. Ей 19. А теперь мне 39, и когда-то будет 50, а ей все так же 19. Но снимки будет делать кто-то другой. Моя танцовщица Рэйчел вышла замуж за архитектора. Светловолосая панкушка из Канады теперь заправляет транснациональной сетью модных магазинов. Я время от времени кое-что для нее снимаю. Волосы у нее коротко острижены, в них появилась седина, и сегодня она лесбиянка. Она рассказала, что простыни из норки хранит до сих пор, но про золотой вибратор тогда придумала. Моя бывшая жена вышла за симпатичного мужика, у которого два видеосалона, и они переехали в Слау. У них мальчики-близнецы. Не знаю, что сталось с горничной. А Шарлотта? В Греции спорят философы. Сократ пьет цикуту, а она позирует для скульптуры Эрато, музы искрометной поэзии любовников, и ей 19. На Крите она натирает оливковым маслом груди и танцует на арене с быками. Ей рукоплещет царь Минос, и некто рисует ее на терракотовой амфоре. И ей 19. В 2065-м она лежит, раскинувшись на вращающемся полу в студии голографа, который запечатлевает ее как эротическую мечту на «Жила сенса любви», заключает вид и звук и сам ее запах в крохотную алмазную матрицу. Ей всего 19. Пещерный человек выводит Шарлотту обожженной палкой на стене храмовой пещеры, заполняя контуры, воспроизводя текстуру волос и кожи разноцветной почвой и соком ягод. Ей 19. Шарлотта здесь, во всех местах, во все времена, скользит по нашим фантазиям. Девушка навсегда. Я так ее хочу, что иногда мне от этого больно. Вот тогда я достаю ее фотографии и просто на них смотрю, спрашивая себя, почему не попытался ее коснуться? Почему даже не разговаривал с ней, когда она была здесь, но так и не нахожу ответа, который мог бы понять? Вот зачем, наверное, я все это написал. Сегодня утром я заметил еще один седой волос у себя на виске. Шарлотте 19. Где-то.

Вы слушали рассказ Нила Геймана «В поисках девушки» в переводе с английского Анны Комарец. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

Алексей Верт. Ничья победа. Марта толкнула меня в бок, и совесть куда-то улетела. Пришлось ползать по всему вагону и искать ее. Полчаса, наверное, убил на поиске. Как будто не совесть, а закон подлости потерялся, не иначе. Марта, конечно, хорошая, извинялась потом и яблоком пыталась угостить, но я все равно надулся. Во-первых, волновался перед боем. Во-вторых, должно же быть хоть какое-то уважение к тому, кто представляет честь клуба на уровне страны, ну то есть ко мне. Я так ей сказал об уважении вообще, а яблоко брать не стал. Она насупилась и отвернулась к окну. И даже носом шмыгать начала подозрительно. Ох уж эти девчонки. Но Сергей Александрович улыбнулся, хлопнул Марту по плечу и сказал, что не время ссориться и тем более не время расстраиваться. Петр и Шури его поддержали. Я и сам особо ссориться не хотел. Просто, видимо, переволновался за последний месяц. В последнем раунде, когда на области против соцов играл, думал, все, мозги сейчас зашипят и из ушей наружу полезут. Расплавятся! Но ничего, победил. Те же Петр и Шури, к примеру, еще на уровне города вылетели, а Марта вообще только до района дошла. Могли бы чуточку уважения высказать. Или поддержать хотя бы, вместо того, чтобы под руку толкать, когда я эмоции собираю. Тут учитель сказал, что через несколько минут мы подъедем к столице и посоветовал в обязательном порядке смотреть в окно. Мол, такой вид открывается только сейчас, когда состав к городу подъезжает. Монорельс специально так спроектирован, что сначала огибает центр с самыми красивыми зданиями и только потом спускается ниже к вокзалу. Следующие минут 15 пролетели как миг. Действительно, я таких домов еще никогда не видел. С блестящими парусами, крыльями, с изумрудными газонами на крышах, с переливающимися всеми цветами панорамными окнами. У нас, конечно, тоже и небоскребы высоченные есть, и подвесные сады, но такой красоты, пожалуй, нет. Ребята все к окну прилипли, видами наслаждались. Я на радостях решил простить Марту и сделать ей что-нибудь приятное. «Вон, говорю, смотри, какая башня, блестящая и высоченная, прям как ты!» Шури и Петр рассмеялись, а Марта почему-то обиделась. Я даже не понял, что такого обидного-то в башне, но Сергей Александрович сказал, что как-нибудь потом я обязательно это пойму. А потом состав стал спускаться вниз. Вокруг замелькали дорожные развязки, приземистые старые здания, ничего интересного, и я начал складывать сайдборд в коробку. Но тут учитель показал в окно. «Смотри, вот и он, турнирный дворец!» Я обернулся, но мы уже проехали мимо. Жаль. Очень хотелось поскорее увидеть этот самый дворец. «Ничего особенного», — сказал Петр. «Обычный дворец», — кивнул Шури. «Угу, им легко говорить». На вокзале нас встречали журналисты и организаторы турнира. Александр Сергеевич сказал, что я должен ответить на несколько вопросов, прежде чем мы поедем в гостиницу.

0: Организаторы его поддержали. Мне не очень-то хотелось отвечать на дурацкие вопросы. Лучше скорее добраться до номера, а там включить проектор и спокойно изучить тактику противника. Но учитель сказал, что интервью — это обязательная часть игры, и мне придется соблюдать правила. Что ж, пришлось поговорить с корреспондентами. Они спросили, что я знаю о своем сопернике. Я ответил, что он везучий, раз добрался до финала, но здесь ему не повезет. Журналисты посмеялись и сказали, что он говорил в интервью то же самое. Я немного разозлился из-за того, что этот выскочка так обо мне думает. Затем спросили, какая у меня будет тактика. Я ответил, что у меня будет тактика победителя. А конкретней, поинтересовались они. А конкретней на поле увидите, отрезал я. Учитель одобрительно кивнул. Потом корреспонденты спросили, кто будет поддерживать меня во время игры. Учитель сказал, что нужно дать слово самим ребятам, и они принялись рассказывать о себе, о нашем литературном кружке, как мы познакомились, чего хотим и к чему стремимся. Больше всех говорила Марта, постоянно при этом улыбаясь. У нее такой глупый вид при этом был, что мне даже чуть-чуть смешно стало. Но один из журналистов прервал ее прямо на полуслове и сказал, что это все, конечно, интересно, но хотелось бы узнать побольше подробностей о предстоящем поединке и, собственно, об игре. Ну, тактики всякие, хитрости, стратегии и, главное, в чем смысл? Он так возвышенно произнес это слово «смысл», прямо как с большой буквы. Мне стало обидно за ребят, которых не стали слушать, и я объяснил, что все подробности об игре можно узнать завтра непосредственно во дворце. А ее смысле сейчас твердят по любому каналу в новостях, а мне повторяться на эту тему не хочется. Кто-то засмеялся, журналист опешил, а учитель сказал, что мы устали с дороги и хотим отдохнуть. И чего он так решил, интересно? Я вот ни капельки не устал. Хотя отвечать на вопросы и вправду надоело. В гостинице нам каждому дали по большому номеру. Учитель посоветовал немного отдохнуть, упорядочить впечатления, почитать что-нибудь, а потом прогуляться вместе по городу. И ни в коем случае не думать о завтрашней игре, дать мозгу отоспаться. Но я сразу же сел перед проектором, как и намеревался, и включил логи моего будущего противника. Я уже просматривал их перед выездом, но все никак не мог понять, что меня смущало. Он играл словно по какому-то заранее прописанному плану. Будто знал, что соперник сделает так-то, и всегда готовил противовес. Всегда уверенно, будто сама судьба вела его от победы к победе. А в интервью спокойно улыбался, пожимал плечами и говорил: «Так было». Интересно, как он это делает? Я не успел серьезно над этим поразмыслить, как прибежали Шури и Петр с ужасно заговорщическим выражением на лицах и вдобавок запыхавшиеся. Оно понятно, им заняться нечем, вот и развлекаются как хотят, пока я тут пытаюсь придумать, как же мне победить. Выигрывать-то надо, не зря же мы сюда приехали. Они заговорили наперебой.
1: Он живет на этаж ниже, ниже нас прямо, прямо под нами.
0: Я спросил, кто живет. Оказалось, тот самый соперник. У нас 12-й этаж, а у них 11-й. Я решил, что это неплохой знак. Уже сейчас я нахожусь выше противника. Ха! То ли еще будет на игре. А потом Петр предложил навестить его. Интересно же посмотреть, какой он вживую, подмигнул он мне и переглянулся с Шури. Все ясно. Заранее договорились, и теперь меня будут подбивать на разведку. Хотя я бы и сам пошел, чего скрывать. Но надо же было проявить серьезность. Все-таки участник финала. Поэтому я поломался немного для вида, а потом согласился. Только не надо, чтобы учитель об этом знал. И Марта тоже. Мы спустились на этаж ниже и пошли к номеру, который был расположен так же, как мой. Стучать не стали, а сразу зашли внутрь, договорившись, что если там не он, извинимся и уйдем. Но это был он. Сидел и что-то смотрел на проекторе. Я с удивлением узнал один из моих матчей. Значит, он тоже просматривает игры соперников. Наверняка именно в эти моменты и придумывает свою стратегию. Он сидел спиной, поэтому не понял, кто именно вошел, а просто сказал: «Крис, закрой дверь». Мы закрыли дверь, решив пока не говорить, что это никакой не Крис. А он, знай себе, продолжает.
1: Крис, посмотри. У этого парня никакой системы.
0: Такое ощущение, что он просто поступает на удачу или как ему хочется. Надеется на «если бы». Интересно, как он дошел до финала с таким отношением?
2: Тут я обиделся. Была у меня система, как без нее. Не сдержался и сказал:
0: «Так же, как и победит в этом самом финале». Парень резко обернулся. «Че надо?» — спросил он.
2: «Да ничего, просто посмотреть на тебя пришли».
0: «И что, он насмотрелся?» Он обращался только ко мне. «Видимо, ребят, это за дело». Петр дернул меня за рукав, а Шури бросил: «Да что на такого смотреть? Пошли отсюда!»
3: «А зачем приходили тогда?»
0: «Как-то нелогично. Это ты играешь так же. Ага, это уже настоящий камень в мой огород. Чего бы такого обидного придумать?
3: А ты словно робот. Шаг влево, шаг вправо равняется побегу».
2: «Чего того?»
0: Он вскочил с кресла. Я шагнул к нему, сжав кулаки. Игра игрой, но хорошая драка еще никому не мешала. И только мы собрались решить проблему, как настоящие взрослые парни, вошла какая-то дама.
1: «Что здесь происходит?»
0: «Ничего, мы просто делимся тактикой», — ответил выскочка.
4: «Понятно, Артур. А тактикой всегда делятся с таким воинственным выражением на лице?»
0: Он промолчал, а я сказал, что мы уже, собственно, уходим. Она очень внимательно посмотрела на нас, эта женщина, но ничего не сказала. «До встречи на поле», — сказал Артур. «До встречи», — ответил я. А потом мы наткнулись на Марту. Поднимались по лестнице, а она тут как тут.
1: «А что это вы тут делаете?» — спрашивает.
0: «Ну, лучшее оружие нападения, поэтому я тоже поинтересовался. А ты?»
4: «Меня девочки из другой команды пригласили поболтать».
3: «Секреты выведать?» — спросил Петр.
0: Марта почему-то покраснела.
4: «Нет, просто».
0: «Смотри, не вздумай предавать Марка».
4: «Дурак!»
0: Марта презрительно на него посмотрела и, высоко подняв подбородок, прошла мимо. Так быстро прошла, что я догнал ее уже на пороге комнаты. Надо же было все-таки послушать, что у Артура в команде говорят и кто за него в поддержке играет. Ведь дуться друг на друга потом можно будет сколько угодно. Послезавтра, например. Или всю оставшуюся жизнь.

0: завтра была игра. Дворец турниров снаружи и вправду выглядел вполне обычно, зато внутри огромные трибуны, зрителей в них было как в муравейнике, зеркальные проекторы с диагональю в десяток метров, прожекторы яркие-прияркие, такие, что глазам больно. Один из них сразу уставился на меня своим глазом, выхватил из толпы и не отпускал уже до самого последнего хода. Но я перестал обращать на него внимание, как только увидел поле. Молочно-белые матовые квадраты чуть светились, между ними пробегали искры, воздух пах озоном и потрескивал. На автомате начали вспоминаться ощущения и эмоции. Что там у нас было в колоде про грозу? Естественно, без начала мая и огненной колесницы не обошлось, и я немного успокоился. Голова ясная. С боевым настроем все в порядке, значит, должен выигрывать. А сколько на тебя людей смотрит, неважно. Все равно с начала матча я перестаю обращать внимание на зрителей. Мы прошли на старт, и судья объявил подготовительную фазу. Все затаили дыхание, и я услышал, как Шури и Петр от волнения пристукивают ботинками по полу, один левым, другой правым. А организаторы тем временем распечатали конверт с сюжетом и датой. «Штурм крепости!» — торжественно провозгласил судья. «Переломная эпоха. Начало позапрошлого века. По жребию начинает история. У игроков есть 10 минут на сбор колоды. Время пошло». «А что, неплохо? Карт по этому периоду у меня много, да и вариантов старших звезд тоже хватает». Парни не очень обрадовались, потому что поэзию не жалуют, зато Марта ободряюще улыбнулась. Тут она была в своей тарелке. На школьном турнире она так всем солнцем русской поэзии засветила, что даже я с трудом выиграл. Решая, какие звезды набирать в руку, я оглянулся на Артура. Тот спокойно, без колебаний набирал из коробки карту за картой. В противовес его спокойствию хотелось сделать что-нибудь дикое, особенное. Рука сама потянулась к черному человеку. Ну что ж, он сам говорил, что я играю непредсказуемо. Пусть попробует с этой самой непредсказуемостью встретиться. Второй я взял кроху, а потом задумался. Уж слишком беспокойным получался набор, абсолютно несбалансированным. А отцов брать очень не хотелось, чтобы не уподобиться противнику. Выручила Марта. Она вытащила из своего сайдборда пачку темно-синих карт и протянула мне. Звездой была незнакомка. Как раз то, что требуется. Тут прозвучал сигнал к началу партии. Я ступил на поле. Рядом со мной встал Артур. Наши игроки поддержки остались у стены. Петр и Шури махнули мне на удачу. Марта, нервничая, прижала веер из карт к груди. А мой противник сделал первый ход. Клетка передо мной мигнула и загорелась зеленым. Зелень, казалось, раскинулась на все поле. Заполонила собой, но не поглотила окружающий мир, а стала словно фоном, поддерживающим и вдохновляющим. Повеялась степным ветром. Захотелось дышать полной грудью и обнимать весь мир. Нет, пожалуй, не мир. Всю свою родину. Я ни секунды не сомневался, чем ответить. Подцепил за краешек эмоцию и осторожно положил перед собой на зеленую клетку. Карта расцвела нестерпимой синью, сосущей глаза. Далеко, где-то на грани слуха, послышался колокольный перезвон. На зеркальном табло высветился результат первого хода. 1-0 в мою пользу. Хороший у меня черный человек. Вроде сама по себе злая звезда, а сколько к нему добрых младших карт прилагается. Тишь да гладь закончились уже на втором ходу. Артур опять нападал, и в этот раз его образ выглядел гораздо неприятнее. Квадрат у меня под ногами расцвел беспокойным красным. Послышался звон бокалов, женский смех. В пьяном угаре огромный бородатый мужик пил водку и веселился. На столах плясали девки в порванной одежде. Уже не ощущением бьет, а эмоцией, страстью. Этого я, если честно, от противника не ожидал. Спокойствие, непоколебимость и уверенности, какие я видел в записях предыдущих игр, да, но не страсти.
1: Наверное, удивление было написано у меня на лбу.
0: Артур подмигнул и развел руками, будто оправдываясь. Что, я виноват, что эпоха такая?
2: Тут поле под нами вздыбилось, превращаясь в винтовую лестницу. Показалось, что нас вынесло за мгновение не только за пределы турнирного зала, но и подняло высоко над городом. Сверху красная страсть казалась совсем не опасной, так, мимолетностью, годной для других. Через мгновение видение рассеялось. На табло горело 2-0. Я оглянулся. Успешно сыгравший свою карту поддержки Шури радостно мне улыбнулся и что-то крикнул. Кровь стучала в висках, и я его не очень хорошо расслышал, но там явно что-то было про правильные и пофигистичные воззрения поэтов-символистов.
3: Я напрягся.
0: Ну вот, всего второй ход, только одна из крестов четверок уже выброшена. Не на ветер, конечно, но старшие карты надо беречь.
2: Теперь была моя очередь нападать. Я решил подхватить тему и напустил сиреневого тумана. Тоже ощущение опьянения, но ленивое, томное, вечернее.
4: «In vino veritas», — усмехнулся Артур.
2: «Посмотрим, как у вас получится пить под твердой рукой самодержавие». Холодный искристый ветер ударил в лицо и отрезвил в секунду и его, и меня. Ага. Соперник тоже истратил четверку. Игра начинала мне нравиться.
0: На детский вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, Артур предпочел не отвечать, скинув на поле почти то же самое ощущение необходимой справедливости.
2: В патовой ситуации противники разыгрывают еще по карте. Я решил потрепать нервы и вытащил мутно-серое беспокойство, которое поглотила девочка из группы поддержки, черным